0: этими проблемами, ну, скажем, Туполева и Королева осудили фактически за нецелевое использование средств, которое действительно имело место. Но поскольку средства были из оборонного бюджета, то обвинение переросло в политическое, и только при пересмотре их дел в 1939 году пришли к выводу, что политических умыслов не было, и не было недобросовестности в том смысле, что деньги они тратили на себя, но действительно тратили не на те дела, для которых эти деньги изначально предназначались.
1: Ну, в случае с Королёвым добавлю, что тут еще сыграла роль, что прямое невыполнение приказа. Он являлся военным человеком, он был бригадный инженер, так сказать, и он не выполнил приказ, который запрещал ему определенные действия.
0: Тот ну, факт, конкретно военные заявили, что одна из его разработок в том виде, в каком она у него получалась, заведомо бесполезна для военных дел, и потому приказали прекратить. А он продолжил. И потратил, кстати, на эту разработку сумму, ну, скажем так, в пересчете на золото по тогдашнему курсу где-то килограмм 20-25.
1: Ну, давайте посчитаем это в пулеметах «Максим». Вот, это будет 54 станковых пулемета со всей принадлежностью. Но дело не в том, что иногда тратили и большие суммы, и это сходило с рук, когда видели, что разработка перспективная, она не получилась. Желающие, почитайте об автомобилях конструктора Бахчеванджи. Это родной брат летчика, первого летчика ракетного самолета, тоже связанный с Королёвым и так далее. Вот. У него он потратил огромные деньги на то, что имело перспективу, просто не вышло. Ну, что делать? Списали, сказали, ну, товарищ Бахчеванджи, вы не совсем правы, но зато в Советском Союзе появилась Рижская автомобильная фабрика, которая потом делала рафики. Но вернемся...
0: Ну, для тех, кто не помнит это название, очень удачные микроавтобусы.
1: Да, да. Ну, вернемся к Мао Цзэдуну и его словам. Первая серьезная попытка начать биологическую войну при помощи биологического патогена сразу показала все ужас и одновременно опасности. Что такое биологическая война, когда ты не знаешь своего противника, и когда твоя собственная армия слегка так, мягко говоря, коррумпирована. Дело шлейф войн во время Семилетней войны, это середина XVIII века, Британская империя...
0: Если точно, с 1756 по 1763.
1: А, соответственно, у нас... 1757 год, и в будущих Соединенных Штатах Америки на территории английских колоний идет война с индейцами, война Понтиака. В честь именно этого индейского вождя названа потом была автомобильная марка Понтиак. И британский гарнизон Форта Питт, названный в честь премьер-министра тогдашнего Великобритании, его командующий предпринимает интересное действие. У него есть некоторое количество одеял в госпитале зараженных, на которых лежали больные оспой британские солдаты. И он во время мирных переговоров передает эти одеяла как подарок индейскому вождю. Я уже плохо помню индейские имена, маленький Гром. Как подарок от британцев, что временно подписано перемирие, и вообще британцы обязуются уйти с индейской территории, потому что французов они разбили на данной территории. Вообще британцы в ходе этой войны, пока в Европе шли настоящие бои, завладели Канадой и вытеснили французов из Индии, оставив там жалкие небольшие фактории, которые потом добьют.

0: уже через 30 лет додавит уже Наполеонику последнее, но индейцам зараженные оспой одеял. Этот случай приводится во многих местах, много легенд и так далее. Британцев подвела а. разведка, б. вороватость. В реальной жизни, желающий мог почитать в очерках о биологической войне Михаила Супотницкого, там подробно с ссылками на документы, получилось так, что именно это племя за 8 лет до событий перенесло тяжелейшую эпидемию оспы, и большинство индейцев этого племени к оспе имели естественный иммунитет. Они выжили во время эпидемии. Но одеяло, которое им подарили британские солдаты, вождь подумал, решил, что денег много не бывает, и продал их британскому гарнизону, другому гарнизону. Он продал британские подаренные одеяла британским солдатам. И оспа вспыхнула не у индейцев. Оспа вспыхнула в гарнизоне соседнего форта. Немыслимые силы, фиаско. Наверное, надолго потом военных этот случай отвратил от попытки заняться биологической войной. До середины XIX века, даже не до середины, до 70-х годов XIX века. А когда великий бактериолог Кох создает триаду Коха, что можно выделить возбудитель, воспитать его на, вырастить его на соответствующей среде и определить возбудителя болезни. А Пастер показал, что можно создать, даже не умея еще найти возбудитель, например, вирус бешенства, можно создать прививки от этого возбудителя. Началась научная эпидемиология, научная бактериология, да и до научной вирусологии
1: рукой подряд. Да, но небольшое пояснение. Триада Коха нужна для того, чтобы доказать, что конкретная болезнь вызывается именно данным возбудителем, а не да. чем-нибудь еще.
0: Да, но в ней есть момент. Можно на питательной среде вырастить возбудителя. И тут военные теоретики зашевелились. О, давайте вырастим много возбудителя, сами к нему заранее создадим. Это очень важно. Любое биологическое оружие начинается с создания средств защиты.
1: И поэтому, кстати говоря, все лаборатории, где так или иначе соприкасаются с проблемой бактериологического оружия, официально числятся именно разработчиками вакцин.
0: Да.
1: И иди знай, чем они кроме
0: вакцин,
1: этого занимаются.
0: Вакцин, сывороток и так далее. Так всегда было, к сожалению, и так продолжает есть. Первым делом, имея меч, ты должен создать щиту защиты от этого меча, чтобы твои солдаты, жители твоей страны, были вакцинированы от возбудителя, бактерии, вируса, там, рикетсии, бледной трепанемы, как что повезет. Вот. А солдаты противника такой защиты бы не имели.
1: Ну, сразу отмечу, что бледная трепанема передается способами, неудобными для создания оружия на ее основе.
0: Ну, это я пошутил, простите, но правильная, конечно, отметка. Но многие возбудители, которые считались перспективными для биологической войны, передавались нестандартным образом. Отдельно появились идеи, а зачем нам эпидемия? Давайте просто наделаем массу очень, по сути дела, биологическо-химическое оружие, очень болезнетворного токсина, смертельно опасного токсина, и вот все 20-е, 30-е, 50-е годы 20 века был абсолютный фаворит. Это ботулинусный токсин. Тот самый, который возникает в консервах, при их неправильной, мясных консервах, при их неправильной укупорке или обработке.
1: Ну, само слово ботулизм происходит от ботулус, колбаса.
0: Да.
1: Поскольку еще в римские времена, научившись готовить колбасы в промышленных количествах, обнаружили, что это, мягко говоря, не всегда вкусно и не всегда здоровая пища.
0: Да, поэтому немцы создали в XIX веке технологии производства гороховых колбас с копченостями, где, собственно говоря, мяса-то и не было. И есть анекдот, в общем-то, близкий к истине, что Францию в 1870 году победили и дошли до Парижа благодаря гороховой колбасе. То есть немецкий солдат нес на себе запасы на несколько дней продуктов питания и мог действовать наступательно, решительно и так далее. Но это...
1: Ну и надо сказать, что эта колбаса действительно содержит вполне достаточно питательных веществ для энергичной жизни.
0: Ну, на какое-то время. Больше недели даже немецкие уставы не разрешают ей питаться. Все-таки человек должен есть более разнообразную пищу. Но так получилось, что на долгое время биологические военные исследования были тесно связаны не только с вакцинами, но и с запасами, стратегическими запасами пищи. Чтобы в них не развились болезнетворные бактерии, консервы. Но о консервах надо отдельно. И вот после как раз событий, связанных с франко-прусской войной, появляется идея, давайте наделаем множество бактериального токсина, того же ботулиносного токсина, который на тот момент считался самым опасным ядовитым веществом, то есть нужны действительно буквально десятки микрограмм, чтобы получить 50% летальность.
1: Ну да, насколько я помню, по этому показателю он превосходит цианиды во многие тысячи раз.
0: Да, то есть это литр ботулиносного токсина чистой культуры, это примерно 10 тонн, так сказать, цианида, готового к употреблению. Проблема в том, что да, дальше всего продвинулись англичане, и Мёртон на долгое время стал символизировать небольшой городок под Лондоном синонимом слова «ботулизм» и так далее. Вот, причем у англичан был совершенно невероятно коварный план, что специальные английские агенты в случае войны отравят ботулинусом все системы водоснабжения. Вот, заливать водоснабжение, и все. Вот, даже чтобы уничтожить Лондон, достаточно всего 10 тонн. А все это нарабатывалось, мгновенно попало в фантастическую литературу. Замечательный французский художник и писатель Робеда, вот, рисовал, значит, в своих «Войнах будущего», где на велосипедах-пауках Пенни Фартинг в атаку идет бронированная в кирасах кавалерия с копьями. Представляете, колоть копьем с велосипеда?
1: Да.
0: Где...
1: Ну, для справки, Пенни Фартинг... Это фартинг, это четверть пенни. Монеты различаются, соответственно, по диаметру. Так же, как до изобретения цепной передачи, когда переднее колесо крутили напрямую ногами, приходилось его делать чем побольше, чтобы каждый оборот продвигал на большее расстояние, а заднее колесо, соответственно, делали помельче, потому что оно нужно, по сути, только для обеспечения хоть какой-то устойчивости и незачем таскать на себе лишний вес. У конструкции был один крупный недостаток. Стоило наехать задним колесом на камень, и велосипедист кувыркался через переднее.
0: Но специально тренировали людей на мгновенное. Я знаю несколько человек, которые сейчас катаются на таких велосипедах, вот, и конструкторах 880-х годов, 1880-х. Вот, они говорят, что после нескольких падений лицом вперед вырабатывается мгновенный рефлекс отбросить тело назад и таки сохранить равновесие. Что
1: вот. Робеда, кстати, начинал работать как раз примерно в то время, когда эти самые велосипеды типа Пенни Фартинг появились, да. То есть 1880-е.
0: Кроме того, что он предсказал интернет, вот, и один из его романов занят тем, что из-за сбоя в системе адресации некий молодой человек, сын промышленного диктатора, попадает на видеоконференцию с участием некой девицы, в которую он потом влюбляется, а дальше весь романтический сюжет, придуманная мировая война за 30 с лишним лет до Первой мировой войны, и в конце все-таки честным пеком да за свадебку. Помимо всех этих сюжетов, педальных дирижаблей, сражений подводных лодок вот, и всего прочего, Рабида предложил дивизии и полки, батареи, артиллерии, стреляющие болезнетворными миазмами. Вот, причем у него, так как он патриот Франции, у него это французская, значит, батарея, укомплектованная исключительно профессорами Сорбонны. Вот. Ну, до такого не дошло, но...
1: Хотя надо сказать, что сама идея научных рот дожила до наших дней.
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Допрос Вассермана.
1: А допрашиваем мы сегодня специалиста по очень многим вопросам, но в данном случае, как он сам отметил, по специальности, записанной в его трудовой книжке, Федора Викторовича Лисицына о прошлом и будущем бактериологического оружия. Но прежде чем продолжать разговор, ответим на только что пришедший вопрос нашего постоянного слушателя Людмилы из Крылатского. Расскажите, насколько надежно защищены наши водохранилища для снабжения водопроводной водой Москвы?
0: Ну, я могу сказать одно. Практика попыток заражения водохранилищ биологическими агентами показывает, что это десятки и сотни тонн. Идея, что достаточно там нескольких пробирок токсина, как в страшной книге «Дьявольский микроб» Алистера Маклина, прекрасный роман, вот, как раз ботулинусный токсин, как раз Англия, как раз страшные террористы, вот, и вымер весь Лондон. Это даже и в романе не случилось, потому что не распространяется в водохранилище, нет условий для распространения бактерии или другого биологического агента.
1: Ну, а я добавлю, что в свое время знакомился очень подробно с системами очистки воды и проверки ее качества, так что какую бы дрянь не вылили в водохранилище, до водопроводных кранов в квартирах она не дойдет.
0: Это раз.
1: Вот а сейчас ответим на звонок. Да. Слушаем вас.
7: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на территории Украины, которая большая территория Украины, которая под контролем ВСУ, сохранились ли американские военные биологические лаборатории, или они все выведены оттуда?
0: Никаких данных, что их официально вывели, нет. Скорее всего, они не просто сохранились, а работают. И о работе лаборатории я скажу. Они собирают огромное количество материала для статистики, которая будет уже дальше в американских лабораториях. Те лаборатории, которые две были захвачены в ходе СВО нашими войсками, так что они не были успешно приведены в негодность и эвакуированы, в том числе под Харьковом, это район города Змеево, так сказать, недалеко от Харькова. Вот. Нельзя пока разглашать, что там нашли, это правильно, но нашли достаточно много, чтобы подумать, примерно понимать, над чем они работают. Они пытаются создать этническое оружие. Оружие, которое будет избирательно поражать определенным набором болезней людей с одним, как говорится, хромосомным набором, и не трогать людей с другим. Или там путем простой вакцинации, или путем вот таким вот привязанным к этничности. Поэтому для работы этих лабораторий, в общем-то, не важно, что украинцы и русские этнически близкие к друг другу. Они просто набирают статистику для создания подобных.
1: Более того, если в числе русских умрут и украинцы, вот уж вот кто точно будет рад, так это англосаксы.
0: Да, они точно не это самое, не обидятся на эту тему. Вот. Но об этом, как говорится, поговорить можно будет после официального раскрытия тех данных, которые уже получены, но это попытка привязать биологические агенты к генетике, к генетическим вопросам человека. И не только человека. Как мы, поминая, сегодня тоже вспомним японский отряд 731, который занимался опытами по биологической войне с людьми, не надо забывать, что таких отрядов в Японии было 12 разных направлений. И, например, был отряд 100, который занимался диверсиями против животных. В том числе даже у них выгорела небольшая эпидемия САПа среди лошадей в 1945 году при атаке, когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии. Другое дело, что гибель или болезнь нескольких тысяч лошадей на Красную армию образца августа 1945 года с тяжелыми самоходными артиллерийскими бригадами, допустим, из ИСУ-152-х 60 машин, с автотранспортом, с воздушным транспортом, с железными дорогами влияло уже не сильно. А еще экономическое биологическое оружие – это поражающее сельскохозяйственное растение. И здесь ущерб может быть настолько чудовищный, что ударит по экономике страны. Кстати, то, что сейчас очень опасаются в Иране, что американцы применят против них какие-то агенты, повлияющие на урожай этого года на территории Ирана. И они опасаются вполне закономерно. Так вот, вернемся к прошлому. Или еще есть вопросы?
1: Пока нет.
0: Вернемся к прошлому. Первая мировая прошла как-то мимо. Была масса предложений, в том числе и российских, военным применить биологическое оружие. У нас, благо, в России был наработан огромный вариант чумы. Дальневосточная чума, последняя пандемия чумы, крупная, ну, локальная, скажем так, очень крупная эпидемия на Дальнем Востоке 1900-1911 годов. Как только эпидемия пошла на спад, началась Китайская революция, все взаимосвязано. Вот. У нас были уже богатый опыт лечения чумы, в том числе сыворотками, но это отдельный рассказ про человека, который никогда не менял фамилию, но часто менял имена. Он был Вольф, он был Зиев, он был Владимир, но фамилия у него всегда Хавкин.
1: Эпохальная. Кстати, одессит.
0: Да, конечно, одессит.
1: Как я.
0: Вот, но
1: в Одессе и до сих пор да, им гордятся.
0: Да, да. Одессит очень странный человек. Человек, который не любил людей, в принципе, был несколько очень сильным мизантропом, поэтому создал первые действующие сыворотки против холеры и против чумы. эксперименты ставил на себе.
1: В Индии ему памятник поставлен.
0: В Индии два человека, имеющие титул Махатмы, происходящие из России. Владимир Ильич Ленин и Владимир Хавкин.
1: Ну, такие Махатма дела. В переводе «великая душа».
0: Да. Хотя душа у него была очень странная, очень необычная. О нем надо фильм снимать, но как-то вот не сняли. Вот. Работал он в Швейцарии, работал он у Пастера, работал он в Индокитае, работал он в Индии. Но были предложения, и они отметались военными на одном единственном основании. Тут от простого тифа, сыворотки на всех не напасешься, эпидемии тифа и брюшного и сыпного возникали периодически. Возвратный тиф вообще лечить не умели, это было на волю Божию. Возвратный тиф лечили средствами от сифилиса, вот, тем же сальварсаном, причем по принципу 50 на 50, либо поможет, либо нет.
1: Ну, надо сказать, что от возвратного тифа скорее помогли бы более ранние методы лечения сифилиса, когда искусственно повышали температуру в расчете на то, что возбудитель да. умрет раньше, чем человек.
0: Английский метод лечения сифилиса, да, был прекрасен. Заразить человека малярией, а дальше накормить хинином. Пока у него малярийные приступы, он успеет излечиться от сифилиса, а дальше мы его сводим в задачу к ранее решенной. Медицина 19 века – это ужас, отдельный ужас. Нам бы другого докладчика.
1: Но проблема еще и в том, что в 19 веке наука развивалась очень быстро и очень зигзагообразно. То и дело находились опровержения вполне вроде бы убедительных теорий. Беда в том, что на основе каждой такой теории придумывались новые методики лечения.
0: Абсолютно верно. Иногда ошибки были более благотворны, чем неудачи. История, когда в Англии Джон Сноу, врач, пытался найти способ борьбы с периодически возникающими в Лондоне вспышками чумы, а в результате реформы системы водоснабжения победил лондонскую холеру раз и навсегда.
1: Ну, а уровень холеры был такой, что супруг королевы Виктории, принц Альберт Саксен-Кобург-Гота, последняя из династии, относящаяся именно к Саксен-Кобург-Гота, была Елизавета II. Так вот, он умер в 1863 именно от холеры, потому как попил воды из дворцового водопровода,
0: подключенного к тогдашней Темзе. Есть, правда, некоторые, что говорят, что у него и холера, и тиф были одновременно. Вряд ли это прибавило принцу здоровья. Но вернемся. В Первую мировую войну, несмотря на все безумие, хватало проблем с эпидемией настолько, что все развитые страны биологическое оружие всерьез не рассматривали. И все вели исследования, а что будет, если противник его применит. Наши следили за немцами, англичане следили за немцами и французами на всякий случай, американцы следили за всеми участниками Первой мировой войны. Каждый боялся, что вот после химии, после это же царство, так сказать, химической войны, это как раз Первая мировая война, хотя там тоже хватает легенд, и тоже надо отдельный рассказ. Вот, все развитые страны искали способы, прежде всего, защиты. Как не допустить, если противник вдруг применит. И только одна страна, участница Первой мировой войны, один энтузиаст, человек очень странный, преступник, как говорится, высшей меры по всем, так сказать, понятиям, человек, которого спасли американцы в обмен на те сведения, которые он предоставил, утащили его от судебного процесса, на котором он был неизбежно просто приговорен к смертной казни. Вот, Сира. Сира Исии, конечно. Да. При этом очень странный. Это деревенский самурай клановый. Это, наверное, последнее поколение японских офицеров клановых. Все руководство своего отряда он всю техническую часть набрал из родственников и знакомых по родной деревне, при этом это полковник и вполне себе ученый биолог, но просто он им доверял, потому что он с ними рос в детстве, а другим не доверял.
1: О, извините, тут вопрос от той же Людмилы. Пандемия COVID-19 все-таки диверсия. Кто больше всех на этом заработал, и какова вероятность новых диверсий в этой области?
0: Похоже, мы не можем сказать с точки зрения знания, ни догадок, это либо естественная, либо искусственно вызванная пандемия. Мы пока не имеем знаний доказать правоту той или иной версии. Обе версии имеют право на жизнь и имеют право на вероятность. Лично я, например, считаю, что она имела совершенно естественное предположение, но, возможно, недоработанное, не созданное. Ковид все-таки несовершенное биологическое оружие вырвалось и устроило весь этот переполох и панику среди властей и так далее, потому что давно у нас не было пандемий. Предпоследняя пандемия закончилась в 1973 году, гонконгского гриппа, 1968 года. И борьба с ней тогда была гораздо более эффективной за счет карантинов, за счет всего прочего. Ну и стихи Высоцкого.
1: Кстати, насчет Высоцкого еще один вопрос. Могли ли против Высоцкого в 80-м применить биологическое оружие?
0: Точно нет.
1: Ну, да нет, кто-то, наверное, мог бы, но смысла не было. Он, к сожалению, убивал себя сам.
0: Человек, который буквально горел всем своим творчеством и всеми теми стимуляторами, которые он употреблял. Ну, как Бальзак убил себя кофе. Она рада Бальзак. Ну, нельзя пить 5 литров кофе в день. Вот. А ничего с этим не поделаешь. Гении, они ведут себя иногда саморазрушительно.
1: Вот, возвращаясь к ИСИИ и наработках, которые...
0: Они сделали. Это первое, если понимать, 731-й отряд Квантунской армии, противоэпидемиологической службы, они официально защита, вот, это первое полноценное, системное, комплексный подход к решению проблемы. Абсолютно преступный и человеконенавистнический. Более того, местами по сотрудникам разработки МСИ удовлетворение садистских наклонностей. То есть люди, которые убивали и пытали других людей, отряд 731 отряд уничтожил только в научных целях, только те, кто попали в журналы, около 2000 человек, а всего жертв примерно 15 тысяч сейчас китайский след находит. К несчастью, 70% из этих жертв были китайцами, а около 23-25% были русскими. В основном белые мигранты, оказавшиеся в Харбине, потому что им требовались расовый русский тип для диверсии против Советского Союза. И они его находили. Неподтвержденная легенда, но очень может быть, что в 1942 году на опыт в отряд не попал, хотя был арестован полицией в Харбине, выдающийся певец Вертинский, и его спасло только одно. К этому времени он вел переписку о возвращении в Советский Союз, и при нем было письмо Молотова. Это показало, что этот человек непростой, и японская полиция буквально не отдала его на эксперименты в 731-й. Это легенда, еще раз повторю, но легенда очень похожая на правду. Вообще, к 731-му отряду у меня очень тяжелые отношения. Эти люди уперлись в главную проблему. Они примерно знали, как создать биологическое оружие. Они изучали возбудители, они изучали токсины, они убивали людей, они расчленяли людей вообще, как говорится. Ужасы, когда человеку вырезали органы живьем. Это тоже входило в часть их научных экспериментов, пределы выносливости. Потом, после войны, один из этих преступников, уцелевших в Америке, потом вернувшихся в Японию, еще будет награжден японским правительством орденом Восходящего Солнца в 1978 году за эксперименты на детях, пределы выносливости младенцев, а потом он стал врачом-педиатром. Вот. Но При этом вся их работа, что мы научимся рано или поздно производить бактериальные культуры-возбудители, и тогда применим их в бою. Вот немного-немного господин император, а 731 отряд был основан императорским рескриптом в 1932 году, император Сёва, он же Хирохита, как мы привыкли его называть, это начало, самое начало правления Хирохиты, это один из первых его личных императорских рескриптов. Ну, не первый, но...
1: Сёва – это не его имя, не это его... девиз
0: правление, его просвещенное правление.
1: Да.
0: Вот такое вот просвещение. На пике в отряд входило около 3000 человек, примерно 1000 с чем-то, 1100-1300 научных сотрудников остальной техники, не считая военной охраны. В 1945 году большая часть успела эвакуироваться с материалами в Соединенные Штаты, а меньшая часть и очень много статистических материалов попали в руки Советского Союза. И вот тут все схватились за голову. Японцам не хватало для полноценной биологической войны только культивирование, начало культивирования массового промышленного. Поэтому промышленное культивирование микроорганизма было освоено и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. То есть наши поняли, что американцы с этими материалами смогут вести биологическую войну. Американцы запаниковали, что коммунисты с этими материалами смогут вести биологическую войну. Получился феномен атомной бомбы, но ядерное равенство, так сказать, паритет был, возник просто мгновенно по факту захвата материалов в 1945 году. Вторая вещь. Японию мы привыкли думать как заточенную, милитаристическую и так далее, была страшно коррупционная система. За время своего существования отряд освоил 400 миллионов йен или примерно 200 миллионов долларов США тогдашних.
1: Это... Ну, для справки, тогдашний доллар номинально, унция золота, то есть 31 с небольшим грамм, стоило 35 долларов.
0: Да.
1: Ну, реально, к тому времени уже, наверное, чуть дороже она была, но примерно так.
0: Для справки. Линкор «Ямато» обошелся примерно в 170 миллионов долларов. То есть 731 отряд стоил дороже, чем самый дорогой, самый мощный, самый большой линейный корабль Второй мировой, да вообще боевой корабль Второй мировой войны. А дальше. Американцы знали, что японцы ведут биологические исследования, и для противодействия этому создали свою лабораторию за два месяца до Перл-Харбора в форте Детейк. Разговоры шли с марта
1: 1941-го. Она, по-моему, до сих пор работает.
0: В основном уже как контора, где сидят... Ну, она уже мемориальная, как лаборатории работают в других точках, но Форт Детейк – это центр, мозговой центр. Там сидит начальство. Оно замышляет планы. Туда во время времени приезжает Билл Гейтс. Вот. Там все страшно с точки зрения конспирологов, это так. Но вся работа Форта Детейка, которая по примерно... дала такой же материал для науки без исследования на людях, без исследования, ну, то есть исследования шли на животных лабораторных, без садизма, без всего, обошлась американцам в 3,4 миллиона долларов за первые 5 лет работы. И американцы не могли понять, где деньги ЗИН, куда они уходили. Ну, отряд 731, например, они решили бомбардировать блохами с возбудителем чумы для проверки, решили бомбардировать какой-нибудь китайский город в ходе Второй мировой войны. Они выбрали город, находившийся в японском тылу, ну, то есть в той территории, которую захватила Япония, их это не волновало, заранее обнесли его карантинами, вкололи солдатам противочумную сыворотку и совершили налет бомбардировщиками. В ходе этого налета погибло около 80 китайцев. Потому что никакой передачи чумы от блох они не отработали этот момент. Единственное, что остановило, в общем-то, все дальнейшие опыты. Их чума не передавалась от человека к человеку. заболел от возбудителя, дальше все. А страшнее погорели, на этом еще страшнее и надолго. После этого началась борьба за запрещение биологического оружия, кончившись подписанием протоколов о запрещении разработок в 70-е годы, случилось с американцами на опыте японцев в Корее. Когда американцы поняли, что японцы, которых они простили, так сказать, утащили из-под петли, дали им неверную информацию. Два случая попытки применения биологического оружия в Корее кончились просто анекдотическим образом. В одном случае с возбудителями чумы, подвешенными под самолеты «Корсар», штурмовики, командир эскадрильи пришел и говорит: «А что это мы с двумя маленькими бомбочками летим? Давайте еще контейнеры с напалмом подвесим». Вы догадались, что вся чума была сожжена напалмом. В другом случае возбудители чумы сбросили в феврале на снег. Так еще так удачно, что рядом была швейцарская миссия Красного Креста. Возможно, я могу предположить, не зная, что это был тайный саботаж руководства американских ВВС, которые не хотели мараться в преступлениях.
1: Ну, как бы то ни было, столь обширное и столь малоудачное прошлое
0: не останавливает,
1: позволяет надеяться, что и будущее биологического оружия будет примерно таким же неудачным.
0: Осваивание денег, гигантские коррупционные схемы, преступность на опытах на людях абсолютно в разных странах.
1: Но никаких боевых применений.
0: Но боюсь, что и очень надеюсь, что в ближайшие лет 30-40 никаких боевых применений.
1: На чем мы и успокоимся. До свидания.
0: До свидания.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград – статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов. Особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержке молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 7 аэропортах. Трамп допустил удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк. Минпросвещение России определило порядок действий учителя при срыве урока. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Пензы, Чебоксар, Самары, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Мобильные огневые группы ВСУ в Сумах маскируются под мирных жителей, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «АИД». По его словам, уже фиксировалось несколько случаев, когда мобильные огневые группы в Сумах были в гражданской одежде. Сумская область – одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности вдоль границы Российской Федерации. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в текущем году для защиты приграничных регионов. Госпреды стран Евросоюза сегодня на заседании в Брюсселе продолжат попытки согласовать содержание нового 21-го по счету пакета антироссийских санкций. Разногласия между странами сохраняются, сообщил РИА Новости европейский источник. Заседание начнется в 10 утра по Москве. В повестке значится обсуждение как секторальных экономических санкций, так и индивидуальных рестрикций против отдельных физлиц и организаций. В случае, если госпредам удастся договориться, пакет будет отправлен на быстрое техническое письменное утверждение министром, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу, возможно, уже к концу недели. Если договориться не получится, поспреды будут пытаться согласовать пакет до следующей среды, после чего комитет поспредов должен уйти на летние каникулы до сентября. Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что Штаты могли бы нанести удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк, однако добавил, что на данный момент считает их маловероятными. Он также отметил, что США оставили напоследок удары по иранской энергетике. Ранее американский лидер пообещал продолжить наносить удары по Ирану на этой неделе и заверил, что на следующий Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры. По итогам года ожидается увеличение числа туристов на Камчатке по сравнению с 2025-м, сообщил в интервью РИА Новости министр туризма края Владимир Русанов. По его словам, рост турпотока ожидается в том числе за счет иностранных гостей. Сейчас наибольшую долю среди зарубежных туристов занимают граждане Китая. Безвизовый режим между Россией и КНР, по оценке Русанова, уже дал импульс развитию обмена. Также в планах запуск прямого рейса Петропавловск-Камчатский Харбин, что упростит логистику для китайских путешественников и снизит стоимость поездки. В 2025 году Камчатку посетили более 410 тысяч туристов. Учитель при нарушении школьникам дисциплины на уроке сначала может сделать ему устное замечание, а при повторном нарушении привлечь сотрудников школы, ответственных за соблюдение дисциплины в учреждении, для профилактической беседы. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России Марина Кунева. По ее словам, ведомство определило перечень действий педагогического коллектива в случае нарушения школьникам дисциплины в 26-27 учебном году. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Он в студии, Ростислав Владимирович, мое почтение, рад вас приветствовать. Ну что ж, в перерыве мы, точнее не в перерыве, а перед началом программы про Европу говорили с ней, и предлагаю начать эфирное время. Здесь есть о чем поговорить, в частности, эта тема уже, можно, наверное, сказать, избитая, переговор о приеме Украины в Евросоюз. Что примечательно, я должен процитировать значит, министр по делам Европы, председательствующий в Совете Евросоюза Ирландии, как это все преподносилось? Сегодня на третьей межправительственной конференции по вступлению Украины Совет Евросоюза открыл переговоры по кластеру номер 6. До этого был открыт кластер номер 1 в июне. И знаете, когда я решил посмотреть вот эту многоступенчатую схему для вступления, 33 переговорных раздела, и даже если их все пройти, но они объединены в 6 переговорных кластеров, не факт, что в конечном итоге примут решение о вступлении той или иной страны. На ваш взгляд, вот такая очень сложная многоходовка не может ли обернуться проблемами для самой структуры Евросоюза? Я сейчас не про роль Украины, про нее чуть попозже. А учитывая все внешние, точнее внутренние проблемы в этих самых странах, членах Евросоюза, такое ощущение, как будто она замыкается в себе. Но может ли она просуществовать, будучи вот такой автономной, как структура?
3: Ну, понимаете, Европейский Союз как структура последние, наверное, лет 20 постоянно меняется. То он пытался стать унитарным государством, то он пытался стать конфедерацией. Значит, сейчас вообще непонятно, сохранится ли он как объединение даже государств. Но опять-таки даже сейчас у нас есть позиция евробюрократии, которая пытается сделать Евросоюз централизованно управляемым. Позиция Франции и Германии, которые уже, наверное, тоже лет 20 пытаются сделать Евросоюз управляемым из Берлина и Парижа. В принципе, мы договорились, а вы выполняете. Позиция всех остальных европейских стран, которые хотят как можно больше свободы. И, в принципе, может быть, разбежались бы, но некуда. Ну, на протяжении почти столетия, а если там, говорить об интеграции еще с 19 века, то, наверное, уже там и полутора-двух столетий, они работали на интеграцию собственных экономик. И даже в том самом, ну, накануне Первой мировой войны, там, допустим, Россия закупала пушки Круппа, закупала лицензии, на основании которых потом выпускала свои орудия, значит, там, закупала лицензии на выпуск крупповской стали, которые делали броню для кораблей флота там, и так далее. И, ну, это не только самое, просто российско-германские отношения у нас лучше всего торговые, кстати, описаны в наших от исторических трудах, потому что они на тот момент были наиболее такими динамично развивавшимися. Значит, в принципе, даже в конце 20 века, когда шел процесс глобализации, значит, некоторые экономисты говорили, что максимальная степень интеграции в мировой экономике была достигнута накануне Первой мировой войны. Хотя потом она, в общем-то, тоже была немаленькой. Значит, ну, для Европы это все вдвойне серьезно. Понимаете, если до сих пор там британское содружество, французское содружество и так далее, это не пустой звук, а это действительно страны, которые связаны с серьезными экономическими интересами. И когда там периодически говорят там, о выходе из содружества или об исключении из содружества, это тоже достаточно серьезное действие, вполне сопоставимое с Брекзитом. Просто, ну, нас это не очень интересует, потому что это чужие колониальные империи, там, значит, это их взаимоотношения, но, в общем-то, это достаточно серьезный процесс. Но в Европейском Союзе, в принципе, европейские экономики, учитывая общность европейской культуры, учитывая, значит, общность интересов, учитывая, что там достаточно активно перемешивались народы и страны, границы между европейскими странами, значит, не были непроницаемыми задолго до Шенгена. И в XIX веке ездили европейцы туда-сюда, и в XVII, и в XVI. Значит, это было, в общем-то, фактически проходной двор для друга. Значит, для остальных они были более-менее закрыты, а для друга они были свободны. Ну, потом, смотрите, там, скажем, Испанская империя. Да? В Европе там испанские Нидерланды просуществовали до начала XVIII века там, в Бельгии, да, кусочек там. Значит, до начала XVII они существовали как Бельгия и Нидерланды, и Люксембург крупным этим объединением. Значит, половина Италии была испанской. Значит, испанцы через бургундские территории, через Лотарингию постоянно туда-сюда передвигали не только армии, но и товары. А до них эти товары передвигали и итальянские купцы по Рейну, опять-таки, вот самые в государства Северной Европы, ну и обратный путь тоже был освоен, соответственно. Финансы перетекали туда-сюда, там итальянские банкиры работали не только у себя, они работали во Франции, они работали в Голландии. Значит, Рейнско-Дунайские города в Германии – это крупный такой промышленно-торговый кластер и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веке. Тогда. И причем ориентированы не только на германские государства, которых тогда тоже было не одно, значит, и не три. Значит, а слава богу, там свыше 100 в начале и под 30 в конце. Значит, ориентированы были на интересы всей Европы тоже, то есть на торговлю всей Европы. Вот, поэтому, когда настолько плотная экономическая интеграция на протяжении многих столетий, то очень трудно потом ее разрывать. Ну, вот у нас разрывалась только советская экономика, да? Так она создавалась в основном вторая половина 18-го, первая половина 20 века. Если говорить там о Средней Азии и Закавказье, то они вообще присоединены, а соответственно включены в общий экономический кластер уже где-то в Закавказье в первую половину 19 века, а Средняя Азия во вторую половину 19 века. То есть буквально вот рукой подать. Значит, до этого там совершенно другие экономические уклады, другая торговая ориентация и так далее.

0: было несложно, потому что ну и до этого у государства этих были традиционные внешние связи, не ориентированные на Россию до, скажем, их вхождения в состав Российской империи. В Европе вот это вот единство, да, европейское, оно ощущалось и развивалось со времен Римской империи. Поэтому там эти связи, они как это самое, как древний дворянский род, они корнями уходят бог знает куда. Значит, кто там был первый, уже в этих самых, в легендах описано только. Вот, естественно, такие связи разрывать очень сложно. Поэтому для этих самых, для европейских стран, даже для тех, кто очень недоволен политикой ЕС, в том числе экономической политикой, у них практически нет альтернативы. Понятное дело, что если Европейский Союз окончательно развалится, они будут такую альтернативу искать. Там, кто-то будет объединяться в какие-то местные объединения, кто-то попытается там прилепиться к России, кто-то к Великобритании, кто-то будет с Соединенными Штатами заигрывать, кто-то еще с кем-то. Вот. Но на сегодня для них реально это объединение в рамках ЕС является выгодным.
1: А переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, они политически мотивированы? Просто я в данном случае не понимаю просто выгоды.
0: Нет, экономически. Экономики на Украине нету, а переговоры как не могут быть чем-то мотивированы, кроме как политикой. Понятное дело, что политически мотивированы. Кстати, переговоры о вступлении всей Восточной Европы были политически мотивированы. Экономики там было совсем мало. Потому что, посмотрите, Европейский Союз принимает страны Вышеградской группы. Вначале была тройкой, потом четверкой, да, когда Чехословакия развелась. Во-первых, это совершенно не одинаковые экономические потенциалы. Если сравнивать Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию, то, безусловно, Польша и Чехия более развиты, Венгрия и Словакия менее развиты. Самая неразвитая во всех отношениях Словакия. Она вообще такой патриархальный край, который потом уже в Европе развивал туризм. Там даже дороги построены уже в Европе. Я помню, когда там я в, дай бог памяти, в 2009, наверное, или в 2008.
1: Простите, пожалуйста, прерываю. Можно микрофончик чуть поближе?
0: Да. Ага, спасибо. Я сейчас не помню, вот где-то в начале этих самых, в 2009, наверное, или 2008, или 2010 проезжал через Словакию. Там в это время только автобаны строили европейские еще. Быстро, конечно, строили, но только строили. Значит, то есть это совершенно не одинаковые по уровню развития государств. Их принимают именно четверкой всем скопом, значит, потому что они создали такое объединение. Это, более того, Европейский Союз при этом списывает больше долги и выделяет еще новые деньги. Причем уже там частично в качестве кредитов, а частично в качестве просто европейской помощи. Польша оказывается главным реципиентом Европейского Союза. Значит, скажите, пожалуйста, что такое сейчас эксклюзивное есть в польской экономике, что вынуждало бы Европейский Союз вкладывать в Польшу такие деньги?
1: Логистический хаб. Я единственное, что могу вот сейчас найти из актуального.
0: Да, в Жешеве. Вот и все, да? Можно было бы сказать, что да, вот там есть чем-то, в чем-то был заинтересован в Польше. Но там, кроме самых газопроводов, с которыми Польша как раз очень, кстати, нехорошо поступала, там запрещала расширять их возможности, запрещала прокладывать новые ветки, там ничего интересного для Европейского Союза не было. А газопроводы бы более надежно работали, если бы Польша бы стояла бы и стучала бы в двери ЕС до сих пор.
1: А сельское хозяйство тоже мимо здесь?
0: Нет, сельское хозяйство в Европе собственно развито. И для того, чтобы защищать свое сельское хозяйство, достаточно просто не пускать польскую продукцию на свой рынок. Можно, конечно, попытаться, кстати, уничтожить местное сельское хозяйство. Но, понимаете, когда, там, допустим, в Греции перестают выращивать оливки, в Болгарии помидоры, там все возмущаются и говорят, смотрите, что сделал ЕС. А если бы Греция и Болгария не были бы в ЕС, значит, просто в ЕС бы все равно покупали бы испанские оливки, испанские там, или итальянские помидоры, что в Болгарии и в этом самом, в Греции точно так же все бы это бы накрылось медным тазом, но ЕС был бы ни при чем. Значит, да, ЕС там, допустим, разорял не только эти самые

0: экономики, скажем, Румынии, Болгарии, там разорять нечего было. Там, и не только убивал, скажем, молочку в Прибалтике. ЕС разорял там и промышленность ГДР частично, значит, и перекупал, а частично разорял промышленность Чехии. Это не было принципиально, для этого не надо было их принимать. Это можно было сделать и так. Ну, то есть, скажем, если бы Прибалтика торговала бы своей молочкой с Россией, там, и шпротами, в Европе было бы от этого ни холодно, ни жарко, да? Значит, если бы не торговала бы, она бы все равно бы, эти бы отрасли бы умерли. Значит, а для того, чтобы принять, прописать новые там, требования и таким образом угробить местную экономику, ну, для этого не надо было бы прилагать столько усилий. То есть это было чисто политическое решение, причем никто, собственно, не скрывал, что эти страны принимаются в ЕС для того, чтобы потом принять их в НАТО. То есть практически все пошли по одному и тому же пути. Вначале в ЕС, потом в НАТО. Значит, потому что говорят, ну как, вот видите, они же вступили в Европейский Союз, а мы обеспечиваем безопасность стран Европейского Союза, поэтому теперь мы их принимаем в НАТО. Значит, и фактически это был, кстати, один из механизмов расширения НАТО. С Украиной же то же самое, по сути дела. Почему ее никуда не принимали, а незачем было. Украина и так выполняла все требования, которые ей предъявлялись. Значит, Украина и так готова была размещать на своей территории любые войска, любые базы в любом количестве, и только просила об этом. Значит, ну и зачем ее куда-то там принимать на себя какие-то обязательства перед ней, если и так все было хорошо. Сейчас просто Европейский Союз уже заигрался, это с европейскими политиками бывает. Значит, они поначалу начинают давать какие-то там расплывчатые обещания, потом под эти обещания начинают проводить какие-то там саммиты, встречи, а потом под это дело начинают выделяться деньги, и уже в самом Евросоюзе появляется из их же политиков лоббистская структура, которая заинтересована в принятии кого-то там, потому что под это дело они осваивают бюджеты. И не обязательно это делать завтра или послезавтра, но все равно вот где-то там надо обозначить вдали это самое принятие, и потом рано или поздно дело до этого самого принятия доходит. Это никому не надо, никто не понимает, зачем это делается, но страну принимают. Ну, посмотрите, там Албанию там приняли всюду, куда только могли. Значит, я не помню, там Боснию, Хорватию, по-моему, не принимали, потому что у нее были неурегулированные отношения с Боснией. Значит, там Боснию не принимали, по-моему, уже тоже приняли. Значит, там Македонию не принимали, потому что Греция блокировала, но тоже, в конце концов, приняли там и так далее. Сейчас только Сербию не принимают, если, насколько я помню, там на Балканах. И то, опять-таки, говорят, откажитесь от Косово и примем и вас тоже.
1: А Молдавии проще стать уже частью Румынии.
0: Да, Молдавии проще стать частью Румынии, но молдаване хотят быть самостоятельным членом ЕС тоже. Вот. То есть решения везде чисто политические, по всему самому восточному расширению. А уж дальше, там, все, что касается расширения в рамках бывших границ Советского Союза, кроме Прибалтики, так это вообще чисто восточноевропейская, в основном польская инициатива, когда Польша и Швеция вместе пробивали идею этого самого восточного партнерства. Значит, ну мы их сейчас не принимаем, да, но мы им должны дать шанс, мы им должны показать, мы им должны продемонстрировать. И вот там, и, там десятые годы, конец десятых, и вернее, не конец, там, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, далее годы. Это же пик практически развития восточного партнерства. Там даже начали возникать идеи, давайте мы здесь создадим там ЕС-2, НАТО-2. В свое время таким образом, кстати, говорили о Восточной Европе. Ладно, давайте мы не будем их принимать всех, а давайте вот мы там в Восточной Европе, бывшей советской, да, создадим ЕС-2, НАТО-2, они будут просто с нами сотрудничать, там, с НАТО и с ЕС, но внутрь не будут вступать, но мы будем очень близко все вместе. Вот, потом их приняли. Здесь проходил ровно тот же самый механизм. И если бы не вот эти вот начавшиеся войны, да, их бы уже бы давно бы приняли. Просто как-то объяснять своему населению, как мы принимаем воюющую страну без границ. У Украины сейчас границ нету, потому что вся ее восточная часть – это территории, которые оспариваются вооруженным путем. Причем никто даже не знает, да, а где, собственно, остановится Россия. То есть, ну, вначале там было ясно, когда было сказано, что вот у нас есть принятые в состав России регионы, да, это Россия, остальное – Украина. Сейчас Путин сформулировал уже последний раз, вот принятые в состав России регионы Украина должна оставить, а там у нас будет демаркационная линия по линии разграничения, и будем вести переговоры о дальнейшей судьбе Украины.
1: Я отдельно еще подчеркнул, я напомню, за Курскую область ответят территориями.
0: Да, тоже показатель. И самое главное, что Россия сменила позицию с той, которая была там до, опять-таки, начала украинского кризиса. Россия всегда говорила, мы только против вступления в НАТО, в ЕС, пожалуйста, можете вступать, только учтите, что нельзя быть одновременно в ЕС и в СНГ. Значит, нельзя иметь зону свободной торговли и там, поэтому думайте, что вам выгоднее. Вот. После начала украинского кризиса Россия сменила позицию и рассматривает ЕС точно так же, как и НАТО, потому что ЕС заняла агрессивную позицию по отношению к России. ЕС практически как блок, пусть экономический, да, но, кстати, заявивший о необходимости военной составляющей в ЕС, он фактически объявил России войну и фактически воюет против нее. Понятно, что отношение к этому изменилось, соответственно, изменилось и отношение к вступлению стран постсоветского пространства в Европейский Союз. Сейчас это для России неприемлемо, и, соответственно, неприемлемо и там какие-то потуги принимать Украину. И Москва постоянно заявляет, что какие бы договоренности не были достигнуты, но на Украине не будет Запад доминировать ни экономически, ни политически, ни в военном плане. То есть фактически Россия, значит, ну, она не говорит об этом прямым текстом, но фактически требует установления российского протектората над Украиной. Значит, когда Запад там ничего не лишает, лишает Россия. То есть для того, чтобы принять любое серьезное внешнеполитическое или экономическое там решение, остатки Украины, если они где-то когда-нибудь останутся, должны будут получать фактически согласие на это России. То есть, ну, в результате вот этих вот, вот этого кризиса, да, очень серьезно изменилась ситуация, и принять фактически Украину в нынешнем виде в ЕС невозможно. О чем, кстати, постоянно говорят европейские политики. Что мы принимаем, какие территории конкретно мы принимаем, где проходят их границы этих территорий.
1: Но сейчас, значит, это там, же выглядит как Зеленский, задел на будущее, но уже, значит, после конфликта. Извините,
0: да,
1: что я так клиниваюсь.
0: Да. Они говорят, значит, что теоретически можно принять после конфликта. Значит, но их позиция заключается, основная позиция ЕС, кстати, и Соединенных Штатов тоже заключается в том, что после конфликта мы выдадим Украине гарантии безопасности вплоть до размещения своих войск на ее территории или возможности введения войск Запада на территорию Украины в случае возникновения угрозы ее суверенитету. А вот по поводу ЕС они позицию тоже поменяли, говорят, нет, мы ее примем сейчас, давайте мы ее примем ускоренно. Там есть национальные политики, да, которые говорят, она нам не нужна, мы ее не хотим видеть в ЕС, она нам не нужна. Значит, у нее куча проблем, и все эти проблемы валить еще в ЕС, где тоже куча проблем, это было бы просто неосмотрительно. И есть европейская бюрократия, которая говорит, нет, давайте примем. Мы должны, значит, защищать. Она, вот, Украина защищает нас, мы должны защищать Украину. Поэтому давайте мы ее примем. Таким образом покажем России, что это уже границы Европейского Союза, а не границы Украины. То есть что уже весь Европейский Союз выступает за то, чтобы Россия ушла там с новых территорий, ушла из Крыма там, и так далее, чтобы все это было, кстати, возвращено, но уже не Украине, а Европейскому Союзу, потому что это уже член Европейского Союза там, и так далее. То есть они пытаются таким образом, опять-таки, нагнетать противоречия во взаимоотношениях с Россией, потому что, опять-таки, там в Европейском Союзе очень большое количество политиков до сих пор у власти, которые хотели бы, значит, конфронтацию с Россией не прекращать, а только усугублять. И, естественно, украинский инструмент для этого наиболее подходящий. И поскольку они, опять-таки, они думают о том, что будет после Украины, ну вот зайдут российские войска в Киев, зайдут во Львов, ну сбежит Зеленский там в Лондон, или его убьют, там, или еще что-нибудь произойдет, не знаю. А вот как выстраивать свои взаимоотношения? А вот если это самое, если Украина член Евросоюза, да, то уже не важно, есть на Украине правительство или нету, есть на изгнании или нету. Это уже тогда территория Евросоюза, и Евросоюз уже может напрямую вести переговоры с Россией, да, или требовать таких переговоров, значит, потому что он будет исходить из того, что это его территория. Значит, вот, и, самое, и это, например, один из механизмов как раз вот не позволить сдуть напряженность, просто убрав Украину с политической карты.
1: Какими методами мы еще обсудим во второй половине, вернемся к этому. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
10: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа обозревателя медиагруппы России сегодня, Ростислава Ищенко. Ростислав Владимирович, продолжаем. Вот говоря о смене курса Евросоюза с такого сугубо экономического в агрессивно настроенную милитаристскую риторику, да и не только риторику, но и практику по отношению к России, на ваш взгляд, коалиция желающих, прочие объединения, Евротройка, это все надстройка в рамках Евросоюза, в которой участники действительно могут уже себя вести по-разному. Выходить, входить, соглашаться, не соглашаться. И вот им как раз за это ничего не будет, в отличие от, например, намерения покинуть Евросоюз, чему посвятили первую половину разговора нашего.
11: Запад еще со времен крестовых походов был очень гибким в организации, на всяких надстройках. Все, что вам надо, вы могли там и надстроить. хотите, сознаете там орден Святого Иоанна Иерусалимского. Не нравится вам орден Святого Иоанна Иерусалимского, создаете такой же орден Святого Иерусалимского храма. Значит, не нравятся вам оба ордена, потому что вы немец, а там засилье французов. Создаете еще там Тевтонский орден. А задача у всех одна и та же – сопровождение паломников вообще и охрана их. Ну, то есть, казалось бы, вроде бы как все, там, суверенным всех территорий является Иерусалимский король. Да? Хоть там все эти государства полуавтономные, но Иерусалимский король является формальным суверенным. Значит, ордена все фактически расположены в штаб-квартире в Иерусалиме, потому что ну, туда же все сами движутся. Там и паломники, и так далее. Значит, все, в общем-то, воюют в одной и той же армии против одних и тех же противников. Там противники разные, меняются, в общем-то. Но, ну, в общем, остаются-то тем самым или турками, значит, сельджуками, или же этими самыми египетскими мамлюками. Вот. Чего не создать один орден?
12: Логично.
11: Зачем много? Создается много, потому что, я говорю, вы немец, пожалуйста, вот для вас немецкий. Вы француз, пожалуйста, для вас, значит, французский там. Вам больше нравится там, идея лечения и приема тех самых паломников, значит, вот для вас тогда самый Святого Иоанна. Если вам больше нравится сопровождение, значит, для вас это самое храма. Значит, а самое, в принципе, я говорю, на поле боя уходите все вместе и там воюете. То же самое сейчас в ЕС. И ну, точно так же Запад всегда развивался, как на уровне национальных государств. Значит, под каждую проблему создавалась какая-то структура, которая потом могла надолго переживать эту проблему, значит, искать себе работу, значит, начинать решать другие проблемы, вообще ничего не решать, то есть непонятно, чем заниматься. Значит, под каждую очередную проблему создавалась очередная структура. Значит, причем структура могла создаваться центральной властью королевской, могла создаваться, кстати, общественность, ну, то есть общественная структура могла быть. Хотя, ну, безусловно, там, в средние века она не рассматривалась такой общественной, как они рассматриваются сейчас. Но, тем не менее, значит, если иметь в виду там, инициаторов, значит, способы финансирования там, и так далее, то сейчас мы бы сказали, что это общественная организация. В ЕС сейчас то же самое. Собирается группа стран, которой надо решить какую-то проблему. Допустим, они знают, что в рамках всего ЕС эта проблема решена не будет. Угу. Они создают в ЕС некое объединение.
12: Инициативную группу.
11: Это объединение, значит, начинает лоббировать свои интересы. Потом, да, как, ну, основной лоббистский момент происходит, как правило, когда там бюджет принимается, ну, или когда какие-то принципиальные решения, там, вроде санкций против России и так далее. Тогда, во-первых, каждая страна может поторговаться, но если у вас объединение, и у вас в рукаве не одна, а целых три там, или пять стран, а лучше 10, то вы приходите и говорите, у нас есть такие-то запросы, да, у вас есть такие, давайте мы там поддержим по такому-то вопросу вас, вы поддержите нас. Вот у нас там 10 голосов, там у вас какое-то количество, ну, мы сейчас соберемся, свои проблемы решим. И вот этот вот торг, да, поиск компромисса, это в результате приводит к какому-то, значит, решению. И Европейский Союз все время гордился тем, что у него такая гибкая система, что не всегда вынужденно приходит к компромиссу. Но потом выяснилось, что вот этот вот вынужденный компромисс – это тоже не лучше. То есть проблема единогласия, да? Угу. Потому что не большинством принимается решение, да? А решение должно приниматься единогласно. Ну, по большинству серьезных вопросов. Значит, соответственно, понятно, я говорю, если у вас 10, да, стран, то вам уступят больше, чем если вы одна. Ну, то есть, вот, то есть вам будет выгодно, потому что у вас 10 голосов. Значит, но, тем не менее, торговаться приходится со всеми. В результате получается такой компромисс. Ну, как иногда, когда там в постсоветских парламентах бюджет обсуждают. когда тоже когда говорят, ну, нам надо то-то, нам надо то-то. Ну, в результате правительство приходит с таким бюджетом, а парламент его делает таким. И говорит, а ничего, мы найдем деньги. Где-нибудь найдем. Потом, естественно, половина этого бюджета не выполняется, но главное же, что пробить свою статью, а потом вы будете пробивать деньги под свою статью, когда они уже, когда она уже будет, вы будете потом ходить в правительство, или у нас в бюджете же есть статья. Давайте вы мне дадите хотя бы что-нибудь под нее. Значит, тут в этом самом, в Европейском Союзе примерно то же самое. Поэтому все вот эти вот, кстати, надстройки, да, значит, это в основном клубы по интересам, которые созданы для того, чтобы, или создаются для того, чтобы лоббировать свои либо какие-то разовые, тогда они выполнили функцию и исчезли, либо постоянные какие-то интересы, значит, тогда они могут существовать годами, десятилетиями, значит, даже потом каким-то образом там прорастать в качестве, ну, если не органов ЕС, то настолько традиционных структур, что их уже считают почти что органами там, Европейского Союза. Так что, ну, надо это рассматривать как институциональную систему, так она выглядит. Ну, поэтому, кстати, с ней сложно работать. Потому что, когда Европейский Союз не хочет что-то решать, да, когда хочет, то там все может решить одна Урсула. Или даже мимо Урсулы. Главное, чтобы кто-то захотел. Значит, а когда Европейский Союз что-то не хочет решать, тогда они говорят, ну, вы знаете, у нас там есть Европарламент, вот они там что-то голосовали, там у нас есть Еврокомиссия, и там с каждым еврокомиссаром надо договориться. Значит, у нас вот есть еще потом собрание на уровне послов, значит, собрание на уровне премьеров, там, глав государств и так далее. Значит, если это серьезный вопрос, то там главы государств должны его решить. Это со всеми надо согласовать, это долгая история там, и так далее. И если там вопрос у вас какой-то там срочный, вам надо его решить в течение года-двух, они его могут вообще замотать. А если вопрос у вас там о вступлении в ЕС, да, то эта радость может продолжаться и 10 лет, и 50 лет, и 150 лет. Вам не будут говорить нет, вам будут говорить да, даже прописывать вместе с вами планы, потом следующие планы там, и так далее. Но могут принять и тем самым со скоростью выстрела. Если вдруг ЕС это понадобится, то они могут моментально сказать, ну, вообще-то там не все требования выполнены, но есть политическое решение, мы принимаем. А могут вообще на голубом глазу сказать, так уже давно все требования выполнили.
12: Как и вступление в НАТО. Это я так ненавязчиво поглядываю в сторону Финляндии. Но это отдельная история. Вот знаете, хочется такой вопрос задать. Сергей Викторович Лавров, вот во время нашего эфира, у него сейчас переговоры с главой МИД ЧАД, он заявил следующее. Атаки Киева на гражданские суда в Азовском море — чистой воды терроризм. Прямая цитата. И в этом контексте, в контексте противостояния Запада России, что хочется спросить. Как Запад, как Евросоюз, видит свое противостояние с Россией? От лица, ну вот если можно так выражаться, несколько сценариев, которые представляются. От лица самой организации Евросоюза, вполне конкретно от той или иной страны, ну сейчас мы видим, Украина очень активно эту роль занимает, или наоборот стараться действовать обезличенно, без экипажных катера, дроны, знаете, без опознавательных там знаков и прочего, когда сложно эту самую принадлежность определить. И это все в контексте вот такого строительства морского центра в Черном море, который, скорее всего, разместится в Болгарии или Румынии, тоже наводит на определенные вопросы. Да, все-таки какую тактику выбрал Евросоюз? Готова ли отдельная какая-либо страна подставляться под прямой удар, говорить о том, что вот, условно, это наши действия, это наши заявления и прочее?
11: В Евросоюзе есть достаточное количество политиков, которые хотят развития конфликта с Россией, вплоть до военного столкновения.
12: Да.
11: В основном это евробюрократия, но есть ненациональные политики, которые совсем не против. Значит, большая часть дискуссии ведется вокруг того, кто пожертвует собой в этом столкновении.
12: Ну, тут, конечно, вспоминается почему-то сразу Прибалтика.
11: Да, но они тоже не очень хотят. То есть раньше, когда они думали, что победа уже на столе, когда их убеждали, что вот Украина сейчас в 23-м году там добьет Россию, сейчас последнее наступление и все. И победа у нас в кармане. Тогда Прибалтика очень хотела воевать. А сейчас уже не очень хочет. Потому что сейчас они говорят, ну, мы, конечно, за, Ну, мы хотим гарантий, что нас поддержит НАТО, что нас поддержат Соединенные Штаты, потому что мы не хотим, как Украина. Пришли на войну, а все остальные наблюдают из партера. Как это там происходит? Вот, и в этом у них загвоздка. То есть, ведь Великобритания еще к концу 24-го года, к началу 25-го, она уже создала этот свой северный блок, уже разработали они систему провокаций, блокаду Санкт-Петербурга и блокаду Калининграда. Угу. То есть, и даже приступили к провоцированию военного столкновения. Но вот тут-то и выяснилось, что большая проблема заключается в том, что Украина не выиграла войну, а проиграла. И, соответственно, так же будет со всеми остальными, потому что не поддержали Украину, тем более не поддержат Прибалтику. А всю технику, которую можно было продать, уже продали. Или передали там Украине. Ну и потом, опять-таки, кроме техники нужны же люди. А в Прибалтике это людей значительно меньше, чем на Украине. То есть возник вопрос, а как воевать? Ну вот Прибалты с тех пор, значит, требуют там размещения все большего и большего количества там войск, американских, немецких, там их угодно. Требуют размещения у них ядерного оружия. Уже там сейчас пытаются снять конституционные запреты на размещение на их территории ядерного оружия. То есть сделать все для того, чтобы на их территории находилось такое количество разных натовских заведений, включая тех, в которых хранится ядерное оружие, чтобы НАТО никак не отвертелось и их территорию защищало. Ну, естественно, сейчас прибалты требовали, чтобы они увеличили количество войск в Прибалтике. А Трамп собирается выводить из Европы, в том числе из Прибалтики, угу, американские контингенты. Не все, конечно, но значительная их часть. То есть проблема с размещением тоже есть. И, кстати, когда там размещались американские и европейские войска изначально, когда они создавали там смешанные бригады, которые на ротационной основе должны были охранять от нас Прибалтику. Я тогда говорил, что, в общем-то, учитывая характер Прибалтики, так как она расположена, учитывая, что перерезать коммуникации ее, они все морские, мы можем, даже не входя в Прибалтику, да, то, по большому счету, большой лагерь военнопленных. Ну, она так расположена. То есть оттуда можно либо наступать, да, но наступать оттуда пока нечем. Значит, если разместить там очень большой контингент, вопрос, где он будет жить, что он будет есть, и опять-таки вопрос подвоза. Ну, то есть обеспечения во всем необходимым. То есть это большой лагерь военнопленных. Поэтому исходил из того, что если реально начнется война между Россией и Прибалтикой, то американские и европейские войска просто оттуда эвакуируются в течение первых же часов боевых действий. По одной простой причине, потому что если они начнут гибнуть там, то, естественно, и в Европе, и в Соединенных Штатах там народ в этом плане такой же, как у нас, начнут спрашивать, а что это там наши гибнут, а мы не помогаем, не поддерживаем. А давайте-ка мы бахнем чем-нибудь, угу, почему-нибудь. Ну, и война, и с Россией. Им это не надо. Именно чтобы кто-то воевал, чтобы Россия истощалась. Но сами они воевать с Россией не хотят. Концепция заключается в том, чтобы Россия воевала, а они не воевали. Они готовы, опять-таки, отправить своих младших братьев, там, прибалтов, поляков, румын на войну. Но сами американцы и классические европейцы совершенно не хотят втягиваться в конфликт с Россией. Тем более они говорят, ну, у нас там ядерное оружие есть, а это же безъядерные страны все. Значит, воевать будете, а опасности ядерного конфликта нету. А с другой стороны, так сказать, совместными усилиями там в Восточной Европе наберется за 100 миллионов человек. Это даже больше, чем на этом самом, на Украине. Ну, вполне достаточно там для того, чтобы воевать и годы 2, и 3, и 4 там, после Украины. Да? Значит, и территория-то, опять-таки, еще больше, чем украинская, восточноевропейская. Значит, и вопрос опять-таки, что России со всем этим делать? Как войну заканчивать? А у Запада, получается, тогда есть бонус, значит, управлять этой войной. И именно поэтому, кстати, и Лавров, Путин там все время говорили, задолго до последних резких заявлений, все время говорили, что война с Европой будет фактически сразу ядерной. Потому что смысл вести войну на истощение там пропадает. С Украиной мы можем вести войну на истощение, даже учитывая, что ее подпитывает Запад. Но даже Украина всем своим размером для нас слишком большой кусок, поэтому мы хотели ее, кстати, переваривать постепенно. Но если придется целиком, значит, будем целиком. Вот. А вот вся Восточная Европа – это вообще проблема на десятилетия, если не на столетия. И она не может решиться одномоментно. Вот поэтому, поскольку у нас нет возможности, значит, столетия там, или вести вторую столетнюю войну, да, значит, то, соответственно, ее надо каким-то образом прекращать. Если прекращать, то это именно перевод конфликта в ядерную фазу. Вот поэтому постоянно европейцев предупреждают ввиду того, что если они развяжут конфликт с Россией полномасштабный, то могут сразу же готовиться к большим неприятностям. Они не то чтобы не верят, они просто считают, что у них есть еще пространство для шантажа и торговли. Ну, то есть, когда у нас говорят, и мы иногда говорим с вами, что вот они не верят в то, что мы по ним можем ударить, они не верят. В политике нет верю, не верю. В политике оцениваются возможности. Россия может ударить, значит, мы должны считать, что она ударит. Это точно так же, как мы должны считать, что Англия ударит, Франция ударит. Потому что у них есть ядерное оружие, они могут нанести этот удар. Значит, соответственно, если могут, то нанесут. Вот. И мы должны этот потенциал всегда учитывать в своих самых расчетах. Вот точно так же они должны учитывать наш, поэтому они вполне верят, что удар по ним будет нанесен. Но они исходят из того, что он не будет нанесен вот прямо в сию минуту. Да? То есть они пытаются найти дополнительный зазор для того, чтобы вот пропетлять между конфликтом и между ядерным конфликтом и, кстати, полным миротворчеством. Чтобы, с одной стороны, и война шла, и в ядерную не скатывалась. Собственно, позиция старой Европы, так называемая, позиция Соединенных Штатов, это, она именно такова. Значит, с одной стороны, мы шантажируем своим ядерным потенциалом, то есть, который служит сдерживанию, да, по принципу, если Россия ударит, мы ударим. А с другой стороны, пытаемся натравить Восточную Европу для того, чтобы они такие рискнули и на Россию бросились. Пусть хоть вначале хотя бы кто-то, потом будем подтравливать остальных.
12: То есть ничего странного в заявлениях, когда, ну, самого разного, да, калибра политиков слышится следующее содержание. Россия может готовить нападение на ту же Польшу, кстати. В последнее время почему-то очень сильно разгоняется именно Польша. Хотя вот мы говорили до этого про Прибалтов, и это, честно говоря, удивляет немного.
11: Почему Россия должна готовить нападение на Прибалтов, на румын, а на поляков нет? Им обидно. Они хотят, чтобы до них тоже готовили. Вот. На финнов тоже сейчас будем готовить. Вот. Никто не должен уйти обиженным с этого банкета.
12: Видите, опять-таки, удобно,
11: и поляки, да, и все остальные, они члены ЕС и НАТО. Там, помимо всего прочего, есть внутренние бюджеты. Эти бюджеты осваиваются, в том числе и на оборону, и на безопасность. И кто громче кричит, что я на передовой, и Россия ко мне придет первому, тот больше может себе и выцегонить из этих бюджетов. А это очень немалые деньги. Поляки сколько лет ведут баталии с ЕС, кто будет платить за перевооружение Польши? ЕС говорит, вы перевооружаетесь, вы и платите. Поляки говорят, нет. Мы перевооружаемся, потому что мы защищаем ЕС. Мы первая армия ЕС, ну, после Турции. Значит, ну, Турция не в ЕС, Турция в НАТО.
12: Да.
11: Вот. Так что мы первая армия ЕС. Вот. И там, закупили уже американские танки, и южнокорейские, там, и так далее. И еще будем закупать вооружение, армию будем расширять. Поэтому Евросоюзу, у которого есть под это дело бюджет, должен нам заплатить. Кому вы собираетесь платить? Может быть, вы собираетесь платить Франции и Испании? Так они ничего не делают. А мы делаем, поэтому заплатить надо нам. И вот именно поэтому, кстати, восточные европейцы все время так активно пытаются заманить все какие-то базы НАТО и так далее. Это деньги.
12: Ну и сколько актуальных, знаете, новых стартапов, сетку от дронов, стену построить, это все понятно. Спасибо вам большое. Ростислав Ищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Владей.
10: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал «Радио нижнее подчеркивание Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Адрафеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в трех аэропортах. Трамп признался, что не хочет вести переговоры с Ираном. В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Кирова, Нижнекамска и Ижевска, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал ахинеей слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости завершения конфликта на Украине, капитуляции перед Россией. По его словам, Макрон отвлекает французов грозными лозунгами, ищет врагов там, где их нет, лишь бы не говорить о насущных проблемах миграции, коррупции, казусах с безопасностью, внешнем долге и сложной экономической ситуации внутри своей страны. Ранее французский лидер заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева. Военно-морской флот способен обеспечить безопасность России на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил в интервью РИА Новости помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями. В этом году ВМФ страны отметит свое 330-летие. Аргентина при президенте Хавьере Милее не ведет сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики. Об этом рассказал газете «Известия» российский посол в стране Дмитрий Феоктистов. При этом он отметил, что наблюдается интерес российских и аргентинских фирм к сотрудничеству в электроэнергетике, в нефтегазовой промышленности и в сфере возобновляемых источников энергии. Чрезвычайный полномочный посол Алексей Ушаков представит Россию на инаугурации президента Перу, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Инаугурация намечена на 28 июля. В начале месяца Национальная избирательная комиссия объявила о победе на выборах президента правого кандидата Кейко Фухимори от партии «Народная сила». Американский лидер Дональд Трамп признался, что США с трудом обнаруживают иранские цели вдоль побережья Армузского пролива. В интервью корреспонденту телеканала Fox News Трамп заявил, что Штаты предпринимают усилия для поиска всех иранских объектов, которые находятся на побережье и вдоль береговой линии пролива. Когда его спросили, можно ли считать, что война между Вашингтоном и Тегераном возобновилась, он ответил, что это можно трактовать как угодно. Кроме того, хозяин Белого дома признался, что сейчас не намерен вести переговоры с Ираном. При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он указал, что страхование имущества, квартиры или дома при ипотеке является обязательным, что закреплено законом. По словам Свищева, банк не выдаст кредит без такого полиса. Парламентарий добавил, что граждане могут попросить сотрудника банка предоставить письменный список требований к страховой компании и договору страхования. По его словам, эти требования должны быть едиными для всех страховщиков. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Программа «Теория заблуждений» в эфире «Радио Спутник». Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, у нас в прямом эфире. Армен Сумбатович, категорически вас приветствую. Давно не виделись. Здравствуйте.
3: Да, сутки.
2: Да, Армен Сумбатович, я вот с чего хотел начать. новости, которые действительно где-то мы все заблуждаемся, или они все заблуждаются, или вообще весь мир заблуждается. Какой-то парадокс есть, вот перечисляя новости, в один однородный ряд их очень трудно выстроить, чтобы не сойти с ума. Одновременно в Польше, вообще в ЕС, ограничивают въезд для военнообязанных украинцев. Те военнообязанные украинцы, которые есть в ЕС, должны возвращаться на родину, их начинают оттуда выдавливать, выпихивать всеми возможными способами, особенно призывного возраста, должны вернуться служить в ВСУ. Одновременно с этим Украина и Европа создают коалицию против баллистических ракет, а украинские военные маршируют по Елисейским полям. У меня не укладывается эта логика в голове. То есть это же взаимоисключающие вещи должны быть. Как они могут маршировать там, а воевать в другом месте?
3: Ну, почему? Все вполне себе логично. Парад на Елисейских полях. Но это очередная пиар-акция, очередная реинкарнация коалиции немощных, это тоже пиар. А вот выдавливание контингента на Фортецию, это уже суровые будни, которые к пиару никакого отношения не имеют. И важнее этот суровые будни, а не тот пиар. Потому что я когда посмотрел, кстати, кадры с вот этого парада, мне было вообще безумно стыдно. Это последний раз я видел такое угрюмое хождение в эпоху Муссолини, когда итальянцы шли перед фюрером. Великий Михаил Ром, в общем, достаточно едко прошелся по этому поводу в своем фильме «Обыкновенный фашизм». Ну, понятно, вы не умеете там ходить гусиным шагом. Ну, хотя бы там чуть больше старания-то можно было при этом проявить. Но все-таки вас люди смотрят, которые знают, что такое парадный расчет. Ну, впрочем, опять же, надо быть справедливым. Если бы дело ограничилось одной Украиной, но потом же вступил парадный расчет 6-го интернационала беззубых политических конокрадов Санду. И стало совсем тяжело. Вот. Но это как бы пиар-компания. Она должна там условно 15 минут повисеть, как это сейчас принято говорить, в закрепе.
2: Да.
3: Вот. А потом про это можно вообще, в принципе, и не вспоминать. Вот это из той же серии, да, как коалиция, которая пытается там создать какое-то там ПВО новое, еще чего-то. Зайчики, а как у вас там с ракетами-то, Патриот, на складах дела обстоят? Все-таки вопрос же не праздный. Наши азиатские орды в 2030 году к вам придут. Национал-социалистишен, унт беспартийный, всех пиф-паф. Вот у вас там как с ракетами?
2: В этом смысле любопытна же реакция Европы, которая, по сути, я не видел, во всяком случае, я, возможно, что-то пропустил, на вот эту, на слова Трампа, что он когда-нибудь передаст им лицензию на производство ракет, которая каждая стоит, по-моему, что-то там порядка нескольких миллионов долларов, только одна ракета.
3: Да. Он не может. В этом-то и проблема. Трамп, как обычно, решил выступить в роли опытного пиараста, подзабыв, что этот вопрос не в компетенциях владельца овального кабинета, это решает Конгресс. Но еще хуже того, у этих клятых янки есть законодательство об авторском праве. То есть прежде чем ты кому-то чего-то там впрудить захочешь, тебе надо получить одобрение правообладателя. А они сразу сказали, что секундочку, а мы не готовы к этому. Это наша корова, мы ее доим. А все вот эти вот игрища, им нужны ракеты, пожалуйста, они у нас их вполне себе могут купить. Мы не продаем франшизу, мы не группа КИС с аватарами там и с крошкой-картошкой. Мы другие. И, собственно, после этого же все эти разговоры стихли. Потому что сначала же они же бросились обсуждать, ну хорошо, так, давайте вместе делить наши деньги, где будем строить. На хуторе нельзя, потому что русские летают и все сносят. В Польше тоже нельзя, потому что от поляков ты зимой снега не дождешься. Есть румыны, но слушайте, я еще не слышал, чтобы инвестицию делали в кочующий табор. Вот, а румынская политика, она всегда была такой. И даже Николай Чаушеску не смог этот процесс хотя бы на какое-то время обуздать. А пока они вот искали место, вот это вот как кот Леопольд, 7 шагов на север от старой березы. Да. Да, выяснилось, что, извините, уже строить ничего и не нужно. Ну вот тут появляется вот эта коалиция, ничего-ничего, мы, как у Стивенсона сказано, мы сами моряки хоть куда. Ну идите в это море, в эту стихию, а мы все посмотрим. А пока они там будут бродить, ну, для Украины печальная судьба. Причем еще неизвестно, какая более печальная. Те, кого отправят сдохнуть быстро на фортецию, или тех, которые будут медленно умирать зимой?
2: У меня технический вопрос в этом смысле. Я понимаю, что теперь Европа, которая, ну, мягко говоря, не в восторге от большого количества военнообязанных украинцев, которые разгуливают по их городам. И да ладно только тех, кто в Монако, но ведь тех, кто просто приехал для того, спасаясь от той же самой мобилизации. И вот теперь их же надо как-то отловить, как у Булгакова, да, и их же надо как-то выловить, да, как одного известного персонажа, и обратно отправить. Это же сколько денег надо, усилий, чтобы отлавливать украинцев у себя в стране, которых вы сами к себе впустили?
3: Да, плевое дело, на 2 щелчка, Сан Саныч. Рецепт приготовления этого блюда чрезвычайно прост. Со всей Европы собираются товарные вагоны, как в Рейхе было.
2: За что боролись?
3: В казармах Ораниенбурга, бывших казармах СС, быстренько создается, ну тут я не знаю, не мертвая голова, а какой-нибудь веселый Горецко, специальное подразделение, которое будет, значит, их утрамбовывать, как шпроты в банку, и доставит по месту назначения. Все. Ну а что, вот этот элемент-то как раз отработан. Да, если вдруг у них опять там проблемы, это же современные немцы, это же просто катастрофа какая-то, то я им хочу сказать, что на процессе в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом была документация оглашена. В том числе распорядок работы железнодорожного транспорта, кто где должен принимать, как происходит... Это же были те еще немцы, да? Это же не вот эти. У них все было задокументировано. В принципе, за мелкий прайс, я готов сканернуть для них эти документы, если они сами не могут это найти.
2: Только один вопрос.
3: Через посольство.
2: Раньше-то это, конечно, грустно звучит, и

0: контингента, который там шарится по Европе. Наверняка вся одежда и так уже в этих символах. Мне особенно нравится там вот истерика. Кого-то там избили поляки. Да странно, что они вас вообще на клочки не порвали. Там пациент был в майке с Бандерой. Но накануне годовщины Волынской резни именно же так и надо, правда, вот, дефилировать. Вот, поэтому на знаменитом правиле форма номер 8, что украли, то и носим, мы экономим. Вот, кормить и поить тоже не обязательно, но в конце концов это и не делалось раньше. Опять же, да, ведомство там, Трудового фронта, Роберта Ле вело тоже скрупулезный почет. Это же все есть. Но это, вот Сан Саныч, на самом деле, вот это очень странно. Потому что Россия – это как раз та страна, где полностью материалы Нюрнбергского трибунала ни разу не издавались. У нас сначала был трехтомник, вот такой он черный, вот, который у меня на
1: Потом
0: полке
1: восьми,
0: стоит.
1: по-моему, томник, да, или
0: Да,
1: шесть,
0: потом был
1: да.
0: восьмитомник при нашем генсеке с карты Республики Армения на голове, и на этом мы угомонились. Но у этих-то все это издано, ну идите, откройте и посмотрите, там вся документация, там даже сметы были. Я тайну большую открою, то есть вам ничего придумывать не надо. Вот, берете и пользуетесь. В конце концов, во славу дедушки Мерца. Вот а что такого? Ну, дед был в штурмовых отрядах, дед был членом партии, две улицы в городе переименовал в честь фюрера и толстого Карлсона, ну, в смысле Геринга. Ну, и вот и сейчас в его честь внука провести вот эту операцию. Потом, может, до остальных будет добраться. Нет, сложнее, конечно, будет во Франции. Потому что вот атмосфера идеального бардака теперь получил другую, в принципе, родину. Раньше-то это был все-таки Рейх с точки зрения многих вещей, но вот современная Франция вполне себе.
1: А вот тут можно я как раз исторический вопрос задам, чтобы прояснить, и мне кажется, слушателям это тоже будет интересно. Ведь мы неоднократно, и, по-моему, вы тоже рассказывали о том, как французы восприняли приход Третьего Рейха в 40-м году на свою территорию. Я уже не говорю о той части, которая вообще, так сказать, осталась, ну, как бы не захваченной, да, я имею в виду там, где было правительство Виши, и вот нижняя часть, южная часть Франции. А сейчас мы там видим украинцев на параде на Елисейских полях, по сути, с той же самой символикой. И опять французские люди, люд французский, да еще и в день взятия Бастилии, так сказать, засунул свой язык себе в карман. И так же, как и встречали в свое время Гитлера, так же встречают. Разве нет тут прямой аналогии при желании?
0: Да, прямая, они были вполне себе довольны режимом фюрера.
1: Главное, кафе работают, и нормально все.
0: Ну, кафе, рестораны, пляжи, все это функционировало. Этот знаменитый резистанс, если посмотреть вообще, сколько там было русских, то возникает вопрос, а где там были французы? Наверное, так же, как и в нынешней сборной Франции по футболу, процентовка примерно такая же. Потому что все вот эти
1: Русских там
0: святые...
1: нет, сборной Франции, к счастью. Да.
0: Ну, Сан Саныч, ну реально
1: Да.
0: же, все эти святые мученики, это же половина русские люди. Это русская эмиграция, причем не первой волны, а это уже дети, которые там родились. Или которые родились там, условно, Крым-Галиполи. Да, ну и вот они вот начали, что называется, взрослеть уже на территории Франции. Я в свое время был потрясен. Там где-то есть книга про французский резистанс. Там, по-моему, ну, там сумасшедшие, в общем,
1: Резистанс
0: число
1: для всех
0: страниц.
1: сопротивления по-французски, это я так для слушателей,
0: Да,
1: да.
0: да. И я листал и думал, господи, кто все эти люди-то, а? Просто мне интересно, потому что, когда ты смотришь, кто был на другой стороне, все предельно ясно. Есть легион французских добровольцев, которые шли в 41-м году и радостно писали письма домой, что они идут ровно по той же дороге, что и Буонапарт, и с той же скоростью продвижения. Я бы на месте этих идиотов бы задумался, чем Буонапарт закончил, вот, прежде чем радоваться. Ну, кстати, ровно так и получилось, потому что они опоздали на Бородино, ну, темп как-то у них сбился, вот, и попали они сюда уже непосредственно в самый мороз. И в результате половина подразделения просто не стала. Ну, потому что нежные французы не были к этому готовы. А потом еще создали дивизию СС Шарлемань.
1: Да, известное название.
0: Одни из последних защитников Рейхсканцелярии. Кстати, это тоже очень интересно.

0: вот эти руины защищали, значит, французские добровольцы, плюс там еще были индусы. То есть вот где были все остальные, это такой большой вопрос. Так самая большая легенда дивизии Шарлемань, вы удивитесь, это тоже русский, который был расстрелян вместе с 8 другими шарлеманцами, потому что их взяли в плен французы. Генерал подошел к ним и сказал: «Кто вы?» Те отвечают: «Мы французы». Говорит: «Вы не французы, на вас форма немецкая». Ну, а те, значит, нагрубили генералу, их поставили к стенке. Там, по-моему, Кротов, что ли, фамилия его была. Он из числа белого движения. Это исторический факт. То есть даже здесь, с этой стороны, у вас тоже там не очень все хорошо получилось. Ну, а про боевые качества, ну, а что тут говорить? Сколько, 3 недели? Компания.
1: Да.
0: Вот я сегодня слушал, Макрон там был надут, как тульский самовар. Туловище, ты хоть книжку открой и вообще посмотри, что было.
1: Про линию Мажино,
0: при том,
1: да?
0: Что это же не была война, как вот на Востоке. То есть было единственное подразделение, которое воевало с французами, то есть так же, как они потом воевали с советскими людьми. Это была дивизия «Мертвая голова». Это была ее, собственно, премьерная гастроль. И, естественно, ее создатель, сумасшедший Теодор Эйке, он хотел себя показать. Он хотел показать полное бесстрашие. В результате штабные чины вызвали Эйки и сказали: «Слушайте, вы воюете как мясник. Ну ладно, вам французов не жалко, но своих-то можно пожалеть. Вы что сотворили вообще? Это же просто жертвоприношение». Вот это было единственное подразделение, которое действительно там так повоевало. Вообще ведь на Западе, ну вот за исключением вот этого эпизода дивизии СС «Мертвая голова», был только еще один такой случай. Это резня в Ородуре, когда эсэсовцы под командованием одного из командиров лейбштандарта СС Пайпера просто простреляли людей. Все. А так-то у них что, стерильно?
1: Ну,
0: женщины,
1: да.
0: Сеновал и Шнапс. Все. Им больше вам ничего и не надо было.
1: И фильм с Луи де Фюнесом «Большая прогулка», да.
0: Ну, конечно, да. Это, вот если бы это было бы в реальности... Вот тогда, да, можно было бы сказать, что, ну, вот все-таки что-то вот во французском резистансе было. А так, вот смотрите, Сан Саныч, приходят немцы, да? Вот мы что знаем, да, всегда немцы – это автоматически создание какого-нибудь концлагеря. Вот. Он действительно появился. Но не концлагерь, не лагерь смерти, а просто лагерь. Исключительно для русских. Потому что 22 июня 41 года, ну, несмотря там на заявление по радио, о, господи, Мережковского «Сгипиус», русская часть Парижа, она, в общем, отнеслась к этому без восторга. Ну, потому что все радикалы, они были же в Берлине, и частично там Берлин, господи, Прага, София, ну и, конечно, Балканы. Во Франции было попроще, и немцы так и не дождались реакции. В результате их там собрали в лагерь. Старшим был генерал Шатилов, георгиевский кавалер, близкий друг барона Врангеля. Там кого только не было. Ну и в результате они так и ничего не приняли. Они написали письмо, которое можно было трактовать в любую сторону. То есть это непонятно, одобрили, осудили. Вот, ну, сказали о том, что они ветераны борьбы с большевизмом. Все. Все. Кстати, это же не только Франция такая, а Бельгия. Кто главная жертва оккупации в Бельгии? Вот очень простой вопрос. А я вам скажу. Это русский генерал Кусонский, которого забил несчастного старика, забил охранник лагеря. Он просто был садистом. Вот это главная жертва. Что, там еще кто-то пострадал? Нет, потому что у бельгийцев были там рексисты, Леон де Грель. Я онемел в 97-м году, а я ехал чуть ли вот не на «Спартак» Кошице, но куда-то, в общем, на матч. И в магазине я покупаю книгу де Греля, которая начинается, там, значит, предисловие «К моему русскому читателю».
1: А, вот так.
0: Дорогие славяне, значит, вот мы тогда не разобрались, а так мы вместе, бубу-ля-ля, и думаешь, это написал человек, про которого сам фюрер сказал, если бы у меня когда-нибудь был сын, я хотел бы, чтобы он был такой, как Леон де Грель.
1: А, вот так. Ну, да я даже не знаю, да, кроме комментировать, это очень трудно в том смысле, что от этого всего очень...
0: Это только портит,
1: да,
0: Сан
1: только,
0: Саныч,
1: да,
0: это,
1: ну,
0: это факт.
1: Ужас. А, продолжая эту тему с точки зрения вот анализа вот этих фактов, читаешь про договоренности. Макрон заявляет, Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп». Уже, значит, от патриотов отказались, теперь «Скальп». Ну, хоть что-то, хоть от Европы же можно что-то получить. Коалиции создаем. Лицензии, может быть, когда-нибудь дадим. То есть заявлений много, но в реальности, скажем так, Европа в данный момент, она вообще в состоянии чем-то реально, ну, солдатами нет, конечно, но чем-то реально помочь. Ну, наверное, еще деньгами. И то уже не очень.
0: Нет, ну, если никто не сожрет рыбные консервы, то можно помочь ими, в принципе. А чем помогать? Ну, хорошо, для того, чтобы отправить
1: учение
0: туда...
1: вот в Польше.
0: Нет, ну, учение можно проводить бесконечно. У меня вон сегодня ЦСКА второй матч играет уже, они все тренируются. Спортсмены-олимпийцы. Учения можно проводить бесконечно. Речь-то идет о том, чтобы попасть на Фортецию. Для этого тебе надо сформировать какие-то части, пусть не элитные. Ты не можешь прямо сейчас взять и сформировать дивизию Гроссдойчланд. Это невозможно, потому что тебе на призывной пункт придут только скуфы с бигусом в голове. Вот, все. Тебе надо, значит... где-то найти контингент, каким-то образом превратить это в боеспособную часть. Это же не делается ни за месяц, ни за два, и даже, я боюсь, что за год не получится. Потому что если в 60-х годах эсэсовские ветераны, которые входили в организацию ХИАК, то есть Союз общества взаимопомощи бывших солдат и офицеров СС. Ну, у нас обычно это называют «Досье Одесса», потому что знаменитый детектив Фредерик Форсайт. Советский человек даже этот фильм видел. Вот, так они считали искренне, что вот современный в 60-х годах Бундесвер, вот любая дивизия абсолютно способна будет противостоять любой русской дивизии не более 10 секунд. При том, что Бундесвер создавал Хасса фон Майнтофель. Ну, то есть это потомственный, прямо военный. Военный-военный.
1: Это еще была армия, да.
0: Ну, и то ничего не получилось. Ну, да. А за эти прошедшие годы, если немцы даже разучились играть в футбол, то что вы хотите, чтобы они исполнили на военной ниве? Ну, опять же, да, ведь эти все издания, вот то, что ХИАК делал, ну, у нас какие-то вещи в Советском Союзе были опубликованы. Ну, в разделе, разумеется, недобитая сволочь там что-то воняет еще, но ты можешь понять общее их настроение. За эти годы все ухудшилось. А остальные-то вообще толком во Второй мировой войне не воевали. Ну, то есть они были на положении фрайвиллингер, вот с миру по нитке. 10 там холландов каких-то отправили в дивизию «Викинг». Там, я не знаю, 10 лизаразю условных отправили там еще куда-то. Вот вы создали это все. Но боевое применение вот этих частей оставляло желать сильно лучшего. Вообще сами как бы эсэсовские командиры говорили, что максимально устойчивые 4 классические дивизии – это Лейбштандарт, Дасрайх, Мертвая голова, Викинг, плюс это самое, первая полицейская. Потом чуть пониже уровнем кавалерийские части, там Флориан Гайер, Мария Терезия, вот эти вот все ребята.
1: На самом деле, да, у нас просто 30 секунд осталось, я хотел спросить,
0: остальные,
1: а почему...
0: извините, не шмогла я.
1: Ну да, вот мы бы с этого и начали бы вот вторую часть программы, но в принципе, может быть, есть короткий ответ. А почему они были неустойчивы, идеологически неустойчивы?
0: Ну, потому что если создатель дивизии Галичина своих солдат называл грязные свиньи, потому что он их поставил в караул, они пошли и нажрались.
1: Ну, да.
0: И легли на сеновал. Вот какая тут устойчивость будет?
1: Да, никакой, даже с точки зрения стояния на месте.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Теория заблуждений.
3: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. В эфире радио «Спутник» и Александр Кузьмак. И продолжаем вот с каким вопросом. Опять-таки, выглядит как заблуждение. Вот правда, сегодня прям можно прямым образом быть привязанным к названию программы. Я понимаю, 2022 год, когда только началась специальная военная операция, когда Украина была действительно нашпигована оружием просто, ну, прям доверху, когда европейские страны поддерживались Байденом и американцами по полной программе и так далее, и так далее. И любая провокация, и любая, так сказать, любой заход военных кораблей, залет самолетов и так далее воспринимался как реальная угроза столкновения со странами НАТО, с одной стороны, и России, с другой. Сейчас ситуация изменилась, про США и говорить не приходится, и тем не менее европейцы продолжают лезть, ну, например, в Черное море. Вот приходят новости о том, что Болгария или Румыния, правда, за Болгарией большой вопрос, сейчас хочет стать базой или может стать базой для европейских военных кораблей, базой НАТО, хотя это нарушение конвенции Монтрё, ну, там можно обойти и так далее. У меня вопрос, а сейчас-то... То есть вот они вот это вот лезут на рожон, но вроде как так аккуратненько, чтобы не получить. А каковы устремления НАТО без США вот так провоцировать ситуацию? Как вот, например, в Черном море?
4: Ну, для самой НАТО, как организации, тут все просто. Они искренне верят, что русские ничего делать не будут. Ну вот, то есть они будут делать все, что хотят, а мы делать ничего не будем. Что мы сдвинем красные линии, выразим там глубокую озабоченность. Они же об этом открыто говорят. Они не верят в то, что русские могут нанести удар. Возмездие, например. Они это просто не допускают.
3: То есть это до первого корабля горящего?
4: Ну, конечно, в их представлении эта война будет легкой прогулкой. Но, опять же, 22 июня 41 года многие же так же считали, что надо успеть присоединиться к победоносному вермахту, чтобы, так сказать, когда мы будем делить наши деньги, как говорил незабвенный Михаил Самуэльевич Паниковский. Теперь же касается Румынии. Но советская власть сделала страшную ошибку, всех простив. Ну, то есть, конечно, какую-то определенную часть из Железной гвардии или там этого Антонеску, приспешников. Да, этих прислонили к стенке. Но дальше-то все, давайте забудем друг другу прежние обиды. Это вот, знаете, меня всегда умиляет, это когда вот у нас вот в российском футболе кого-то отправляют в отставку, а потом начинают рассказывать, что у него все было хорошо. Что там хорошего? Ну, Сан Саныч, вот у вас вообще есть там канонический пример, это господин Червиченко. Вот это прямо для палаты меры весов. Это то же самое с Румынией. Давайте все забудем. Ну вот и забыли. А у них-то этот пунктик, извините, есть. Он же никуда не делся. Вот мы говорим про Румынию, да, а откуда у них вот эта мечта про присоединить Молдову? А потому что это великая Румыния. Это то, о чем мечталось Йону Антонеску, Кудряну этому там и всем прочим. Это же никуда не девалось. Это то, что мы забыли, это наша беда и боль. Кстати, для меня вот великая загадка до сих пор. Вот как это может быть, значит, вот у меня в библиотеке есть книжечка, и даже не одна. Ну, в общем, Гитлер в Румынии, там, по-моему, 41-го года. То есть, по идее, вот одной этой книги было бы достаточно, чтобы весь кочующий вот этот табор с голодом Трансильвании и со всеми прочими стяло Бухарест.
3: И Дракулами.
4: Да, в первую очередь. Хотя с Дракулой тут тоже сложности, потому что Влад Тепеш все-таки прототип, а он был из славян, он не местный был.
3: И он тоже из славян, да.
4: Он пришедший, заплутавший там немножечко. Этого было бы достаточно, чтобы согнуть в бараний рог. А мы все простили. А теперь в результате все вот это нам вернулось. Дух в Германии. Да, вот это только вот не хватает выставки «Советский рай», ну там, я не знаю, теперь будет «Путинский рай», наверное, это называться. Ну и плюс брошюры «Недочеловек», хотя тут уже хохлы все это сделали, там и орки, и русняне, там какие только определения не дали за это время. Немцам только надо напечатать, вот, все остальное уже сделано за них, там даже с фотографиями. У французов тоже, в общем, боль. Понятно, какая историческая. Но это даже если в нашей стране, вот, но это и есть медицинский факт. Во время войны с Бонапартом во многих дворянских особняках висели портреты Наполеона. При том, что владельцы, они воевали с ним. Ну, это же никуда не девается, правда? И так вот, если мы будем разбирать все вот эти страны, то мы выясним, что они все на нас исторически обижены. Почему идея фюрера, вот эта вот пресловутая цитата, которую задолбали просто, что сейчас мы, национал-социалисты, должны бросить свой взор туда, где 600 лет назад остановился. Я не могу это уже слышать просто. Потому что вот как только человек это произносит, выясняется, что больше он ничего не знает. Но вот это вот он заучил, как отче наш. У фюрера же много было другого, которое было чрезвычайно близко европейцам той эпохи. Потому что фобия большевиков, она ведь базировалась на очень многих вещах. И тогда же, в Швейцарии, например, когда убили нашего дипломата Вацлава Воровского, вот если там москвичи будете в районе Лубянки, там старое здание НКИДа, там памятник. Вот убитому дипломату Воровскому. Так вот, этот же процесс, он превратился не в осуждение убийц Мориса Конради, да, с Полуниным, белых офицеров. Конради был адъютантом в офицерском генерала Дроздовского полку. Про него даже строчка есть в полковом гимне. «Вперед поскачет турку славный, за ним Конради и конвой». Так вот, швейцарский адвокат Теодор Абер превратил этот процесс в Европу против большевизма. То есть судили не убийц, а судили советскую власть. То второй раз это было сделано в Варшаве, когда был процесс Бориса Коверды, убившего еще одного посланника Войкова. Ну, и эту фамилию уже многие знают, потому что у нас вот вокруг этого обычная схватка дебилов. Монархисты с леваками. Все, вот они сколько лет бушуют, никак не могут уже определить победителя в этой битве. И это же тоже было превращено в суд над, извините, коммунизмом. Ну, тогда большевизмом это называлось. У меня, например, есть эта замечательная книжка, изданная во Франции тогда же. «Суд над Борисом Кавердой». Это очень интересно читать. Это совсем не похоже на то, что мы себе представляем. Потому что мы же обнулили все 9 мая 1945 года. Наши кому-то были претензии? Нет. Полякам? Нет. К чехам? Нет. Никому. К венграм? Нет. Даже к финнам. И на этой неделе мы узнали о том, что, оказывается, все последние годы финны только и делали, что строили бомбоубежище. Вот сволочи, а! Мы тут этот сыр их плавленый десятилетиями потребляли, а они, редис, морковь, свекла, в этот момент копили деньги и строили бомбоубежище. А почему? А потому что мы ни разу не вспоминали.
3: Армен Цумач, тогда вопрос.
4: Вместо того, чтобы потребовать привести сюда маршала Маннергейма за организацию концентрационных лагерей на территории Советского Союза, например, в Петрозаводске. Вот недавно умер Сергей Борисович Иванов, да, вот я с ним в том числе полемизировал по поводу маршала Маннергейма. Он его очень чтил, как русского генерала, как человека, который был еще близок к русской эмиграции. Я говорю, это, конечно, все так и есть. Но есть еще и вот этот эпизод, который несколько, ну, портит впечатление про Маннергейма. А мы что сделали? Да ладно, хорош там эти финны бестолковые. Давайте мы потребуем, пусть они нам отдадут старого Северина Добровольского. Ну да, он был, безусловно, антисемитом и антибольшевиком. Он, безусловно, зажмурился. Но, извините, мы с Финляндии что, дух этот выбили? Нет. А у них, между прочим, это же национальная идея, зимняя война. Это у нас она неизвестная, непопулярная, ненужная. Это как
3: проигранная там, да, по всем статьям.
4: Да, да, но только никто не может объяснить, а где еще в мировой истории, кроме русских, ну, в скобках, да, советских солдат, вы можете назвать примеры про взятие глубокой эшелонированной обороны.
3: В лоб.
4: А тогда, конечно, да, все проиграно, безусловно. Но это для нас это как путь регионов в Кубке России, а для них это национальная идея.
3: У меня вопрос,
4: конечно,
3: Армен
4: Цумач. Конечно, они будут вокруг этого крутиться.
3: Вот в связи с этим, вот вы говорите, там не вытравили, там не добили, вот там не до, как это сказать, не довели до конца, как в Румынии, например, в частности. А вообще это возможно? Вот что надо сделать, чтобы они, наконец, отстали, грубо говоря? Ну, отстали в том смысле, что у них не, вот эти ростки не вырастали заново. Что в Германии, что во Франции, что в Румынии, а уж тем более в Польше или в Финляндии. Есть вообще способ, на ваш взгляд? Что же нам, каждый раз туда ходить потом?
4: Есть, но он сейчас неприменим. Сан Саныч, я сегодня вот получил очередную книжку. Она издание 1969 года. Это выдающийся советский правовед, профессор. И он, значит, пишет о наказании военных преступников. Я ее еще не до конца прочитал, но на одном месте я прямо вот сидел и немигающим взором смотрел на эти пожелтевшие страницы. Там написано, что в результате того, что не работает нормально закон 86А федеральный, это закон о денацификации. Ну, который объективно не работал. Он не работал изначально. Военных преступников судят не за организацию массовых казней, а просто как бытовое убийство.
3: Уголовное, просто обычное преступление, да.
4: Да, вот ты не в концлагере, да, там эшелоны отправлял в газовую камеру, а ты просто убил, ну, может быть, по недомыслию, да, ты хотел просто с женщиной познакомиться, она тебе не налила стакан, ты ее уработал. Все. И профессор, вот это, он это, вот это советская школа юридической науки, он это методично разбирает. Так вопрос, хорошо, он это разобрал для кого? И какие выводы мы из этого сделали? То есть он читал лекции по этому поводу, он написал целую книгу, которая издана была, стоила 45 копеек. Между прочим, это
3: Пепси-кола,
4: дорого,
3: потому бутылка,
4: что некоторые
3: прочим.
4: Брошюры стоили 12.
3: Да.
4: 45 это уже могло нравиться. И что на выходе? А ничего. Вот и вся эта работа, она была просто коту под хвост. А сейчас-то мы что с этим можем сделать? Мы не можем переиграть ситуацию. Вот мне нравится, каждый год, когда годовщина освобождения, снятия блокады Ленинграда. У нас каждый год находятся идиоты невменяемые, которые бегают и орут. Вот немцы, сволочи, опротестовали, опровергли решение Нюрнбергского трибунала. Да в том и дело-то, дурашки, что Нюрнбергский трибунал не признал это. Понимаете? Да, безусловно, тут Советский Союз не доработал. Но по факту это так и есть. Кстати, если мы уже там про недоработки говорим, почему героизируют в Латвии, Эстонии, И теперь на Украине дивизия СС. А потому что в Нюрнберге они не фигурировали. Потому что в вердикте Нюрнбергского военного трибунала сказано признать преступными, кроме кавалерийских дивизий и иностранных. А это же все были иностранные дивизии. Они же фрайвиллингеры, они добровольческие. Какая разница, кому они принесли
3: в
4: присягу?
3: В такие тонкости тогда, конечно, никто не влезал, разумеется.
4: Да потому что товарищу Сталину в кошмарном сне не могло предвидеться две вещи. Что Светлана Аллилуева напишет свои чертовы письма другу, и что Советский Союз распадется через 45 лет. Конечно, никто на это не закладывался, и было абсолютно наплевать, что там содержится в этом вердикте. Мы же, главное, там запретили преступные идеологии, осудили и запретили вермахт, при этом, например... Нет, не вермахт, войска СС. При этом, например, клуб друзей рейхсфюрера СС, он не запрещен был.
3: Ну что
4: это,
3: делать?
4: Это просто к вопросу.
3: Я
4: да,
3: понимаю,
4: когда
3: да.
4: Вот мы предъявляем кому-то претензии, вот мы должны, вот мне кажется, как герой Булгакова говорил, хлопать себя по затылку. Множество наших вот сегодняшних сложностей, они родом оттуда. Мы же просто это не хотели никогда знать и ничем этим не интересовались. А когда это все выплыло, и вот мне главное нравится, вот эта вся публика, вот этот петушиный куток, который орет, что там надо, значит, на немцев душить, они еще параллельно орут, что вот, значит, Мария Владимировна Захарова могла бы тоже что-то сделать. Она что должна сделать? Извините, у нас несогласие с вердиктом Нюрнбергского военного трибунала – это уголовно наказуемое деяние, согласно 114-му федеральному закону. Мария Владимировна, что должна в этот момент сделать? Посоветовать вам прочитать документы Нюрнбергского трибунала? Но я сильно сомневаюсь, что вы это захотите сделать. Потому что вам же надо только бегать и орать истошно по этому поводу. И показывать, что вы все лучше знаете и понимаете. Это проблема не МИДа. Больше того, упреждая следующую стадию волны народного горя. Это даже не проблема уже российского Минюста. Она глубже гораздо. И вот это надо просто для себя уяснить. И в следующий раз, когда появится новый товарищ Щербицкий и скажет, давайте все забудем, я сейчас воссоздам «Динамо Киев» и снова на республиканском стадионе мы сыграем матч дружбы и жизни со «Спартаком», вот чтобы новому товарищу Щербицкому сразу пробили в голову, желательно двоечку. Потому что вот это все как раз с этого и начинается. Давайте забудем, давайте простим, давайте не будем никогда больше об этом вспоминать и думать. А в результате это потом, через какое-то время, опять выплывает, и русский человек стоит и думает, да что ж такое-то, а? Ну вот, ну как это могло так быть?
3: Найдется обязательно кто-нибудь, кто скажет, это же в нашей природе. Мы прощаем, Россия большая страна. И вот да, действительно, мы с этим сталкиваемся. Где уже только не были. И в Париже были, и бистро там открывали, и так далее, и так далее. А, Армен Сабатович, еще несколько тем хочется успеть обсудить. Ну, эта тема, она немножко имеет отношение к спорту, но уж больно любопытно сформулирована. Европа предлагает лишить Международный олимпийский комитет финансирования ЕС из-за допуска россиян. У меня один вопрос. А что, до этого мы теперь признаемся, что мы финансировали МОК? Так было можно? То есть раньше нам говорили, что МОК — это независимая организация, что она за принципы олимпизма и все такое. А теперь выясняется, что ее можно лишить финансирования. То есть она марионетка, страшно сказать.
4: Сан Саныч, я думаю, что тупоголовый занюханный эстонец, он просто неправильно выразился. Мне кажется, что здесь речь-то все-таки идет о членских взносах, которые, собственно, и создают общак Международного олимпийского комитета.
3: Или он вот просто не в курсе.
4: Ну, я не знаю, а что могли туда занести эстонцы? Вот у меня вопрос, что? Вот этот вонючее пойло Ванна Таллин?
3: Только ОРЗ могли занести. Больше ничего.
4: Ну, правда, да, если бы речь бы там шла там, про Соединенные Штаты и красную карточку Трампа, все, вопросов нету. Но эти-то нищие духом люди, которые даже собственную оборону не могут профинансировать, потому что это должен делать Европейский Союз. Нет, если как бы речь идет о вскрытии уже все карт, что мы там как бы занимались лоббистской деятельностью, ну, тогда надо первый раз в жизни, ну или не в жизни, но за очень много лет, наверное, последний раз я говорил спасибо эстонцам, когда еще был Тынис Мяги. Вот, с тех пор мне не удавалось
3: это сделать. А невестки еще, да.
4: Да, ну да, а невестки, безусловно.
3: Да.
4: Вот. Ну, тогда мне будет интересно посмотреть на реакцию некоторых поколений российских спортивных функционеров, которые говорили о том, что нет, да вы что, так делать нельзя, если мы так сделаем, и это будет станет явным, то нас дисквалифицируют, нас никуда не... Это же у них вот была любимая песня. И это же было вот постоянно одно и то же. Даже в случаях, когда мы состояли в президиуме, мы все равно не могли ничего сделать. Ну вот наш с вами любимый футбол, Вячеслав Иванович Колосков, дай бог ему здоровья, 1986 год. Ну вы же помните, что было написано в газетах, что у нас, да, у советских своя гордость. Ну да вот, если мы все время в этой модели, а оказывается так можно. Ну хорошо, тогда у меня есть контрпредложение. Давайте кооптируем все вместе каких-нибудь четких пацанчиков с нижнего тракторного района города-героя Волгограда, которые сумеют коррумпировать даже мертвого.
3: Перекоррумпировать,
4: я бы сказал. Мне кажется, что на простом и понятном разговоре «табак есть, а если найду», конкурирующая фирма сама захочет отказаться от этого. Просто если с нами ведут себя вот так, то надо перестать бесконечно находиться в крахмальных белых манжетах и в белоснежных перчатках. У нас есть публика в стране, которая вполне себе квалифицированно может так делать. Я, кстати, не понимаю вот, извините, вот этого всенародного недовольства Вадимом Евсеевым за знаменитую фразу, потому что если бы вы послушали, что там пел стадион, недовольные мои, как и когда они имели русский народ, то он совершенно справедливо ответил. Больше того, я бы это сделал бы вообще на всех языках доступных телеаудитории.
3: Одно из моих самых сильных впечатлений, это, кстати, мне кажется, любопытно будет, когда сборная России играла на Уэмбли с англичанами на стадионе Уэмбли в Лондоне, я был на этом матче, это потом мы их обыграли в Москве 2-1, вот эта великая игра с Хидингом, так вот, что пел стадион и как он вообще, в каких выражениях англичане высказывались по поводу русских, а я шел с ними в толпе до станции метро, ну, реваншистские настроения, честно, возникали, то есть было очень неприятно, очень хотелось вот что-то сделать, но их было очень много. Поэтому,
4: нет, да. Сан Саныч, это же вот, понимаете, мы же никогда, вот, ну, не спортивные журналисты или, скажем, люди, не близкие к ОНОМ, никогда не слышали интершум. Если бы им один раз бы дали бы, вместо вот этих воплей, я сейчас закончу совсем все, вот дали бы просто послушать, что там несется.
3: А это и есть та самая ненависть?
4: Я думаю, что они все бы стали бы думать бы совершенно иначе. Поэтому я и, ну, безотносительно моей дружбы с Васей Киллером, я и тогда говорил, что совершенно правильно им настучали по щам скотам на Тур де Франс. Совершенно они это все заслужили, потому что, опять же, если посмотреть ролики, там слышно, что они поют. Ну, если у кого-то там знания английского недостаточно, ну, попросите людей, знающих язык, они вам переведут. Это все присутствовало до еще СВО. Больше того, в случае с тем самым матчем на Уэмбли, еще даже до Крыма. А я уже молчу про, например, выезд сборной России в Киев в 98-м году. Что они там пели? Вот эти вот, они же братья. Там самое мягкое было, между прочим, это «Пускай Москва сгорит дотла». А так у них был хит, это они орали всем этим стадионом, вот эти барышни в Фуде, они орали «Джохар Дудаев». Ну, мы же как сделали, мы интершум-то приглушили, правда? И этого не было в трансляции. А потом, когда наши фанаты вот эти вот явились и стали рассказывать, я вообще был в шоке. Ну, потому что мне бы это в голову бы не пришло. Они говорят, да вот это вот был, мало того, весь матч, это вот до было футбола и после было. И... Так что у этого давнишняя всего история. Просто нам надо перестать быть страусами, которые все время прячут голову в песок. Давайте уже вобьем на нашей территории табличку, что здесь все заасфальтировано. Страус, береги плешь.
3: То есть доводить до конца, если я вас правильно понимаю, вот мы идем куда-то, кого-то наказывать. Вот уже донаказывать, ну, грубо говоря. Ну, о чем речь не шла.
4: Даже, Сан Саныч, у меня уже даже хоку написано по этому поводу.
3: Вы хоку пишете?
4: Мерный стук топора. Виселица готова, первый пошел.
3: Причем она применима в разных ситуациях. Это такая универсальная хокка у вас получилась.
4: Так я и писал про универсальных людей.
3: Просто в случае с Румынией и флотом, в случае с футболом или МОКом и так далее, я боюсь только одного, что опять решение будет принято, и мы остановимся. Вы же про это говорите. То есть решение будет в нашу пользу, мы остановились. Вот у нас 30 секунд.
4: Нет, потом, когда начнутся процессы, не надо останавливаться. Не надо провести второй краснодарский процесс и вот так вот удовлетворенно сидеть, покачиваясь, как Леонид Слуцкий на скамейке ЦСКА. А надо работать, чтобы каждый знал, в Библии сказано, и каждому воздастся.
3: А Слуцкий копировал Лобановского, между прочим.
4: Это правда.
3: Спасибо, Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был с нами в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Болельщики против сборной Аргентины. Контекст. Чем ближе к финалу чемпионата мира по футболу, тем сильнее кипят страсти. Миллионы болельщиков не могут принять выход аргентинской дружины в полуфинал. А там, если повезет, и участие в главном сражении. Истовые поклонники футбола в своей петиции обвинили ФИФА в потворстве Аргентине и ее главной звезде Лионелю Месси. Мол, федерация делает все, чтобы латиноамериканцы взобрались на пьедестал. Болельщики гневно требуют отстранить команду и дать возможности другим сборным показать себя во всей триумфальной красе. Впрочем, с аргументацией слабовато. Они ссылаются на непоказанную красную карточку Месси в матче с Алжиром и якобы удобных для Аргентины противников на этапе плей-офф. Обида болельщиков понятна, что называется, до слез. Особенно в случае недавних фаворитов – Германии, Нидерландов и Португалии, уехавших домой. Однако вышедшая в полуфинал Аргентина заняла свое место в трудной борьбе. Один драматический по накалу матч с египтянами чего стоит. Проигрывавшие аргентинцы за 10 минут до конца переломили игру и вырвали победу зубами. Месси, кстати, в ней тоже отличился. А всего на Мундиале он забил 8 голов в 6 матчах, подтвердив статус выдающегося игрока.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения. Новый законопроект в США предусматривает полный запрет на импорт российского урана. Детскую книжную карту в пилотном режиме запустят в России в будущем году. Подробности далее. Украинские войска минированием подъездных дорог пытаются изолировать город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» от нормального снабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, такие действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов. Ранее сообщалось, что ВСУ препятствуют доставке персонала на ЗАЭС дистанционным минированием подъездных дорог из близлежащих населенных пунктов. По той же причине на станцию затруднена доставка запасов топлива для дизель-генераторов. Киевский режим в очередной раз, продлевая военное положение и мобилизацию, на десятилетие лишил страну возможности быть самодостаточной, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Накануне депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз. Новый американский законопроект, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации. Штаты официально запретили импорт российского урана еще в 2024 году, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 на случай отсутствия альтернатив у американских компаний. В ответ Россия также ограничила экспорт урана в США, однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений. Русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ, заявил министр культуры Латвии Наулис Пунтулис. По данным официального портала статистики страны, в республике в 2024 году русские составляли почти 23,5% населения. На данный момент, по информации юридического бюро парламента Латвии, в местных СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%. Корпус стражи Исламской революции утверждает, что атаковал Центр материально-технического обеспечения вооруженных сил США в Кувейте, а также Центр управления 5-го флота штата в Бахрейне, передает иранская гостелерадиокомпания. Тем временем Центральное командование вооруженных сил штатов сообщило об американской атаке на десятки военных целей около Армузского пролива. Проект «Детская книжная карта» планируется начать реализовывать в пилотном режиме в некоторых субъектах России в будущем году, а с 2030-го запустить по всей стране. Об этом сообщила газете «Известия» советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, карта, вероятно, будет доступна в формате электронного сертификата на госуслугах по аналогии с пушкинской картой. На предоставляемые по карте средства можно будет приобрести в основном отечественную детскую литературу, а также проверенные временем произведения зарубежных авторов. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Здравствуйте, вы слушаете «Починку примус» в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Чаще всего это с вами совпадает, по крайней мере, жалоб раньше не поступало. Слава богу, не в первый раз, мне кажется, даже не во второй. Ты уже частые гости, слава богу, пусть так и будет продолжаться. Мой добрый друг, товарищ Петр Лундстром, привет тебе.
3: Приветствую, дорогие друзья, привет.
2: Да, тут кроме того, что Петр замечательный интеллектуал, музыкант и скрипач, у него есть еще и официальный титул, который я долго зубрил только что перед началом нашей программы. Извини, я должен это зачитать, извини. первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Мне кажется, я достаточно Левитана включил.
3: Спасибо, спасибо.
2: Да. Да. Ну, слушай, мне всегда было интересно с тобой подчинять примус вот эти наши посиделки именно с той точки зрения, что вообще есть, знаешь, такой жанр обсуждать новости, политику и прочее, прочее с людьми, явно совершенно не занимающимися политикой, хотя что сейчас политика, мне кажется, музыка тоже вполне себе политика стала. Внимательно читаю твой телеграм-канал, слежу за твоими передвижениями, с твоими поездками, в том числе и на ЛБС туда, вот где ты регулярно выступаешь перед нашими военнослужащими, по госпиталям, где ты тоже бываешь, там, сборы, которые ты организуешь. Это все то, ради чего ты, собственно, заслужил миротворец, правильно же?
3: Ну, можно так сказать, но я все-таки немножко уточню. Миротворец все-таки я заслужил, во-первых, в 2019 году.
2: Ну, давно уже, конечно.
3: Да, за концерты действительно в Донецке, когда это еще не было мейнстримом. Надо скорректировать, во-первых, выступал все-таки на ЛБС, да, сейчас это невозможно.
2: Ну, сейчас невозможно, да.
3: Уже года два, как такая активная фаза у нас была, 3,5 года.
2: Особый способ ведения войны сейчас, да.
3: Да, это совершенно другая история. Ну, конечно, мы продолжаем и свою работу, и концертную, и так далее. Вот, но все-таки не на ЛБС, еще раз говорю.
2: Ну,
3: вот
2: не
3: последний
2: на ЛБС,
3: раз
2: да,
3: вот такие вот крупные концерты были, наверное, при освобождении Авдеевки. Сразу же и 17 марта 2024 года, в последний день президентских выборов, когда мы там выступали в подвале одного из немногих городов в Авдеевке, где еще жили люди. Вот, ну и так далее. Но мы прекрасно понимаем, как война изменилась. Ну, она, более того, она изменилась сначала там. Одна была война в 22-м году, уже другая к концу 23-го, совершенно другая в 25-м.
2: Еще была совсем
3: да,
2: другая.
3: Но за последний год она изменилась примерно так же, как она изменилась там с 22-го по 25-й год. То есть изменения в войне нарастают с такой скоростью. Ну, собственно, наверное, это бывало уже во время других войн. Технологии шагают вперед, и здесь, конечно, нам нужно всем подстраиваться.
2: Многие драматично сравнивают это с переходом от копий стрел к огнестрелу, понимаешь? Вот даже такие сравнения я слышал, учитывая ту насыщенность беспилотными всякими этими системами разных типов, и дальних, и ближних, и тактических, и разведывательных, и каких угодно прочее.
3: Я думаю, это можно сравнить, конечно, с изобретением там пулемета, да, после которого там любые штыковые атаки фактически стали невозможным, да.
2: И, красивым там, не строем в красной форме,
3: ну,
2: да.
3: Ну, да-да-да, и Первая мировая война, когда, собственно, фронт встал абсолютно везде, да, подавляющее преимущество средств, так сказать, защиты или, наоборот, ударных средств, над позволяющими продвигаться вперед. Сейчас, вот, в принципе, то же самое происходит.
2: Сейчас, что это будет изобретено, совершенно непонятно. Мы, понятно, мы оба с тобой не военные эксперты, но, тем не менее, я остановлюсь на одной мысли, которую я у тебя в телеграм-канале вычитал. Ты дискутировал с людьми, которые испытывают уныние. Был у тебя недавно такой пост, где ты говорил, что, ну, давайте все-таки не будем унывать. Ну, в твоем духе очень, в твоем духе. Но скажи мне, я понимаю, что уныние — это церковный смертный грех. Я, кстати, знаешь, извини, отступлю. У меня есть один добрый товарищ, ты наверняка его тоже знаешь по, может быть, общественной палате, отец Александр Ткаченко. Изумительный совершенно батюшка, который еще и возглавляет, мой добрый друг, который возглавляет еще и фонд «Круг добра», занимается благотворительностью. Он был одним из первых в стране, кто начал, ну, может быть, нет, не один, он первый был просто в стране, кто начинал строить, организовывать детские хосписы. Хоспис — это вообще тема такая тяжелое, да, а детские, это я уж не знаю, какой толщины стальные нервы, какого плетения нужно иметь для этого, но тем не менее, я однажды спросил, а что, отец Александр, не испытываете ли вы уныние? Не бывает ли у вас такого? Ну, потому что все-таки грех, он сказал, нет, конечно, это грех, это нельзя, поэтому я называю это пасторская печаль. Тебе не знакомо это чувство, ну, скажем так, ладно, не уныние, а какой-то грусти и печали от происходящего. Многих настигло именно сейчас.
3: Да нет, ну, очевидно совершенно, что это свойственно и понятно любому человеку, и бывают периоды в жизни именно такие, называйте это как хотите, уныние или выгорание, или, прости господи, обычная просто усталость, безусловно, ну, без этого, наверное, никуда. Просто дело в том, что особенно если концентрироваться на том, что сейчас происходит, а мы с вами прекрасно, наверное, понимаем, что тенденции, в общем-то, неутешительные, в том числе для нас и со стратегической, и с тактической точки зрения. Ну, опять же, об этом говорит президент, об этом говорят все, ведь мы говорим о возможности... Нет, я продолжу. Ведь мы говорим о теоретической возможности в среднесрочной перспективе вступления в войну НАТО уже напрямую, да, мы все время говорим о том, что страны Прибалтики и Польша предоставляют свое воздушное пространство для атак дронов по нашей территории. Мы уже сейчас молчим с вами про западные ракеты, ракеты. Помнится, мы говорили про то, что это определенные красные линии, да?
2: Через воздушное пространство западные летящие к нам.
3: Да, совершенно верно. Ну, мы понимаем историю про Крым, про приграничные регионы и так далее, прифронтовые регионы. Но, тем не менее, наше с вами выгорание или наша с вами фрустрация, наша с вами, так сказать, тревожность, она делу, конечно, не поможет. Это нужно понимать. И здесь я исхожу просто из чисто рациональных, в том числе, историй. У нас, я уже говорил, я, кстати, второй раз всего на примусе с тобой.
2: Да ладно! Да. Просто мы с тобой сильно чаще, видимо, общались.
3: Наверное.
2: Оно в зачет пошло.
3: У нас такой наш главный принцип, наш главный девиз — это сопротивление через созидание. Потому что я глубоко убежден, что сопротивляться чему-либо, и в том числе окружающему миру, тому, что происходит вокруг, и в том числе в этой войне, можно только созидая. Это, кстати говоря, касается, конечно, и технических специалистов, и фронта, и ребят, которые работают на фронт, создавая новые технические решения и так далее. Вот только через созидание можно чему-то сопротивляться и бороться. Поэтому мы стараемся концентрироваться на этом. С другой стороны, нельзя не сказать, что многие наши товарищи старшие, да, они очень, они любят там слово «тревожность», например, да, что вот не нужно повышать тревожность в обществе. И, безусловно, я с этим согласен. Но так же, как повышенная тревожность не поможет нам победить в войне, безусловно, но и понижение тревожности само по себе в отрыве от, так сказать, реалий на земле, как говорит президент Путин, да, оно тоже нам никак не поможет. Поэтому, мне кажется, тут нужно идти как бы вот по двум путям. Но главное — это созидание.
2: Ты знаешь, я вот тебе искренне сейчас, многократно и ранее, но сейчас искренне благодарен. Знаешь, за что? Ты натолкнул меня на одну интересную мысль, на одно интересное соображение. Мы можем говорить о тревожности, можем говорить о фрустрации, можем говорить о разочаровании от того, что мы там берем по одной деревне, хотя раньше казалось, на фронт двигается там на десятки, сотни километров чуть ли не ежедневно, не и прочее, прочее, и вот, и мы там... Но это нехорошие, конечно, чувства, которые нам шансов победе не добавляют. Я сейчас не имею в виду победу только на линии фронта, потому что победа куется. Понятно, не только на линии фронта. Это, об этом мы сейчас поговорим, кстати, в отношении фронта и тыла. Но при этом мы все понимаем, давай просто не будем называть это тревожностью, мы все понимаем, в нас растет ощущение решительности этого самого момента. Потому что накапливающиеся проблемы, не проблемы, вызовы, да, как бы это ни назовем, они нас подвигают к мысли о том, что решиться-то оно должно вот сейчас. Вот сейчас, вот эта решительность момента, может быть, она нас вот так пугает, тревожит, мобилизует, не знаю, да, вот сейчас должно решиться, потому что очень много пришло в какой-то вот непонятный для нас тупик, в какую-то сумятицу, вязкость и прочее, прочее, когда, ну вот сейчас, вот давайте уже вот сейчас что-то решится.
3: Ну, я с тобой соглашусь и не соглашусь. Дело в том, что опасное заблуждение и такой показатель

0: Так вот, это невозможно. И мне кажется, что мы должны вот это потихонечку в инфопространстве в том числе двигать без полного... Но это сейчас понятно, к сожалению. Я думаю, я не говорю никаких резких слов. Очевидно, что без полного напряжения сил страны мы эту ситуацию не переломим, потому что эта ситуация уже значительно изменилась по сравнению с 2022 годом. И, как я раньше говорил в 2022 году, так я скажу и сейчас. Для нас это конфликт экзистенциальный совершенно. Это конфликт цивилизационный, в ходе которого решается, будет в долгосрочной перспективе существовать русский этнос или не будет. И, к сожалению, простых решений нет. Невозможно ударить ядерным оружием и победить, к сожалению.
1: Есть у меня такие добрые друзья есть, которые считают, что все-таки можно именно ядерным, и как можно скорее. Такие тоже есть.
0: А куда бить? Куда бить будем?
1: Ну, вот Владимир Рудольфович недавно, правда, он не про ядерное оружие.
0: Да, я буквально публиковал это, да.
1: Сказал, что да, мы все-таки должны лупить, так сказать, по европейским НПЗ и прочим, и прочим.
0: Ну, я вот да. не могу взять на себя как бы такую ответственность, потому что, как мы
1: только что выяснили, Сергей Александрович Караганов вообще ядерную бомбу предлагает.
0: Ну, это я комментировать вообще не буду. Я считаю, что это безусловная ошибка на самом деле, потому что, еще раз, это то самое простое решение, о котором я сейчас вот начал с тобой говорить. А я говорю сейчас про ядерное оружие. Что же касается слов Владимира Рудольфовича, да, то я не могу к ним как бы горячо присоединиться, просто потому что не имею на этот как бы морального права там призывать кого-то там ударить по европейским странам, опять же, не имея перед собой информации, к чему это приведет и так далее. Но одно мы можем сказать, как люди, обычные люди, которые любят свою страну, которые думают головой, пытаются что-то анализировать, да, очевидно, что у нас все эти уже почти, да, пятый год пошел, нас ведут по пути контролируемой эскалации, так сказать. И эскалируем в данном случае...
1: Постепенно варить лягушку.
0: Не мы. Да, совершенно верно. То есть не мы эскалируем ситуацию. То есть нас все время вынуждают, а у нас еще есть такая манера, которая меня глубоко раздражает, вот здесь я могу сказать, все время рассказывать, что мы бьем в ответ на что-то. Вот это меня выводит до глубины души, не только меня, я это знаю. У нас все время удар возмездия. А вон там удар возмездия по НПЗ в Запорожье. Вот это я понять не могу, почему у них НПЗ в Запорожье все это время работал. Ну ладно, это мы сейчас не будем обсуждать, там, да, там, не дай
1: мы
0: бог.
1: Мы сейчас так до мостов дойдем.
0: Да, до мостов дойдем, не дай бог. Не хочу в эту дискуссию вступать, но все-таки из этого порочного круга эскалации господин Трамп заявил, да, что да, удары Украины по НПЗ это эскалация, но это правильная, добрая, порядочная эскалация, которая приведет к тому, что России придется заключить мир. То есть прямым текстом нам как бы говорят какие-то очевидные вещи. Так вот, из этого порочного круга надо каким-то образом выходить. И это очевидно, мне кажется, ну, для этого не нужно быть военным экспертом, да? Это простая логика, аналитика. Нас ведут по их правилам игры. Поэтому здесь мнение Владимира Владимировича Соловьева, то, что нам нужно самим начать эту эскалацию, ударив, например, по НПЗ там в Польше, где-то еще. Я не могу комментировать, это не специалист. Но есть такое мнение, и оно разделяется не только Соловьевым. Очевидно, что он транслирует определенную позицию.
1: Есть такое мнение. Более того, я вот тоже в новостях видел очередные мосты, которые раздолбали нам украинцы.
0: Да, в Белгороде и так далее.
1: До этого они на Перекопе били по мостам на въезде в Крым. Сейчас в Белгороде. И вот оказывается, что парой ракет можно мост сложить, а раньше, оказывается, когда говорилось о том, почему мы на Украине эти мосты не раздолбали, оказывается, было нельзя сделать совершенно никак, потому что это очень прочные мосты, а, видимо, в Белгороде они менее прочные, я не
0: Нет,
1: знаю.
0: Нет, но есть, общем, разница, есть разница между Антоновским там мостом и не Антоновским мостом, но мы не будем сейчас...
1: Ну ладно, давай, все, да. Давай не будем, ладно, хорошо, уговорил.
0: Дело в том, что это, к сожалению, прерогатива, или к счастью, конечно же, да, это прерогатива, получается, Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Как известно, там, наверное, вверху люди поумнее нас сидят, вот, поэтому как бы, ну, вряд ли мы с тобой, как люди без военного образования, можем вмешиваться в эти решения, но есть как бы вопросы, скажем так, есть. Как говорил Владимир Высоцкий в интервью журналистам иностранным, он говорил, у меня есть вопросы к моей стране, но обсуждать их я буду не с вами. Ну, вот сейчас мы, к счастью, не с иностранными журналистами.
1: И Пушкину тоже это приписывали.
0: Ну, может быть, да.
1: Так вот, а сейчас я немножко переверну эту шахматную доску, потому что я сейчас объясню, почему я, моего доброго друга Петра Лунстрома, блистательного музыканта, интеллектуала, завел рассуждать про дела военные. Вот мы сейчас с вами в радиоэфире продемонстрировали озабоченность тыла фронтом. То есть сколько сил, энергии, сколько звонков в радиоэфир сюда приходят с этими вопросами замечательными про мосты, те же самые там центры принятия решений и прочее. Я уже не буду цитировать это все, да, это все и так вы знаете отлично. При этом мне кажется, что фронт сам по себе живет, глядя на наши здешние тыловые рассуждения, ну, если не с иронией и пренебрежением, то явно без интереса, как мне кажется. Насколько

0: тебе, человеку, который занимается поддержкой фронта, виден этот разрыв между тылом и фронтом у нас сейчас в России? И мы сейчас выйдем на совсем важные и серьезные темы в нашем обсуждении.
1: Я тебе скажу, что между, например, нами с тобой и воюющими ребятами не такой большой разрыв, как между, например, нами с тобой же и многими нашими коллегами, которые находятся здесь абсолютно в тыловой жизни там, и так далее и тому подобное. У меня нет вообще никакого разрыва. Я вот нахожусь...
0: У тебя нету.
1: Не знаю, нет, секундочку. Ну, опять тоже давайте не преувеличивать. Конечно, у меня тоже есть разрыв, потому что я не нахожусь сейчас в окопе под ударами дронов, да, но с этими ребятами, которые там находятся, я поддерживаю постоянный прямой контакт. Конечно, не со всем фронтом и не с генералами там, хотя и с некоторыми тоже знакомы мы, но настроение я довольно хорошо знаю.
0: Каковы они?
1: Настроения разные. Скажем так, настроения разные, но давайте сконцентрируемся на том...
0: Раздражение от тыла есть?
1: Ну, это очевидно, но не только от тыла раздражение, извините меня, и от фронта, то есть что мы называем тылом. Давай так, я сконцентрируюсь на том, что есть... И настроение сдержанно оптимистичное. Как это ни странно, казалось бы, но я бы сконцентрировался на этом. Вот я знаю, что есть, например, несколько технических новшеств, технических изделий, которые фактически уже апробированы, слава богу, приняты, и вот сейчас вот начинают идти в серийное производство. И это технические решения, которые могут изменить ход войны. Так же, как на данный момент изменили ход войны, безусловно, технические решения западные, которые поставили Украину, так называемые middle strike, вот эти вот пресловутые хорнеты, которые нам начали перерезать логистику, да, вот middle strike, ну, средние удары, короче говоря, да, ну, то есть вот эта трасса Новороссия, Крым и так далее, фактически она начала перерезаться с помощью вот этих хорнетов. Так вот, наши технические решения должны их преимущества нивелировать и, наоборот, принести их нам. Это касается и развития Герани, это касается развития других, о которых уже писали, например, там, украинцы, да, там, бандероли так называемых, то есть фактически это сверхдешевая реактивная ракета, на самом деле, в виде дрона, да. Если это пойдет в реальные промышленное серийное производство, как мы надеемся, это тоже будет менять ход войны. Мы видим сейчас, что полностью разряжено ПВО Украины вокруг, например, Киева. Ну, это как у нас было бы вокруг Москвы. Опять же, до нас тоже долетает, и мы это знаем, мы не закрываем на это глаза. Но все-таки у нас несопоставимая пока что история с ними. Вопрос только, как бы, ну, вот эти вот удары, к чему они, собственно, приведут. Да, по Киеву прилетело там позавчера, потом вчера, потом сегодня просто прилетело 5 ракет, и все 5 попали. То есть они не сбили вообще ни одну. Все, не закончились. Они об этом напрямую говорят, и, судя по всему, это правда. Да, то есть есть позитивные вещи, еще раз говорю, они есть, и в том числе есть у ребят, которые занимаются, скажем так, вблизи линии фронта техническим решением, то есть допиливают реальные изделия, которые показали или не показали себя в бою, они их технической, с технологической точки зрения доводят до ума. Вот с этими ребятами я тоже общаюсь, и несмотря на то, что они, скажем так, тоже находятся немножечко в шоке от тех или иных событий, решений и так далее и тому подобное. Тем не менее, это те самые люди, которые созидают. И вот на таких ребятах и держится, собственно, Россия, как всегда. Причем везде, по всей стране, да, такие ребята есть. Поэтому мы концентрируемся все-таки на вот этом. В этом смысле, особенно в медиа-эфире, конечно, я тоже против нагнетания вот этой вот, господи, прости, тревожности. Просто, опять же, я уверен и надеюсь, что в том числе многие наши начальники, я сейчас не про президента, но они все-таки тоже понимают, что там в каком-нибудь там 1916 году, да, тоже никто не мог предположить, что будет в 1917 году. А была катастрофа. Катастрофа для России.
0: Внезапная.
1: Да, причем, как мы все прекрасно знаем, надеюсь, конечно, да, что февральская революция, это была не коммунистическая революция, да. Что такое февральская революция? Как просто не предательство абсолютно всех ближних кругов, которые предали царя, как мы знаем, его семья, генералитет.
0: Великие князья с красными бантами.
1: Да, там церковь, к сожалению, тоже, которая там в 18 году выкинула из заседания синода царский трон. Ну и так далее. Все предали царя. И это одна из самых страшных катастроф в истории России. Вот, хотя в 16 году, мы помним, был Брусиловский прорыв, ну и так далее. А чуть позже Германия просто рухнула, и, ну, все мы помним, Брестский мир,
0: ты, отзыв, кстати, Брестского мира. Извини, что отступаю. Ты, кстати, не видел этот сериал замечательный Кончаловского «Хроники русской революции»?
1: Нет, к сожалению.
0: А вот очень рекомендую. Его не взлюбили все буквально, этот сериал. Я его уже у нас в эфире как-то при починке примуса хвалил. Его ругали все. Его ругали наши патриоты и государственники за то, что он, Кончаловский, я имею в виду, Андрон, очень скептически описал все происходящее в высших слоях тогдашней власти. И предательство элит, и беспомощность верховной власти, и так далее, и так далее. В условиях нынешнего конфликта многие восприняли это как некий там кивок кивок, намек, плевок или какой-то там жест. Точно так же этот фильм, очень сильно этот сериал, точно так же не взлюбили наши левые. Потому что Владимир Ильич там, скажем так, не очень солидно выглядит, не как вождь мирового пролетариата, а как такой трикстер, я бы сказал, да, в какой-то момент. Но при этом очень интересен там Иосиф Сталин, который совершенно не вписывается никак в те модели, которые у нас были в конце 80-х, 90-е годы, про кровавого злодея, с клыков которого капала кровь там безостановочно и прочее, прочее. Да, он там скорее, знаешь, что если вот использовать аналогии «Звездных войн», он там Энакин Скайуокер до того, как стать Дартом Вейдером, скажем так. Но очень интересно, и мне кажется, что Кончаловский чуть ли не коммунист. По тому, что он снял. Посмотри, интересное кино, если уж мы стали проводить такие параллели. Я все-таки вернусь, Петь, к той мысли печальной, которая у меня есть. Мне кажется, на четвертый плюс год, на пятый год, четыре плюс уже год этой войны, разрыв между фронтом и тылом не снижается, а увеличивается и растет.
1: Ну, слушай, вот
0: что, извини меня, что несет за собой еще очень большие риски. Следующие. Вот мы говорим о том, что нам необходимо в период ощущения некой решительности, необходимости перелома, необходимости прорыва и прочего, мы говорим справедливо абсолютно о том, что нам необходимо мобилизировать все силы. Я сейчас не имею в виду военную мобилизацию в ее классическом этом вот ключе с рассылкой повестки и все на фронт. Мы знаем высказывания и мнения всех наших руководителей, которые говорят, что мы подобных вещей не планируем. Я сейчас говорю о политической мобилизации, промышленной мобилизации, да, и прочее, прочее, прочее. Измерений много. Вот в условиях разрыва между фронтом и тылом очень сложно говорить о возможности подобной мобилизации. Потому что тыл, оторванный от происходящего на фронте, с чувством усталости от происходящего на фронте, со всеми этими фрустрациями, тревожностями и прочим, очень тяжело поднимается для того, чтобы его мобилизировать.
1: Да, да, с одной стороны. С другой стороны, вот, пожалуйста, я слышал от людей, которые чуть ли не сейчас полстраны проехали в условиях вот этой вот ситуации с бензином и так далее, они говорят, что на заправках только вот вопросы типа, а вообще доколе и когда мы уже хохлу, так сказать, вот, покажем, кстати, да, где раки зимуют. А в этом смысле...
0: Все ждали, что народ потянется сдаваться, а оказалось наоборот.
1: Ну, сдаваться наш народ не потянется
0: умеет.
1: Никогда.
0: Не умеет.
1: Дело не в этом. Мы прекрасно понимаем, что опасность, она в другом, в том же вот русский бунт бессмысленный и беспощадный. Мы вот это прекрасно понимаем. И я знаю, опять же, там, настроение в каком Забайкалье, в родном для меня уже Забайкалье, где родился мой дед Олег Лунстром, да, а мы прекрасно знаем, что именно Забайкалье и Иркутская область сейчас страдают больше всего от недостатка бензина катастрофического.
0: Там много, кстати, сказал, да, перебрасывает туда какие-то.
1: Да, нет, слава составы. Богу, мы знаем, что решение уже принято, я, во-первых, я пользуюсь случаем, передаю привет и на Дальний Восток, и в Сибири, и в Иркутск, и в Читу, но мы знаем, что решение принято, и в течение там нескольких недель эти проблемы будут решены, слава богу. Но, опять же, и мы знаем, как там люди реагируют, люди, которые в поте лица зарабатывают хлеб свой, кормят свои семьи, и в конце концов, это та самая кровь организма и экономики, которая позволяет нам, собственно, существовать, да? Об этом тоже нельзя забывать. Мы уже молчим, что там огромный промышленный комплекс наш, который должен работать, который работает на топливе, извините меня. Мы там молчим про авиаперевозки. В общем, даже об этом не хочется говорить. Короче, по поводу разрыва, хочется верить, что все-таки это не так. Вот, потому что это всегда плохо заканчивается. Ну вот ты говорил про мобилизацию и тыла, и всего остального. Я читал телеграм-канал уже упомянутого Владимира Рудольфовича. Вот он там снова говорит, например, такие, в общем, довольно радикальные вещи.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Починяем примус. С Евгением Примаковым.
2: Итак, как говорил великий мыслитель Карлсон, продолжаем разговор с Петром Лундстремом, моим добрым другом, блистательным интеллектуалом, музыкантом и, извини, снова первым заместителем председателя Комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Во, на одном дыхании. Снова привет, Петь.
3: Привет.
2: Итак, ты сегодня, вот мы закончили прошлые полчаса до того, как мы шли на новости, соображениями по поводу Центробанка и ключевой ставки.
3: Удобно очень прикрываться уважаемым Владимиром Рудольфовичем, но судьба у него такая. Как бы, это говорю не я, это говорит он. Вот, я же не финансист, не экономист, наверху, как
2: отмазался,
3: наверху,
2: нормально.
3: Как известно, люди поумнее нас сидят, вот, и так далее, и тому подобное. Вот, я ничего не буду говорить про какую-то ставку, опять же, потому что я, конечно же, не экономист, и, конечно же, не понимаю. То есть, вроде мы выяснили, что мы все нормальные люди, которые способны мыслить,
2: ну,
3: логически
2: мыслить,
3: дважды два складывать, а я глубоко убежден, что самые сложные вещи можно объяснить простыми словами кому угодно. Если человек не клинически тупой, ему можно объяснить все. И про музыку Моцарта, и про квантовую физику. Не нужно в этом прям разбираться по-настоящему, да? Но объяснить, что там происходит, простыми словами можно. А вот нам, с одной стороны, объясняют люди...
2: Ну, прости, ради бога, извини, да, что перебиваю. Ну, просто уйдет момент. Я тебе анекдот расскажу замечательный. Ровно про то, что ты говоришь. Как встречаются два аналитика, один другому говорит: ты можешь мне объяснить, что происходит?
3: Да,
2: он говорит: я тебе сейчас все расскажу. Нет, рассказывать не надо, это я сам могу сказать. Ты объяснить можешь.
3: Нет, ну не так. Там не так было. Ты понимаешь, что происходит?
2: Я тебе сейчас все расскажу.
3: Я сейчас объясню. Объяснить я и сам могу. А ты понимаешь, что происходит? Вот мы понимаем, с одной стороны, что промышленность, мы не говорим сейчас про простых людей. Вот ко мне недавно пришли там в комментарии и говорят: о, сразу видно. Это что, у вас ипотека, что ли? Что вам нужно, значит, что? Хотите, что ли, значит, чтобы ставка была низкая? Ну, во-первых, у меня ипотеки нет. Но я бы ее с удовольствием взял, если бы она была, например, по каким-то определенным. Может быть, кто его знает. Но и мы сейчас не про нас говорим. Это, в конце концов, ясно совершенно, что сейчас не до кредитов. Хотя, опять, мы так говорим не до кредитов. Многие люди их берут не на что-то там, на квартиру, а просто на еду. Это тоже нужно понимать, да? И потом оказываются в долговой яме, потому что это неподъемный сумасшедший процент. Но это ладно, допустим. Но ведь мы говорим про промышленность. Ведь мы сейчас понимаем, что промышленность — это основа экономики страны и в том числе победы на фронте. Потому что будет промышленность, будет вооружение и так далее, и так далее, и так далее, со всеми вытекающими. Промышленность задыхается. Пожалуйста, вот я сейчас присутствовал на пресловутом ПМЭФ, Петербургском международном экономическом форуме. Я там сидел, слушал, как обсуждают там представители крупнейших компаний. Они все в очень мрачном настроении, я тебе скажу, в очень мрачном. И в том числе это происходит из-за там политики Центробанка, у которого она какая-то своя. Безусловно, там есть логика, я это прекрасно понимаю. И опять мы не можем не вспомнить то, о чем говорили там в 23-24 годах. Никто не ожидал, что в России такая сильная экономика, и не будем продолжать второе. И так понятно. Значит, никто не ожидал, что такая сильная экономика. Ну, действительно, ведь мы же не рухнули. Ну, не рухнули. Нет, не рухнули. Ведь даже было какое-то время развитие. Потом,
2: ну,
3: правда,
2: это за
3: было...
2: счет ВПК в основном.
3: Ну, может рост. Быть, нет, это было в ВПК, все в таком духе. Ну, у нас разогналась инфляция, поэтому мы боремся с инфляцией. Но вопрос, знаете, как если будет пациент будет скорее мертв, чем жив, то поможет ли нам низкая инфляция? В общем, я не хочу в это лезть, потому что это действительно не моя сфера деятельности. Но вот Владимир Иванович Соловьев, вот утверждает, что догматизм представителей Центробанка — это комплекс отличника. Вот. И этот догматизм приводит к тому, цитирую, что мы не просто скатываемся в рецессию, а полностью подрываем доверие предпринимателей к тому, что их могут услышать, и так далее, и так далее, и так далее. А вот слово «доверие» — это, между прочим, Владимир Владимирович бьет по таким болевым точкам. Потому что доверие, конечно же, это основа, в том числе, устойчивости государственной власти в России. Так было и так будет. Поэтому для нас очень важно, что мы доверяем нашему президенту. Для нас это очень важно. А вопрос дальше, доверяем ли мы там, ну, знаете, рейтинг доверия, там, не знаю, Государственной Думе, там, я не знаю, там, или даже Общественной Палате, разным. Или партиям, или каким-то конкретным людям. Рейтинг доверия, это имеет большое... Вообще, доверие — это основа, еще раз говорю, диалога, в том числе, между обществом и властью, и разрыва, в том числе, точнее, сокращение этого разрыва. Вот мы говорим про фронт и тыл, можно бы говорить про общество и власть, например, да? У нас есть некоторые спикеры, всем известные, которые периодически изрыгают, так сказать, ну, такие вещи, которые не вызывают абсолютно ничего, кроме безумного раздражения населения. Может, это какие-то тонкие политтехнологические...
2: Ну, мы часто это с тобой слышим, что мы растем везде, во всем, и бензина все больше в стране, и инфляция все меньше, и промпроизводство у нас растет неуклонно. В общем, все очень хорошо.
3: Да, вот я, знаешь, для себя единственное, что я не могу понять одной вещи. Пока, по крайней мере, я надеюсь, этому действительно научусь, потому что я более чем уверен, я знаю совершенно точно, что я очень многих вещей не понимаю, у меня нет просто перед собой картины, которая есть у тех людей, которые принимают те или иные решения. Но я действительно не понимаю, в чем проблема иногда сказать, ну, действительно, ребят, короче...
2: Вот здесь есть проблема, да.
3: Есть у нас, блин...
2: Мы собираемся с ней так-то справляться.
3: Да, мы, да? Честно говоря, вот, ну, там, Аксенова я сегодня читал, он говорит, ребят, реально, ну вот определенная тишина с точки зрения объяснения того, что мы делаем, она очевидна. Почему? Потому что мы не можем об этом писать. Понятно, почему на паблике. Я понимаю, почему он это пишет.
2: Он объясняет.
3: Да? Мы делаем те или иные вещи, он объясняет. Да, вот это мы рассказать вам, ну, не можем. И это понятно. Все, вот она, военная необходимость. Я не понимаю, почему нельзя сказать, ребят, смотрите, а значит, была там цель такая-то, ну, провалились. Вот на этом направлении, на том направлении, вот здесь вот все хорошо, мы идем, да? А здесь вот, ну, были определенные ошибки, вот, посмотрите, принимаются меры решения там, это самое, да? А нам прям нужна помощь. Я не знаю, ну, понимаешь, может, я говорю немножко, то есть я точно говорю дилетантски, но именно как принцип мне до сих пор непонятно, почему у нас полный запрет на признание того, что мы в чем-то можем ошибаться. Вот это,
2: знаешь,
3: я не понимаю.
2: Я вспомню довольно интересный момент весны 22-го года, когда все только начиналось, все эти события. И я вот знаю, что как впервые возникла идея, а давайте у нас все-таки по старому, проверенному веками и благородному лекалу про народ и партия едины, только народ и фронт едины в этом смысле. У нас будет что-то, где у нас наш народ, Россия, будет оказывать поддержку фронту. Я знаю, как эта мысль была доведена до низких высоких кабинетов.
3: И создали Народный фронт.
2: Не-не-не-не, Народный фронт, он раньше был создан, и правильно совершенно. Я имею в виду вот эту волонтерскую деятельность, гуманитарка, причем не только гуманитарка, а бронежилеты, прицелы. Помнишь, да, как все начиналось? Сейчас вот этого вроде уже бронежилет с прицелами особо не возит, все насытилось, слава богу, но на тот момент этого не было. Так вот, в высоких кабинетах на это было сказано. Вы что творите? Вы что, хотите, чтобы все думали, что у нас этого нету, и что мы слабы, и что у нас не хватает этих самых бронежилетов, прицелов и прочего?
3: Да,
2: меня это убивает. И из-за этого у волонтерского движения в начале этой войны, в начале специальной военной операции были проблемы реальные.
3: И если бы не личная включенность президента,
2: да, если бы
3: и
2: не
3: других
2: сказал, давайте,
3: товарищей,
2: и не одобрил бы это.
3: Да, совершенно и других тяжело. Товарищей, которые начали организовывать и встречи с военкорами и так далее, это в том числе и внутриполитический блок, и Сергей Владимирович Кириенко к этому руку приложил для того, чтобы с волонтерами начали встречаться, разговаривать. Я помню, именно замминистра обороны выходит в августе 22 года и говорит, армии помощь не нужна, цитата, у армии все есть, цитата. Ну, покомментировать, только портить. К сожалению, вот я про это и говорю, к сожалению, мы до сих пор от этого не ушли. И опять, ну тоже, не по рангу будет говорить, не по зарплате, не по окладу, да, говорить о делах военных, но тем не менее...
2: Да мы начали с тобой
3: вот,
2: уже.
3: Да, но тем не менее, это же тоже имеет большое значение. Вот обратите внимание, вот пришел министр обороны Андрей Ерэмович Белоусов, да, и у нас начали прям сажать людей из системы Минобороны.
2: Да.
3: Вопрос, за что их сажают?
2: За воровство.
3: За воровство. Совершенно верно. Совершенно верно. Но сажают у нас, получается, только за воровство. А есть ли ответственность и, наоборот, реальное разграничение, поощрение для успешных командиров? И наоборот, потому что очевидно, что в любой войне и в любой армии есть талантливые люди, которым очевидно, нужно давать какую-то дорогу, да, и есть немножко не такие талантливые, да, например, командиры. Это очевидно, это азы просто, ну, без персонали, да. И вот здесь вот, конечно, опять же, большой вопрос. Вот мы говорим про доверие, да, вот для того, чтобы люди в том числе шли, а мы же набираем добровольцев, фактически мы об этом говорим, по 30-40 тысяч добровольцев в месяц, это огромные, на самом деле, цифры, да, они должны тоже понимать, как бы, куда они идут, почему они идут и так далее. И здесь тоже есть, к сожалению, много очень проблем, связанных с бюрократией, связанных с формальным подходом и так далее, и потом, с которым мы постоянно сталкиваемся. Не только я сталкиваюсь, а огромное количество людей, которые работают, я не знаю, там, в правительстве, еще где-то, сталкиваются с таким уровнем, например, там, я сейчас уже с военных вопросов, на чисто вот, например, mm-hmm. там, с семьями там, военнослужащих и так далее. К сожалению, с таким уровнем там цинизма и отказа просто не то от человеческого разговора, а просто от каких-то... Кровь, понимаешь, стынет в жилах, ну и так далее. И понятно, что о таких проблемах не нужно говорить там, может быть, публично и так далее, хотя я сталкивался, я говорил публично об очень-очень тяжелых историях, о которых просто нельзя было молчать, потому что это касалось, например, моих друзей, там, моего погибшего друга, да, например, полковника, комбата с позывным «Седой» Юрия Буракова, человека, который там с 14 года пошел воевать добровольцем, да, боевой, кадровый военный сотрудник спецслужб, да, и который, к сожалению, был убит, причем был убит в тылу, да, а не на фронте. И такие истории, с одной стороны, конечно, нельзя там говорить, например, только о них, но я точно знаю, что только благодаря тому, что нам удалось привлечь к этому вниманию, вообще дойти там до верха, по крайней мере, его имя честное было защищено, да, и хотя бы его вдова, героическая совершенно женщина, похоронила его тело. А если бы, как бы мы это не сделали, то этого бы и не было. Вот, поэтому вот такие случаи, вот это хочется. Тут Андрей Романович человек не военный, это очевидно, да, он занимается явно совершенно экономическими вещами. Да.
2: Что врать нельзя. Врать нельзя. Но если бы еще Андрей Романович слышали все, кто этим занимается, было бы вообще замечательно. Но я продолжаю твою мысль. Мне кажется, не только мне, многие согласны со мной, что самая главная угроза, которая может нанести нам удар, это не солдаты НАТО. Как бы эта угроза ни была все более и более реальна, и мы сейчас вон Прибалтику ты вспоминал, там, да, какие-то провокации, которые, возможно, и там могут быть предприняты вот этой вот группой балтийской, натовской, внутри НАТО. Я имею в виду Прибалтика, Финляндия, Норвегия, Швеция и
3: Польша,
2: присоединившиеся к ним, которые все более и более милитаризируются, становятся достаточно серьезной угрозой. Ну ладно, хорошо, не только солдаты НАТО, внутренние распря. И случаи демонстративной несправедливости.
3: Да, я об этом говорю.
2: Отсутствие диалога, отсутствие коммуникации, объяснения, разговора нормального, да, с объяснением проблем, с объяснением того, как мы эти проблемы решать собираемся. Отсутствие высокомерия, о котором вот Владимир Рудольфович сказал, потому что комплекс отличника — это про высокомерие во многом.
3: Должны вам ничего объяснять, мы умнее.
2: Да, вы дураки здесь.
3: И не лечитесь.
2: И не лечитесь.
3: Мы тут стоим в белом пальто красивые.
2: Конечно. Вот это все — это удар по внутреннему единству и согласию внутри страны. Это удар по доверию, удар по прочему. В связи с этим у меня есть смежная тема, которую тоже хотел с тобой обсудить. Тут на прошлый эфир ко мне приходил замечательный совершенно гость, ты его наверняка знаешь, это Владыка Савва, архиепископ Зеленоградский и глава отдела миссионерского патриархии. И я начал об этом с ним говорить, но я думаю, что нужно сделать еще отдельную какую-то передачу, а может быть, даже и позвать, так сказать, разных людей. Я про конфликт белых и красных. Я считаю, что это чудовищная абсолютно вещь, которая происходит. Я вижу, что пишут мои добрые товарищи и друзья, которые есть и среди белых, и среди красных, в адрес друг друга, какая идет активная перестрелка. При всем том, что я очень хорошо вижу, как на том же фронте люди ходят с нашивками и такими, друг другу спину прикрывают. Иногда и с той нашивкой на одном плече, собственно, да. И имперский флаг, и советский флаг на одном здании поднимают, и ничего, как бы, да, и воюют вместе. А здесь, в тылу, происходит вот это. Это катастрофа. Не первый раз я вспоминаю замечательного совершенно человека, дай ему бог здоровья, Зураб Михайлович Чевчевадзе, князь, который однажды мне тут в эфире сказал интересную мысль. Мне кажется, он ссылался то ли на своего отца, то ли на своего деда. Что если представить наш белый, синий, красный флаг и убрать с него белых и красных, останутся одни голубые. А, слушай, Петя, это чудовищно, что происходит.
3: Это действительно чудовищно. И более того, вот архиепископ Савва замечательный человек, которого я очень уважаю. Но если бы мы сидели с ним в одном эфире, я, конечно, задал бы какие-то вопросы.
2: Да и он бы задал бы, и дальше бы это разожглось бы опять в очередной раз.
3: Наверняка, наверняка. Потому что я, конечно, убежден только в одном, что недопустимо публичные оскорбления, унижения по, даже не то, что политическому, а просто вот вроде, когда тут у вас проблемы красных и белых, а вы переходите на личность. Для меня люди, которые вот перешли в этом смысле, не просто там на личности, а ну, та травля, которая там в адрес того же... Нет, я с тобой не согласен. Та травля, которую пытаются, естественно, безуспешно развернуть так называемые правые в адрес Захара Прилепина, да, не просто большого русского писателя, не просто офицера, не просто человека, который был подорван украинскими спецслужбами и так далее, да, который ни одного раза вообще ни одной фамилии даже не назвал. Не надо, он никогда не переходит на личность. Он говорит про идеи. Не соглашайтесь.
2: Захар не переходит.
3: А обсуждайте идею, боритесь с идеей. А вы что делаете? Вы переходите на вот такие вот вещи. Там есть некоторые товарищи, которых вообще персоны нон-грата для меня не перестали вообще существовать. Тоже в том числе ведущие, например, там некоторые, да, вот, это вообще просто люди, с которыми я здоровался, там, мы вообще дружили и так далее, и для меня они просто перестали существовать, потому что то, что из них изрыгается, вот для меня это, ну, вот, это явная бесовщина.
2: Я не хотел бы, чтобы наша с тобой беседа превратилась в еще этого самого сражения.
3: Не дай бог,
2: понимаешь? Я отрицаю само сражение между белыми и красными.
3: Смотри, к сожалению, отрицать его бессмысленно.
2: Скажем, не отвергаю.
3: Вопрос, нет, его бессмысленно. Понимаешь, если мы закроем глаза, это все не исчезнет. Вопрос только в том, как эту, так сказать, как ты выражаешь, дискуссию перевести в цивилизованное, прости господи, русло, когда люди должны теоретически способны быть, встречаться и разговаривать, и вести дискуссию на определенном уровне, даже если вы друг с другом не согласны и так далее. Ну, проявите уважение, в конце концов, да? Вот об этом нужно думать. А полностью, как бы, типа, исключить это из нашего общества, ну, не выйдет.
2: Ну, не
3: выйдет, потому что, к сожалению, я-то всегда всю жизнь пытался для себя прям вот придерживаться этого имперского среднего пути, понимаешь, средний путь. Потому что пока одни называют там Николашка Кровавый, а другие там Сталин там бес или Ленин бес.
2: Ленин шпион там.
3: Ну,
2: вот
3: шпион это вообще просто за гранью добра и зла. Вот. Хотя я, например, Ленина на дух не переношу, как личность, просто на дух не переношу. Но это мне никогда, мне не придет в голову сказать, что он антихрист, бес и страшный исчадие ада, потому что я прекрасно понимаю, что это один из руководителей нашей страны. Ну что нам теперь поделать? Вот, а был Петр Первый. Это же вообще тоже был антихрист, понимаешь, для некоторых, для многих, кто жил тогда в России, наши
2: сжигали с вами соотечественники. Сжигали себя в скитах.
3: Совершенно верно, который там просто переломал, взломал вообще архетип русского народа глубинный и так далее. Страшный человек. Ну что же мы теперь, мы же не будем кричать, что он реально там антихрист из чадя ада, и давайте сожжем там ему, я не знаю, там памятники уничтожим и так далее. Вот это, конечно, печальная история. А главное, что это происходит прямо во время войны. Это действительно большая-большая угроза. И иногда... Слушая вот это, нас принято ругать технократов, и, разумеется, за дело, но иногда, когда я читаю вот этих вот товарищей, да, там, с обеих иногда сторон, я думаю, нет, ну, слава богу, что у нас все-таки центристское в какой-то степени правительство, там, администрация президента и так далее, которое просто не дает этому, извините, перейти, слава богу, не давало до этого момента, и, надеюсь, не даст дальше перевести это в какое-то более ресурсное, скажем так, столкновение.
2: А ведь какое есть нехорошее всегда искушение в политике найти этого самого врага и сплотить, так сказать, оставшуюся часть вокруг?
3: А сплотиться нам нужно на том, понимаете, в отсутствии побед на фронте, это азы, не я, это нас учили этому, старшие товарищи, в отсутствии побед на фронте люди естественным образом переключаются на поиск врагов внутри. Поэтому я бы сосредоточился на том, что нам нужны победы на фронте. Потому что победы, они объединяют, как известно. У победы много отцов, да, пусть лучше там спорят, кто больше пользы принес, чем поражение, которое всегда сирота, как известно, да. И вот на этом надо сосредоточиться нам всем.
2: Пришла приятная новость тут недавно о том, что Международный олимпийский комитет вроде как снимает санкции с Россией. Я еще не очень хорошо понимаю, насколько это свяжется с тем, что наши сборные начнут выступать под нашим национальным флагом везде, что наши спортсмены поедут на следующие Олимпийские игры, ну, там, в 28-м году, да, они вроде. Не очень я это еще понимаю, но тем не менее. Какое-то движение происходит. То есть, с одной стороны, мы видим истерика саммит НАТО, новая помощь 70 ярдов Украине на год, видимо, в вооружениях там и прочее, прочее, прочее. Балтийская эта история. С одной стороны, видимо, ужесточение. С другой стороны, вот каким-то там свежий сквозняк какой-то там прошел, да? В области культуры, давай все-таки вернемся к тому, что ты у нас музыкант. В области культуры ты чувствуешь подобного рода изменения какие-то? Или все по-прежнему настолько же остервенело?
3: Нет, настолько же остервенело, 100%. Во-первых, я ничего не чувствую и вряд ли должен что-то почувствовать. Во-вторых, и вот эта история смог там и так далее. Во-первых, большие молодцы, тем не менее, все наши соответствующие там службы, которые сделали там все от них зависящее технически, да, для того, чтобы это произошло. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что это как господин Трамп в свою шизофреническую политику, которая, ну, где-то, наверное, приносит ему результат, да, он продолжает ее играть.
2: Точно.
3: Здесь хороший полицейский, здесь плохой полицейский. Говорят, будете хорошо себя вести, мы вам вернем там флаг и гимн, который не имели права забирать, да. Будете плохо вести, у вас будут удары по НПЗ. Вот, в этой связи там слишком сильно радоваться, я, к сожалению, не вижу никаких причин. Я имею в виду вот таким вот якобы оттепели там перегрузки, перезагрузки и так далее. Я много раз говорил, что все, значит, ограничения с нас снимут. Все. Как только мы победим.
2: Mm-hmm.
3: Ну, я сейчас гипертрофировал свою мысль, я прекрасно знаю про закон там, Магнитского, какой там отменили перед тем, как, ну, ты помнишь,
2: приняли,
3: в 70-х приняли, отменили там через 40 лет, а? У
2: и
3: нас тоже, у нас,
2: Магнитского
3: это понятно, что, да, это ясно, что да, у нас санкции останутся. Но вот эти вот все вещи, и культуру разблокируют, начнут всех приглашать, все будет хорошо, когда мы победим. А не победим, нас вообще не будет. Поэтому путь у нас только один, друзья. Вот, и постараемся сделать все от нас зависящее.
2: Из тех музыкантов европейских, которых ты знаешь, из звезд первой величины, которые теперь не хотят ездить к нам, которые прекратили играть с нашими исполнителями, выступать, кого тебе жальче больше всего, вот с этим я бы вот сыграл бы, но вот он, зараза, такой, не захочет этого сделать.
3: Никого не жалко. Мне никого не жалко абсолютно. Нет таких... И потом, я не знаю, есть замечательные...
2: Ну, кого бы ты хотел увидеть в Москве выступающим,
3: ну,
2: скажем,
3: слушайте,
2: из этих,
3: ну,
2: вот ребят?
3: Слушайте, конечно, это какие-то дирижеры, там, я не знаю, какой-нибудь Густаво Дудамель. Множество дирижеров замечательных, которые есть. Я, правда, не знаю, они, мне кажется, не высказывались. И, опять же, я уверен, что они, когда придет время, точно так же приедут. Я вот как раз не стал бы их спрашивать, хотят ли они сейчас приехать. Потому что те, кто хотят, они, конечно же, приезжают. Есть многие музыканты, даже среди тех, кто уехал, и на чей концерт я бы сходил. Но сейчас, мне кажется, это, об этом говорить даже смешно. Вот ты заговорил про культуру, пока у нас осталось 3 минуты. Ну, если из музыки там уйти куда-нибудь в сторону кино, пожалуйста, вот сериал Егора Бероева, да, «Марик», который они сняли про Мариуполь. И на, я, честно говоря, не знаю, пилот, это, видимо, какой-то фестиваль пилотных серий новых сериалов, и там какое-то есть какое-то жюри. Так вот, вот это вот жюри в полном составе, 15 человек, отказалось голосовать вообще за этот сериал, потому что этот сериал про ополченцев, про Мариуполь и так
2: просто
3: далее. Просто как... заблокировали. Просто там кто-то вышел из зала, об этом написал, какая-то ведущая «Эхо Москвы». Почему они до сих пор вообще, кто эти люди, вообще не понимают.
2: Они где-то в интернете,
3: вот,
2: мне кажется.
3: Да нет,
2: они,
3: нет,
2: слушай,
3: они там прямо...
2: Помню, они иноагенты уже, наверное,
3: нет,
2: да?
3: Нет, это не иноагенты, это вот люди, которые живут среди нас там и так далее. Среди бела дня полностью бойкотировали, не посмотрев даже сериал Егора Бероева, потому что это про, собственно, зону СВО и так далее. Вот это, конечно,
2: интересно,
3: уникальная
2: вот
3: совершенно история.
2: Был бы сериал какой-нибудь про террористическую группировку «Айдар», которая экстремистская, запрещенная и прочее-прочее, сейчас вот это обязательно происходит. Хотя это вещи, мне кажется, очевидные, террористы и фашисты. Вот эти бы люди остались бы интересные.
3: Ну,
2: там,
3: это и...
2: как-то, а высоко оценивать это художественное высказывание.
3: С ними все понятно. Вопрос только к тому, что вот, ну, меня спрашивали недавно, звонили журналисты и спрашивали, что я по этому поводу думаю. Ну, понятно, что я думаю, потому что у нас в стране почему-то, к сожалению, нет института репутации. То есть люди, которые в этом замешаны, конечно, их должны спросить просто на будущее, а почему это произошло? И если это произошло по их политической позиции, то нужно делать какие-то соответствующие выводы. Так вот, я сказал, что единственный путь — это, конечно, кадры. Кадры, которые решают все, как сказал 5 мая 35-го, что ли, года Сталин, а потом президент Путин повторил в 23-м году. Кадры решают все. Поэтому нам нужны кадровые институты, благодаря которым советская власть, выстроившая их за 20 лет, выиграла Великую Отечественную войну, в том числе, да? Нам нужны эти кадровые институты, и, соответственно, дальше кадровые решения, в том числе кадровые институты, воспитывающие управленцев, конечно же, и, что самое главное, национально ориентированную элиту в сфере культуры.
2: Я боюсь, что для этого должны годы пройти и смениться какое-то количество людей, потому что сейчас мне не очень понятно и не очень очевидно, кто будет учить эту новую национальную элиту.
3: С той же проблемой столкнулись и большевики в 20-х годах. Ничего, у них преподавали царские, в том числе офицеры. Это неизбежно. Нужны профессионалы под чутким, так сказать, идеологическим контролем. Вот. А дальше они должны воспитать уже нашу надежду, нашу молодежь и так далее. А
2: главное, чтобы эта молодежь не чувствовала, что ей натягивают кирзовый сапог на голову. Понимаешь, что,
3: безусловно,
2: к сожалению, есть такой риск, он регулярно возникает. У нас очень сложно сохранять границы разумного и, скажем так, умеренности. Это не в нашем национальном характере. Про умеренность нам сложно. Итак, спасибо тебе, дорогой, огромное. Сегодня у нас починял примус мой добрый товарищ, друг, блистательный музыкант, интеллектуал и целый первый заместитель председателя комиссии по развитию креативной индустрии Общественной палаты Петр Лунстрем. Обязательно жду тебя снова. Видишь, я уже, так сказать, решил, что мы с тобой третий раз видимся. Спасибо большое. Услышимся через неделю.
3: Спасибо, друзья. Спасибо, Евгений.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _«Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяют. выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
9: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
10: Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве Сухуми, 7 утра, в Улан-Удэ, полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения. США и Иран обменялись новыми ударами. Россияне смогут подтверждать право на льготы в магазинах через МАКС. Подробности далее. Украинские войска минированием подъездных дорог пытаются изолировать город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» от нормального снабжения. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, такие действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов. Корпус стражи исламской революции Ирана утверждает, что уничтожил нескольких американских беспилотников при ударе по американской базе в Иордании. Ранее армия утверждала, что поразила американскую базу Аль-Азрак, в частности, места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования. Издание Reuters, в свою очередь, отмечает, что системы ПВО Иордании сбили 3 баллистические ракеты, выпущенные Ираном. Кроме того, как утверждает КСИР, в ходе ракетных и беспилотных ударов уничтожены комплексы «Патриот» и установки «Хаймерс» на базе США в Кувейте. Тем временем США атаковали десятки военных целей около Ормузского пролива. Отмечается, что американские военные истребители, беспилотники и корабли наносили удар по иранским целям в течение 7 часов. Госпреды стран Евросоюза сегодня на заседании в Брюсселе продолжат попытки согласовать содержание нового 21-го по счету пакета антироссийских санкций. Разногласия между странами сохраняются, об этом сообщил РИА Новости, европейский источник. Заседание начнется в 10 утра по Москве. В повестке значится обсуждение как секторальных экономических санкций, так и индивидуальных рестрикций против отдельных физлиц и организаций. В случае, если госпредам удастся договориться, пакет будет отправлен на быстрое утверждение министрам, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу, возможно, уже к концу этой недели. Новый американский законопроект, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации. Штаты официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 года, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 на случай отсутствия альтернатив у американских компаний. В ответ же Россия также ограничила экспорт урана в США, однако однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений. Россияне смогут использовать национальный мессенджер Макс и биометрию для подтверждения личности и права на льготы в магазинах. Об этом рассказали в Ассоциации цифровых платформ. Уточняется, что эти изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики. Президент России Владимир Путин по итогам ПМФ в прошлом году поручил правительству разработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. С 1 же октября в силу вступает закон о платформенной экономике. Он станет еще одним этапом развития онлайн-торговли. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
12: Слушайте «Радио Спутник».
13: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, всех, кто на нас, естественно, подписан в Максе, всех, кто еще находится в нашей телеге. Не пропустите ничего важного, главного, любопытного, если вы там есть. Коллеги наполняют постоянно, актуально и оперативно самой важной и значимой информацией. Ну, естественно, самое главное – это прямой эфир 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Будем в ближайший час знакомить вас со всем важным, главным, любопытным, что в мире происходит, произошло или будет происходить. И на ближайшие полчаса наш гость – блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулева» Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
14: Да, добрый день.
13: Сергей, огромное спасибо, что согласились в этот час выйти к нам в эфир, прокомментировать, опять же, некоторые заявления и события, и ожидания, и опасения. Будет очень интересно узнать ваше мнение. И начать хочется вот с такого привета, уж извините от черной шутки, с того света. Потому что регулярно американские парламентарии принимали или как минимум рассматривали законопроект, который готовил небезызвестный, включенный в списки экстремистов-террористов Линдси Грэм, который недавно умер. И вот очередной такой проект, законопроект, готовится, будет рассматриваться. Касается он на этот раз, с одной стороны, ну вот тех моментов, по которым в Соединенных Штатах определенные парламентарии пытаются надавить на Россию, это банковский сектор, это энергетика, а с другой стороны, есть еще любопытный тоже поворот относительно того, что далеко, ну, все, наверное, понимают, что далеко не все сенаторы, далеко не все парламентарии американские на одной волне находятся, в этом смысле тоже между собой могут каким-то образом, ну не то чтобы конфликтовать, враждовать, но мнение, возможно, разделится, и пройдет ли этот законопроект еще напополам. Расскажите, пожалуйста, может быть, в целом сначала, вот по сути этого самого законопроекта, насколько это сейчас актуально для американской, опять же, политики, насколько это может быть болезненно, или, ну, может быть, правда, как-то по старинке, ну что, энергетика, энергетика, закрутим, закрутим, внесут опять несколько человек, несколько организаций в санкционные списки. Как вы рассматриваете ситуацию?
14: Ну, как бы это, да, это обычный. Уже не удивляют такие законопроекты антироссийские с этими санкциями. Тут надо понимать, что мы вообще сейчас находимся под таким количеством санкций, какого такой, ну, в нашей исторической перспективе не было вообще. То есть никогда такого не было, что какое-то государство вот так вот системно пытались задушить. То есть это войдет в учебники истории. Скажем так, вот. Что касается законопроекта, почившего, да, попадет ему там осиновый кол в известное место сенатора Линдси Грэма, то он, да, он достаточно тяжелый, он, это очередное такое ужесточение. Причем больше даже не только в отношении нас самих, а в отношении тех, кто с нами будет сотрудничать, кто будет закупать у нас энергоресурсы. То есть, ну, продолжение того же курса, по сути. Вот. Сказать, будет он принят или нет, ну, однозначно нельзя. Вот. То есть, вот, с одной стороны, сам по себе вот этот вот русофоб, умерший или погибший, там очень много странного, вот, он сам по себе в одиночку мало что решал. Если посмотреть на то, чем он занимался последние там десятилетия, вы увидите, что он постоянно бегал и скакал, призывая к санкциям против России, против Китая, против Ирана. Ну, такой какой-то бесноватый, действительно бес такой. Вот. И очень многое из его, понятно, желаний там не сбывалось. Вот сейчас продолжаются спекуляции там, в инфополе США на тему того, что там в память о нем будет принят этот законопроект, но точно так же сказать однозначно, будет это сделано или нет, нельзя. По одной простой причине, что мы видим, как маховик войны в Персидском заливе снова начинает раскручиваться. Были уже обстреляны суда хуситами в Баб-эль-Мандебском проливе, то есть это уже Суэцкий канал. Дефицит нефти, он нарастает по всему миру, не только нефти, там огромное количество ресурсов, сырья. Идет там большой очень список. Это влечет очень серьезное удорожание и проблемы для экономики, в основном, кстати, для экономики Евросоюза. И рассчитывать на то, что от российских нефти и газа откажутся такие там страны, например, как Китай, Индия, только в угоду США, ну, это наивно, по меньшей мере. Потому что ну, никаких альтернативных источников просто нет и быть не может.
13: Сергей, я к вашим словам дополню буквально пару вещей, потому что, ну, про Линдси Грэм, опять же, нужно, помимо того, что это сенатор, нужно, наверное, все-таки, да, помнить, что это один из самых главных русофобов, которые, в принципе, существовали, который активно ездил на Украину, и, наверное, более антирусский, антироссийский настроенных, не знаю, политиков, людей вообще сложно было в целом себе представить, человек, который даже в выражениях не стеснялся что-то про Россию негативное сказать. А с другой стороны, действительно, вот вы заходите на тот факт, что далеко не факт, что далеко не однозначно будет это принято. Ведь действительно, законопроект, если не вдаваться прямо совсем в детали, но ключевое сказать, этот законопроект может дать очень большие, очень серьезные полномочия лично президенту. Это далеко не каждому демократическому парламентарию по душе. И вот тот момент, который вы действительно упоминаете, что, мол, в память там о ком-то, чем-то примут, это, вот, наверное, у кого-то может быть такой настрой, что а вот мы сейчас потихонечку это все прокатим именно вот по таким рельсам. Но это действительно может, не то, что может посеять, но это вызовет абсолютно точно вопросы у определенных демократических кругов, которые не заинтересованы в том, чтобы президент Америки получал дополнительные единоличные полномочия.
14: Ну, тут еще есть один момент такой. Понятно, что там в США идет там борьба за власть очень серьезная, и у Дональда, нашего миротворца, очень большие проблемы. Это объективно. То есть достаточно посмотреть на ситуацию с Ираном. Вот. Я вчера узнал, что, оказывается, там есть термин такой, ТАКО называется.
13: Ну, ну ТАКО, хорошо, да? Это,
14: да, ТАКО, угу, да. Угу. Пленгово это Трамп, ну, то есть не сделай Америку снова великой, а Трамп всегда там дает заднюю.
13: Сдает назад, да. Рассказал да, много, Трамп... замах на рубль, как говорили во дворе, а удар далеко да, не всегда, есть... даже на копейку.
14: Да, да, то есть... Это уже, это их, это от них исходит, это их журналисты и скидывают, что его дико бесит, но ведь это на самом деле так. Смотрите, он позавчера сказал, что Штаты будут хранителями Армузского пролива.
13: И 20% что, брать, да?
14: Да, 20% будут забирать, это было позавчера, а вчера он сказал, что нет, уже 20% не будет, что он провел великолепный космический, бомбический переговоры со странами Персидского залива, и они просто будут давать ему очень много денег, инвестиций, и как бы уже 20% не надо. Ну, это кто, это как вообще? То есть, ну, я вот, когда Трамп делает какие-то заявления по поводу пролива, уже просто из фильма ДМБ ставлю картинку, там, где военный, глядя в небо, говорит, 335 в ответ на вопрос, на военный нам оружие дадут. Вот, ну, потому что ровно та же ситуация. То есть человек... Он не помнит, даже уже не то, что сутки назад сказал. Уже такое ощущение, что сужается вот это окно возможностей, и он забывает то, что он сказал 20 минут назад.
13: Но это, с другой стороны, знаете, сделало его президентом, причем дважды, если это работает на его избиратель, если так работает на американский контингент, ну, наверное, это удачный маркетинговый самопродвигающий ход, который работает. А вот в этом смысле, кстати, тоже вдогонку, в продолжение, доклад Пентагона, доклад военной инспекции Пентагона, достаточно, ну, как сказать, открытый и опубликован, и посчитали, что в американском военно-промышленном комплексе проблемы, которые, ну, не знаю, как-то Советским Союзом тоже, наверное, ассоциировались достаточно часто. Планы, короче говоря, не выполнили. Провалили те цифры, которые были предусмотрены по производству снарядов. Вот и в качестве объяснений говорят, что приводят такие аргументы, что, мол, работали на помощь Украине, вот контракты, которые там были, и поэтому все остальные деньги, все остальные ресурсы, которые можно было где-то как-то куда-то потратить, куда-то как-то ушли. Пусть, конечно, разбираются, пусть, конечно, выясняют, но вот этот момент, пусть и небольшой, что американский ВПК даже сам на себя перестает эффективно работать, пусть, опять же, на небольшой процент, но тоже достаточно примечательный и характерный.
14: Ну, в США вообще очень большая проблема сейчас, которой им бы стоило бы заняться, вот вместо того, чтобы залезать вот в каждую щель на земном шаре. Там очень большая потеря компетенций, именно производственных. Вот, то есть Штаты превратились в такой станок по печатанию денег.

0: несмотря на те санкции, которые они пытаются там накладывать на Китай, ограничения, там, завязать поставки и так далее. По всем статьям везде идет провал. И дело далеко не только в военно-промышленном комплексе. Вот. Но они продолжают безоглядно влезать вот эти чудовищные долги, делать эти автографы на своих салфетках. Это очень странное такое ощущение, если там приглядываться, изучать, смотреть. То есть категорически какое-то неприятие своих внутренних проблем. То есть на них вообще внимания не обращают. Они бегут убивать и грабить, и там соседние дома, не обращая внимания на то, не думая, что у их собственного дома уже чердак полыхает. Да, безусловно, с точки зрения политики США, ну, чисто такой аннексионной, грабительской, есть определенные успехи. Например, они захватили президента Венесуэлы и захватили нефть Венесуэлы. Вот. Ну, это вот...
1: Но вы согласитесь, что это же не экономический, не политический шаг, это по сути, ну как террористический какой-то, военный. В этом смысле претензий-то к ним никаких нет. А вот с точки зрения, правда, политики, дипломатии, экономических, социальных вопросов, вот тут как раз-таки сомнения возникают.
0: Нет, с точки зрения дипломатии к США вообще уже никаких вопросов
1: нет. Ну да, да, да.
0: То есть там идет чистый бандитизм, я не знаю, такой геополитический. То есть терроризм это не назвать, но вот у вас возникли какие-то проблемы, вы вышли, там ограбили соседа, заперли его в подвал, живете в его доме. Вот это то, что вот с Венесуэлой.
1: Да, да,
0: понятно,
1: да.
0: Что это не впервые все, но это геополитики-то какое отношение имеет? Вот, это просто такой один очень большой и отъевшийся такой клоп. Вот вопрос, вот когда и кто уже наконец найдет силы раздавить и хлопнуть. Вот, потому что существовать вот на улице, там среди множества домов, где живет вот один такой вот сосед, ну и второй там взять в Великобританию, ну, технически невозможно. Это же постоянно какая-то угроза. Я думаю, все это понимают. Тут еще большой вопрос, вот, что называется, долларовая система. Мы же понимаем, что Штаты никогда не отдадут свой долг. Вообще, в таких условиях это технически невозможно. Даже если вся планета сейчас начнет скидываться, как-то помогать, это невозможно. То есть нельзя сказать, что они просто живут в долг. Это какое-то неограниченное потребление, ничем не обоснованное и ничем не подкрепленное.
1: А вы прекрасный пример, на самом деле, привели вот сейчас, потому что, если говорить про финансовые системы, про банки, они же, по сути, и живут тем, что, ну, убеждены, что все, условно говоря, вкладчики, все, кто в этот банк принесли деньги, одновременно не придут и не скажут: а дайте нам деньги обратно. А в тех ситуациях, когда что-то похожее, не такое же случалось, возникали как раз серьезные финансовые кризисы, причем и мировые. И вот правда, здесь, если вдруг все кредиторы американские, я не знаю, кстати, какой процент, придут и скажут: а где наши деньги-то? Наверное, у них вот этот станок, вы говорите, станок печатный, мне нравится, что у них такой рулон просто стоит где-то, и они из этого рулона просто деньги отматывают. Вот мне кажется, этот рулончик-то или станок прям поиздержится, поизносится.
0: Ну, на самом деле, кредиторы не придут, потому они отлично понимают, что это будет означать, ну, крах их вложений.
1: Да, вот. Да, ничего не получится.
0: Но это ничто не мешает делать кредиторам то, что они делают уже не один год. Взять, например, Китай, они системно снижают объемы вложений в облигации США. Вот. Это происходит из года в год, системно. Там речь о чудовищных суммах. Вот. И, собственно, поэтому вот это даже печатным станком не назвать, то, что США включает. Там же Илон Маск, по-моему, Илон Маск сказал, что они обнаружили несколько ведомств, которые производят эти электронные деньги, то есть из ниоткуда. То есть просто бах, и появляются переводы.
1: Ну вот поэтому, да, вся эта система. Да, она как-то с контролем не очень.
0: Да. То есть ничем хорошим, безусловно, это не кончится. Примерно так же, как вот этот чудовищный пузырь искусственного интеллекта на рынке ценных бумаг, которые сейчас надувают, ну, там все вот эти биржевые проблемы и пузыри прошлого, они просто там детские.

0: ты гавкнешь в сравнении с тем, что происходит сейчас. Когда компании там стоят якобы там триллионы долларов, ну, это никоим образом не соответствует ни выручке, ни прибыли. К слову, там прибыли никакой нет, там десятки, сотни миллиардов долларов убытков, но на это не обращают внимания. Это идет истерия, это идет накачка. Это идет накачка, опять же, этими несуществующими деньгами. Вот, а потому что куда? Ну вот куда? Продукцию вот этого печатного станка неудержимого в США девать? Они девают это на фондовый рынок. В расчете, что он будет только расти. То есть ждет нас, прямо скажем, там явление не очень хорошее. К слову, Россия здесь... случись подобное, мы его переживем достаточно устойчиво. Опять же, ввиду вот этого постоянного тренинга, который нам проводят уважаемые западные партнеры. Посмотрите, у нас фондовый рынок с 2022 года существует под каким давлением. Вот, ничего, вроде как бы живы, здоровы. Но пузыря такого нет, и, соответственно, того обвала, который, ну, он неизбежен просто, вот, не знаю, там, по закону физики, который все равно произойдет в Штатах, а, соответственно, потащит все остальное за собой. Вот такого не будет и быть не может просто.
1: Сергей, в космос предложу вам перенестись, потому что достаточно любопытное прозвучало заявление. Заявление от гендиректора Роскосмоса Баканова, который сообщил о том, что были переговоры с НАСА, то есть мало того, что этот контакт ведутся, так еще и успешные какие-то результаты в этих переговорах проводятся. И, среди прочего, договорились продлить срок совместного пользования МКС, вообще срок продления работы МКС, до 30-го года. Было это на пресс-конференции, на особенно специально сказано. И тут, правда, помимо того, что вот МКС еще несколько лет полетает, еще вот такой момент, что оказывается, ну, правда, по некоторым направлениям российские, американские чиновники, специалисты могут договариваться.
0: Ну, тут надо понимать, очень большие страны в условиях глобализации, они же не состоят из одних идиотов, вроде Трампа или Линдси Грэма и так далее. Вот, ведомства и страны ведут множество контактов между собой по различным линиям. То есть там-то люди не йоды, там ученые, там силовики, там еще кто-то. То есть вот это вот взаимодействие, оно идет постоянно. И это правильно, оно и должно идти. Вот. Ну, невозможно в условиях там, в современном мире взять и закрыться полностью. Угу. Ты не выживешь просто. То есть это скорее символ нормальности. Того, что ну, в Штатах еще остались люди, например, с мозгами. Вот. Это не может не радовать. То есть это всегда хорошо. Ну, представляете, это же ядерная держава, если там все будут идиотами поголовно, это как бы опасно.
1: Ой, слушайте, про идиотов поголовно в последнее время, я уверен, и наши слушатели многие выскажутся про разные страны, более того, и специалисты многие так выскажутся. А вот как в этом смысле оценить бывшего, правда, чиновника немецкого Минобороны, некто Ника Ланге, который среди прочих своих высказываний говорит, нужно нажать на Россию в Калининградской области. Вот Калининград нужно сделать мало того, что уязвимостью для России, так еще и дорогостоящий. То есть, ну, я не знаю, как это рассматривать, как не угроза суверенитету государства, напомню, действительно, как вы сказали, ядерной державы. Но вот такие призывы звучат. Еще раз напомню, это бывший чиновник, но, тем не менее, для Германии достаточно резонанс на заявление и призыв прошелся.
0: Ну, тут ключевое слово «бывший». То есть они, в принципе...
1: Ну да, два раза, все, просто чтобы угодно. Не было такого, что в Германии кто-то вот, там призвал.
0: Но суть в том, что Германия, вот это удивительный, совершенно беспрецедентный пример в истории, когда государство, потеряв какую-либо самостоятельность, они уже давно находятся под внешним управлением США, но они уже начинают действовать напрямую во вред себе. Таких примеров, как с Германией, их просто нет. Не секрет, что десятилетие становления немецкой промышленности, лучшей во всем мире, основа этого становления – это были наши нефть и газ. Это были российские ресурсы. Именно на дешевых российских ресурсах выросла вот эта нефтехимия, автомобилестроение и все остальное, что сейчас подыхает. И как бы это не какая-то игра слов, это статистика. Они сами это признают. Они теряют сотни тысяч рабочих мест. Причем, ну, сотни тысяч, тут это уже так, это звучит уже мелочью, потому что это взять один Volkswagen у них. Вот. Компании выводят производство за рубеж в Китай, в США, немецкие компании, вот та основа основ. Мне просто интересно, Германия, которая, ну, это, понимаете, вот с точки зрения биологических организмов, поведение Германии, оно необъяснимо, потому что инстинкт самосохранения должен быть у всех. Оно не может, там, не знаю, обезьяна, чтобы ударить другую обезьяну, взять и открыть себе ногу. И бросить туда.
1: Ну, а потом еще удивиться, делать. Где нога. Понимаете? Вот в чем дело еще, да, главное. Но... Это действительно, ну, большой вопрос. Люди...
0: Германия отвезла уже обе. Ну там уже... Ну, вот они... Подумать только, на что они рассчитывают? На что? Потому что промышленности все не... За счет чего жить, выживать и зарабатывать? За счет сельского хозяйства в Германии? Ну это смешно, конечно. Вот. И в принципе нереализуемо. Промышленности там нет уже и не будет. Потому что, ну все, ушедшее, ну, представьте себе, заводы перенести, а там ведь заводы огромные переходят, холдинги приезжают, ну, кто их будет назад притаскивать? У них единственный расчет, это одолеть руками Украины Россию и начать ее распиливать. И отсюда получить, как бы, компенсацию, многократно превышающую расходы и проблемы, но этого не будет. Понимаете, вот Германия сама загнала себя такой цусванг, откуда нет выхода.
1: Сергей, 15 секунд, прошу прощения.
0: А, ну все, извините, ну, мы все равно победим. Вопрос в том, когда Германия, США и другие, скажем так, западные партнеры это поймут, я осознаю.
1: Сергей, вам огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши мысли, за ваши слова. Сергей Колясников, автор телеграм-канала «Зергулио», в эфире «Радио Спутник».
2: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
7: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия будет и от нового генсека ООН добиваться предоставления ей списка жертв провокации в Буче. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя. Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что нынешний генсек ООН Антонио Гутерреш уходит от вопроса по списку якобы погибших в Буче. Напомню, Минобороны России в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, является очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Доукомплектованная после колоссальных потерь 159-я бригада ВСУ продолжает нести потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Ранее агентство отмечало, что украинские военные 159-й бригады, воюющие на Харьковском направлении, находились на позициях более полугода без снабжения продовольствием и медицинской помощью. А самых недовольных командование убивало сбросами с дронов. Президент США Дональд Трамп накануне провел совещание в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения широкомасштабных ударов по Ирану. Это утверждает портал Access со ссылкой на источники. Как уточняется, среди высокопоставленных официальных лиц на совещании присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хексет. По данным источников, на встрече обсуждались новые планы по нанесению ударов по стратегическим целям США в Иране, помимо ударов по целям в Ормузском проливе. Паводки начали формироваться на реках Приморского края из-за вхождения тайфуна Бави в атмосферный фронт региона. Об этом сообщает Примгидромет. Синоптики отметили, что на 7 метеостанциях края количество выпавшего дождя достигло критериев опасного явления до 75 миллиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Харольском округе – 101 миллиметр. В связи с этим на большинстве водотоков уровень воды поднялся на полметра, а на реке Раздольной – до одного. Как сообщают синоптики, влияние тайфуна Бави на погоду в Приморском крае прекратится завтра, 16 июля. Учитель при нарушении школьникам дисциплины на уроке сначала может сделать ему устные замечания, а при повторном нарушении привлечь сотрудников школы, ответственных за соблюдение дисциплины в учреждении, для профилактической беседы. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России Марина Конева. По ее словам, ведомство определило перечень действий педагогического коллектива в случае нарушения школьникам дисциплины в наступающем учебном году. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Еще больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Все по-прежнему. Найти нас можно на частоте FM 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов и частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Обязательно загляните. Ну, а если у вас вдруг на радио, в радиоформате нас не послушать, обязательно посмотрите в интернете. Вконтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Вещаем и в текстовом формате, и в аудио, и видео тоже можно посмотреть. Главное, естественно, прямой эфир. Прямо сейчас, на ближайшие полчаса, наш гость Мария Кич, востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока. Мария Вячеславовна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, доброе утро.
1: Мария Вячеславовна, огромное спасибо вам, что согласились выйти к нам в эфир. Ваше мнение всегда очень интересно послушать, всегда компетентно, актуально и, ну, как сказать, на подумать, скажем так.
9: Спасибо большое.
1: Это вам спасибо, что вы к нам в эфир достаточно регулярно выходите. Для начала вопрос такой. Вопрос связан с конфликтом, который разворачивается на Ближнем Востоке между США и Ираном в первую очередь. От Ирана несколько громких и резких заявлений относительно успешно проведенных ударов. Среди прочего, поражены и нарушена работа некоторых объектов в Кувейте, в Иордании, в Бахрейне. То есть пока американцы о своих каких-то ударах фоточки и видео постят. Но вот комплекс «Стражи исламской революции» рассказывает вот о таких достаточно стратегически выверенных ударах, собственно говоря, которые вот тогда, несколько месяцев назад, очень многих навели на мысль, что у американцев ну толком ни стратегии, ни возможности как-то себя защитить. Как расцениваете ситуацию на данный момент? Какова диспозиция? И вот правда, насколько эффективно, насколько и у кого сейчас есть инициатива?
9: Ну, Иран продолжает делать то, что он и делал изначально. То есть он планомерно, методично выносит американскую военную инфраструктуру в странах Персидского залива и, соответственно, еще в ряде других стран Ближнего Востока, ну, например, в Иордании. Ну и точно так же там в Ираке, да, на территории иракского Курдистана. Вот и все. Зачем Ирану это нужно? Во-первых, потому что Иран хочет в целях собственной безопасности, в том числе, чтобы американцы с Ближнего Востока убрались и чтобы у них баз там не было. И поэтому корпус стражи исламской революции делает для этого все. Он там физически убирает это американское военное присутствие из Ближнего Востока. И во-вторых, потому что Иран понимает, что совершенно неминуема война с Израилем. И война, что уже называется вот та самая, которая последняя, та самая, которая на уничтожение. И в свете этих событий Иран же знает, что система противовоздушной, противоракетной обороны Израиля, она инкорпорирована в региональную вообще в целом. То есть, например, когда из Ирана на Израиль летели ракеты, их ловили не только железный купол, не только праща Давида, то есть израильские ПВО и ПРО. До этого их ловили системы ПВО и ПРО вообще по всему Ближнему Востоку. Вот с этих самых американских военных баз. И все, и сейчас Иран просто продолжает их убирать. И когда Израиль останется с Ираном один на один, не железный купол, который себя показал, на самом деле не таким эффективным, как его пиарили, не другие какие-то системы ПВО и ПРО, типа праща Давида, они просто не смогут иранскую атаку и все, что из Ирана там полетит в Израиль, они просто не смогут все это сдержать. Вот и все. То есть Иран расчищает для себя пространство в регионе во всех смыслах этого слова.
1: Мария Вячеславовна, вот вопрос, ну, просто вот он со стороны, что ли, напрашивается, вот со стороны человека, который вроде не погружен, но вот на поверхности очевидно что? Ну, многие страны монархии Персидского залива, условно говоря, я сейчас упрощаю, платили Америке за свою безопасность. Америка там размещала свои военные базы, свои объекты. Ну, грубо говоря, вот опять же упрощаю. Вот сейчас, насколько, в принципе, по региону это мнение может поменяться, что, а может, мы не будем американцам платить? Потому что вы упомянули, вот что называется, конечную цель, вот этот конечный пункт, который, ну, вот действительно раскрывает глаза, ваши слова это делают. А вот прямо здесь и сейчас, условно говоря, продлят, не знаю, в Эмиратах, в том же в Бахрейне, в Иордании, вот я перечисляю страны, в которых объекты американские были поражены, в Кувейте, подумают ли там, достаточно ли будет, я уж не знаю чего, политической воли или собственной какой-то воли для того, чтобы сказать, вот знаете, ваш контракт на продление нахождения ваших военных на нашей территории мы не будем.
9: Я просто думаю, смотрите, это государства, которые разместили на своих территориях американские военные базы, именно для того, чтобы по ним не прилетало, из Ирана в частности, именно для того, чтобы их никто не бомбил. Сейчас их бомбят именно потому, что на их территории расположены американские военные базы. Это режимы, которые от американцев зависимы, абсолютно зависимы. Та же самая Иордания на протяжении десятилетий получает от американцев дотации. У тех же самых монархий там, в государствах Персидского залива с американцами тоже теснейшие связи, личные, коммерческие, там, торговые, политические и прочее, прочее, прочее. Естественно, естественно, они не могут просто так легко развернуться, просто так легко отказаться и, соответственно, побежать и целовать перстни Аятолле. А американцам вот помахать им ручкой и сказать: «Нет, ребята, извините, вы нам не подходите». Если это произойдет, то это произойдет тогда, когда американское военное присутствие в регионе будет стерто физически. И еще на самом деле непонятно, это риторический вопрос, что будет происходить с самими этими государствами. Потому что, вот смотрите, когда ты размещаешь на своей территории иностранные военные базы, полагая, что в случае необходимости они будут тебя защищать, ты тем самым просто-напросто отторгаешь от себя часть собственного суверенитета. Ты просто в этот момент, сам по себе становишься несуверенным. Ты эту политическую субъектность утрачиваешь. Поэтому вот в ситуации с монархиями Персидского залива, там ситуации с Иорданией и так далее, учитывая, что в этих государствах хватает проблем там собственными гражданами, собственными подданными в том числе, хватает там внутренних политических проблем, там, вследствие там ряда факторов и прочее, прочее, прочее. Вот я об этом изначально говорила, что политическое будущее там этих режимов, этих государств в том виде, в котором они существуют на данный момент, под вопросом.
1: Справедливо, но именно поэтому, вот опять же повторюсь, не очень верится, что эти государства вдруг возьмутся как-то за ум и американское присутствие ограничат. И ваши аргументы, которые вы приводите, они вот действительно, они очевидны, они понятны. Но вот поверить в то, что это реально случится, как-то вот не получается пока что.
9: Понимаете, в чем дело? Они не могут ограничить американское военное присутствие. Угу. Сами по себе. Что, например, сделает этот маленький крошечный Бахрейн с вот этой пятой базой американского военного флота? Что может сделать катарская армия, это уже само по себе смешно, с базой там Аль-Удейд, которая расположена на территории Катара? Эти вопросы за них решает Иран. Вот и все.
1: Справедливо. А вот в дополнение, в развитии этой истории, помимо ударов, о которых Америка отчитывается, нанесенных по определенным объектам, по территории Ирана, есть еще и экономическое давление, новый блок санкций ввели, расширены уже существовавшие санкции, включены дополнительные несколько десятков человек в эти списки, несколько десятков компаний, корабли, естественно, тоже. Насколько вот по этому фронту Америка, эффективно, что ли, действенно реализуют какие-то свои инициативы? Насколько вот подобные шаги для Ирана болезненны, насколько они могут стать каким-то, уж извините, пытался вспомнить в русском языке слово, геймчейнджеры, то есть то, что меняет ситуацию вот в пользу того, кто этот шаг предпринимает?
9: Слушайте, в свете нынешних событий, а именно там продолжение войны, пугать Иран какими-то новыми санкциями, Иран, который под санкциями там почти 50 лет.
1: С конца 70-х, да.
9: Да, это все равно, что, простите меня, пугать южа тонкими джинсами. То есть американцы просто, они не знают, что с этим делать. Они не понимают, что с этим делать. А Трамп в свое время Нетаньяху пообещал Тегеран за 3 дня. Но что-то как-то не получилось. Блицкриг не удался. Я буквально 11 июля прилетела из Ирана. Я там на похоронах Хамини была. Это самое глупое, что могли сделать американцы, это убить Хамини, действительно, все-таки есть. Потому что момент такой патриотический, момент национального единения, и я бы сказал, конечно, это будет видно позже, но хочется там в это верить, национального возрождения в Иране. На мой взгляд, да, он совершенно очевиден. Совершенно очевиден, потому что, простите меня, там действительно все эти огромные толпы, там не несколько десятков тысяч человек на похоронах, там, mm-hmm. а действительно миллионы. 20 миллионов в Тегеране, там 10 миллионов в Мешхеде. Я там сама с крыши все это смотрела, я сама все это снимала. Ну, понятно, понятно, что это все бюджетники, которых нагнали.
1: Ну да, да, да, да.
9: Из баллистических ракет. Но это просто, такие заявления просто смешны. Поэтому, ну, Иран понимает, что для Ирана эта война экзистенциальная. Для Ирана эта война эсхатологическая. А учитывая иранскую там религиозную мистику и прочее, прочее, прочее, естественно, иранцы смотрят на это буквально как на войну с сатаной, буквально как на войну с шайтаном, буквально как на войну с силами тьмы. Это очень важные моменты, которые игнорировать ни в коем случае нельзя.
1: Мария Вячеславовна, а как более... вы... Да, прошу прощения.
9: Ну, тем более, да, у Ирана есть успехи в этой войне, безусловно. Поэтому то, что он продолжает выносить американские военные объекты в регионе, да, совершенно закономерно.
1: Угу. Хотел уточнить у вас, узнать ваше мнение относительно вот публикации, которая в американской прессе появилась, о том, что израильская разведка пыталась вербовать или вербовала бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. В Иране выступили с опровержением в офисе Ахмадинежада, мол, такого не было ничего нигде никак. Как рассматривать подобное заявление? Это же и информационный тоже какой-то удар, очень достаточно серьезный, потому что, ну, как минимум на уровне фамилии Ахмадинежада, бывшего президента, знали и, я уверен, помнили. По новостям он проходил в свое время достаточно широко и громко. То есть персона, ну, мягко говоря, не последняя, даже понимая, что в Иране все-таки вот религиозный момент, религиозная власть, ну, мягко говоря, опять же, не менее важна, если, естественно, не более.
9: Ну, смотрите, на самом деле это никакой не удар по репутации Ахмадинежада для тех людей, кто вообще понимает, что происходит. Потому что Наоборот, это для тех, кто понимает, что происходит, это большой комплимент Ахмадинежаду. Потому что очевидно, что американцы и израильтяне врут. И очевидно, что они тем самым, вот пытаясь сказать, что якобы Ахмадинежада, что якобы они Ахмадинежада там завербовали, они тем самым просто подтверждают то, что они его не вербовали, и они его боятся. Они боятся, что он придет к власти. Потому что Ахмадинежад это достаточно радикальный товарищ, и он при этом, кстати, ну, он не религиозный, он не мулла, не аятолла, ничего подобного. Он светский националист. И вот он как раз-таки был категорически за ядерное оружие. Вот он как раз-таки был за уничтожение Израиля. Он как раз-таки всегда был за полное устранение американского присутствия в регионе. И они действительно боятся, что на фоне всех этих событий вот люди с именно такими взглядами, неумеренные, там, неразумисты, не какие-то там рационализаторы, а те вот, которые действительно, вот Марк Бар Исраиль, Марк Бар Омрика, что вот именно такие люди к власти придут и будут приняты уже, в частности, политические конкретные решения. Например, не знаю, там, Мадштабу того же самого Хамини уговорят, допустим, на фетву о допустимости создания ядерного оружия или что-то вот, или какие-то вот подобные шаги будут предприняты. Поэтому, да, это была попытка Ахмадинежада очернить. В надежде, что свои же иранцы после этого к нему отнесутся крайне-крайне плохо, и не знаю, там будут судить, там накажут, казнят, убьют, все что угодно. Но тем не менее, естественно, этого не произошло. Почему это должно произойти?
1: А вот интересно...
9: Это буквально комплимент Ахмадинежаду.
1: А вот в этом-то интересно, вот почему такая публикация появляется? Я абсолютно согласен с вашими словами в адрес конкретно этого издания, да и издания американских многих в целом, что там публикуется, ну вот ради того, чтобы посеять какую-то точку зрения, и теперь все на это будут ссылаться, даже не вдумываясь, насколько это правдиво. Но это получается какое-то либо непонимание того, что внутри Ирана происходит, либо непонимание, отсутствие понимания истории, ну, потому что Ахмадинежад, вот он совсем недавно был, люди, у которых, не знаю, там, две извилины и два мегабайта оперативной памяти в голове, могут еще помнить его действия, его слова, заявления. Как это расценивать? Я понимаю, что я пытаюсь, как сказать, у вас узнать мнение относительно того, что было в головах там редакторов, которые публиковали эту статью, или тех политиков, которые ее заказывали. Но, тем не менее, это же очень любопытно. Я даже пытаюсь с чем-то сравнить в другой стране, в другое время, и вот параллели не приходят. Это вот действительно залезть внутрь страны, выдать что-то как инсайт, а по факту это какая-то, ну, липа.
9: Ну вот смотрите, незадолго до американцев об этом писали израильтяне. Кстати, израильская
1: пресса. Ну, естественно, американцы с них станется, да, как говорится, прошу прощения.
9: Да, американцы просто, что называется, это подтвердили. Ну, на самом-то деле, когда мы задаемся вопросами, а почему они пишут такие глупости, с какой целью, они же совершенно не знают Иран, да, черт побери, они действительно совершенно не знают Иран. Если бы они знали Иран, они бы не влезли в ту войну, которая сейчас идет. Вот и все. Они действительно не знают страну, они бы не убили Хамини, потому что это самое глупое, что они могли бы сделать. Но они бы не сделали очень много всего. Они бы совершенно иначе выстраивали бы свои отношения с Ираном и с иранцами, если бы они знали Иран. Насколько я понимаю, у них действительно вот этот Iranian office, он действительно очень слабый у них. То есть там действительно сидят какие-то совершенно там карикатурные иранские там эмигранты-либералы, которые рассказывают какие-то сказки им о том, что все иранцы, все иранки мечтают снять хиджабы там и свергнуть проклятых мул. Вот понимаете, вот насколько там у каких-нибудь там мимо крокодилов в интернете, в комментариях, карикатурное представление об Иране и иранцах. И, к сожалению, вот в России оно тоже распространено весьма, и об иранской истории. Вот в Штатах происходит, насколько я понимаю, то же самое. Причем, как мы это видим, там даже на уровне разведки, там даже на уровне ЦРУ, даже на уровне каких-то правительственных структур. Потому что если было бы иначе, американцы бы просто не начали то, что начали. Они бы во все это не влезли. Трамп сейчас тоже в такой ситуации, что он не может с иранской темы соскочить, ну вот просто так по щелчку пальцев. И что с этим делать, он тоже совершенно не понимает. Почему американцы продолжают там по Ирану наносить удары? Потому что они не видят других вариантов развития событий. Разрушить Иран изнутри не получилось. Начинать наземную операцию — это будет очень больно. Остается только, да, вот периодически бомбить.
1: А как вы оцениваете попытки, я вот даже не знаю, какое слово правильно сказать, не то позаигрывать с Ираком, не то вернуться в Ирак, не то начать какое-то сотрудничество с Ираком, потому что вот очередной из этих, мне понравилось ваше сравнение, карикатурные, но правда есть карикатурные чиновники. Ладно, глава Пентагона Пит Хексет рассказывает о том, что Америка готова потребовать, что Америка будет требовать от Ирака для того, чтобы укрепить сотрудничество, для того, чтобы продолжить это сотрудничество, может быть, в каком-то смысле опять же вернуться. Ну и среди прочего звучит вот это требование разоружить проиранские какие-то группировки для того, чтобы дальше как-то что-то развивать. У Америки с Ираком сейчас что и как в этом плане?
9: Ну, у Америка на самом-то деле из Ирака выдавливается тем же самым Ираном. Вот и все. То есть американцы, они остались, по-моему, только в иракском Курдистане. Все остальные американские военные базы, войска оттуда выведены. То есть они изначально об этом говорили, они там сами выводили какие-то войска. Вот. А потом, когда началась война, Иран им просто в этом помог. То есть в плане физического присутствия, в плане военного присутствия американцы Ирак, конечно, потеряли. Но они все равно пытаются сохранить влияние на него. И в частности, понимаете, вот эти вот заявления про то, что нужно разоружить там проиранские группировки, ну, понимаете, это те самые группировки, это имеется в виду Катаиб Хизбалла, Хашта Шааби и так далее, там куча других. Эти самые группировки, они вообще появились-то когда? Они появились во время войны с ИГИЛ, террористической организацией, запрещенной в РФ. Это вполне себе, это шиитские преимущественно группировки, конечно. Вот. И они очень-очень боевые. И это они с достаточно богатым боевым опытом. То есть здесь та же самая ситуация, что и с Хизбаллой, и с Хамас. То есть они под военным давлением, они под прямой военной угрозой, они под там прямым, да, с перспективой военного уничтожения, они Хизбаллу и Хамас не могут разоружить. Не могут, при условии, что они выкручивают руки ливанскому правительству, при условии, что они там всех известных там лидеров Хамас в Газе там вообще убили.
1: Mm-hmm.
9: Всех известных там лидеров Хизбаллы, ну, кроме нынешнего, Нейма Касима вообще убили. Но, тем не менее, они не в состоянии их разоружить, потому что ни Хизбалла, ни Хамас, ни группировки вот эти в Ираке, они разоружаться не собираются, потому что они понимают, что для них разоружение это смерть и потеря Родины. Иракцы, значит, происходит такой процесс, значит, о котором они говорили достаточно давно, но который сейчас, значит, близится к завершению. О том, что они собирались, эти группировки, там, Хашд аш-Шааби в первую очередь, включать вообще в состав официально вооруженных сил Ирака. И это тоже такой хитрый финт у сами, потому что можно будет после этого смело и спокойно говорить, а у нас нет никаких группировок.
1: Да,
9: у нас
1: да.
9: Вооруженные силы Ирака. Никаких группировок нет. Ну что, все, их не существует. Вот и все. А та же самая Катаиб Хизбалла, понимаете, она гораздо более многочисленна по количеству, чем, например, ливанская Хизбалла. Пригодится ли она Ирану там на случай там, условно военной операции, военного вторжения в Иран наземного? Ну, конечно, да. А пригодится ли она Ирану, если, допустим, там с Хизбаллой, с той же самой, или там в отношении Ирана будут предприниматься какие-то действия там сирийскими властями в Дамаске? Тоже, безусловно, да. Это те активы, которые поддерживались там годами, десятилетиями. Поэтому что значит просто взять и разоружить? Вот по мнению, что американцев, что израильтян, все, кто им не нравится, они должны просто там сами добровольно там сдать оружие и отползти в сторону. Понимаете, потом, когда мы говорим про разоружение этих группировок, у этих группировок нет собственной авиации. У этих группировок там нет собственного там ПВО. У этих группировок нет своего флота. У этих группировок много чего нет, потому что это там сильные организации, конечно, это организации... Это организации, там, прошедшие много чего, но тем не менее, это не полноценные армии, это не настоящие армии. И когда они кричат о том, что они должны разоружиться, а что они должны сдать? Они должны сдать стрелковое оружие? Они должны сдать там какие-нибудь там минометы и гранатометы? Они должны сдать там те автомобили, которые у них есть? С чего бы это? Это, извините меня, не масштабы там демилитаризации Германии или Японии, грубо говоря. Это потрясающе, понимаете, это потрясающее вообще требование израильтян. Израильтяне — это вообще, по-моему, единственные такие акторы в истории, которые всегда, постоянно жалуются на то, что их враг им же сопротивляется. Вот на которого они напали, в отношении которого они осуществили агрессию, вот эти негодяи еще и смеют сопротивляться. И израильтяне не продолжают жаловаться вот, буквально до того момента, пока у их врагов есть хотя бы камень или рогатка.
1: Мария Вячеславовна, я прошу прощения, у нас время заканчивается. Заслушаться вас, конечно, можно. Спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. Востоковед Мария Кича на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо.
10: Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
11: Сколько ни ищу, все не то.
12: Ага.
11: Нужен и мужественный, и заботливый.
12: Ага.
11: Чтобы говорил интересно.
12: Ага.
11: И с чувством юмора.
12: Ага.
11: Нужен он, тот самый.
10: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
11: Тот самый.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Ереване 9, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Белгородскую область. Есть пострадавшие. Госпреды ЕС продолжат попытки согласовать новые антироссийские санкции. В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна. Подробности далее. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что в городе Грайворон мужчина и женщина ранены из-за детонации дрона. Им оказывают необходимую помощь. А в селе Никольское мужчина ранен в результате атаки на частный дом. Его доставляют в больницу. Из-за нехватки младшего офицерского состава в ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что эту информацию подтверждают опубликованные некрологи уничтоженных противников. По данным источника, в украинских соцсетях отмечается кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Вражеские дроны уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону. Никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он также уточнил, что в железнодорожном районе обломки дронов повредили кровлю частного дома, а в советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Как уточнили в Минобороны России, этой ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских дрона на территории страны. Госпреды стран Евросоюза сегодня на заседании в Брюсселе продолжат попытки согласовать содержание нового 21-го по счету пакета антироссийских санкций. Разногласия между странами сохраняются. Об этом сообщил РИА Новости, европейский источник. Заседание начнется в 10 утра по Москве. В повестке значится обсуждение как секторальных экономических санкций, так и индивидуальных рестрикций против отдельных физлиц и организаций. В случае, если госпредам удастся договориться, пакет будет отправлен на быстрое утверждение министрам, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу, возможно, уже к концу этой недели. Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился, несмотря на сообщения о росте там заболеваемости лихорадкой денге. Об этом рассказали в Генконсульстве России. Там отметили, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой на атоллах Ра, Кафу и Ба на Мальдивах. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали. Штормовое предупреждение действует в Хабаровском крае из-за приближения тайфуна Бави. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. Там добавили, что основное ухудшение погоды затронет восточные районы края. А в предстоящие сутки непогода переместится на север региона. Там ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. Пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла в России за 10 лет более чем на 7%, что для онкологии является серьезным результатом. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он уточнил, что еще в 2015 году доля пациентов, состоящих под наблюдением 5 лет и более после установления диагноза, составляла 53%, а к 2024 году она достигла 60%. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой начинается в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Кадыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопрос. Ну и, конечно, начать бы, наверное, хотелось итогов, подведения итогов такого большой командировки министра иностранных дел с большой делегацией в Африку. И хоть командировка по Африке закончилась, но встречи с представителями африканских стран не прекратились. Вот накануне министр иностранных дел встретился с государственным министром и коллегой министра иностранных дел африканской интеграции чадцев за рубежом Республики Чад. В общем, такая большая и сложная, на мой взгляд, со стороны была прошедшая неделя. И сейчас узнаем у Марии Владимировны. Мария Владимировна, доброе утро. Я смотрю, вы прям похорошели под африканским солнцем. Не примите это за лесть, но зрители, кто смотрят, я думаю, поддержат.
3: Спасибо вам большое. Как говорится, работать, не отдыхать, поэтому держим себя в тонусе. Ну и работу, собственно говоря, держит, мне кажется, в тонусе. Спасибо большое. Солнце, честно говоря, африканского мы не видели, только если из окна, потому что все проходило в помещениях. У нас, мне кажется, и каких-то открытых мероприятий протокольных, кроме встреч торжественной Сергеевича Лаврова в аэропорту, очень красочной, между прочим, я думаю, все видели, когда прилетели в Бурунди, то это всегда традиционная такая церемония с танцами, барабанами, национальными костюмами. И по прилету, и после прилета то же самое. После окончания визита, перед отлетом, такая же была красочная церемония. А так все мероприятия были в помещениях. Я, честно говоря, думаю, что короткие перебежки от автомобиля до входа на загар не повлияли.
2: Ну, это, как всегда, миф о работе журналистов и о вашей в том числе, что вот так много стран видите. Ну да, в кортеже из аэропорта в какой-нибудь торжественное мероприятие, в большой какой-нибудь дворец и обратно. В общем, да. Ну, каковы итоги, если коротко, африканской командировки? Хотя вот я говорю, Сергей Викторович вернулся, но вчера продолжал встречи с представителями Африки.
3: Да, но это уже были московские встречи, это серия переговоров, традиционная. Мне кажется, у нас в неделю традиционно один или два визита глав внешнеполитических ведомств в нашу страну, либо какие-то большие мероприятия в нашей стране международные с участием глав внешнеполитических ведомств. Основные итоги мы комментировали, Константин, ежедневно на сайте Министерства иностранных дел. И мне кажется, что вот будет совершенно неправильно, если мы все сведем к какой-то одной фразе. Это действительно требует и изучения, и прочтения тех документов, которые были приняты. И я искренне желаю тем, кому это действительно важно, интересно или нужно по работе, а также еще и для учебного процесса, будь то преподаватели, будь то студенты, обратиться к этим материалам и действительно все прочитать. Если можно было бы выбрать ту самую одну фразу, которая не была бы банальной, раскрывала бы смысл и давала бы как раз, и была бы приглашение вот к дальнейшему прочтению, я считаю, что это и есть те самые шаги, которые ведут или которые уже являются конкретной реализацией того, о чем мы говорим, о многополярности, безусловно. Потому что это не просто двусторонние визиты, это не просто переговоры в двустороннем, многостороннем формате. Это нарождающийся мощнейший центр силы, ресурсной, политической, принятия решения, влияния на принятие решения. И, конечно, это формирование будущей конфигурации международных отношений. Потому что одна из центральных тем — это, безусловно, расширение присутствия африканского континента в Организации Объединенных Наций. И при этом надо отдать должное, это очень важно, насколько реалистичен подход африканских стран и африканцев, я имею в виду политических деятелей, дипломатов, вообще к пониманию того, во что превращают Организацию Объединенных Наций западники. То есть это не просто разговоры о том, что «а дайте нам еще место» или «давайте вместе поработаем над расширением присутствия Африки в руководящих, ну, сейчас в первую очередь, кстати, безопасности ООН, вне зависимости от того, что там происходит». Нет. Это понимание и осознание ответственности, в том числе за уникальный международный механизм, и ощущение абсолютного творящегося безумия, которое стимулируют западники, подминая этот универсальный механизм бесконечно под свои нужды, то есть его деформируя. Поэтому здесь я хочу сказать, что есть чем сравнить. То есть вот этот романтический подход, это даже не зашоренность, а пребывание на каких-то, так сказать, облаках бесконечных, которые я, например, помню от переговоров с ЕСовцами о том, как чудесно выстроен миропорядок и как в нем гармонично все разложено по полочкам, как это все контрастирует с реалистичным подходом представителей африканского континента.
2: Ну, раз уж мы начали говорить про европейские страны, тут не могу не спросить. Коалиция желающих собиралась на днях в Париже. Это, конечно, игра слов. Это тоже красивое историческое здание. Дом инвалидов, они там встречались. Но мы, журналисты, не упустили случая поиронизировать по этому поводу. А в итоге-то за красивым фасадом опять ничего такого прям, на мой взгляд, суперважного не случилось.
3: Можно я себе позволю такое одно сравнение? Историческое сравнение коалиции желающих. Вообще диковатое название, ну, согласитесь, коалиция желающих. Причем ведь это же не саркастический какой-то, знаете, перевод, это не перевод гоблина, когда искажается смысл в году, например, юмору, да, подгоняются какие-то такие цитаты ёмкие, чтобы было посмешнее, ничего подобного. Это так, как они реально называются, коалиция желающих. Ну, я не знаю, может быть, у вас какие-то другие есть ощущения, но мне кажется, в этом действительно есть некая диковатость. Коалиция желающих чего? Ведь не написано и не сказано мира, переговоров, гармонии, стабильности, безопасности, да? Нет, просто коалиция желающих. Я же правильно все понимаю? Никто никакого расширения в этом смысле не сделал. И мне я все время вот мне все время было ощущение, что что-то мне это напоминает. Что же мне это напоминает? Вот. И вдруг я поняла. Знаете, опять же хочу подчеркнуть, это моя такая личная метафора, это мое личное ощущение, но мне это напоминает Содом и Гоморру, которая прославилась не только, а может быть и не столько тем, в какой коннотации ее сейчас используют и цитируют этот пассаж библейский в контексте, так сказать, всех гендерных экспериментов, которые сейчас человечество в очередной раз пытается поставить, я имею в виду определенную его часть. Нет. Ведь Содом и Гоморра, если прочитать, я очень надеюсь, что этот фрагмент наши слушатели, кому это интересно, перечитают, этот фрагмент рассказывает несколько о другом. Там намного шире эта проблема. Это проблема того, что жители этого города пришли в состояние расчеловечивания, то есть буквально озверели в прямом смысле этого слова, в прямом смысле не в том контексте, что они начали ходить с пёсьими головами или лаять. Нет, они как бы внешне сохраняли человеческий образ, но внутри себя они полностью озверели. В каком плане? Каждый, кто приходил

подобный акт. Поэтому, когда трое посланников вошли в дом к Лоту, они, это толпа, причем это было не 5 человек-маргиналов, это было не 10 хулиганов, это было не 15 разбойников, а это были все жители города, это была разъяренная толпа всех жителей, пришла к дверям Лота и начала требовать выдачи им 3 гостей Лота, 3 пришельцев, 3 новичков для этого города, не потому, что они совершили, например, какое-то преступление, да, и толпа об этом узнала, пришли и сразу надругались над кем-то или что-то украли, не потому, что они представляли кого-то, кто являлся врагом жителей этого города, нет, а только потому, что они пришли на новенького, это были такие, знаете, как бы свежевыложенные на прилавок потенциальные жертвы. А жители этого города пребывали в таком звериноподобном состоянии, что каждый новенький, каждый новичок, каждый пришедший в город должен был и рассматривался ими как жертва их безумного мироощущения, насилия, агрессии и так далее. Еще раз говорю, не будем впадать в детали, что бы они с ними сделали. Перечитайте этот фрагмент, там все очень, так сказать, образно написано, и все становится понятно. И вот оттуда этот образ желающих. Вот это желание, это страсть, это абсолютно расчеловеченная нагота страсти, как тогда при описании того исторического события, так и сейчас, мне кажется, очень близки. Вот я вижу именно этот образ, когда желание поставлено на первое место. Понимаете, в чем идея? Вот теперь давайте к началу вернемся. Нежелание чего-то, нежелание мира, нежелание безопасности, нежелание благополучия, нежелание завершения боевых действий, а само желание. Ну, конечно, в каждых языках есть свои нюансы, есть свои особенности. Но ведь это же их выбор. Это они так сформулировали. Они коалиция желающих. Вот они коалиция тех, кто поставили свое внутреннее страстное устремление, просто страстное устремление, превыше всего. Еще раз, ни победа, ни мир, ни какая-то другая цель, а просто само желание. Вот то же самое, на мой взгляд, еще раз, это моя трактовка, мое прочтение. Конечно, оно основывается на прочтении материалов и философского, теологического осмысления выдающихся ученых, теологов, философов и так далее. То есть я не только сама к этому пришла, но в данном случае я говорю о том, что действительно вот такое мое внутреннее ощущение, насколько похоже для меня эти две ситуации. Обезумевшее, агрессивно настроенное некое сообщество, которое воспринимает любого, кто приходит с миром, с объятиями, с, так сказать, абсолютно открытым забралом, как потенциальную жертву, которая обязана таковой стать. Про открытые объятия я тоже хочу сказать, ведь 25, наверное, лет 30 эти объятия были раскрыты для них страны, нашей страны, нашего народа. Не было ничего, что давало бы повод думать, что у нас там фига за пазухой, или там, я не знаю, камень в кулаке зажат, или вообще кулак за спиной. Нет, не было ни одного намека. А тогда, когда возникали проблемы, они говорили прямо, открыто, открыто им в лицо, потом и публично, для того, чтобы они никогда не смогли сказать, что они слышат об этом в первый раз. И все равно, вот понимаете, эта страсть, это желание, вот просто как мотивация их вот внутреннего состояния, все равно взяла верх. И ничего их не прельстило больше, нежели вот опять же страстное желание реализовать вот это свое, вот эту свою какую-то безумную внутреннюю стихию. Поэтому

0: могу вот об этом не сказать. Для меня это... Я когда слышу эту коалицию желающих, у меня только одно сравнение. И, собственно говоря, почему... Это же тоже очень интересно. Почему, там так написано в этом диалоге, когда Лот обращается к Господу, почему, несмотря на его мольбы, а он человек был очевидно и богобоязненный, и Богом любимый, он его в результате спасает и спасает его семью, почему его мольбы не были услышаны? Да потому что спасать было уже некого там. Он же ему так и говорит, что были бы там хоть сколько-то людей, которых еще можно было бы спасти, он бы их спас. И это тоже ответ на многочисленные вопросы, а можно им верить, а не можно им верить. Нет, веры этим людям, которые свое желание, свою вот эту звериную страсть возвели в абсолют, нету. Это не про переговоры. Это про переговоры, которые используются как ширма, как предлог, как очередной повод к обману, опять же, в тот момент, когда страсть, вот эта звериная стихия, все равно над ними берут верх. И я считаю, что то, что произошло, например, в Нидерландах сейчас, вот буквально на днях, тому пример. Ну, я не знаю, как это еще назвать, кроме как звериной страстью. Я имею в виду тот чудовищный, ну, у нас так или иначе принято говорить инцидент. Я считаю, что это уже, конечно, никакой не инцидент, это колоссальная трагедия Европы, которая вот такими нарывами проявляется по всему ее телу. Когда как бы неизвестные, я еще раз говорю, речь идет о Нидерландах, осквернили более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище Эревелд. Это Лёсден, это, опять же, голландский город. Кто видел фотографии, а их можно найти в интернете, просто вбейте 150 надгробий Голландии, Нидерланды, Эревелд, вы отшатнетесь от экрана. Потому что так выглядят вот эти захолустья, в которых обитают... Ну, раньше говорили отбросы общества, маргиналы сейчас говорят, или социально неблагополучные представители социума. Ну вот, знаете, крайняя степень всех видов преступлений, да? Вот когда люди собираются где-то, организуют такое самогетто, самоорганизованное гетто под мостами, под железнодорожными какими-то там, значит, конструкциями, где-то в таких уголках, куда не добираются даже правоохранительные органы, которые побаиваются и считают, что, ну, раз они там собрались, ну вот пусть они там в собственном соку и варятся. Вот так они там разукрашивали свой скудный мир. А вот эта субкультура теперь перешла в район мемориалов, связанных с тем, что современные Нидерланды обязаны жизнью тем, чьи могилы были осквернены. Теперь мемориал — это все-таки от слова память. Вот теперь эти места памяти выглядят так, как выглядят у них отхожие места. Это декларация. Это заявление о намерениях, безусловно. Это тот самый, понимаете, опоясывающий, вот тот самый, действительно опоясывающий, лишает тот самый герпес-зостер, который, проявляясь, демонстрирует человеку крайнее состояние его иммунитета. Его просто нет, этого иммунитета. И этот вирус вырывается наружу и заставляет человека страдать. Да, власти Нидерландов заявили о том, что они якобы страдают. Я говорю якобы без сарказма. Я цитирую их. Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная, эта искренность, по одной простой причине. Мало в данной ситуации сказать о том, что они это все порицают, они сказали о том, что, конечно, должны провести расследование и так далее, и должны найти, кто это сделал. Мало этого сказать. Надо говорить о том, о чем Сергей Викторович говорит, произнося формулу первопричины и их устранения. Нужно было бы изначально сказать, а кто же виноват в этом не в качестве исполнителя, а в качестве заказчика. Это же их фраза, когда они обращались к нам, критикуя за, так сказать, совершенные в России преступления, несмотря на то, что исполнители получали по делам своим сроки, что они нам говорили? Мало этого. Вы найдите всех, кто мотивировал, может быть, заказывал или за этим так или иначе стоял. Помните? И ни одного раскрытого преступления им было недостаточно для того, чтобы показать искренность, так сказать, отношения нашей страны, отношения
1: Ну,
0: неприятия
1: а
0: к
1: тут же
0: совершенным
1: касательно
0: преступлениям.
1: Нидерландов, они одной рукой как бы извинились немножко, а следующей рукой они пригласили в МИД нашего посла, которому высказали все, что у них там было написано на бумажке. И
0: А,
1: кибератаки, и
0: нет.
1: конфронтация.
0: Так это другая тема. Это уже потом произошло коллективно. Можем об этом тоже поговорить. Но давайте все-таки не то, что вернемся, давайте пока, так сказать, не будем оставлять эту тему. Они, я с вами абсолютно согласна, им бы российского посла пригласить и объяснить свое бездействие на протяжении многих лет и отсутствие реакции в связи с тем, как они взирали на то, что происходит в центре Европы со сносом памятников, и сказать, что они действительно чувствуют свою ответственность вне зависимости от того, что вообще-то не имеют к этому отношения физически, и, конечно, это дело рук вандалов, но при этом они понимают, что сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить такое развитие событий. А по сути, они не то, что сделали недостаточно, они всячески способствовали этому. Они сносили памятники, я имею в виду своим этим самым ЕСовским сообществом. Они переписывали историю, ведь это же они создали общую для них, для западноевропейцев, так называемую обсерваторию по вопросам истории, которая переписывала историю в первую очередь Второй мировой войны, а потом уже всего остального. Приравнивала гитлеризм к, прости господи, коммунизму, там, режиму, который был в Советском Союзе, я имею в виду, так они это называли. Это же они все придумывали. Они что считали, что это приведет к чему? Ну, они, конечно, считают, что они все, что это приведет к ослаблению. Это их заветная мечта нашей страны. Но привело-то это несколько к другому, и об этом с вами поговорим после перерыва.
1: Все верно. Новости рекламы в эфире «Радио Спутник». Программа Марии Захаровой вернется через несколько минут.
2: Мария Захарова. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотой.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщила Минобороны России. Поражены, в частности, резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотников, а также 4 морских судна, которые доставляли грузы для ВСУ. Ранее сообщалось, что российские бойцы атаковали объекты в Одесском порту «Южный». Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боеготовности. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Кроме того, он добавил, что ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана. Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ. В частности, в стратегии развития военно-морского флота до 50-го года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ. МФ, отметил Патрушев. США нанесли удар по резервуару для хранения пшеницы в Хавейзе на юго-западе Ирана. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее штаты сообщили об атаке на десятки военных целей около Армузского пролива. Американские военные истребители, беспилотники и корабли нанесли удары по иранским целям в течение 7 часов. Власти Новой Зеландии впервые подтвердили обнаружение на территории страны смертельно опасного вируса птичьего гриппа. Об этом сообщил министр биобезопасности Эндрю Хогарт. Вирус выявлен у бурого поморника, найденного на пляже в Веллингтоне. Власти призвали жителей не трогать больных и погибших птиц и незамедлительно сообщать о случаях обнаружения 3 и более больных или мертвых птиц в одном месте. По словам министра, риск для нанесения остается низким, поскольку вирус крайне нередко передается человеку и обычно требует длительного тесного контакта с большим количеством инфицированных птиц. Власти также заверили, что мясо птицы и яйца остаются безопасными для употребления. Июль и август в странах Персидского залива считаются пиком жаркой погоды. Так, в Абу-Даби на этой неделе воздух прогреется до 43 градусов, а в Дохе выше 45, рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист». Там также отметили, что в Бахрейне температура составляет плюс 37 градусов, а переносится заметно легче благодаря постоянным освежающим бризам, продувающим архипелаг. В туроператоре посоветовали гражданам, отправляющимся на отдых в эти государства, постоянно иметь при себе бутылку питьевой воды и не пить ее небольшой глотками, не дожидаясь сильной жары. Там подчеркнули, что находиться на пляже и купаться безопаснее всего только в утренние часы до 9-10 утра. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
1: Программа Марии Захаровой вновь в эфире «Радио Спутник», и мы продолжаем. Я вот почему сказал то, что одной рукой они как бы извиняются за вандализм на кладбище, это делают муниципальные власти этого региона, а другой рукой они буквально через несколько дней вызывают нашего посла, и да, вот как Мария Владимировна, вы сказали, вместо того, чтобы извиниться, может быть, объясниться, может быть, поделиться ходом расследования, кто это, что это, ведь, ну, как бы это важно. Они вот делают ему очередной а-та-та, выговор буквально.
0: Вы понимаете, в чем суть-то? Что они полагали, что переписыванием истории, глумлением над памятью жертв нацизма, переписыванием, вот, так сказать, преступников, они ударяют по нам. Они не понимают законов этой жизни, они не понимают нас в этом контексте, они нас хорошо понимают в другом, но они не понимают, что это вызовет в нас только обратную реакцию, что мы будем вставать на защиту, и мы будем максимально уделять внимание этой теме. Но главное, они не понимают себя. Они не поняли, что наносят себе удар. Что они у себя пестовали и взращивали, и всячески, так сказать, создавали условия для роста неонацизма. Вот, пожалуйста, будьте добры, получите и распишитесь. Это опять же из того же самого Федора Михайловича Достоевского. А кто убил? Выжас. И убили с выжа. Кто вандал это? Так выжас и вандал. Но это мы уже Федор Михайлович перефразируем. Так это вы вандалами стали. Это не какие-то вандалы, которые к вам были спущены с Марса или там через какие-то туннели там прошли под Ла-Маншем откуда-то. Да, из неизвестного государства. Это ваши же вандалы. Это вы же сделали все для того, чтобы превратить вандализм в норму. Вы когда, хочется мне задать вопрос властям Нидерландов, последний раз осуждали подобное в соседних странах? Если они ответят, что они не вмешиваются в дела других государств, поэтому не осуждают, я хочу сказать, что они все, что у нас происходит хорошего и плохого, осуждают постоянно, 24 часа в сутки. Соответственно, они умеют осуждать. Умеют осуждать то, что происходит в других государствах. Им до Китая все время есть дело. Они бесконечно лезут в дела Латинской Америки. Они получают всех и вся. Почему ни разу они не осудили нечто подобное? Почему они ни разу не вызвали, ну, я не знаю, например, посла Польши или посла, не знаю, Чехии?
1: Да можно посла Франции, например, у них там на празднике прошли, как сказали некоторые французы, украинские военные, прославлявшие нацизм, приглашены были на праздничное мероприятие. Мне
0: Почему
1: кажется,
0: ни
1: повод...
0: разу не был вызван посол ни одной страны, где был снесен памятник тем, кто итогами же Нюрнбергского трибунала был признан победителями страшного зла 20 века, нацизма. Почему? Почему не только это же зло 20 века, это всемирное зло, вселенское в веках. То есть это то, что не будет никогда признано нормальными людьми чем-то, кроме как злом. Почему они ни разу не вызвали тогда, когда аналогичные вещи были в других странах? Это их касается. Это в том числе часть того, что они признают часть Холокоста, безусловно. А как же? А как можно отделить, допустим, Холокост от истории Второй мировой войны? Ну невозможно же его отделить. Это же... про одно и то же, про то, что была коричневая чума, что были люди, которые полагали возможным убивать массово людей по национальному признаку, якобы придумывая, что, так сказать, расово они недостойны продолжать существование на планете Земля, и что этому всему кто-то должен был положить конец этой страшной идеологии. И такие люди нашлись. Ценой собственной жизни, ценой колоссальных потерь, чудовищных испытаний наша страна встала в полный рост и защитила мир, и в первую очередь Европу. Понимаете? То есть как так-то получается, что они этого не понимают сейчас? Или делают вид, что не понимают? Нет, это общий вандализм в Нидерландах ни одной какой-то группы. Это их социум дошел до такого состояния, когда 150 надгробий, еще раз говорю, пожалуйста, откройте интернет, найдите эту фотографию, и вы поймете, о чем идет. Это страшно. Это очень страшно, ведь это же центр Европы. Еще раз говорю, это не подворотня в, так сказать, гетто где-нибудь в районе Сан-Франциско или Детройта, которая стала прибежищем людей, ну, не знаю, там, последних месяцев своей жизни, потому что они сделали такой выбор в пользу наркомании и так далее, и так далее. Нет, это центр, это мемориал. Вот посмотрите, как сейчас он выглядит. Извините, 150 надгробий осквернить, это какое время надо? Это не минута. Я прошу прощения, это ведь страны, которые все опоясаны, они окутаны системой слежений, видеонаблюдений, цифровизации и так далее. Сложно найти, что ли, этих людей? Да, конечно, нет. Да моментально все это находится. Мы сейчас видели по преступлению, да, совершенному в центре Монако, да, как тут же фотороботы, фотографии. Фотороботы не исходя из описаний прохожих, а имеется в виду на основе скриншотов, сделанных камерами наружного наблюдения. Понимаете? Тут же поднимается сетка авиационных, железнодорожных перемещений этого лица, пересечений там, границ, покупок, телефонов и так далее, так далее. Что, сложно найти, что ли? Да не сложно. Это просто общий уровень этих самых стран. Понимаете? Почему? А очень просто. Очень просто. Вот процесс, что такое процесс воспитания? Процесс воспитания — это не зачитка монотонно каких-то правильных материалов. Это процесс, в котором человеку говорят, что такое хорошо, а что такое плохо. Как правило, у нас Владимир Владимирович этим занимается. Сейчас президент России, а тогда Маяковский. Так и написал, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это и есть процесс воспитания, образования, воспитания. Когда говорят, вот это хорошо, это сделано правильно, это является нормой, а вот это плохо, это сделано неправильно, это нормой не является. Только так человек понимает, и только так человек, ну, я еще раз говорю, есть, конечно, исключения, да, Моцарт там с первых лет жизни выдавал такие музыкальные произведения, которые, ну, очевидно, являются гениальными. Я не про это. Я не про тех, кто рождается уже просветленным с пониманием истины и так далее. Я про обычных людей, которых абсолютное большинство. Их воспитывают именно по принципу «посмотри, это плохо, посмотри, это хорошо». Сделал хорошо – похвалили, мотивировали дальше, объяснили, что так и надо. Сделал плохо – наказали. Может быть, не сразу наказали, предупредили, что накажут. Потом начали наказывать, если не слушают. Вот таким образом человек воспитывается. Если общество в Нидерландах ни разу не слышало от своего правительства, от своих правительственных структур, что оскорбление, осквернение памятникам солдатам Великой, ну, для нас Великой Отечественной, для них Второй мировой, является кощунственным, карается по закону, и все общество должно в этот момент ощериться, в хорошем смысле слова, как же они смогли бы быть воспитаны иначе, чем тот результат, к которому они пришли сейчас? Да никак. Им никто не говорил, что это плохо. Им никто не говорил, что вот за это надо, так сказать, отменять. Не за то, что мужчина открыл, там, сказать, дверь и пропускает женщину вперед или подает ей руку, когда она спускается по ступенькам или выходит из автомобиля. Не за это, не за комплимент и даже не за какую-то скабрезность. За это надо делать замечания, и это должно быть частью воспитательного процесса, но точно не общественной травли. Я не призываю к травле, я призываю к воспитанию. Вот общество в Нидерландах полагало, что воспитание и элементы отмены в рамках этого воспитания — это про вот эти все гендерно-социально какие-то там половые вопросы. Вот они требуют главного внимания. А это все якобы уже та история, которая в прошлом и которая не требует внимания, и которую вообще можно переписать. Так еще и переписывали. Они получили этот результат чудовищный.
1: Мне кажется, продолжение вот из темы переписывания, новость, которая меня вчера лично шокировала.
0: Дайте я угадаю. Молдавия с использованием фотографии, нет?
1: Нет, нет. Британия с купюрами своими.
0: А давайте сначала все-таки про Молдавию. Я думаю, что вы это видели.
1: Люблю Молдавию, не могу отказать.
0: Нет, я про то, что была использована фотография, помните же, да, это было пару дней назад, которая была опубликована Ну, вы же видели эту
1: да,
0: историю.
1: Конечно, конечно. История заключается в том, что Минобороны Молдавии, они попали в центр скандала после публикации фотографий, которые ведомство использовало в материале о жертвах сталинских депортаций. Изображение, на самом деле, связано с преступлениями нацистской Германии. Все просто.
0: Да, и совершенно без, ну, я не знаю, как сказать, без стеснения, что ли, без какого-то смущения сделать очередной раз режим Санду. Это произошло вот буквально неделю назад, 6 июля. Министерство обороны Молдавии совершило прямой исторический подлог. Они разместили фотографию доставленных немцами, я имею в виду фашистами, на фабрику смерти Освенцим евреев в качестве иллюстрации, как они написали, жертв сталинизму. Ну, то есть более чудовищного, кощунственного акта исторической подмены я себе не могу представить. Это все было приурочено так называемому Дню памяти. И речь шла о том, что они использовали такое кадрированное изображение отправленных на уничтожение жителей Закарпатья. А на заднем плане, если мы говорим об оригинальной фотографии, которую очень хорошо знают историки, и, конечно, эту фотографию хорошо знают, так сказать, те жители, для которых история имеет значение. Так вот, на заднем фоне этой фотографии отчетливо видны просто здания крематория с дымоходами. Но я же помню, как в конце 80-х годов, в начале 90-х, на рынке, я имею в виду книжном рынке и в образовательном процессе даже нашей страны, появилась так называемая книга, потому что ее книгой назвать нельзя. Это, конечно, был такой, знаете, сборник нарративов западных, такая одна сплошная, абсолютно в стиле Третьего Рейха листовка брошюрованная, под, выпущенная под авторством, за авторством некого Суворова, на громкую и всеми любимую фамилию. Многие, так сказать, купились, а на самом деле это был не Суворов, а Резун. Тот самый, так сказать, предатель, который ушел через Швейцарию, был завербован там всеми разведками мира, я имею в виду западными. И потом он представил так называемое исследование. На самом деле, еще раз говорю, это была вот классическая агитка, подготовленная в первую очередь британскими спецслужбами, основной мыслью которого была: вы не поверите, скромненькая идея о том, что не нацистская Германия напала на Советский Союз, а ровно наоборот. Ну вот это, знаете, это из истории про то, что не НАТО расширяется, просто Россия, так сказать, как-то примкнула к натовским границам. Понимаете? Вот про то же самое. Это же уже было. И многие же зачитывались этой макулатурой. И для многих это якобы стало открытием. Я помню эти дебаты, дискуссии и по телевизору, и, кстати говоря, на кухнях, и вообще в так называемых светских сообществах о том, что вы не понимаете, много нам неизведано было, много нам неизвестно было, много неизведанного, вот давайте, давайте вчитываться, мы узнаем правду. Вот так было, вот так реагировали. Не с отторжением, пренебрежением и брезгливостью отбрасывали эту книгу. А как вы думали, что... Ну, подождите, хорошо, даже если там 50% это не соответствует, но какие-то другие части, может быть, менее 50%, может быть, комбинировано 25% на сколько-то. Но все же, возможно, это правда. Здесь то же самое. Людей приучают к тому, что, ну, не все так однозначно. Это любимый мем с 2014 года. Понимаете? Как это можно? Ведь это же элементарно можно все проверить. Это всемирно известная фотография. Она размещена, между прочим, на сайте мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем. Так и называется этот раздел «Аушвиц. Прибытие». И не только там одна фотография, там много фотографий.
1: Ну, целый альбом, да.
0: Я просто напомню, что и цифры есть, это же не просто художественный образ. В Освенциме нацистами было уничтожено более миллиона человек. Именно Красная Армия положила этому конец. И вы представляете, что делает Министерство обороны Молдавии, вот этого режима Санту? Они берут фотографию жертв нацизма, жертв Холокоста, и выдают их за жертв тех, кто освободил мир от нацизма и остановил этот Холокост. Вы можете себе представить? То это же, ну, я даже не знаю, как это сказать. Это не просто подмена, это не просто игра в историю. Это не исторический ревизионизм. Это ложь, как она есть. Это самое страшное преступление, которое можно себе представить.
1: А можно ли, Мария Владимировна, объяснить это, ну, глупостью и незнанием просто людей, которые это готовили?
0: Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое, Константин, потому что я видела в том числе и такую реакцию, которая была сфокусирована конкретно на том, что ну что взять с дураков? Ну вот такие люди, безграмотные и так далее. А может быть, и можно было так рассуждать, если бы нельзя? Нет, так нельзя рассуждать. И я привела пример, мы привели эти примеры в наших официальных материалах. Вот я напомню, 2019 год. Всего несколько примеров. Украинское посольство в Вашингтоне выдало на своем аккаунте в одной из социальных сетей фотоснимок, он был сделан в Латинском гетто, а выдали они его за фотографию депортации крымских татар 1944 года. Они могли не знать? Я думаю, что нет. А вот 21 год, англоязычная газета Украины, «Киев-Пост», она разместила в своем канале, на одной из видеохостинговых площадок, фильм, который назывался «Крымская солидарность. Борьба за свободу в оккупированном России», как они сказали, Крыму. В этом фильме евреев жертв Холокоста выдали, я прошу прощения, за крымских татар. Вот вам один и тот же, как они говорят, нарратив, один и тот же паттерн, тоже их словечко. Одна и та же схема. То есть в 21-м году они выдают евреев за крымских татар, я имею в виду жертв, евреев жертв Холокоста, а теперь они выдают так сказать, жертв Освенцима за жертв якобы вот советской власти. Нет, ну это же все мы видим, мы же все это отслеживаем. Вы знаете, я вчера беседовала с журналистами с одними, еще не вышло это интервью, мы только его записали, где мне был адресован вопрос, а точно ли нужно фиксировать и останавливаться на каждом фейке, реагировать на все эти вещи? Да ну их, может быть, не надо. Причем в принципе, в практическом ключе. Зачем тратить силы? Вот давайте просто идти своей дорогой, а на это все не реагировать. Я говорю, мы потом не узнаем мир. Нам потом не надо будет удивляться тому, во что превращается международное сообщество. И самое главное другое. Мы же потом будущим нашим поколениям не сможем доказать. Они же потом скажут, нет, минуточку, ну подождите. Если на территории Европы доминирует такой исторический дискурс, если вы никогда этому не противоставляли и не дезавуировали эти вещи, значит, вы с этим тоже согласны. Просто вы пропагандируете другую точку зрения, а ту точку зрения вы, не опровергая, все-таки допускаете к существованию. Вот так нам скажут. Нет, каждый случай должен архивироваться. Архивироваться в плане того, что он должен отрабатываться, должна предоставляться соответствующая историческая информация. Все это должно находиться в соответствующих разделах, понимаете? И не только на их хостингах, но с дублирующим эффектом и на наших серверах и так далее, и так далее. Потому что потом нам нужно будет на что-то опираться. И низкий поклон всем тем журналистам, как бы их ни называли, военкоры, журналисты, публицисты. Многие шли по партийной линии, многие были просто активистами времен Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые с блокнотами, с карандашами, с фотоаппаратами.
1: С лейкой наперевес.
0: Как угодно. находились в одном строю с бойцами и фиксировали, что происходит. Ничего бы никто не доказал. Никто бы к Нюрнбергу ничего бы не доказал. Сидели бы вот эти жирные боровы, и не только жирные боровы, но и такие, знаете, кощееобразные персонажи на скамье подсудимых и просто говорили бы, что ничего не было, что все выдумали, или они ни о чем не знали. Они и так говорили, что они ни о чем не знали, и отворачивались, когда им показывали эти кадры. Понимаете? Но были свидетельства. Вот точно так же мы должны собирать свидетельства этой чумы, которая охватила вот это самое западное общество. Оно, причем вот, это же все рукотворно. Это же не то, что пришла беда просто потому, что, ну, я не знаю, какая техногенная катастрофа произошла. Они же делают это намеренно. Они намеренно искажают память своему обществу. И общество-то не понимает. Но это очень хорошо понимают те, кто это делает.
1: Ну, так и они и свое общество. Вот хочу эту новость процитировать. Я удивился, думал фейк, думал выдуманные новости. Нашел первоисточник. Британская газета пишет, что кабинет министров предлагал Банк Англии включить в будущие выпуски банкнот больше изображений людей, представителей разных меньшинств и так далее. А убирают с банкнот Черчилля, Джейн Остин и других. Вот для меня это стало шоком. Как? Черчилля можно убрать с британской банкноты и заменить на ЛГБТ, запрещенного в России, активиста.
0: Ну, я считаю, что это дело каждой страны, кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно. Как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите, так сказать, в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история. А если бы не было таких инициатив, нам бы с вами тяжелее было бы доказать по первой части обсуждения, потому что нам бы говорили о том, что да нет. Да, ну, наверное, не все так. Наверное, как вот вы сейчас сказали, возможно, это просто частные ошибки. Это не частные ошибки, это перепрошивка общества. Это бесконечная постановка, извините меня, темы ниже пояса, поверх голов и поверх всего остального. Гендерами только живут, только этим, только на это все сфокусировано, понимаете? Вот это один из ярчайших признаков того, о чем мы говорим. Абсолютной деградации вот этого западного меньшинства.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна. Программа на сегодня закончится. Вернется через неделю в эфир «Радио Спутник».
2: 90 секунд. Наша страна необъятная и разнообразная. Ее регионы обладают богатейшей историей и культурой, а природные достопримечательности порой удивляют даже нас самих. Одно из таких мест – Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Ее масштабы и красоты отпечатываются в памяти всех, кто там побывал. Протяженность пещеры почти 6 километров. Она имеет 48 больших гротов и 60 прозрчных подземных озер. Ледяные наросты на поверхностях этого природного объекта образуют самые замысловатые формы. Вокруг пещеры сложилось множество легенд. Якобы ее вырыл древний мамонт, а предводитель похода в Сибирь Ермак в 16 веке прятал там несметные богатства. Один из мифов гласит, что в пещере жил демон, похищавший детей. Ученым неизвестно, когда люди впервые нашли подземные гроты, но по косвенным признакам можно предположить, что еще за несколько столетий до Ермака там хранили провизию. Температурный режим в пещере и правда уникальный. От минус 15 до плюс 5 градусов Цельсия. Специалисты говорят, что аналогичный микроклимат на планете почти не встречается. Мало того, 80-метровая толща породы великолепно фильтрует воздух. Ни один микроб в пещере не выживает. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 9 часов, во Владивостоке 16. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России проделала 4 судна, доставлявшие грузы для ВСО. Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. Австралия первой в мире создаст национальные стандарты для искусственного интеллекта. Подробности далее. Этой ночью вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. В результате ударов в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в портах Черноморск и Днепробукске поражены 4 морских судна, доставлявшие грузы для ВСУ. Интенсивность вражеских атак на город «Спутник» Запорожской АЭС «Энергодар» за последние дни возросла. Противник наносит удары по людям и объектам городской среды. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, под атаками оказываются автомобили, остановки общественного транспорта, дороги и жилая застройка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев. Она добавила, что позднее объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины. Фон дер Ляйен также отметила, что помимо военных проектов планирует обсуждать подготовку к зиме. Новый американский законопроект, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию Росатома, а также вводить регулярные санкции против руководства госкорпорации. Штаты официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 года, но оставили лазейку в виде временных разрешений до 2028 на случай отсутствия альтернатив у американских компаний. В ответ же Россия также ограничила экспорт урана в США, однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанези объявил о создании первых в мире единых национальных стандартов регулирования искусственного интеллекта. Они будут определять правила работы крупных дата-центров, защищать авторские права и регулировать использование ресурсов для развития искусственного интеллекта. По словам премьера, новые стандарты объединят в единую обязательную нормативную систему требования к крупным центрам обработки данных. Особое внимание, по словам Альбанези, будет уделено защите авторских прав. Он подчеркнул, что компания они не должны использовать произведения искусства, книги, музыку и материалы СМИ для обучения нейросетей без согласования с правообладателями. Больше всего прибыли зумерам в России может принести подработка монтажникам и мастерам ногтевого сервиса. Это примерно 80 тысяч рублей в месяц в среднем по стране, выяснили РИА Новости эксперты Авито подработки. Тройку лидеров замкнула позиция повара 53 тысячи рублей в месяц. Также высокий доход зумерам приносит подработка курьерам более 43 тысяч рублей. Кроме того, рассчитывать на высокий заработок молодые люди могут, подрабатывая продавцом-консультантом от 40 тысяч рублей в месяц. Это все. К данной минуте еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Стас разберется, радио «Спутник», Алексей Красильников. Всех приветствую. Кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан, все по-прежнему. Макси, радио «Нижнее подчеркивание «Спутник». Из телеги, из нашей пока никого не выгоняем. Стас Васильев, Стас разберется, Стас, как просто. Привет, привет.
5: Привет, привет, привет.
4: Как обычно, если вдруг кто-то удивился, нет, по средам на час позже все начинается, поэтому ничего вы не пропустили. Сначала побеседуем, через часик с вами еще по телефону пообщаемся, как обычно, набор самых разных тем, международных, внутренних, Короче, я думаю, до всего так или иначе доберемся. Но предлагается начать прям с серьезного. Вот на самом деле, одно дело, казалось, что запоминать имена руководителей украинского оборонного блока, ну, правда, бесполезно. Сейчас вот без обид, без недооценки, ну, просто менялись достаточно часто. И вот снова заговорили о перестановках. Министр обороны, министр внутренних дел, новые лица, кого-то с кем-то согласовывают. Экстремист-террорист Буданов уже якобы с Западом даже согласован. Ну, и было вот это сообщение о том, что глава Укроборон Промо ушел в отставку после взрыва одного, который под Киевом на одном из складов произошел. Собственно, я даже не знаю, как здесь, из чего начать. Какие-то имена, какие-то лица, кого-то знаешь, кого-то запомнил или по-другому.
3: Кирилл Буданов – это человек очень известный. В принципе, знаешь, можно тут долго размусоливать и про внутреннюю политику Украины, но если сказать вкратце, то речь идет о радикализации и последующей за ней эскалации. Все-таки Кирилл Буданов, при том, что он мразь нацист и подонок, еще признан, да, террористом и экстремистом на территории Российской Федерации, все-таки это человек, у которого за спиной есть некоторые, скажем так, успешные диверсионные, в том числе и в цифровом пространстве, операции против России, в том числе и психологического характера. То есть министром обороны сейчас ставят человека, который согласован с Западом, у которого достаточно тесные связи будут с Западом, и я бы все это увязал с перспективой, господи, что с моей ногой, строительство завода «Патриот» на территории Украины, да, как я и говорил, ну, понятное дело, что завод будет, но никакого завода не будет. Что я имею в виду? Будет формально завод, который нужен будет для того, чтобы страны Запада, ну, мы с тобой это обсуждали, чтобы страны Запада напрямую якобы не участвовали в конфликте, а просто поставляли для крупноузловой сборки всякое. Но в конечном итоге, кстати, забавно, тут появились первые обзоры на Трамп, на телефон Трампа, да, который многие не верили, что получат. Сперва он был одной диагональ, одних характеристик, было написано полностью произведен в Америке. Сейчас вы поймете, как я это увязываю между собой. Был произведен в Америке, но, короче, по итогу оказалось, что просто взяли обычный китайский смартфон, налепили на него шильдик Made in China и, в принципе, теперь продают как Трамп-фон с президентским тарифом за $47.45, потому что он 47-й и 45-й президент США, вот так вот увязали цифрами. И Truth Social на него предустановили, то есть это тот же самый бизнес Трампа, когда он сам ничего не делает, просто берется его имя, и с этого зарабатываются деньги на бренде. Тем более, когда человек стал президентом США, это бренд весьма серьезный. Ну и то же самое с Патриотом, да, те же самые там немецкие рейн-метал и все остальные будут поставлять всякое для крупной узловой сборки. Так что я верю в то, что этот завод там, собственно говоря, появится, что не отменяет, что страны Запада будут всем этим заниматься. И как раз-таки для обеспечения вот таких вот офшорных схем нужен прежде всего, конечно же, хороший человек, который в цифровую эпоху всем этим делом владеет. То есть, на самом деле, министр обороны-то не воюет, да? У нас вот министр обороны, по сути, это экономист. И это правильно, потому что любая война – это война экономик. Просто, конечно, у людей вызывает диссонанс, как так человек, который там не воюет, не генерал какой-то, становится министром обороны. Ну, вот так вот. А Украина больше идет в цифровую эпоху. То есть, они больше уйдут в информационные атаки. То есть, смотри, идея в том, что берутся вот эти вот крупноузловой сборкой Патриота, собираются, да, и вроде как и Германия ни при чем, а бабки-то текут за это кому нужно. И все это согласовано, все это обговорено. Ну вот, и, в принципе, тут ничего такого его назначения нет. Но будет намного больше психологических операций, то есть будут в очередной раз нас убеждать, что мы там варвары. Ну, короче, у меня вот единственная аналогия, которая приходит, это с Хасборой, да, с израильской пропагандой, потому что для меня тут стало откровением, что на самом деле после теракта в Мюнхене в 1972 году устраняли просто рандомных арабов, которых потом постфактум нарекали супер-мега-террористами, и вот примерно так же и будет. Будут убивать каких-нибудь российских граждан, а потом рассказывать, что это были лидеры русской весны, просто вы про них не слышали, потому что ФСБ все это скрывали. Россия на нас нападает каждую секунду. И, собственно, я вот думаю, что Украине готовят судьбу Израиля в этом плане.
4: Я в этом плане всегда вспоминаю одну книгу Стругацких «Обитаемый остров», где расписывалась вот эта некая империя, да, где, ну вот, вели такую пропагандистскую работу правоохранительные органы, и там одно
3: предложение... Эти вышки обручали.
4: Да. И, естественно, выставляли в качестве предателей, шпионов, разведчиков, вот каких-то неугодных лиц. И потом вот очень так пронзительно прозвучало уже ближе к концу о том, что вот эти самые руководители страны или какие-то там приближенные внезапно узнавали, что есть и реальные разведчики, есть и реальные шпионы. Но это вот так, к слову, просто пришлось. А почему только сейчас? Вот да, если подвязывать к этому Rheinmetall, хорошо, но там же эта чехарда не первая, ну, достаточно длительная, четвертый, по-моему, вот
3: ну,
4: это
3: так
4: вот
3: это же демократия, будет. Слушай, это когда политиков меняют постоянно, плевать, правда, при этом, что ни первый, ни второй политик оказываются не способны ни к нормальному администрированию, ни к защите, да, жизненно важных для Украины предприятий. Но главное же, что меняются, не застаиваются, а значит, круто. Ты что, это же то, к чему должны стремиться все цивилизованные страны. Плохо работает, меняй, хорошо работает, все равно меняй. Вот, это в том, что касается Украины. Ну, Димака, я думаю, украинцы счастливы должны просто быть, потому что, ну, вот действительно, наконец-то то, ради чего они выходили на Майдан, меняется. Да и вообще везде демократия, кроме России. Потому что сменили сколько уже премьеров в Британии, на эту тему даже шутить не хочется, да, там Ли Страсс кактусу проиграл, или не кактусу, а какому-то там растению этой, как кочану капусты. Меняются постоянно. Ну, круто же, слушай, правда, ничего лучше не становится, но однажды заживут и те, и другие.
4: Не то чтобы с тобой поспорить или что-то тебе противопоставить, но вот предыдущий министр, Федоров его фамилия, он приходил из цифровых проектов, из цифровой области, вот из этого блока.
3: Да, и но он не был радикалом.
4: Погоди. Это было вот совсем несколько месяцев назад-то. Радикалом, я не знаю, я не буду его оценивать, просто на самом деле в сравнении с Будановым действительно это тут мало кто в таком сравнении сравнится, на какие-то чаши весов ставить, но это подавалось как, слушайте, достижение, вот посмотрите, передовые технологии, цифра, реализация успешных проектов, и полгода прошло.
3: Слушай, это если Зеленский завтра умрет там от какой-нибудь болезни, да, это будет все равно подано как перемога. Украина — это коллективный Дональд Трамп, он не может проиграть. Все, что происходит с Украиной, это на самом деле победа и их план. Что бы ни происходило, они так и задумывали, не так и хотели, и это очередная перемога. Вот не сегодня, так завтра Украина заживет. Что бы там ни происходило, Кличко сделают императором Украины, так это то, к чему все и шло с самого начала. Понимаешь?
4: Понимаю, ну ты сейчас пример привел для длительного давнего политика, который на своем посту, ух, я, кстати, не помню, сколько он уже там, сколько он головой Киева работает.
3: Хорошо. Не, но это другое, это диктатор.
4: Ну, столица. Ой, там предыдущий, один из предыдущих мэров, Черновецкий, просто очень-очень-очень красочный был персонаж. Ну, вот именно в этом смысл. Просто действительно, некоторые обозреватели, некоторые специалисты и по Украине, и по вооруженным конфликтам, ну вот призывают следить, изучать, что там происходит. То есть не отмахиваться, не легкомысленничать. Я вот начинаю, правда, иногда думать, как-то пытаться вот, а вдруг есть какой-то глубинный смысл, да, вот этот поиск скрытого глубинного смысла? Есть ли он? Или вот все правда? Ты просто вот на самом деле расписал очень простые и понятные аргументы. Все так.
3: А потому что если что-то крякает как утка и выглядит как утка, я не буду пытаться понять, что это Зеленский. Что это в любом случае очередная перемога.
4: Ты это по принципу утки говоришь, да. Мне это в рестлинге очень любимая фраза. Но там была про цыпленка. Букер Ти знаменитый. Mm-hmm. Если это выглядит как курица и кудахчет как курица, значит это курица. Очень интересно узнать такие известные принципы вот из своего любимого рестлинга. Да, без рестлинга ноль дней. Но ладно, нет уверенности или сомнений, наоборот, что ну тоже пройдет несколько месяцев и все как-то поменяется. Просто...
3: Да, конечно.
4: А куда дальше? Что... Вот извини, тут сразу как бы второй вопрос сразу.
3: Новый министр обороны.
4: А экстремист-террорист Буданов?
3: Ну, если он что-нибудь сможет там интересное наладить, но, как мы понимаем, понимаешь, что в чем дело? Зеленский вместе с Европой, они как будто бы, у них получается убедить там и Трампа, и всех остальных, что да вот, есть шансы на победу, а если не победим, то вы хотя бы с этого получите бонус в виде ослабления России и все остальное. Поэтому они готовы в это вкладываться, и каждый раз ставят какого-то нового человека, приходит новый человек, который убеждает, вот я с этой должностью справлюсь, я всех победил.

0: начать сначала, назвавшись как-нибудь уже по-другому. Тут работает принцип самоотравления пропаганды. Я, по-моему, рассказывал эту историю, связанную с Алленом Даллесом и ЦРУ, но это настолько моя любимая история, которая настолько хорошо объясняет все процессы, что я вам, пожалуй, повторюсь. Как-то раз Аллену Даллесу попадается интереснейшая книга, в которой рассказывается, в которой проведено исследование, и рассказывается о том, как несколько офицеров во время Китайской войны, несколько американских офицеров перешли на сторону коммунистов, потому что их завербовали, используя какие-то там наркотические вещества. И, конечно же, Аллен Даллес сразу же начал вопить. Как так? Проклятые коммунисты, они скоро нас поработят. Они придумали какую-то сыворотку, которая делает бравого американского солдата, превращает в поганого коммуниста. Он настолько сильно испугался, что сразу же запустил проект, в рамках которого они пытались разработать такую же сыворотку. Там они разработали сыворотку «Правды» и все остальное. Так вот, представь удивление Аллена Даллеса, когда через несколько лет оказалось, что та книга, которую он так его напугала, была на самом деле написана ЦРУшником из другого отделения, была частью американской пропаганды, а он об этом просто не знал. Это 100% подтвержденная история, и она, на мой взгляд, вот всю американскую политику характеризует как нельзя лучше. И то же самое с Украиной, понимаешь? Ну, американцы, они вообще супер-мега, ну, как бы идиоты, потому что они постоянно верят во всякую чушь, они думали, что они там в Иране кого-то устранят, а знаешь почему? То есть они думали, сейчас мы Хамени устраним, и все будет хорошо, иранцы лягут. А знаешь, почему они просто всего этого не понимают? Потому что все это капиталистической логикой насквозь пропитано, потому что они платят за пропаганду людям, которые и проводят, и занимаются пропагандой, и консалтинг этой пропаганды, за консалтинг они платят людям, которые тоже как раз-таки и являются распространителями этой пропаганды. То есть это вот такое вот капиталистическое противоречие. То же самое у нас было с иностранным агентом Леонидом Волковым и Навальным, которые занимались пропагандой антипутинской и получали деньги за консалтинг этой пропаганды. То есть сперва они говорят, Путин плохой, Путин ненавидит русских, Путин хочет, чтобы все русские умерли. Потом им говорят, а проведите-ка консалтинг, насколько ваша риторика сработала. И, конечно, они подают такие отчеты, где говорят, да все ненавидят Путина, Путин уже проиграл, если завтра там войдут войска НАТО, то Путина свергнут свои же. И поэтому они начинают в том числе и такую вот агрессивную политику, понимаешь, я вот про это говорю. И то же самое, я считаю, что происходит с Украиной. Они убеждают себя, что они выигрывают, они самоотравляются пропагандой, потому что, ну, сперва ты в интернете распространяешь информацию о том, что завтра люди уже свергнут Путина, потому что НПЗ стала последней каплей, а потом в качестве вот эти все синктенки американские, это полнейшее дно, потому что потом в качестве доказательств этой ты приводишь комментарии там людей из интернета, твоих же кремлеботов, но говоришь, а вот посмотрите, такое вот настроение российских пользователей, понимаешь? И на основании этих данных, ну вот это парадоксально, но правда, на основании этих данных руководство, в том числе и американское, и европейское, они принимают решения. Да, потому что они еще и выдают желаемое за действительное. Потому что думают, что, ну все, сейчас вот мы начнем войну. Может быть, где-то наша там военная машина не идеальная. Но сейчас вот эти вот русские, они нам изнутри помогут. Они сейчас всех там свергнут, всех победят. И это я так вижу. Но слишком много историй, которые вот этот вот мой, так сказать, тезис, они очень хорошо подтверждают.
1: А нет здесь все-таки, Навальный ведь он в списке экстремистов-террористов, но нет здесь все-таки, ну вот на самом деле, какой-то недооценки. Ну вот было сообщение, извините, пожалуйста, вот со стороны людей, которые вот так оценивают. Ну, по сути, ты озвучил же не только свою точку зрения, а как мнение.
0: Нет, только свою. Ну, нет, я имею такого ввиду, мнения нет, я не слышал ни от кого.
1: Что у американские think-tanky, вот эти вот мозговые фабрики, это... Вот это вот? Это популярная точка зрения.
0: Ну, прикольно. Я просто до нее тут, тоже сейчас, сам дошел.
1: Я сейчас не для того, чтобы чье-то мнение как-то минимизировать или принизить. Это, правда, ты либо думаешь, что они молодцы, либо ты думаешь, что они не молодцы. Тут как вероятность увидеть динозавра.
0: А такого не бывает. Нет, такого не бывает. Они где-то молодцы, а где-то чмо.
1: Абсолютно точно. Но вот были косвенные доказательства о том, что, вот, например, специалистов по России,
0: по Советскому Союзу...
1: Человек пришел и утвердил. говорил, да, что уволили огромное количество специалистов по России, по Советскому Союзу. Что вот сейчас по ситуации с Ираном тоже вдруг внезапно выяснилось, что у них не хватает специалистов, которые бы знали, что там вообще и как происходит. И на самом деле, ты вот как-то правда метаешь, ну не ты, а вот я лично, вот

0: пытаешься от одной точки зрения к другой, вроде бы ты понимаешь, ну, слушайте, наверное, все-таки, ну, Америка, университеты и образование нормальное, мягко говоря. Денег так, там нормально, да, значит, что-то когда... должно быть. А потом вот правда... Вот.
1: Где? Смотри, как? Прикол в том, как эти деньги выделяются. Никто не отменяет разовых успехов Сингтенка, да, и каких-то крутых операций по типу там Венесуэлы и прочее. Хотя, насколько там Сингтенки эти как бы участвовали, это тоже большой вопрос. Бывают разовые акции, понимаешь? Вот я как ко всему этому отношусь, да? У меня такое же отношение там и к каким-то провалам там и российской армии, и российской науки, и всего. Есть провалы, есть победы. А, в зависимости от той системы, которую ты выставил, да, в зависимости от того, как она устроена, количество этих провалов и побед, оно будет разным. То есть наша цель сделать так, чтобы если побед больше, чем поражений, значит, ты успешен, значит, ты все делаешь правильно, да, потому что поражение это и какие-то там неудачи, ошибки, это часть, ну, абсолютно всего. Если у тебя провалов совсем уж много, если они носят абсолютно катастрофический характер, как, на мой взгляд, в Иране со стороны США, то, значит, твоя система выстроена неправильно и неэффективно. Что я подразумеваю под неэффективностью? Когда реальность начинают переписывать в угоду повестке, да? То есть, как, ну, как минимум, знаешь, консалтинг не должны проводить те же самые люди, которые занимаются этим. То есть, think tank, там он что-то, ну, точнее, ваше НКО, они там занимаются на территории России какой-то пропагандой. Ну, пусть тогда консалтинг... Нет, слава богу, что это не так, но я говорю, как бы делать надо было по уму. Пусть консалтинг проводит вообще независимая фирма. Тут, конечно, другой нюанс, что независимая фирма может быть заинтересована уничтожить вот этих вот ребят, как-то сказать, ой, да ты что, они конченые, точнее, они плохие, они вообще не работают, они глупости какие-то пишут для того, чтобы продвинуть каких-то своих вот ребят. Поэтому это все на законном, так скажем, уровне должно быть по-другому. То есть исключить конфликт интересов, да, это если действовать в капиталистической логике. Так-то конфликт интересов вообще не должно быть.
0: Если, кстати, завершать эту тему, да и минут пять у нас осталось уже до конца первой части передачи, вот про конфликты, про какие-то внутренние истории, внутренние противостояния, может ли быть здесь действительно что-то еще такое, ну вот какая-то внутренняя подковерная или закулисная борьба идет?
1: А не может быть, она всегда есть.
0: Да, да, да. Но опять же вопрос, почему только здесь и сейчас, и к чему это может привести, а тут опять же можно подвязать...
1: Она всегда была.
0: Это справедливо. Но как ты понимаешь, если все всегда было, а вдруг вот что-то происходит сейчас...
1: А это значит, думать... что система сама сдвинулась, понимаешь? Система, допустим, да. А это значит, что вот, допустим, в случае там, да даже с нашей СВО ничего кардинально не изменилось, но просто СВО началась, потому что уже, ну, совсем как бы прижало, да? То есть оно все к этому шло, и об этом говорили с 2014 года, а кто-то из 91-го, что этим закончится, но многие просто не обращали на это внимания, а все как бы к этому шло. И когда уже США окончательно перешли все как бы грани возможные, когда выставилась инфраструктура, когда вооружили Украину, и Украина на законодательном уровне закрепила, что она будет с Россией воевать и будет Крым отвоевывать, то есть, по сути, они... Ну, я это расцениваю как, по сути, полное объявление войны России, да? И уже с юридическими нормами, с подготовкой армии, как мы знаем, там контингент военный расширялся, и подготовка хорватского сценария для Донбасса, и это уже стало полнейшей... Короче, о чем я говорю? По-любому в России с 2014 года, да не по-любому, а точно, я даже имена знаю, была, скажем так, партия войны с Украиной. Но партия, так скажем, мирная, да, она не была сильнее. Просто внешние обстоятельства не были настолько прижаты. То есть я имею в виду, что это не партия войны победила в 22-м году, а обстоятельства сделали так, что партия мира, ну, она абсолютно стала невозможна, потому что стало понятно, что это люди, которые просто выдают действительно желаемое за действительное, уж извините за такую тавтологию. Я надеюсь, я вот смог эту мысль донести. То есть я говорю, что внешние обстоятельства все это сформировали и сделали, так скажем, неизбежным.
0: Ну,
1: и то же самое в Украине.
0: Вот,
1: да, я просто
0: про Украину интересно.
1: Ну, потому что нам-то ближе, конечно, Россия и вот эта вот логика. А я на примере России здесь привожу логику Украины не потому, что мы там братские народы, а потому что это, в принципе, везде одинаково работает, да? То есть ты партия там войны или партия этого... Почему вот ястребы всегда в США побеждают? Да просто потому, что за ними стоит огромная коалиция людей, которые на этом заработают фантастические бабки. И именно поэтому они они побеждают, а не потому, что там какие-то ребята более убедительные. Они, конечно, потом в случае успешной какой-то войны могут писать книги, рассказывать, как они там смогли всех что убедить. Но даже когда вот книги бизнесменов каких-нибудь читаешь, там Лия Кока, да, например, «Карьера менеджера», одна из моих любимых книг детства, но ты читаешь, и ты понимаешь в итоге, ну, когда взрослым уже перечитываешь, да, то есть вот прикол в чем? Я в детстве читал, я такой, господи, какой же Лия Кока крутой, как он Крайслер с нуля поднял, да и вообще Мустанг бы без него не был. А сейчас ты читаешь такой, так это американское правительство спасло, он просто лоббировал это решение, но я уверен, что найдутся причины, почему спасли Крайслер тогда, да, а Лия Кока, ну, просто там бы, по сути, чуть ли не любой человек был, но он снял пенку. Так же, знаешь, как и Трамп с Азербайджаном. Когда пришел, там все это готовилось, бог знает сколько лет, это еще при Путине было, и Путин еще это, инициировал вот это вот перемирие в ходе Карабахской войны. Но пришел Трамп, просто все уже подписал, когда все про него сделали, и сказал, посмотрите, какой я миротворец, да. Ну, опять же, не только Путин, там и Франция была, и еще несколько стран. Я просто говорю про то, что диктуют внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства создаются выстроенной системой и отчасти случайностью. Но те партии, которые побеждают, это никогда не бывает случайная партия. Это всегда бывают люди, чьи в данный момент, скажем так, установки, чьи идеи, чьи предложения соответствуют мировой конъюнктуре, которая на данный момент есть.
0: Ну, ты понимаешь, все справедливо, но это как бы, знаешь, по результатам. Это вот как капитан очевидности в том самом мульте, который пришел и рассказал, что уже случилось. В случае с назначением Буданова, я понимаю, что про это дипломаты и политики наши знают намного лучше, но вот хочется как-то понимать, к чему это вот дальше.
1: Все это ли это в русле? Эскалации. Вот
0: уже... Само... Это все... Угу. Да, а куда дальше-то то есть... эскалировать? Что еще дальше?
1: А, ну что дальше? Больше терактов на территории России, например, совершить.
0: Нет, так-то хорошо. Ну,
1: подожди, ну качественно тоже, да, то есть будут, может быть, вербовать как-то более качественно. Новые какие-то каналы связи, вот, допустим, в Роблоксе они больше вербовать не будут, а будут искать новые
0: давай
1: места.
0: Давай небольшой перерыв сделаем, 10 секунд осталось, просто тесты-то отличные сейчас накидываются. Продолжим через пару минут после рекламы новостей на Радио Спутник.
2: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Реакция властей в Нидерландах с одним лишь осуждением осквернения надгробий советских воинов недостаточно. Об этом заявила в эфире «Радио Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, ранее появилась информация, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе в Нидерландах. Полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий. Посольство России в Гааге заявило РИА Новости, что будет настаивать на наказании виновных. Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело против «Русала» за неисполнение предупреждения. Компания не изменила условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей, сообщило ведомство. Кроме того, в прошлом году с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рекомендовала алюминиевому производителю с учетом его доминирующего положения на рынке разработать торгово-сбытовую политику. Ее компания до сих пор не приняла, отмечается в релизе. Мужчина получил ранение в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Он находится в больнице, сообщил губернатор области Александр Гусев. Кроме того, повреждены 3 частных дома. В одном обломок повредил стену, в другом – кровлю и забор, а в третьем – только кровлю. Также выбиты стекла в еще одном нежилом здании. Как отметил Гусев, режим опасности атаки дронов в регионе не объявлялся. Власти Новой Зеландии впервые подтвердили обнаружение на территории страны смертельно опасного вируса птичьего гриппа, сообщил министр биобезопасности Эндрю Хогарт. Вирус выявлен у бурого поморника, найденного на пляже в Веллингтоне. Власти призвали жителей не трогать больных или погибших птиц и сообщать о случаях обнаружения 3 и более больных или мертвых птиц в одном месте. По словам министра, риск для населения остается низким, поскольку вирус крайне редко передается человеку и обычно требует длительного тесного контакта с большим количеством инфицированных птиц. Власти также заверили, что мясо птицы и яйца остаются безопасными для употребления. Гранты на общую сумму почти 70 миллионов рублей получили 69 инициатив по развитию студенческих сообществ в колледжах и техникумах России по итогам конкурса «Росмолодежь. Гранты. Двигай сообщество». Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Победители конкурса, как уточняется, представили инициативы, направленные на вовлечение абитуриентов в студенческую жизнь, развитие связей между профессиональными образовательными организациями, передачу опыта от выпускников к студентам и создание устойчивых команд. Более активное участие, как уточняется, в конкурсе приняли авторы из Карелии, Саратовской области и Алтайского края. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Стас. Разберется?
4: Стас разберется.
5: Давайте продолжим. Стас разберется на «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Ну, давай все-таки, правда, несколько слов. Понимаю, что это не прогнозы. Прогнозы вообще дело неблагодарное. Но вот действительно, что может быть? Может быть, чуть подробнее, чуть расширенный. Гипотетически, чего ждать, чего опасаться от предателя?
6: А может быть, и опасаться не стоит. Есть еще одна очень интересная точка зрения. Ну, она слишком хорошая, чтобы быть правдой, но ее тоже можно рассмотреть. Кирилл Буданов – это человек действительно с очень высоким рейтингом в Украине. Ну, то есть не вымышленным, да, то есть если у Зеленского там все нарисовано и все это понимают, что не отменяет того, что я уверен, что Зеленский выиграет выборы, если они будут, да. Но, опять же, Кирилл Буданов – это человек с действительно высоким рейтингом и… Он участвовал в переговорном процессе в 2022 году. Это тоже достаточно важный нюанс. То, что переговорный процесс был провален, ну, не была Украина готова к тому, чтобы наконец-то заключить мир. Но, возможно, Буданова, как реально популярного политика, сейчас собираются поставить на этот пост для принятия всяких, ну, максимально невыгодных для Украины решений. И, возможно, речь идет о... Так скажем,
5: подожди, пожалуйста, уточни.
6: Заключение мира.
5: А, вот так. Я просто хотел уточнить, непопулярных для Украины с какой точки зрения?
6: Непопулярных для Украины с точки зрения потери территорий. Ну, вот так вот, да. То есть такое тоже может быть. Потому что, ну, Буданов реально популярный тип. Ему скажут: слушай, братишка, вот тебе бабки, ты получишь очень много, но как бы за мир будешь ответственен ты. И потом на тебя мы всех собак спустим. Что это кто сдал Украину?
5: Я пытаюсь вспомнить...
6: Но это как вариант, я не утверждаю.
5: Конечно, конечно. Я же говорю, прогноз в этом смысле вещь не самая благодарная.
6: Вообще, есть вещи, в которых я не даю вообще, да, прогнозов, потому что вот эти вот частные истории, оно будет определяться капиталом, да, то есть оно будет определяться тем, какая возможность у Трампа будет заработать, да, и, например, там, берет Трамп и как-нибудь... переносит производство в Америку. Угу. Внезапно редкоземы становятся еще ценнее, и они такие: о, ну все, погнали. Украина теперь это настолько суперценный актив, что, допустим, берем там и заключаем мирный договор сразу для того, чтобы там российские войска до этих редкоземов не дошли.
5: Я вот тут, знаешь, что хотел добавить? А в этом смысле, во-первых, а нужно ли для этого Буданова было добавлять? Ну да, на пост министра. Я вот пытался на скидку найти. Они же определяли в прошлом году, по-моему, весной, комиссию по переговорам с Россией. То есть кто там... Кстати, президента там не было. Президента, того, кто считается президентом.
6: Слушай, министр обороны, это в любой стране в период войны самая ужасная должность. Нет продвижения на фронте — ты виноват. Есть удары или теракты внутри страны — тоже ты виноват. НПЗ не защитил, что-то там не сделал. Это человек, на которого, ну, как правило, спускают всех собак. Во всяком случае, насколько я вижу должность. Вот как я эту должность, скажем так, вижу. То есть это человек, который даже больше Путина виноват вообще во всех брошенных котятах по всей территории планеты.
5: Но тогда другой момент, вот если просто гугльнуть вот определенную последовательность, я пытался найти, был ли Буданов в этой самой комиссии, и мне первая новость, которая вышибла с украинского ресурса, о том, сколько десятков миллиардов долларов будут привлечены для вот Украины как раз-таки после переговоров Буданова с одним из еврокомиссаров, честно, я... не путаюсь в этих еврокомиссарах.
6: А это другой вариант.
5: То есть вот такой, знаешь, как это называется, человек, который, как вот, я не знаю, для сравнения какого, ну вот перед американскими выборами, извините за такой пример, собирают всякие фонды, деньги для кандидатов. Просто ездит и вот привлекает деньги. Но министр обороны, опять же, для этого пост необходимый подходящий, если он и так в этом направлении работал.
6: Ну, вот я и говорю, то есть я рассматриваю такой вариант, что это чтобы спустить на него всех собак.
5: Ну, а ты интересный, противоположные вещи написал, рассказал.
6: Конечно,
5: да,
6: есть такие варианты.
5: Это очень...
6: Ну да, но действовать можно и так, и так.
5: Ну, посмотрим, опять же, да, когда будет больше ясности, пока даже с этой самой персоной будущего министра обороны там разные изначально высказывались.
6: А есть еще вариант, что он может и отказаться, да, он может еще и сказать: не-не-не-не-не, ребятки, я намного полезнее своей страны в качестве там советника офиса президента и прочее.
5: Давай через Украину попробуем перескочить на следующую тему, потому что в Киеве пройдет саммит Юго-Восточной Европы Украины, куда приедет президент Сербии Вучич. А от него, в свою очередь, снова, то есть не первый раз, в очередной...
6: Ну, бывший президент Сербии Вучич.
5: Ну, как он...
6: Отрекся от престола.
5: Ну, посмотрим еще. Это он пообещал, но, как говорится, пообещал, но он не клялся. Мне нравилась эта шутка. В КВНчике одновременно. Ладно, речь о другом. Речь о том, что он через свои интервью, то есть это не документ, это не официальный, не политический это призыв, возможно, это вообще нужно рассматривать как частное мнение, но он обращается к Евросоюзу и говорит: вот у нас тут 5 стран-кандидатов в ЕС на Западных Балканах. Это, собственно, Сербия, Северная Македония, Черногория, Босния-Герцеговина, Албания. Давайте вы нас всех возьмете в одном пакете. У него уже была инициатива подобная, где он говорил, что с определенными ограничениями, что по времени, что по праву голоса, но берите целиком. Что самое интересное, в этой пятерке стран его не все поддерживают, а есть те, кто поддерживает. Но вот такой вариант тоже Как это, берете одну страну в Евросоюз, четыре получаете бесплатно. Как вот подумать? Я понимаю, что можно начать и с саммита, можно и вот с этого призыва, и с возможного расширения ЕС. Что тебе здесь больше нравится? Давай начнем, потому что Вучич подкидывает инфоповодов, да.
6: Вучич, да, как говорит, как он сам говорил, волк в цирке не выступает. Я, честно говоря, не смотрел. Вот мне просто, я делал аналитику по Сербии, и потом мне человек один, ну, серб, написал, говорит, слушай, ты полагаешься, типа, там, на официальную, я видел какую-то закрытую статистику, там, на самом деле, все не так, но, как вы понимаете, показать эту закрытую статистику он не может, а если бы и мог, я бы на нее не смог ссылаться. А, но вот я считаю, что сербы все-таки настроены к вступлению в Евро, ну, в ЕС, да, он говорит, нет, сами сербы не хотят, ну, вот так вот все складывается, но... Вопрос, теперь примут ли их.
5: Да. Вучич говорит нет.
6: Ну,
5: Вучич
6: вроде...
5: ЕС. Ты, может быть, с НАТО путаешь?
6: Нет, нет, нет, я про ЕС именно говорю.
5: И Вучич, и Сербия в целом,
6: да.
5: Они не скрывают, что движение в ЕС, это как бы вот наш в экономический блок, это наше логичное движение. Вот ну отношение вот, к НАТО там,
6: вот,
5: к НАТО.
6: Вот этот человек из Сербии, он мне говорил, что на самом деле нет, сербы не хотят.
5: Сербы
6: это как
5: не
6: бы
5: хотят
6: политики
5: в ЕС.
6: К этому идут, да. Глобально.
5: Всё. А, во, тогда да. Просто мне показалось, что ты изначально подал информацию, якобы они не хотят, а на самом деле вот...
6: Не,
5: просто...
6: не, ну то, что они стремятся в Евросоюз, да. это уже давно, давнишняя история.
5: А в чем вот. Тогда вопрос? Почему, для чего Вучичу этим кого-то как-то обманывать? Я пытаюсь просто
6: Может
5: понять.
6: Может быть, Вучич просто делает заявление, что вот он хочет в ЕС, а сам в ЕС на самом деле не хочет, и поэтому выдвигает не самые удобные условия, типа, а вот помимо Сербии примите еще вот этих, да, чтобы мы все вместе вступили.
5: Но это не условие, это же и предложение, причем оно больше ориентировано на соседей. На ту же самую Албанию, с которым, что-то я посмотрел, у них какие-то совместные мероприятия.
6: Ну вот с этими политиками никогда не знаешь наверняка, что они на самом деле планируют. Может быть, он так просто зарабатывает себе поддержку, в том числе и в других странах.
5: А для чего? Учитывая, что ты сам его назвал бывшим президентом, а он там, правда, разные выборы обещает.
6: Да вот... Не знаю для чего, просто говорит.
5: Но вот в этом смысле Вучич, правда, ну, сколько времени он смог просидеть на своих большом количестве стульев, и тут начинаешь, правда, уже как-то додумываться, загадывать, что, ну, наверное, что-то у него там как-то есть в голове, есть в планах, есть вы. Хотя, учитывая, что все оно как-то вот катится, и митинги, и протесты, и прочее, не знаю, насколько он держит. Руку на пульсе.
6: Да, но вопрос в том, что эти протесты в любом случае, они используются то, ну, европейскими чиновниками Евросоюзом.
5: Ну, само
6: вопрос,
5: собой.
6: Что они-то хотят от Сербии, это, конечно, вопрос, нуждающийся в экономическом, так скажем, изучении, то есть какие, ну, каким образом бабки сербов они могут заработать.
5: Рынок?
6: Потому что и не самая богатая страна. Ну да, надо посмотреть рынок именно чего, как
5: не,
6: это
5: не,
6: все
5: не.
6: Можно себе так экспроприировать.
5: Рынок сбыта. Толкать свои помидоры, свою гречку, свои, что бы то ни было, еще и в Сербию.
6: Возможно, но Сербия вроде как бы не самая богатая страна.
5: Ну, я просто напомню, да, что сколько и каких богатых стран в Евросоюз принимали за последние 20-25 лет, и этот вопрос
6: вот
5: возникает.
6: Именно. А принимали как раз-таки для того, чтобы получить экономические рычаги воздействия и противостоять России. То есть некоторые страны, они в Евросоюзе откровенно не нужны. А, те же, да, и, то, ну, допустим, та же самая там Прибалтика, да, ну, не Евросоюз, а НАТО, да, я вот по примеру НАТО скажу.
5: А сейчас уже НАТО,
6: но
5: это немножечко другое.
6: НПЗ сдали.
5: Ну, да.
6: Вот я говорю, как будто бы сперва тебя принимают в Евросоюз, а потом рычажками давления уже в НАТО, да, тебя вклинивают, потому что у тебя вся система на это завязана, и ты, по сути, у тебя все внутренняя продукция уничтожена, конкуренция из Евросоюза, и ты становишься больше ни на что не способен. А потом они тебе такие, а давай-ка, браток, в НАТО, а потом они тебя против России выставляют, и ты, собственно говоря, воюешь, отдавая свои жизни ради
5: тут,
6: американских
5: понимаешь,
6: капиталов.
5: Очень красиво все выглядит. И логично. Если бы не пример одной страны, которая на «Т» начинается, на «Урция» заканчивается. Не нужно брать в ЕС для того, чтобы взять в НАТО.
6: Ну, как будто бы Турция, да.
5: Вот чем тебе не рынок? Вообще прекрасный не, байк
6: слушай,
5: взять
6: Турции,
5: в ЕС.
6: С Турцией это было попроще, мне кажется.
5: А в каком
6: Потому
5: смысле?
6: Что, Ну, потому что Турция никогда не была частью вот этого советского блока. У них не было чего-то такого вот общего. Зато, Сербия все-таки была в...
5: Зато контроль над Черноморьем, Черноморским регионом, контроль проливов, собственно, присутствие на Ближнем Востоке. Там и Израиль, и Сирия, и Иран, все под боком. Это же просто идеально. И это, опять же, и какие-нибудь логистические, инфраструктурные цепочки, и поставки туда.
6: Да, но это долгосрочный план. Я понимаю, это долгосрочный план. Долгосрок, он работает, но не планируется. То есть долгосрок, вот никто не планирует ничего, долгосрок, он происходит, как тебе сказать, не то чтобы сам собой, а в силу сиюминутного извлечения прибыли. Угу. Да? То есть сперва...
5: Прямо
6: то есть
5: это все выглядит, да.
6: Да, это все выглядит как план, да, вот все, в том числе и противостояние России там с Америкой и прочее. Но на самом деле это достаточно такая сиюминутная история. Сперва они хотели просто на чем-то заработать на одном, а потом оно все вот вылилось вот в такую вот и войну, и противостояние затяжное.
5: Слушай, а вот этот человек, который непосредственно из Сербии, что говорит, если говорит о том, в чем сербском заинтересована Европа может быть?
6: Мне кажется, он выдает желаемое за действительное, потому что он жесткий русофил, он прочее. И поэтому я это так вот просто сказал, что есть и такая точка зрения.
5: Ну так а какие вот, грубо говоря, аргументы, что вот в планету-то вбрасывается, что Европа хочет, для чего это? Ну есть вот это понимание, вот с этой, как сказать, с этой
6: позиции. Мы про Европу не говорили, только про Сербию. Он говорит, что сербы хотят быть с Россией, там, чтобы все с Россией было хорошо, и Евросоюз не идти.
5: Ну ладно. Ну, просто нет, я вот пытался, опять же, если ты точку зрения вроде рассматриваешь, ну, хочется, опять же, видеть...
6: Да, я начал рассматривать и забыл нюансы этой точки зрения.
5: Ну просто, опять же, тут действительно логики никакой не будет, потому что ряд стран действительно в Евросоюзе, ну... в хорошем смысле слова, не нужен, потому что выражение «Европа разных скоростей» ему уже лет куча. С другой стороны, вот, пожалуйста, чем вас Турция в ЕС бы не устроила, а страну катают? И это, кстати, тоже вот вопрос, который можно все
6: Турция,
5: это закрыть.
6: Я думаю, что Турция — это другое. Она нужна для того, чтобы воздействовать на Азербайджан. И, а вот уже отношения с Азербайджаном у нас портятся.
5: Кавказ прекрасно, абсолютно точно.
6: В том числе, в том числе. То есть
5: еще и экономически.
6: Вот это вот такое значение.
5: Ну...
6: Да. Но я думаю, в первую очередь экономически, все остальное уже...
5: Правильно,
6: такое...
5: а так почему в НАТО тогда взяли, а в ЕС нет? В том плане, что военное присутствие Турция обеспечивает, и рычажки определенные получили, а экономического нет. Я не знаю.
6: Может быть, потому что получилось в НАТО взять и без ЕС, понимаешь? Вот сейчас вот представить Сербию в НАТО же невозможно, но... Сперва берешь Евросоюз, создаешь экономические связи, воздействуешь на них, и потом уже не оставляешь им выбор, и им приходится вступить в НАТО, потому что вся их экономика в том числе будет завязана только на военке, которые через Евросоюз продвигают. Сперва в Евросоюз, потом в НАТО. А Турцию получилось сразу в НАТО взять, потому что она изначально не была частью ни просоветского, там, ни антисоветского блока. Да? Турки всегда искали, где выгодно. Вот.
5: Ну,
6: то
5: да,
6: с Гитлером,
5: то время, и не
6: со
5: раз.
6: Сталином.
5: Да.
6: Ну, это уже, так сказать, их борьба, их проблемы.
5: Тогда здесь завершающий момент, вот непосредственно в этой теме. Условно говоря, Евросоюз, который берет кандидатов пачками какими-то едиными. Не может ли это рассматриваться как еще и некий фундамент для того, чтобы потом... Что там, Молдавия, Армения, Украина, я не знаю, кто еще, может, тот же Азербайджан. Возьмем их то, ну, вот раньше Гуам, а Грузия там раньше была, да, четвертая. Ну, вот ладно, вместо Грузии Армения, потому что у Грузии свои отношения с Евросоюзом. Как фундамент, как проверочка, как, вот знаешь, проба пера. Посмотрели, получилось, не получилось, значит, вас возьмем потом целиком, пакетом.
6: Получилось, не получилось, что?
5: Ну, я не знаю, будут смотреть, наверное, Вот хороший вопрос, что я хотел сказать про эффективность сотрудничества ЕС с этими странами.
6: Нет,
5: но абсолютно раскрыто,
6: не будет.
5: Да, что ничего нет, и это может быть даже экономически еще и вреднее. Но надо.
6: Там будет только одно. Экономически захватить, на войну подсадить. Выставить против России. Все, никаких других целей у принятия в какие бы там ни было союзы, их попросту нет, ну, на мой взгляд.
5: Угу.
6: Или против Китая кем-то там тоже можно, наверное.
5: Против Китая. Я тоже тогда здесь. Почему тогда Турция не в Евросоюзе? Ну, я не знаю, правда. Вот у меня...
6: Так я же тебе говорю, потому что Евросоюз — это всего лишь плацдарм. Это мостик для вступления в НАТО.
5: Само собой.
6: А Турция, она готова была и так в НАТО вступить. То есть ее не надо было к этому подготавливать и просто вгонять в рабство. Да, ну вот я так вижу.
5: Но если мы говорим про экономическое развитие, противостояние еще
6: экономическое... Нет, экономического развития нет. Нет, ну, нет, так, никто не собирается никого развивать. Тебя собираются взрастить, угнать в зависимости, отправить на убой, чтобы
5: конечно,
6: ты умирал.
5: Конечно, конечно. Ну так я еврочиновник, я сижу в Брюсселе. Ну Турция, вот все, что ты описываешь, Турция идеально для меня.
6: Так и Турция географически-то не так близка к России, как вот Азербайджан,
5: Турция?
6: Армения и все остальные. Ну да.
5: Через Черное море? И все проекты?
6: Ну, я про сухопутные границы. Не, я про сухопутные границы.
5: Ну а что там, Азербайджан, Грузия? Через Грузию совсем близко.
6: Ну вот. А Грузия-то сколько лет была центром их интересов, и сколько лет ее не... А вот с другой стороны, ее действительно в Евросоюз не принимали очень долго.
5: Грузию?
6: Хотя вроде как они там собирались.
5: Одно время, да, они прям очень сильно активно шли до недавних пор, когда им все это... Внутри страны решили как-то отложить. Давай тогда к еще одной, к следующей
6: международной. Да, ну то есть здесь вот просто вот предположение, потому что любая внутренняя политика, если прям вот серьезно анализировать именно со всеми нюансами, но это тема, которую надо очень долго изучать. Но это правда. И касательно Евросоюза, потому что суть одна, а механизмы всегда отличаются.
5: Ну, хорошо, да. И я еще раз повторю, что речь не о том, чтобы дать прям какой-то стопроцентный прогноз, а просто порассуждать, почему,
6: да,
5: зачем
6: да.
5: и для чего. Исключительно для этого. Если кто-то думает, что прям вот потом можно будет через год, через два ссылаться и говорить, а вот тогда вы сказали, а этого не случилось. Ну, слушайте, камон.
6: А мы ничего на 100% не сказали. Есть вещи, в которых я на 100% уверен, я их говорю. А вот когда на 100% не уверен, как бы себе дороже. Потому что мир, он вообще настолько многогранен, и мы в стольких вещах-то на самом деле ошибаемся. Как вот, например, для меня, да, я всю жизнь как бы прожил с пониманием того, что ну вот, Мюнхенская Олимпиада, вот, а потом оказалось, что все это чушь. Оказалось, что меня обманула Хасбро. И вот все, понимаешь, и все. Я вот как-то немножечко в себе подразочаровался, но это надо принимать. Большинство вещей, которые мы знаем, это ложь. Всей правды мы никогда не узнаем, но это не значит, что к этому не нужно стремиться. Да? Я как раз-таки наоборот за то, чтобы копаться. Просто я считаю, что если ты там на 70-60% как бы прав в каком-то вопросе, да, в фактах и их интерпретации, то, в принципе, ну, это нормально. Вот когда ты полностью в какой-то фейк, в какую-то чухню, которую кто-то по приколу придумал, а ты в это уверовал, вот это уже, конечно, проблема, и это грустно. Но в остальном все норм. Терпим,
5: ну,
6: карлики.
5: Собственно, все к этому и было, и подводилось, да, да. Все-таки еще одну эту международную тему. Давай начнем. Пять минут до конца этой части передачи. Короче говоря, в Америке решили тоже, кстати, пока неофициально, но на уровне жестких заявлений то ли прижать...
6: Да, это жестко.
5: То ли реформировать, то ли демонтировать Международный уголовный суд. Это вот тот самый, который с римским статутом, который Америка никогда не ратифицировала.
6: А что они на Нетаньяху? Это что, против кого? Против нас, что ли? Все, давай, до свидания.
5: Ну так Нетаньяху же вроде бы уже давно у них пацан, ну, под ордером.
6: Ну нет, ну когда, как давно? Ну несколько лет. Это тоже там как бы процесс, который занимает время уничтожения кого бы то ни было.
5: Ну, Рубио, в данном случае речь о том, что госсекретарь Рубио выступил и где-то в колонке, в издании которой, естественно, я ничего ему не доверяю, и в соцсетях у себя он сказал, значит, вот этот самый МУС, вот это самое Международный уголовный суд, это орган... Нет, там сейчас... Нет, не получится добавить еще расшифровку на две буквы, хотя это просто. Короче говоря, это глобалистский орган, который угрожает национальной безопасности США.
6: Все угрожает. Вот что ж вы за государство-то такое слабое построили,
5: хочет
6: что вам все угрожает?
5: Он не просто угрожает, он непереносимо угрожает.
6: Это не могу больше.
5: Есть такие две разницы. Есть угрожать, а есть непереносимо.
6: Неудержимо. Вопрос. США угрожает Китай. Так. США угрожает Россия. США угрожает КНДР. Может, если вся планета угрожает, может, это с тобой что-то не то? Как говорят, если воняет известной субстанцией ото всех, может быть, как бы дело в том, что ты сам...
5: Нет.
6: Да.
5: Правило американское номер один. Нет, это им угрожают.
6: Ну, я и говорю, им все угрожают. Особенно сволочи, которые там имеют нефть на своей территории. Это вообще главная угроза американскому суверенитету и американской стабильности. Ну, по поводу МУСа, ну, видимо, МУС как-то брыкаться начал. Не все решения США хочет исполнять. Как-то пытается там все-таки в этот римский статут играть. Ну, что, доигрались. Это демократия была кому надо демократия, а вы что хотите там, чтобы к нам те же правила работали, которые мы применяем к остальным? Ну, ребятки, тогда
5: вы
6: нам угрожаете, поздравляю.
5: Я сейчас пытаюсь вспомнить, а вот где-нибудь в реальных делах МУС был задействован? Просто упоминают его часто.
6: Не, ну что-то они делали. Слушай, вот всяких мелких там преступников и прочее, и в Интерпол объявляли в розыск, и действительно какие-то преступники-то ловились, да, но когда речь доходит о власти имущих, против них правила уже, ну, как бы перестают работать.
5: Я не совсем понимаю, знаешь, чего здесь? По сути, что такое МУС? Это государства друг с другом разные собрались, страны, сказали, ребят, вот у нас будет... единая вот эта штука, вот этот статут, и мы ему сами подчиняемся.
6: Чтобы ловить международных преступников.
5: Внутри этой самой группы стран.
6: Да.
5: И не больше. Прекрасный же вариант был, где, кто там этот МУС прокатил, когда Владимир Путин приехал в гости? Монголия,
6: по-моему. Монголия, да, Монголия.
5: Ну это же, я не знаю, и что, и ничего.
6: Ну, потому что МУС начали играться в политику, да, то есть надо было играть по закону. А они просто говорят, ну все, вот Путина мы объявляем преступником. Ну, как бы проведите, так сказать, следствие, да, там, установите факты, предоставьте нам доказательства. Мы уже на это посмотрим, да, там, что-то скажем. Ну, кроме того, президента, ну, типа, ну, короче, вот я говорю, они начали как-то вот в политоту играть, стали оружием в руках...
5: Понимаешь, я не хочу, опять же,
6: США.
5: Глобалистов, я не хочу недооценивать... Но вот некоторые известные издания приводят даже, так знаешь, известные постановления МУС. И ты смотришь эти постановления, это просто постановление. Хорошо, вот выписали вы. А, вон, Дутерте задержали. А, и в Гагу даже, да, точно, это вот весна прошлого.
6: Ну вот, слушай, да, схватили, видишь, бывшего филиппинского. Дутерте наш слон. Нет, Дутерте вообще красава.
5: Я не спорю. Я говорю, потому что это вот прям такое ощущение, что чуть... не.
6: А, я, ну, мы Дутерте.
5: Его по этому ордеру задержали. А чем дальше завершилось, надо прям... Да, слушай, предстанет перед, я так понимаю. И Международный суд отказал в прекращении дела. Ну, потому что какая-то страна его, да, собственно, страна его задержала. Отправил. Вот опять же.
6: Они это... там вместе с этим, с лидером Венесуэлы на суде будут.
5: Не, у штатов свой суд. Это шутки шутками.
6: Да я знаю, ну там... было бы смешно.
5: Ох, а да.
6: Но у Дутерте нет модного костюма Nike, поэтому.
5: Тоже да. Давай еще один небольшой перерыв
6: сделаем. За Дутерте никто не впишется.
5: Ну так за Мадуро вроде тоже никто не вписался.
6: Но несколько минут. У него Nike костюм. За него люди.
5: И что? Так,
6: и все.
5: Ладно, 95-95-91-2 это наш телефон. Через пару минут нам можно будет позвонить. С удовольствием с вами пообщаемся. Пока, реклама новости.
1: Стас разберется.
7: Кажется, что ты...
8: Это проекция.
7: Но я хочу...
8: А это зацикленность на себе.
7: Нет, дело не в этом.
8: Вытеснение и отрицание.
7: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
9: Ой, то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Ереване и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтезаводе в Югре. Армия России поразила 4 судна, доставлявшие грузы для ВСУ. Украина купит китайские компоненты для БПЛА на средства Евросоюза. Подробности далее. Теракт предотвращен на нефтяном предприятии в Югре. Россиянин, действовавший по заданию спецслужб Украины, задержан у тайника со взрывчаткой. Об этом сообщила ФСБ. Уточняется, что подозреваемый через интернет-мессенджер установил отношения с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Контейнеровозы и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ, поражены ударом армии России в порту Черноморска в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, два таких сухогруза были поражены в момент выгрузки в порту Днепробукске в Николаевской области. Также, как отмечают в оборонном ведомстве, ударом беспилотников «Герань» армия России уничтожила используемую в интересах противника газораспределительную станцию в Краматорске. Этой ночью российские бойцы продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб региона. Ранее этим утром была дважды объявлена ракетная опасность на территории этих округов. Она продлилась около 20 минут. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавили в штабе. Европейский Союз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из выделенных ранее на военные расходы 60 для закупки комплектующих БПЛА в Китае. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как уточняет газета, эти средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Украины, предусматривающей выделение 60 миллиардов евро на закупку вооружения. Отмечается, что указанная мера по закупке деталей для БПЛА в Китае является вынужденной и вызвана невозможностью стран ЕС производить комплектующие в нужном объеме собственными силами. Более 360 жилых домов и более 1500 приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Свердловской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщают в ГУ МЧС региона. Ведомости отметили, что в пунктах временного размещения находится 67 человек. Развитие ситуации находится на непрерывном контроле, заверили в МЧС. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. 5-летняя выживаемость онкопациентов выросла в России за 10 лет более чем на 7%, что для онкологии является серьезным результатом. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он уточнил, что в 2015 году доля пациентов, состоящих под наблюдением 5 лет и более после установления диагноза, составляла 53%, а уже к 2024 году она достигла 60%. 5-летняя выживаемость показывает долю пациентов с онкологическими заболеваниями, которые прожили 5 и более лет после постановки диагноза. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
3: Разберется.
5: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Питере. Есть полный список радиостанций, что вещает на сайте radiosputnik.ru. В этом часе еще есть телефон 95-95-912. Не забывайте в начале 495, московский код, чтобы лучше, проще дозвониться. С удовольствием с вами пообщаемся, послушаем ваши вопросы. Мне не мысли, в основном, конечно, лучше бы вопросы. А мы давай пока, соответственно, продолжать. Внутри российской...
6: Да нет, почему? Лучше мнение. Мнение интереснее.
5: Нет, нет. Согласуйте это с методичко-авторами. У нас про вопросы. Поэтому да. Внутренняя тема.
6: Есть... Понимаешь, вот без вопросов нет, без мнений нет спора, без спора нет конфликта, без конфликта нет контента.
5: Ну, есть же.
6: Подумайте. Ну, не та. Не, слушай, я вообще, я за конфликт, потому что вся суть жизни — это борьба. Вот эта вот бесконечная борьба. Мнение, там, аргумент — это интересно.
5: Ну, ты что, предлагаешь конфликтовать со слушателями, зрителями, звонящими?
6: Нет, мнениями. У нас у каждого свое мнение. Пусть они с нами конфликтуют, мы будем свое мнение обосновывать, а может быть, где-то и согласимся. Я же не из тех людей, которые просто хочет самоутвердиться за счет того, что вот у кого-то там другое мнение. Нет, я с удовольствием выслушаю, если оно мне покажется там... Ну, недостойным по аргументации, ну, я так и скажу. А может быть, кто-то что-то выдаст, там человек такой, бэц, я как бы... Мы здесь, понимаете, у нас программа, во всяком случае, я ее так вижу, это поиск истины, да, то есть вот мне нравится вот абстрагироваться от этого желания просто кому-то доказать, что я там умнее, чем ты. Мне нравится вот просто, ну, и в принципе, интересно, как вот люди мыслят, понимаешь, вот этот барометр температур в обществе замерять, интересно.
5: Хорошо
6: всегда.
5: Это все, конечно, но... Но разное бывает. Ладно, в любом случае, пока бывает. Хорошо. Звонок поступил, собственно
6: пока
5: говоря. Покрас, да-да-да. 9595-912, это телефон, не забывайте, 495. Доброе утро, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста, и прошу.
7: Алло, здравствуйте, меня зовут Илья, я ранее звонил, задавал вопрос интересный.
6: Здравствуйте, Илья.
7: Здравствуйте, Станислав, здравствуйте, ведущий, не знаю, как вас зовут.
6: У меня Леша, это главный.
7: Алексей, здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Почему у нас нету, ну, так сказать, на пропагандистских каналах программы, которая бы объясняла методики работ спецслужб, даже на примере Украины, ну, так сказать, курировать с помощью специалистов?
6: Слушайте, есть вот насчет гостелевидения.
5: Я прошу прощения, давай полностью заслушаем, потом просто отпустим, чтобы следующий звонок...
6: Я надеюсь, не забуду.
5: Да,
6: я все запишу.
5: Ну, прошу, Илья. Ладно.
7: Как именно они раскручивают националистические, либо религиозные и прочее создавать? И второй вопрос, в принципе, будет проистекать из подобного. Вот, я такой программы у нас не замечал.
5: А второй вопрос будет в итоге, или вы как бы подпитали первый?
7: Да, второй вопрос. Не думаете ли вы, что разыграется польский вариант устранения Зеленского по примеру, как с Мадуро, его либо убьют, либо похитят? Это поднимет в первую очередь моральный и боевой дух поляков. И, во-вторых, можно будет отжать часть территории и поставить, так сказать, во власть, как ранее говорилось, Буданова.
5: Я уточню момент.
6: Скорее Залужного.
5: Вы имеете в виду, что Польша Зеленского устранит, похитит?
7: Да, потому что у них сейчас растет уровень националистических настроений в связи с тем, что Зеленский перезахоранивает нацистов, ну, производит перезахоронение, и это возникновение определенных конфликтов. И если вы промониторите определенные моменты в плане рост национализма в Польше, даже с 22-го года брать небольшой отрезок по настоящее время, он очень сильно подрос. И у них очень сильно развернулись партии именно национальных идей.
5: Спасибо большое. И именно уточнить про польский вариант в том смысле, что непосредственно Польша. Ну вот, собственно, два вопроса. Первый по программе противодействия на наших больших крупных каналах. Второй про возможную ситуацию с Зеленским. Все записано.
6: Касательно вот русской пропаганды, российской, всегда вот говорят, а почему не рассказывают то, не рассказывают это, а потом ты хоть раз включаешь телевизор и такой, так все рассказывают. Господи, я, знаете, я обожаю просто спорить с либералами касательно российской пропаганды, потому что каждый их тезис. Российская пропаганда скрывает про НПЗ. Да про НПЗ снимали ролики первые же, да, вот российская пропаганда, она как будто раньше украинская начала об этом рассказывать. Ну вот серьезно, то есть там, конечно, просто Украина считает, что если российская пропаганда, российское телевидение не начинает паранойю, да, панику, не сеет панику, то это значит, они что-то скрывают, потому что, ну, паника, это, в принципе, для сведенного с ума общества, это перманентная такое, знаешь, нормальное состояние. Во-вторых, касательно программ про разведчиков там и про методы вербовки и прочее, слушайте, я вам скажу, что российская пропаганда, в частности, холдинг ВГТРК, для, про это даже мультики снимают. Меня как-то звали на озвучку, на студию «Паровоз», да, я рассказывал об этом. Так вот, это как раз-таки было про вербовку, про то, что там не берите телефон, там, что сотрудники не будут звонить и прочее. То есть, и есть еще передача, мои ну, приятели делают, она называется «БНБ», «Бывших не бывает». Да, мне тоже предлагали принять участие, по сути, это интервью с разведчиками, про все эти методы, про все остальное, но я, к сожалению, просто не смог, я очень хотел, но у меня просто совершенно нет времени, я боялся, что я людей подведу, но даже мне предлагали, и оно снимается, в частности, там вот, допустим, небезызвестный Николай Соболев, в том числе, берет интервью у разведчиков, да, у бывших, конечно, потому что, ну, действующий сотрудник вам ничего рассказывать не будет, это он в тюрьму сядет за это, да, это у нас только чиновники могут там жить где угодно, будучи носителями государственной тайны, а к разведчикам как бы требования пожестче в этом плане, но это уже ладно. Касательно того, что они должны рассказывать про рост националистических настроений и прочее, так это не украинская методика и не методика спецслужб. Национализм, например, в Польше вырос не потому, что поляки устали от украинцев, хотя и поэтому тоже, но первопричина в чем? Ты зачем вообще, вот вы задумывались, зачем полякам, да, брать вот этих вот украинцев, типа, чтобы помочь? Да никто никому
8: брать,
6: не помогает.
8: Ты имеешь в виду принимать беженцев?
6: Да, да, да, да, да. Зачем им это? Вот кто-нибудь задумывался? Зачем было всей Европе тащить к себе вот этих сирийских беженцев и прочее? Да потому что они на это бабки выделяют, и организацию всех этих гуманитарных фондов на благо Украины, да, сейчас вот они будут украинцам, но они правда помогают.
8: Кто бабки выделяет?
6: Государство.
8: То есть государство берет, потому что государство выделяет деньги. Что-то нелогично.
6: Да, абсолютно суперлогично. На этом строится вся современная капиталистическая модель. Смотри, я чиновник.
8: Если ты про чиновников, берущих откаты на этом, можешь не продолжать. Я все понял.
6: Они не берут откаты. Не-не-не. Слушай, откаты — это прошлый век. Это там, знаешь, 2000-й, когда там откаты брали.
8: Ну, я упрощаю.
6: Мои. Вот я беру там вот беженцы с Украины. Я беру. Так. Государство, продавливаю закон. Вот мы выделяем 300 миллиардов крон украинским беженцам.
8: Крон — это
6: а
8: ты
6: на что эти?
8: В какой год залез? И в какую страну?
6: Это я так. Короче, я беру там 300 миллиардов крон, выделяю украинским беженцам, да? Но это же деньги не которые там... Вот ты приехал, что, с Украины, на там тебе... 100 тысяч. Нет, это обеспечение там питания, проживания и прочее.
8: Но погоди,
6: но чтобы это
8: и
6: все обеспечить, нужны фонды.
8: И на руки,
6: и на руки
8: тоже.
6: Тоже. На руки копейки. Но, да хорошо, на копейки. Руки тоже. Но проходить эти деньги будут через мои банки, через банки, связанные со мной, с моими родственниками, через инвестиционные фонды. А вот нам надо беженцам инфраструктуру обеспечить, чтобы у них там было питание, все дела. А кто это будет обеспечивать? У меня же как раз братишка-то занимается горячими обедами. Слушайте, как удобно, да? Он все по красоте сделает. Вот давайте ему выделим. Через хедж-фонды, то есть нужно будет обеспечивать, допустим, горячее питание, значит, компания-производитель еды, с которым мы и подпишем контракт, она займется обеспечением всего этого. И не обращайте внимания, что я через хедж-фонд какой-нибудь польский, связанный с BlackRock'ом, владею акциями этой компании, которые теперь влетели в цене. Да? То есть это не инсайдерская торговля, не путайте. Вот и все. То есть им не надо просто так помогать. Но обычные-то поляки на все это дело смотрят, и у них растет национализм. Так капитал потом, и этот национализм, он ставит себе вооружение, он отвлекает поляков от проблемы политиков, которые на все это бабки выделяют и тем самым создают и серую зону, и создают низкоквалифицированных мигрантов, которые даже работать-то не хотят, они хотят просто бесконечно эти пособия получать, а политики и рады выделять эти пособия, потому что распределением этих пособий занимаются они сами, и копеечки там разные прилетают им, небольшие деньги, да, но СМИ миру по нитке, с каждого украинского беженца по какому-нибудь количеству денег, и у тебя уже солидная сумма на счете, плюс рост акций, плюс предприятия твоих родственников процветают, и всем все хорошо. А поляк среднестатистически смотрит, это я, живу там, ну, как бы плохо, а украинцы мало того, что не работают, так и получают еще достаточно большие пособия, может быть, сравнимые с моей зарплатой. А
8: все где так.
6: Справедливость? И растет национализм. Все, вот я вот вам разложил. Так что про национализм его никто из-за... То есть нет такого, что насаживают национализм. Польский или русский, или какой угодно. Есть такое, что капитализм всегда ведет к национализму. Потому что он супер несправедлив. Капитализм — это про супер несправедливость. Просто вместо того, чтобы обвинять во всем проклятый капитализм, поляки, британцы, французы обвиняют во всем мигрантов. Да, потому что, ну как так, мы же не можем против капитализма бороться, я-то временно бедствующий миллионер, сейчас мы вот этого политика уберем, да, или уберем вот этих мигрантов, капитализм станет справедливый, я разбогатею, а я при этой системе хочу быть успешен, потому что я не хочу просто нормально жить, я хочу жить, во-первых, лучше, чем мой сосед, а во-вторых, с суперпотреблением.
8: Все так, если бы это еще к чему-то приводило, к реальному, вот это национализм, я бы согласился, ну сколько,

0: было на разгрузке, то ли на подходе. Вот. И у меня такой вопрос. Это в целом, скорее всего, ответ за то, что достаточно много танкеров подбили вот в Крыму и так далее, вот те, которые доставляли топливо. Вот. Но у меня к этому, так сказать, второй вопрос. А возможно ли дальнейшая эскалация со стороны именно уже России, когда они скажут, ну вот как бы мы пока отвечаем симметрично, то есть подбили у нас танкеры, мы подбили у них танкеры, которые подходят к Одессе, там у нас в Крыму. Вот. Возможно ли вот то, о чем говорил на самом деле еще даже, не знаю, Иннокент или кто он там, Арестович, вот, про то, что Россия вообще-то может ударить по водной инфраструктуре Украины. То есть конкретно
1: воды в Украине. Я думаю, Вячеслав, именно... Я думаю, именно спасибо, это Вячеслав. И происходит. Я бы посмотрел на это по-другому. Это не удар возмездия. Это окончательная победа. Ну, как ее можно назвать, партией войны, хотя будет странно, да, учитывая, что война как бы уже идет. Но я думаю, что это даже не окончательная победа, это внутри российской политики окончательный проигрыш партии гуманистов. Ну, вот этих вот, да, с двойным гражданством, которые такие, сейчас все закончится, будет по-старому, вернемся. Так что как-то сильно ссориться там с Америкой и остальными партнерами не стоит, да. Я думаю, после ударов по российским НПЗ, я думаю, после заявлений Трампа об эскалации ради мира и всем остальном, последние иллюзии пропали, и партию гуманистов, партию вот эту вот мирную, да, внутри российской политики, там, башен Кремля, называйте как хотите, ее уже больше никто не слушает, потому что, ну, пришло понимание, что мирного решения не будет, да, и уже не так боятся со всеми поссориться, потому что, ну, это, опять же, многокомплексный вопрос, не только те факторы, которые я перечислил, строительство военных заводов в Молдове, договоры насчет ракет «Патриот», да, и производство их на территории Украины. Опять же, производства не будет, будет крупноузловая сборка, но я это тоже говорил. Я думаю, что это окончательно, ну, я думаю, что Россия, во всяком случае, я это вижу совершенно закономерным и логичным, ну, перешла уже к настоящей войне. То есть до этого была спецоперация, да, хотя нам говорили, что война. Но вот я считаю, что война начинается сейчас. И с ударами все-таки нас и пиратят там, и как вот с нами там обращаются. Не то, чтобы перестали терпеть. Ну, просто поняли уже, что все, никакой договороспособности не будет. А еще, я очень надеюсь, посмотрели, например, Ирана. Да, иранская война продолжается, но Иран продавил США, потому что, ну, в отличие от России, да, я люблю свою страну, но признаю, как бы, что она где-то, на мой взгляд, не права, опять же, я не истина в последней инстанции, но как будто бы Иран во всю эту ерунду не игрался, как будто бы Иран все равно все сделал достаточно жестко и бил и по военным базам, и не боялся там обидеть Саудовскую Аравию.
2: Есть очень большая разница. Иран в состоянии войны с США. Россия с США не в состоянии войны. И ни конфликта, и ничего.
1: Можно сказать, что я бы сказал по-другому. Я понимаю, как бы, твое мнение, но я считаю по-другому. Я считаю, что, во-первых, я просто сейчас вот углубился чуть-чуть в историю Израиля. Вот вообще один в один Украина. Вот Израиль — это и есть Украина, я так считаю. Вообще никаких отличий. Ну, отличие только в том, что в Израиле президент поляк, а в Украине еврей, да? Вот единственное, чем
2: в Израиле отличается. Поляк?
1: Ну, конечно, Нетаньяху поля. Ну, премьер, премьер, ладно. Все, как, все, ну, извини. Слушай, это уже такие, знаешь, сейчас... Не, поправляй, конечно, нюансы, они рулят. Я вообще Душнил очень сразу уважаю и люблю. Да, но все-таки, как бы, премьер, президент, там, это... Все такое.
2: Короче, лидер, понятно, да.
1: Лидер. Что я говорил-то? Я считаю, что это вот то же самое. И поэтому я считаю, что Иран... даже воюя с Израилем, все равно воевал с Соединенными Штатами. И то же самое я могу сказать про Россию. Мы воюем с США, с блоком НАТО через это Украину.
2: Да нет, ну о том и речь. Конечно, это все прокси.
1: Да.
2: Но у Ирана, это, как сказать, это 50-летние, и там прокси кончили. Если и были вообще. Иран вышвырнул Америку в конце 70-х.
1: А у нас еще все только начинается.
2: У нас не начинается. Было таких резких конфликтных действий против непосредственно Америки.
1: Ну вот... Не было. Против Америки не было, потому что все-таки ядерные державы. Ну вот, собственно, отличие есть, но как бы оно, знаешь... оно все вроде похоже и одинаково, но в нюансах очень сильно отличается, но суть, на мой взгляд, абсолютно та же. Как бы там ни было, вот мое мнение, мое видение ситуации, еще раз напоминаю, почему-то меня любят там транслировать, как будто мне реально кто-то что-то докладывает и что-то рассказывает. Я так же, как и вы, мониторю новости, смотрю исторические примеры и делаю выводы, да, то есть у меня нет какой-то эксклюзивной информации.

0: Но я считаю, что весьма закономерно, что Россия перестала делать специальную военную операцию и начала делать войну. И удары будут жесткие, да, то есть уже как бы не пытаются играться, и про буферную зону расширения заявили, и, может быть, еще Россия прирастет новыми территориями, я этого тоже не исключаю,
1: но
0: если Украина...
1: Ну, про это и год, и два, и три назад тоже не исключали, причем на самом высоком уровне. И
0: слушай,
1: про буферную зону до Парижа, и про то, что, возможно, на этом все не остановит, ну, было это все.
0: Не, ну то, что на этом все не остановится, это вообще очевидно, да, это только как бы начало глобальных конфликтов.
1: Да.
0: Это, я думаю, это на столетие, да, то есть в разных формах, под разными названиями, с разными нюансами.
1: Извини, но тут от названия к названию, от формы к форме будет очень большая разница.
0: Да, но суть-то будет одна и та же.
1: Согласен, но в комментариях отличный вариант подкинули, на самом деле, в трех словах описали то, что как ты пытаешься сформулировать длительно.
0: Я просто не пытаюсь, чтобы меня потом нет. Не, слушайте, что значит Ирану нечего? Мы мало чего знаем про Иран, а вот я с Марией Кичи общаюсь, она востоковед, она сейчас только из Ирана приехала, была, кстати, на
1: похоронах. Она час назад в нашем эфире была, если что,
0: реально?
1: Можно пересмотреть, переслушать, да.
0: В 7:30... Это она так рано...
1: В 7:30, Мария Вячеславовна, как штык. Великолепный рассказ.
0: Слушайте, ну это она молодец.
1: Просто сказка.
0: Да, потому что мы с ней вчера до 10 вечера сидели, записывались. Вот, и поэтому, конечно, она молодец, что так рано проснулась. Хотя я тоже молодец, но я-то уже привычный. Вот. Собственно, и она вот про похороны Аятеллы рассказала. Ну, Иран действительно очень такая сложная страна. И я бы не сказал, что им там нечего терять. Они просто понимают, что не будет вот этой вот мирного решения, что США от них не отстанут. Ну вот я считаю, что мы в той же ситуации находимся, и важно это тоже понимать.
1: Справедливо, справедливо. Но я этот аргумент подкинул, просто вот Иран, вот те действия, которые предпринимает, они действительно вот будто бы на этом, что мы пойдем до последнего. Если вы нас давите, мы весь мир в труху.
0: Ну,
1: включая себя.
0: Мы должны также к этому относиться. Мне не хочется, чтобы вот вообще была война или что-то плохое. Но я просто вижу, что мы не выживем по-другому. Они не сейчас, так потом предпримут новую попытку нас уничтожить. Они будут до последнего пытаться нас уничтожить. Просто потому, что если они уже столетия этим занимаются, да, то крайне мала вероятность, что там, сейчас они такие внезапно, слушайте, а русский-то норм, да? Давайте не будем к ним лезть. Да и кроме того, эти ублюдки, они будут лезть вообще везде, то есть везде. Вот кто будет достаточно глуп и наивен, чтобы подумать, что с американцами можно как-то дружить и можно от них хоть что-то получить, они будут уничтожены. Понятное дело, что не напрямую американцами, понятное дело, что их там стравят с Россией, с Турцией, с Сирией, там все, для всех стран разная участь. Но суть все равно одна. Ты не будешь нормально жить, пока на планете существует не Америка, но ЦРУ.
1: Ой, про ЦРУ у нас отдельная тема, конечно, есть. Дай бог доберемся. Все-таки второй вопрос Ильи, я его не забыл. По поводу возможного польского устранения, похищения Зеленского или что-то там в этом роде.
0: Скорее по-другому будет. У поляков не хватит сил на это, да, для этого все-таки нужны скиллы. Скорее уж...
1: Подожди, секундочку, ты имеешь в виду вот чисто непосредственно скилл, навык проведения этой операции?
0: Да, конечно.
1: То есть речь не про политическую волю, не про бабло, не про наличие оборудования и вот все такое.
0: Слушай, политическая воля, уже бы все вообще политики всех стран, всех бы поубивали друг друга, если бы все зависело только от политической воли.
1: Ну, про Польшу шутка удобная относительно того, что любая же война с чего начинается или чем заканчивается?
0: С Польши.
1: С разделения Польши. Там такие волевые ребята.
0: Думаю, я думаю, что на самом деле, скорее, евреи ликвидируют Зеленского и свалят все на поляков.
1: Ну, тоже прикрытие, да, подстава вполне.
0: Да, потому что реально я вот становлюсь параноиком в этом плане, но во всех конфликтах всегда виноваты две страны, и вы знаете, какие.
1: Угу. Ладно, про ЦРУ, японский вариант ЦРУ расскажешь, потому что внутри российскую тему я что-то отложу до следующей половины.
0: А, это чушь. Расскажи, ничего чушь. Подобного
1: вкратце,
0: не
1: быстро,
0: будет.
1: Вкратце, быстро, якобы центральное разведывательное агентство в Японии с помощью участия западных стран будет создано, чтобы противостоять нарастающей агрессии КНДР, Китая. Я сейчас как японский пропагандист заговорил, да.
0: Да, ничего подобного не будет, потому что ЦРУ — это финансовая структура. То есть они могут создать филиал ЦРУ. Да, это вполне возможно, но зачем это делать настолько в открытую, если и так филиал ЦРУ, если вся Япония — это и есть филиал ЦРУ. Такое просто невозможно по одной простой причине, что ЦРУ, повторюсь, это про финансы, это про бабки, это про Уолл-стрит, протестные финансовые связи, через которые ты получаешь данные обо всех компаниях, и этими компаниями постфактум уже можешь управлять. В Японии не суверенная, у них субстратная система финансовая, то есть они не имеют ничего своего, и по сути, если и будет, то просто как филиал американской. Но оно и так там работало, так что непонятно. Это просто какая-то пиар-история или просто чушь какая-то.
1: Почему тогда такой интерес? Знаешь еще к чему? Ведь буквально пару лет назад в Японии и офис НАТО хотели открывать. Самая североатлантическая страна в мире. Япония.
0: Потому что есть многовековая вражда между японцами и китайцами. И
1: тоже
0: Японию,
1: Китай, кстати, атлантическая держава. Это надо понимать.
0: Да. И вот стравить их — это вообще самое милое дело будет.
1: У Японии с Китаем, да, хорошо. Но я больше вел к тому, что, по крайней мере, на уровне вот этих вбросов что-то там какой-то движ есть. Японцы сами отказываются от своих многодесятилетних принципов, вот неактивного ведения военной политики, отходят от принципов оборонительных. И вот как-то оно все скучивается. Ну ладно, в любом случае, если будет еще что сказать, добавим. Но после выпуска новостей, это тем более Япония, господи.
0: Но через несколько минут.
1: Да, реклама новости, потом обязательно продолжим.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Попытка Минобороны Молдавии выдать фото с жертвами Холокоста за жертв сталинизма – страшные преступления с человеческой совестью, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, в начале июля молдавское военное ведомство в соцсетях попыталось выдать фотографию евреев, доставленных нацистами в лагерь смерти Освенцим, за фото якобы жертв сталинизма. В эфире «Радио Спутник» Захарова добавила, что просто глупостью и неграмотностью объяснить такие действия молдавских властей нельзя. Всего за прошедшие сутки на территории Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа. 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, пострадавших и погибших нет. ВСУ ударами по пожарной части города спутника ЗАЭС Энергодара преследует цель снизить готовность экстренных служб к реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли несколько ударов по пожарной части города. Последняя атака была зафиксирована в ночь на 14 июля. По словам Яшиной, повторные атаки на подразделения вызывают обеспокоенность. Не менее 30 гражданских погибли при ударах США по южным районам Ирана. Об этом сообщили в правительстве страны. Минздрав Исламской Республики 11 июля сообщал о минимум 17 жертвах, а сегодня о минимум 260 пострадавших. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран в ответ на якобы действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. 12-летний подросток проехал несколько метров на сцепке вагонов электропоезда на станции метро «Электрозаводская» в Москве. Об этом сообщили в МВД. Пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники полиции установили личность нарушителя и вместе с законным представителем доставили в отдел для установления всех обстоятельств. Помимо прочего, с подростком провели профилактическую беседу о последствиях зацепинга и правилах безопасного поведения на транспорте. Французские правоохранители задержали более 140 человек в Париже и его ближайших пригородах на фоне беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает местное радио. Основной причиной задержания стало использование нарушителями фейерверков против правоохранителей. Отмечается, что серьезных пострадавших нет. Ранее сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу испанцев. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Разберется?
5: Разберется.
6: Разберется.
5: Разберется.
7: Давайте продолжим. Стас разберется, радио «Спутник», Алексей Красильников меня зовут. Телефон наш 95-95-912. Телефон московский, 495 в начале, не забывайте. Так, у нас наборчик тем остается. Я по традиции спрошу, с чего... Ты сейчас скажешь, успеем все, давай с чего начнем. С спортивных... Нет, наверное, не мне это слово, если я скажу...
8: Если кратко, успеем все. Нет, да, ну да, спорт да. Такой себе.
7: Такое? Тебе не понравилась вот эта тема? Ну, давай тогда с нее и начнем. Я просто хотел как пример привести. Значит,
8: какая?
7: Ну, про то, про рекомендации Европейского вещательного союза. Скоро грядет чемпионат мира по легкой атлетике, если я правильно помню.
8: Нет,
7: он в августе
8: давай,
7: где-то
8: давай.
7: Проходит. Да-да-да. А, подожди, не получится. Мне подсказывают, что у нас есть звонок, а это всегда, это главнее любых частей, любых спортсменок, при всем к ним уважении. Доброе утро, мы вас слушаем, не забудьте представиться, и прошу вас.
9: Доброе утро, уважаемые ведущие, город Рыбинск, Екатерина.
7: Здрасте, Екатерина.
9: У меня такой вопрос.
8: Екатерина, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Стас. Вот не так давно Украина пытались нанести удар...
8: Что-то я тормозить начал, да.
9: По голубому потоку. Вот как вы думаете, чисто теоретически, могли бы Украина попробовать нанести удар, например, по силе Сибири, и какие бы для них это могло иметь последствия? Спасибо.
7: Спасибо большое. Вот серьезный тебе вопрос. Я так понимаю, возникает он, потому что, ну, собственно, проект находится очень далеко непосредственно от географических границ того, что сейчас называется Украиной.
8: Да, я думаю, что, конечно, они могут нанести удар, попробовать и по силе Сибири, и вообще нанесут удар по всему, куда только смогут дотянуться. Но прикол-то как бы в этой ситуации заключается в том, что с Китаем отношения уже просто бесконечно испорчены. И испортить их еще сильнее, ну, я не знаю, это Украине надо как-то совсем уж сильно постараться. Я думаю, сила Сибири достаточно неплохо защищается, но даже несмотря на это, если они нанесут по ней удар, то Китай может снять даже те небольшие ограничения, ну, или большие ограничения, которые есть. Ну, то есть они как бы нам не продают ничего, но продают, да, просто как-то это особо не афишируется. Вот, и кроме того, без китайских запчастей Украина-то сама, как она без беспилотников будет. Так что в данном случае сила Сибири под защитой Китая, я так считаю.
7: Ну, в этом-то и тоже вопрос, потому что есть определенные ангажированные медиа и обозреватели, которые говорят, что и им они продают абсолютно те самые части беспилотников. Более того, если мы основываемся на тех самых заявлениях и тех самых планах немецких ВПКшников, тот самый Rheinmetall, помнишь, как мы цену акций увязали под заявление и под рост и падение цены акций под заявление и под события, которые там связаны, и они обещают заменить китайские запчасти. Ну а что их удерживает Украину? Что они с Китаем?
8: Ну, слушай, ради бога, пусть попробуют Дружить. Заменить. Обещать-то они могут все, что угодно. Вопрос-то в исполнении обещаний. Обещать, как говорится, не значит жениться.
7: Ну, в этом смысле проще же Украине-то.
8: Слушай, заменить это вот просто на словах, это, знаешь, как угрозы и прочее. Но вы попробуйте заменить. Ну, вот действительно, что-то ни у кого пока не
7: Ты
8: получается.
7: Ты не веришь директору Rheinmetall?
8: Я вообще никому не верю.
7: Фафигер, Папергер, хорошая у него фамилия, красивая.
8: Я вообще никому не верю.
7: Справедливо.
8: И ничего не жду.
7: Справедливо. Ладно, тогда, я надеюсь, Екатерина получила ответ на свой вопрос. А я возвращаюсь. Ну, правда, это очень занятная история, занятная тема, на которой спорт как телевизионное зрелище зиждется. Спорт как стриминговое зрелище, спорт как просто мероприятие, на которое люди покупают билет. Короче говоря, Европейский вещательный союз, у которого очень смешная аббревиатура, если смотреть по-русски, потому что он он «Broadcasting» и он «Union». Вот такая получается аббревиатура для русского слуха. Короче говоря, выпустили рекомендации. Как нужно снимать и как не нужно снимать соревнования, ну, в первую очередь, под легкой
8: атлетикой.
7: Да. не фиксировать их крупным планом, не фиксировать крупным планом их определенные сексуализированные части
8: но
7: тела.
8: Ну, ты это смотреть еще никто ракурс. Не будет. В чем вообще смысл этой атлетики, если там не видно, там, как бы сами поняли, в чем? Нам же нравятся спортсменки не только тем, что они какие-то достижения делают. Это мы уже в новостных сводках читаем, что там российские спортсмены победили, заняли и прочее. Мы смотрим на резки с филейными частями тела. Это правда. Извините за правду.
7: Я готов здесь еще, знаешь, что добавить? Что, подожди, ну да, я просто хотел сказать, что значительная часть как раз, да, не то, что наши там сильнее и быстрее, а еще и наши красивее.
8: А это факт, русские женщины красивее, потому что у нас их не сжигали.
7: Да, вот это вот.
8: Европейцы своих баб посжигали, но не будем им мешать. Да, не будем мешать им смотреть хотя бы на наших.
7: Ну, пусть смотрят. Я понимаю, что ты не самый частый. А ты какой-нибудь вид спорта смотришь? Вот так вот, чтобы бывало. Какой-нибудь ММА.
8: Бой Конора Макгрегора посмотрел, расстроился, как бы, и ушел. И больше не смотрю, все.
7: Вот сейчас у меня к тебе вопрос. Значит, в твоем лице задаю вопрос всем, у кого рестлинг это не по-настоящему.
8: Я никогда не утверждал, я спрашивал.
7: Я понимаю. Я к тому, что вот ты прям вот ждал боя, да?
8: Макгрегора? Ну, да. Мне нравится Макгрегор, да, ждал.
7: Как боец или визуально, опять же?
8: Ну, слушай, это, ну, нам он всем нравится, именно имидж. То есть, понимаешь, тут же нет такого. Тут есть такое, что те, кто интересуется спортом, ну, конечно, им там Макгрегор нравится, не нравится и прочее. Мы смотрим персонажа. То есть мы за всем следим, за персонажем всегда.
7: Ты сейчас рестлинг описываешь.
8: Да.
7: Просто рестлинг.
8: Да,
7: просто
8: конечно. Да,
7: а за Мбаппе не следил в сборной Франции, которого диктатором рисуют в мимасах? Мне кажется, это забавно. Ему главное так идет. Все это. Вот этот костюм с медалями, орденами.
8: Не следил, честно. Посмотри. Спорт как-то я уже за ним не успеваю.
7: Мбаппе диктатор. Это очень смешная мимасятина была. Но французы проиграли. А в свете того, что вот буквально, когда месяца два назад был бой Ронды против Карана, ну, такая же абсолютно ситуация. Ну, когда видно было, что боя не будет.
8: Я был за Карана. До последнего верил. Вот я из тех ложков, которых вечно обманывают. Мы верим, что какие-то там что-то будет.
7: А почему ты за Карана? Симпатичнее?
8: Да, потому что она мне в «Мандалорце» нравилась, и потому что я еще помню в юности, во ВКонтактике, еще до этих ваших ютубов, под песню «Three Days Grace» была крутая нарезка с боями Карана. Я такой, господи, вот эта женщина, все, мне большего не надо.
7: Ну вот я про это и говорю, что в конечном счете даже в боевых единоборствах, даже ну, в тех видах спорта, которые вроде традиционно мужественными, там мужскими считаются, тоже есть девушки, тоже присутствуют и тоже прекрасные визуально внешне. Ну, не слишком ли это как-то совсем сводит женский спорт вот к какому-то прям унылому состоянию?
8: Нет, конечно.
7: Я не спорю, что, условно говоря, фигурное катание почему популярно? Ну, потому что про это даже куча анекдотов есть, причем старых советских. Или где там, я не знаю, что еще, с чем еще сравнить. Пляжный волейбол относительно недавно, во была тема, где определенные сборные отказались. Мы, говорит, в ваших вот в этих, в бикини, которые, понимаешь, не то чтобы выступайте в чем вам удобнее, а регламентом сказано, вы обязаны выступать вот, извините, вверхе, в лифчике, да, и в трусах.
8: Слушай, ну это ненормально, это коммерциализация спорта, но я же как бы на это не влияю, это происходит, я просто наслаждаюсь, понимаешь, вот есть поток реки, я плыву, но в целом, конечно, это ненормально. Выступать они должны в том, в чем им удобно, в той одежде. Одежда же это тоже не просто так, между прочим. Одежда нужна для достижения конкретных спортивных результатов. Например, вот ты знаешь, в жиме лежа есть там экипировочный жим и безэкипировочный жим. То есть, и там разница может быть там полтора, наверное, раза по весу. То есть, твой рекорд в экипировочном жиме вообще даже не считается средним уровнем там тренажерного зала, ну, условно говоря. Вот, поэтому экипировка, конечно, решает, регламенты должны быть прописаны, но если они прописаны, исходя не из свойств, которые дает та или иная одежда, да, в какой-то компрессионке можно дальше прыгнуть. От уровня компрессии тоже многое зависит.
7: Да, это факты.
8: Поэтому я могу допустить, что в данном случае они выступают полуголые для того, чтобы нивелировать влияние всяких там компрессионных штук, всяких там подкладок и прочее. Но если это сделано исходя из позиции сексуализации, то это неправильно. Но с другой стороны, это делает спорт таким массовым, потому что вот есть ценители, кто там разбирается в спортсменах, в их биографиях, а есть вот просто быдло, которое смотрит на попы. Вот я быдло, мне нравится. Но без меня у них не будет рейтингов, понимаешь? Вот я, не увидев попу в ТикТоке, не приду потом в основной чемпионат смотреть.
7: Ты так, так не это придешь, не обманывай. Конверсия
8: ладно,
7: из соцсетей,
8: смотри, давай так,
7: в билеты
8: так.
7: Вот так минимальная.
8: Если он будет по телевизору, я не стану переключать канал.
7: Бесплатная трансляция. У меня был один подкастер в эфире регулярно. Он говорит, я бы потребовал свои деньги назад, если бы заплатил. Ну, вот тут такая же формировка, если будет на бесплатном телевидении. У меня еще пара вопросов будет, но пока есть звонок. Звонок всегда важнее. Доброе утро. Представьтесь, прошу вас.
4: Доброе утро.
7: Здравствуйте.
4: Алексей. Слышно?
7: Да, слушаем вас.
8: Да, мы слушаем. Здравствуйте.
4: Тишина слишком страшная. Такой вопрос. Почему, Стас, как думаешь, Яндекс не создает Яндекс.Телефон 2?
8: Ой, сейчас я...
4: Ну, сейчас я задам вопрос. Подожди, да-да, до конца я тебе этот докину еще информации. Все-таки уже прошло много времени, он еще был создан тогда в 19 году, или там раньше даже в 17, да, то есть времени уже много прошло, мне кажется, они уже поднабрались опыта, у них там реклама есть бренд Туви, который, в принципе, вот даже я покупаю там, и в целом отзывы хорошие, то есть мне кажется, как будто бы сейчас уже другое время, и как будто бы они могут попытаться, тем более, когда вот на айфоне сейчас столько всего блокируется, ты сам вот недавно говорил, что уже думаешь перейти на Android, да?
8: Да.
4: Вот. И мне кажется, как будто бы шансов все больше. Тем более, я вообще честно не понимаю, почему люди сидят на айфонах, когда уже как бы, столько блокировок всего, то есть там уже надо менять регион, там что-то как-то еще делать, там не работает оплата. Я сам как бы сижу на андроиде, у меня там я спокойно все оплачиваю, все скачиваю, и пока не понимаю, почему вот, все равно все сидят до сих пор на яблочной технике.
7: Угу. Спасибо так, большое.
4: Спасибо.
8: Угу. Да, вопрос он заключается вот в том, что Яндекс-то вообще в принципе ничего не делает. Я повторюсь, уже вот практически 10 лет назад компания Apple перешла на собственные процессоры на архитектуре ARM. Да? На первое время, на первые 2-3 года они дали всем производителям Rosetta. То есть Rosetta — это когда у тебя приложения работают не нативно, а сперва у тебя запускается, по сути, если упрощать, да, то внутри операционной системы у тебя запускается старая операционная система, которая поддерживает старые, вот эти вот все старые программы, да, то есть там x86 код. Так вот, Яндекс это единственная программа, а я покупаю много софта и пользуюсь большим количеством софта, вот из всех моих программ Яндекс это единственный, кто не перешел еще на нативную поддержку ARM архитектуры, то есть они до сих пор используют x86 приложение через Rosetta, они до сих пор используют интерфейс 2010 года, и они вообще ничего не делают. Но только они еще, знаете, что недавно заявили? Что теперь это приложение, оно еще будет не просто платным, оно будет по подписке теперь еще. То есть я плачу за подписку место на диске и должен буду еще отдельно за само приложение доплачивать, которое, ну, они когда-то 10 лет назад за 5 минут сделали, и все. То есть что вы хотите от этой компании? Они ничего делать не будут, они ни на что не способны. Они способны только клянчить деньги, да? Вот там сидят менеджеры, вот еще 10 тысяч способов с вас денег по

0: боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Бишкеке 14, в Якутске 17. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Всероссийская федерация волейбола начала подготовку к Олимпиаде 28 года. Мария Захарова обвинила Молдавию в подмене фото жертв Холокоста. 7 иранских военных погибли при американских ударах по Ирану. Подробности далее. Российская федерация волейбола будет работать над возможностью подать заявки на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году, а также приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелесе, заявил помощник президента России.

0: России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Ранее Международная федерация волейбола объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу, участнику СВО, у которого умерла супруга, вернуться домой к 4 детям. Федеральный омбудсмен отметила, что к ней поступило обращение от матери военнослужащего. По словам Лантратовой, пока боец находился на службе, за 4 детьми присматривала прабабушка. Мужчина неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, однако вопрос не решался. Попытка Минобороны Молдавии выдать фото с жертвами Холокоста за жертв сталинизма – не только прямой исторический подлог, а страшное преступление с человеческой совестью. Об этом заявила в эфире радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Молдавские власти разместили фото в начале июля в соцсетях и приурочили к так называемому Дню памяти.
1: Министерство обороны Молдавии режима Санту берут фотографию жертв нацизма, жертв Холокоста и выдают их за жертв тех, кто освободил мир от нацизма и остановил этот Холокост. Это не просто подмена, это не просто игра в историю, это не исторический ревизионизм, это ложь, как она есть.
0: Мария Захарова напомнила, что фотография, которую власти Молдавии пытались проиллюстрировать жертв сталинизма, известна на весь мир. Она размещена на сайте мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» в разделе «Аушвиц. Прибытие». На ней отправлены фашистами на уничтожение в Освенцим жители Закарпатья. В МИД напомнили, что нацисты уничтожили в концлагере более 1 000 000 человек, и именно Красная армия положила этому конец. России важно переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества. Для этого есть все возможности, в том числе в сфере медицины. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства ранее встретился с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. В ходе беседы Мишустин подчеркнул, что сейчас недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее Россия традиционно приобретала за рубежом. Важно действовать максимально проактивно, отметил премьер. 7 иранских военных погибли в результате ударов Соединенных Штатов Америки по юго-востоку Ирана. Об этом сообщила иранская армия. Военные Исламской Республики сообщили, что Штаты ранее сегодня запустили 13 ракет. Они ударили по местам дислокации иранских военных в Бимпуре на юго-востоке Исламской Республики. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Среда, 15 июля, у нас на дворе. Лучшее радио страны продолжает свое вещание, радио «Спутник». И лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. И у нас в гостях долгожданная, давно вами прошенная, скажем так, в эфир, основатель, президент Cognitive Pilot или пилот, я не знаю, как правильно сказать, Ольга Ускова. Здравствуйте, Ольга.
4: Всем привет, всем доброе утро.
5: Как правильно, пилот или пайлот?
4: По-русски вас... пилот, по клетке пайлот. Как вам правильно все равно?
5: Ну, а как по-русски будет? Когнитивный пилот?
4: Да, когнитивный – это, ну, как бы принятое слово в словаре.
5: Да. Так что вот, когнитивный пилот. Но так как вы же, наверное, когда создавали компанию, планировали международную какую-то деятельность.
4: Ну, мы ее ведем, кстати. Как планировали, так и есть.
5: Ну, хорошо. У нас что? У нас куча вопросов вам от зрителей. Но давайте мы, может быть, начнем с каких-то общих тем, с наших. Угу. Вот. Я бы зашел совсем издалека. Некоторое время назад, по-моему, год назад или, может быть, больше уже, все значимые в мире разработчики искусственного интеллекта всех предупреждали вокруг, что нельзя пускать вещи на самотек, надо ограничить, а не то будет плохо. Но потом не получилось, потому что конкуренция и так далее, и началось соревнование между странами, между корпорациями и так далее. Как бы вы оценили ситуацию с искусственным интеллектом вот в мире сегодня? Она вышла из-под контроля, искусственный интеллект нас всех убьет, или все-таки не так все страшно?
4: Ну, вы знаете, ну, как бы вот вопрос такой в духе африканского племени Тумба-Юмба.
5: Я из них.
4: Опять я не хотела как бы обижать, но вопрос вот ровно оттуда, потому что, ну, типа, вот он видит, Пуас видит в небе самолет, белая железная птица нас всех убьет, а внутри самолета сидит человек. Как бы он либо бомбит, либо не бомбит. И в этом смысле искусственный интеллект никого не может не убить, не убить. Внутри темы искусственного интеллекта находится человек. Это тот, который пишет техническое задание. Искусственный интеллект – это просто инструмент нового уровня. Этот инструмент может быть смертельно опасным. Mm-hmm. Ну, да. И, ну, там любой инструмент, вот, как бы, если я возьму вот сейчас ноутбук, вот этот, и шандарахну вас по голове, вы тоже, наверное, нет.
5: Я увернусь.
4: Бегать-то будем. Вот, то есть любая лопата может убить человека, но массовое, есть понятие оружия массового поражения. И когда, например, люди расщепляли атом, то были варианты бомба или электростанция. Ну, выбрали то и то, там договорились, что бомбы делаем ограниченные, все такое, и это продержалось 50 лет. Угу. Искусственный интеллект – такая же история. Ну, то есть это может быть, это, ну, как бы это оружие массового поражения, технологии для создания оружия массового поражения. А убьет он или не убьет, зависит исключительно от человечества. Пока человечество безобразно себя ведет, и все безобразнее и безобразнее, то есть если говорить про то, на чем, собственно говоря, сосредоточены ведущие разработки ведущих корпораций сейчас, в 26-м году, когда мы с вами последний раз встречались, в 23-м, по-моему.
5: Ну, где-то так, да.
4: Это было еще не так очевидно. То сейчас все сосредоточено на войну, и вся основная зона соревнований в области находится в зоне поражения. Как лучше, быстрее, эффективнее провести военные операции, как лучше, быстрее, эффективнее завоевать территорию, как лучше, быстрее, эффективнее поубивать. Вот. И здесь это и соревнование маркетинговое, потому что очень много там как бы пиара, но вот эта акция высадки на Крымский остров с беспилотного катера, стреляющего дрона, ну, там как бы это такая, ну, некоторые уже... И это, заметьте, эта акция там возымела, ну, очень хорошую реакцию там, на всех континентах, потому что это было достаточно наглядно. Беспилотный катер ВСУ привез на...
5: Угу. Я просто не в курсе, о чем идет речь.
4: Это, ну, да, если было, посмотрите, там, это вчерашние новости.
5: А, окей.
4: Да. Привез на островок, на вот этот, помните, который они там, я не забыл, как он называется.
5: Змеиный, может быть,
4: ну, я забыл там. Ну, да. Да, они туда уже...
5: Трофим, а может, глянешь эту новость, пока мы... Я просто, у меня тут не очень...
4: Да, это в «Двух майорах» можно посмотреть там, но... Угу. И автоматически с него робот съехал там с турелью, угу, и встал в автоматическом режиме, там, типа, дежурить на острове. И вот это вот набор роботов, который один робот привез, другой робот встал, там, и там какое-то задание, наверное, у роботов есть, оно возымело такое вот мощное действие, там как бы много миллионов просмотров по всему миру, много комментов, потому что мир встал в период войн, передела влияния, там, революционные периоды, изменения границ, изменения всего. И ключевым вопросом человек поставил не выживание, а захват. Это важный момент. Вопрос, какие цели человечество ставит на данный период.
5: Это правда. Я думаю, что про робота этого, почему новость набирает, что каждый применяет на себя, что можно же и меня так убить роботом, да,
4: конечно,
5: каким-то образом. И это, конечно, страшно. И вот вы говорите, что человечество его поставило там и так далее. Но ведь, наверное, есть разные концепции этого. Есть, наверное, какие-то, так сказать, гуманистические подходы, есть подходы, наоборот, захватнические. Здесь как раз, мне кажется, вот самое страшное, как с ядерным оружием. То же самое, что в чьих руках это окажется.
4: Ровно, ровно это, я с этого и начала.
5: А людей-то есть разные персонажи. Отвечать. Да, извините.
3: Пока Ольга не начала отвечать, да, это была высадка ВСУ на остров Кинбурн, на полуостров, извините, да, полуостров Кинбурн, там действительно с беспилотного катера высадили робота, который типа там взялся держать оборону. Разные отношения, кто-то из военных пишет о том, что это показуха и абсолютная бесполезность, дикая бесполезность, кто-то говорит, что это наши будущие проблемы, и что если этих беспилотных высадок будет тысячи, то мы с ними будем вынуждены что-то делать. Конечно. Это можно высаживать куда угодно, как мы понимаем, хоть в Ялте, хоть в Мурманске. Ну, условно говоря, да. То есть это да. Это
4: вот такие. Ну, я могу прокомментировать города. Как да, раз ну, здесь уже с позиции эксперта, поскольку мы делаем наземные дроны. И одна из ключевых сейчас вопросов, это вопрос, ну, в военный период нарушения логистики. Что делают любые, когда начинаются военные действия серьезные, что делают с вражеской стороной? Стараются прервать системы кровоснабжения. Ну, то есть это любая доставка всего, там, воды, еды, медикаментов, снарядов и так далее, и так далее. То есть разрыв транспортных связей, логистических связей является, ну, это стандартная как бы история по ведению войн. И если мы посмотрим, собственно говоря, чем там заняты ВСУ на нашей территории, то есть они заняты тем, что они уничтожают грузовики, там стараются как бы нарушить логистические центры, уничтожают точки заправок и так далее. То есть это, ну, это азбука войны. Если ты доставляешь что-то на, там, на линию, на передовую человеком, ну, то есть человек, который сидит за рулем или как-то еще там на себе, то ты рискуешь жизнью бойца, с одной стороны, то есть это очень уязвимая история, и это невосполнимая история. Каждый человек уникален, и каждая гибель – это трагедия для части, для гибели каждого человека. Это первое. Второе – это финансовый вопрос, потому что, собственно говоря, все вот эти стандартные крупные бронированные военные машины, недорогие, уничтожение такой большой машины при доставке – это тоже там серьезный экономический ущерб. Поэтому создание системы мелких роботов, которые, ну, мощных роботов, которые доставляют все, что нужно, и в случае уничтожения они равноценны по цене системе уничтожения. Это важно, вот эта экономика. Сколько потратили на то, чтобы уничтожить денег, и сколько стоит то, что уничтожили, то это как бы следующий шаг войны, это важно. И то, о чем пишет, ну там я не хочу говорить про тех, кто просто поорать, а то про что пишут серьезные военные эксперты, они пишут как раз про стоимость, и надо убрать людей, убрать, они это называют грубым мясом, но, собственно говоря, там не чтобы обидеть, а по уязвимости убрать людей из линии доставки, и вот эта вот тема вот этих вот технологических роботов, которые там возят туда-сюда, перевозят, там доставляют и так далее, она является сейчас одной из ключевых технологических вызовов. То есть вот если мы вообще будем когда-то вспоминать эту войну, наверное, уже можно говорить про Третью мировую, потому что вписались в эту историю все, как бы она ни называлась, там, российско-украинская, там, с той стороны мы имеем просто всю Европу, Америку, ну, то есть там какой-то широчайший спектр участников, то, наверное, мы будем говорить про нее как про научно-технологическую. Потому что, наверное, ну, в каждую войну происходят какие-то серьезные инновации. Если мы говорим про Первую мировую, то это вопросы, вы знаете, там пускали вот эти темы с химическим поражением, именно тогда были разработаны нервно-паралитические газы, которые были использованы, авиация впервые была поднята. То есть вот в Первой мировой это там целый набор достаточно жестких решений, которые были применены для уничтожения друг друга. Если мы говорим про Вторую мировую войну, то мы говорим в первую очередь про возникновение ядерной истории, и, собственно говоря, она стала там как бы вот про предтечи ядерной войны. Если мы говорим про Третью мировую войну, то, скорее всего, это будет как раз война роботов. И мы будем говорить о том, что именно в эту войну человек изымается из уравнений, и это война экономик, которая в состоянии производить боевые роботы и решать ими боевые задачи.
5: Смотрите, вопрос задам уточняющий, вот какой. Ну, видится некоторый тупик, потому что при достаточном технологическом уровне роботы будут воевать с роботами до того момента, пока люди как бы не участвуют, роботы уничтожают роботов, у одних больше, у других меньше, до того момента, пока одной стороне это не надоест, и оно не применит ядерное оружие. Ну, получается так.
4: Ну,
5: или оно не сможет просто сопротивляться?
4: Ну, значит, давайте так. Очень правильный вопрос. Давайте.
5: То есть я реабилитировался с
4: мы вернули вас к белым людям, цивилизованным. Я хочу сказать, что давайте определимся с терминами. Первый термин – надоест. Нам могло надоесть в момент, когда громили Дом профсоюзов. Нам могло надоесть, когда поубивали детей на Белгородском катке. Нам могло надоесть, когда шандарахнули по колледжу в ЛНР. Нам много раз могло надоесть. Что такое надоест?
5: Я бы сказал, что...
4: Нет, это важный момент.
5: Потеряет способность.
4: Это важный момент, потому что пока управление, система управления начать ядерную войну или не начать ядерную войну находится в человеческом блоке, заметьте, что сейчас благодаря Америке, здесь знаете, есть много всяких разных нюансов, но то, что систему ООН развалила Америка, наверное, тут никто спорить не будет, ни либералы, ни это самое. То есть когда Америка начала посылать нафиг все международные институции, когда ей надо было проводить свои резолюции, то суть вот этих систем, которые были созданы международных договоренных для договаривания, это были барьеры для того, чтобы не надоело, для того, чтобы не жахнули, для того, чтобы перед тем, как полезть к красной кнопке, пришли и там остальные их держали и так далее. А сейчас вот эта система слой за слоем разваливается. Там отменяются соглашения по стратегическим ракетам. ООН превратился в систему, группу клоунов, которые вообще ничего не решают. Я это говорю как человек, который там выступал не так давно. Я, конечно, может, что-то не понимаю в дипломатии, но я точно не дипломат, но вот то, что я наблюдала там в течение сессии и как они себя ведут, то есть это, конечно, просто цирковая площадка, на которой уже ничего не происходит, кроме маркетинга и зарплат за какие-то миссии, воображаемые миссии. Эти сдерживающие слои, они отваливаются. И действительно, при таком раскладе в какой-то момент в любой точке мира группе людей может надоесть. Это важно. Субъективный фактор, помноженный на эмоцию, помноженный на личные амбиции, помноженный на физиологическое состояние.
5: По ту сторону океана, там такой субъективный фактор.
4: Все живые люди.
5: Некоторые более живые, чем другие.
4: Некоторые просто менее ответственные. Когда пепел начинает стучаться в сердце класса, я это хорошо очень знаю, потому что у меня большой блог, там почти 200 тысяч человек, и при любом каком-то таком обидном и кровавом событии, которое происходит сейчас, нас сильно обижают, у меня где-то процентов, наверное, 70, не 30, а 70% людей начинают, давайте жахнем по ним, больше не можем, когда же мы эту кнопку нажмем? Человек в эмоциональном порыве не хочет думать и понимать о последствиях. Он хочет моментального действия, которое моментально, очень сильно накажет обидчика. Все, больше он ничего не хочет, он не думает в этот момент. Поэтому вот это, как бы, отвечая на вопрос, война роботов – это отдельная история. Это война экономик, это война мозгов, это война заданий, потому что это, ну, постановщики заданий, это война аналитиков. Это, ну, такая, это новая война, это серия, и на этой войне мы еще не проиграли. Я хочу сказать, что тоже очень важный момент. Там у нас много этих разглагольствований по поводу того, ах, как мы там навсегда везде отстали. Это не так, вообще не так. И особенно в зоне именно вот ИИ, которые для... которые, это математика, которая для вот таких вот серьезных целей. У нас очень мощная математическая школа, у нас очень сильные разработчики. Те варианты, которые сейчас там предлагаются для разных задач, не просто конкурентоспособны, а в каких-то моментах явно лидируют. У нас проблемы бюрократического характера. Скорость доноса этого всего до фронта, скорость распространения на фронте. Вот у нас здесь проблемы, я надеюсь...
5: Почему они существуют у нас? В чем заключается? Неужели нельзя уже было давно дать команду, чтобы все...
4: Не знаю, это вы у меня спрашиваете.
5: Нет, ну вы же видите это изнутри. Одно дело бюрократические процедуры, которые... Как бы, в трудную минуту бюрократические процедуры же можно отменить, наверное, как-то.
4: Ну, или,
5: или система такова, что они неотменяемы просто.
4: Понимаете, мы пока все, ну, как бы, и любая иерархическая модель, а еще там типа сильно как бы централизованная, у нее есть задержка действия. Ну, то есть то, что видно уже на концах, там очевидно, там она слой за слоем начинает рассасываться, успокаиваться, видоизменяться, и где-то там в самой верхней точке, значит, когда куда приходит доклад, уже все настолько сглажено, что нет вот этого ощущения жареного петуха. Оно есть там...
5: Sense of urgency называется.
4: Да, да,
5: это в корпорациях.
4: Да, ровно это как бы... И ровно это там достаточно долго происходило у нас в стране. Но плюс, я считаю, совершенно ошибочная позиция, которая была взята на реализацию о том, что очень важно, чтобы не было никаких нервов внутри страны. И поэтому вот эта вот тема о том, что все хорошо, все хорошо, все хорошо, как бы, ну, не обсуждение, не публичное обсуждение болевых точек, оно, к сожалению, успокаивающе действует на обсуждающих даже в закрытом режиме, понимаешь? И поэтому здесь вот эта вот картинка, когда еще не капает, а может быть, еще договоримся. А вот мы же позвонили вчера, нам же вот, а вот нам даже вот Олимпийский комитет вот нам сайт вернул там. Ну, в общем, вот этой фигни очень много наверху, действительно много там с какими-то разглагольствованиями, обоснованиями. ПМФ очень это демонстративно показывает срез, как срез. И в этом смысле именно из-за этого происходит вот разбаланс вот этот. Я думаю, что сейчас он будет решен, потому что топливный кризис – это, ну, это уже очевидный звонок, и он очень сильно взбодрил уже всю вертикаль до упора. Поэтому я думаю, что мы сейчас увидим в ближайшие несколько месяцев гораздо более быстрые и жесткие решения.
5: Извините, перебью, просто 2 минуты осталось. Еще хочу вопрос один по этой теме задать, а во второй части мы позадаем вопрос от слушателей, может, перейдем к более гражданским темам. Смотрите,
3: я еще хотел тоже вот по этой теме добавить вопрос.
5: Задать. Ну, давай ты задай этот вопрос. Окей, у тебя, может быть,
3: вопрос
5: поострее будет.
3: Вопрос у меня очень простой. Мы, вот я разбирал тут просто по молекулам манифест Александра Карпа, Алекса Карпа, по поводу действий военного и искусственного интеллекта и претензий к IT-индустрии США. И в финальной части он говорит там о том, что мы в ближайшие годы сделаем так, что ни одна ядерная ракета в мире не взлетит без нашего контроля. То есть, он говорит, вы доиграетесь, ребят. То есть, если, ну, я перевожу на русский. Если сейчас не будет ядерного сдерживания и не будет применено, мы сделаем так, что у вас ничего летать не будет. И мы знаем, как это сделать.
4: Что по этому поводу? Ну, что хочу сказать. это не так. Ну, человек, наверное, прочел мою книжку «Этюды черни».
5: Наверняка.
4: Да, тоже. Потому
5: это... я тоже читал.
4: Да, потому что это ровно вот в этой книжке это изображено. Ну, это, это несколько гипертрофировано, но что они действительно могут, ну, о чем Карп говорит, о чем действительно можно говорить, о том, что целый ряд систем жизнеобеспечения не контролят за ракетными шахтами. Они, ну, я не знаю, как это в Америке устроено, у нас не так. Вот. Они вряд ли этого могут сделать, но они могут там очень много обрубить там, по аэропортам, там, правительственной связи там, и так далее. Поэтому восстание айтишников против политиканов, ну, айтишники победят, если вы про это спрашиваете.
5: Понятно. Ну, 20 секунд уже, ладно, давайте мы прервемся на радио, сделаем паузу для того, чтобы радиослушатели могли... переварить сказанное, во-первых, Ольгой Усковой, во-вторых, послушать новости, возможно, какая-то новость их... Кстати, была там новость одна по нашей с вами теме тоже, из Австралии солнечной. Вот. А мы что, мы продолжим немножко в интернете, а потом вернемся на радио.

Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
0: Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то.
1: Давайте обсудим.
0: Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Два мирных жителя погибли, еще 9 пострадали в ЛНР от ударов противника за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что в том числе в селе Смоленинова вражеский дрон атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб водитель. Трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, подчеркнул глава региона. Страны Евросоюза решили, что с марта следующего года временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, уточняется в заявлении. Снижение для предпринимателей платы за аренду имущества Крыма на 75% вводится в республике в качестве меры поддержки, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что мера поддержки будет оказана, если арендуемое имущество используется в том числе для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания. Китай выступает против незаконных односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты законных прав своих предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, обновленная версия этого законопроекта предусматривает снижение максимальных пошлин для 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, в том числе среди которых есть и КНР. Лин Цзянь подчеркнул, что Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав, интересов своих предприятий и граждан. Количество населенных пунктов в Дагестане, которые остаются без транспортного сообщения после ливней, сократилось до 4. Об этом сообщает Минтранс Республики. По данным ведомства, сильные дожди, прошедшие в Дагестане 7-8 июля, привели к повреждениям 34 участков автомобильных дорог, а без транспортного сообщения оставались 99 населенных пунктов. Французские правоохранители задержали более 140 человек в Париже и его ближайших пригородах на фоне беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает местное радио. Основной причиной задержания стало использование нарушителями фейерверков против правоохранителей. Ранее сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу испанцев. Это все к данной минуте, а следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалы доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Р-
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
5: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, это «Изолента. Живьем». И в гостях у нас прекрасная Ольга Ускова, основатель и президент Cognitive Pilot, ну или Cognitive Pilot, если мы хотим, чтобы наша англоязычная аудитория тоже поняла, кто такая Ольга Ускова. Ольга, еще раз здравствуйте. Еще раз спасибо большое, что нашли время, и приятно вас видеть лично. В студии зрители долго просили, давайте перейдем к вопросам от зрителей. Трофим Викторович.
6: Давайте. Давайте. Смотрите, парочку. Первый вопрос от, нас, от нашего замечательного режиссера Дмитрия. Ваш прогноз, когда у нас будет работать беспилотное такси хотя бы до конца этого десятилетия, есть возможность? И что именно сейчас является тормозом этого процесса, бюрократии или технологии не готова?
7: Технология у нас давно готова. Беспилотное такси не работает нигде в мире. Я хочу сказать, чтобы вы все понимали, что... Те такси, которые показываются в Калифорнии или показываются в Шэньчжэне или еще где-то, это экспериментальные режимы. Это такие же экспериментальные режимы, как у нас в Татарстане или у нас ну, там, в части там, Москвы там, и так далее. Основная проблема, ну то есть вот было в 2018 году, было такое эпохальное собрание экспертов в Детройте, мы там присутствовали. Это как раз был тот момент, когда мы приняли решение, что Cognitive уходит в агро и в рельсы. Они сказали, что, собственно говоря, все крупнейшие бренды отодвигают прогноз с 2025 на 2035 год, и это связано не столько с технологическими условиями, сколько с юридическо-правовыми. Ну, то есть с правовыми условиями, потому что ни одна страна еще не разработала полный набор документов по поводу правил движения на дороге, там, отношений с пешеходами, отношений между собой, отношений между транспортом беспилотным и пилотным и так далее, и так далее. И если до 2018 года прогноз стоял 2025 год, то в 2018 году сначала выступил Continental с Мерседесом о том, что они уходят на 35-й год. Потом выступил Audi, и собственно говоря, дальше уже все присягали в эту сторону. И, ну, думаю, что, собственно, вот про полное беспилотие, это будет очень сильно зависеть, кстати, от военных историй, потому что если мир будет отвлечен на войну, то этот прогноз еще сдвинется, потому что это вопрос в том числе международных договоренностей. То есть страны еще между собой должны договориться, потому что человек должен, там его машина беспилотная должна переезжать из страны в страну и попадать в понятное, связанное с этим законодательство. Поэтому вот такая история.
6: Хорошо, далее едем. Вопрос уважаемой Ольги. Ну, тут вопрос, извините, мухи, этот самый мед, оно и пчелы, все вместе, но я задам. Как для нас будет проще и эффективнее много малых точечных ИИ-ассистентов или один, который объединяет все сферы наподобие чата GPT. Ну, понятно, что чат GPT – это никакой не ассистент. Понятно, что это большая языковая модель, но неважно. Я переформулирую, если можно, потому что сам увлекаюсь этой штукой. Сейчас модно стало делать ИИ-ассистентов, ну, ассистентов искусственного интеллекта, и агентов искусственного интеллекта, и сейчас вайп-кодинг на подъеме и так далее. И даже я этим развлекаюсь и пытаюсь это дело потом все запихнуть в тело робота, попробую. Который вот в Китае сейчас собирается
5: очень. Это ты газонокосильщика таким образом сломал, да?
7: Да. Он пытался его попросить еще кое-что сделать.
5: Да, еще на вопросы поотвечать. А почему, собственно, налево?
7: Почеши мне спинку, пожалуйста, колбасына.
6: Так вот, и мы сейчас пришли к тому, ну, на примере того же OpenClaw, некогда модного, что можно одним, с помощью одного агента объединить много-много людей, которые... Он будет просто за них договариваться и вести их жизнь, и делать там какие-то вот эти вещи. И это на самом деле будущее. Либо у каждого будет какой-то маленький свой календарик от условного Яндекса или кого-то еще, который будет как-то по уму планировать ему и так далее. Либо это будет единая система, как вы думаете?
7: Нет, ну, я не думаю, я там то, что я вижу в разработке, это сейчас. То есть есть... Это совершенно... Вы смешали, действительно, мухи и котлеты. Это два направления разработок. Да, с одной стороны, в мире, в том числе и мы, идет сейчас там активная разработка операционных систем AI. Ну, то есть вот для определенных там тем, да, там вот создается соответствующая операционка. Она программно-аппаратная. Ну, например, там транспортная, мы создаем экспериментальную транспортную платформу, у которой есть там определенные правила, определенные точки подключения. К ним, к этой платформе можно подключать совершенно разные функционалы, и она тогда будет как бы решать разные задачи. Вот то, что у вас не получилось с вашим роботом-косильщиком, если бы это была наша платформа, то к ней можно было бы подключать через AI-агента косу или там как бы робота для удовольствия у бассейнов, или там робота, убирающего мусор, или робота, собирающего вишню, и так далее, и так далее. То есть это как бы прям тренд, и все крупные игроки занимаются этим вопросом. Мы тоже занимаемся в России этим вопросом. Мы анонсировали единую платформу AI, которая решает очень широкий круг задач для транспортного AI. И так во всех сферах. А вторая история – это персональный, как бы, это так называемый, ну, это почему-то называется веб-кодинг, но я не знаю. Это как бы создание персональных помощников на основании уже готовых платформ. Вот когда платформа готова, то человек, как бы, ему дают инструмент, который он, вот вы, наверное, там, например, промпт-инжиниринг, если мы говорим про языковые истории. Mm-hmm. То есть возникает некоторый инструментарий, который позволяет человеку без специальных знаний создать себе помощника там, путем простых, ну, там, простого обучения или простых манипуляций. И это вот за этим сейчас будущее, сейчас все этим заняты, человечество за это проголосовало, и будет так.
6: Угу. Ну, ответили мы на вопрос Григория Л. Так, как далее, как бы вы использовали новые чипы Джейсона Хуанга, которые заточены под ИИ?
5: Это я просто боюсь, что это никому не понятен.
7: Я не знаю, кто такой Джейсон Хуанг.
5: Да, давайте следующий тогда.
6: Никто не знает, кто такой Джейсон Хуанг, и что у него за новый чип.
5: И ответ по назначению.
7: Но фамилия у него офигенная.
5: По назначению.
6: Да, да, да.
5: В соответствии с фамилией.
6: Со вкусом паприки Джейсона Хуанга. Так, далее, ладно, проехали. Какие сервисы искусственного интеллекта, на ваш взгляд, сегодня самые удобные? В чем преимущества и недостатки каждого из них? Какими вы сами предпочитаете пользоваться?
7: Ну, без сомнения, самый удобный сервис – Cognitive Pilot. Коллеги, да, это тема вкусовая. Сервисов сейчас бесконечно. Все-таки надо какие-то уточнить, в каких зонах вас интересует этот вопрос. Мы сами...
6: Большие языковые модели, давайте вот так.
7: Ну, я здесь для вас плохой этот самый ответчик, потому что у нас своя языковая модель. Мы были вынуждены ее сделать. Ну, во-первых, потому что я директор компании, и в 23-м году я начала писать книжки, и я их попросила. Ну, мы занимаемся транспортным AI. Это такая жесткая штука, я там для широкого населения объясняю. То есть там все-таки в знаменателе жизни человека, потому что человек может погибнуть. И это искусственный интеллект, который не может ошибаться. То есть там сидят звери, а не математики. Прям вот как бы такая история. Для них тема с транспортными моделями является баловством. Ну, в смысле, с языковыми моделями является баловством. Ну, то есть это уровень там, пожиже. Mm-hmm. Вот, поэтому, собственно говоря, поскольку мы в эту зону не лезли, у нас и не было на старте не было никаких моделей этих. Я попросила мне сделать сначала и Ипполита, про которого я книжки писала, чтобы он мне собирал справки по сетям. Это было вот в 23-м году. Они мне довольно быстро его сделали, и он действительно мне помог очень в первом романе. Он мне там насобирал справки по зороастрийцам, по все, что было в сетях по Макрону, там вот это все сплетни собрал, там, ну, буквально какие-то минуты. И в результате вот такой работы с таким помощником я, в общем-то, книгу достаточно увесистую написала, ну, там, почти всего за 4 недели. Uh-huh. Он уже был, там с ним начали баловаться, там, ну, как бы играться там, ну, внутри компании. А в 2024 году нам уже серьезно совершенно трамвайщики, поскольку у нас там большой проект по трамваям, очень большой, это петербургский трамвай, там почти 400 уже этих трамваев. Ну и водители по-разному относятся к своим этим помощникам. Они сказали: слушайте, а сделать так, чтобы он с нами разговаривал, потому что иначе страшно. Ну, что он молча делает, вот я хочу с ним разговаривать. Uh-huh. И тогда мы начали вот заниматься уже серьезно голосовыми моделями для того, чтобы там, где вот в транспортном АИ, там где-то что-то происходит, система начала объяснять. И сейчас это вот, ну, там, например, мы, вот это дошло уже там до следующей стадии, потому что сейчас полностью беспилотные вот эти мини-платформы трактора. И один из них, два из них мы ставим, там заказал пионерлагерь детский, и он болтает с детьми, и там он там косит и болтает с детьми. То есть это как бы такая как бы история. Ну вот, то, что вот... А в остальном, ну что, хочу сказать, пятая GPT-шка великолепная просто, ну просто вообще там роскошная.
6: Уже и, 5 сол вышло.
7: Да, 5 сол, да, просто, вышло, просто да. Басня там, ну, хорошая. Я снимаю шляпу, хорошая, да.
5: Хорошо, давайте дальше. Трофим, ты понял, как научить своего газонокосильщика разговаривать, да, куда тебя обратить?
6: Я сейчас, да, я вот прямо уже после эфира сразу бегу с ним разговаривать. На эту тему есть...
5: Ты в когнитив пилот иди, там тебя там трамвай разговаривает, понимаешь?
6: Мне бы хотелось тоже научиться разговаривать, как трамвай у Ольги Усковой, но я думаю, что я приеду на курсы и буду учиться говорить. Муза спрашивает. Вопрос Ольги. Планируете ли вы выпуск малой робототехники для дачников? Это как раз и был тот вопрос, после которого все ржать начали над моим газонокосильщиком английским, который очень я хочу, чтобы стал русским, чтобы у меня были русские роботопылесосы, а не китайские, и не английский газонокосильщик, а русский. Будет ли это?
7: Ну, это вот сейчас исключительно будет зависеть от инвестиционной истории, потому что у нас есть наша центральная линия, то есть, в которую мы вложились, которая там идет в модели, и невзирая ни на что, как бы мы вот живы и работаем, продаем и так далее. А в этой модели все кончается на... Это мини-робот, но это размер там с квадроцикл, это все-таки для... более-менее крупных, ну, средних хозяйств, это не для частного пользования, и стоимость...
5: Аппарат, это трактор или кто?
7: Ну, да, трактор, надо там спереди, сзади можно ставить там, это, ну, это платформа, ну, понятно, то есть он разное может делать, там
5: поливать,
7: знаю, косить, песком посыпать, пахать, там, да, такой все. Универсал. Вот. Но у него средняя там цена где-то 4,3-4,4 миллиона рублей. То есть это не для там маленькой там дачи. Переход, ну, то есть сеть, переход на совсем вот мини-робот, чтобы он стал чисто российским, мы его можем сделать, но это отдельная конвейерная линия, и это требует инвестиционного блока. Если подойдет инвестор, который скажет, хочу в это поиграть, ну, welcome, как бы технологически все это возможно. На свои деньги сейчас...
6: Возможно,
7: да, на свои деньги мы сейчас не можем отвлекаться, но есть другие задачи, как вы понимаете, более серьезные.
5: Безусловно.
6: Вопрос от меня, если можно, задам один вопрос с служебным положением. Вот смотрите, мы когда-то думали, что чтобы что-то приобрести, какую-то вещь, надо пойти в магазин и купить. Сейчас мы понимаем, что некоторые вещи делаются дома с помощью схемы и 3D-принтера. И это уже достаточно распространенная такая вещь. А скажите, Ольга, а вот, например, я купил участок земли, и когда-нибудь я, ну, да, условно, да, и когда-нибудь я доживу до момента, когда у меня будет приходить железный какой-то дровосек и из кирпича или там чего-нибудь строить мне дом, например. То есть я просто в него буду закладывать модель, а он будет мне делать то, что вот пошел, раскопал, фундамент залил, все сделал, бам-бам-бам, дом.
7: Возможно? Ну, такое возможно, только не в концепции человеческой железной дровосек. А в концепции нет, а в концепции вот принтера, то есть будет ситуация, когда можно будет выращивать ну, дом по определенным заданиям. Ну, то есть, вот это ближе, это, ну, то есть, действительно, такие истории сейчас уже там как бы локально развиваются, ну, то есть идут эксперименты на этот счет. Как раз вот принтер является предтечей, просто там вот переход на более крупные формы, вот и все.
6: Понятно. Петр?
5: Да, я, собственно, у меня был уточняющий вопрос про вот этот ваш трактор. А команда ему каким образом? Какие сложные схемы ему, там, закладки заданий? Ну, потому что
7: нет, это... такой же промпт, как...
5: Или с голосом, да, в принципе, можно.
7: Ну, не голосом,
5: но... Иди вон до леса, да, давай все там, это самое, два раза туда и обратно, и...
7: Нет, ты ему прописываешь там, задание, ну, печатаешь ему задание.
5: Но гипотетически вот голосовой...
7: Как бы, ну, может быть, там...
5: Когда-то просто, в перспективе. Да, просто, ну, это удобно, ну, как там, представляешь...
7: Пошел такой... нафиг там, да, оттуда,
5: да,
7: не мешай мне.
5: Да. Чем возиться с прокладкой этих проводов, да, сказал, слушай, ты меня утомил, иди коси, что хочешь вообще, и все, и он пойдет. Да?
6: Угу.
5: Еще раз, я все-таки еще раз вернулся в российскую действительность. Вот новость была про Австралию. Австралия, там, значит, сформулировала некие стандарты развития искусственного интеллекта в Австралии, какой уж он там у них есть. У нас сейчас закон, наверняка вы знакомы с процессом обсуждения закона.
7: Знаете, нас не пригласили.
5: Не пригласили вас?
7: Дико смешно.
5: Мне кажется, там вроде как бы всех желающих.
7: Да
5: звали,
7: это
5: нет?
7: Какая, блин. Это, ой, я прям рассказываю. Сейчас это, ну, я же человек сложный, как бы, они себе представляют, как это будет происходить. А при том, мало того, что мы как бы лидирующие там по ИИ, но еще мы, у нас есть и официальный статус, то есть мы, я являюсь, ну, возглавляем кластер по электронике и беспилотным системам российский.
5: Кластер – это что значит?
7: Ну, кластер – это значит промышленное объединение.
5: Угу.
7: Это официальная история, это, ну, нас попросили, это, там, да, да, там, это государственная история.
5: А это что, это какой-то форум или что это?
7: Это не, нет, это не, группа, нет, это не кластер? Форум. Кластер – это более жесткое образование. Там, то есть,
5: да, собираться... производят что-то или что?
7: Да, да, да, да, там есть промышленные планы, там есть темы, связанные с законодательством и так далее. То есть, то есть у нас... Но вот при всех этих как бы регалиях, значит, думаю, ну, там, этим занималась там Марина Ким с Боярским, ну, вот это все. И, значит, она мне пишет, типа, вот мы тут будем закон обсуждать. Ты как? Я говорю, ну, если дадите слово, я приеду. Все.
5: А скажи, пожалуйста, вот этот закон, он вообще нужен, не нужен? Потому что иногда бывает, что закон, он может только притормозить. Может быть, нам сейчас наоборот не надо. Может быть,
7: в том виде, в котором он принят, он не нужен.
5: Не нужен, почему?
7: И в том виде,
5: пустой он или
7: пустой,
5: что?
7: Пустой, потому что он не обсуждался с практиками. Что там как бы...
5: Он что-то мешает чему-то или как бы не особо в такой форме?
7: Ну, я не знаю. Посмотрим, как он будет действовать. Но когда собираются фантазеры и философы, вместо того, чтобы взять тех практиков, кто непосредственно уже в поле, на дорогах и на войне, то результат вот такой.
5: А как вы относитесь к идее, что, ну, вот у нас все время все жалуются, что вот если брать вражеские вот эти вот все программы, там, GPT и прочее, то они неправильно освещают многие важные, так сказать, понятийные, исторические, ценностные вопросы. Поэтому отечественная модель или там отечественное нечто должно, так сказать, мы должны обеспечить, чтобы там все было правильно. Вот как вы относитесь к такой трактовке? Это нужно вообще или... С точки зрения, там, не знаю, математика и практика, это вообще все ерунда, и скорее это лирика, а надо заниматься не лирикой.
7: Ну, это не лирика, это, как сказать, непонимание того, как это работает. Они действительно освещают так, как их научили.
5: Угу.
7: Вот ведущий, ну, там, вы, там, Трофим, вы ведете программу так, как вас научили. Ну, когда-то. Вот, вот те книги, которые в детстве читали, то, что формировало ваше убеждение. Вот вы сформированы из какого-то информационного массива, что вам мама с папой рассказывали, бабушка с дедушкой, что в школе давали, там, что потом с друзьями обсуждали. И из этого сформируется ваша информационная личность. Вы таким образом читаете новости, подаете их. Система все то же самое, только очень быстро. То есть система учится, она собирает материал. Какого материала больше, так она и учится. Как ее учили... Какие промты написали для обучения? Обучение тоже направленное. Любая модель учится направленно, она не учится стохастически. Ее не кормят всем, что идет.
5: Она сама не может эту пищу находить?
7: Она находит, только она проходит, дальше это проходит, я сейчас объясню. Вот как-то там у нас, это такое во всем мире. Вот у нас, например, фабрика по производству роботов находится в Томске, а фабрика по обучению искусственного интеллекта мозгов, она в Чебоксарах. И чем они заняты? Вот там по миру ездят тысячи наших роботов, уже ездят, да? Это они каждые 30 секунд посылают в облако или, там, или в хранилище видеофрагмент. И это уже информация, где он едет, как он едет, с какой скоростью и так далее. И это миллиарды. Вот на миллиардах учить невозможно. Ты же не можешь писать на... Поэтому дальше ты ставишь алгоритм сжатия по определенным правилам. Что считать существенным, понятно, а что нет. Что выкидывать, а что ставить. И поэтому, если мы говорим про какие-то смысловые модели, то если ты ставишь выкинуть все хорошее про Россию, а оставить только это, то она таким образом будет учиться, и она так и будет выдавать дальше справки и новости. То есть это всегда ориентировано на то, в каком месте учится, кто учит и кто является держателем облаков, но серверов. Это очень важно. На чьей территории? Если мы говорим про тему с... например, мы решим, что у нас искусственный интеллект должен помогать в школах, то одним из ключевых моментов будет то, что те инструменты, которые допускаются до детей, должны находиться на территории страны.
5: Получается, что не все страны мира смогут такой себе суверенитет обеспечить.
7: Абсолютно точно.
5: Большинство,
7: конечно,
5: будут вынуждены пользоваться тем, что
7: дают. Да, что им сказали, да, абсолютно. И это как пропагандистская история, она такая же атомная, как расщепление ядра, да, абсолютно.
5: Да, да, это помощнее, чем там YouTube и прочее.
7: Точно, да.
5: Слушайте, круто, Трофим Викторович, твой вопрос, если есть, еще минута у нас осталась, остается. Мы просто должны будем из студии, очевидно, уйти довольно быстро здесь, мы не сможем посидеть.
6: Да, мы финализируем. Мы будем когда-нибудь лидерами мировыми в области
5: искусства? Я бы даже по-другому сказал, надо ли нам быть мировыми лидерами, или нам надо собой, в общем, как-то разобраться?
7: Я просто хочу сказать, что я, наверное, сейчас нарушу одну вещь. Вот в зоне искусственного интеллекта для агротранспорта мы мировые лидеры. Нам пришло сообщение, которое я не имею права, я сейчас не буду просто называть рейтинг, но он очень крупный, мировой, действительно один из самых крупных мировых. Я имею право это опубликовать с 18 августа, но по этому рейтингу мы взяли «Оскар». И причем у нас там российский флаг, мне никакие не эмиратские, там не это самое. В этом смысле я хочу сказать, что у нас то есть искусственный интеллект – это неоднородная среда. То есть есть зона, где мы проигрываем, потому что у нас нет там сильных команд.
5: 10 секунд.
7: Есть зона, где мы лидеры, поэтому гонка только началась.
5: Спасибо. Ольга Ускова была у нас.
6: За лидеров, что ж.
5: Да, за вас, за лидеров. Успехов вам. И спасибо большое, что пришли. У нас новости на радио «Спутник». Слушайте и возвращайтесь к следующим программам.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности,

стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми полдень, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Партии предоставили в ЦИК более 8500 документов кандидатов на выборы в Госдуму. Премьер-министр рассказал, какими должны быть российские лекарства. Лайнер Владимир Жириновский стал доступен для бронирования круизов. Подробности далее. Политические партии предоставили в Центральную избирательную комиссию более 8500 комплектов документов кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК России Алла Памфилова. Она добавила, что период регистрации кандидатов продлится до 5 августа. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9 созыва на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Отечественные лекарства и медицинские изделия не должны уступать зарубежным аналогам и должны быть доступны россиянам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Мишустин добавил, что нашей стране недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее традиционно приобретали за рубежом. Важно действовать максимально проактивно, отметил премьер.
2: Необходимо переходить к созданию передовых изделий.

0: изделий с кардинально новыми характеристиками, чтобы они были высокого качества, надежности. У нас для этого есть все возможности, в том числе в части отечественных лекарственных средств и современных медицинских изделий, препаратов, которые сохраняют здоровье, спасают жизни людей. Особенно это важно в онкологии и в других сферах.
1: Михаил Мишустин попросил Сергея Чемезова держать на особом контроле реализацию проектов, связанных с производством медицинских изделий. Около 100 рулонов сена сгорели от разряда молнии в Целинном городском округе Курганской области. Пожарным удалось отстоять от огня остальные 200 рулонов сена. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России. Очевидцем происшествия стал, как уточняется, работник предприятия. Он вызвал пожарных и вместе со своими коллегами предпринял все необходимые действия для создания противопожарного разрыва между горящими рулонами. Следователи начали доследственную проверку по факту нападения медведя на человека на окраине поселка Ола в Магаданской области, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону. На месте происшествия следователи обнаружили тело потерпевшего с телесными повреждениями в виде рваных ран, характерных для нападения дикого зверя, в том числе медведя, говорится в сообщении. Дополняется, что животное ищет охотоведа и его планируют обезвредить. Круизный лайнер «Владимир Жириновский», который пока проходит достройку, доступен для бронирования круизов на 2027 год. Об этом рассказали в компании «Московское пароходство». Пятипалубный лайнер класса «Река-море» рассчитан на 300 пассажиров. Судно, согласно требованию заказчика, должно ходить не только по Волге, Черному, Азовскому и Каспийскому морям, но также и по Красному и Средиземному. Лайнер способен, как уточняется, выдерживать волнение высотой 3,5 метра. Круизный лайнер был заложен на Астраханском заводе «Лотос» в 2016 году и первоначально назывался «Петр Великий». Это все главные новости к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 12 часов 4 минуты. Это время московское. Дневной ракурс на «Радио Спутник». Прямой эфир. Лицо Хабалова, Александр Кузьмак. Всем привет. Здравствуйте все. Хорошего дня всем.
4: Вот, как интересно начал, да. Всем привет, всем здравствуйте, Саша, привет. Надеюсь, у всех настроение сегодня потрясающее. Как и у нас.
3: Да, другого и быть не должно, тем более, что, вот я не знаю, у меня, например, в пасмурную погоду, а она сегодня пасмурная, я себя, наоборот, хорошо чувствую, у меня, наоборот, какое-то такое очень деловое и даже немножко веселое настроение. 15 июля, середина лета. Как пелось в одной известной песне, вот это самая середина лета, и, как всегда, в любой день я не буду здесь уподобляться, ну, потому что это все равно будет копия, тем не менее, нашему замечательному коллеге Алексею Тимофееву, ну, не поздравить всех с годовщиной Невской битвы, знаменитого сражения, которое произошло 15 июля 1240 года около реки Ижора. Это река, которая впадает в Неву между войском, новгородским войском Александра Невского и шведскими войсками. Я не могу, потому что это был полный разгром шведов, еще один, причем такой, я бы сказал, одно из тех событий, которое вошло в золотой фонд крупных побед русской, не знаю, в любом смысле русской армии, в данном случае над шведами, до ледового побоища еще 2 года, то есть 1242 год, но тем не менее это один из, вот одна из тех дат, которую должна отмечать, помнить, и Александр Невский один из русских святых, и при этом один из выдающихся государственных деятелей всех эпох, скажем так, времен и народов. Поэтому такое событие стоит отметить.
4: Яркое событие, полностью тебя поддерживаю, и мне очень нравится, что наш Александр, замечательный Кузьмак, так хорошо знает историю, разбирается в датах, помнит их и делится с нами. Спасибо тебе огромное, уверена, сейчас слушателям тоже было очень познавательно все, о чем ты
3: рассказал. Потому что, ну, я просто люблю историю, правда, как любой мальчик, наверное, я люблю больше военную историю, люблю историю войн некоторых, в особенности Отечественной войны 12-го года, но, конечно, такие события, как Невская битва, они, безусловно, должны быть отмечены. Главная тема, которую мы сегодня будем обсуждать в 13.00, она сегодня посвящена вновь посвящена борьбе с мошенниками, и в данном случае с телефонными мошенниками. Правда, должен тебе сказать, что вот прочитав вот эту большой материал, посвященный новому законопроекту, новому механизму, если быть точным, ну, есть проект постановления правительства и механизм, новый механизм компенсации ущерба физическим лицам от действий телефонных мошенников. Телефонные мошенники — это прям вот, ну, беда нашего времени. Мы все с ними так или иначе, если не сталкивались как с мошенниками, то вот эти бесконечные звонки на телефон, когда от тебя чего-то начинают хотеть, это, ну, всегда неприятно, это всегда вызывает вопросы, и я уверен, что в первую очередь мы начинаем заботиться не столько даже о нас самих, мы считаем себя людьми адекватными, и, в общем, которые могут противостоять, как нам кажется всегда, но вот люди пожилого возраста, здесь все сложнее, потому что они часто воспринимают это все как за чистую монету.
4: Но в итоге механизм-то неплохой достаточно разработали, как мне кажется. Ты не согласен? То есть если вы переводите деньги мошенникам, банк или оператор связи обязан вернуть их, но только если они не смогли вовремя распознать преступную схему. То есть по идее, по той схеме, которая сейчас разрабатывается и должна вступить в силу с 1 марта 2027 года, не так сложно будет доказать, что да, действительно, человек стал жертвой мошенников, и ему будет оказана помощь, ему будут возвращены денежные средства.
3: Ты знаешь, да, если эта история вот перейдет из разряда, из мира розовых пони в мир реальности, то есть я имею в виду, да, конечно, здорово, если ты попал под влияние, а уж тем более стал жертвой телефонных мошенников, которые тебя так или иначе вынудили, смотивировали, все что угодно, сманипулировали тобой и заставили тебя заплатить, ну, заставили в трех кавычках, хотя на самом деле это так и есть, выплатить какие-то деньги, перевести их куда-то или, так сказать, ну, как-то вот поддаться на этот обман, и ты имеешь возможность впоследствии деньги вернуть, причем законным путем, путем четко прописанной процедуры, это действительно здорово.
4: И важно, чтобы система работала все-таки неформально. Действительно работала. Потому что если банк или оператор, это очень важный момент, если банк или оператор просто отпишутся, что все проверили, то толку никакого не будет.
3: Совершенно справедливо. Именно как раз вот я это и имел в виду. У нас тут консенсус с тобой именно в том смысле, что да, безусловно, если это мошеннический звонок, от человека требуется не только это понять, и обратиться в соответствующие организации, то есть либо в банк, либо дальше банк может это сам сделать, а может и через оператора действовать. Но так или иначе, важно, чтобы эта процедура была полностью отлажена, потому что, ну, мы еще об этом потом поговорим, но так или иначе, важно, чтобы человек понимал, что его обманули, и у него есть не просто шанс, а очень большой шанс получить свои деньги назад. Особенно, опять повторюсь, когда речь идет о людях, которые отдают последнее.
4: Да.
3: На эту
4: я
3: тему даже фильмов американских было снято. Вот недавно был фильм, по-моему, с Джейсоном Стэтхэмом, если не ошибаюсь, как раз на эту тему, когда людей грабят телефонные мошенники. Ну, он там, правда, вообще спалил пол Америки, так сказать, в ответ. Вот. И там, кстати, много всяких разных таких ссылок, скажем, можно сделать на то, как устроено вообще американское общество. Но по сути своей это люди абсолютно беспринципные, люди абсолютно аморальные. Поэтому если есть возможность в первую очередь компенсировать ущерб, потому что я подозреваю, что вот в том фильме там женщина покончила с собой. А ну, таких историй, когда люди теряют все, и, кстати, тоже это заканчивается тяжелыми исходами, в том числе летальными, их очень много.
4: Я знаю, я уже рассказывала как-то в эфире, мы обсуждали похожую тему. Моя семья стала жертвой мошенников, и точно так же телефонных мошенников, к сожалению, в тот момент не действовало никаких законов на возврат денежных средств, но денежные средства были достаточно в крупном размере потеряны. И моя мама, которая стала жертвой мошенников, у нее больное сердце, да, то есть это все проходило в очень тяжелой форме. И люди, полностью тебя поддерживаю, которые этим занимаются, абсолютно беспринципные, очень жестокие люди. Мне приходилось с ними разговаривать в итоге. И это было чудовищно. И важно, чтобы банки и операторы несли реальную ответственность. Мне кажется, когда они понесут реальную ответственность за все, что сейчас происходит, то, возможно, действительно всех этих ситуаций станет немножечко поменьше.
3: Да,
4: потому что они будут контролировать это все.
3: Здесь два момента. Здесь важно, чтобы эту ответственность не нес в одно лицо, в одно физическое лицо, я бы даже сказал, человек, который пострадал, чтобы он не отвечал, так сказать, не находился один на один с этими мошенниками потом. И второе, что важно, что здесь первично, и это на самом деле вот это постановление, вот этот, которое готовит правительство, важно в том смысле, что правительство в первую очередь заботится о том, чтобы компенсировать ущерб, а уже вопросы наказания — это вопрос к следственным органам там, и так далее, и так далее. И это здорово. Мы к этой теме вернемся с мнениями экспертов через час. Ну, а теперь давайте обсуждать, что у нас там в мире происходит. Забавный заголовок, на самом деле, первый, о котором мы будем говорить. Заголовок, который публикуется нашими СМИ вот именно в такой редакции. В США подготовили санкции против Центрального банка и трех российских банков. Я не поленился. Я въедливый, занудный и душный в таких случаях, потому что я устал. Я первое, что в таких случаях, и мне иногда приходится со студентами на эту тему говорить, я говорю, ищите первоисточник. Первоисточник новости. Его нет. Ну, то есть он есть в России, разумеется, конечно, он очень авторитетный, РИА Новости, но я имею в виду, что в США четкого источника, кто подготовил законопроект, что это законопроект, каким образом он будет работать, вот тут все размыто и покрыто туманом. К чему я это? К тому, что не то чтобы санкции против ЦБ подготовлены, а есть силы в США, которые хотят продолжать конфронтацию между нашими двумя странами и делают для этого все. То есть санкции эти запрещают Центральному банку и трем ведущим российским банкам с ними вести операции любого рода. Но при этом, если прочитать всю новость целиком, внизу есть совершенно замечательный такой абзац.
4: Мне тоже он понравился больше всего. Разреши, я его зачитаю.
3: Я и замолчал, сделал паузу. Видишь, как гроссмейстер. Да.
4: В американской торговой палате подсчитали, что американский бизнес 2022 года в результате санкций против России потерял около 200 миллиардов долларов. Вот так вот.
3: А я даже имел в виду вовсе не этот абзац. Этот абзац, который ты прочитал, он хорош, прекрасен, и более того, он лишний раз показывает, что американские бизнесмены к этому относятся иначе. Но абзац я имел в виду иной. Отмечается, что Минфин США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с попавшими под санкции российскими финорганизациями, если сочтет введение ограничений противоречащим экономическим или внешнеполитическим интересам США. Все, занавес. То есть в данном случае мы как бы против, но мы не против. Мы как бы санкции, но не всегда, не для всех и в некоторых случаях.
4: Но мне кажется, такую политику они ведут достаточно давно. Я обратила внимание, что все их какие-то, знаешь, законодательные истории, они происходят с какими-то оговорочками.
3: Конечно,
4: такими.
3: Потому
4: есть всегда
3: что...
4: какое-то, но какая-то лазейка, которую можно обойти.
3: Это американские телефонные мошенники. Ну, я шучу, что они телефонные. Но это манипуляция общественным мнением. Причем она вот подобного рода публикации в США, они в первую очередь направлены на манипуляцию общественным мнением. Смотрите, как мы с русскими но если надо, то мы не
4: А Россия, как мне кажется, что самое главное, и об этом все говорят, уже давно адаптировалась к ограничениям, и эти новые запреты не станут ни для кого новостью, шоком.
3: Ну, если бы это были действительно мощные, такие вот прямо рестрикционные, такие прямо жесткие санкции против ЦБ и трех российских ведущих, повторюсь, банков, я думаю, вы догадываетесь, о каких банках речь, государственных банках, то, ну, конечно, это дополнительных проблем России бы доставило. Но это доставило бы проблемы, в первую очередь, взаимоотношениям России и США. Это абсолютно права, глава американской торговой палаты, ну, мягко говоря, недоволен происходящим, потому что они хотят вкладывать деньги в Россию. А как это делать, если у вас санкции против трех крупнейших российских государственных банков?
4: Ну вот, и, ну видишь, как ты правильно подметил, они в любом случае понимают, что полная изоляция невозможна и оставляют какую-то лазейку себе. Вот и
3: да.
4: Все.
3: Следующая новость. Тетя У прибыла в Киев. Есть такая женщина с именем У. Вот. Причем, мне кажется, когда вспоминаешь, что ее зовут Урсула, у меня теперь все больше и больше что-то ведьминское такое. Знаешь, какая кикимора.
4: Я всегда вспоминаю ведьму из мультфильма «Русалочка». Ее как раз так и звали.
3: Ну да, хотя...
4: Только наша здесь Урсула фон дер Лейн.
3: Напомни мне, пожалуйста, как звали эту милую женщину из 101 далматинца-то, господи.
4: Ой, вот сейчас уже не припомню, но надо нам с тобой найти тогда.
3: Круэлла, вспомнил.
4: Круэлла.
3: Вот. Ну, Круэллу она, конечно, не тянет, но, тем не менее, тянет вполне себе на такую мерзкую женщину, которая вся погрязла в коррупции, но приехала, посмотрите, какой шикарный заголовок, для обсуждения интеграции военных индустрий. Но это же прямо красота. Это прямо раздолье для студентов журфака.
4: Почему? Почему? Красота.
3: Какие интеграции? Какие могут быть интеграции с Украиной, у которой вся ее военная индустрия полностью оплачивается и полностью находится на балансе Европейского Союза, я имею в виду Европы и, так сказать, и других, ну, в первую очередь, Европы, конечно. Я тут посмотрел историю, мне стало интересно, с дефицитом бюджета Украины. Вот это прям действительно любопытно. То есть на данный момент времени дефицит бюджета России составляет примерно 2,5% от ВВП. Будет меньше в этом году, запланировано там 1,6%. То есть у нас, для тех, кто вдруг не в теме, расходы бюджета России превышают доходы на 1,6%. В Европе, где бушует кризис, он будет еще больше, наиболее крупные экономики, которые страдают, имеют дефицит бюджета 7,6%. Это много уже. Знаешь, сколько на Украине?
4: Сколько?
3: Почти 19%.
4: Ух ты!
3: То есть украинская экономика, она не просто дышит на ладан, она не существует без иностранной помощи. Ее просто нет физически.
4: Но вот по этой теме дальше у нас будет еще одна новость. Я добавлю кое-что, потому что точно так же обратила внимание на то, как построили предложение в новости, и мне понравилось то, как они это сделали.
3: Мы с тобой сегодня гадкие, да, оба?
4: Ну, не то чтобы гадкие, мне кажется, мы просто смотрим на факты и говорим, как есть на самом деле, без прикрас.
3: А это и есть гадкие, вот, наверное, да.
4: Ну, может быть, для кого-то, но уверена, для наших слушателей точно нет.
3: Ну, так вот, да, и в комбинации с этой новостью, как говорят в таких случаях, в праздничном наборе, так говорили в советские времена, когда вот тебе одновременно в продуктовом наборе давали гречку и икру. То есть вот давали икру, но с ней гречку в праздничном наборе, потому что одно нужное, одно ненужное, например. Так вот, в праздничном наборе с новостью о том, что Урсула фон дер Ляйен в 11-й раз приехала в Киев на поезде, потому что самолеты уже давно не летают. Жалко,
4: пообещала,
3: что поезда ходят.
4: Новые деньги на дроны и анонсировала транш.
3: Пообещала и анонсировала.
4: Да, да. 3,2 миллиона евро.
3: И вы обещаете, почти как в анекдоте, да? Так вот, ЕС на этом фоне законодательно прекращает предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Остальных он еще защищает, продлил схему вот этой защиты беженцев. Но военнообязанных украинцев нет, будьте любезны. Мы вас больше не защищаем. Какая замечательная схема. То есть Урсула фон дер Ляйен приехала и говорит, мы вам дадим деньги на дроны, мы дадим возможность вам вытащить из наших стран этих военнообязанных украинцев, от которых уже спасу никакого нет, потому что от них стонут и Германия, например, и Польша, в которые они в основном уехали. Вот вы их забираете всех обратно, и пусть они там воюют, а денег на это мы вам дадим, может быть. Вот.
4: Не знаю, но в любом случае, обрати внимание, все-таки, да, действительно, как ты и сказал, Европа действительно начинает потихонечку закрывать двери для тех, кто пытается уклониться от мобилизации. То есть они уже видят, что у них есть реальная проблема, и на таком уровне стараются решить этот вопрос. И, не знаю, возможно, это удар даже какой-то по Киеву, который теряет контроль над своими гражданами сейчас.
3: Так он его давно уже потерял. Просто они хотят таким образом, во-первых, решить свою не очень большую проблему с мигрантами с Украины, потому что у них и своих других мигрантов хватает, и с ним непонятно, что делать. Но самое главное — это пушечное мясо. Это те люди, которые совершенно
4: ужасная
3: не собирались
4: формулировка
3: воевать.
4: На самом деле.
3: К сожалению, это так, потому что это неподготовленные солдаты, которые вдруг неожиданно сбежали в Европу. А это люди, которые, наоборот, не хотели воевать, которые бежали от войны военнообязанного возраста. Это семьи, которые спасали своих совершеннолетних детей, в основном мужского пола, вывозя их за территорию Украины. Понимаешь, что их призовут?
4: Но можно ли здесь говорить о том, что Запад в целом устал от такого колоссального потока беженцев?
3: Относительно Украины, я думаю, что Запад в первую очередь решает вопрос войны на Украине, продолжение войны. А, соответственно, надо в этот костер страшный подбрасывать еще украинцев. Где их взять? На Украине их осталось мало. Они все в Европе. Значит, надо их из Европы возвращать на Украину, чтобы они там гибли. Варварская абсолютно идеология, варварское поведение. Но это же Урсула фон дер Ляйен, что нам, так сказать, никому не привыкать.
4: Мне же, знаешь, во всей этой истории не нравится следующее. Они очень часто говорят сейчас в целом о перемирии, о том, что нужно договариваться. Но при этом они вводят такие дальноидущие планы сейчас, потому что, как мне кажется, это действительно дальноидущий такой план.
3: Ну, да, только тут, я не знаю, по-моему, у нас будет эта новость еще где-то в одном из наших временных отрезков. Сейчас же они учения собирались организовать, коалиция желающих в Польше.
4: Это чуть попозже будем с тобой обсуждать.
3: Это я к вопросу об этих самых далеко идущих планах. Просто по той причине, что никаких немцев там не будет. Они сказали, что слишком мелко. Вот это мне нравится. Для нас учение на границе с Украиной — это слишком мелкое мероприятие, мы в нем не участвуем. Уже отказались болгары, уже отказались, ну, венгры, само собой, и еще несколько стран сказали, что мы в этом балагане не участвуем. И, ну, какие-то учения там, наверное, пройдут, причем аж в трех странах. И интересно то, что его эти учения называют не учениями, а мероприятиями. Это мне тоже нравится. Почти корпоративами. В общем, так сказать, вот этот спектакль за границами Украины происходит, а внутри Украины происходит падение всего, чего только можно, включая, в первую очередь, экономику.
4: А вот как раз следующая новость. Мне понравилось, как она начинается. Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из выделенных ранее на военные расходы 60 для закупки комплектующих БПЛА в Китае. То есть разрешил, Евросоюз разрешил. Это говорит полностью о том, что Киев зависит от Евросоюза, ну, абсолютно во всем.
3: Да, более того, он не просто зависит от него.
4: Как ребенку что-то, знаешь, разрешили, Евросоюз разрешил.
3: Никому не дай бог таких детей, вот. Но это не просто разрешил, он же еще и руководит. Он, это тот случай, если уж мы такую аналогию с детьми берем, когда мы говорим, я тебе разрешаю пойти в этот магазин, но покупать ты будешь вот это и для этого, и ничего другого, никаких солдатиков, только солдат. Вот, ну, то есть...
4: И здесь еще обратила внимание вот на что. Получается ли так, что это некая вынужденная мера, получается, они не могут производить в нужном размере детали.
3: Бинго.
4: Не справляются уже собственными силами, поэтому они прибегают к комплектующим БПЛА в Китае.
3: Вопрос в том, что это пишет Financial Times, а это тот еще источник, это провокаторы просто таких, я бы сказал, чистых кровей, такие же, как Wall Street Journal, которые пишут не то, что есть, а то, что они хотели бы, чтобы было, причем с определенной как бы с горы, с определенной колокольни, вот под определенным углом подавая события, так же, как совсем недавно Wall
4: Street Journal. А для чего такое им писать?
3: Как, зачем? А ну как? Это же формирует... Опять, это манипуляция. Это то, чем занимаются СМИ в Европе в основном, и в Северной Америке тоже. Если почитать, например, New York Times, то узнаешь о России одно. Если Financial Times, ну, это, правда, британское издание, но, тем не менее, другое. И вот Financial Times — это прям такие прям профессиональные провокаторы сейчас, которые пишут именно так, подавая эту информацию европейским читателям, чтобы они думали, что ЕС чем-то рулит. Да ничем он не рулит. В этой ситуации рулят конкретные силы, которые стоят у него за спиной. Урсула фон дер Ляйен — исполнитель. У нас осталось 2 минуты. Я очень хочу, так сказать, твою точку зрения узнать по поводу вот этой истории про преподавателей и регламент, что преподаватель может делать на уроке. Один из экспертов Минпросвещения заявил, что преподаватель при нарушении дисциплины на уроке может сделать ученику устное замечание. Ну и дальше существует теперь целый регламент, что может делать учитель при срыве урока.
4: Меня удивило, в принципе, что это все выносят в новость, что появляется такой регламент.
3: Ну, удивило, почему?
4: Интересно мое мнение, что конкретно тебе здесь интересно?
3: С одной стороны,
4: я помню, что учителя всегда делали замечания в достаточно грубой форме, поэтому меня удивляет, что сейчас учителю разрешают делать это замечание.
3: Ну, в грубой-то зачем? Не обязательно в грубой.
4: Ну, тут уже какой учитель попадется.
3: Вот.
4: Ну, они на нас на всех кричали. Я помню, был учитель, который кидался в нас мелом, например. Это было очень забавно. Сейчас мы вспоминаем это с улыбкой.
3: А у меня одна знакомая до сих пор вспоминает, как учительница, по-моему, это была учительница географии. Ее уже нет, к сожалению. Но она на уроке разбила об стол указку деревянную прямо перед ее лицом. Не об нее, конечно, а об стол. Но, тем не менее, стресс она до сих пор
4: это было
3: помнит.
4: Очень страшно. Я могу себе представить.
3: Это, конечно, перебор. Но, с другой стороны, есть и такие ученики, об которых, конечно, указки не надо разбивать. Но учитель должен иметь право, во всяком случае, руководить процессом. Вот без рукоприкладства, без указкоприкладства. Но
4: важно, что упор
3: случае.
4: Здесь все-таки сделан на профилактику, а не наказание. То есть они готовы работать с таким учеником и делать ему уже непосредственно замечания отдельно. И дальше, так понимаю, следить за тем, как он будет себя вести дальше.
3: Ну, как в футболе. Желтая карточка и красная карточка.
4: Да, что-то вроде того.
3: Главное, чтобы их потом не отменяли.
4: Мне вообще нравится, что в последнее время это все начинают регулировать.
3: Да. Ну, это хорошо. По крайней мере, понятно, что делать. Лесоховалов, Александр Кузьмак. Продолжаем «Дневной ракурс». Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

знать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Мирная жительница Херсонской области погибла и 6 человек пострадали из-за вражеских атак за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, погибла жительница Алешек, 56-го года рождения. В России планируют запустить в производство онкосканер с более точной диагностикой заболеваний. Аппарат разработали в Ростехе. О его преимуществах на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустином рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.
6: Сканер более точно диагностирует заболевание раком и, самое главное, сокращает время на диагностику. Занимает всего 2-3 минуты. Ну и потом, они у нас дешевле, чем иностранные, на 10-15%, и вполне можем выходить на международный рынок.
5: Сергей Чемезов добавил, что принято решение о поставках онкосканера в федеральные и региональные центры по всей стране. До конца года госкорпорация может выпустить до 200 таких устройств. Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, в том числе чемпионат мира, если вновь получит такое право. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев. По его словам, России предстояло провести еще в 2022 году чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который, как считали специалисты, должен был стать лучшим в истории. Но под давлением Запада этот чемпионат так и не состоялся. Напомню, на минувшей неделе Международная федерация волейбола объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд. Избиратели смогут электронно проголосовать на любом участке в Москве на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав 6 субъектов. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Как уточнила председатель ЦИКа Памфилова, формат электронного голосования будет доступен только в Москве. В единый день голосования, который пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Более 400 деревьев пострадало в парке Государственного музея-заповедника Павловск во время урагана, который обрушился на Санкт-Петербург 11 июля. Об этом сообщило учреждение. Музей 12 июля проинформировал, что устраняет последствия прошедшего накануне урагана. Сильный ветер повалил в Павловском парке вековые дубы и липы почти на каждой аллее. По словам главного хранителя парка, тогда было выявлено более 200 утрат. Сейчас Павловский парк закрыт для посетителей в связи с устранением последствий урагана до 17 июля. При этом Павловский большой дворец и выставки работают. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Продолжаем «Дневной ракурс». 12 часов 33 минуты. Прямой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лисо Хабалов в студии. Лисо, снова привет.
8: Привет, Саша. Всем здравствуйте еще раз.
7: И этот получас мы посвящаем экономике. Будем вновь в очередной раз, и это правильно, и это нужно, разбираться в разных экономических хитросплетениях, связанных с текущими событиями. Тем более, что для них всякий раз появляются новые поводы, а экономика — это самое главное. И, кстати, должен сказать, что дело даже не во мне как таковом, потому что у меня экономическое образование, а в том, что экономисты практически все, когда им задаешь вопрос относительно того, вообще, что правит миром, они всегда говорят: экономика первична, политика вторична. Экономика страны определяет ее политический курс и многое другое, и вообще ее действия там и на внешнем, и на внутреннем контуре. Вот мы сейчас этот вопрос и зададим. Потому что у нас на прямой связи экономист, директор по внешним коммуникациям, я, простите, если правильно, Нефт Ресерч, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев, NEFT, как это правильно, эту аббревиатуру?
9: NEFT, да, NEFT. Есть такое, здравствуйте. Тебе сказали совершенно правильно, да, четыре латинские буквы, Нефт.
7: Нефть.
9: Ресерч. Ну, ресерч, все понимаем, да.
7: Дмитрий, здравствуйте. Вы тоже считаете, что экономика правит миром в первую очередь?
9: Слушайте, экономика — это вообще экономическая теория, это наука о людях, да, о выборах, которые они принимают в сложных ситуациях на самом деле. Так что здесь нет, это люди предпринимают решения по поводу своих таких экономических представлений. Нет, в огромной степени политика тоже определяет то, по какому направлению мы будем двигаться, в каком направлении мы будем развиваться. С нашей экономикой здесь все списывать только на другое дело, что вот есть структура экономики, да, структура нашего хозяйственного устройства, и она в значительной степени определяет такие политические решения. То есть и хотелось бы, но не получается. Угу. Хотелось бы что-то изменить, но не получается. Но как бы с Россией получилась такая история, что очень много говорилось о том, что вот плохо, что мы экспортируем нефтяные ресурсы, вот надо не быть страной, там, нефтеэкспортером, давайте производить свое. Ну, тоже спорно. У кого-то получается быть нефтеэкспортером и хорошо жить, у кого-то нет.
7: Ну, это сложно. А у кого-то, как у стран Ближнего Востока, получается экспортировать нефть, но хорошо жить не получается сейчас.
9: А вы знаете, я могу сказать так. Здесь вопрос ведь еще о том, на какое количество... С любой рядной экономикой, это очень интересно, экономисты этим много лет занимаются. Дело в том, что почему в одном случае рентной экономики, они там живут и процветают, да, а с другой стороны у них бывают проблемы. Ну, как те же самые там африканские страны, недра которых просто избывают ресурсами, да. Ну и что толку? И что, сильно кто-то разбогател на африканских ресурсах, кроме тех, кто их, собственно, экспортирует. А здесь вопрос, насколько человека будете их делить. Если у вас 4-5 миллионов жителей в стране, там 10, то с ресурсами у вас получается, условно говоря, Норвегия или Катар, да? А если у вас 140 миллионов, 200 миллионов, получается Нигерия.
7: Ну, да.
9: В России очень важный момент, сложный такой, потому что у нас, если бы правительство не перераспределяло бы нефтяную ренту между регионами, да, в той или иной формате, то у нас есть регионы, в которых, вот если бы они были бы собственниками своих ресурсов, управляли бы, ну, тот же самый Сургут, да, ну, там был бы подушевой ВРП, там был бы как в Катаре, да, а у нас есть регионы, в которых подушевой ВРП, как в Зимбабве. Верно. Но мы понимаем, что российские регионы живут, у нас нет регионов, живущих на уровне Зимбабве, несмотря на то, что они столько производят. Почему? Ну, потому что правительство для скрепления вот этой вот такой ткани экономической страны производит очень обширное перераспределение, вложения и так далее.
8: Очень хочется про топливо поговорить, Дмитрий,
9: давайте,
8: потому что это сейчас вопрос, который тревожит очень сильно водителей по всей стране. Есть хорошие новости, о которых очень хочется сказать. В 13 регионах очереди на АЗС заметно сократились, потому что власти вводят временные меры, лимиты на заправку, графики по четным и нечетным дням. И Получается, что хочется понять, что все-таки действительно помогает тому, что все изменилось. Потому что есть комплексные меры. Евро-3, например. Вот Евро-3 помогает или нет? Потому что сколько раз мы говорили с экспертами, никто не говорит про Евро-3, что он действительно помогает снижать очереди точно заправки.
7: Еще больше расширю этот вопрос. Вот вообще мы очень часто, когда обсуждается топливная тема и ситуация в России, связанная с внешними факторами в первую очередь, мы все время, так сказать, чтобы, боже упаси, в этой ситуации не искать какой-то негатив, хотя он и так есть, и он очевиден, связан опять-таки с внешним фактором. Как лечить? Вот то, что происходит сейчас, именно методы лечения интересны. Что предпринимается и насколько это эффективно, и как в этой ситуации эту задачу в принципе глобально в рамках страны решать?
9: Слушайте, вы знаете, вы хорошую мысль навели. Вообще, тогда нашу передачу можно превратить в такой маленький курс лекции по макроэкономике.
7: Было бы здорово, но увы.
9: Сделаем такой блок. Нет, мы постараемся уложиться. И эту проблему нужно рассматривать в трех аспектах. Первое. Это вопрос решения проблемы нынешнего топливного кризиса. Это вопрос поиска баланса между спросом и предложением бензина. Но надо понимать, что вот то, что произошло этим летом, это проявление более сложных системных вещей, такого структурного сдвига. Это следствие нашей вот такой глобальной структурной трансформации российской экономики, которая была начата даже не 4 года назад, значительно раньше на самом деле. И вот можно сказать, что этот топливный кризис – это плата за разворот на восток, это плата за развитие приоритетного сектора, это плата за экстремальные зарплаты в отдельных отраслях. Потому что когда у вас вы берете какой-то сектор, неважно, будь то производство металлических изделий или производство плюшевых игрушек, например, да, вы делаете не металлические изделия, да, вы делаете плюшевых зайцев. Вся страна делает плюшевых зайцев. И бюджет их финансирует без ограничения. Поверьте, у вас через какое-то время будет все то же самое. Все пойдут делать плюшевых зайцев, шить их, они купят там весь бензин для них купят, будут все магазины заполнены этими зайцами и так далее. А остальным секторам ресурсы будут доставаться по остаточному принципу. И обязательно будут появляться дефициты. Вот то, что произошло, потому что одна экономика у нас существует в рыночном контуре, другая финансируется из бюджета. И как только, естественно, этот сектор предъявляет большой спрос на бензин, вообще на ресурсы, и в какой-то момент их не хватило, мы увидели то, что мы увидели. Что сейчас делает правительство, надо отдать должное. Правительство старается решить проблему на двух уровнях. Первое, оно управляет спросом. Вот наши почетным и нечетным числам. Дальше нормирование, да. Дальше какие-то ограничения там на отпуск. Это все управление спросом, чтобы снизить спрос. Ажиотаж. И если вы заметили, да, снизить спрос, именно спрос, не ажиотаж. Это ажиотаж немножко другой, об этом можно будет поговорить. Ажиотаж регулируется иначе. И что мы сейчас уже видим? Знаете, такое выражение. Природа настолько очистилась, что мы стали меньше ездить. Ну, по крайней мере, в Петербурге я вижу, что резко сократилось количество автомашин на улицах, потому что люди понимают, что теперь автомобиль какое-то время только действительно там, где без него не обойтись. Да? То есть никаких там повольных покатушек по городу, никаких там просто там куда-то сгоняли. Нет, люди стали более тщательно планировать поездки. Кто-то поставил машину там на прикол, очень осторожно, сразу упал спрос, сократился. Не сильно упал, сократился. Угу. Вот. Дальше. По поводу увеличения предложения. Здесь есть тоже два аспекта. Нарастить производство бензина, вот здесь не надо себя обманывать, нарастить производство бензина быстро не получится, потому что нужно восстанавливать производственные мощности, нужно. Это не делается быстро, это даже не как для кого, в каких-то случаях это работа на месте, в каких случаях работа на воле. Угу. Проблема здесь даже не столько в мощностях, сколько в логистике. Если вы видите, что где у нас больше всего вот были эти дефициты, то было там, куда трудно возить. То есть,
7: не потому, что нет бензина, а потому что его не привезли.
9: не привезли или везти долго. И потом, понимаете, в чем дело? Мы себе представляем, ну что такое бензин? Залили там, что возить бензин? Мы каждый день его возим в своем бензобаке, да? На самом деле нет. Перевозка партии топлива бензовозом — это сложная процедура. Это опасный груз. Он требует, там, ты не просто взял, залил и поехал. Это масса документов, разрешений. Качество очень важно этого бензовоза, чтобы ты вез его там не в разбитой машине, и куда по времени, там, рабочее время водителя, наличие техники. Это все вот складывается в такие задержки, и мы видим, что вот люди на тех же заправках бензин есть, ждут именно бензовоза. Да? Угу. Момент был. Что касается Евро-3, о котором упомянула коллега, подскажите, вы на каких машинах ездите?
8: Я езжу на метро, на общественном транспорте.
9: Понятно, хорошо. У ваших друзей, близких автомобиль какого года выпуска?
8: Не могу подсказать. Ну, хорошие машины. Но я не разбираюсь, да.
9: Ну, хорошо, допустим, ну, купленные, наверное, в последние, там, может быть, 5-6 лет, там, да?
8: Возможно, возможно.
9: Возможно. Так вот, для всех машин, которые моложе 10 лет, Евро-3 – это проблема.
8: А почему?
9: Это проблема, потому что что такое Евро-3? Это бензин с более высоким содержанием серы. В России высокосернистая нефть, и для того, чтобы вам ее использовать, вам нужно ее тщательно очищать. Да? Mm-hmm. Это такой простой пример. Вот дома себе представьте, у вас стоят фильтры для воды. Да? Вы можете поставить один фильтр, вы можете поставить 20 фильтров. На 20-м фильтре вода будет чище, но будет время, пока она будет там проходить, да, и mm-hmm. больше места это займет. То же самое с, ну, я очень огрубляю, но выпускать высококачественное топливо стандарта Евро-5, которое как раз хорошо вот, приспособлено для двигателя, да, mm-hmm. современного. Потому что современный двигатель, там масса таких внутренних, таких чечирок, назовем их так, mm-hmm. технических приспособлений, которые требуют высококачественного топлива. Да? Mm-hmm. И здесь у вас, если с топливом что-то не так, они начинают хуже работать. Не, машина поедет, но будет выше износ двигателя.
7: Ну да, кто же этого хочет-то, разумеется.
9: Так, этого никто не хочет, поэтому это и правительство не хочет, и мы это понимаем. И пока речь идет о том, что разрешено делать, да, есть, и, то есть в случае чего бензин, пусть и низкокачественный, но он будет. Какое-то время будем ездить, следить за топливом. Вопрос в том еще, в каких регионах он окажется, потому что понятно, что здесь вот это где-то у нас, в России вообще старый так, автопарк.
7: Дмитрий, я прошу прощения, что перебиваю, да. Просто чтобы нам весь эфир не посвятить именно этой теме, внутренней бензина, если можно какую-нибудь логическую точку, вот именно чтобы в вашем анализе найти и перейти к другим темам, я прошу меня простить за вторжение.
9: Это отлично. Да. А давайте поставим такую логическую точку, что несмотря на вот этот бензиновый кризис, да, он сейчас пока еще не сильно повлиял на российские макроэкономические показатели. То есть, несмотря на весь этот внешний эффект, да, пока ничего критичного для российской экономики в целом не произошло.
8: Вот это самое
9: если
8: главное.
9: Если мы хочем да. поговорить об этом, если это оптимистично.
7: Вот, мне хочется как раз про макроэкономику и внешние эффекты в связи с этим. Доводилось читать вот за последнее время несколько аналитических материалов, связанных с тем, что происходящее в мире... не только на топливном рынке, но на топливном как показатель, как некий критерий оценки, вполне возможно, что, так сказать, и многие об этом говорят, что мир будет, так скажем, сегментироваться, а если он сегментируется, то ввиду того, что есть страны, как США, как Россия, как Китай, еще несколько стран, которые обладают внутренними своими ресурсами, то ситуация на рынке, складывающаяся в том числе с нефтью и газом, но и с другими ресурсами, она может привести к сокращению экспорта этих ресурсов, потому что эти страны будут в первую очередь заботиться о себе в силу того, что сейчас происходит, ну, например, в Персидском заливе. А это, в свою очередь, приведет к тому, что ну, нам попроще, а кому-то будет сильно сложнее. Как вы относитесь к этой точке зрения?
9: С этим сложно, потому что вот здесь как раз, в отличие от новости, что российская экономика пока выдерживает вот этот топливный кризис внутренний, текущий, да, то вот здесь новости не самые хорошие. И дело в том, что важно не то, есть ли у вас ресурсы, а есть ли у вас технологии для их глубокой переработки и что вы с этими ресурсами будете делать. Здесь проблема, потому что, вот условно говоря, Соединенные Штаты обладают необходимыми технологиями тоже нефтепереработчики. Они крупнейшие нефтедобытчики, и они такие же крупнейшие нефтепереработчики, которые, условно говоря, из нефти делают очень много вещей.
7: И нефтепотребители.
9: И нефтепотребители колоссальные, да. У Китая не хватает своей нефти, он ее закупает, но у Китая также есть колоссальный там, технологический объем, технологический задел. Европа есть нефть в Северном море в недостаточных объемах, которые нужна, есть Персидский залив, но Европа тоже высокие технологии. У России ситуация какая в этом мировом раскладе? Дело в том, что данные Росстата, данные Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, который всем нам рекомендую, один из лучших российских симптомов правительства, он показывает, что с внешней торговлей России, что произошло в последние годы? Ну, раньше, грубо говоря, меняли нефть на продукцию германского машиностроения, сейчас меняем нефть на продукцию китайского машиностроения. Никакого роста высокотехнологичного экспорта, не надо врать, не произошло. Произошла переориентация торговых потоков, произошел такой симбиоз российской экономики с китайской. Последствия этого симбиоза нам еще предстоит увидеть. Это не видно на коротком горизонте, это будет видно через годы, там, может быть, там, через 10 лет. Вот. Пока что происходит вот так. Как продавали сырье, так и продаем. Построить свою технологическую базу – это достаточно длительный и непростой процесс, в котором очень трудно определить, куда идти в этой ситуации. Ну, например, вот есть такое парадоксальное было последствие, вот, ну, в чем парадоксальное, хотя я здесь не прав, ожидаемое, да, когда увидели, что мировой нефтяной рынок может так шататься из-за событий вот, в Армузском проливе, да, то сразу возник интерес к возобновляемой энергии, к электричеству, к атомным технологиям, которые, а давайте как-нибудь обходиться без нефти. Давайте обходиться там с электричеством, атомной станцией.
7: Ну вот вы говорите про именно продукцию, то есть про переработку, про нефть, про нефтепродукты, проще говоря, даже не нефтехимию и так далее. Да. Вот у меня, коль скоро об этом речь зашла, вот построить НПЗ большой или большие, которых явно не хватает, да, если я вас правильно понял, в России, это долго ведь и дорого, а делать это все равно надо.
9: Это долго и дорого, а делать это все равно надо. Но если мы говорим о таких стратегических инвестициях, то здесь могут быть два варианта. Вы можете вкладываться, условно говоря, у вас есть ресурс, у вас есть там 100 рублей или 100 миллиардов долларов, неважно. Вы можете построить НПЗ хоть в каждом городе. Да? Займет время, у вас будет в каждом городе своя турбина, своя скважина, своя нефтепереработка, доставка. Вы можете вложиться в глобальные, в информационные, транспортные технологии для того, чтобы люди не нуждались в таких постоянных переездах, больше работали удаленно. Вы можете строить атомные станции, вы можете садиться на электромобили, да? Вы можете развивать сеть общественного транспорта для того, чтобы люди меньше ездили, пускай на трамваях ездят на работу, но вы получите трамвайные рельсы там, на каждой улице. То есть это речь именно о таком выборе идет.
7: А это именно выбор. Вот.
9: Это именно выбор долгосрочного развития, и пока что вот, технологии использования вот этого энергии, они постоянно развиваются, постоянно совершенствуются. У нас, господи, сейчас главными потребителями электроэнергии становятся там дата-центры для искусственного интеллекта, да, которые для огромных вычислений, вот, которые растут стремительно, просто по экспоненте растут. Вот. И здесь без нефти никуда никто не денется, и остаемся. То есть здесь нефть не исчезнет, но наш подход к ее использованию будет постоянно меняться.
7: Что есть, наверное, вот. Хорошо.
9: В этом смысле. Что есть хорошо, неплохо. Вот. Но здесь надо понимать, еще раз повторю, что нынешний топливный кризис пока на российскую экономику на макроуровне серьезного влияния не оказал. Мы увидим реально...
7: Выносим эту фразу в заголовок. Обязательно.
9: Пока. Могу привести данные, потому что замедление экономики, которое вот наблюдается, о котором говорит и финансовый регулятор, и Минфин, и Минэкономразвитие, и ведущие синктенки, оно началось до топливного кризиса.
7: Ну да.
9: То есть он стал одним из показателей, но он не стал его триггером. Раз. Следующий момент. Вот у нас буквально вчера выступил зампред Центрального банка Алексей Заботкин, который сказал, что да, даже инфляция наша, да, мы видим рост цен, но Так вот, базовый индекс потребительских цен, он пока вырос не очень сильно. Да, у нас подорожали плодовые овощи, да, подорожал бензин, дернуло месячную инфляцию, но в целом инфляционное давление еще на рынке не сказалось, да. У нас обвала ВВП какого-то резкого не видит ни один аналитический центр.
8: Дмитрий, здесь... две минутки остается. Да. Очень хочется быстро хотя бы успеть обсудить тему. Она достаточно интересная, но мало времени на нее остается. Президент поручил правительству до 30 сентября представить конкретные сроки переезда крупных госкорпораций из Москвы в регионы. Здесь хочется понять, какой эффект от этого мы должны ожидать. Возможно, это какое-то влияние на малый и средний бизнес или другое что-то.
7: Что вообще, что мы имеем в виду под переездом госкорпорации, да, кроме штаб-квартиры?
9: То есть, как бы, имеется в виду, что переезжают. А я могу сказать, первый будет эффект, что в конкретном городе, да, каком-то, куда переедешь, там квартира корпорации, резко вырастут средние зарплаты.
7: Да.
9: Нет, вырастут средние
7: зарплаты. И появится одно большое красивое здание, да.
9: Да, будет шикарное здание, будет спрос на офис-менеджеров в это здание, будет там 10 зарплат, 10 миллиардерских зарплат, дернут зарплаты в регионе, появится пара хороших ресторанов сразу. Вот.
7: И две кофейни,
9: будут,
7: да, обязательно.
9: Летать бизнес-джеты. Да, вот эта вот история. Вопрос в том, какие будут, значит, у нас...
7: Реальные выгоды.
9: Что дальше будет? Какие будут реальные выгоды? Слушайте, я вам расскажу.
7: У нас 30 секунд, историю. Простите, да, если можно коротко.
9: Есть одна минута?
7: Ну, меньше немножко, да,
8: 40
7: слушаем.
8: Секунд.
9: Тогда коротко скажу. В Соединенных Штатах, в центре, там есть такой городок Бентонвиль, в нем один из крупнейших в мире музеев американского искусства. А почему, как так получилось? А там штаб-квартира Уолмарта находится. Mm. Mm-hmm. То есть вот люди создали себе колоссальный великолепный музей. Вот мы будем, вот если бы такие эффекты появились, было бы на самом деле, кстати, хорошо, мы увидим, да, отдельно сможем поговорить об этом.
7: Как-то. Обязательно это сделаем. Огромное вам спасибо за интереснейший разговор. Жалко, что не курс лекций, но я думаю, что до этого дойдет рано или поздно. Дмитрий Прокофьев, экономист, директор по внешним коммуникациям Net Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец», был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интернета.

0: Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве Тхенвали, час дня, в Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России опубликовала данные о потерях противника в зоне СВО. В Энергодаре временно пропало электроснабжение после атаки ВСУ. Житель Сургута сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит. Подробности далее. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал Норникель крупнейшей системообразующей и градообразующей компанией, работающей на многих направлениях. Пресс-секретарь президента добавил, что в течение дня у Владимира Путина запланированы и другие встречи служебного характера. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, 12 авто и самоходную гаубицу «Богдана» в зоне действий группировки войск Днепра. Об этом сообщила Минобороны России. Тем временем, по информации оборонного ведомства, подразделения группировки «Восток» уничтожили более 465 военных противника. А бойцы центра улучшили тактическое положение и ликвидировали за сутки более 300 украинских военнослужащих, добавила Минобороны. Энергодар временно обесточен после атаки вражеских дронов. Критически важные объекты и социальная инфраструктура приведены на резервные источники питания, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Он добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы, сказал Балецкий. 13 палестинцев погибли, еще 18 получили ранения за последние сутки в результате израильских атак по сектору Газа, сообщил Минздрав полуэксклава. По данным палестинских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня с октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали

0: более 1000 палестинцев. Около 3500 получили ранения. 16 филиалов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воина» в разных регионах носят имена героев России и участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Проект по присвоению имен региональным филиалам «Воина» запущен в год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению президента Владимира Путина. А Центр «Воин» создан также по поручению президента 1 декабря 2022 года. Его миссия – подготовка нового поколения патриотов, любящих родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра работают в 21 регионе во всех федеральных округах, а к 30 году они должны открыться во всех субъектах России. Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе поменял фамилию, чтобы скрыться и не выплачивать кредит. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Югры. Согласно сообщению, в суд обратилась коллекторская организация с требованием о взыскании задолженности в размере около 130 тысяч рублей. Заявители сообщили, что им стало известно о смерти должника и просили взыскать долг с наследников, которых должен был установить суд. При проведении расследования суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию. Он переписал ее наоборот. С Полешко на Акшелоп. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13 часов 4 минуты. Продолжаем «Дневной ракурс» в прямом эфире «Радио Спутник». Лисо Хабалова, Александр Кузмак. Я тут прочитал сообщение, которое пришло к нам в наш телеграм-канал относительно нашей главной темы. И ты знаешь, вот говоря о телефонных мошенниках, люди настолько, видимо, уже устали от них, что вот такая точка зрения действительно существует. Я ее озвучивать не буду, но суть в том, что люди готовы вплоть до применения самых жестких мер, вообще, которые даже запрещены в Российской Федерации, именно к телефонным мошенникам, зная, какой колоссальный ущерб, и не только финансовый, но и психологический, они наносят людям, собственно, своими действиями.
3: Да, и говорят о том, что это жестко, но эффективно. В противном случае вы посадите нарушителя на 5 лет, он выйдет и продолжит. Такое мнение.
2: В целом, конечно,
3: это
2: спорно.
3: Ну, а раз что-то пошло к правонарушениям, к правонарушителям можно применять ко всем такие мысли, да, ну вот там... что он отсидит срок и выйдет снова, будет делать то же самое. Так что мы против таких серьезных, жестоких очень мер, но хотелось бы, да, чтобы как-то этот вопрос все-таки решался. И мы напоминаем, что главная тема, которую мы начали обсуждать в 12 часов дня и продолжаем обсуждать ее сейчас, состоит в том, что Минцифра разработала механизм возврата денег жертвам телефонных мошенников. И если вы перевели средства мошенникам, вы обращаетесь в банк, и банк уже дальше проверяет, мог ли он сам установить подозрительную операцию. И если да, и он не сделал этого, то он должен возместить ущерб.
2: А если не он, то оператор.
3: Да, 1 марта 2027 года, возможно, вступит в силу это решение, эта инициатива.
2: Я в данном случае еще раз хотел бы подчеркнуть, для тех, кто нас, может быть, не слушал 12, а слушает сейчас, что, на мой взгляд, ключевой момент здесь — это именно то, что, знаете, такую аналогию приведу. Вот когда бывает ситуация, когда человек пострадал, например, от действий, например, сбили человека на дороге, например, какой-нибудь курьер или просто велосипедист, или тем более машина. Вот вы видите, как человек упал, первым делом надо оказать помощь ему, а потом ловить правонарушителя. Вот здесь ситуация в этом смысле, метафорически, так сказать, она такая же. Главное, мы должны обеспечить в этой ситуации здоровье потерпевшего, психологическое и финансовое, а уже потом говорить о том, что надо поймать того, кто нарушил, да, и наказать по всей строгости закона. Поэтому с этой точки зрения этот проект, он, безусловно, и гуманный, и вовремя, и нужный во всех смыслах, лишь бы работал.
3: Ну, конечно, говорится о том, что срок выплаты 30 дней и 60 дней для трансграничных переводов. Решение это можно, бывает, оспорить, но сначала обратил внимание на эти цифры на 30 и 60 дней. Подумала, что ух ты, как быстро, как классно. В случае, конечно, если инициатива вступит в силу. Но, с другой стороны, возможно, придется постараться вернуть эти денежные средства. Возможно, придется судиться, доказывать. Поэтому, да, это может занять действительно какой-то более длительный промежуток времени.
2: Ну да, и при этом, конечно, нельзя забывать о том, что все-таки, когда мы говорим о мошенничестве, тем более кибермошенничестве телефонном мошенничестве, о любом, все-таки здесь профилактика важнее. Она в первую очередь, то есть я собственной маме постоянно говорю и думаю, что все вы делаете то же самое. Надо в первую очередь учиться распознавать такие ситуации, чувствовать их и понимать, что... То есть есть определенного рода триггеры, которые на это влияют. И все-таки проще на первоначальной стадии, да, предотвратить подобную ситуацию, чем потом, ждать компенсации. Но компенсации нужны, и опять же, повторюсь, здорово, что такой механизм теперь есть.
3: Полностью тебя поддерживаю. Давай послушаем мнение эксперта. Она расскажет нам о том, каковы реальные шансы вернуть деньги, и о том, как сейчас в целом расследуются эти дела. Адвокат Людмила Айвар. Послушаем ее мнение.
4: Как правило, телефонов мошенников не находят. Индексировать суммы, которые не с кого взыскивать, это все-таки стрельба по воробьям называется. Если действительно пойманы мошенники, если в рынке есть имущество или денежные средства, которые можно обратить в доход пострадавших, тогда да, этот вопрос можно обсуждать, этот вопрос можно принимать. Но вопрос только в том, найдем мы этих мошенников, есть у них финансовые средства для того, чтобы взыскать этот ущерб, который они причинили потерпевшим. И если да, то тогда индексация вполне себе оправданна и реализуема. Если в большинстве случаев у нас мошенничество происходит через определенные сложные системы, когда и установить, идентифицировать, выявить меня нельзя, то в этом случае, безусловно, эти деньги никогда не взыщешь.
2: Вот, вы слышали, сейчас очень важно, о чем говорила Людмила Айвар. Если этого проекта правительства постановления нет, то тогда действительно ты должен взыскивать деньги с мошенника. А мошенника ты не найдешь, потому что он телефонный, потому что кроме голоса у тебя ничего нет, и пойди разыщи его. А уж тем более, пока ты докажешь, что это он, что как с него деньги взыскать, а если у него этих денег нет, ну и так далее.
3: Это уже и срок давности истечет этого всего. Потому что в нашей ситуации, как я уже говорила ранее, моя семья стала жертвами мошенников, и мы как раз столкнулись с этой ситуацией. Сначала их очень-очень долго искали, а потом, когда их нашли, у них просто не было денег. И огромное количество людей пострадало от их рук, стали жертвами этих мошенников, а потом в итоге им нечем было возвращать эти денежные средства. И, по-моему, там же, насколько я знаю, срок давности и закончился.
2: Об этом и речь. А вот когда у тебя государство берет на себя в этом смысле обязанность взыскать либо с банка, через банк, который это допустил, потому что он допустил незаконную операцию или подозрительную операцию, или оператор, который не распознал мошенника и не предупредил. Да, понятно, что это не всегда возможно. Да, понятно, что в некоторых случаях все равно будут такие вещи проскакивать, но так или иначе, здесь уже эта ответственность лежит не на мошеннике, которого будут искать, и который потом, может быть, какие-то деньги вернет или банку, или тому же оператору, это уже другой вопрос. Но в этой ситуации часть ответственности за то, чтобы отсечь этого мошенника или предотвратить подобного рода преступления, уже лежит на вот этих двух звеньях. Банковское звено и звено оператора связи. И то, и другое в данном случае защищает, собственно, частично, защищает потребителя конечного. И вот в твоей ситуации, да, случись она сейчас, ну не сейчас, а когда там с 1 марта 2027 года, был бы шанс, например, да, компенсировать эти деньги просто от банка, который, да, там счет, и где был счет, или даже с оператора связи.
3: Ну да, было бы неплохо. Ну нет, было бы неплохо, если бы в целом сейчас так часто люди не сталкивались с такими ситуациями.
2: Ну, само собой. Ну, люди, будьте бдительны. Ну, здесь как бы двух мнений быть не может.
3: Однозначно. Да, и есть прям последовательность описывается, я могу ее зачитать, потому что здесь действительно все очень четко, ясно, коротко, понятно. Операторы и банки будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников. Человек обращается в банк и сообщает, то есть необходимо обратиться в банк, сообщить, что перевод был совершен под влиянием мошенников. Банк проверяет, мог ли он сам установить эту операцию как подозрительную, и все ли требования закона им были выполнены. То есть видишь, тут очень много есть есть каких-то подводных камней, если можно их так назвать. И если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, направляет обращение оператору
2: связи.
3: Давай
2: еще одно мнение коротко послушаем. Мнение руководителя отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автора телеграм-канала Константин Двинский, он так называется, телеграм-канал, Никита Комаров. Как эта мера будет работать и будет ли она рабочей на практике?
5: На мой взгляд, данная мера к особому результату не приведет, потому что здесь мы имеем сразу несколько важных моментов. Первое – это бюрократия. Для того, чтобы доказать причастность, вину банка или телеоператора и телекоммуникационной компании к совершенно некорректного перевода, потребуется очень много времени. Может это доказательство длиться годами. Второе – банки и операторы будут друг на друга перекладывать ответственность и опять в течение нескольких лет проводить различные судебные мероприятия. И третье, как показывает практика и опыт, все в основном действия под влиянием мошенников с технической точки зрения совершаются абсолютно корректно. И здесь лучшим вариантом является просто введение самозапрета на проведение соответствующих операций.
2: Завершая, вот пока так подводя вот итоги, вот то, что говорит Никита Комаров, помнишь, может быть, еще вот в 12 я об этом прямо говорил, что это, чтобы нам выйти из мира розовых пони, то есть избавиться от иллюзии того, что вот ввели вот этот проект, и все, теперь компенсация, теперь можно с кем угодно разговаривать, даже если я любые деньги перечислил, мне банк их компенсирует. Нет, так не работает, разумеется. И, конечно, здесь необходима судебная практика, это вообще для такой разговор больше юридического толка. Вот сегодня Андрей Александрович Клишес должен быть, я так понимаю, у нас в эфире уже, как всегда, в свое традиционное время в 17:00. Вот было бы здорово задать ему этот вопрос. Как в таких случаях работает вот такая подобного рода юридическая практика?
3: Ну, в принципе, Никита Комаров, он полностью подтвердил все то, что я прочитала буквально до того, как мы послушали его мнение.
2: Он просто это слушал эфир, да, «Радио Спутник», скорее
3: всего. Нет, я к тому, что, видишь, есть действия, которые описаны, и есть очень много «но», есть очень много подводных камней, поэтому будем смотреть, как действительно будет это все работать на практике, и главное, чтобы инициатива действительно заработала 1 марта 2027 года.
2: Ну, а теперь переходим к еще одной очень важной теме. А переходя к этой теме, естественно, мы к ней, к этой теме, как всегда в это время, с удовольствием приглашаем к этому разговору Михаила Ануфриенко, военно-политического обозревателя, который у нас на прямой связи. Рады вас видеть. Добрый день, Михаил.
6: Добрый день, друзья.
2: Ну что, собственно, говорим, понятное дело, мы сейчас о том, что происходит вокруг украинского вопроса, но теперь как бы даже не совсем о нем, потому что тема о приезде Крюэллы фон дер Ляйен в Киев, и с одной стороны, и отказе Германии участвовать в учениях коалиции желающих, что-то как-то это уже мало напоминает участие Европы. По-моему, в этот процесс такого отползания по-пластунски в какую-то другую сторону все равно идет.
6: Понимаем мы, что достаточно взрослые люди, что Европа не по своей воле ввязалась в этот шабаш, их зависимость от Соединенных Штатов и некогда Великой Британии слишком высока, чтобы они отказывали даже себе отрезать хвост по частям. Но восторга они от того, что на них повесили финансирование киевской хунты, эту войну не испытывают. Ну, в общем-то, и это обострение обстановки в Европе, это отказ от российских энергоносителей. Кстати, отказываясь от российских энергоносителей, Европа в этом полугодии уже закупила рекордные объемы сжиженного природного газа. Причем именно с подсанкционных СПГ в Арктике. То есть одной рукой мы запрещаем, кричим, мы отказываемся от русских энергоносителей, с другой стороны, до тех пор, пока возможно, будем на них втихаря сидеть. Понятно, что вот в этом двойственном положении, везде, где можно, они отползают на задний план, вот что сделала в данном случае Германия. Но в то же время не нужно строить иллюзии, нагибать их будут. Вот та же самая приезд этой Урсулы фон дер и так далее. Да. Вот, вместе с Санду из Молдавии, вместе с президентом Румынии.
2: Они все приехали туда?
6: Снова. Да, в Киев. Они, это говорит о том, что они будут продолжать. И, собственно говоря, уже одобрили на выделенные Евросоюзом деньги, на первый транш, который поступил вот с тех 90, которые обещали еще год назад, что Киев будет закупать китайские комплектующие для дронов. Так что спасибо нашим китайским товарищам. Они здорово помогут в каждом, в общем-то, дроне, который наносит удар по нашим тылам. И на фронте тоже китайские комплектующие. Ну вот таковы союзники. То есть бизнес никто не отменял. И Европа в этом активно участвует. Собственно говоря, деньги их, и никуда они не денутся, и платить они будут. Как мы понимаем, политическую поддержку не оказывают, финансовую оказывают, оружие тем более поставляют. Ну, такое могут. Более сейчас упор на дроны, они подешевле. Поэтому легче не будет.
2: Михаил, коль скоро мы говорим о войне на истощение, об этом неоднократно говорилось, истощение Европы, истощение Украины самой по себе и как государства, и как экономики, то вот сейчас, говоря о тех ударах, комплексных, мощных ударах, которые наносят вооруженные силы Российской Федерации по портам, по кораблям, по энергетической инфраструктуре, по АЗС и по многому другому, вот ваша оценка на настоящий момент времени, каков реальный ресурс, вот много ли еще нужно выбить, или мы уже, так сказать, и когда мы увидим вот реальный такой уже видимый эффект от тех ударов, которые мы сейчас наносим?
6: Скажем так, по оценкам Ластармор, наиболее квалифицированных специалистов в этой области, подтверждено, что мы выбили за это время 5% локомотивного парка киевского режима, то есть порядка 230-240 локомотивов. Это для них не критично, потому что пропускная способность одного железнодорожного моста колеблется от 48 до 96 пар поездов в сутки. То есть, грубо говоря, на левый берег Днепра, который, ну, все боевые действия, за сутки может пройти максимум 1000, это максимум, предел 1000 локомотивов. У них их значительно в несколько раз больше. То есть мы понимаем, что нам не 5 и не 10% выносить. Удары по судам носят критичный характер, потому что мы в состоянии действительно таким образом...
3: Михаил?
2: Да, к сожалению, связь пропала. Ну, сейчас... Вернемся, да, к Михаилу.
3: Мне еще хочется вернуться к тому вопросу, который ты начал обсуждать еще в 12 часов дня в наших основных темах про отказ Германии участвовать в военных учениях коалиции желающих.
2: Об этом же сказал Михаил частично. О том, что
3: мне хочется понять, это все-таки больше экономическое или политическое решение? Ну, то есть вот у них есть сейчас какие-то экономические проблемы, буквально недавно об этом рассказывали.
2: Да, давай сейчас с судами закончим, а потом вернемся к Германии тогда, да, Михаил? Так вот, о судах и о критичности ударов по морским перевозкам и по портам.
6: Они критичны. Здесь два составляющих, два слабых места у киевского режима. Это поставка судами, которые доставляют сразу сотни тысяч тонн, что невозможно даже железными дорогами перевести, и удары по мостам, потому что 11 железнодорожных мостов имеют ограниченную пропускную способность, и выведение из строя любого из них сразу сказывается на положении на фронте. Вот эти два момента, которые первый из них мы уже делаем. Второй, мы все еще пристреливаемся. Когда приступим мы к этому этапу, можно будет говорить о том, что у киевского режима возникли колоссальные проблемы на фронте. Удары по нашим тылам продолжатся, а вот поддерживать боеспособность в том виде, в котором они существуют до сегодня, противник просто не сможет. Да, это скажется не сразу, но через
2: сразу
6: месяц...
2: Сразу ничего не бывает, после... да, это понятно.
6: Конечно. Да. Но уже с лагом в месяц это будет критично.
3: Михаил, очень хочется услышать ваше экспертное мнение, потому что я до конца хочу разобраться в этой теме. Уже затронули немножечко мы Германию, их отказ от участия в первых военных учениях коалиции желающих. Но здесь я вспоминаю сейчас, абсолютно недавно разговаривала с экспертом, где он говорит о том, что у Германии есть сейчас какие-то экономические проблемы. Мне хочется понять, этот отказ, он связан с экономическими проблемами или это больше какое-то политическое решение?
6: Нет, это чисто политическое решение, потому что экономика, вы понимаете, учитывая эти колоссальные деньги, которые они тратят на отказ от наших энергоресурсов, это капля в море. Заплатить там 10-20 миллионов евро за участие своего батальона в этих учениях, тем более, что большая часть и так находится в бюджете Бундесвера, уже выделена, это не проблема. Это именно политическое решение, потому что при всех громких заявлениях канцлер Мерц и его окружение понимают, что Германии население не поддерживает милитаризацию. Все эти истерики в верхах не поддерживаются населением, которое не понимает, зачем оно должно ввязываться в подготовку к Третьей мировой войне. Это безумие, тем более, что там на карту некоторые смотрят и понимают, что Россия вообще-то с странами НАТО по сути, нигде, кроме Прибалтики, не граничит. Оттуда как-то переться воевать, тем более не закончив специальную военную операцию, никто не будет.
2: Ну да, и в этом смысле...
6: Да. Ну и большинство нет, просто не понимают, как и европейцев, а зачем России нужна Европа?
2: Ну, да, вот на этот вопрос у них по-прежнему нет ответа, это тоже у меня вызывает некоторый сдержанный оптимизм, так сказать, на фоне вот этой вот русофобии оголтелой, конечно, но тем не менее. Возвращаясь к военному, вот чисто военному фактору, на настоящий момент времени мы говорим все время о том, что идет война дронов, и она действительно продолжается. Насколько, вот, но тем не менее, вот буквально за несколько последних дней много было новостей о том, что в особенности, вот интересна ситуация в Сумске, области, что там появились новые, ну, скажем так, новые перспективы, да, для и охвата города Сумы, да, и дальнейшего продвижения. Вот если можно, об этом немножко, несколько слов.
6: Если говорить в двух словах, там принципиальных изменений нет и быть не может. Для нас это второстепенное направление, связанное с организацией зоны безопасности вдоль бывшей госграницы. Задача освобождения Сум не ставилась, ее не подтверждал, в том числе и Верховный главнокомандующий.
2: Да, он говорил об этом, да. Его
6: прямо спросили. Другое дело, что ситуация на фронте меняется, и все может поменяться еще и кардинальным образом. Но на сегодняшний день там просто создается зона безопасности, мы действительно расширяем выход на основную линию обороны вдоль реки Локня, ну, то все шире и шире. После Волжанского мы расширили эту зону в несколько раз. И для Сум ситуация, естественно, все будет ухудшаться и дальше, тем более, что количество дронов, которые мы считаем фронтовыми, вот этих квадрокоптеров небольших, которые все больше и больше увеличивают дальность, Сумы попадают в их, в общем-то, прямую зону действия, поэтому ничего хорошего жителям города, которые там остаются, ждать не приходится. Ну и перспективы, скажем так, достаточно туманные, ничего хорошего для хунты там нет. Сколько бы они ни пыжились, но закрыть не только личным составом, но и дронами они фронт не смогут. Сейчас во многом именно дроны определяют скорость нашего продвижения. То есть второстепенное направление, например, которое Харьковское, там группа войск «Север» просто каждый день освобождает населенные пункты или десятки квадратных километров за счет того, что личного состава у врага там не хватает, а закрыть дронами, ну, около 300 километров фронта в зоне группы ответственности, групповой север, он не в состоянии.
2: Угу. Ну, то есть,
6: результаты мы видим.
2: И вот тогда, ну, прямо напрашивается вопрос. То есть мы пока, в данном случае, называя одно направление второстепенным, а другое главным, ну, понятное дело, что речь идет о Славянско-Краматорской агломерации, но, тем не менее, мы не можем, то есть, вернее, не то, что не можем, а наверняка, вот как вы сказали, ситуация может измениться, и она может измениться неожиданно для противника.
6: Безусловно. Дело в том, что мы сохраняем инициативу на фронте, и где мы будем наступать, и какое направление через месяц или два будет признано главным, не знает никто.
2: Главное признано нами.
6: Да. Самое главное, что этого не знает противник. Вот. А вот как раз Сумское и Харьковское, и Черниговское направление, которое сейчас больше всего беспокоит Нестикасырского, это очень удобные для наступления сотни и сотни километров, потому что там мы передвигаемся и основные манипуляции проводим на своей территории, исторической территории, границах Российской Федерации, где даже спутниковая разведка, ну и, соответственно, меньшее количество внедренных агентур и противника, поэтому, да, здесь у нас значительно больше свободы маневра.
2: Понятно. Спасибо огромное. Каждый раз, собственно, с оптимизмом разговор с Михаилом Анофриенко. И, в
3: полностью
2: общем,
3: поддерживаю. Да. Спасибо вам огромное. Да. Михаил Анофриенко, Александр Кузьмак, Лиса Хабалова и новости на радио «Спутник».

0: дата парламентских выборов в Израиле. Контекст. Политический старожил Биньямин Нетаньяху может не пережить ближайший октябрь. На 27 число назначены парламентские выборы, которые могут оказаться для него финальными. Впрочем, сам он преисполнен решимости вновь просить у израильтян мандат на продление полномочий. Социология же показывает, ему не доверяют 60% сограждан. Они считают, что Биби должен уйти с арены. Лидером рейтинга стала партия Яшар, экс-начальника генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота. Тот берет верх над Нетаньяху и в личном спарринге. Наилучшим кандидатом на пост премьер-министра Айзенкота называет половина опрошенных. Нетаньяху такие показатели, так же, как и про многочисленные коррупционные скандалы, сопровождающие деятельность премьера.
1: Пропустил программу?

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Невозможно не осуждать желание власти Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют уже давно, и это их постоянная характеристика. Ранее Минкультуры Латвии заявили, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ. В России за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. Кроме того, подразделения Черноморского флота уничтожили 4 морских дрона ВСУ в Черном море. А российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР. Противник потерял более 220 военнослужащих и 3 бронемашины. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе предстоящего визита в Киев намерен обсудить с украинской стороной пути урегулирования конфликта и передать послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам министра, в прошлом месяце турецкая делегация посетила Москву, где передала российской стороне послание президента Турции и ознакомилась с позицией России по урегулированию конфликта. Фидан, напомню, посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Зеленский. Польша создает компонент обороны границы в своих вооруженных силах. Об этом сообщил министр нацобороны республики Владислав Косинек-Камыш. Он уточнил, что компонент обороны границы будет включать в себя 4 армейские бригады. В 2024 году Польша создала программу «Восточный щит». За 4 года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Польские власти с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут. Финальный матч турнира, в котором примет участие сборная Испании и победитель полуфинального противостояния между действующими обладателями титула аргентинцами и англичанами, пройдет в Нью-Джерси 19 июля. В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна и другие. Открытые тренировки дельфинов начали проводить в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом сообщили в пресс-службе «Океанариума». Отмечается, что интерактивные сессии проходят по средам. Их проводят профессиональные тренеры, подбирающие упражнения индивидуально в зависимости от возраста и уровня активности каждого животного, чтобы избежать рутины и сохранить интерес дельфинов к занятиям. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через

0: полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13 часов 33 минуты, время московское. Продолжаем дневной ракурс в прямом эфире на волнах радио «Спутник». И прямо сейчас в нашу студию врывается гость нашего эфира, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. Максим, здравствуйте. Я так
3: добрый день, рад вас возможность видеть.
2: Да, спасибо, взаимно. Тем у нас много, и я вижу, что вы пришли с литературой, с книгами, да? Если хотите, можно прямо с этого начать.
3: Да, я думаю, прямо с этого и начнем. Давайте. Вот буквально недавно вышла у нас серьезная научная монография «История Латвии». Целый коллектив авторов российских историков.
2: Давайте ее покажем. Да,
3: да,
2: можно
3: пожалуйста,
2: я возьму,
3: пожалуйста.
2: Да, я покажу прям даже сейчас. Вот, я надеюсь,
3: вы знаете, что интересно, сделать. Мы еще не успели выпустить, уже латвийское телевидение против нас сняло передачу «Боятся нас, правды боятся в Европе», то, что мы рассказываем. Это очень серьезная монография. Я могу сказать, что, наверное, даже в советское время таких не было, более 800 страниц. Научный рецензент, рецензент издания Ефим Иосифович Пивовар, академик Российской академии наук, руководитель секции истории Российской академии наук. Ну и известные ученые в этом участвуют. И что важно, там, так сказать, с самых давних времен рассматривается история. Ну, конечно, не Латвии, когда-то никакой Латвии не было. Вовсе, но территории, которая сейчас называется Республика Латвийская.
2: Максим, тогда не могу не спросить.
3: И до сегодняшних событий, то есть сюда вошли даже события 26-го года.
2: Вот такой объем. Коль скоро такая объемная книга с таким количеством информации, на ваш взгляд, главная цель ее, то есть она кому адресована, зачем она нужна и кто ее должен прочитать?
3: Вы знаете, одна из задач нашего фонда исследования проблем демократии, в том числе, это борьба, конечно, с фальсификацией истории. Мы понимаем, это то, что массово сейчас делается в странах Европы, переписывается история. В странах Прибалтики ситуация тяжелейшая. Любой человек, который, опираясь на научные данные, говорит правду, их просто бросают за решетку. Да? Люди, которые рассказывают, что из себя представляют вот такие эти прибалтийские, профашистские, пронацистские режимы, а у них, собственно говоря, в основу государственности легли люди, которые были на стороне Гитлера, на стороне нацистов, и причастны к массовым преступлениям, к массовым убийствам, так как и на Украине, это у них сейчас герои. И поэтому в основу государственности прибалтийских республик легли вот, так сказать, вот те люди, которые просто повинны, так сказать, в преступлениях, понимаете? Те, которые были на стороне Гитлера. И, конечно, в этих условиях крайне важно и крайне востребовано, причем очень точно, детально, здесь более 2000 ссылок на материалы, на архивы,
2: позвольте,
3: на книги,
2: да?
3: Пожалуйста, зарубежные, латвийские. И, конечно, очень важно говорить правду, и в том числе, конечно, это прежде всего для самих жителей Прибалтики, потому что сейчас, конечно, вот та борьба с реальной историей, которая идет, вот эта фальсифицированная версия истории, это у них просто абсолютный мейнстрим. Более того, те люди, которые сомневаются в этом, тех просто бросают за решетку, есть соответствующие уголовные статьи. Да, на эту тему, прямо в законодательстве, а хочу отметить, что это же страны Евросоюза, да, никакой, естественно, раз против русских, значит, никакой Брюссель, никакие нарушения, никакая борьба со свободой слова, да, естественно, никого не волнует против русских, тогда они считают, можно делать все, что угодно. И поэтому крайне важно, конечно, чтобы жители самой Прибалтики знали реальную историю свою. Ну и, конечно, это важно тоже и для наших специалистов-историков, и для широкой аудитории, которая интересуется этим, крайне важно. Тем более, последняя глава, если вы позволите, давайте я, может
2: я
3: быть,
2: просто
3: даже...
2: Я просто посмотрю, какое огромное количество ссылок здесь.
3: Да, это серьезный научный труд. Более того, наверное, за последних лет 70 такого труда по Латвии не было. Точно так же, как в прошлом году вышла наша история Литвы вышла. Тоже, так сказать, при поддержке Академии наук и большая группа историков. И вот что важно, я даже зачитаю точное название. Последняя глава «Современная Латвия», двоеточие. «Массовое нарушение прав русских, героизация пособников нацистов как ключевые тенденции общественного развития». К сожалению, это правда. То, что происходит сейчас, это вот этот режим, так сказать, латвийский, это то, что называется этническая демократия, когда вроде бы демократия, но только для одной привилегированной группы, да, для латвийцев. Понятно, так сказать, что подвергаются массовым репрессиям, борьба с инакомыслием идет. И это абсолютная вот часть государственной политики. Да, вот здесь в том числе, например, известный правозащитник Гапоненко, который, выступая, говоря правду, выступая в режиме онлайн, так сказать, говоря о том, что из себя представляет, о тех ущемлениях русских, которые идут в Латвии, после этого выступления просто сам был брошен за решетку.
2: Вы знаете, я совсем
3: никто этого не скрывает. Они, знаете, они даже кичатся этим, что то, что против русских делается, они очень, так сказать, нарушая все возможные европейские права человека, это делают, и Брюссель радостно этому рукоплещет.
2: Я совсем недавно, у меня одна из моих дальних родственниц, но тем не менее, вот была в Риге, ну, там с некоторыми, так сказать, личными целями, и столкнулась с ситуацией, что мне надо было получить справку в одном из государственных учреждений. Женщина, которая сидела в окошке, услышав русскую речь, разговаривать с ней отказалась, но после того, как она отошла от окошка, она ее догнала в коридоре, где нет камер, и не под камерой, с ней, так сказать, тет-а-тет поговорила, объяснила ситуацию, все ей помогла заполнить, ну, то есть, вот, грубо говоря, то есть в Латвии люди, которые понимают, что происходит, но сделать ничего не могут.
3: Знаете, это тоже граждане. Очень важный момент. Мы в этой монографии большое внимание уделили, в том числе истории, именно чтобы показать, что Латвия была разной. Она не только была кровавой диктатурой до, так сказать, вступления в состав Советского Союза, который они сейчас называют оккупацией, это абсолютно неверно исторически, невозможно говорить об оккупации, потому что никаких боевых действий между частями Красной Армии и Латвийской Армии не было вовсе. Более того, они, собственно говоря, вступили в состав Красной Армии. Ну, другое дело, что большинство из них оказалось предателями и в свое время стали, так сказать, сотрудничать с нацистами, но, тем не менее, президент Латвии признал, так сказать, это вхождение. Законодательные органы признали, проголосовали, да, то есть никакой оккупации с научной абсолютно точки зрения речь не идет. Но, кстати, если любой латвиец позволит себе усомниться в этом, то его бросают за решетку, поскольку есть соответствующая статья, уголовная ответственность. Так вот, мы отдельно уделяем внимание с исторической точки зрения, мы показываем, сколько латвийцев участвовали наоборот, и в революционном движении, да, и участвовали на стороне СССР еще тогда, так сказать, Советского Союза, еще когда он не был объявлен, еще в гражданской войне на стороне, так сказать, революционной, да, властей. Сколько людей, наоборот, на территории Латвии было, поддерживало за Советский Союз, ну, тогда, так сказать, за коммунистическую идею выступали. И они боролись со всеми этими пронацистскими будущими подразделениями, тогда немецкими подразделениями. Хотя были и те, кто был со стороны Белой гвардии, наоборот, на их стороне. Разное. Мы показываем сложность этой ситуации с одной стороны, с другой стороны. Потом есть огромное количество людей, которые воевали с нацистами на стороне Красной Армии, понимаете, и мы рассказываем про эти подразделения, конечно, про их боевой путь, и люди это делали действительно с большим воодушевлением, и делали это очень активно. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что большая часть латвийцев была наоборот на стороне нацистов, на стороне вермахта, все эти подразделения СС преступные, мы знаем, так сказать, как латвийская элита, как военные тоже вот эти вот подразделения националистов, профашистских абсолютно участвовали в убийствах массовых, евреев, русских убивали, это мы тоже все знаем, и мы рассказываем, есть разные, и тогда были разные люди, и сейчас есть разные люди, мы знаем, что очень много латвийцев, они по-другому относятся к тому, что есть, но репрессивный режим, да, полицейский репрессивный режим, так сказать, жесточайшая борьба идет с русскими, как с этносом, да, мы понимаем. Вот по таким правилам живет теперь Европейский Союз.
4: Что же они без русских делать-то будут?
3: Да, были против евреев, да, гонения, вот сейчас гонения против русских, так сказать, бросают за решетку. Ну, а Украину мы даже не будем, наверное, обсуждать то, что происходит.
4: Ну, почему же не будем? Будем, потому что тут это следующий вопрос очень важный, поскольку вы же занимаетесь не только Латвией далеко, и не столько, может быть, даже, да, сколько преступлениями неонацистов киевского режима.
3: Тогда, если вы позволите, вторая наша тематика, я возглавляю Международный общественный трибунал по преступлениям.
4: И у меня по этому поводу к вам вопрос. Прошу вас. Как раз. Поскольку речь идет о конкретных преступлениях, и вы предоставили доклад о конкретных преступлениях киевского режима,
3: у нас ежемесячно эти доклады идут.
4: Ну вот я просто вижу последний. Вот. У меня вопрос. Как технически, это, на мой взгляд, люди же должны знать, как вы собираете эти доказательства?
3: Подробно вам расскажу. Кстати, пользуясь возможностью, 22 числа мы представляем новый доклад Международного общественного трибунала по преступлению в Константиновке. Совсем недавно наши вооруженные силы освободили. И каждый раз, когда освобождается новый населенный пункт, мирный люди нам рассказывают о преступлениях, которые были, собственно говоря, которые киевский режим осуществлял во многих населенных пунктах. Мы просто были сами свидетели просто следов этих преступлений. Понимаете, как небольшой населенный пункт Селидово, просто более 100 человек мирных расстреляли при отходе вооруженных сил Украины. Мы видели, заходили в дома, целые семьи расстреляны, понимаете, в крови лежат. Бабушки, дедушки, вот смотрим. Входные отверстия, выходные отверстия. Вот дедушка, ему, наверное, лет там 75, понимаете?
4: Кошмар.
3: Входное отверстие, то есть выходное мы видим, а входное не можем понять, где. Во рту. То есть человеку засунули автомат в рот, и 75-летнего деда застрелили. Это происходит практически везде. Вот что делает киевский режим. Теперь, как построена наша работа? Ну, прежде всего, я здесь отмечу, конечно, что участвуют в нашей деятельности представители гражданского общества более 135 стран мира, в том числе и Европы, и граждане Соединенных Штатов. Есть честные люди, которые приезжают на Донбасс, рассказывают, говорят, да,
4: снимают.
3: Об этом. Если это представители стран Европы, некоторым пришлось уже бежать из стран Европы, потому что они подвергались просто репрессиям. Им говорили, что их убьют и бросят, так сказать, за решетку. Тем не менее, такие честные люди есть. Это важно. Конечно, здесь огромная благодарность нашему министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову. Наши материалы использует наш представитель Небензи, представитель России на заседаниях Совета Безопасности ООН, и наше посольство. Конечно, делается все, что можно, чтобы рассказывать правду. Теперь, как осуществляется работа? Наши сотрудники заходят в освобожденные вооруженными силами Российской Федерации населенные пункты и непосредственно там, если есть возможность, фиксируют следы этих преступлений.
4: То есть это съемка, фотография?
3: Да, вот съемка, фотография. И вот телеграм-канал «Мой Григорьев», можно многие материалы прямо посмотреть, практически каждый день, так сказать, выкладываем эти материалы, и показания, главное, очевидцев и свидетелей, да, и пострадавших, которые рассказывают, как их убивали, как в них стреляли, как расстреливали людей у них на глазах, понимаете, причем для украинцев, для ВСУ расстрелять кого-то, тот, кто находится, убить просто на той территории, это, знаете, как стакан воды выпить. Более того, все русские, которые там живут, они считаются врагами, они считаются людьми второго сорта, да, это вот как недочеловеки у Гитлера, да, было, вот примерно так же, так сказать, унтерменши считаются, и чем их меньше будет, тем лучше, причем они это, понимаете, не скрывают. Вот фашизм украинский, он даже не скрывает, они прямым текстом говорят бабушкам, дедушкам, да, как правило, там люди старшего возраста, говорят, будем уходить, всех вас убьем. Не оставим камня на камне, если придется уходить. Они понимают, что уходить придется. Все-таки вооруженные силы наши освобождают население. Они понимают, что придется. Они говорят, все здесь сожжем. Вас, значит, здесь не будет. Понимаете? Вот пример еще года 3 назад. Мужчина рассказывает, дедушка тоже. При нем бабушка украинская в одном из населенных пунктов подходит, значит, к вооруженным силам Украины, солдатам. И говорят, вот вы наши захисники, дескать, защитники и прочее. Вот, как вы будете тут нас защищать? А те на украинском говорят, мы вас будем не защищать, а зачищать. Да, мы, так сказать, вы здесь, вот земля наша, а вы все не наши. да, и вы вообще жить тут не должны. Не жить тут, а вообще жить не должны, понимаете? Прямым текстом говорят. К сожалению, так же и действуют. Убивают, расстреливают. Ну, с 2014 года, как вы знаете, насилуют, пытают. Кстати, у нас очень много материалов. Мы в том числе занимаемся темой обменов пленных. И то, что из киевского плена, из украинского плена приезжают наши военнослужащие. В том числе у нас более 1000 человек опрошено на предмет пыток

0: издевать. Жуткие совершенно пытки, как материалы Нюрнбергского процесса. Вот, такие, знаете, абсолютно варварские, абсолютно. Вот человек один раз показывают, как, так сказать, без пальцев, там, без рук отрубают, так сказать. Потом, значит, им смешно стало, они говорят, давай, значит, русского пленного бросили на огонь тоже, и раскаленными трубами по нему, понимаете. Вот. А потом вытащили оттуда, кожу эту содрали с человека, еще присыпали солью, понимаете, ну, какое-то жуткое варварство, понимаете, вот невиданные какие-то. А есть какие-то вещи, вот мы с 14-го года занимаемся всей этой тематикой, еще в обменах пленных, так сказать, еще когда Донбасс был, у меня было два доклада в ООН о пытках, еще ополченцы Донбасса, мирные жители, как пытает украинский режим, вот какие-то вещи, знаете, даже вот поражают даже нас уже, понимаете. Вот, например, украинские врачи, у нас доклад был такой, так сказать, практически продолжают, как доктор Менгеле фашистский, понимаете, участвуют в пытках наших военных и мирных жителей. Специально делают операции, манипуляции без наркоза. Вот человек нам рассказывает.
1: Ну, это прямо вот обыкновенный
0: фашизм.
1: Менгель,
0: да, это просто Менгель, да, вот абсолютный. Виде, да. Да. Вот человек рассказывает, все разворочено, еле-еле живой, так сказать. Да, кстати, а раненых, как правило, в плен просто не берут, достреливают наших, понимаете, военнослужащих украинцев, как фашисты когда-то, понимаете. Или не может идти, просто его убивают на месте. Понимаете? Так вот, и человек рассказывает, ну, вот посчастливилось, так сказать, выжить, и отвезли в больницу, что совсем не часто, да, и женщина, украинский врач, говорит, ну, что делать тебе обезболить? Он говорит, ну, да, конечно, я тут вот помираю, он говорит, сейчас будет, берет телефон, включает украинский гимн, начинает его по ранам бить, и говорит, вот тебе обезболивание, все, вы, значит, москали, ничего не заслуживаете другого. То есть,
1: это
0: дикие
1: врач.
0: Вещи, врач,
1: да,
0: понимаете,
1: да.
0: Гражданский, то есть, какие-то абсолютно дикие вещи, совершенно. И вот вам еще один пример, что, опять-таки, даже нас поражает.
1: Причем, простите, что перебиваю, да, это да. Есть, я так понимаю, что называется, это прямо свидетельские прямые показания.
0: Это прямые свидетельские, мы передаем да. Все, что получаем в Следственный комитет, большая благодарность.
1: Это важно просто понимать.
0: И председателю Следственного комитета Бастрыкину, ну и тем, с кем мы работаем, мы все передаем материалы, они используются в соответствующих уголовных делах. Прямые показания конкретного человека, вот его убили, понимаете, по ранам, вот он рассказывает, что и как происходит. Вот там, Иванов Иван Иванович. Да. Еще что меня поражает, пытают наших людей, вот окровавленный умирающий человек, да, на нем там электроды, так сказать, там, не знаю, током или еще что-то делают, понимаете, а потом WhatsApp или какой-то мессенджер, значит, украинцы видео запускают и начинают показывать своим там женам, матерям, подругам, хихикают, говорят, а вот посмотри, мы тут русского поймали, что мы делаем, а те смотрят и хихикают, понимаете, то есть вот степень, так сказать, вот это такое дно абсолютное моральное падение украинского народа, абсолютное, понимаете, вот, и, кстати, из тех, кто нам это рассказывает, то есть такого много. Они заставляют еще поздравлять.
1: Они там все
0: сказать,
1: под веществами, что ли?
0: Нет. Там много кто под веществами, но это вот понимаете, почему солдаты вермахта, там, не знаю, эсэсовцы, группы какие-нибудь, почему они убивали женщин, детей, расстреливали, понимаете, в газовые камеры тащили, так сказать.
1: Но такого вот эти. Даже я
0: вот,
1: про понимаете, них не слышал.
0: Вот,
1: да.
0: вот, и они же не под веществами были, да, понимаете, ну да, немецкие эти. Вот то же самое сейчас там на Украине, вот такие вот в УСУ, вот они, вот такая у них степень абсолютно морального даже не разложения, я не знаю чего. Вот. И вот нам десятки людей рассказывали, как их, значит, вот видео показывали, смеялись, и только один сказал, что это, видимо, мать была одного из этих солдат, украинский, она сказала, ты что делал, ты с ума сошел, зачем ты мне это показываешь?
1: А можно, понимаете? Вот еще вопрос, мне этот вопрос действительно, вот, кому как не вам его задать, да, вот в связи с этим. Очень хорошо помню, читал в свое время, когда читал про войну 12-го года, когда русская армия преследовала Наполеона, который уже убегал из Москвы, терял раненых там и так далее, и в том числе убивал пленных русских, которых вел за собой, да, и наша армия, видя трупы пленных русских, которых она, так сказать, догоняя французов, видела, это добавляло мотивации русским солдатам для того, чтобы как можно быстрее выгнать, вышвырнуть французов из России. Как наши солдаты
0: реагируют? Это, безусловно, добавляет мотивации.
1: Да.
0: Это добавляет мотивации. Здесь, кстати, Министерство обороны тоже благодарю. Вот совсем недавно вышла очередная черная книга. То, что я готовил, черная книга военных преступлений киевского ненацистского режима. Здесь как раз с предисловием, предисловие замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Виктор Петрович Горемыкин. И здесь наши материалы. Это вот 30 тысяч экземпляров. Это уже третья книга, она идет на фронт нашим бойцам, чтобы они понимали с тем фашизмом, с этим украинским, с которым они борется, поэтому естественно...
1: Они же это видят первыми.
0: Естественно, это добавляет, безусловно. Да, и настроение, в общем...

0: в армии в этом плане вполне, так сказать, здесь достаточно жесткие такие. Они понимают, с каким фашизмом они борются.
1: Полторы минуты у нас остается. Планы, конечно, дальнейшие.
0: Продолжаем ваша работать. Кроме того, активно работает, я возглавляю в том числе Центр истории СВО. Продолжаем традиции комиссии академика Минца 41-го года, когда между боев непосредственно фиксируются воспоминания тогда Великой Отечественной войны, сейчас воспоминания участников СВО. Вышла уже первая наша книга при поддержке Российской академии наук, Российского военно-исторического общества, исторического общества. Воспоминания фиксируем, создан отдельный архивный фонд под наши материалы, передаем на вечное хранение воспоминаний участников СВО. Естественно, вот эти многотомные книги, выставки, мероприятия Госдумы, Совета Федерации проводим, чтобы для навека, на вечное хранение. Это вот архивная формула, все эти воспоминания были, потому что, конечно, значение СВО очень важно, и подвиг наших солдат, офицеров, конечно, крайне важно, чтобы он остался на
1: виду. И людям бы хорошо бы это потом в какой-то документальной форме обычным людям показать. Вот как был фильм «Рома. Обыкновенный фашизм», только в больших масштабах, объемах, чтобы люди понимали вообще, что происходит в данный конкретный момент времени.
0: Это и делаем.
1: Огромное спасибо, Максим Сергеевич. Максим Григорьев, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Чем больше людей прочитают ваш вот этот труд большой, тем лучше. Ну и успехов вам в этой работе, и нервов, самое главное, каким-то образом сберечь хоть спасибо. Какие-нибудь. А, ну а что же, и эта часть эфира подошла к концу. Оставайтесь на радио «Спутник».

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободился.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице на Кубани. Энергодар временно обесточен после атак ВСУ. Абитуриенты подали более 3 миллионов заявлений в вузы на госуслугах. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах. Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. По его данным, фрагменты беспилотника также повредили навесы и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы. Энергодар временно обесточен после атаки вражеских дронов. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы, отметил Балицкий. Восстановление Сирии в правах и привилегиях по конвенции о запрещении химического оружия – это скорее исключение из правил и аванс новым сирийским властям по закрытию химического досье. Об этом заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при организации по запрещению химоружия. Отмечается, что для снятия санкций Дамаск должен был предпринять целый ряд шагов. Исполнительный совет организации на прошлой неделе объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по конвенции о запрещении химоружия, признав прогресс сирийских властей по урегулированию вопросов, связанных с химическим досье. Абитуриенты подали более 3 миллионов заявлений в университеты на портале госуслуги, а сервисом поступления в ВУЗ онлайн воспользовались уже более 1 миллиона будущих студентов. Об этом рассказал Минцифры. Почти 370 тысяч человек уже определились, где собираются учиться, и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной кампании на бюджет они смогут изменить свое решение. Уточняется, что на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление.

0: Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне выросли почти втрое до максимальных значений за более чем 4 года. Это следует из данных южнокорейской статслужбы. Всего Южная Корея за этот период экспортировала смартфонов почти на 485 миллионов долларов. Лидерами по покупкам стали Гонконг, Соединенные Штаты, Австрия, Канада и Великобритания. Монетный двор Соединенных Штатов начнет чеканить новую золотую монету номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия независимости страны. Об этом сообщает американский Минфин. Уточняется, что такая монета призвана прославить силу американских ценностей и приверженность штатов сохранению свободы. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», но мы призываем вас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию на Рутюб-канале «Радио Спутник», в Телеграме анонсы не пропускайте и ВКонтакте тоже приветствуем всех. Авторская программа «Публицист» и член Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович сегодня в студии. Егор Станиславович, мое почтение, добрый день.
3: Здравствуйте, Денис, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
2: Ох, что ж, тем много сегодня. Постараемся все успеть разнообразно. Я уверен, что сегодня будет о чем подискутировать. В частности, начнем с положения дел в зоне специальной военной операции. Что примечательно, так это удары вооруженных сил Российской Федерации по украинским портам. В том числе, пишут СМИ, попали под удар попали 4 корабля. Значит, если конкретно порт Черноморский, Днепробугский в Одесской области. На ваш взгляд, чем примечательны эти удары?
3: Ну, вообще, давайте посмотрим на общую картину. Давайте. Потому что я себя чувствую, как сказать, глубоко правым. Вот. Потому что месяц назад, когда значительная часть наших там, экспертов, благосферы и так далее, после удара по НПЗ, после ударов по Крыму, начали истерить, что вот сейчас будет изоляция Крыма, блокада Крыма, что вот сейчас вот нам дезорганизуют страну бензиновым дефицитом и так далее. Вот. На этом фоне мы смотрели, как раздувался Зеленский, рассказывал, что он добился переломок стратегического в войне, и, соответственно, давай, Путин, немедленно со мной договаривайся, а то будет хуже, и так далее. Вот я тогда говорил совершенно четко простую вещь, что Украина не сможет поддерживать эскалацию по ударам дальше в тех же масштабах. То есть на чем строилась вся их стратегия? На том, чтобы единовременно нанести какое-то количество довольно пугающих ударов, вот, пугающих именно широкую публику. А дальше, чтобы фантазия у людей начала работать, что если они вот так сейчас ударят, то что же будет через месяц, что же будет через год, они нам все вынесут, и все в том же духе. Вот. Вот я тогда сразу говорил вот в эфире этой программы, как бы хочу об этом напомнить еще раз, что нет, они не могут поддерживать ту интенсивность эскалации, которая требуется для того, чтобы реализовать их план. И напротив, Россия, она может наращивать эскалацию очень и очень серьезно. Был такой спор, что называется, мы не хотим или мы не можем. Угу. Там все последние несколько лет шли эти споры. И вот выяснилось, правда, что правы были те, кто говорили, что мы не хотим. Вот. Вопрос о том, почему мы не хотим, он отдельный, но выяснилось, что именно, что мы не хотим, что как только вот мы захотели, как только господин Песков объявил, что у нас война, вот, почему-то тут же начали массово поражаться объекты в Киеве, про которые, честно говоря, немножко удивляешься, что они вообще там были на 5-й год войны. Там какие-то сложные заводы, которые собирают беспилотники, собирают ракеты и так далее. Выяснилось, что все это легко пробивается в условиях дефицита ракет ПВО. Ну, я надеюсь, что сейчас в связи с тем, что Трамп возобновил противостояние с Ираном, ракет у Киева станет еще меньше. меньше, потому что все-таки надо продолжать же американцам прикрывать Израиль, хоть как-то прикрывать Саудовскую Аравию, Эмираты и так далее, а иранцы явно не постесняются ударить по ним снова, так что на Украину, я думаю, что не так много этих ракет Патриот останется и так далее, то есть, соответственно, Киев и ряд других городов Украины будут систематически разбираться на предмет всей ВПК, которая там расположена. Вторая реакция – это реакция на тот беспредел, который украинские беспилотники устроили в Азовском море, поражая совершенно мирные продовольственные суда, например, танкер, который перевозил подсолнечное масло. Что может быть более мирным, чем подсолнечное масло, тем не менее они его полностью сожгли. То есть какая здесь реакция может быть? Только одна, что наконец-то поставлена будет задача, чтобы Одесса, Черноморск и так далее полностью прекратили свое существование в качестве портов, в качестве открытых ворот Украины и для поставки вооружений, и для ввоза-вывоза всевозможной продукции и так далее. То есть, причем, как справедливо замечают в блогах, что если при этом попутно пострадает Румыния, я думаю, что никто плакать не будет. Вот. При этом мы давайте еще раз обратим внимание, что несмотря на все трудности, несмотря на все сложности, там, скажем, налеты на Азовском море, но все-таки далеко не каждый корабль после этого налета гибнет, хотя бывают, ну, как грустные истории. Атаки на Крым, но и самое, как бы, вот, ну, фактически Украина к чему перешла? Она перешла к электротеррору. Они поняли, что полностью осуществить бензиновую блокаду, транспортную блокаду они не могут, то есть как бы могут только частично, что называется, чтобы люди платили по 200, по 300 рублей за бензин, вот, но не так, чтобы они остались без него полностью. Они начали вышибать электричество, но при этом, соответственно, местные власти тоже, ну, как бы уже отработали определенный алгоритм действий, так что я думаю, и крымчанам, ну, скажем так, они уже переживали электрическую блокаду глухую посреди зимы 2015 года. Я думаю, что как бы ничего из того, что могут сделать украинцы сегодня по сравнению с тем, что они делали тогда, вот, не сможет это превысить. Потому что сейчас масса вариантов доведения электричества в Крым. Тогда их не было вообще.
2: Вот. А для Украины, возможно, будет закономерным ответом очень холодная зима, более холодная.
3: Да, совершенно верно, совершенно верно. Точно так же, заметьте, уже несколько недель не могут они пробиться ни серьезно к Москве, ни всерьезно к Петербургу и так далее. А те удары, которые наносятся, почему-то они оказываются малоэффективными. А вот на днях глава Башкирии Хабиров отчитался об ударе по НПЗ в Салавате, и выясняется, что там тоже повреждены только второстепенные конструкции, как бы вот главные промышленные мощности предприятий не задеты. То есть, грубо говоря, постепенно к вот той стратегии, которую Украина выстроила, а Россия приспосабливается, а масштабировать эту стратегию Украина со своей стороны не может. А при этом мы масштабируем и масштабируем свою стратегию, которая состоит в том, чтобы как бы никакой военной промышленности Украины не было и быть не могло. Потому что нам, конечно, много говорили, что вот у Украины промышленность вся вынесена за рубеж, все везут там из Польши, из Германии и так далее. Отчасти это действительно так, но только отчасти. То есть они собирают из себя много. И мы, в общем-то, что называется, слишком долго просто смотрели на это, полузакрыв глаза. Как только мы перестаем смотреть на это, полузакрыв глаза, происходят всякие веселые, интересные истории. Я, конечно, подозреваю, что на 90% это с нашей стороны веселый псиоп в благосфере и так далее. Но, тем не менее, картина того, как Линдси Грэмп посетил военный завод по сбору беспилотников в Киеве, а потом через сутки загадочно скончался якобы в Южной Каролине. Понимаете, даже если Это немножко, скажем так, пропагандистская подгонка, но согласитесь, это красивая пропагандистская подгонка, ее надо раскручивать и дальше, потому что мне очень понравилось то, что Трамп как бы заявил, что вот, я бы хотел бы подтвердить эту конспирологическую теорию, но нет, у него было плохо сердечком и так далее. Нет, ну как бы понятно, что если человек пидораст и алкоголик, то у него плохо с сердечком. Вот. Но предполагать, что его немножко напугали в процессе посещения этого завода, ну, почему бы и нет?
2: Я понимаю ваше негодование, Егор Станиславович Линдсегрэм, значит, в реестре экстремистов и террористов. Сложно подбирать выражения эфирные, но мы постараемся. Егор Станиславович, единственное, тут вот, и чтобы закрыть тему и пойти дальше, вот говоря о реакции общественности. Зеленский не так давно, знаете, ну, он же сейчас по сусекам пытается наскрести себе ракету для Патриота. И вот, знаете, я читаю следующий заголовок. Такая-то страна решила передать 5 ракет для Патриота. Как это воспринимает общественность? Как очередную перемогу, победу и все прочее? Военные аналитики очень сухо сразу пишут, что 5 ракет не хватит даже, чтобы одну батарею зарядить. Но вот смотрите, какая разница подходов. Почему общественное сознание строится так, что у нас до сих пор на 5-й год проведения специальной военной операции остаются паникерские настроения, которые очень активно разгоняются, а там вот все-таки как-то научились, знаете, и видосы блюрить с прилетами и прочим. Ну как-то вот, знаете, тут вопрос о сознании. Осознание общественного. Вот что вот надо сделать для того, чтобы это осознание пришло и большинству у нас здесь?
3: Ну, как сказать, тут все непросто, потому что, просто, ну, да. Скажем так, наша стратегия долгое время политическая состояла в том, что вот как бы мы живем всей страной нормальной жизнью, а где-то там идет СВО, как бы она идет успешно, иногда шли даже какие-то слишком успешные отчеты в этом смысле и так далее. Вот. И, соответственно, когда люди начали сталкиваться с элементами вот реальности СВО уже непосредственно здесь у себя, то понятное дело, что у нас чиновники не всегда оказались к этому готовы, тем более, что будем честны, последний год их в рамках пресловутого духа анкориджа ориентировали на то, что главная проблема, что мы сейчас как бы договоримся о мире, что будут возвращаться ветераны, что нужно будет объяснять людям, что мы победили, что нужно будет урегулировать. То есть их настраивали немножко не на то. И вдруг мы видим, как за последний месяц мы осознаем, что вот весь этот дух анкориджа оказался абсолютно нечистым, что наверху как бы поняли, что единственным путем добиться какого-то результата является полноценная жесткая эскалация, показать, что мы можем раздавить Украину, а не она нас. Вот. И, соответственно, внезапно как бы концепция поменялась. А наши, далеко не все у нас власть придержащие, как бы обладают высокой скоростью мышления. Многие очень ригидны, многие довольно безинициативны. То есть нужно пинать сверху и объяснять, что нет, у нас сейчас как бы военные приоритеты, приоритеты, скажем, закрытие неба от беспилотников, это приоритет номер один. Вот. Потому что до сих пор интересно, скажем, в Омск летело, грубо говоря, через наших соседей или напрямую по нашей территории и просто как бы не уловили на предыдущих этапах эти беспилотники. То есть здесь тоже надо разбираться очень серьезно.
2: А, да, еще одна тема, безусловно, требующая обсуждения, тут и анализа очень серьезного, потому что мы видим периодически, вот сейчас очередная новость от ФСБ, те сообщают, СБУ привлекли к выполнению отдельных поручений, говоря о терактах детей в возрасте от 13 до 16 лет. Ну, да, вот это действительно тема, которая годами длится. Все-таки противник старается отринуть всякие моральные принципы и нравственные, поэтому под прицелом дети. На ваш взгляд, здесь каким образом нужно работать, прям серьезно работать?
3: Знаете, здесь я на днях буквально получил наглядную иллюстрацию того, как оно все должно быть. А у нас у знакомых произошла похожая история. Вот, которая показала главное, что принцип номер один – это доверие между детьми и родителями. Вот. Там да. Девочка сидела на сайтах, на сайте знакомилась как бы с мальчиками, там, с школьниками и так далее. Uh-huh. И пишет ей один мальчик: вот, я тоже живу недалеко от тебя, а скинь геометку, где ты конкретно живешь, вот, я тут тоже неподалеку. Ну, она скинула ему геометку, через которое какое-то время он начинает ей писать, что вот, ты поделилась очень важной информацией с ВСУ, смотри, вот я оператор беспилотников, скоро все прилетит и так далее. Одновременно есть другого номера, начинают написывать, как бы, типа, псевдо-ФСБшники, что вот, как бы, ты совершила преступление, соответственно, чтобы искупить вину перед Родиной, выполняй срочно наши задания, и все в том же духе. Ну, то есть, конечно, вот, как бы, уровень низости этих существ, он просто невероятный. То есть я, конечно, считаю, что нужно просто вычислять действительно вот какие-то конкретные точки, где находятся вот эти вот псевдопареньки, псевдо-ФСБшники и так далее, и просто действительно прицельно наносить по ним удары, потому что это уже не люди, которые вот это делают. Но вот в этой семье, слава богу, там хорошие отношения между родителями и детьми. Чувство доверия, чувство защищенности и так далее. Девочка сразу побежала к маме, сразу все рассказала. Мама как бы сказала: успокойся, как бы они ни тебе, никому ничего не сделают, не обращай внимания, просто их забани и выйди из всех этих сетей и так далее. Вот. Но понимаете, что, скажем, в семье...
4: Не каждый ребенок.
3: Да. Где ребенок боится родителей, где ребенок не доверяет родителям, где он видит в них как бы угрозу, источник не защиты, а наоборот того, что будут как бы гоняться за ней с ребнем, с воплями, там ты дура и так далее. Угу. Вот. А понятно, что в этой ситуации очень велик риск, что ребенок предпочтет реально там ходить и там, не знаю, поджигать релейные шкафы или что им еще поручают делать эти подонки. То есть, соответственно, ну вот буквально, что называется, послание всем родителям. Разговаривайте с детьми, создавайте атмосферу доверия между детьми и родителями. А с тем, чтобы они в этой ситуации могли с вами поговорить. Я думаю, что в этом смысле нужно Министерству просвещения специально провести для родителей родительские собрания, где им подробно рассказать об вот этих вот алгоритмах и о том, что нужно, что называется, крепить единство со своими детьми. Ну и, конечно, понимаете, я вот у нас всегда... практически по любому поводу выступаю против всевозможных запретов и так далее. Но вот я бы, честно говоря, вот эти вот сайты знакомств, так называемые, серьезно бы прочесал бы. То есть, понимаете, не исключено, что там половина вот контингента так называемых мальчиков или так называемых девочек, это на самом деле вот такая вот украинская и мошенническая агентура. То есть, грубо говоря, там нужно, ну, какие-то, видимо, ввести значительно более жесткие системы регистрации.
4: По паспорту, ну, там, госуслугам?
3: Ну, чтобы... если не по паспорту, ну, как бы действительно там госуслуги, привязанный к госуслугам номер телефона, вот что-то вот такое. То есть нужно гораздо ужесточать это, потому что... Ну, вообще, в принципе, вот такие сайты, это все-таки истории для более взрослых людей, чем для подростков. Я, честно говоря, был вообще в шоке, что подростки этим пользуются. То есть мне всегда казалось, что это как бы, ну, для молодежи, либо вообще там для людей средних лет, ну, там, что в 14-15 лет у тебя как бы совершенно другой круг общения, и к чему тебе какие-то непонятные, мутные люди в интернете. Там даже когда, вот мне казалось, когда была максимальная мода на эти сайты в начале 2000-х годов, там и тогда мутных персонажей было 2/3. Вот. Зачем это сейчас подросткам, не очень понятно. Но если зачем-то надо, то надо действительно просто реально выстраивать фаервол. Потому что в противном случае А вот эти персонажи, они запомнят там все, и любой случайно высунувшийся туда подросток просто будет попадаться в эти лапы.
4: Но, к сожалению, ситуация чуть более драматична, чем вы себе ее представляете, Егор Стеславич, потому что, ну, действительно, тут и ковидные времена подтолкнули популярность ко всем этим сервисам. Они сегодня же вшиты практически в любой мессенджер, тут уже не говоря отечественный, не отечественный, но я к тому, что здесь действительно, вот знаете, когда в Европе начинают говорить о том, что надо вот до 14 или до 16 лет вообще блокировать соцсети для подростков, все-таки есть в этом, знаете, доля здравого смысла?
3: Ну, как сказать, я не считаю, что нужно блокировать детям соцсети в плане, скажем, источника получения информации, но они, ну, так получилось, что все это уже цифровое аудиовизуальное поколение. Это трагедия. Факт. Они не читают книг, они с трудом воспринимают большие блоки текстовой информации, произошла какая-то массовая, хорошо, если ютубизация, а на самом деле в реальности тиктокизация сознания. Вот. То есть с этим надо как-то бороться, но это, грубо говоря, то, что начинаешь лечить не с запретов. Но вот как вот такой вот инструмент коммуникации с некими незнакомыми людьми, конечно, нужно действительно соцсети для подростков регулировать очень четко и очень жестко, потому что, ну, объективно говоря, их для взрослых-то надо иногда регулировать.
4: Точно.
3: Вот. А для детей, да, для детей вот именно как инструмент, при помощи которого к тебе может как бы подкатить какой-то человек, которого ты не знаешь, и очень сложно проверить, кто он на самом деле. Вот, это надо, конечно, обрубать, потому что слишком дорого это уже нашей стране обошлось за последние несколько лет.
4: У нас минута до перерыва, и чтобы вот закрыть тему, знаете, ведь не только доверие между детьми и родителями, это вообще институт семьи, большая тема, но тут и, знаете, и роль учителя, доверие к учителю, потому что иногда, знаете, начинают угрожать расправой над родителями, и некоторые ведь дети не из-за того, что боятся своих родных, они боятся за их безопасность, за их здоровье, потому что психика у всех разная. И влиять могут тоже такими самыми
3: совершенно верно.
4: Способами.
3: То есть здесь нужно, конечно, и выстраивать роль в школе, то есть проводить регулярно классные часы, посвященные этой теме. А нужно, чтобы на самом деле вот этот вот наш аппарат уполномоченного по правам ребенка, вот, у нас им руководит замечательная Мария Алексеевна Львова-Белова, вот если бы они, скажем, взялись, просто создали бы кабинеты доверия для детей в такой ситуации, широко эту инициативу огласили, я думаю, что это тоже было бы полезно. Потому что, ну, реально, вот видите, это проблема. То есть доползает уже, что называется, до знакомых.
4: Прервемся на новости, друзья. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
1: Холмогорская резьба.

Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите!
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны. Потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», а также безэкипажный катер и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона группировки войск «Южная». Он отметил, что подразделения российских войск развивают свое наступление, стремясь обрезать противника и поскорее подойти к Краматорску. Власти и бизнес работают над обеспечением автотранспорта для торговых сетей топливом в приоритетном порядке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после совещания по ситуации на топливном рынке страны. Ранее он заявлял, что в России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Израиль опасается, что Соединенные Штаты утратили решимость в вопросе ядерной программы Ирана, сосредоточившись на проблеме судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает американский портал со ссылкой на израильские источники. По словам помощника Бенимина Нетаньяху, премьер-министр Израиля в последние 2 недели пытается убедить Трампа вернуть ядерную угрозу в центр внимания. Согласно анонимному источнику, Нетаньяху рассчитывает использовать похороны сенатора, внесенного в перечень террористов и экстремистов в России Линдси Грэма, как возможность. Возможность для разговора с президентом Соединенных Штатов. Россия и Китай сотрудничают для определения новых контуров взаимодействия в военно-политической сфере в Евразии, так как евроатлантическая система безопасности себя полностью изжила. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Маргулов. Инициативу формирования евразийской архитектуры безопасности ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Она призвана создать на континенте единое пространство равной и неделимой безопасности, в котором все государства чувствовали бы себя уверенно и никто не пытался бы обеспечить собственные интересы за счет других. Москва подтвердила готовность содействовать продвижению политического процесса для достижения урегулирования в Ливии. В среду ранее состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Георгия Борисенко и председателя президентского совета Ливии Сами Минфи. Стороны, кроме того, обсудили практические вопросы дальнейшего укрепления двустороннего политического диалога и наращивания сотрудничества в различных областях. Все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, продолжаю. И, значит, предлагаю вторые полчаса открыть с цитаты. Цитаты принадлежит бывшему премьер-министру Сергею Степашину. Слова были произнесены на конференции возглавляемого им Императорского православно-палестинского общества. Цитирую. К сожалению, и в царской России, особенно в конце XIX века, я уже не говорю о Советском Союзе, имя Александра Христофоровича Бенкендорфа было, по сути дела, оболгано. Конец цитаты. На ваш взгляд, вот так, мы сейчас все активнее приходим к переосмыслению, к попытке обратить внимание и принять, возможно, какие-либо действия по отношению к историческим личностям, коих у нас огромное множество, и действительно в разные периоды истории трактовались их действия по-разному.
4: Именно так. И не случайно наш замечательный государственный деятель, который, напомню, и Федеральную службу безопасности возглавлял определенное время и так далее, вот, он... сделал очень важное предложение, что нам нужно вести все-таки историю российских спецслужб не с учреждения ВЧК, как бы при большевиках, с Дзержинским и так далее, а именно от третьего отделения во главе с Александром Христофоровичем Бенкендорфом, которое было учреждено в 1826 году, собственно, с чем и связано было как бы вот все эти текущие события, празднования. А книга Вячеслава Бондаренко очень хорошая вышла о Бенкендорфе. Вот. То есть, на самом деле, это действительно важный принципиальный вопрос, потому что мы где-то после 2017 года попали в лютейшую ловушку столетних юбилеев. Когда наши досужие чиновники, видимо, чтобы как-то вот что-то отпраздновать, устроить какую-то движуху, какие-то корпоративы и так далее, начали, скажем, отмечать столетие всего на свете, в том числе того, что существует в России уже не одну сотню лет. Мне было откровенно стыдно в 2019, например, году, когда у нас начали отмечать столетие российской археологии. Хотелось спросить, что... То есть Петр Великий вообще отдал приказ собирать скифские древности. Русская школа археологии Уваров, ростовцев, Спицын, Городцов, многие другие, они были, это была одна из ведущих археологических школ в мире просто. И вдруг бац, типа по формальному критерию учредили там институт археологии советский в Москве, 100 лет российской археологии. То есть вот мы вот так вот себе действительно вот сами собственным трудом создаем вот такую психологическую ситуацию, что до 1917 года тут, видимо, был каменный век. А дальше вот только началась какая-то жизнь, что называется, электричество появилось первый раз, трамваи появились первый раз и так далее. И мы на полном серьезе видим людей, у которых вот такое вот мышление. И это приводит к очень нехорошим последствиям, когда, например, здания, построенные даже совсем незадолго до 1914 года, например, электрозавод, вот сейчас очень громкая история в Москве, снос электрозавода, великолепного совершенствования. Совершенно здание, которое было построено для выведенного из Риги во время Первой мировой войны предприятия в такой очень красивой готической форме. И вот его то ли собираются снести, то ли уже снесли. Вот. То есть мы массу имеем таких вот, что называется, трагедий памяти. Но и понятное дело, со спецслужбами это особенно чувствительно. Потому что кто бы там как бы не любил бы Феликса Эдмундовича Дзержинского, Лаврентия Павловича Берию, почему-то Ежова с Ягодой никто не любит, вот как-то так получилось. Но все равно надо понимать, что несколько десятилетий советские спецслужбы были инструментом беззаконного террора. Даже тот, кто полностью его одобряет, не может все равно сказать, что это был, что называется, законный террор. То есть первое время это был чисто беззаконный террор. Это был террор по классовому принципу, по идеологическому принципу и так далее. То есть это не было нормальное государственное учреждение. И если мы ведем историю наших спецслужб как нормального государственного учреждения, которое защищает стабильность и безопасность государства, от, что называется, террористической чрезвычайной структуры, это не есть хорошо. Все-таки в этом смысле третье отделение, которое было создано императорским указом во главе с человеком действительно чистейшим, честнейшим, настоящим героем, то есть просто по, как бы из ненависти к самодержавию Бенкендорфу начали забывать все его подвиги. То есть он был одним из виднейших партизанов 1812 года, про него забыли. То есть, скажем, если Дениса Давыдова или Сеславина Сфигнера вспоминают, Бенкендорфа забывают. Его подвиги в заграничной кампании 13-14 годов, когда он взял Берлин, когда он, в общем, одним своим небольшим отрядом полностью вытряхнул французов из Голландии. То есть, понимаете, вот просто пришел русский отряд во главе с Бенкендорфом, и все, Голландия наша. Вот, как бы не отказались бы. То есть для, собственно, его управления третьим отделением, это борьба с коррупцией, это борьба с разложением чиновничества. Это надзор за нравами нашей бюрократии, с тем, чтобы действительно в реальности эта бюрократия государственная соответствовала тому уровню, который предъявляет высокоразвитое государство. Именно при Николае I была создана вот наша полноценная государственная система, которая, несмотря на все революции, дожила до наших дней. То есть вот основа любого государства – это бюрократия. Вот наша бюрократия создана была Николаем I. А для того, чтобы она немедленно как бы не разложилась, не стала творить безобразие и так далее, над ней в качестве надзорной инстанции был поставлен Бенкендорф во главе с третьим отделением. Его, скажем, роль в литературе и искусстве, то есть абсолютная клевета, вот систематическая, что вот он был гонителем Пушкина. Для чего? Николай связал Бенкендорфа с Пушкиным, чтобы Пушкина не пинал каждый встретившийся ему на пути чиновник. Наоборот, обращаешься к Бенкендорфу, он решает все твои вопросы, он передает творение на цензуру лично императору, меняя 10 тысяч, минуя 10 тысяч тупоголовых совершенно иногда цензоров и так далее. То есть это была система настройки государства точной, как и должна быть настоящая спецслужба.
5: Я тут вклинюсь, как раз господин Степашин, он же напомнил, на что Александр Сергеевич называл Бенкендорфа ангелом-хранителем.
4: Ну, совершенно верно, совершенно верно. То есть, грубо говоря, вот и очень важно, чтобы мы действительно могли, во-первых, прослеживать нашу историю гораздо дальше 1917 года, вот, а во-вторых, действительно открывать в нашей истории примеры государственных деятелей, ну, скажем, выдающихся по качеству, по уму, которые бы служили Российской империи. Вот я, скажем, сыграл довольно большую роль в том, что у нас вынули из забвения имя одного из славнейших государственных деятелей XIX века, Михаила Николаевича Муравьева. Вот, Муравьева-Виленского, которого как бы злобные революционеры пытались обзывать Муравьевым-вешателем, но человека, который реально сохранил целостность нашего государства во время польского мятежа 1863 года, сохранил в составе России Белоруссию, добился того, что в Белоруссии было возрождено православие и русское национальное самосознание. Вот. И при этом действительно вот наглядно показал, как нужно, что называется, бороться с сепаратистами и террористами. Очень точечные меры, очень небольшое количество казней, очень небольшое количество репрессий, но при этом у врагов России было ощущение, что, что называется, их всех перевешали и пересылали. То есть, грубо говоря, масштаб каждой конкретной меры у Муравьева был такой, что всем казалось, что это в 10 раз сильнее и страшнее. И действительно, вот сочетанием с одной стороны поддержки русского народа, а с другой стороны вот как бы последовательной, четкой репрессивной политики и как бы страха врагам, он дал тот эффект, что, ну, никто, я думаю, не будет отрицать, что Украина и Белоруссия у нас совершенно по-разному себя ведут. Совершенно по-разному себя сознают и так далее. Это вот была прямая заслуга Муравьева. При этом понятное дело, что после 1917-го он превратился в проклинаемого персонажа, Потом по инерции у нас постсоветский период это длилось, и вот несколько лет назад начало кончаться. Начали выпускать о нем книги, в Калининграде поставили ему прекрасный памятник, вот, скажем так, заменивший памятник, который до революции стоял в Вильне, в который сейчас пока ничего не поставишь. Вот. То есть вот такие фигуры, как Бенкендорф, Муравьев, Конкрин, Киселев, много-много-много, братья Милютины, много можно перечислять замечательных русских государственных деятелей. Я вот очень радуюсь то, что в новом госучебнике за 9 класс «История России» вот эти герои, они на первом плане. Mm-hmm. Что мы наконец-то превратили учебник не в историю революционного движения. Вот. Вот у нас, наконец-то, это учебник истории нормальной государственности. Ну и, конечно, действительно, вот я полностью присоединяюсь к призывам, что давайте все-таки считать родословную наших спецслужб с 1826 года, а не с 1917. С защиты государства, а не, что называется, с идеологического террора против, его, против всех противников.
5: Ну, знаете, Егор Станиславович, с вами солидарен, но нужно ли искать, если позволите, уместное время для того, чтобы эти вопросы поднимать? Что я имею в виду? Когда велась и до сих пор ведется активная дискуссия о перезахоронении тела Ленина, Владимир Владимирович, я думаю, тоже эту цитату многие прекрасно помнят, в 2024 в декабре сказал, что не нужно совершать шаги, раскалывающие общество, но в будущем это самое общество когда-нибудь к этому вопросу подойдет. Вот когда общество должно, на ваш взгляд, дозреть?
4: Ну, дело в том, что я как раз не считаю, что эта инициатива, она раскалывает общество. Наоборот, когда у нас начинается перефорс фигуры Дзержинского, который все-таки начинал именно как антигосударственный террорист, революционер, в молодости был лютейшим русофобом и так далее, то вот это общество действительно раскалывает. А как раз фигуры типа Бенкендорфа, люди, которые служат именно России как таковой, а не какой-то конкретной идеологии, они у нас должны объединять. Просто нам нужен нормальный градус исторического просвещения, чтобы выдающиеся государственные деятели России, не только там в коротком узком списке, который там решил в свое время считать, что Петра Первого можно, Суворова можно, а генерала Скобелева уже нельзя. Вот. Вот. А полный список действительных героев России, чтобы он к нам вернулся.
5: Угу. Все, тут позиция понятна. Спасибо. Обсудим национальный праздник, который вчера был у французов, день взятия Бастилии. И, честно говоря, то, как это все отмечалось, с одной стороны, таким, знаете, захватом Елисейских полей, действующим президентом Эммануэлем Макроном. Там, конечно, за это в соцсетях ему пользователи предъявили. Ну и, конечно, позорнейший вылет. Ну, пока еще не вылет, но проигрыш французской сборной в матче против Испании.
4: Ну да, 14 июля у них на этот раз совсем как-то не сложилось. То есть и ВСУшники на этих Елисейских полях, и Макрон, который лезет целоваться с Зеленским, и массовое достаточно возмущение французов в соцсетях, как бы вот к чему это все было. Вот. И с другой стороны, действительно, как бы такое довольно позорное поражение псевдофранцузской команды в матч с испанцами. Вот, кто-то, конечно, съязвил хорошо, что вот с чемпионата мира вылетела последняя команда Африки. Вот. Но на самом деле, как бы, как говорится, по мощам мира. Потому что, в принципе, сам праздник-то, он довольно позорный. Вот. И если мы все-таки осознали, что да, 7 ноября – это день начала нашей исторической трагедии, и, соответственно, как бы если его вспоминают, то только в связи с парадом 1941 года, вот, а все-таки основной у нас базовый праздник государственный – это 4 ноября, как раз как день единства, вот, то французы никак не могут остановиться и действительно отмечают... Хотя, конечно, строго говоря, если совсем строго говорить, они сделали штуку тоже похожую на вот нашу. Вот. А именно формально это не день взятия Бастилии, а день праздника, который состоялся на следующий год в честь, как бы там называлось, День Федерации, ну, типа вспоминалось, как бы и наоборот, народное единство, там и король, и так далее. Ну, но все равно все понимают отлично, что это день взятия Бастилии, это, конечно, совершенно позорная была история. Вот. А слушатели, как-то, кого интересует история, я очень советую почитать вообще книгу наших замечательных историков, франковедов Бавыкина и Чудинова «Французская революция». Там очень подробно, очень хорошо все расписано. Угу. Но если коротко, то Бастилия не была никакой действующей крепостью. Там сидело несколько уголовников буквально. Вот. А одним из них, кстати, был маркиз де Сад. Ну, иногда любят шутить, что вот как бы день освобождения маркиза де Сада, но это тоже не так, потому что за несколько дней до 14 июля, 2 июля 1789 года, он начал кричать из окна: «Здесь пытают узников, спасите нас скорее!» То есть подначивать к этому самому штурму, после чего его повязали и увезли в психиатрическую клинику «Шарантон». То есть как раз благодаря этим своим выкрикам он был освобожден на полгода позднее. Вот. А зато при штурме Бастилии сожгли часть из его непристойных книг. Mm-hmm. То есть там что-то охрана вынесла раньше, а что-то охранники не нашли. И как бы несколько произведений де Сада, к счастью для человеческой нравственности, просто исчезло. А было награблено этими штурмующими санкюлотами. Вот. А сам штурм тоже представлял из себя совершенно позорное зрелище. Потому что ну, комендант, будучи дворянином, слугой короны, он отказался сдавать это всему мятежу. Толпе, но он не стал, скажем, применять против этой толпы артиллерию. Вот. При том, чтобы артиллерия Бастилии просто вот смела бы, как бы всю толпу, которая собралась вокруг. А в итоге он согласился сдать крепость, после чего немедленно в ней началась расправа над ее защитниками, то есть несколько солдат было тут же на месте растерзано. Потом этого коменданта повели в другое помещение, его тоже зарезали, отрубили голову, повесили на пику. То есть 14 июля – это день, которым французы точно не могут гордиться. То есть это история мятежа, это история беззакония, это история предательства, это история бесчеловечности и история, на самом деле, начала очень большой трагедии, потому что Франция за годы своей революции, которую, напомню, во Франции никогда не называется Великой Французской революцией. Это выдумка наших российских революционеров, и которая, соответственно, попала в школьные учебники у нас. А если ты французу скажешь «Великая Французская революция», он просто не поймет, о чем идет речь. Mm-hmm. Вот. А у нас случился очень странный, тоже, я бы сказал, такой финт исторического сознания, запутанный. У нас по аналогии с Великой Французской революцией, решили еще ввести понятие «Великая Российская революция». И навязали его реально в школьный стандарт в ГОС в 2017 году. Это большое безобразие, потому что, во-первых, никакой Великой Французской революции нет. Во-вторых, Великой Российской революции, ну, это тоже, ну, грубо говоря, все-таки слово «великое» означает что-то значительное, что-то хорошее в глазах школьника особенно. А что хорошего в том, что начинается гражданская война, смерть миллионов людей в результате голода, в результате эпидемии тифа, испанки и так далее.
5: Никакой духовности вот. И морали говорить
4: да,
5: не приходится.
4: Совершенно да. верно. И, в общем-то, если мы перечитаем даже как бы прославляющие нашу революцию литературные произведения, там, «Хождение по мукам» Толстого, «Тихий Дон» и так далее, все равно вот никакой благостной картины у тебя не сложится. Сложится. Вот. Даже в какой-нибудь «Как закалялась сталь» у тебя благостной картины не сложится. И рассказывать детям о величии, ссылаясь на несуществующую Великую Французскую революцию, это тоже, конечно, очень сомнительная была идея. Вот хорошо, что в учебнике, опять же, хоть проговорили это в примечании, вот. Я спросил коллег, а почему, собственно, вы это в примечании решили сделать? Они говорят, ну смотри, а с одной стороны, мы не можем не упомянуть это понятие «Великая Российская Революция», потому что оно есть в ВГОСе. Mm-hmm. А с другой стороны, ну, раскручивать это понятие тоже как-то совершенно не годится. Поэтому мы в примечании пояснили, что вот есть такой термин, но при этом мы его как бы не очень одобряем, и дальше в учебнике он использоваться не будет.
5: Вот вы говорите, да, французская революция, а по факту вот, мятежники...
4: Смотрите, вот уже началось гражданскую войну, большевикам навязала белогвардейская контра. А вы не правы, товарищ, вы в корне не правы, потому что вы плохо читали труды Владимира Ильича Ленина. Еще задолго до 1917 года он неоднократно писал, что гражданская война – это хорошо, что... Обязательно пролетариату нужно вести гражданскую войну против буржуев, и что цель большевиков состоит в гражданской войне. Так что ни о какой навязанной большевикам гражданской войне белогвардейцами речи идти не приходится. Точно так же, как если говорить о терроре. Террор начался через несколько дней после Октябрьского переворота, когда убили в Царском селе протоиерея Иоанна Кочурова. Только за то, что он отслужил напутственный на молебен казакам. Вот. И с этого момента идет отсчет красного террора. Ни о какой, что называется, ответной реакции здесь идти не речь не может.
5: А пока можете посмотреть, как коренные французы, в кавычках, да, там, сжигают машины, громят улицы после того, как с борды
4: проиграли
5: испанцам. Да.
4: Ну, так же, как прошло с марокканцами, что если выиграет Франция, будут сжечь. Если выиграет Марокко, будут сжечь.
5: Егор Холмогоров, Денис Воробьев, для вас. До свидания.
0: Холмогорская резьба.

Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио.

0: Максим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: «Изолента Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Власти обсудили снабжение топливом аграриев в регионах страны. В Госдуме раскрыли планы Макрона относительно судьбы Украины. Пентагон впервые за долгое время заблокировал публикацию отчета о F-35. Теперь подробнее. Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированием ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 465 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую систему, машину реактивной системы залпового огня «Бастион» и орудие полевой артиллерии. Российские власти подробно рассмотрели ситуацию со снабжением дизельным топливом сельхозпроизводителей в регионах страны. На совещании приняли участие губернаторы субъектов, в которых уже идет активная уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, данные соответствующие поручения по поставкам дизеля в конкретные регионы, на конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозтоваропроизводителей в целом. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая за продолжение поддержки киевского режима, придерживается плана воевать до последнего украинца. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он обратил внимание, что Макрон, видимо, плохо знает историю, если намерен и дальше разжигать руками киевского режима военное противостояние с Россией. По его словам, Наполеон тоже не хотел капитулировать, но Бородинская битва и победное сражение русской императорской армии разрушили его агрессивные планы. Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о программе американских истребителей F-35, который был подготовлен по требованию Конгресса США, передает Bloomberg. Уточняется, что в этом году впервые во время проверки была обнаружена конфиденциальная информация, которая не подлежит разглашению. Программа F-35 неоднократно подвергалась критике из-за превышения бюджета, задержек поставок двигателей, срывов сроков обновления программного обеспечения, а также преждевременного износа комплектующих. Рост напряженности вокруг Ирана повышает вероятность нового обострения между Израилем и ливанским движением «Хизбалла», однако наиболее вероятным сценарием остается ограниченная эскалация без перехода к полномасштабной войне. Таким мнением поделились ливанские эксперты. Напомню, рамочное соглашение, заключенное между Ливаном и Израилем 26 июня в Вашингтоне, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны и разоружение «Хизбалла», начиная с пилотных районов, из которых должны быть выведены израильские войска. Запустить механизм экстренной связи между офисами, чтобы оперативно помогать людям и ускорять работу с документами, договорились уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Южной Осетии Инал Тасоев. По ее словам, на встрече также удалось обсудить работу Тасоева по защите прав граждан, пострадавших в ходе прошлых военных конфликтов, и розыск пропавших без вести. Лантратова

0: добавила, что ее аппарат готов делиться собственным опытом в этом вопросе и задействовать федеральные правозащитные ресурсы. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лиса Ховалова. И время информационного часа. Время часа.
3: Информационного.
2: Да, информационного.
3: Да, самые важные, актуальные, интересные темы к этому часу сейчас будем обсуждать. И с чего начнем? Что тебе хочется обсудить в первую очередь? Мне кажется, начнем с Минфина.
2: Да, ты угадала мои желания. Видишь? Действительно, хочется начать с новости, которая пришла из Министерства финансов. Министерство финансов рассмотрит возможность переноса сроков платежей регионов по бюджетным кредитам. Это будет сделано при подготовке проекта бюджета на 2027 год. Ну и с предложением о переносе уплаты долгов или долга на 3 года ранее выступил Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Ну и, соответственно, это важно именно с той точки зрения, что разные регионы по-разному реагируют на вот эту долговую нагрузку, которую они имеют. Ну и необходимо, соответственно, этим регионам предоставить такие возможности.
3: Да, и освободившиеся средства регионы смогут направить на приоритетные для них задачи. Это огромный плюс для этих регионов.
2: Да, потому что у разных регионов казна, так сказать, ну, образно говоря, имеет разную наполненность. Ну и в Государственной Думе, кстати, предупредили о том, что копить эти долги тоже не стоит, что большие долги регионов – это плохо. Ну и вот сейчас на эту тему поговорим с депутатом Государственной Думы Михаилом Матвеевым. Михаил Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
2: Михаил Николаевич, ну вот как раз с двух сторон, если подходить к этому вопросу, когда речь идет о переносе сроков выплаты долгов регионов в федеральный бюджет, на ваш взгляд, эта инициатива, то есть какой смысл она несет, и, ну, и действительно, так сказать, ну, может быть, каков контекст ситуации, назовем это так?
4: Ну, начну, наверное, с того, что 2 года назад в послании президента впервые вот прозвучала вот эта идея, схема, скажем так, что те регионы, которые активно вкладываются в обновление своей инфраструктуры, дороги, ЖКХ, благоустройство, тем надо помогать, в том числе с списанием бюджетных кредитов. И несколько раз уже применялась эта схема. Сейчас речь идет не о списании, а о переносе сроков платежей, но на достаточно заметный период. У нас, в принципе, вот как раз бюджетное планирование, если посмотреть бюджетный кодекс, ведется на 3 года. То есть, когда принимает Государственная Дума бюджет, она принимает его, там, ну, условно говоря, там, на 2027 год и период до... То есть вот это вот трехлетний такой период. То есть сейчас принятие этого решения, оно позволяет регионам спланировать трехлетний свой бюджет уже с учетом того, что те средства, которые были запланированы прежде всего на погашение задолженности, которая у них имеется бюджетная на 2027 год или даже на 2026 год, их можно сейчас перебросить на другие более важные, ну, может быть, слово «важное» и «неудачное», да, долги надо, конечно, погашать, но на приоритетные какие-то направления.
3: Михаил Николаевич, уточняют, что общий объем бюджетных кредитов, которые регионы должны погасить, составляет 293 миллиарда рублей. Это большая сумма, правда?
4: Да, ну, это серьезная сумма, да.
3: Хотела бы уточнить, есть ли риск, что отсрочка превратится в некую привычку, и эти долги будут только накапливаться, расти, или это как-то будет все-таки контролироваться?
4: Ну, риск такой, конечно, есть, потому что я вот лично общался просто в свое время с некоторыми, так скажем, руководителями регионов, у которых такое вот отношение к кредитам государственным, да, бюджетным, оно такое несколько, вот примерно так, как вы описываете, да, что сейчас надо решать вопросы, поэтому мы занимаем, а потом как-нибудь там что-нибудь решим, потому что, ну, в отличие от коммерческой организации, обанкротить регион, и так вот совсем уж, ну, наверное, никто не будет. Другое дело, что у нас последние, ну, не знаю, там лет 7-8 выстроилась достаточно жесткая система контроля за финансовым положением региона со стороны федерального центра. Не все там слушатели, может быть, знают, но министры региональные, тот же министр финансов и так далее, назначаются с согласованием с федерального центра. И федеральный центр сейчас не допускает того, чтобы положение региона стало критичным от того, что его никто не контролировал. То есть там, если вдруг кто-то за флажки какие-то заходит красные, да, то идет соответствующий сигнал. Да. Поэтому я думаю, что, конечно, сейчас эта информация приведет к тому, что какие-то текущие выплаты, может быть, будут отложены, да, то есть и принято решение, что можно там, ну, на пару лет забыть, скажем так, о погашении задолженности, а там посмотрим. Но перевести это в формат списания долгов, ну, наверное, пока оснований нет.
2: Тогда, вот как раз вы заговорили о контроле, и хотелось бы вот что узнать. Вот этот самый контроль, он подразумевает же, наверное, не только, ну, скажем так, накопление этих долгов, но и вот совершенно, ну, как бы реальное воплощение. То есть я имею в виду эти деньги, которые должны быть потрачены на инфраструктуру, это каким-то образом должно контролироваться федеральным центром.
4: Да, безусловно. Дело в том, что кредиты бывают вполне себе целевые, да, то есть и у региона нет возможности перебросить деньги, которые он должен потратить, к примеру, на ЖКХ или ремонт дорог, на там премии чиновникам, да. То есть это совершенно четко надо понимать, что кредиты – это не вообще просто «давайте вот мы займем денег», да. То есть это всегда обосновывается определенными расходами, они у регионов действительно большие, и помимо, ну, текущих выплат, еще большие, ну, да, иногда связанных с самим регионом, достаточно большая нагрузка идет на поддержку специальной военной операции, мобилизованных, выплаты, то есть и так далее. Поэтому понятно, что сейчас регионы начинают вкладываться более активно, ну, в систему, так скажем, связанную с борьбой там, вот, с беспилотниками и так далее. И регионам надо помогать сейчас. Конечно, поэтому это решение вполне своевременное такое. Ну а для того, чтобы это не привело к таким потребительским настроениям, да, ну, для этого существует система финансового контроля, и счетная палата работает. Федеральная счетная палата, региональная счетная палата.
3: Но я так понимаю, что все эти действия, они действительно действуют, простите за тавтологию, и есть результат, потому что в любом случае похожие отсрочки уже были в начале этого года, если не ошибаюсь.
2: Мне вот хочется узнать, это поголовно, это повсеместно, или эта история, она для кого-то, так сказать, актуальна? Вот вы сказали
3: какие-то
2: про беспилотники,
3: регионы,
2: какие-то
3: имеешь,
2: регионы,
3: более нуждаются,
2: более затратные, более депрессивные, если так можно выразиться, какие-то вот регионы больше страдают от беспилотников, ну и так далее.
4: Ну вот если говорить по поводу стимулирования, таких стимулов, которые федеральный центр закладывает, когда речь идет о списании бюджетных кредитов, я, собственно, с этого начинал, да, то там существовали определенные критерии. То есть если регион вкладывает деньги в обновление инфраструктуры, в ремонт дорог, в жилищно-коммунальное хозяйство, переселение из ветхого аварийного фонда, то у него больше шансов того, что ему, может быть, не только отсрочат, скажем так, эти кредиты определенные, но даже какую-то часть их спишут, да.
2: Но,
4: естественно, есть дотационные регионы, которые, ну, в принципе, существуют за счет доброй воли федерального центра, и там говорить о том, что они, ну, как-то вот самостоятельно могут справиться с объемом тем проблем, которые у них существуют, наверное, ну, в принципе, в обозримом будущем не приходится. Но там, как я уже говорил, контролируется расходная часть. То есть не дают возможности, ну, местным, там, скажем, чиновникам тратить деньги на, ну, по крайней мере, заметные какие-то.
2: Нецелевым образом, проще говоря.
4: Да,
2: да. Понятно.
4: Неприоритетным, можно сказать. Оно может быть и целевой, но неприоритетный. Потому что, знаете, вот сегодня только вот общался там с коллегами по поводу обеспечения жилым помещением детей-сирот. Это расходное обязательство субъекта федерации. А во многих регионах по-разному существует эта ситуация. В Саратовской области, допустим, да, там они одни из лидеров по решению проблем обеспечения жилым помещением детей-сирот. Я депутат от Самарской области, у нас ситуация похуже, да. Но у нас регион-донор, в отличие от Саратова. И поэтому, если Саратовский федеральный центр помогает средств.
2: Ну да, то есть здесь по-другому. Михаил Николаевич, простите, что перебиваю вас. Да, время, к сожалению, нас поджимает, но ситуация понятна, и замысел понятен, и огромное вам спасибо за комментарии и пояснения. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев был у нас на прямой связи, нам пора двигаться дальше. Откровенно говоря, вот говорить о проблемах наших регионов, конечно, хочется больше, особенно в сопоставлении с тем, что происходит сейчас в Киеве, а туда съехались некоторое количество европейских лидеров во главе с Урсулой фон дер Ляйен в очередной раз для того, чтобы дать какие-то гарантии, вновь что-то пообещать и вообще, так сказать, ну, каким-то образом вот провести время в кругу своих, как бы это так выразиться-то, ну, в общем, тех людей, которые исполнители, по сути дела. Те, кто выполняет требования Еврокомиссии, Евросоюза и всех тех, кто спонсирует конфликт со стороны киевского режима.
3: Также хочется добавить, что помимо Урсулы фон дер Ляйен, еще и президент Сербии Александр Вучич тоже прибыл в Киев сегодня. У него запланирована двусторонняя встреча с Владимиром Зеленским. И ранее они уже общались на мероприятиях в полях во Франции. И при этом Кремль заявляет, что Россия не передавала никаких посланий, например, Зеленскому через Вучича, хотелось мне это добавить, потому что читала какие-то комментарии, постараюсь их попозже найти. Хочется подробнее поговорить об этом во всем с нашим экспертом, профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТА Дмитрий Соин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Приветствую слушателей.
3: Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, какие вопросы будут главными на встрече Вучича и Зеленского?
4: Им, собственно, есть о чем поговорить, и один из аспектов – это то, что Сербия является поставщиком боеприпасов для украинской армии, и информация об этом постоянно циркулировала, по-разному комментировалась властями Белграда, объяснялось это разными обстоятельствами, от бизнеса до какого-то давления со стороны Евросоюза, по большому счету. Сербия в каком-то смысле выбывает из игры, как последний островок сопротивления евроглобализму. И здесь еще по времени совпадает, что Вучич, в общем-то, уходящий президент. Он заявил о том, что он уходит, будут президентские выборы. И если оценить вот, ситуацию нейтрально и поэтому объективно, то, мне кажется, Евросоюз додавливает Сербию, и она будет вмонтирована в евроатлантические структуры, если сам народ Сербии не найдет себе силы оказать этому сопротивление.
2: Ну а стоит ли в этой связи как раз придавать большое значение визиту Вучича, коль скоро он уже, ну, конечно, не отыгранный все-таки в политическом смысле персонаж, но во всяком случае уходящая натура?
4: По большому счету, если исходить из принципа преемственности власти, то, может быть, и есть смысл на это обратить внимание, потому что это уж слишком ярко выраженный, на мой взгляд, такой эпатажный ход, когда Белград, когда Сербия, когда вот Балканская республика, которая всегда считалась таким пророссийски ориентированным островком сопротивления глобализации, вдруг начинает вести себя совершенно по-другому. Но в целом, если так оценивать с точки зрения трендов, ну, надо хладнокровно, в каком-то смысле даже невозмутимо анализировать события и простраивать, для чего вообще они там собрались, почему так важны вот Южные Балканы, почему там помимо Вучича и Санду, президент Молдовы, и Дани Кушор, президент Румынии, и так далее. Потому что разворачиваться будет интересный сюжет на вот этом на южном направлении. Это направление там Одесса, Николаев, это черноморский вопрос, это возможное участие в этом всем Турции и прочее. Там выстраивается очень интересный геополитический пасьянс. А Вучич здесь лишь один из сюжетов таких симптоматичных. Потому что с точки зрения позиционирования информационных технологий, конечно, Западу важно показать, вот видите, уже и Вучич приехал-то в Киев, и вот у нас типа, мол, единый европейский фронт. Но надо понимать, что одно дело поведение лидеров стран, которых подкупают, запугивают, перетягивают на ту или иную сторону, а другое дело общественное настроение. И в Сербии общественные настроения доминирующие, они все-таки пророссийские, вот в гражданском обществе Сербии. Угу. И мы тоже должны это знать и понимать.
2: Понятно. Ну, то есть, вот вы когда сказали о том, надо вообще понять, зачем они туда приезжают, у меня такая двоякая вроде бы получается ситуация. С одной стороны, они продолжают приезжать, а с другой стороны, все-таки большей частью, особенно в сравнении с тем, что было, ну, скажем, там, 2 года назад или даже 1 год назад, мы видим огромное количество обещаний разнообразных, анонсов этих обещаний, но реальной помощи становится гораздо меньше. И более того, есть такие страны, как Венгрия, и теперь Болгария, которые отказываются в этом участвовать.
4: Вы знаете, конечно, вот ваши бы слова да Богу в уши, и хотелось бы именно, ну, вести эту линию рассуждений, она имеет под собой основу, я сразу подчеркну, да. Мы не можем говорить о том, что прямо вот по щелчку пальцев Украина получает все возможное. Но, с другой стороны, мы должны все-таки констатировать тот факт, что если раньше Европа в первую очередь воевала с нами руками вот этих несчастных украинцев, которые гибнут на поле боя, то сейчас все признаки, и вот этот парижский саммит, и нынешний саммит в Киеве, и ранее там, значит, сборище этого Рамштайна так называемого, ну, как на мне, как по мне, они показывают, что Европа как-то так вот прямо сориентирована на какой-то вариант и конфликта с нами непосредственного, уже даже, как сказать, помимо Украины. Вот что, на мой взгляд, может быть предметом исследования и анализа различных версий развития ситуации.
3: Дмитрий Юрьевич, спасибо вам огромное. Да, простите, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТА Дмитрий Соин был с нами на связи. И сейчас очень хорошая новость, мне кажется, абсолютно для всех. Вообще все прорывы в сфере медицины – это однозначно очень приятные новости. Пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла до 60%, а по некоторым данным до 67%. И это сейчас считается историческим максимумом. Подробнее мы обсудим эту тему с врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук. Евгений Черемушкин с нами на связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Мне кажется, для вас, как для врача, тем более врача именно этого направления, подобного рода, ну, или новости, или статистика должны быть в особенности приятные, поскольку это профессиональное достижение всех нашей медицины. Как вы его прокомментируете? Вот ты вообще такую статистику?
5: Ну, такую статистику можно прокомментировать только как успех. То есть тут вкладываются два момента. Это более раннее выявление опухоли, потому что известно, что чем раньше мы ее, скажем так, определим, тем эффективнее лечение, меньше затрат на проведение этого лечения, что тоже немаловажно. И второй момент – это новые препараты лекарственные и отработка методологии комплексного лечения. То есть все усилия направлены именно туда. Поэтому это только радует, потому что по некоторой патологии до 90% приходит выживаемость пятилетняя, когда мы делаем это все вовремя. То есть, а сейчас это стало достаточно просто. Видите, как много строится учреждений первичного звена, где человек может спокойно прийти и пройти профосмотр. Государство расширяет программы скрининга, это прицельного поиска по патологии, которая либо отличается плохим, ну или, скажем так, неудовлетворительным эффектом лечения, либо трудна для диагностики. И все это совершенно оправдывает.
2: Не говоря уже о том, что это бесплатно в огромной степени, да.
3: Да, а мне стало интересно...
2: Не говоря о том, что это еще и бесплатно в огромной степени. Вот,
5: да. Конечно, да. Это немаловажно абсолютно.
3: Угу. А есть ли какие-то регионы, которые показывают лучшие результаты по выживаемости?
5: Вы знаете, тут ведь много зависит и от дисциплины, и от того, что какой фон... то есть если где-то производственные вредности присутствуют, то там надо выделять диспансерные группы конкретного наблюдения за этим пациентами. Там, где, скажем так, где представлены очень хорошо все элементы вот этой системы, то есть вас приглашают всегда на профосмотр, вы соглашаетесь и приходите, сдаете все анализы, все обследуетесь, где сама система организации оказания помощи хорошая. То есть вот когда этот комплекс работает, только увеличим эффективность, и можно поднимать ее на очень высокий уровень.
3: А мы не раз говорили о российских инновационных препаратах. Сыграли ли они какую-то роль в таком прогрессе?
5: А вы знаете, инновационные препараты в основном создаются по поводу уже достаточно таких серьезных болезней в серьезной стадии. А они проходят клинические исследования. Да, есть определенные результаты. Но вот как раз я и хочу сказать, что, понимаете, современная терапия запущенных заболеваний – это миллионы. А раннее выявление и лечение, там, скажем, на том оборудовании, теми методиками, которые совершенно адекватны, которые покрываются ОМС, при том, что эффективность абсолютно несопоставима. Понимаете, поэтому, скажем, препараты, разработка их прекрасна, великолепна. Но они не являются решаемыми при ранних формах опухолей, потому что там уже отработаны все методики. А для серьезных заболеваний это можно только приветствовать, потому что каждый пациент для нас, ну как бы, мы обязаны бороться за его здоровье, за его жизнь. Поэтому, но, к сожалению, не всегда это удается, когда болезнь запущена, и это очень дорого.
3: Евгений Александрович, а можно ли сказать, ну, возможно, конечно, я сейчас очень сильно утрирую и желаю здоровья всем, кто столкнулся с этой болезнью, но можем ли мы сейчас на этой стадии сказать, что рак стал менее страшным диагнозом, возможно, чем 10 лет назад?
5: Ну, в какой-то мере, конечно, мы можем так говорить, потому что для любого человека, услышавшего такой диагноз, это просто стресс. Стресс, который иногда приводит к тому, что больной пациент отказывается от лечения, что очень печально. Понимаете? Поэтому сегодня, когда информация возрастает, когда люди видят эффективное лечение, пациенты же приходят на какие-то обследования, и мы видим, что они здоровы, прошли там годы, 5, 10, 15 лет. Это примеры того, как это работает. Людям ведь говорить можно долго, когда они собственными глазами видят, они соглашаются и говорят, а почему не я? Я пойду.
2: Ну да, я с вами не только согласен, у меня есть перед глазами такой пример, и могу сказать, что я в этом смысле могу только присоединиться к вашим словам, потому что я потрясен не только тем, что это работает, но еще и тем, что это для людей, которые в жизни не могли себе этого позволить, это сейчас бесплатно. И причем вот это колоссальное достижение российской медицины, ну и не только медицины, конечно. Спасибо вам огромное за комментарий. Евгений Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник» после новостей. Продолжаем.

0: Поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Противник за сутки потерял более 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Кроме того, силами Черноморского флота уничтожено 4 безэкипажных катера ВСУ. Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства дронов. В последние месяцы Киев уже заключил подобные соглашения с отдельными странами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить производственный поток беспилотников. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российский МИД призвал россиян принимать дополнительные меры личной безопасности в связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива. Также в российском ведомстве призвали не распространять кадры работы ПВО и последствий атак. Штаты ранее провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия республики против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Рекордный объем руды планируют добыть в этом году предприятие «Норникель», несмотря на сложные условия, в которых работает последние 5 лет. Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
4: Сложным условиям, в которых мы работаем, мы практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. Мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом.
3: Глава «Норникеля» отметил, что компания в условиях санкций научилась выходить на новые рынки сбыта продукции, по-новому отстраивать логистические цепочки и систему платежей. Кроме того, на предприятие практически полностью перешли на отечественное программное обеспечение и теперь не зависит от западных партнеров. Более 260 человек спасли специалисты Московского авиационного центра за первое полугодие этого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют у пострадавших в ДТП и госпитализируют у больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: 15:33, время московское. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лесо Ховалов, Александр Кузьмак. И очень интересная тема у нас сейчас будет. Ты знаешь, я когда прочитал, вот эту информационный повод, вот этот самый, как мы любим говорить, у меня ассоциативно всплыл еще один, с которого я как раз и хотел бы начать. Некоторое время назад Кая Каллас, не к ночи будь помянута, которая постоянно по разным поводам разные заявления делает, сделала заявление. Она сказала, что мы, Еврокомиссия, сейчас лишим финансирования Международный олимпийский комитет и за то, что он, мол, допустил Россию с флагом и гимном к соревнованиям. Через какое-то время выступает другой член Еврокомиссии, зовут ее Анна Итканен, по-моему, Анна Кайса Итканен, которая говорит, нет, мы не будем лишать финансирования Международный олимпийский комитет, потому что мы его не финансируем. Вот. Ну, то есть Кая Каллас в очередной раз села в лужу со своими заявлениями. Но на этом дело не закончилось, потому что теперь Еврокомиссия хочет лишить Венецианский биеннале финансирования, но там прямые гранты от Евросоюза, но тем не менее. В общем, кого-нибудь, чего-нибудь долишить хочет Еврокомиссия, и давайте обсуждать вот эти методы борьбы с Россией с политологом, европеистом, кандидатом исторических наук, доцентом финансового университета при правительстве России Вадимом Трухачевым. Вадим Вадимович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вадим Вадимович, что же они все вот, им бы что-нибудь до финансирования лишить? Уже не на нас им, видимо, сил не хватает, они теперь своих мучить начали, вот, и деятели культуры, и спорта, и чего угодно.
6: Нет, они действуют в логике военного времени. Никогда ни спорт, ни культура, ничего другое не могут оставаться вне политики. И раз там принимают нехорошие решения сначала в Венецианском биеннале, а теперь по линии Международного олимпийского комитета, ну, значит, они нарушили военную дисциплину, и их надо наказать. По-своему, это все совершенно логично. Другое дело, что Каллас просто элементарно не знает, что Евросоюз напрямую финансирует, а что нет. Другое дело, что, конечно же, Евросоюз имеет влияние и на Международный олимпийский комитет, и на ФИФА, и на УЕФА, и далее по списку.
5: Но здесь они только забыли своим гражданам сообщить, что они действуют в логике военного времени. Ну, потому что...
6: Нет, они не забыли сообщить своим гражданам, что они действуют в логике военного времени. Другое дело, что граждане не вполне эту логику одобряют.
5: А, ну или так, да, во всяком случае. Но если брать биеннале все-таки, потому что там действительно прямые гранты, и вот это все имеет отношение к, то есть имеет отношение к прямому финансированию от непосредственно Евросоюза. Чем это может не то что грозить, а закончиться для биеннале, потому что я так понимаю, что далеко не все в восторге от вмешательства надстройки в дела суверенных государств.
6: Ну, дело в том, что этой надстройке суверенные государства сами передали свои полномочия, поэтому не будем уж так про надстройку. Не все будут в восторге, но схавают.
5: То есть вот промолчат и сделают?
6: Нет, они не промолчат, они будут недовольство высказывать, но сделают, к сожалению, сделают. Да, и по линии Международного олимпийского комитета, ну там Евросоюз не совсем властен, да, потому что все-таки не только страны коллективного Запада играют там роль. Но по линии отдельных федераций, там, где европейцы преобладают, нам гадить будут по полной программе. И главным образом по линии УЕФА, конечно.
5: Ну, да, хотя тут тоже такая одна тема, раз уж вы сами ее к спорту туда же, да, так сказать, привязались. С Международным олимпийским комитетом сложнее, поскольку он, являясь организацией, которая никакого отношения к Евросоюзу не имеет, а финансируется из частных источников, но чисто, и это в основные ее спонсоры находятся за пределами Европы. Но интересно именно то, что вот положить свою маленькую европейскую лапку на все, на что дотягивается Кая Каллас и же с ними, вот они пытаются по-прежнему сделать. Это прям удивительно, как они злобно это делают.
6: Ну, потому что это война, тут не разбираешься, где спорт, а где что-то еще. Они везде кладут.
5: Это а что они еще могут запретить? Вот так, если с этой стороны подойти. Куда они еще могут вот залезть и испортить отношения?
6: Ну, например, самый выдающийся случай, это они могут полностью запретить въезд гражданам России. Угу. На 5 лет, предположим, они введут такой запрет. Да, та же самая Каллас о такой возможности говорила. Но на такое они вряд ли пойдут. Да, вот, скажем, остановить полностью научное сотрудничество в области науки и образования, хотя оно и так на ладан дышит, но это они могут.
5: То есть, несмотря на то, что сама Европа от этого несет колоссальные убытки разного характера, они все равно будут вот, грызть этот кактус и продолжать, так сказать, действовать в этом направлении.
6: Дело в том, что у вас в голове, что вот как же-то они на это идут, они теряют бабки. А для них идеология стоит выше бабок. Вот это нам вот надо для себя уяснить. Бабки, конечно, имеют для них значение, но идеология для них стоит выше. И они, к сожалению, и население тоже определенные издержки готовы нести и затягивать пояса до некоторой степени ради наказания России.
5: Но тогда у меня еще один вопрос. Уж простите, я так это немножко вновь включу такого душного ведущего, но тем не менее, все-таки, да, хочется тогда и вот где еще поинтересоваться. Вот когда мы говорим о деятельности Еврокомиссии и вообще деятельности руководства Брюсселя во главе с Урсулой фон дер Лейн, мы же понимаем, что вот вы сказали про лишить, например, россиян возможности ездить в Европу. Но ведь убытки, которые несет Европа, они в том числе связаны не только с частным, но и с крупным частным бизнесом. То есть, ну, грубо говоря, какая-то управа на этих людей и на Еврокомиссию в Европе вообще теоретически существует, чтобы она, так сказать, эту управу восстала и сказала, нет, вот этого мы вам делать не позволим?
6: Ну, пока что это решение не прошло, потому что крупный бизнес как раз таких стран, как Франция, Италия, Греция, отчасти Австрия, да, отчасти даже Германия, на такую радикальную меру пойти не дают. Да, поэтому все-таки некоторые управы, некоторые тормоза есть, но преувеличивать количество этих тормозов не стоит.
5: Ну, а дальше тогда получается, что опять, как у Хаджи Насреддина было сказано, или мир сдохнет, или ишак, да, то есть, или...
6: Именно так, да.
5: То есть ждем либо европейского краха, да, либо неприятностей, эскалации, связанных, безусловно, с конфликтом на Украине, где, собственно...
6: К сожалению, ждем второе. Единственное, да, что может отвлечь их внимание от России, это крупномасштабный миграционный кризис у них самих. Но пока что, да, погромы в Голландии и во Франции на него не тянут. Это так. Небольшие издержки.
5: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, все равно как-то в ваших словах чувствуется надежда на первый вариант, на эмира, а не на ишака. Политолог-европеист, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев был с нами.
1: Радио «Спутник».
7: Банки и цифровые платформы получат доступ к данным, сейчас скажу, Федеральной таможенной службы, ФНС и Росреестра. И, по идее, это должно ускорить оказание услуг. Например, проверку автомобиля можно пройти при покупке за считанные минуты, а не дни, как это было раньше. И главное здесь, доступ будет только согласия владельцев данных, и персональные данные граждан не должны пострадать. Так, по крайней мере, говорят. Будем разбираться, как это изменит жизнь обычных людей. Сейчас обсудим это вместе с нашим экспертом, и Саша его представит.
5: Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков у нас на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Игорь Владимирович, тогда я и вопрос первый задам, раз Лисов не делегировал эту возможность. Да. Я хотел спросить, вот вообще ведь чем дальше мы говорим о том, чтобы делиться с кем-либо личными данными, чтобы вот эта вся система работала как единый механизм федеральной таможенной службы, федеральной налоговой службы, чтобы вся эта информация находилась в некоем Росреестре, чтобы вся эта информация находилась в неком едином доступе, то первый вопрос, это ведь, ну, помимо скорости обслуживания там, покупателей, да, граждан, это у них всегда и продолжает вызывать опасения, что вот личные данные... Теперь они есть везде, и они еще ими и делятся друг с другом.
8: Конечно. Ну, что бы я в первую очередь хотел сказать, что в целом мы понимаем, что цифровизация развивается, что мир идет в этом направлении, и данные, как уже не один раз говорили, это нефть новой экономики. То есть на самом деле вот каждые наши данные, данные и личные, и персональные, и ФНС, и таможня, это все туда включается. Есть опасения, да, мы прекрасно с вами понимаем, что если возникает у кого-то доступ к концентрированным данным о вас, то вы фактически являетесь в его руках. То есть он может с вами делать все, что хочет. Вот. И это, конечно, опасно. Собственно говоря, такая проблема широко обсуждается, и нас постоянно заверяют, что этого не будет. Хотел бы еще добавить, что банки на сегодняшний день, уже многие крупные банки, имеют доступ к данным ФНС в любом случае. То есть если вы берете кредит, то вас банк проверяет ваши доходы на ФНС. Вот. Многие банки типа Домоклик имеют доступ к Росреестру. То есть на самом деле это уже случившиеся факты. И, собственно говоря, я не очень понимаю, о чем мы говорим. Да? Таможня, может быть, не так. Но, в общем-то, все это сходится. Есть такая, так сказать, идея, которая существует и в Европе, и мы у себя в Финпотребсоюзе пытались ее поднимать, о том, что, собственно, у человека уже не остается никакой собственности, кроме данных. И фактически он является собственником, но мы прекрасно понимаем, что собственность – это владение и распоряжение. У него лишают его право владения и право распоряжения, но в этом случае должны за это платить. Да? То есть одна из таких идей, которая обсуждается и носится, собственно говоря, с философско-экономического обсуждения о том, что человек должен получать за то, что пользуется его данными.
5: Но ведь тут возразят вам, скажут, что, смотрите, мы в этой ситуации так-то, в принципе, могли бы обойтись без того, чтобы это все автоматизировать и привести в единую платформу. Просто это заняло бы у вас же, у самих граждан, больше времени.
8: Нет, вопрос идет о том, это же мы не говорим с вами о том, что нужно платить десятки миллионов, да, за данные. Ну, за каждое использование данных, там, скажем, грубо говоря, 3 рубля заплатил, ты получил данные за человека, заплати 3 рубля. Во-первых, это повышает ответственность у того, кто эти данные получает, да, он понимает, что это не бесплатный ресурс. Сегодня это административный ресурс, который преобразуется, так сказать, в доходы конкретных совершенно организаций, да. Мы с вами прекрасно это понимаем. То есть на наших данных работают банки, на наших данных работают платформы, потому что они используют их для добывания своих средств, да, для получения прибыли. То есть совершенно очевидно, а мы-то с этого ничего не получаем. Угу. Кроме того, нас эксплуатируют в качестве объектов рекламы, которых, так сказать, постоянно используют, используя же наши данные. Угу. То есть тут есть противоречие, которое, в общем, я думаю, что оно чем дальше, тем будет больше подниматься. И если пока еще до населения, так сказать, массово это не дошло, то на какой-то момент это будет очень серьезная проблема. Потому что почему используются мои данные, чтобы мной уже управлять без моего согласия?
7: Мне, знаете, хочется спросить, как они, не знаю, может быть, это слишком простой вопрос, я пытаюсь разобраться сейчас вместе с вами в этой теме, уверена, нашим слушателям тоже стало очень интересно, а как они работают на добывание своих средств?
8: Ну, на самом деле, наши данные используются для разработки маркетинговых стратегий, рекламных кампаний, для обрабатывания потом же нас этой помощью. Uh-huh. И таким образом, собственно говоря, получая доходы с этого. То есть мы же не просто так к вам приходит рекламное объявление на телефон или на почту, потому что ваши данные были обработаны, вы туда попали, и с точки зрения обработанных данных вы являетесь постоянно под надлежащим субъектом для того, чтобы можно вас было в маркетинге завлечь на определенные товары и услуги.
5: Понятно. Ну что ж.
7: А мне хочется еще спросить, давай. А какие-то реальные результаты, какие мы можем увидеть от этой инициативы?
8: Мы особо результатов не увидим, потому что я еще раз говорю, что ФНС уже делится с банками. Росреестр, по крайней мере, с банками, которые занимаются ипотекой, делится. Вот, я не знаю, то есть давно не покупал квартиры, не продавал. Нужно ли там ставить тик в боксике, что вы разрешаете получить данные из Росреестра? Может быть, там такая есть, но в принципе, если это даже есть, банк все равно получает соответствующие данные из Росреестра. Без этого, как вы понимаете, он ни на какую ипотеку с вами не пойдет. Да? Угу. На самом деле это уже используется. То, что касается там таможенной службы, просто у нас мало кто этим пользуется. Это все становится больше и больше, потому что, например, уже дорогие покупки, когда вы из-за рубежа получаете через маркетплейсы, наши или китайские, то там уже возникает вопрос, что вы предоставили свой паспорт, и с определенного момента это начинает уже фигурировать в таможенных декларациях, ну и, скорее всего, это потом будет фигурировать и с точки зрения рассмотрения вопросов ваших расходов, когда этот вопрос поднимется, и налоговыми органами.
5: Понятно. Спасибо вам большое. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков был у нас на прямой связи. И переходим к следующей теме.
1: В эфире радио «Спутник».
5: Тема крайне интересная, крайне актуальная, и тоже хочется на эту тему вообще много говорить, потому что вот эта инициатива, она, я думаю, для очень большого числа людей в России, в принципе, имеет, ну, скажем так, имеет значимость, имеет актуальность. Депутаты Госдумы готовят законопроект, мы, кстати, говорили об этом как-то уже в эфире, о регулировании в Российской Федерации долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной, которая может стать альтернативой ипотеке. Вот, ну, автор этой инициативы, или, во всяком случае, один из тех людей, кто занимается этой инициативой, первый зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев, в частности, говорит о том, что цивилизованная и гарантированная долгосрочная аренда – это тот самый третий выбор для людей, который давно существует в большинстве стран, и когда-то было в России доходные дома, так называемые, да, то есть это, в общем, история хорошо известная. И вот, но дальше есть нюанс. Кошелев говорит, в первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не попадают под социальный найм. И вот тут хочется разобраться вообще, насколько эта идея жива и живуча в России, жизнеспособна. И, во-вторых, кому она, если жизнеспособна, может быть применима. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков у нас на прямой связи. Константин Валерьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Константин Валерьевич, первый вопрос. Вообще, в принципе, эта идея, она может быть жизнеспособна, может ли она быть актуальна в России? Потому что я прекрасно понимаю, сколько людей в России не могут взять ипотеку даже теоретически.
9: Ну, тут вопрос с двух сторон. С одной стороны, если говорить о спросе на такое предложение, да, он будет большой. А вот о том, кто будет это делать, ну, вот тут большой вопрос, потому что ну, банально, давайте вот экономику разберем, да. 4-5% это средняя доходность от сдачи жилых помещений годовых. Застройщик, ну хорошо, он там получил какие-то субсидии от государства, он получил какие-то льготы на вот там НДС, фигурировал, да, еще что-то. Себестоимость строительства учитывает, а не продажу. Ну, хорошо, для него с учетом вот этих всех льгот доходность станет, ну, условно, в два раза, пусть больше, 8-10% годовых. Ну, вот, во-первых, государству, соответственно, нужно всякие льготы эти давать. Это первый момент, да? Возникает вопрос, а почему? И второе, а застройщику не выгоднее или все равно даже в рамках этого всего получить здесь и сейчас прибыль, и зафиксировать ее, чем растягивать все это на десятилетия. Uh-huh. Да, для, ну, то есть вот с точки зрения экономики самой, здесь возникают большие вопросы. Понятно, что если мы рассмотрим это как меру поддержки, то да, я тоже говорил, что вопрос доходных домов, его каким-то образом нужно поднимать, но, возможно, нужно смотреть, чтобы он был, может быть, целиком государственный, и государство таким образом регулировало отношения с людьми, которые им нужны, ну, то есть которых нужно поддерживать по мнению государства. И речь не только о многодетных семьях или нуждающихся, может быть, и вполне себе даже не нуждающихся и нормально зарабатывающих, но нужных специалистов конкретно в этом регионе. Да? Условно, мы тебе даем квартиру не в собственность, но вот в такую долгосрочную аренду приезжай, живи, не трать на жилье.
5: Ну, то есть разница, по сути, только в том, что ты эту квартиру не можешь продать, но жить ты в ней можешь сколько хочешь.
7: А меня здесь интересует еще очень сильный момент с пропиской, потому что хочется понять, как будет работать конкретно прописка и что это даст арендаторам.
5: Да. То почему бы нет?
7: И там ну, наследство тогда.
9: Всегда можно. Ну, временную регистрацию всегда можно. Ну, видите, в законопроекте, вернее, в том, что говорится про некий законопроект, который еще не видел, что там речь шла про наследственное право аренды. Вот это тоже большой вопрос на самом деле.
10: подвешивать на себя, то есть инвестор вроде как владеет квартирой, но при этом он не может ее реализовать.
5: Ну, да, доходный дом в чистом виде. Да, такой.
10: А если государство не может платить, а если человек не может платить, а будет ли государство субсидировать дальше? Как это право прекращается?
5: Ну, это же можно оговорить, так сказать, юридически.
10: Много, очень вещей нужно будет оговаривать, и главный вопрос опять зачем? Вот я еще раз говорю, на самом деле логика многих вещей, не знаю, той же самой семейной ипотеки, в том, что не был четко дан ответ, зачем это должно быть сделано. А может быть пойти другим путем, а сделать такие инструменты, которые увеличат благосостояние граждан, как один человек сказал, что благотворительность это не тогда, когда ты кому-то даешь деньги, а тогда, когда ты создаешь ситуацию, когда такие вещи не нужно просто делать. Что деньги есть. Ну, может быть, государству нужно подумать в эту сторону. Многодетные семьи, им надо помогать, но, может быть, давайте как-то подумаем о том, чтобы им увеличивать их доход, а не сокращать их расход. То есть это же с этой стороны тоже можно посмотреть на проблему.
5: Мне кажется, что, скорее всего, надо смотреть с обеих сторон.
10: С обеих сторон, но все время смотрят почему-то с одной. Вот Стасишин в свое время сказал, что с точки зрения законодательства вопрос долгосрочной аренды, он, в принципе, не требует каких-то дополнительных разработок. Вот в принципе, в целом, я с ним согласен, за исключением вот этой вот новации по наследуемому праву аренды, хотя, тоже законодательно, я думаю...
5: Ну вот видите, сколько тут всего еще что обсудить, Константин Валерьевич, простите, что приходится вас перебивать, потому что время, к сожалению, у нас закончилось, но это лишний раз говорит о том, что к этой теме надо будет возвращаться еще по мере поступления информации. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков о важнейшей теме долгосрочной аренде, об ипотеке, как замене ипотеки. Лисо Хабалов, Александр Кузьмак. Оставайтесь на Радио Спутник.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
1: Телефон рекламной службы Радио Спутник. +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бутта. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Китай заинтересованы укреплять сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Главе Лондонской ассамблеи заблокировали карту из-за обеда в Киеве. В России в первом полугодии выросли продажи новых люксовых автомобилей. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Россия и Китай заинтересованы укреплять сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщила Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Сергея Цивилева с главой Государственного энергетического управления КНР Ван Хуньчжи. Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных объединений. Обсуждались темы достижения энергетической справедливости, повышения доступности энергоресурсов и формирования сбалансированного подхода к развитию мировой энергетики с учетом интересов всех государств. Спрос на металлы норникеля на мировом рынке устойчив, однако сохраняется непростая ситуация с логистикой и сбытом продукции. Об этом рассказал глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Он отметил, что для решения этих вопросов компания использует новые технологии.
2: Мы приступили к изучению свойств палладия. Мы начали создание палладиевой лаборатории. Изучение свойств палладия и его кристаллической решетки позволяет нам создавать материалы, которые обладают новыми сферами применения. То есть не теми традиционными, которые сейчас есть в катализаторах для машин. Нам удается за счет получения новых свойств материала завоевывать новые технологические рынки.
1: Глава Норникеля подчеркнул, что первые успехи в этом направлении уже есть. Главе Лондонской ассамблеи заблокировали карту из-за обеда в Киеве. Как сообщает газета «Телеграф», Эндрю Бофф заплатил 36 фунтов за обед и за кофе в столице Украины во время своего визита в мае. А после возвращения домой обнаружил, что его банковская карта больше не работает. Позже банк направил ему письмо, в котором объяснил, что карта была аннулирована из-за транзакций, совершенных в подсанкционной стране. Также политику закроют банковские счета в начале сентября. Сам он заявил, что поддерживает санкции против России, но не понял, как это связано, его покупка в Киеве. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого полугодия текущего года выросли более чем на 15% и составили 369 единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат». Самым популярным брендом в этой категории стал Rolls-Royce, продажи которого составили 116 единиц. Следом идут и Lamborghini, и Bentley. Также с января по июнь было реализовано 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati. Новый этап капитального ремонта стартовал в Донецком театре «Кукол». Об этом сообщил заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров. Театр открылся 1 декабря 1933 года. Он стал лауреатом... Еще больше информации вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: 16:04 в российской столице. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». В студии Александр Кузьмак. И ждем мы сейчас подключения нашего собеседника в этом получасе. Будем говорить о внешне- и внутреннеполитических новостях, связанных со специальной военной операцией, всем тем, что так или иначе происходит вокруг украинского конфликта. Здесь есть новости разного характера. Но я пока, вот мы ждем подключения Владимира Валерьевича Рогова, я вот об одной новости начну с нее, и мы потом как раз продолжим разговор с нашим уважаемым собеседником. Это новость о том, что ЕС с 2027 года, то есть со следующего года, полгода осталось, начнет отказывать во временной защите военно обязанным украинцам. В том числе в это же самое время известно и то обстоятельство, что Европейский Союз продолжает временную защиту для тех украинских граждан, которые признаны беженцами в Европе, то есть женщины, дети, все те, кто выехал в Европу с Украины и там находятся, они будут оставаться под защитой регламентов Евросоюза. Но вот то, что касается военнообязанных украинцев, то им с 27 года начнут отказывать. То есть необходимо будет иметь соответствующие документы для того, чтобы подтвердить свое право на проживание в Евросоюзе именно в этом самом статусе. А это, видимо, какие-то отметки в паспорте о прохождении военной службы или что-то наподобие этого. Здесь важно еще и то, что одновременно с этим, как известно, Урсула фон дер Ляйен находится сейчас, глава Еврокомиссии, находится в Киеве и обещает всяческие новые... анонсирует, пока не обещает, но так или иначе, анонсирует новые какие-то акты помощи там и так далее, и так далее. Но, то есть, Евросоюз, в общем, уже даже ничего не скрывая и никак не скрываясь в этом смысле, продолжает действовать сразу в двух направлениях в этой сфере. То есть, продолжается одновременно финансовая подпитка киевского режима, а с другой стороны, теперь уже ничего не стесняясь, они фактически выбрасывают, вышвыривают со своей территории военнообязанных украинцев для того, чтобы те, что... для того, чтобы те служили в ВСУ и являлись, собственно говоря, как многие считают, пушечным мясом, поскольку там очень много неподготовленных людей, на, собственно, непонятно где, на линии боевого соприкосновения. Я вот вижу Владимира Валерьевича Рогова, вот единственное, что не знаю, слышит ли он, видит ли он меня. Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов у нас на прямой связи. Еще раз, Владимир Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну вот, коль скоро мы начали с этого, я, если можно, как раз попрошу вас прокомментировать вот эту вот, ну, на мой взгляд, очень циничную, несмотря на то, как мы к этому относимся с нашей российской точки зрения, позицию Евросоюза, который уже ничего не скрывает и говорит, я Евросоюз, я теперь готов выбросить со своей территории всех военнообязанных только ради того, чтобы они воевали за вашу киевскую власть и давали возможность нам, Европе, на этом зарабатывать.
1: Ну, здесь все очень просто, ничего личного, да, просто бизнес, то есть война до последнего украинца, это то, о чем мы с вами говорим, да, уже на протяжении длительного времени. Надо понимать, что Запад-то прекрасно понимает, что все так называемые украинцы есть русские, и их надо обнулять. Русские должны рубить русских, данная территория должна быть свободна от населения, тем более от мужского населения, которое может какое-то сопротивление оказывать. Рано или поздно-то оставшиеся в живых поймут, что они русские, да, но боюсь, что для них это может быть уже поздно. Поэтому единственная возможность – это нам на нормальном государственном уровне организовать сбор этих людей, да, под четким контролем, не просто их заворачивать, куда-то отправлять, да, а под четким контролем, под, скажем там, фильтрацией как таковой, да, но фильтрацией реальной, а не такой, что то мы видим, через фильтрацию проходят люди, которые затем совершают целые спецоперации, да, мы помним атаки на военные аэродромы, причем у этих людей в соцсетях были оставшиеся фотографии с сине-желтыми тряпками, с поддержкой Майдана и массой всего остального. А с другой стороны, в Шереметьево у нас заворачиваются люди, которые воевали за нас, да, которые полностью там бьются, проверены и так далее. То есть нам нужна фактическая фильтрация, а не просто для галочки. Да, когда человек покрутил, подумал... Пущу, не пущу.
0: Владимир Валерьевич, вот в связи с этим, как раз продолжая эту тему, вот какой вопрос. Ведь в Европе находится достаточно действительно большое количество военнообязанных граждан Украины, которые, ну ведь в огромной степени, и об этом прямую говорилось, спасались от войны, то есть бежали в Европу для того, чтобы не служить в ВСУ, для того, чтобы не попасть под ТЦК, для того, чтобы не попасть под мобилизации бесконечные. Правильно же? Это как бы часть вопроса. Я правильно, да, оцениваю? оцениваю ситуацию. Коль скоро это так, возможно ли, я так аккуратно спрошу, что среди этих людей есть часть людей, уехавших в Европу из, естественно, чувства страха, которых можно было бы возвращать, ну, грубо говоря, они не испытывают ненависти к России, они боятся за свою жизнь просто. Их можно было бы, грубо говоря, этих самых русских сделать русскими. Ну, вы понимаете, о чем я.
1: Безусловно, но я вам больше скажу, если мы русскими делаем, точнее не то, что делаем, они сами вспоминают свои русские корни, начинают воевать за Россию, бывшие ВСУшники, да, то есть те люди, кто были с оружием в руках против нас, кто сражался против нас, да, в итоге сейчас вот достаточно посмотреть, все наши слушатели или зрители, да, могут вбить в интернете, в Телеграме, есть тот же канал там Максима Кривоноса, я о них регулярно пишу, там Александра Семченко, Дмитрий Василец и масса других людей, да, легко вбить и посмотреть о подвигах этих людей, да, это же бывшие ВСУшники вообще, то есть они держали в руках оружие, далеко не все по доброй воле, но были те, кто и по доброй воле. Мы должны понять, понимаете, вот пока у нас в обществе будет какая-то истерика, снести Одессу, там уничтожить Киев, да, и так далее, там с экранов телевизора и так далее, это преступление против русского народа, подобные заявления. Объясню почему. Давайте посмотрим. 100 лет назад у нас уже была гражданская война. Сейчас она повторяется. 100 лет назад большевики, да, вот такие страшные, кровавые, как их там, ну, можно называть там, да, определенной части населения, тем не менее признали значительную часть белогвардейцев, признали белых офицеров, и мы видим Василевского, Рокоссовского и так далее, которые были, извините, белыми офицерами изначально, да.
0: Там, ну, конечно.
1: Они имели там большие заслуги перед царским режимом и так далее, да. Но чудным образом большевики даже прекрасно
0: маршал
1: понимали...
0: Маршал Шапошников. В частности,
1: можно продолжать много, да, я просто тех, кто точно, ну, кого точно люди, да, вспомнят и узнают, да, все-таки это те люди, кто ковали победу непосредственно. Дальше, давайте даже не гражданскую войну возьмем, давайте возьмем немцев, да, вот просто нацисты, ну, конченые нацисты, которые пришли убивать, да, вот делать эти земли безлюдными, проводили геноцид советского народа, и слава богу, что мы теперь наконец-то признаем, да, что это был геноцид советского народа, хоть лучше поздно, чем никогда. Что мы видим? Эти немцы попадали в плен. К ним отношение было, ну, не самое, мягко говоря, да, щадящее. Что потом происходило? Они были в ГУЛАГах, они там восстанавливали, они разбирали завалы, они умирали от цинги, от недоедания, прочих вещей. Ну, потому что жили-то они явно не лучше, чем мирное население, а мирное население было в голоде в 46-47 годах. Тем не менее, закончился плен, этих немцев отправили в Германию, и мы берем, например, судьбы тех немцев, которые были в Западной Германии, в ФРГ, да, ну, то есть это капиталистическая, член НАТО, ну, то есть им там не надо какую-то лояльность к нам было проявлять. Что мы видим? Именно эти немцы стали практически костяком непосредственно коммунистических там движений, левых движений, лояльными Советскому Союзу, и начали топить за нас. Ну, казалось бы, они были у нас в плену, да? Они были у нас в ГУЛАГе, да, в страшном.
0: Ну, то есть, проще говоря, гражданский конфликт не может быть разрешен просто силой оружия, да? Он должен...
1: Безусловно. Безусловно. Да. Это то, о чем мы говорим постоянно. И понимаете, в чем еще важный момент? Смотрите, в советские годы, 80 с лишним лет назад, почему-то могли перековывать откровенных нацистов из другого культурно-исторического типа, да, из другой цивилизации, да, немецкой непосредственно, да, ну, немецкой, западной как таковой, да, и чудным образом они становились нашими симпатиками.
0: Ну, откровенных-то вряд ли. Да.
1: Что-что?
0: Откровенных-то уж прям вряд ли, наверное, тех, кто колебался, да.
1: Да нет, а давайте возьмем Паулюса, кто он был, фельдмаршал, да, он был откровенным или неоткровенным?
0: Откровенным.
1: Да, любимчик Гитлера... И так далее. А что мы видим? Начал преподавать у нас в академии, начал за нас топить, да, и всячески потом оказывать содействие нашей победе в том числе. Поэтому нам нужна государственная программа, нормальная, с неравнодушными людьми, чтобы мы занимались перековкой и спасением душ, которые помогут нам спасти массу людей, чтобы они не погибли. А у нас что? Люди просто сидят в плену. Они даже не в плену сидят. Это называется, да, непосредственно лица, препятствующие проведению специальной военной операции.
0: Владимир Валерьевич, простите, что перебиваю, чтобы нам, да, успеть несколько вопросов, да, обсудить. Я понимаю прекрасно, что тема горячая. Вот, но вот как раз, опять же, так перетекая из одного вопроса в другой, понятно, что далеко не все, и здесь не может быть никакой однородной истории, когда речь идет о войне вообще в принципе, а уж тем более о гражданском конфликте, о войне с соседями. Многие говорят, воюем с зеркалом, я вот такое даже слышал точку зрения, да, ну, то есть со своим собственным зеркалом, то есть славяне против славян и так далее, и так далее. В связи с этим вопрос, но мы видим при этом совершенно зверские действия ВСУ, например, и иногда и бессмысленно зверские, вот, например, относительно Энергодара, того же самого, да, который, и не только его, который обесточивается, который там лишается, где может возникнуть там самого рода, разного рода экологические катастрофы, я уж не говорю про катастрофы еще больше техногенного масштаба. На ваш взгляд, в этой ситуации, каков должен быть на сегодняшний день, какова должна быть реакция, что можно сделать для того, чтобы, ну, хотя бы обезопасить себя, не говоря уже о том, чтобы обезвредить, так сказать, ну, врага в этой части?
1: Смотрите, принцип простой. То, что я вижу, я же все-таки уроженец города Запорожья, я прекрасно этих негодяев знаю. Да?
0: Поэтому спрашиваю
1: вас. Да, больше 20 лет я прекрасно помню и знаю, да, когда он еще не был там мегапопулярным в свое время, как там актером, клоуном и так далее. Принцип простой. Целеполагание. Эти люди готовы убивать, но не готовы умирать. Я говорю о Зеленском, Ермаке, там имя им легион. Уничтожение Зеленского, вот просто, да, давайте как гражданское общество, как люди будем требовать от наших лиц, принимающих решения, уничтожьте Зеленского, отправьте его к Бандере, к батьке его Бандере, да. Этот же ублюдок, извините, да, самое мягкое слово, которое я могу подобрать, он же искренне верит в то, что он дитя сатаны. Я не шучу. Обратите внимание, а у него вот здесь вот эти бретельки, да, вот такие как бы браслеты. Это браслеты, которые они специально одевают на руки, ну, на оставшиеся там конечности убитых боевиков ВСУ. Их хоронят, через полгода выкапывают, достают, он одевает. Понимаете, там уже выжженный мозг полностью, да, тем более еще запрещенными веществами, он неадекватно воспринимает мир. Смотрите, что происходит. Вы вспомните его, испуганного, да, шарящего глазами в начале. Сейчас он абсолютно уверен в том, что он непобедим, не тронут, да, что никто его там не уничтожит и так далее. На Зеленском замыкаются все финансовые потоки. Потоки по контрабанде наркотиков, оружия, да, там, торговле всем, чем только можно, да, запрещенным и так далее. Что в итоге происходит? Уничтожается Зеленский. Во-первых, вся его сфора, все вот это котло, да, то есть подельники начинают делить его наследство. Потому что так, отдайте мне тему торговли оружием, а мне дайте тему торговли наркотиками.
0: Но это же не они решают, что... Владимир Валерьевич, это же решает кто-то за них, в том же Лондоне. Нет, или так, кто-то еще, смотрите, но придет новый.
1: Кто-то за них решает. Да. Кто-то за них решает, но они исполнители, они на земле, поверьте, нет стопроцентного контроля за ними со стороны Запада. Да? У них широта действий очень большая, я это прекрасно знаю, понимаю. Теперь смотрите, что происходит. Украина от слова «украсть». Воровать начинают еще больше, как не в себя. Им ставится задача, ну-ка, давайте что-то сделайте там по России. Ответ: а оно мне надо, да, вон что Зеленским сделали, а что, со мной такое не сделают, понимаете? То есть вот аргумент, что Зеленский прогнозируемый, понятный, да, и пусть лучше будет он, чем кто-то другой, он нам в чем прогнозируемый? В том, что бьет по атомной станции, в том, что взрывает генерала в центре Москвы, в том, что совершает теракты, да, и уничтожает массу людей, где какой-то плюс от того, что Зеленский при власти, да? Он херит тот режим? Нет, тот режим сверхэффективен.
0: Но давайте так, да, я просто, опять же, чтобы нам переходить от темы к теме, ведь мы все время везде здесь видим так или иначе прямое влияние, а иногда и прямое содействие западных спецслужб, британских спецслужб и прочих. И многие говорят, что самой украинской власти этого сделать было бы невозможно без очевидной поддержки и контроля со стороны западных спецслужб. А коль скоро они это делают сейчас, кто мешает им продолжать это делать потом, условно говоря, в отсутствии конкретного человека? У меня вопрос, чтобы нам перейти к теме Соединенных Штатов Америки в связи с этим, потому что Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что США продолжают посылать сигнал о намерении продолжить урегулирование по Украине. Роль американцев, очевидно, ну, это уже прямо, так сказать, все признают, она, очевидно, поменялась в этой связи. Это не Америка Байдена, это не времена демократов, прямой поддержки нет, и уже нет такого количества, так сказать, влияния на американцев на Украину, какое оно было раньше. На ваш взгляд, роль США в урегулировании именно этого продолжающейся войны и конфликта на Украине, она есть? И если есть, то какая?
1: Ну, очень простая. Штаты действуют абсолютно грамотно, эффективно, да, и я прям смотрю на это с завистью. Штаты сейчас не тратят ресурсы, они на этом конфликте зарабатывают, в отличие от первого этапа. Я предлагаю вспомнить фразу Виктории Нуланд, да, еще 2014 года. «Fuck the EU», да, переводить не буду, все там английский более-менее знают. «The EU» — это ЕС, да. То есть принцип простой, они переложили полностью на ЕСовцев все траты по конфликту, они на этом зарабатывают, и они смотрят, как спокойно будет стачиваться возможности России и Евросоюза, а в это время Штаты будут еще больше доминировать над данными рынками, данными территориями и прочими вещами. При этом мы будем вот наивно, знаете, как вот такие вот уже неоднократно обманутые, но по-прежнему романтические люди, не знаю, там барышни, девушки или даже парни, и думают, у нас 10 раз обманули, но на 11, наверное, нас же не обманут, но нам же обещают, что все будет хорошо. Мы будем внюхивать дух Анкориджа, но окажется, что это горит наш НПЗ или что-то еще, да, и прочие вещи. Давайте не заниматься самообманом. Чем быстрее мы четко, жестко будем продвигаться к победе, тем быстрее Запад начнет предлагать какие-то реальные варианты, а мы будем смотреть, насколько нам это интересно с точки зрения нахождения на Земле и ситуации на Земле. Ну, поверьте, ну, всегда так было. Ну, ничего не изменится. Но Трамп — это шулер, да, который, чувствуя, что у нас позиции сильные, начинает затягивать, чтобы мы не шли вперед. Да. Чувствуя, что где-то врагу дали возможности больше оружия, легализовали это оружие, естественно, будет тянуть паузу для того, чтобы больше было нам уничтожено. Они куда бьют? Обратите внимание. Они пытаются бить по нашим силам, ядерным силам сдерживания, да, то есть уже готовя к глобальному конфликту, чтобы в том конфликте мы были не готовы на том уровне, на каком мы должны быть готовы.
0: Ну, а вот мы должны давайте поговорим объяснять. Теперь тогда о том, куда мы бьем в этой ситуации. То есть вот сейчас говорится в большом количестве об ударах по украинским портам, причем больше стало этой информации, особенно в последнее время там в основном Одесса фигурирует, но не только. И когда речь идет вообще о логистике ВСУ, в первую очередь, какие, на ваш взгляд, пункты, даже ну, не пункты, а вот пункты в этом списке, грубо говоря, являются первостепенными с точки зрения нанесенных уже ударов. То есть что, куда бьют вооруженные силы Российской Федерации в первую очередь, говоря о ракетно-бомбовых ударах, ну и дроновых тоже.
1: Да, я не военный человек, да, я не могу давать полную картинку, но то, что я вижу и то, что я считаю необходимым, нам необходимо просто, чтобы не было ни одного мостового перехода ни через Днепр, ни посредством ни одного туннеля, ни одного железнодорожного переезда в Львовской, на Франковской, Тернопольской областях и Волыни. Поверьте, после этого количество поставляемой военной продукции резко сократится и боеприпасов. А дальше, если мы обратим внимание, вы правильно сказали по поводу Черного моря, да, непосредственно Одессы, там, Черноморска и так далее. Если там ни одно судно подходить не будет, все суда должны гореть. Обратите внимание, что мы видим. У нас прилетает по рынку садовод, тишина, Азербайджан не возмущается. Прилетает по нефти, ну, прилетает по одной из заправок, да, на которой заправляются боевики ВСУ, вдруг Азербайджан возбуждается, говорит, ай-яй-яй, что же это такое? Подождите, тут вообще ваши сограждане страдают, да, непосредственно физически. На заправке, на подконтрольный режим у Зеленского территории граждане Азербайджана не работали, в отличие от рынка садовод. Какое-то вот двоякое отношение. Дальше больше подбивается судно, на котором плыли, да, граждане Азербайджана, официально Баку говорит, ну, сами виноваты, да.
0: Владимир Валерьевич, да бог с ним, с Азербайджаном сейчас в данном конкретном случае.
1: Нет, я говорю пример, просто нам надо так же, нам не надо думать, ой, а что же произойдет, если мы потопим какое-то судно, которое причалило к Одессе или идет. Все, тотально, ни одного судна не должно приходить. Потому что все суда, которые туда идут, они все поддерживают режим Зеленского, дают возможность находиться ему на плаву. Мы должны понять, что даже если мы там все вынесем, но будут идти поставки вооружений, мы не сможем гарантировать безопасность гражданам России нигде. Потому что даже на выжженной там земле, в подвалах, да, в погребах и в других боевики будут запускать дроны, бить ракетами и прочими вещами. Они же не там производятся, но мы же с вами это прекрасно понимаем. Естественно, идет какая-то легализация того, что якобы там Fire and Point и прочие там варианты. Обратите, вот вы сказали по поводу американцев. Лучшее отношение с американцами – это пример Линдси Грэма, да? Негодяя, экстремиста, запрещенного в России и прочее-прочее. Да? Все новости, которые мы видим, он подержал в руках украинский, извините, писюн, да, как там было написано в украинских новостях, они вот так дроны называют, да, вот у них вот такие марки, видите, у них какая-то такая фиксация на половых органов, да, вот у режима Зеленского. Новость 11 июля, он подержал его в руках и восхитился, и фотографии везде, где он держит этот дрон, да, вражеский. А 12-го он скоропостижно скончался уже в Штатах, да. И вот подтверждается информация, не подтверждается, не знаю, надо внимательно нам смотреть, как его будут хоронить. Если в закрытом гробу, то сомнений нет, что он там и был погребен, да, и уничтожен, обнулен. И вообще вот рекомендую нашим аудитории внимательно смотреть, сколько западных высокопоставленных всевозможных там офицеров, военных, политиков скоропостижно скончались, там разбились на лыжах, отравились, утонули или там от сердечного приступа померли. Да? Поверьте, это, скорее всего, обнуленные на фронте. Естественно, Запад легализовывать эти смерти иначе не будет и не будет говорить, что их уничтожила ВКС России. Мы только так должны делать. Когда они почувствуют цену вопроса, поверьте, сразу будет больно. Ну, Иран, яркий пример, да?
0: Посмотрите. Ну, кстати, интересно, да, с Ираном, да, это отдельная тема. Кстати, интересно то, что не то чтобы в подтверждении, у нас документального подтверждения нет, но тем не менее информация о том, что, собственно, случилось с этим товарищем сенатором, даже не хочу его называть, она по-прежнему находится в такой вот серой зоне. То есть по-прежнему информация о том, что произошло непосредственно, она как бы не находится в прямом доступе, а сам Дональд Трамп, в общем, ну, очень неохотно об этом говорит, о том, что произошло. Но это так, может быть, ничего и нет, да, но, во всяком случае, факт в том, что Дональд Трамп не подтвергает, не подтверждает и не опровергает.
1: Ну, скажем просто, да, чтобы добраться из Киева непосредственно в Штаты, надо проехать сначала по земле достаточно большое количество, а потом и в небе пролететь достаточно большое количество времени. То есть в сутки надо закладывать дорогу минимум. А тут у нас разница в сутки, как он был там и как скончался в другом месте. Ну, давайте просто прикинем, ну, да, логически. Да. Я не утверждаю, но очень похоже. Надеюсь, что так это и есть. И чем больше будет обнуляться негодяев Запада, тем выше для них будет цена, тем меньше у них будет желание нас обманывать.
0: Владимир Валерьевич Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Координационного совета по интеграции новых регионов, был у нас в эфире. Спасибо вам большое. Оставайтесь на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскания на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российская группировка войск Запада заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 производства Штатов и 113 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Расчеты российских БПЛА уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщил военнослужащий группировки войска «Запад» с позывным «Моряк». По его словам, у противника осталось только 2-3 способа доставки. Это с помощью наземного робототехнического комплекса, а также с помощью различного рода грузовых беспилотников, которые переносят небольшие грузы и скидывают их. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Оно пройдет в Маниле с 21 по 23 июля. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
11: В фокусе внимания будет запуск новых направлений сотрудничества. Повестка дня совещания министров иностранных дел Восточно-Азиатского саммита будет сфокусирована на подготовке встречи в верхах в Маниле в ноябре текущего года. Также российская сторона сделает акцент на задачах продвижения деполитизированного диалога и активизации практического взаимодействия между странами-членами объединения.
10: Захарова добавила, что российская делегация также изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы сели на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильной грозы в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского аэропорта Кольцова. Непогода началась в регионе 29 июня. Из-за обильных дождей в ряде муниципалитетов начался паводок. Более 360 жилых домов и более 1500 приусадебных участков находятся в зоне подтопления. Такое количество осадков региональные синоптики назвали беспрецедентным. Новый этап капитального ремонта стартовал в Донецком театре «Кукол». Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Кирилл Макаров. Он уточнил, что впервые с 1983 года в здании проводится ремонт кровли площадью почти 1400 квадратных метров. Следующим этапом станет капитальный ремонт фасада, который запланирован на следующий год. Театр был основан 1 декабря 1933 года. Он стал лауреатом и дипломантом многих международных, республиканских и региональных фестивалей. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
11: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Александр Колмановский. Александр, я вас приветствую. Спасибо, что зашли к нам. Давайте попробуем с вами разобраться, как справляться со своими чувствами и мыслями. Вероятно, бывает такое, что мы сидим один на один с самим собой, поговорить особо не с кем, и, например, понимаем, что кого-то или какую-то ситуацию очень тяжело воспринимаем, или просто ненавидим кого-то в данный момент.
5: Угу.
11: Вот если такое как бы нахлынуло, что с этим делать?
5: Ну, много всего. Все-таки тут надо подробнее знать сюжет в каждой избушке своей погремушки, как говорят. Но если это чувство даже не связано с каким-то там оппонентом, противником, а просто сидишь очень тоскливо и как-то внутренне опущено, тогда ищи, вот прям в кого ты можешь вникнуть. Таким ковровым покрытием любого, кто неосторожно шевельнулся в поле зрения. Кому ты можешь позвонить не чтобы поделиться, как же тебе тоскливо, а чтобы дать ему поделиться самым, что выслушал, чтобы дать ему выговориться.
11: То есть найти собеседника, да, с кем можно
5: нет,
11: в этот момент?
5: Собеседника, нет, не собеседника, нет. Найти человека, занудно выражаясь, по отношению к кому-то, сейчас может быть донором. Через силу, через не могу. Но так устроена психика. Тут прямая аналогия с фитнесом, со спортзалом. Вот когда сидишь, и никакого тонуса нет, вот так все мучительно, не хочется просто встать из кресла. Но если заставить себя пойти в спортзал, выходишь оттуда обновленным. Тут один к одному то же самое. Если же это какой-то сюжет такой драматичный, как вы описали, вот кого-то ненавидишь.
11: Ну да, в принципе, чувство ненависти, оно же бывает такое, ну, людям кажется, может быть, да, что они кого-то сильно ненавидят. А на самом деле они что-то себе придумывают и прочее, а это чувство быстренько исчезает, если об этом забыть. Или как это все происходит? Вот откуда человек говорит, я, там, не знаю, ненавижу кого-то? Он прям что чувствует в этот момент? Откуда это вообще накапливается?
5: Знаете, с каждым собеседником надо говорить, исходя из его чувства, а не из того, как ты, может быть, проницательно понимаешь, что он себе это надумал и натянул. Но если ты попытаешься из этого предположения развеять, то ничего ты ненавидишь, все у тебя в порядке, ты его как собеседника потеряешь. Замечательно у Мольера в «Мещанине в дворянстве» там... Учитель, вот этот мещанин нанял себе разных учителей, чтобы стать возвышенным и тонким, в частности, учителя философии. И этот мещанин ему жалуется, не помню, на разные свои переживания, что там есть хочется. Он говорит, нет, не хочется, это вам кажется. И так долго он над ним изгаляется. Потом этого философа кто-то там ударил или побил. Он говорит, больно. Он говорит, нет, да вам кажется, нет, больно-с. Надо исходить из его картинки. Раз ему кажется, что он ненавидит, значит, сейчас надо помочь ему с этим что-то сделать. Кроме того, ему может не казаться, действительно могут быть какие-то реальные основания для этого сильного и горького чувства болезненного. И тогда надо понять, что целый ряд, казалось бы, совершенно разных чувств, разных слов, ненависть, гнев, обида и так далее, это всегда запрос. Это всегда чувство, вызванное тем, что со мной не посчитались. То ли мне показалось, что со мной не посчитались, то ли правда не посчитались. Это потребность добиться, чтобы со мной посчитались. Почему хочется пихнуть в спину человека, который прошел, наступил мне на ногу, не повернувшись, не извинившись? Ведь чисто физически это парадокс. Моей ноге не станет легче от того, что я его пихну. И если это проанализировать, выясняется, что это потребность обратить на себя внимание. Со мной не посчитаюсь, так я же заставлю.
11: А что делать тут? Наступили все-таки действительно, нужно об этом крикнуть другому человеку, чтобы потом не
5: расстроиться. Сначала надо понять природу своего чувства. То, о чем вы спросили изначально, что такое ненависть, это мой мощный запрос к миру или к какому-то человеку, чтобы со мной, да, посчитались. И тогда надо понять, чтобы с этим попытаться справиться. Давайте сейчас для безопасности возьмем вашу ситуацию, которую вы описали. Я вот один сижу, обидчика сейчас рядом нет. Почему он со мной не посчитался?
11: И я переживаю в этот момент.
5: То, что я переживаю, совершенно понятно. Нельзя не переживать, когда меня толкнули, обидели или обругали.
11: Мне кажется, некоторые этого сейчас не замечают. Ну, толкнули, и пошел дальше.
5: Давайте что-то одно обсудим.
11: Хорошо, давайте. Я заметил, мне плохо.
5: Я заметил, мне плохо. Надо понять, значит, плохо, потому что я чувствую, что со мной не посчитались, и мне это непереносимо. И эта непереносимость, размер, степень, сила этой боли бывает связана с двумя разными причинами. Одна – это вообще, насколько я самодостаточный человек. Чем менее я уверен в себе по жизни, тем, разумеется, сильнее меня сбивает с ног любой, вообще-то безобидный, косой взгляд. И Но этим примером мне числа, но совсем недавняя такая бытовая ситуация. Сидит мужчина дома у себя в семье, смотрит телевизор, и 11-летний мальчишка просто прошел перед ним, между ним и телевизором, там куда-то на кухню вам позвала. Мужчина взвивается, взрывается, у него мощное ощущение, что это с ним не посчитались. Про него вообще никто не думал, не заметил, не имел в виду, что ему как-то от этого станет плохо. И понятно, что раз у него такое сильное переживание, значит, он настолько в принципе неустойчивый, неуверенный в себе, нересурсный. И это первое, на что надо обратить внимание герой вашего описания, который так страдает от ненависти кому-то. А второе, повторюсь, это понять, что, значит, вот он со мной не посчитался. Допустим, этот мальчик действительно со мной не посчитался. Почему это так? Почему он хочет сделать мне больно? Это же никогда не на ровном месте. Это же с его стороны запрос какой-то ко мне. Это он боится, что я с ним не считаюсь, и поэтому все время проверяет меня на прочность. И поэтому в идеале, в идеальном идеале, вот я всегда описываю идеальную картинку, а потом надо смотреть, на какие грустные компромиссы иногда с ней приходится идти. Но как ориентир на горизонте, мне надо понять, огрубленно говоря, если он меня так обозвал, так плохо обо мне высказался, Санька, я тебя как-то так достал, я тебя так задел, что ты тебя хочешь меня обидеть. Вот это максимально адекватное обиженного, охваченного ненавистью человека к источнику своей обиды. И вот это надо сидеть и вертеть в голове.
7: Угу.
5: Ведь он же действительно почему-то так меня обругал. Если там он мне сказал, ты тупица, ты дурак, ты идиот. Если бы дело было в том, что он такого мнения о моих ментальных способностях, если бы дело было в этом и только в этом, он бы мне об этом не говорил или так не говорил бы. А если он вот так говорит, значит, он точно хочет меня задеть. Значит, у него есть ко мне запрос.
7: А можно еще один такой бытовой ситуацию? Ну вот, мы уже говорили, там, наступил или не наступил на ногу, там, кто-то обиделся, не обиделся, толкнул, не толкнул. Вот есть люди, которые всегда придерживают двери в метро, знаете, которые у нас открываются, закрываются. Их нужно, если ты хочешь, чтобы по-другому не убило эту дверь, ты должен его придержать, эту дверь. А есть некоторые, которые этого не делают принципиально. Ну, типа, не хочу. И ты получаешь, как бы тот человек, который идет за тобой, он получает по голове. Вот а почему они этого не делают? Они специально тоже? Для них это тоже какой-то вызов, или, не знаю, они чем-то обижены?
5: Это люди с хронической воспаленной потребностью в самоутверждении. У них такая картинка мира. Им кажется, что если они кому-то пойдут навстречу, как-то с собой поступятся, там задержатся. Ну, ладно, в метро, но вот в лифте. Человек зашел в лифт, и за ним явно кто-то бежит. Сейчас этот лифт едет на 43-й этаж, потом минуту ждать. И этому человеку, который не нажимает на кнопку раздвигания дверей, а уезжает, ему действительно кажется, что если он вот так сделает, он как-то пойдет навстречу, и он даст тому человеку накопить очки в отношениях. Нам с вами это может казаться диким, но у человека, очень недолюбленного в детстве, такая картинка мира. И тому, кто пострадал от этих захлопнувшихся дверей перед его носом или, дай бог, на его носу, надо понять, что этот жест был направлен не на него, не на него лично. Это отношение этого человека вообще со всем внешним миром, со всем, что движется.
7: Ну, людей очень часто задевает, например, ну, в тех же, знаете, офисных отношениях, когда кто-то кого-то просит сделать кофе, например. Вот, ну, там, типа, пришел гость, попросил, сделай, пожалуйста, ему кофе. И иногда люди на это обижаются. Они считают, что это, там, не знаю, не входит в их обязанности, что их так унижают, что они там не помощники, не секретари и так далее. С другой стороны, что плохого в том, чтобы что-то приготовить другому человеку?
5: Вот этот вопрос, что в этом плохого, это картинка жизни устойчивых людей, вполне самодостаточных, которым совершенно нетрудно пойти кому-то навстречу. А вот люди, которые на это огрызаются, хватит мной помыкать, что тебе самой трудно. Или там, допустим, он сидит у себя в комнате, играет в компьютер, жена на кухне что-то готовит, звонит домофон. Она ему кричит, открой, а он делает вид, что он вообще не слышит. У него действительно такое ощущение, что если он откликнется, он проиграет, он прогнется. И поэтому с ним совершенно бессмысленно обсуждать логику ситуации. Ну, слушай, ну как же, ты сидишь, играешь, ничем не занят, я занят, а почему тебе трудно? Он не отвлекается не потому, что он смотрит на вещи иначе, не потому, что он думает, что он тоже занят, а потому, что у него такая боль внутри.
7: А вот эта боль, она от чего берется? То есть только от этого ощущения, что ты как бы чем-то угнетен, или что ли? Или от того, что ты там какой-то нецельный?
5: И это одно и то же. Это боль, что я чем-то угнетен, что я нецельный. Это боль человеку очень недолюбленного, недопринятого в детстве. Человека, который с детства привык, что свои чувствами не считаются. Хватит раскачиваться столом, сиди смирно. Мне вот это говорят в детстве, не думая, почему я раскачиваюсь за столом. А если родители задумаются, или мы с вами, или наши слушатели, зрители сейчас задумаются, почему ребенок раскачивается за столом, гоняет предметы туда-сюда и возит ножом по стеклу, издавая ненавистный звук, ему ужасно скучно. И вот это, даже этот один окрик «сиди смирно» приучает ребенка к тому, что его чувства – это не что такое, с чем люди будут считаться. И он после этого живет такой бойцовской стойкой. Он, как говорят, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его.
7: Вот насколько одни люди вот это считывают, вот это ощущение человека, что он, скажем так, несколько открыт, да, или там какой-то обиженный. Вот другой человек это быстро считывает? Потому что часто же бывает, что используют это в своих, скажем так, каких-то интересах, чтобы другого человека как бы обидеть или там как бы поддеть.
5: Люди очень часто сталкиваются с таким вот нересурсным, как говорят, несамодостаточным человеком, очень часто, естественно, видят его особенность, в частности, потому что они от этого очень страдают. Он некомфортный, он не идет навстречу, он такой токсичный и так далее, замечать это замечают быстро. Многие люди понимают, что за этим стоит, понимают реальную причину этого дискомфорта его. К сожалению, нет, очень немногие. И тут надо сказать такую важную, грустную вещь. Для того, чтобы правильно понять, что этим человеком движет, чтобы у тебя не возникло к нему протеста, а протест только усугубит его проблему, он именно от этого протеста из детства защищается. Для этого надо ничего от него для себя не хотеть, надо никак от него не зависеть. Потому что если ты как угодно понимаешь, как он недолюбленный, как он защитный, но из-за этого тебе приходится все время истощаться и надрываться, конечно, это очень трудно.
7: Приведу другой пример. Вот у меня как была такая история. Значит, я шла по улице, в меня врезался голубь. Или там почти врезался. Я прихожу на работу, рассказываю своей там, коллеге. Я говорю, вот я шла по улице, у меня врезался голубь. На что он мне говорит, ну вот видишь, даже голуби тебя не замечают. То есть то ли она хотела пошутить, то ли она хотела меня так поддеть таким образом, показав, что я там какая-то не самая значительная. Или она действительно думает, что я не очень значительная. Вот не знаю, что она хотела сделать в этот момент.
5: Прекрасный пример и очень ценный для меня, потому что дает возможность сказать, что между ее намерением задеть и над вами пошутить нет никакой разницы.
7: То есть это равно, да?
5: Это одно и то же, одно и то же. В каждой шутке показательна ее стилистика. И вообще юмор очень редко бывает нейтральным инструментом в человеческом общении. Только если это самоирония или игра словами. Один мой знакомый друг. Вот если бы вы сказали, даже голуби меня не замечают, это была бы самоирония, юмор безобидный. А вот если я кому-то скажу, видишь, даже голуби тебя не замечают, это точно потребность в самоутверждении.
7: А ее или моя?
5: Это ее потребность в самоутверждении. Ее потребность сделать собеседнику плохо, больно, опустить.
7: А зачем это делают люди?
5: Это потребность человека, который сам себя чувствует настолько внизу человеческой иерархии, что ему совершенно неприносимо это положение и ему, или ей. Все время очень важно убеждаться, что другому тоже плохо, или хотя бы, что другой тоже плохой.
7: Вы, наконец-то, мне объяснили, почему другие пытаются поддеть кого-то. То есть они, на самом деле, очень, скажем так, их можно только пожалеть, да, в этом случае?
5: Их нужно пожалеть. Их нужно пожалеть не из какой-то благостности, а из медицинского содержательного понимания причин их поведения. И знаете, где нам особенно наглядно этот механизм показан, но мы не привыкли анализировать? Это в цирке. Когда клоуну дают просить пинка или надувным поленом по голове, он растягивается на арене, амфитеатр взрывается хохотом. И мы не привыкли задуматься над парадоксальностью этого смеха. Смех – это признак удовольствия. Смех – это когда мне хорошо. Какое мне удовольствие от того, что какое-то тело где-то упало. Моему же телу от этого не сытнее, не теплее. Это ровно та же безотчетная мгновенная потребность, безотчетное мгновенное сравнение его 7-минутного неблагополучия и моего сравнительного неблагополучия. Это не я упал, ему хуже.
7: Почему это тогда такой смех вызывает?
5: Это вызывает смех у людей вот ровно такой же истории, настолько же недопринятых, недолюбленных в детстве, которые с тех пор действительно чувствуют себя плохими и неправильными. 24/7. Из-за этого у них обостряется зоркое видение чужого неблагополучия. Каких-нибудь 2000 лет тому назад в том же цирке для того же смеха, нам сейчас трудно в это поверить, надо было, чтобы на наших глазах человека разорвали звери. И про амфитеатр поносился такой же смех. Можете себе просто смех. Так велика была тогда невротизированность людей, так трудно, страшно было их каждый божий день жить. Сейчас жизнь становится устроена со все большим запасом прочности, и сейчас для этого сравнительного плохого благополучия, наркотического благополучия, надо уже условно неблагополучие другого человека. Хотя сейчас еще, если на наших глазах кто-то на улице поскользнется и смешно шлепнется, на наших глазах хоть небольшая улыбка, но появится.
7: Вот вы меня сейчас заставили задуматься, в следующий раз, вот прежде чем пошутить, нужно над кем-то особенно, да? Потому что бывает так, знаете, хочется переброситься словами, и придется теперь задуматься, чтобы не обидеть, с одной стороны, не обидеть другого человека, а с другой стороны, не показать себя каким-то вот этим, скажем так, пустым или там непонятным, или с каким-то проблемами из детства. Вот где вот эта грань тогда вот этого юмора? Все равно же шутки нужны.
5: Смотрите, Прежде всего, ну, во-первых, я очень рад, что у вас этот внутренний вопрос возник, уже эфир не пустую. А кроме того, очень важно тогда уже понять, какой следующий шаг, не обязательно сейчас. Это понять, что мне правильно действительно привыкнуть хоть на мгновение запнуться и прислушаться к природе этой своей шутки, не только по той очень важной причине, о которой вы сказали, чтобы кого-то не обидеть, а еще вот по какой. Знаете, как устроена наша психика, она к окружающему к себе относится одинаково. И поэтому, когда я сам утверждаюсь за чей-то чужой счет, впрямую или тончайшим изысканным остроумием, я психикой расцениваюсь так же, как и расценивается человек, который за мой счет самоутверждается. Развивается моментально мощная аутоиммунная агрессия. Поэтому мне надо сдерживать свой юмор, каким бы безобидно, небольшим, не очень агрессивным ни казался, в собственных интересах, в интересах собственной психической устойчивости. Что касается той грани, о которой вы спрашиваете, должен разочаровать вас, Наталья Станиславовна, нет никакой той грани. Нету безобидных шуток на чужой счет. Юмор, ну, вы сказали, шутки же нужны. Скажем так, это наша естественная потребность, это работа ума. Но в этой работе легко различить и развести два потока. Один поток, направленный просто действительно на игру, остроумное словосочетание, самоирония и так далее. А другой поток, направленный на самоутверждение.
7: Все равно непонятно, как теперь шутить.
5: Таки трудно, понимаю.
7: Только над какими-то, получается, неодушевленными объектами можно, чтобы...
5: Над собой, над комедией положения.
7: Да.
5: Один мой знакомый зубной дантист... Комедия положения, это сколько угодно. Но когда хочется сказать, ну, поздравляю, это в своем репертуаре, это потребность в самоутверждении. Когда хочется сказать, как тебе не стыдно, это потребность в самоутверждении. Мне было бы стыдно на твоем месте, я лучше себя.
7: А насколько полезно в себе сомневаться? Вот кажется, что там все говорят, нужно быть только уверенным в себе, и тогда все будет вокруг получаться, как бы идти к цели и так далее. А вот все-таки сомнение, оно с плюсом или с минусом?
5: Слушайте, Наталья, для ответа на этот вопрос не надо быть профессионалом. Человек, который не в себе не сомневается, это асфальтовый токоток чугунный. Чем дольше человек сохраняет внутреннюю пластичность, внутренний поиск, чем больше он подвергает сомнению свои самые фундаментальные, казалось бы, незыблемые азы, тем дольше он сохраняет жизненный тонус. У таких людей, вот последний совсем данный, ну, как-то так по ощущению это было давно понятно, долгожители отличаются максимально длительным поиском, сомнением, попытка понять, как неправильно, как правильно, а может, вот то, что я делал до сих пор столько лет в отношениях, может, действительно это можно иначе посмотреть. И даже если он, попытавшись посмотреть иначе, возвращается к своему, нет, все-таки я вижу, что это правильно, все равно самая возможность этого поиска оставляет человека живым как можно дольше. А герой вашего описания, кто в себе не сомневается? Человек, который боится в себе усомниться, вот просто конкретно боится. Этот человек живет в страхе. Ему непереносимо страшно признать, что вдруг я, правда, что-то не то. Именно поэтому... Знаете, какой процент у психолога, посетителей там, мужчин и женщин? Примерно 1:9. И, разумеется, не потому, что у мужчин меньше проблем, а потому что нашему брату-мужчине гораздо страшнее подвергнуть себя сомнению.
7: Что их пугает в этом?
5: Мамин окрик. А голову ты не забыл?
7: Угу. То есть все они все равно зависят от женского внимания, если перевести.
5: А, тут слово «они» немножко неместно. Все мы зависим. Все мы до единого. Но просто у нас с вами... По разным причинам, в смысле, у нас, мужчин, у вас, женщин, совершенно разная самодостаточность в принципе.
7: Угу.
5: У женщины она, в принципе, гораздо больше сильнее, поэтому гораздо более устойчива.
7: Я почему спросила про сомнения, ведь это же некий, я так думаю, критерий внутренней самооценки человека. То есть чем выше он себя оценивает, тем меньше у него должно быть вокруг сомнений. Вот сейчас очень многие пытаются эту самооценку завысить максимально, чтобы... все вокруг получалось. Если у тебя заниженная так называемая самооценка, то и у тебя не получится то, чего ты там хочешь где-то там добиться. Или я все перепутала?
5: Это не вы перепутали, это у нас такое современное состояние действительно культуры этого знания насчет вот, психологии, самооценки, самопринятия, успешности, сомнений. Такое состояние, что сплошь и рядом во всех разговорах на кухне за столом в эфире люди сыпят очень специальными терминами, совершенно не понимая, что за ними стоит и что в них вкладывать, что под ними понимать. Человеку вот что надо понимать нам с вами, нашим слушателям. В жизни есть два разных движка, два разных мотора, две разных безотчетных цели. Это или самореализация, или самоутверждение. Уже из самого названия, я думаю, понятно, что является витамином, а что наркотиком. И вы описали человека, который одержим потребностью самоутверждения. Эта потребность никогда не может быть утолена. Это морковка, которая висит перед человеком на шесте и качается, но за ней бежит до конца дней. Человек, которому очень важно добиться, быть замеченным и так далее, он никогда от этого невроза не освобождается. Сколько бы он чего ни заработал, какого бы карьерного положения он ни забил, станет он главредом или хозяином радиосети, или бензоколонок, любым богачом, ему все время нервно, ему кажется, всем это заметно, а вдруг со мной что-то в этом смысле случится. А самореализация как раз наоборот, это поиск чего-то своего по-настоящему, чего-то такого, что мне органично, в чем я себя чувствую максимально заинтересованно. Это условное разделение. В реальной жизни, конечно, мы все где-то посередине. Любой из нас не самый самодостаточный, успешный, не свободен от потребности быть замеченным, поглаженным по голове. Но важно понимать направление этого поиска внутреннего.
7: Это как соединить эти две истории в себе?
5: Не надо ничего соединять. Надо понимать, что да, я хочу, чтобы меня заметили, я хочу, чтобы меня похвалили и так далее. Но есть ли у меня какой-то еще другой интерес? И если нету, это очень важно. И я в этом не виноват, и никакой я в этом не виноват. Если я вот сейчас не чувствую другой потребности, другого интереса. Но, значит, я чем-то не тем занимаюсь. Я пока еще не нашел, не нащупал, сколько бы мне лет ни было, этим вопросом очень важно задаваться, не нащупал чего-то такого, в чем у меня точно будет другой интерес. Ну, понимаете, там, допустим, культурист, бодибилдер, у него такая фигура, о которой наш брат Вася может только мечтать. Но его никогда этот невроз не отпускает. Он всегда смотрится в зеркало с какой-то тревогой. А наш брат-обыватель посмотрится в зеркало с досадой на свое, простите, брюшко и оплывающие бока, и здесь он вернется в свою жизнь ей увлеченной. Вот это разница.
7: Угу. Такой простой вопрос, наверное, или нет. А вот все-таки, какие мысли самые вредные у людей? Вот что их больше всего, с одной стороны, они себя этим мучают, а с другой стороны, им сложно от этого избавиться.
5: Я не любитель определять чего-то самого вредного или самого успешного, там три шага к успеху, но все-таки первое, что у меня всплывает в связи с вашим вопросом, это невольный, безотчетный поиск какой-то внешней причины моих неудач. Что ужасно хочется. Ну, почему мне так не везет? Вот же карма у меня. Почему со мной так обошлись? И так далее, и так далее. Чем человеку хуже, чем горше, чем тяжелее его потери, тем, естественно, сильнее потребность, ваш внутренний поиск, тем сильнее потребность найти какую-то внешнюю причину и на нее успех все свалить. И ладно, есть эта потребность, и есть, пускай она течет, но и надо себя на этом ловить. И понимать, что в конце концов только я отвечаю за свою жизнь. Только я отвечаю за свои отношения с любым партнером по жизни, со своей женщиной, со своим мужчиной, со своим ребенком, с коллегой, с кем угодно. Только я отвечаю за выбор, который я не сделал или сделал. Да, мне могло что-то помешать, но что мне толку думать о тех внешних помехах? Я на них повлиять не смогу. А вот на что-то свое внутреннее могу. Вот это одна из самых больших вредностей, на которых нас все надо ловить. Потребность найти внешнюю причину своих неудач.
7: То есть, когда условный муж говорит жене, ты виновата в том, что я ничего не добился, он не прав.
5: То, что он не прав, это так всем понятно. Да. Вы сейчас не об этом спросили. А то, что он не прав, но бессмысленно ему на это указывать. Ему...
7: В самом-то дело, он все равно не услышит.
5: Он не услышит это в полемике, в споре, когда она будет отбиваться. Но он услышит, если какой-то его настоящий приятель, настоящий доброжелатель, в чьей дружелюбности он не сомневается, если он ему скажет: «Сань, знаешь, я понимаю, какие у тебя претензии к жене, но все-таки тебе будет гораздо лучше, тебе будет гораздо легче, если ты будешь смотреть, чего ты не доделал или переделал, почему у тебя с тобой это случилось». Не потому, что неправильно обвинять жену, а чтобы тебе было легче. Это единственное... Ну, простите, смазка, с помощью которой может человеку что-то зайти такое, что ему не близко и трудно.
7: А вы пытаетесь понять, а человек может переключиться вот с этого «все виноваты» на «я что-то не так сделал»?
5: Очень даже может, только если ему в этом, правда, помочь, а не пихать его туда насильно. А помочь ему может повторюсь, только тот человек, который этому неудачнику, да еще и обиженному неудачнику, да еще и озлобленному, да еще и агрессивному, если он, правда, сочувствует. Если он понимает, что... Да, тут несет агрессивную дикость, обвиняет всех вокруг, и жену, и карму, но это не от какой-то жизненной позиции, не от какой-то, простите, тупости, а только от боли и страха. И этому человеку может помочь тот, у кого он вызывает неподдельное сочувствие.
7: Надеемся на лучшее. Спасибо большое, психолог Александр Колмановский.
2: Поговори со мной. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
9: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
12: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
13: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
13: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
13: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
14: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера

0: по ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В медиа прокомментировали размещение на Украине войск коалиции желающих. Российские военные провели учения в Балтийском море. В России разработали систему, защищающую объекты ТЭК от прямого удара дронов. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Об этом сообщает Минобороны. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Россия не приемлет размещение на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих и будет рассматривать их как законные цели. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
3: По словам президента Франции Макрона, плана по развертыванию таких сил, которые будут дислоцированы вдали от линии фронта, готовы, а в ближайшие месяцы пограничных с Украиной и европейских странах пройдут их учения. В данном контексте хотели бы вновь акцентировать. Это будет де-факто означать иностранную интервенцию и рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели.
2: Напомню, саммит объединения поддерживающих Киев западных стран прошел в Париже 13 июля. Стороны подтвердили готовность отправить многонациональные миротворческие войска на Украину в случае прекращения огня. В Кремле назвали коалицию желающих подстрекателями войны, которые не хотят мира. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова при каждой встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом обмениваются письмами для пленных. Их канал связи работает конструктивно и эффективно. Так уже в первую их встречу сторонам удалось договориться о взаимном посещении военнопленных, об обмене посылками и письмами от родных и близких пленных, а также взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Корабли Балтийского флота и подводная лодка с помощью компьютерного моделирования отработали удар высокоточным ракетным оружием в море по кораблям условного противника, находящимся на большом удалении. Об этом сообщила пресс-служба флота. Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей на автоматизированных рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей и поразили объекты без фактического пуска ракет. Также проведено плановое учение по поиску и уничтожению безэкипажных катеров и БПЛА условного противника. Госкорпорация «Ростех» разработала комплекс «Паутина», позволяющий защитить нефтехранилища и электроподстанции от прямого попадания дронов массой до 200 килограммов. В настоящее время продукт уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса. Защита состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Она собирается только на болтовых соединениях и не требует сварки, что позволяет производить монтаж в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности. Отмечается, что это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
4: Слушайте «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. В эфире авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Добрый день.
5: Добрый вечер.
4: Добрый день. Да, добрый вечер. Андрей Александрович, в нашем с вами тандеме немного нарушим хронологию. Обычно мы открываем эфир с международных новостей. Сегодня, с вашего позволения, предлагаю...

0: внутрироссийские темы обсудить, а потом уже время останется и к международным делам перейти. Что ж, с чего начнем? Нина Астанина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, попросила Игоря Краснова, председателя Верховного суда, изучить вопрос о возвращении в статью 116 УК РФ нормы уголовной ответственности за побои в отношении близких лиц. Что примечательно, в письме, которое было направлено тут не только Игорю Краснову, еще в МВД, Минтруд, аппарат уполномоченного по правам человека, судебный департамент при Верховном суде, есть примечательная статистика. В 2025 году на всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тысячи обращений. Средний возраст пострадавших 30-40 лет. У большинства есть дети. По оценкам исследователей, ежегодно от домашнего насилия погибает более 1000 женщин. Это, значит, прямая выдержка из этого письма. Андрей Александрович, на ваш взгляд, насколько сегодня эта тема не то что назрела, может быть, даже перезрела? Вот у меня это исключительно мнение здесь как обывателя, но сейчас хочется, конечно, услышать ваш комментарий профессиональный на этот счет, безусловно.
1: Ну, смотрите, Денис, эта тема несколько раз обсуждалась, да, в парламенте в том числе, в Государственной Думе, у нас в Совете Федерации. Мы когда-то даже группу рабочую создавали. Тема, к большому сожалению, я вынужден признать, что тема, она остается актуальной. Да? Ну, статистика, я думаю, что она вполне себе достоверная, она говорит сама за себя. Но у нас, конечно же, сразу возникает очень множество вопросов, да, даже к самому понятию домашнее насилие, да, и криминализации как бы этого явления, потому что много раз, когда мы начинали, ну, так очень активно заниматься этой темой, мы упирались в следующие вещи. Ну, например, привлекают к ответственности, ну, скажем, мужчину, да, как бы, хотя бывают разные ситуации, да, бывают ситуации обратные. Привлекают к ответственности мужчину. Семья лишается кормильца, лишается заработной платы человека. Да? Женщина идет, и после того, как вот возбуждено уголовное дело, идет, пытается забрать заявление и так далее, и так далее. Вот много таких примеров. Да? Дальше, например, представители Русской Православной Церкви, да вообще традиционных конфессий, всегда беспокоились, что есть, ну, такой риск излишнего вмешательства государства в дела семьи. Тут, конечно, вопрос не насилия, обычно это касается детей. Вправе родители там принуждать ребенка, ну, не знаю, там, делать домашнее задание, да, и там разными методами заниматься воспитанием. Много, ну, как бы мы с вами улыбаемся, но, конечно, тут не до шуток, так, по большому счету, да. Мы упирались в эти вопросы, и зачастую оказывалось, что потом представители женских организаций начинали говорить, что введение каких-то специальных составов такого рода проблему не решат. Ну вот, собственно говоря, это, наверное, одна из основных причин, почему у нас ничего не сдвинулось в этом направлении, но я такого рода инициативы Астаниной приветствую, потому что это, как минимум, я надеюсь, поспособствует тому, что Верховный суд, уполномоченный по правам человека, еще раз проанализируют и статистику, которую складываются, и мы поймем, у нас все-таки в данной сфере есть какая-то проблема в правоприменении или действительно требуется внесение достаточно серьезных изменений в законодательство. То есть Астанина, ну, наверное, если вы там следите за парламентскими буднями, что называется, вы можете убедиться, что Астанина далеко не всегда, ее инициативы пользуются моей поддержкой, скорее наоборот. Но в данном случае не могу сказать, поддержу ли я внесение изменений таких в уголовный кодекс, но изучить дополнительно еще раз этот вопрос, раз проблема не решается, и мы не смогли прийти к согласию по теме, как мы говорим в кавычках, домашнего насилия, я такого рода инициативу готов поддержать и надеюсь, что Верховный суд, уполномоченный, да и другие лица ответственные услышат обращение депутата Астанина и действительно ответственно сформулируют свою позицию по этому вопросу. Потому что проблема есть, да? Другое дело, есть страны, мы анализировали внимательно статистику, там, где есть специальные нормы в данной сфере, ну, не сильно они, скажем так, меняют ситуацию, к сожалению. К
0: То
1: сожалению,
0: есть и
1: это очень
0: панацеей
1: сильно.
0: это не назовешь, даже в случае, да, вот.
1: Точно нет. Точно нет. Понимаете, если бы вот мы как бы много раз рассматривали переход от административной ответственности к уголовной по этим статьям. Ну, к сожалению, даже с административкой складывается ровно такая же ситуация. Назначают штраф, допустим, да, или там принудительные работы. Мужчина теряет деньги, а на самом деле семья теряет деньги. Мужчина теряет в зарплате, жена потом приходит, начинает забирать заявления, правдами и неправдами зачастую пытается как-то сделать вид, что ничего не было. И, ну, не очень в этом смысле такая ситуация хорошая складывается. Но проблема остается, а решение, которое бы было признано эффективным и разумным, такое решение пока не найдено. Но это не значит, что нужно перестать пытаться такое решение найти. Поэтому поддерживаю Останину, желаю ей успеха в ее диалоге и с Верховным судом, и с другими органами власти.
0: То есть тут самое такое опасное, это возможные более негативные последствия в случае принятия, чем непринятия, да, вот таких решений,
1: Да,
0: поэтому и
1: вот это как
0: важность
1: раз та
0: проработки.
1: сфера, Денис, абсолютно вы правильно, хорошо сформулировали. В данной сфере, если что-то делать, то делать вот очень ответственно и 10 раз подумать, потому что как бы не стало хуже, грубо говоря.
0: Здесь единственное еще вот.
1: Понимаете, да, что может произойти? Если появится специальный квалифицированный состав по этому, то женщины зачастую могут совсем перестать обращаться, как бы, да, в правоохранительные органы, потому что, ну, в некотором смысле, последствия негативные привлечения к ответственности члена семьи, если это мужчина и основной добытчик там, денег для семьи и ресурсов, они для семьи, ну, могут быть очень-очень тяжелыми, эти последствия. Не только для него, но для всей семьи, для супруги, для детей. Это не значит, что не нужно пытаться изменить ситуацию и как-то органам ответственным пресекать подобного рода поведение и насилие над детьми, над супругой. Но эта проблема очень-очень непростая.
0: Ну да, знаете, такой между двух огней получается семья-то. Либо лишаться благосостояния, либо там и дальше терпеть
1: Слушайте,
0: домашнее
1: когда речь
0: насилие.
1: идет о таких ситуациях, когда люди лишаются здоровья, а зачастую жизни, да, там убивают иногда, и детей убивают в семьях. Вот, кстати говоря, очень хорошо эту статистику, вообще это явление изучают Следственный комитет, да, который последовательно в течение многих лет, например, правами несовершеннолетних занимается, и занимается очень эффективно. Но вот пока, к сожалению, какого-то такого вот универсального решения, ну, к сожалению, не найдено.
0: Да, здесь солидарен, не будем тогда дальше на этой теме оставаться. Посмотрим, какое развитие у нее будет, безусловно. Будем за этой историей следить, наблюдать. Но есть еще кое-что. Про видеоигры поговорим. И до этого мы с вами тоже разные аспекты затрагивали. Но вот есть еще один информационный повод, который нам, значит, преподнесла уполномоченным правам человека Яна Лантратова. Она выступает за то, чтобы контролировать в целом сферу на видеоигровой индустрии, обращать внимание на содержание, смысл, вот тут понятна мотивация, отгородить от жестокости, пропаганды, которые, будем честны, сегодня все больше и больше в этой самой игровой индустрии, если раньше пытались, знаете, действовать по-спортивному, и то в лучших проявлениях, спорт вне политики, но мы видим ситуацию прямо противоположную, и видеоигры пошли по той же стезе. На ваш взгляд,
1: Абсолютно. У нас уже ничего вне политики, по-моему, нет, и детских игр тоже. С этим я абсолютно согласен.
0: это становится инструментом борьбы определенной, культурной,
1: Безусловно.
0: идеологической, может, политической
1: Безусловно.
0: даже.
1: Безусловно. Поэтому, как бы это для кого-то ни казалось смешным, внимание вот к этим сюжетам, в том числе детских игр, со стороны там Минпросвещения, я считаю, вполне оправданным. Не являюсь специалистом в данной теме, да, но считаю, что да, наверное, контент, который предлагается детям в рамках вот этих игр, государство должно этим заниматься, безусловно, так.
0: Тут единственная, вот, наверное, проблематика, как контролировать, учитывая, что большинство детей, подростков, да и взрослых, чего греха таить, играют-то в основном в видеоигры зарубежного производства, и это факт. Вот здесь получается либо пытаться каким-либо образом воздействовать на разработчика, что сложно, не каждый готов пойти на этот диалог, а с другой стороны, ну, ограничить. ограничить эту историю.
1: Или предлагать качественный продукт свой, да?
0: Вот.
1: Ну, или предлагать качественный продукт свой. Потому что ограничить эту историю – самое простое решение, не самое эффективное, да? Президент подчеркивал в Петербурге, когда общался с парламентариями, не только с федеральным законодателем, но и председатели законодательных собраний всех субъектов федерации были в зале. Президент сказал: не увлекайтесь запретами. И мне кажется, что это один из тех тезисов, который вот новой Государственной Думе, которая будет избрана у нас осенью, этот тезис нужно просто вот написать крупными буквами в зале заседаний: не увлекаться запретами.
0: Ой, да, я лишь
1: Нас это
0: вспомню.
1: тоже касается. Нас это тоже касается Федерации, безусловно. Я не хочу, чтобы вы восприняли так, что я на Государственную Думу за эту ответственность перекладываю. Ничего подобного.
0: Я поэтому и понимаю, что нельзя, знаете, вас провоцировать вопросами, чтобы в дальнейшем были заголовки из разряда. Андрей Александрович Клижес призвал запретить. Я понимаю, этот трюк не пройдет, да, безусловно. Просто почему за эту тему зацепился, не могу с вами не обсудить. Есть у нас писатель Дмитрий Глуховский, ну, и релокант, и, я так полагаю, иностранный агент. Вот он в том числе сценарист одной из видеоигр «Метро». Она называется, я понимаю, что было много у нее поклонников, и вот знаете, на презентации одной из частей я вижу, как выступает команда разработчиков, сначала обвиняет Россию в, значит, ударах по детям, то есть, ну, вот сплошная политика, сплошная, знаете, военщина, ну, а потом презентация видеоигры, где действия разворачиваются в Москве. Ну, вот знаете, это уже, ну, настолько откровенные пассажи, что,
1: Ну,
0: наверное...
1: никто же этого и не скрывает, что это средство доставки, в том числе и детская игра, могут быть средством доставки к потребителю отнюдь не развлекательного контента, а совершенно четкой политической позиции, которую пытаются продать с помощью вот этой игры, ну, подрастающему поколению, несовершеннолетним. Конечно, контентом надо заниматься и предлагать детям свой качественный продукт, который сделан у нас в стране.
0: Да.
1: Неужели нельзя детскую игру придумать качественную? Вот слушайте, мультфильм российский, ну не будем называть, рекламировать, да, но, по-моему, там триумфально идет и завоевывает экраны по всему миру. Почему с игрой нельзя сделать что-то похожее?
0: Да, здесь и слово дадим, я думаю, да, вот все-таки людям, которые занимаются непосредственно разработкой, это не в
1: Да,
0: рамках
1: так точно.
0: нашего эфира. Но тут не то, чтобы одна тема вытекает из другой, абсолютно нет, но Совет Безопасности сообщает о росте подростковой преступности. И, честно говоря, если я озвучу статистику, первые 6 месяцев текущего 2026 года 11,5 тысяч несовершеннолетних за этот период совершили преступление. Но что примечательно здесь, в этой статистике, все чаще несовершеннолетних побуждают совершать теракт или диверсию в интересах Украины. ФСБ недавно тоже обновила статистику. Дети 13-16 лет — это вот основной такой прицел для украинских спецслужб, колл-центров и всего прочего. Здесь, на ваш взгляд, насколько важно не способ обезопасить детей с точки зрения цифровых платформ, а диалог между детьми и родителями, ребенком и учителем, для того, чтобы не замыкаться в себе и не поддаваться на эти угрозы, а действительно при вот такой стрессовой ситуации заявлять и заявлять на полном доверии. Или, может, я неправильно, не в том русле мыслю, конечно. Давайте попробуем разобрать.
1: Смотрите, давайте так. Это очень серьезная тема, вообще преступность несовершеннолетних, подростковая преступность, как вы это назвали. Вот это была одна из тем, которая очень профессионально, очень подробно обсуждалась на Санкт-Петербургском юридическом форуме. Там была специальная на эту тему дискуссия, лекция, началось все с лекции, которую прочитал Александр Иванович Бастрыкин, да, руководитель Следственного комитета, человек, который располагает, наверное, максимально полной информацией по данному вопросу. И он действительно в рамках молодежной программы форума прочитал очень интересную, доступную и в то же время очень богатую информационную лекцию по тому, что происходит в данной сфере у нас в стране. Вот, да, я это послушал и тоже, ну, под большим был впечатлением, потому что действительно проблема, она, ну, просто нарастает, как снежный ком. Конечно же, во многом это связано с особенностью нашей нынешней ситуации. Когда подростков очень активно вовлекают в преступную деятельность спецслужбы Украины, западных стран, вовлекают, предлагая там подрывать заправки. Они являются лицами, которых заставляют там переводить деньги мошенникам и так далее, и так далее. Да, я не буду пересказывать все это, но что важно, что мне показалось очень важным, что прозвучало в лекции Бастрыкина, это то, что все-таки, да, есть вот этот вот момент, связанный с целенаправленной работой с молодежью, это социальные, психологические манипуляции определенные. Это технология, да? Эта технология вот сейчас целевым образом бьет по нашим несовершеннолетним. Это все правда. Но все-таки мотивация во многом материальная. То есть в основе этой технологии лежит попытка заинтересовать ребенка легким заработком, простым доступом к каким-то материальным ресурсам, благам и так далее, и так далее. Да, есть, конечно, элементы и запугивания, там, попытки дезинформации, посеять страх у ребенка. Но есть вот этот вот аспект. Это очень важно понимать. Да? Почему, например, законодатель все-таки ужесточает наказание за такого рода вещи? Казалось бы, ребенок тоже жертва. Да? И многие так и говорят, ребенок тоже в этой ситуации жертва. Но субъективная сторона, очень важно анализировать субъективную сторону. Попытка заинтересовать материально в подавляющем большинстве случаев присутствует, и, к сожалению, несовершеннолетние на это ведутся. Это первый и очень важный аспект этой проблемы. Второе, то, что вы говорите, отсутствие доверия между взрослыми, ну, родителями, например, да, и несовершеннолетним. Этот аспект есть, Денис, вы очень точно его подметили, потому что при наличии такого доверия, да, конечно же, ребенок первое, что делает, когда ему поступают такого рода сомнительные предложения, он сообщает об этом родители, старшие братья, сестры, бабушка, ну то есть люди, которые могут более зрело, более трезво оценить эту ситуацию и объяснить, во что пытаются втянуть несовершеннолетнего. Тут очень много юридических проблем. Мы сейчас их, кстати, в парламенте обсуждаем. Ну, например, обратили внимание адвокатское сообщество на это и профессиональное юридическое сообщество. Зачастую за одни и те же деяния в различных регионах привлекают по разным статьям. То есть где-то это попытка там совершения теракта, а где-то это там порча имущества. Да? И нам необходимо выработать единый подход к такого рода преступлениям, которые совершают несовершеннолетние. То есть это очень серьезная, большая проблема сегодня. Рост есть, и это очень значительный рост. Детей вовлекают действительно в преступную деятельность. Зачастую в основе этой технологии лежит попытка материально заинтересовать несовершеннолетнего. Да? Вот это все ставит перед законодателем, в том числе и перед правоприменителем, несколько очень, ну, таких непростых задач. Мы их намерены, ну, решать будем с Государственной Думой, с Верховным судом, безусловно, прокуратурой, обсуждать, что с этим делать. Потому что проблема, ну, она очень серьезная.
0: Вот вы говорите про субъективный аспект. Я здесь, безусловно, солидарен. У меня просто борются, знаете, две параллельные вселенные. Когда там дети в Донецке, я много раз эту картину наблюдал, инстинктивно, даже до 10 лет, дети понимают, что в случае там прилетов, атак и прочего нужно бежать к дверному проему, потому что там безопаснее. И есть вот эта осознанность, которую, безусловно, никому не пожелаешь. В целом детям, понятно, мы их оберегаем, защищаем и так далее. А вот здесь действительно вот вроде бы пятый год, а вот эта составляющая финансовая, легкие деньги, доступность и прочее, вот здесь, видимо, действительно должны подключаться, да, образовательные структуры, но так, чтобы...
1: И образовательные структуры, и социальная реклама, и родители, безусловно, постоянно должны вести и проводить беседы с детьми, что, слушайте, это не деньги, это не несколько тысяч рублей, это участие в преступной деятельности, да, это с тяжкими последствиями, деяния, которые влекут очень тяжкие последствия вообще для окружающих, но и для самого ребенка. для несовершеннолетнего. Конечно, здесь усилия всех, школы, и родителей, и знакомых, родственников, они все очень-очень важны.
0: Да, просто почему вот заговорил про доверие не только в отношении там родителей, детей, но и учителя школьного, ну или в целом, да, педагог, который к себе располагает таким образом, потому что в этой статистике еще отмечается и нападение на свои же учебные заведения. 21 нападение в этом году, в 2026-м, тоже, знаете, вот вызывает определенные
1: Да, но, к
0: вопросы.
1: сожалению, это тоже следствие распространения в молодежной среде разного рода экстремистских идей. И да, тут, наверное, в меньшей степени вовлечение через какие-то материальные стимулы, но увлечение разного рода экстремистским контентом, кстати говоря, возвращаясь к вашей первой теме, да, игры, в которые играют дети, тоже здесь немаловажную роль играют. Поэтому, да, к сожалению, мы по всем направлениям здесь видим пока много очень негативных моментов.
0: В свою очередь, еще что примечательно к этой теме. В Калининградской области двое подростков получили по 5 лет колонии за фотографию и передачу, соответственно, этих снимков сотовых вышек украинской стороне. Тут, знаете, неоднозначное тоже мнение в интернет-сообществе и среди экспертов. Вот как быть с тем? Я даже не столько сейчас про подростков, а в целом про общество, когда вот так вот абсолютно спокойно фотографируют, выкладывают и понимают, что это же становится инструментом борьбы в отношении тех, кто снимает, тех, кто смотрит впоследствии. Вот на Украине не хочется приводить такой пример, но там все-таки, я смотрю, стараются и, значит, накладывать блюр на видеоролики с прилетами. Все равно находятся те, кто выкладывают полностью, выдавая там геолокацию и прочее. Вот мы еще пока, на мой взгляд, этому не научились. Вот солидарны вы с этой мыслью или нет, Андрей Александрович?
1: Я солидарен. Здесь просто нужно людям понимать, что когда они такого рода вещи делают, они бьют по себе, да? Они в первую очередь бьют по себе, по своим близким, знакомым, соседям, потому что все это не просто так. К сожалению, вот в такого рода историях именно предложение каких-то легких денег подросткам является ключевым моментом. А потом уже, да, и запугивание, и манипулирование, и все остальное. Но начинается такого рода история, предложение: давай попробуй легко очень заработать несколько тысяч рублей.
0: Да, ну, знаете, иногда находятся и взрослые, которые безвозмездно готовы выкладывать, лишь бы как-то
1: Ну,
0: поддаться
1: это
0: вот этой
1: уже
0: всеобщей
1: просто те,
0: попойне,
1: кто
0: да.
1: действительно ведут диверсионную деятельность подрывную внутри страны, и с ними нужно самым жестким образом бороться.
0: Ну, тут позиция понятна. Благодарю. Прервемся на новости, Андрей Александрович, и продолжим буквально через несколько минут. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по административному зданию в поселке Хомутовка Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Уточняется, что она получила серьезное ранение. Родные доставили ее в Дмитриевскую районную больницу, однако реанимационные мероприятия не помогли. Глава региона выразил соболезнования близким и сообщил, что окажет семье всю необходимую помощь. Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе отказаться от конфронтации и вернуться за стол переговоров. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, необходимо осознать жизнеспособность подхода, который формулируется как эскалация. В ответ на эскалацию влечет за собой серьезный ущерб гражданскому населению всех вовлеченных государств. Штаты ранее провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия республики против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам Соединенных Штатов в ряде стран Ближнего Востока. Более 2200 обучающихся аспирантов и ординаторов получат по 1 миллиону рублей на развитие наукоемких проектов благодаря грантовому конкурсу «Студенческий стартап». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Уточняется, что помимо граждан России победу одержали представители еще 8 дружественных стран. Прием заявок в рамках конкурса этого года проходил по направлениям цифровые технологии, медицинные технологии здоровья и сбережения, химические технологии, новые материалы, новые приборы, интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, а также ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Мировой рынок искусственного интеллекта в ближайшие годы может достичь триллиона долларов. Китай, Индия, Соединенные Штаты и Евросоюз активно вкладываются в эти технологии. Об этом заявил замглавы Минцифры России Иван Лебедев. Он также отметил, что сегодня внедряют и технологии искусственного интеллекта в разные отрасли, например, в металлургию, сельское хозяйство, то есть в реальный сектор экономики, туда, где есть производство. Госдума ранее приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятие суверенных и национальных цифровых моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Российский бизнес получит упрощенный доступ к частным сетям благодаря первой облегченной версии Private LTE. Решение Мегафона объединяет в одном компактном устройстве базовую станцию и ядро сети. Такой подход позволяет компаниям развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире вторая половина авторской программы председателя комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Кликшиса. Напоминаю, на прямой связи со студией. Андрей Александрович, вы вот прошлой половины эфира, когда дело касается института семьи и безопасности детей, принятие решения должно в первую очередь не навредить. В связи с этим вопрос. Законодательное закрепление понятия травли может иметь негативный оттенок? Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила, да, нормативное закрепление этого слова.
4: Ну, я думаю, что вряд ли. Наверное, это правильное предложение. Скорее, здесь поддержу. Нужно просто выработать четко это определение, критерий того, что является травлей. Чтобы любое замечание или комментарий в адрес кого-то нельзя было интерпретировать как травлю. Да? Здесь мы должны, к сожалению, исходить из того, что правоприменитель может очень вольно трактовать это. Явление такое есть, да, и многие от него страдают, и в том числе несовершеннолетние, о которых мы говорили в первой части программы. Вот, поэтому надо просто очень аккуратно выработать само определение, понятие, для того, чтобы дать минимум для интерпретации здесь правоприменителю. А так, в принципе, разумно. Я готов это поддержать.
3: Я же полагаю, эта история разрабатывается уже не первый год, да, вот с октября
4: 2020. Очень всегда очень широкие получаются, очень широкое определение, тоже критерии очень широкие. А если вводить это определение, ну и ответственность какую-то, да, специальные составы вводить, и последствия для лица, которое будет привлекаться по такого рода статьям, могут быть достаточно тяжелыми.
3: Угу. Ну и четкое распределение в данном случае ролей, потому что ведь тут не только жертва с точки зрения травли, но и, если позволите, исполнитель, и, в общем-то, здесь я с вами, знаете, солидарен, безусловно. Но в таком случае...
4: Ну, поэтому нам нужно четкое определение того, что есть травля.
3: Угу, да, все, здесь тогда не точка многоточия, безусловно. Еще одна вечная тема, сегодня про детей много говорим, но как говорится, дети наше будущее, наше все, поэтому без них никуда. Есть тема соответствующая, уже начинают коллеги-журналисты подсчитывать, во сколько обойдется собрать ребенка в первый класс, там уже разные суммы, в зависимости, да, от выбора исследования. Но мы немножко о другом, мы о Федеральной антимонопольной службе, которая направила письма торговым организациям, их насчитывается сейчас 18, с таким напоминанием, что необходимо добросовестно себя вести в период повышенного спроса. Вот тоже, знаете, из года в год ведь эту историю обсуждаем.
4: Это обсуждают, да. И тем не менее я такого рода письма, такого рода предупреждения поддерживаю. Никогда не лишним будет напомнить предпринимателям, что да, существуют периоды такого пикового спроса, в том числе на детские товары школьные, там, да, принадлежности школьные. То, что связано с подготовкой вообще ребенка, не просто там, не к первому классу, не обязательно, да, там, подростка, который там переходит в очередной класс. Да, конечно, и правильно делает антимонопольная служба. Напоминает, что, ребят, мы, что называется, за вами следим.
3: Ну, то есть какого-то единого решения здесь нет смысла принимать? Да, наверное, и сложно,
4: а это,
3: учитывая рынок.
4: А в чем проблема? Слушайте, всегда лучше заниматься превенцией. В данном случае занимаются ровно этим. Лучше заниматься превенцией, чем потом привлекать к ответственности тех, кто как-то попытался, скажем так, получить то, что ему не причитается, воспользовавшись вот этой ситуацией. Поэтому тут не нужны никакие законодательные решения. Как раз все инструменты у антимонопольной службы, в частности, есть. Да? Ну и занимаются таким способом превенции. И молодцы, правильно делают.
3: Ну, кстати говоря, вот о деятельности Федеральной антимонопольной службы не могу не вспомнить историю с бензином. Там вот одни решили сыграть на повышенном спросе.
4: Да,
3: реакция моментальная.
4: Обсуждали, да, по-моему, там неделю назад. То же самое предлагают всем хорошо подумать. Надо ли попытаться получить какие-то дополнительные средства, воспользовавшись этой ситуацией. Может оказаться очень дорого.
3: Да, просто почему еще про школу заговорили? Это же особенно выборный год, очень такая удачная тема. Я сейчас не пытаюсь.
4: Я думаю, что для школьники они каждый год, в общем, идут в школу 1 сентября, а не только в год, когда избирают Государственную Думу. Поэтому я бы не связывал это, честно говоря, с выборами. Ну, наверное, люди просто в такой период времени, ну, может быть, чуть более остро реагируют на вот несправедливость. Поэтому, когда видят, что вздувают искусственно цены на бензин, пытаясь воспользоваться той ситуацией, которая сейчас объективно сложилась, или на принадлежности, которые нужны ребенку для подготовки к школе, ну, люди справедливо возмущаются. И в год выборов, конечно, у них больше возможностей свое возмущение до власти донести, скажем так.
3: Вот, кстати, это очень интересное наблюдение, когда, знаете, субъективное возмущение переходит, знаете, ну там в реальную жалобу, в соответствующую инстанцию. Можно ли сказать, что у нас такая тенденция прослеживается, что все более активнее в случае, если замечена какая-то несправедливость, там несправедливое повышение цен, все что угодно. Вот, например, у нас тоже эта тема заявлена, не выплата заработной платы или иных выплат, вследствие чего Следственный комитет возбуждает на почти 1000 уголовных дел. Вот у нас стали более активны в этом плане граждане. Как считаете?
4: Мне сложно судить. Я не могу сказать. Мне кажется, что то, что касается социальных прав, в частности, выплаты заработной платы, просто есть очень последовательная позиция президента, который там из года в год на коллегиях Генпрокуратуры, например, говорит о том, что защита социальных прав граждан является одной из важнейших задач правоохранительной системы. Не просто ловим преступников, но и защищаем граждан, да? Защищаем те социальные права, которые у них есть в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством и региональным законодательством тоже. Да? И эту позицию правоохранители восприняли в полном объеме, и поэтому ведется такая системная работа. И правильно, что возбуждают уголовные дела, потому что в подавляющем большинстве случаев, как только возбуждается дело, деньги на заработную плату находятся у предпринимателей. Да? Они начинают ее выплачивать.
3: Да.
4: Это тоже такой хороший стиль для
3: да.
4: них. Не вижу ничего в этом плохого, кстати говоря. Вот. Что касается того, стали ли граждане активнее обращаться, знаете, может быть, потому что государство целенаправленно, опять же, постоянно создает дополнительные возможности для обратной связи, да? Для того, чтобы слышать реально людей, которые, ну, там, недовольны какими-то государственными сервисами или ситуацией в той или иной сфере, развиваются цифровые разного сервисы, госуслуги и так далее, и так далее. И все это, наверное, способствует тому, чтобы человек мог быстрее на более короткой дистанции донести до власти какие-то свои идеи, мысли, недовольства, в конце концов.
3: Ну да.
4: Поэтому, да, может быть, просто стало больше инструментов, возможностей стало больше. Это правильно.
3: Да, и порой, знаете, так навязчиво предлагают воспользоваться там правами гражданина, о которых он, возможно, и не знает, в хорошем,
4: ничего
3: в хорошем
4: нет
3: смысле.
4: Плохого.
3: Да, вообще никакого негатива.
4: Ничего в этом нет плохого. Это же не какие-то анонимные обращения, жалобы там на кого-то, да? Это гражданин, который не скрывает свое фамилию, имя, отчество, что называется, адрес, место жительства. Он обращается и говорит, обратите внимание, вот, ну там вплоть до неработающей лампочки в подъезде, ну, кстати говоря, да, в Москве, пожалуйста, тоже специальные сервисы есть и хорошо работает, насколько я знаю, да. Поэтому в этом плане, наверное, да, Денис, могу согласиться. У граждан сейчас больше возможностей и меньше нужно совершать, ну, скажем так, телодвижений для того, чтобы донести до власти свою позицию или озабоченность по какому-то вопросу.
3: Да, на этом,
4: это правильно.
3: На этом договорились. И знаете, вот вы очень ну, как бы активно мы с вами обсуждали и комментируете изменения в миграционной политике. Так работаем в прямом эфире. Но вот интересное заявление, если позволите, обсудим с вами. Прозвучали они из уст замминистра внутренних дел Игоря Зубова на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации. Он сообщил следующее. Мигрант, который который приезжает в Россию, будет обязан приобрести мобильный телефон. Если брать конкретную цитату, звучит она следующим образом. В этом телефоне будет его электронный профиль, мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять свое место, место своего пребывания. Это будет основа, конец цитаты. Как оцениваете такое высказывание?
4: Работа в этом направлении идет. Мне пока сложно оценить, насколько мы эффективно выстроим все эти механизмы, да? Но работа в этом направлении идет. Я в целом как бы поддерживаю такое направление, да? Но другое дело, что мобильный телефон – такая вещь, которая не обязательно находится у вас в кармане. Она может лежать в одном месте, а вы можете находиться в другом. Да? Вот это вот надо еще соединить, да, как бы человека с тем гаджетом, с тем устройством, которое предназначено в том числе для того, чтобы отслеживать его местонахождение, перемещение и так далее, и так далее. Но в целом, да, как бы есть такой блок работы, такое направление, когда с помощью разного рода приложений мы должны лучше понимать, что происходит в сфере трудовой миграции, куда, где эти люди находятся, как они перемещаются и так далее, и так далее. Это, ну, наверное, без этого нам не обойтись. Нам придется такого рода цифровые инструменты использовать, если мы хотим понимать, что в данной сфере миграционной происходит.
3: А это общемировой, если позволите, тренд? Просто я вижу из Европы, сколько сейчас поступает.
4: Мне кажется, что в Европе мало кто контролирует мигрантов. Европейские правительства, по-моему, целенаправленно разрушают собственные страны, культуру, идентичность, поэтому вряд ли в этом заинтересованы по-настоящему. Я никак по-другому не могу оценить их политику, это их дело, если им хочется заселять английские деревни или французские мигрантами, которые сносят церкви, уничтожают их и, не знаю, там, не говорят на языке, на котором говорит коренное население вот этого региона, и не собираются этот язык учить. Не собираются интегрироваться. Ну, грубо говоря, я много раз говорил уже эту фразу, но я ее повторю. Они собираются там жить вместо того населения, которое является коренным. Они не собираются жить вместе с этими людьми. Они собираются жить вместо них. И европейские правительства, и британское правительство, в частности, и Франция, да, отчасти, наверное, и Германия, всячески этому способствуют. Это их дело. Я нисколько не готов им помешать в этом. Но у нас другая задача. У нас задача состоит в том, чтобы трудовые мигранты приезжали в страну и занимались тут тем, ради чего они приехали, то есть трудились. Платили всякого рода там налоги, это вот наша следующая задача. И постепенно, шаг за шагом, мы те задачи, которые перед собой ставим в смысле миграционной политики, мы их решаем. Другое дело, что Игорь Николаевич Зубов, весь вообще правоохранительный блок, они ведь не занимаются миграционной политикой как таковой, да? Потому что миграционная политика на 90% это вопрос экономической политики. Это вопрос наших экономических ведомств. А вот как проконтролировать людей, которые уже приехали сюда, с целью там устройства на работу, учиться и так далее. Да, тут инструменты все у правоохранителей, в частности у Министерства внутренних дел, где специальная служба создана и функционирует, мне кажется, достаточно хорошо уже функционирует. Поэтому вот мы в этом направлении движемся. Но все-таки давайте не забывать, что миграция вообще как явление социальное, это в первую очередь явление экономического порядка. Дальше она тянет за собой вопросы, связанные там с культурными, социальными различиями, религиозными, криминальные вопросы, да, связанные с поведением там, этих людей. Это уже все вторично. Это важно, зачастую это выходит на первый план в информационных лентах, но все-таки это вторично. Но сначала нам надо понять, сколько нам нужно мигрантов трудовых, в каких отраслях они нам нужны, какой уровень квалификации у этих людей должен быть. Потому что в страну нужно пускать определенное количество людей для того, чтобы поддерживать функционирование экономики. Да? А не просто для того, а не просто потому, что они захотели сюда переехать и жить здесь, паразитируя на социальной сфере, которую создавали наши граждане на свои налоги.
3: Логично. И я так полагаю, подход от количественного к качественному все-таки по большей части. Ну и...
4: Нам с количественным тоже надо бы еще разобраться. С количественным надо разбираться
3: Ну
4: тоже.
3: да, тут безусловно. Ну, а говоря о Европе, знаете, вот то, как вчера начали жечь машины, переворачивать все вверх дном, коренные французы после поражения сборной, вот это просто надо видеть для того, чтобы понимать ситуацию.
4: Коренные французы тоже умеют этим заниматься, но мне кажется, что если так посмотреть повнимательнее, там коренных будет не так уж много.
3: Тут надо было, да, кавычки обозначить в слове «коренные», безусловно. Ну, раз уж к международной политике мы перешли, естественно, тема, которую не мог обойти стороной, и хочется ваше мнение относительно заявления Марка Руби услышать. Тот, в свою очередь, очень, на мой взгляд, громко выразился о том, что американцы и вообще Соединенные Штаты начинают кампанию против глобализма. В нее входит и расформирование Международного уголовного суда. Чем вызван этот шаг, Андрей Александрович, на ваш взгляд?
4: Ну, просто между... Нет, ну, американцы... Нет, если говорить о том, поддерживаем ли мы расформирование вот этого квазисуда, так называемого, то,
3: Да.
4: конечно, поддерживаем, мы в этом не участвуем. Да? Мы не участвуем в этом суде, как бы, да, в этих соглашениях по поводу этого суда. Это абсолютно бессмысленное учреждение, неэффективное, политизированное, которое дискредитировало себя, ну, за последнее время полностью. Это один вопрос. Другое дело, какая мотивация у американцев, почему Рубио занял такую позицию? Да, честно говоря, он считает, что суд какого-нибудь там графства в любом штате американском имеет большее намного значение, чем все международные суды вместе взятые. Будь то Международный уголовный суд, суд ООН или вообще любой другой надгосударственный суд. Они считают, что решения какого-нибудь суда в Оклахоме должны исполнять по всему миру. Вот в чем американская мотивация. Поэтому я, с одной стороны, мне нравится то, что говорит Рубио, потому что, ну, понятно, что все эти институты, которые себя дискредитировали, они не являются юридическими судебными институтами в полном смысле этого слова, и, конечно, надо избавляться от всей этой шелухи глобалистской. Но мотивация этого Рубио состоит в том, что весь мир должен подчиняться американским судам, американскому законодательству, да, американским санкциям, американским правилам. Они считают, что эти санкции, правила, нормы, постановления судебные носят универсальный, ну, в некотором смысле, глобалистский характер. Да? И в этом смысле мне абсолютно не нравится то, что он говорит. Потому что, с одной стороны, он говорит, мы будем бороться с глобализмом, но подразумевает под этим, скорее всего, то, что в качестве общих универсальных норм весь мир должен воспринять американские правила жизни. И вот это мне категорически не нравится. Вот, собственно говоря, и все.
3: То есть, условно, есть МУС, который никто всерьез не воспринимает. Ну и ладно, вот он выдал там ордер на арест. Там. Это, и как-то, знаете, многие игнорируют, безусловно, эту историю. А с другой стороны, действительно, американцы, которые могут более серьезно включиться в эти процессы, то есть здесь тоже, понимаете, выбирать приходится
4: между двух слов. Да, потому что они... Возвращаясь к этой теме, они считают себя нацией, у которой есть некие исключительные права, причем права эти распространяются на весь земной шар. И все должны следовать тем решениям, которые принимаются на той не самой большой части суши, которая называется на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки. Поэтому это такой американский, такой панамериканизм. Чем это лучше глобализма, да, за которым стоят определенные элиты, мне не очень понятно. Я не согласен ни с такой глобалистской глобальной концепцией, и не согласен, конечно же, с тем, что американские нормы обладают принципом, как они говорят, экстерриториальности, да, что они действуют за пределами Соединенных Штатов, просто потому, что это нарушает суверенитет других государств. Да? Пожалуйста, устанавливайте любые правила, которые вы считаете нужным, но эти правила должны действовать в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Вы можете считать, что для ваших граждан они обязательны по всему миру, но только для ваших граждан, для лиц, у которых есть американский паспорт. Да? Но не навязывать это России, Китаю, Индии, африканским странам или, спаси Господи, европейцам этим несчастным, которых затюкали уже мигранты окончательно. Вот поэтому... что в данном случае называется оба хуже, да? Что глобализм плохо, что экстерриториальность американских норм еще хуже. Поэтому тут с Рубио нужно содержательную беседу было бы провести, понять, а что же они хотят, чтобы пришло на смену вот этому глобализму, который они так активно критикуют в последнее время.
3: А насколько здесь тогда, Андрей Александрович, уместна фраза «кризис международного права в целом»? Потому что мы же тоже
4: Полностью уместно,
3: уместны.
4: абсолютно. А, причем кризис, который породили те же самые Соединенные Штаты. Но если президент Соединенных Штатов говорит, что никакие международные нормы ему не нужны, у него есть некое моральное представление, некий внутренний закон, которым он готов руководствоваться. А что такое международные нормы, ему не вполне понятно. Ну, так это перефразируя, но смысл был в этом, да? Мы помним ситуацию в Венесуэле. Да множество было таких ситуаций. Соединенные Штаты каждый раз демонстрировали, что их интересует. Ну вот президента Трампа интересуют только некие моральные ограничения внутри. Но ограничения еще, которые проистекают из тех же самых американских законов и судебных решений, американцы готовы как-то учитывать. А что принимают суды и парламенты других суверенных государств, им это совершенно неинтересно. И они готовы силой, силой отстаивать этот принцип по всему миру. Что они делают в Персидском заливе вот в эти часы, да, и в эти дни.
3: Ну и
4: Поэтому,
3: их
4: к сожалению,
3: подход,
4: кризис международного права – это самое мягкое выражение, которое можно использовать в отношении всей этой ситуации.
3: и, наверное, к сожалению, все-таки здесь вот эта вводная конструкция важна, потому что, знаете, я последнее время вот сколько наблюдаю за новостями и инициативами со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, когда продвигаются инициативы неразмещения оружия в космосе, но в то же время договор нераспространения ядерного оружия, конференции проходят, договориться становится все сложнее, а прийти к консенсусу вообще невозможно, знаете, закрепив это каким-либо общим документом. И знаете, вот это как обывателя настораживает, честно говоря.
4: Это настораживает не только обывателей, это настораживает всех тех, кто изначально полагает, что, как говорит Российская Федерация, не бывает безопасности за счет другого. Да? Наш МИД последовательно эту идею проводит. Но не бывает безопасности за счет другого. Безопасность за счет другого бывает только через силу. Да? Тогда получается, что самый сильный, у него все права, и он может защищаться, как ему нравится. И считай, нападать, как ему нравится, да, это ведет просто к глобальной катастрофе, к глобальной войне. Это мы просто откладываем эту проблему, да, но она рано или поздно всех накроет, если мы не признаем, что есть суверенные государства. И государства, если они о чем-то договариваются, если они строят правила поведения, то эти правила поведения как результат консенсуса между суверенными странами, они обязательны для всех. Для всех. Для Соединенных Штатов в том числе. И вот с этим Соединенные Штаты глобально никак не могут и не готовы согласиться. И вообще западные страны очень долго, европейцы тоже, они полагали, что они вырабатывают правила. Все обязаны этим правилам следовать, а они этим правилам следуют, поскольку это соответствует их интересам. И то, что происходит сегодня, это результат ровно такой позиции Запада, западных стран, и Соединенных Штатов, и европейцев. Им не нужно с себя ответственность снимать за это. Это им сейчас не нравится американская позиция, да? И они готовы американцам объяснять, что они в чем-то неправы. Но пока американцы с ними были, что называется, заодно, это была общая позиция западных стран. Мы вырабатываем правила. Вы по этим правилам живете. Кто не готов жить по правилам, санкции, наказания и в конечном итоге бомбардировки и война. Вот позиция западных стран. К сожалению, это ведет к глобальной конфронтации. Ну и мы постепенно к этой глобальной конфронтации приближаемся.
3: Да, но главное, что есть понимание у нас того, что происходит глобально в мире, и при этом транслируются, продолжают транслироваться с нашей стороны все-таки вопросы контроля, безопасности, ну и все-таки сохранения хотя бы тех норм принятых,
4: Мы будем
3: которые
4: надеяться, что нас
3: существуют.
4: все-таки услышат.
3: Да,
4: Что
3: безусловно.
4: нас
3: На
4: все-таки услышат.
3: этой фразе завершим эфир. Андрей Александрович, спасибо вам огромнейшее. Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Договоры Ливана с Израилем начали приносить первые результаты. Визовый центр Италии в России вводит биометрию для заявителей из регионов. Теперь подробнее. Соединенные Штаты уже начали процесс выдачи Киеву лицензии на производство ракеты для систем «Патриот». Об этом сообщает украинская газета. Вероятность передачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК ранее допустил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Украина может быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснение, как это делать. Планы Берлина по продвижению членства Украины в Евросоюз лягут тяжким бременем на плечи немецких налогоплательщиков. Об этом заявили в партии «Альтернативы для Германии». Ранее местные СМИ сообщали о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного членства в ЕС и распространить на нее обязательства о взаимной обороне, предусмотренные договором о ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов, стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Польские истребители второй день подряд поднимались в воздух из-за полета над Балтикой российских самолетов. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны. Там при этом признали, что российские самолеты не приблизились к польскому воздушному пространству, и добавили, что над Балтикой также действовала пара шведских истребителей. В Москве не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с судами иностранного государства. Прямые переговоры Ливана с Израилем начали приносить первые результаты, а согласованная сторонами рамочная формула стала лучшим из возможных на данном этапе вариантов, заявил ливанский президент Джозеф Аун. По его словам, цели переговоров с Израилем остаются ясными, и ливанские власти не намерены идти на уступки в вопросах, касающихся суверенных прав страны. Россия по итогам января-июня текущего года в полтора раза сократила поставки сжиженного природного газа в Южную Корею до 960 миллионов кубометров. Это следует из данных южнокорейской статслужбы. По итогам первого полугодия Российская Федерация стала седьмым крупнейшим поставщиком газа в эту страну. В десятку главных экспортеров также вошли Австралия, Малайзия, Соединенные Штаты, Канада, Катар и Индонезия. Визовый центр Италии в России Альма-Вива вводит с 20 июля обязательную биометрию для заявителей из регионов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, когда заявители используют измененные регистрации, чтобы сдать бумаги в более удобном для себя городе. Италия не первая страна Шенгенской зоны, которая вводит обязательную биометрию при каждом обращении. Ранее такую меру ввела Испания. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 15 июля, 26 год, среда, 4 минуты 7-го. Меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии. Наш и ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич, салют.
3: Приветствую.
2: Так, ну, хотелось бы, честно говоря, там что-то про Грэма там услышать. Ну, не знаю, уже
3: про
2: все
3: экстремиста, это... террориста, земляного, да, червяка, да, и человека, связываемого американскими, подчеркиваю, источниками с признанной экстремистской в России организацией, состоящей из четырех букв.
2: Угу.
3: Да.
2: Там не, клейма... не подумайте, что ИГИЛ.
3: Нет, это не ИГИЛ. Хотя ИГИЛ абсолютно правильно признана в России террористической экстремистской организацией. И думаю, что со временем мы узнаем и про эту сторону деятельности покойного сенатора. Но я сейчас имел в виду не это. А вообще, конечно, молодец мужик, красиво ушел оставив за

0: собой такой шлейф конспирологии. Да, я думаю, что пара книг толстенных о том, как, от чего и, главное, зачем умер этот замечательный человек с абсолютно отвратительной репутацией даже в сегодняшнем политическом Вашингтоне, ну, что называется, дал работы многим.
1: Вот про репутацию. Вот это меня прям, честно говоря, ну, не тоже интересует, короче говоря, вот в контексте репутации Линдси Грэм, сенатор Южной Каролины и так далее. Ну, юг, ну, он такой, так сказать, республиканский. Понятно, что это там не Техасщина и не этот, но так или иначе. И тут вдруг вот представитель этой самой там запрещенной в России, так сказать, ЛГБТ и отвратительные репутации и прочее, и сенатор. А сенаторов там выбирают, там не назначают сенаторов, я напомню на всякий случай. Значит, там его выбрали. Как это, профессор?
0: Ну, во-первых, все-таки вот мы говорим, там юг – это сразу консерватизм. Но я бы так не сказал. Особенно там по Флориде, что это очень консервативный штат, не скажешь.
1: Да. Соглашусь, да.
0: Штат, который послал в Сенат, не в Палату представителей, в Сенат молодого кубинского паренька вообще без биографии, смутными связями, сеструху которого замели по крупному делу с наркотиками, кубинца в первом поколении после иммиграции. Ну, по-моему, о консерватизме говорить крайне сложно. Угу. Если кто не понял, я сейчас о нынешнем государственном секретаре, конечно, да. Марко Рубио. Вообще, конечно, юг уже не торт. Угу. Кстати, Невада, где Лас-Вегас и все дела, это тоже формально юг. И формально считается очень консервативным штатом. А вот поди ж ты. И, кстати, там и Небраска то же самое. Там она, ее регулярно делят там республиканцы и демократы. Вообще наше представление о политико-территориальном делении Соединенных Штатов в такие Америка, они такие, очень дремучие.
1: Это да. Но у нас есть какие-то свои штампы.
0: Я вам больше того скажу. Да. 50 лет назад Нью-Йорк считался консервативным штатом. А Нью-Джерси, это вообще просто было не пролезть. Ага. Да, несмотря на Атлантик-Сити и все дела. Это второе
1: место, где казино.
0: Но я
1: смотрел, там Южную Каролину смотрел, она на самом деле менялась. Она не всегда была республиканской, была демократической, там у нее целая история.
0: Именно
1: любопытная.
0: На юге появилось то, что вообще можно считать политико-духовной предтечей людей типа, значит, покойника, экстремиста и террориста. Так называемые рейгановские республиканцы, которые метались, они по партийным спискам, ну, как бы вот в Конгресс они голосовали, как бы за свою партию, за демократическую, а на президентских выборах голосовали за Рональда Собаку Рейгана. Потом на юге же, не на севере, возникло то, что мы называем, неоконы. Поэтому юг – это территория такого идеологического бурления. Почему? Потому что юг – это не территория аристократии Восточного побережья. Это тоже ни разу не конспирология, и это не про глубинное государство, хотя и про него тоже. А северные штаты, вот эта вот пятерка изначальная, вот эти пять штатов Новой Англии, Нью-Йорк, Нью-Джерси, это территории, да, Вирджинии. Да, Вирджинии, причем обе. Это территории того, что называется аристократия Восточного побережья. Это люди, они, кстати, по разную сторону баррикад были в гражданскую войну, и разная партийная принадлежность там была. И это не имело значения, но это старые деньги, это старая аристократия. Мы идем чуть южнее. Город Атланта, до того, как там появился Тед Тернер, вот мы тут читаем, значит, продают маргинальный канал, называется CNN, там за какие-то, ну, просто копеечные реально деньги, да, а пока там не появился в Атланте Тед Тернер, Атланта был абсолютно депрессивный такой город, почище Детройта, да. И там все, но там все время было какое-то вот такое бурление. Техас – это вообще особая вещь. Техас, это, еще раз говорю, это единственный штат в Соединенных Штатах, который вошел в состав Америки в качестве независимого и даже, можно считать, международно признанного государства.
1: Угу.
0: Да? А, это вообще другое.
1: Но там, да, и там классная есть фраза, мне нравится, по-моему, как черника в томатном соусе или что-то такое. Ну, в смысле, все красное, да, но да, синенькие, да, да, вот эти, так сказать, да, агломерации такие.
0: Да, это,
1: небольшие.
0: Кстати, то же самое, но с точностью да наоборот. Но, правда, я не помню, как это тоже есть такой термин, но про другое. Это про Калифорнию. Mm. Там же Северная Калифорния, она, в общем, республиканская, но народ там живет mm-hmm. немного. А, ну, это же демократия американская. Mm-hmm. Там округа порезали так, что мама не горюй. Так?
1: Да.
0: И поэтому и сам штат всегда будет, ну, практически всегда будет таким вот либерально-глобалистским, даже если во главе его стоит губернатор-республиканец, которого звали как? Шварценеггер.
1: Господи, ну, конечно, Арнольд наш этот. Я тут ответственный.
0: Республиканец, значит, весь из себя. А потом начинаешь считать биографию, на ком он в тот момент был женат. И это вот классический пример того, что американцы называют Рино. Uh-huh. Республиканец, Republican in name only. Да? То есть, ну, такой uh-huh. псевдореспубликанец, он только партии состоит. Да, член партии, вот это вот, а не большевик. Да, и все его связывало именно вот с этим либерал-глобалистским кругом. Там, ну, вот это вот особенности штата.
1: Как там было, член семьи жены Лужкова? А здесь, значит, член семьи, значит, жены. Да. Но она из этих. Это Мария, как ее, Шрайвер?
0: Шрайвер.
1: Вер.
0: Да.
1: А она из Кеннеди.
0: И она из Кеннеди. Она из клана Кеннеди. Клан, который абсолютно связан с Демпартией. А вот поди ж ты. Да, вот такой вот у нее случился казус в семье. Или не казус, или наоборот. Некая такая вот вполне сконструированная история, особенно с учетом того, как потом в политическое небытие этот самый Шварценеггер, да и в бизнес-небытие тоже, канул этот Шварценеггер, как только, что называется, допустил нарушение моральных норм строителя глобализма.
1: Да, да, хорошо. Четверть детей, между прочим, ну так, ну четверть детей. Но, так сказать, не этот, ладно. В 21-м году развелись. А, профессор, но все-таки... Но мы привыкли так. Ну, и несмотря на упорные вот эти, так сказать, строительства глобализма и в головах, и в киношечках, и прочее, но все-таки политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки ассоциируется, конечно же, с мужем, женой, детками, собаками и прочими. Значит, ну, обязательной картинкой вот тыдынц, традиционных духовно-нравственных ценностей. А тут безнравственная личность какая-то. А тут просто, ну, безнравственная личность. Как ему удалось-то?
0: Слушайте, надо отвыкать от этой самой Америки, вот которую вы сейчас описали, потому что в этой самой Америке Дональд Фредерик Трамп не стал бы даже конгрессменом от штата Небраска.
1: Это правда, да.
0: Вообще ни от какого штата не стал бы. Если бы только вот как сейчас же, вот когда помер, как говорится, экстремист и террорист, на должность, это уже даже не статус, а это уже должность сенатора, была назначена его сестра. Угу. Это тоже черта американской демократии. Угу. Можно до следующих выборов назначить кого-то, не избрать. У нас там какие-то перевыборы, довыборы, все заморачиваются с подсчетом голосов, а тут никто ничего не заморачивается. Вот таким сенатором или конгрессменом Дональд Трамп, наверное... Я не уверен, что есть в Конгрессе США вот такая функция, в Сенате есть, и она довольно часто используется. Вот таким сенатором Дональд Трамп стать мог бы, но никак не президентом of United States. Да, поэтому вот в тот момент, когда он в первый раз стал президентом, все наши рассуждения, а вот эти вот, да, еще должен быть Кадиллак,
1: угу.
0: или какой-нибудь другой монструозный автомобиль там с 9 цилиндрами, 9-й на голове, и, значит, вот кабриолет, который...
1: Там, я прошу прощения, знаменитая вот эта надпись «Fuck full economy». Я, ну, так сказать, не хочу экономить бензин. Вот так, да, это американское, да, это, да.
0: Да, и вот, значит, вот это все куда-то улетело, причем очень далеко. Поэтому давайте рассуждать о той Америке, которая проявляется, ну как, да, материя проявляется в ощущениях, политическая материя проявляется в конкретных людях. Вот если смотришь на конкретных людей, то, конечно, Линдси Грэм, экстремист, террорист и земляной червяк, не устану это повторять. Я не знаю, сколько раз это надо повторить, но да, я не устану. Да. Я человек законопослушный. Да, ну, не буду это все комментировать. Это все-таки был человек вот той Америки, которая начинала проявляться. Он, кстати, довольно долго был в Сенате США. Это та Америка, которая начала проявляться на рубеже 20 и 21 века. А вот ровно тут же включаешь вот эту же ленту новостей и видишь старичка Митч МакКоннелла, угу, да, который, не дрогнувши рукой, руководит, чем поручат, ему уже не важно, чем руководит, чем поручили, тем руководит, не приходя в сознание последние лет 5. Да, и вот ты понимаешь, что это позапрошлая Америка, потому что, значит, покойник, значит, покойный экстремист не ездил на тех машинах, которые вот мы сейчас обсуждали, да, а вот Митч МакКоннелл ездил. И вот это сосуществование нескольких Америк, да, в одном флаконе, а есть еще Америка этого самого Захран Мамдани, а есть еще Америка тех, кто попрет вот на этих выборах, прежде всего на выборах в Палату представителей, так, вот эти вот, и вот мы смеялись, Америка — это страна, там, в которой несколько историй. Ну да. А мы понимаем, что вот в следующем составе Конгресса, значит, в следующем составе Конгресса будут представители не менее 5-6 вот этих вот самых историй. Да. И не факт, что какая-то из них сможет на данном этапе заявить, что она главная. Вот это вот такая вот вещица довольно меня забавляющая, потому что это означает очень большую внутреннюю борьбу между различными стратами, значит, американского общества, между различными интерпретациями истории. Почему? Потому что, ну, очень многое в Америке примерно вот, ну, десяток годов, очень слишком многое, я вам так скажу. Слишком многое, чтобы быть случайностью. Делалось для формирования некой, конечно, не наследственной системы власти, но такой квазинаследственной системы власти. Это было. Ну, потому что один там клан Кеннеди что стоит, клан Тафтов что стоит. Да, да, понятно.
1: Органы там всякие.
0: Ну да, значит, понятно, что политические должности по наследству пока еще в Америке не передавались, хотя, например, клан Буши пытался это сделать, да, чтобы еще третий человек из клана Буши стал президентом. Не второй, как у каких-то Клинтонов. Да, Буши все-таки более старые деньги, более старая фамилия, и еще пытались Джеба Буша сделать, значит, президентом, но там совсем была беда. Вот, поэтому очень многое делалось для формирования наследственной системы, и это тоже один из вариантов. Вот они сейчас все сойдутся в Конгрессе, и значительная часть из сошедшихся в Конгрессе друг друга ненавидит лютым боем больше, чем наши сегодняшние, подчеркиваю, красные, белые и зеленые. Да, вот, которые у нас тут периодически сходятся в медийных дискуссиях. Но здесь вопрос, сыграет ли Дональд Трамп роль вот такого консолидатора ненависти? Она такая непраздная, потому что глубинное государство – это умные ребята. Вот я посмотрел на то, как они разрулили очень тяжелую для Америки, подчеркиваю, не для Трампа, для Америки ситуацию в Анкаре. Ну, давайте я совсем упрощу. Значит, Дональд Трамп поехал в Анкару, конечно, в статусе заложника. Да, это был статус политического заложника, но все равно это был статус заложника, которому было предопределено озвучить некоторые вещи, которые потом, наверное, преподнесли бы как ультиматум НАТО России. Дональд Трамп ехал в мышеловку. И надо отдать должное глубинному государству. Трамп бы один не выпутался. Так, Трамп бы один бы попытался кинуть Эрдогана, что он и сделал. Это вот классический Трамп в данном случае. А вот дальше, конечно, выскочить из украинской мышеловки и нырнуть в мышеловку иранскую, это, конечно, гамбит в духе действительно таких лучших, так сказать, мероприятий, лучших таких вот маневров времен холодной войны. Это действительно, это на уровне выскочить из Вьетнамской войны, спровоцировать столкновение Вьетнама и Китая и затянуть Россию, Советский Союз тогда, в войну в Афганистане. Это вот примерно на этом же уровне. Это очень остро для Соединенных Штатов, это более остро, чем та комбинация, которую я описал, но пока она как некий буфер между Соединенными Штатами и большой европейской войной сработал. Так вот, я думаю, что если эти мужики, видимо, деды такие времен холодной войны, еще, что называется, вполне дееспособны, а похоже, что они дееспособны, то они сейчас должны консолидировать расползающийся американский политикум именно против Трампа. Потому что за... то есть я вообще не вижу, как за это можно сделать, а больше против некого.
1: Здесь, знаете, конечно, это вот вы, по большому такому кругу, а вот по мелкому действию Трампа в Анкаре, вот мы даже в курилке обсуждали, честно говоря, слово «восхищались» может быть не совсем уместное, не совсем корректное, но вот так вот сказать, вот посмотрите, да, значит, ракет не хватает, арабов надо защищать. Что придумывает Трамп? Трамп говорит Турции, передавай, значит, туда С-400, экономя свои ракеты, обеспечивая защиту арабам, и еще продавая туркам F-35. Но это же...
0: Потом вылетает из Анкары, по-моему, даже до Вашингтона не долетел, говорит, я еще не решил по поводу F-35. Следующее, знаете, что будет? Да и вообще это не я решаю, тут с Конгрессом.
1: Конечно.
0: А он в январе.
1: Конечно.
0: Да, что, я же не могу со старым Конгрессом это решать. Подожди.
1: Но ловко же,
0: да,
1: профессор.
0: Нет, молодец. Но это ловко. Трамп. А вот чтобы, не отходя, извините, от кассы за проход через Ормузский пролив, уж я так вот спойлер сделал, да, сказать, ребят, я сейчас вот занят, у меня в Ормузе проблемы с иранцами, надо их добомбить. Вот. Вы пока с Украины подождите там, поковыряйтесь пока. Что у вас там антибаллистическая это инициатива? А, молодцы, давайте. Да, пулемет я вам не дам. Да, техпакет на предыдущую версию патриотов передам. Если что... Звоните в Митсубиши, они вам расскажут, как они за сколько там, я вот только не помню, 5 там или больше даже лет, то ли 35, то ли 45 ракет произвели. То есть это примерно суточный залп про Украину над Киевом, да? Давайте, позвоните, они вам все, ребят, объяснят, да, вперед. А у меня елки. Да, и вот это уже не Трамп. Потому что Трамп категорически за неделю до того, как полезть в новую войну в Персидском заливе, этого явно не хотел. Явно давил. И, кстати говоря, на него очень тяжелое впечатление личное, это просто было заметно, произвели похороны Рахбара Хомейни. По вот это вот выражение народной признательности, поддержки, он пытался это сморгнуть, отрицать, сказать, что это фальшивые слезы, но в глубине он понимал, он за неделю не хотел, но у него не было выбора, и ему этот выбор подсказали. Так вот, я думаю, что вообще, помните, как это говорит, Мюллер говорит, там, послушав допрос Штирлица, мы ради скикета, а лихо работает этот ваш Штирлиц?
1: Да, да.
0: А я вам так скажу, а лихо работает это ваше американское глубинное государство? Я не Мюллер, и не мыслю себя Мюллером, да, и ничего общего у меня с Мюллером нет, и даже с Шелленбергом нет, но тем не менее, а лихо работает это ваше американское глубинное государство? Да, задача-то одна, не втянуть Америку в войну против России, да, а заодно слить Дональда Трампа, который становится неуправляемым. О как! И раз, и начинается паковка. Я вам так скажу, если я вижу лучшие образцы американской, вот этой американской внешнеполитической комбинаторики периода Холодной войны. Да. Ну так, в общем, так, я воодушевлен.
1: Вот 2 минуты давайте уделим. Значит, смотрите, хороший Макс написал. Значит, скоро дедушку Байдена из Нафтали достанут и дальше. Или это начало 5-летки пышных похорон в США. Помните, как у Жванецкого? 12 часов торжественный праздничный голос диктора. Вчера в 16 часов вечера после продолжительной болезни. Суслов. Значит, вот там много же, так сказать.
0: Да там полно.
1: Да? Ну да. А кто на смену-то? Есть кому приходить? Мы всем желаем,
0: значит,
1: здоровья,
0: смена,
1: и все,
0: да,
1: такое.
0: Значит, но американскому глубинному государству свойственна плановость. А. Как я понимаю, сейчас период подготовки кадров. Я думаю, что мы на выборах президента, может быть, конечно, Венса и увидим, но что-то у меня все больше и больше берут сомнения. Рубио мы вряд ли увидим. Но я очень удивлюсь, если мы увидим Рубио. Мы увидим вообще новых кандидатов, а с новыми политическими программами вывески партий будут старыми, но все будет новое. А сейчас период обкатки кадров. И это вот очень такой очень важный момент. А я, кстати, согласен про 5-летку пышных похорон. И, кстати, вот если говорить о том, кто кандидатура на вот такого американского Суслова, ну, слушайте, ну, это, конечно, Митч МакКоннелл.
1: Угу.
0: То есть, это фигура символическая, как и был Михаил Андреевич. Такой, вообще, в действительности, такой крутой человек. Но к моменту своей смерти он был фигурой символической. Эта фигура символизировала старую Америку. Она должна уйти.
1: Тот его давно не было видно. Тут он таблетки на трибуне забыл. Да. Ладно, друзья. Давайте, мы сейчас туда, в Иран, там очередные анонсы, значит, очередные удары. Сегодня, кстати, опубликовали в Телеграме такой круговорот Трампа и круговорот зарабатывания денег. Вот его сейчас будем обсуждать сразу после выпуска новостей и рекламы. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, присылайте ваши сообщения и вопросы.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ, поражен в порту Южный. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, два сухогруза с грузом военного назначения поражены в порту Одесса. Ведомстве отметили, что в течение дня вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах киевского режима. Театром абсурда на мировых гастролях назвала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова действия немецких властей на фоне новых деталей в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о теракте украинцу Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. По словам Захарова, ситуация выглядит не просто комической, но и шизофренической, потому что Германия, обвиняя военнослужащего ВСУ в подрыве газопровода по указанию государственных инстанций Украины, продолжает передавать киевскому режиму миллиарды евро. Суд заключил под стражу по делу о теракте 18-летнего юношу после поджога служебного автомобиля полиции в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. В ходе предварительного расследования фигурант рассказал, что получил указание поджечь служебные автомобили на свой мобильный телефон от неустановленного лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Свою вину задержанный признал полностью. Следователи продолжают устанавливать организаторов преступной схемы и иных соучастников. Осуществляется сбор доказательственной базы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Кипр разочарован нейтральной позицией ООН по разделению острова Кипр на турецкую и греческую части. Об этом сообщил МИД страны. Там пояснили, что такая нейтральная позиция приводит к неточному и избирательному изображению реальной ситуации, и это подрывает усилия по созданию атмосферы доверия. Кипр с 1974 года де-факто разделен на две части после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. Отмечается, что это особенно важно для пациентов, которые перенесли ампутацию. Реабилитация с использованием современных технологий помогает им быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуть их к полноценной жизни. Ранее в фонде рассказали, что в базовую программу ОМС в этом году вошли 14 новых методов лечения. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Продолжает Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, у нас 18.33. Ищу картинку эту, не могу найти. Короче говоря, такой круговорот сегодня опубликовали. Очень прикольный. Угрожаем Ирану, бомбим Ирану. Акции падают вниз. Скупаем акции. Объявляем о готовности к миру. Потом, по-моему, акции растут вверх. Фиксируем прибыль. Значит, дальше опять угрожаем, бьем, акции падают, скупаем. И вот так вот, так сказать, вот такой вот кружочек. А США объявили о новой волне ударов по Ирану сегодня, Центком, значит, тот самый. Цель ударов – ослабление военного потенциала Ирана. Объекты атаки. Высокотехничными боеприпасами были поражены системы береговой обороны, а также места хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Тунб. В Тегеране сообщили, что в результате ночных и утренних атак погибли 7 иранских военнослужащих. Значит, а в это во сколько было? А в 17 часов уже, ну, не так давно, значит, говорит, позвонили с Ирана. Иран позвонил Трампу, и типа есть тема какая-то переговорить. Ну, что, как, вот такое. Профессор, сколько мы будем жить в этом круговороте отмывания бабла? Ну, кем там? Но мы не будем обвинять напрямую Трампа. Ну.
7: Опять цитата из советского фильма «Берегись автомобиля». Когда это кончится? Никогда.
5: Никогда, да.
7: А что ты, собственно, имеешь в виду? Так? Нет, это никогда не кончится, пока президентом Соединенных Штатов является Дональд Трамп. Почему? Потому что даже если будет достигнуто какое-то соглашение о деэскалации по нынешней волне, ну, это же понятно, что это будет все тоже всеми уже давно пережеванный меморандум о взаимопонимании и прекращении взаимных ударов между США и Ираном, который опять его ни в каком виде в Конгресс, что в нынешнее, что в будущее, не понесешь. Это, в принципе, очевидно. Поэтому это все игры до того момента, когда одна из сторон, ну, что называется, посыпется в своих не военно-политических и не военно-силовых возможностях, а чисто по политической устойчивости.
5: Вот, значит, вы же еще
7: я
5: помимо...
7: Я сказал что-то...
5: Нет, вот смотрите, вот вы помимо того, что американист, вы еще и востоковед. Вы
7: меня всегда учили, не, значит,
5: хорошо,
7: я арабист, не брать состоявшийся.
5: Себя, да, да.
7: Значит,
5: но...
7: меня всегда учили... не лезть в Иран, потому что и все время, значит, там и правильно делали, между прочим. У меня были очень хорошие учителя. Я, к сожалению, был не очень хороший ученик в этом плане, хотя некоторые вещи они вбили мне в голову очень четко, что Иран – это другое. В Иран с знанием, особенно таким маргинальным, как у меня, арабской вообще... арабского пространства, арабского мира, арабской цивилизации и арабского ислама, не надо лезть. Это все-таки совершенно другая система. Она говорит, что она возникла в 1978 году, там, 77-м, да. 78-м, оформилась в 79-м году. Но это система, которая себя кристаллизовывала, я думаю, примерно...
5: Тысячи полторы, может быть, даже больше лет.
7: И там система абсолютно другая, но, извините, я вот вопрос выслушаю. А вот смогу ли ответить, не знаю.
5: Я, поскольку не американист, не востоковед, не арабист и не иранист, но чисто по ощущениям. Значит, вот читаем сегодня новости. Иранские депутаты потребовали прекратить действие меморандума США. Иранские депутаты требуют, значит, прекратить действие меморандума США с теми самыми США, которые уже раз 35, наверное, после заключения этого меморандума бомбили их.
7: И теми США, президент которых утверждает, что ему только что звонили иранцы и говорили, что мы хотим сделку, а он вроде бы и хочет, и не хочет, и так далее.
5: Значит, вот есть ощущение, да, я много раз говорил, знаете, про отношения, значит, с Израилем, все эти угрозы, потом вот это, так сказать, они убили, а тут и никто их не, за это не побомбили, потом не бомбили. бомбили, потом опять день побомбили, потом опять прекратили. Короче говоря, кажется, что для танка нужны двое, профессор.
7: Нет.
5: И этот второй...
7: Нет.
5: Этот второй. А мы помним, танго в Аргентине танцевали двое мужчин. Значит, и этот второй, это танец, так сказать, он такой агрессивный немножко, но так или иначе танец, такое театрализованное представление. И этот второй, это Тегеран, кажется, профессор.
7: Это только кажется. Во-первых, веселому одному не скучно. Это мудрость, мы должны были с вами, люди нашего, моего и вашего поколения, должны были усвоить с детства. Второй, Трампу вообще никакие партнеры не нужны. От партнеров у Трампа одни проблемы. Если бы их не было, он бы со всеми заключил мир, да, сделал бы кучу сделок и заработал бы кучу денег. Но, к сожалению, на свете есть такие страны, такие партнеры, как Иран, Россия, Германия, Япония, глобальный Лондон, какие-то тревожные люди в Африке и так далее. Но Трампу для того, чтобы раскручивать политические, информационно-политические комбинации, не нужен никакой Иран. Сейчас просто вопрос задам. Какой процент американских ни граждан, ни потребителей, ни аудитории американских СМИ, американских инвесторов, да, слышал о заявлении иранских парламентариев, да и ирландских тоже, так, вообще о существовании в Иране парламента. Я думаю, что если опросить средних американцев, я думаю, что существование в Иране де-факто многопартийной системы будет для многих большим удивлением. Примерно как для советских людей было удивлением, когда они узнавали, что в Германской Демократической Республике вообще-то многопартийная система. Так? Это, и для меня это тоже было в какой-то момент довольно большим удивлением. Но Трамп работает на определенную аудиторию. Эта определенная аудитория чем занимается? Это вот это абсолютно точно стало понятно именно на втором сроке Трампа. На первом этого не было, во всех случаях в таких объемах. Там было много всяких выкриков, обещаний. Трамп действительно, видимо, верил в американский народ. А на втором сроке он в американском народе, видимо, разуверился, потому что чего стоит тот народ, который такого человека, как Трамп, избрал дважды. А как он утверждает, и трижды. Поэтому в американском народе Дональд Трамп явно разуверился. Но он верит в недалекость американского массового инвестора. На чем и играет?
5: Ну, играет.
7: Но 3 рубля свои имеет.
5: Я понимаю, да.
7: Ну,
5: дура, как говорится.
7: Для человека, у которого при заходе в Белый дом, даже вот по всем, так сказать, формальным признакам, состояние составляло состояние, интересная дурацкая фраза, 8 с чем-то миллиардов долларов, что близко не делает его крупным бизнесменом, так вот, из которых значительная часть вообще-то была в залоге, как сейчас выясняется, за год фактически президентства второго наскирдовать больше 2 ярдов, ну, елки-палки, это классный бизнес будет с президентом Соединенных Штатов. Да, а на дурака не нужен нож. Ему с 3 корба наврешь и делай с ним что хочешь. Смотрите энциклопедию советской, постсоветской, антисоветской и транссоветской жизни под названием «Приключения Буратино». Он, кстати, тоже был рыжий.
5: Да, ну как, он был рыжий. Деревянный, ну ладно вам.
7: Он был деревянный, но волосы у него были рыжие, во всяком случае, в советском фильме.
5: Короче говоря, Иран не играет, не участвует в этой игре вместе с Трампом.
7: Нет, он участвует. Иран деятельно участвует в этой игре, добиваясь на каждой итерации бизнес-игры Дональда Трампа геополитических успехов. О чем мы говорили в прошлый раз, в прошлую войну. Не в позапрошлую, там вообще все было хаотично, а в прошлую войну. О демилитаризации Персидского залива, выводе оттуда американских военных баз и так далее и тому подобное, а также о ядерной программе Ирана. Значит, не дадим, не позволим, ракеты разрушим, ядерные материалы отымем. читаю новости, о чем мы говорим сейчас. Да, мы говорим о блокаде, деблокаде, открытии, закрытии и режиме прохода через Ормузский пролив. Вы не замечаете, что линия интересов Соединенных Штатов сдвинулась сильно на юго-восток? То есть уже не говорится о том, что надо защитить американские интересы в Кувейте, где вынесли одну из крупнейших американских баз. Про базу американского флота в Бахрейне, пятую, по-моему. Я все время их по номерам, все время путаю, причем это с институтских времен беда какая-то, запомнить не могу. Но база в Бахрейне. Крупнейший военный объект. Только не надо мне рассказывать, что там все было переведено на онлайн, и там никто не сидел в этих зданиях. Вот это мне рассказывать не надо. Да, особенно про американские вооруженные силы, где, например, в ядерных, в стратегических ядерных силах коды доступа до самого последнего времени хранились на гибкой 5-дюймовой дискете. Вы помните гибкую 5-дюймовую дискету?
5: Я помню, конечно.
7: А я думаю, что большая часть наших слушателей не помнит, а мы помним. Да. Вот, и говорить о том, что там, конечно, на базе было все хай-тек, и не сидело ни одного, что называется, став-сержанта, ну, это все очень наивно. Да? Никто уже не говорит про защиту интересов в Саудовской Аравии. Да, все говорят о том, что как бы не вбомбили, что называется, в каменный век Иорданию, ключевое для американцев государство региона, и как бы обеспечить, что американцы хотя бы имели голос и долю, что для Дональда Трампа немаловажно, в проходе судов через Ормузский пролив. А что будет следующее?
5: Смотрите, и тогда...
7: Алексей, извините, отчета про ядерную программу Ирана все как бы глуше, и только в режиме разбомбить, а не в режиме поставим под контроль, отнимем ядерные материалы.
5: Значит, и дальше, но тут рядышком мы остаемся. Значит, Трамп подтверждает, что все американские войска будут выведены из Ирака, к Багдаду, в смысле, к 30 сентября. К 30 сентября военные США больше не считают свое присутствие необходимым для борьбы с террористическими угрозами. Основные цели выполнены.
7: Я абсолютно согласен с Дональдом Трампом. Основные цели по сливу одного из крупнейших нефтедобывающих активов, который только может быть в мире, и ключевого государства ключа в Персидском заливе, они выполнены. Да, можно идти дальше.
5: И дальше...
7: Следующая остановка – Кувейт.
5: Ну вот, может быть, да. Значит, и дальше Хексет говорит, что Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки.
7: Да, должен. Да, это вот, знаете... Я никогда не был членом партии, но заносил у меня в партком, и ты там приходил с какой-то своей проблемой. Угу. Сидел усталый партком, парторг, значит, с подстаканником, со стаканом в подстаканнике в сейфе, как правило, который тебя выслушал, кивал головой, понимающий, говорил, мы вас поддержим. Никогда никто ничего не делал. Ну вот это да, Хексет. Ну Хексет, что вы все про Хексета какой-то второстепенные новости говорите? Но... У Хексета ключевой момент. Он не присвоил звание ни генералу, ни адмиралу, насколько мне известно, ни одной женщине. У него другая война. Вы все какой-то Ирак. Это где? Хотя, да, Хексет, по-моему, там воевал. Он как раз должен знать.
5: Воевал.
7: Вот. Что? Вот все, вот линии интересов.
5: Операция называлась «Непоколебимая решимость». Значит, она закончилась, «Непоколебимая решимость» выходит. Выходит, что «Непоколебимая решимость» или заканчивается, или закончилась.
7: Это значит, не заканчивается, это...
5: Прочное коммерческое оборонное сотрудничество будет, если, так сказать, вот мы уйдем, а вы наведете порядок.
7: А если не наведете, то не будет,
5: да,
7: правда?
5: И уйдем тогда. Уйдем ли мы или не уйдем?
7: Да нет, конечно, уходит, потому что в Ираке еще Кувейт можно попытаться сохранить хотя бы политически в периметре Соединенных Штатов. Ирак потерян. После того, как проамериканские силы безопасности попытались провести. Я, кстати, тогда высказал свое, ну, как бы такое вот, ну, наверное, в профессиональном, в циничном плане. уважение американцам, которые решились на операцию по зачистке проиранских сил в правительстве, в парламенте и так далее, провели операцию, арестовали нескольких министров, чуть ли там, а депутатов, как грязи, арестовали иракского, естественно, парламента. Вот, изъяли деньги. Куда деньги делись? Ну, это другой вопрос, это не будем о мелочам. Хватило американцев меньше, чем на неделю. Угу. Через неделю все, всех отпустили, все вернулись обратно. Еще, я так понимаю, извинились. Не, деньги, конечно, не отдали, но их еще напечатают. Тут можно не волноваться. И все. И вот после этого потеря Ирака, она абсолютно была предопределена. Вопрос заключается в том, что если будет потерян будет потерян Кувейт, а это вполне такая вот проглядывающая вероятность, судя по тому, куда и как шарашат иранцы, то это будет означать, что мы в какой год откатились с вами, Алексей? Нет, мы-то с вами останемся в 2026-м, а американцы с точки зрения влияния в Персидском заливе, правильно, в 1990 год.
5: Ну да, наверное. Ну да, но до 91-го, до 93-го туда.
7: Ну до первой войны в Персидском заливе.
5: Да, да, до бури в стакане, до всего вот этого.
7: Да, вот это вот, до бури, так сказать.
5: Да, в стакане. Значит, смотрите, когда мы говорим...
7: Извини, пожалуйста. И вот мы говорим уже скоро час. А я специально смотрю, вот я очень слежу за нашим разговором. У нас ни одного захода на конспирологию не было.
5: Нету.
7: Для того, чтобы объяснить сегодняшние процессы, никакая конспирология не нужна в принципе.
5: Значит, смотрите, если Америка теряет Ирак, кто его находит? Кто-то теряет, кто-то находит.
7: Нет, Ирак уже никто Ирак уже никто не ищет.
5: Ну, офицеры этой хусейновской армии,
7: они
5: не знаю,
7: полегли
5: Иран.
7: В борьбе за торжество запрещенного и правильного России исламского государства.
5: Саудовская. Значит, кто-то, так сказать, должен же...
7: Ирак – это государство, которое искусственно скроено в результате известных соглашений Сайкс-Пико-Сазонов, из которых Сазонова выкинули, но не будем о грустном, но Ирак уже никто нигде не ищет, Ирак подбирают, во всяком случае, большую часть, включая... и Шат-Аль-Араб, и все основные нефтяные районы, за исключением курдских, да, их подбирает Иран. Да, дальше, конечно, большой простор деятельности для султана, то есть нашего замечательного партнера Эрдогана. С таким партнером ни партнеров не нужно, да и вообще никого не нужно, хватит. Он, кстати говоря, тоже, заметьте, это же тоже вариант Трампа такой, Трамп-лайт, ему тоже никого не надо. Ему ни оппозиции не надо.
5: Ему тоже скучно не бывает.
7: Замечательно. Сейчас вот я думаю, начнется какое-то коррупционное дело против министра иностранных дел Фидана, а то что-то он начал слишком активничать. Султан такого не любит, да. Поэтому я думаю, что логика султана Эрдогана, она заключается в том, чтобы дать всем истощить свои силы и забрать то, что он давно хотел забрать. Это часть курдских районов, часть районов Ирака на границе. Ну, там есть точки соприкосновения с Сирией, потому что ему... У Эрдогана главная задача не упустить контроль над Сирией. Если он упустит контроль над Сирией, он, конечно, не в 91-й год провалится, но он провалится примерно в 2015-й, что тоже неприятно. И все вот эти вот большие политические не только инвестиции, они пойдут прахом. Поэтому здесь, конечно, но Ирак – это ключ, это исторический ключ. Это государство было сконструировано так, чтобы запереть путь гегемонии любой силы, включая Иран, да, в Персидском заливе. И если этот ключ, вернее, большая его часть, попадает в руки иранцев, ну, это совершенно другая будет картина. И если американцы откатываются за линию, за линию Армуза и начинают там пытаться регулировать нефтяную торговлю, то это, конечно, но это будет другой Ближний Восток.
5: Но смотрите, как вы так говорите, что это уже как будто бы решенное дело. А кажется, что это не так просто для Тегерана. Значит, во-первых, Ирак Ираком. Значит, тут, конечно же, и Сирия тоже рядышком. Тут те самые, как они, господи, тут курды, Талабани, Барзани, значит, и прочие, которые, конечно же, не дадут. Нет, не дадут, ну, в смысле, постараются не дать Ирану взять этот Ирак.
7: Но пока дают, пока все попытки выдавить, заставить курдов воевать против иранской гегемонии в Ираке за пределами своих этнических районов, они ничем не кончились. Угу. Это раз. Во-вторых, а кто говорит, что будет легко? И вообще, кто говорит, что на пути к Новому Ближнему Востоку будут кормить, поить и включать электричество? Нет, вот как раз этого не будет. Но это большой геополитический проект на 10, там, я думаю, 12 лет. Но это не мгновенная история. Мы все думаем, что глобальные трансформации – это быстро, легко и приятно даже в чем-то. Нет, это всегда очень больно, это большая кровь, это огромные волны миграции, кстати, в ту же Турцию, не говоря уж про Европу.
5: А дальше, может быть, и к нам.
7: Возможно, и к нам, но то, что в Центральную Азию, это точно. Это даже вопросов нет. Это изменение, в том числе, и расклада сил на Южном Кавказе, что нас затронет однозначно. Даже если изменения в Персидском заливе будут благоприятны как бы в геополитическом смысле, как вы сказали, с точки зрения больших процессов, для нас это будет благоприятно, на Южном Кавказе для нас все равно возникнут очень серьезные риски, связанные с изменением положения. Но вот все, мир вышел из зоны комфорта, и это просто надо признать, но это надолго. И в Евразии надолго, и Северное Причерноморье надолго. Вообще мир вступил в период долгих военно-силовых процессов, которые, они, в них, конечно, есть геоэкономика, но это дорезание остатков старых, вот что называется, экономических систем. Потому что, вообще-то, Кувейт и Ирак – это старые геоэкономические системы, которые, ну, очевидно, совершенно они могли так безбедно существовать, относительно безбедно. Я бы не сказал существование иракского общества при Саддаме Хусейне абсолютно безбедным. Ну, так, между нами. Он, конечно, был большой друг Запада, Франции, да, и с Советским Союзом у него были хорошие отношения. Но иракское общество жило так довольно... Хотя, надо сказать, что...
5: Не Ливия, короче говоря.
7: Нет,
5: не
7: но за Ливию я вам скажу. Ливия жила в свое удовольствие, поэтому и померла.
5: Угу.
7: Да, вот это вот мой... И знаете, как это вот у Вилли Лепатова? Это все о нем.
5: Угу.
7: Да?
5: Угу.
7: Да.
5: Угу.
7: Да. На некоторое время жила в свое удовольствие и умерла. А вот эти рассказы, что это из-за подводной реки Каддафи... Не, это из-за того, что государство и элита государства и власть в государстве не могут жить в свое удовольствие. Жизнью своим удовольствием они этим государством жертвуют, что и доказал полковник Каддафи. Но это вот то, в чем мы живем, это долгий, очень кровавый, очень рискованный процесс.
5: Так, ну что, на этом тогда в этом блоке поставим многоточие. Будем переходить сейчас после выпуска новостей, мы продолжим, там, потому что там Трамп опять, так сказать, говорит за Россию, о готовности Москвы подписать соглашение по Украине, и Песков сделал ряд комментариев по этому поводу. Есть что обсудить, и по нашему направлению тоже. В общем, мы прерываемся, а после чего продолжим. Пишите вопросы, комментарии в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб.

0: «Знать за 90 секунд». Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: приравниваются к проведению ядерного испытания. Работы по восстановлению электроснабжения Энергодара в Запорожской области продолжаются. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. По его словам, энергетики стремятся завершить работы как можно быстрее, но постоянно находятся под угрозой ударов дронов ВСУ, поэтому о точных сроках завершения работы на данный момент говорить сложно. Губернатор региона Евгений Балицкий ранее сообщил, что из-за атаки ВСУ критически важные объекты и социальная инфраструктура города переведены на резервные источники питания. Мигрантов при въезде в Россию обяжут приобретать телефон, в котором будет их электронный профиль, и с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. Он добавил, что такие телефоны также дадут возможность предупреждать иностранца, например, об истечении срока или необходимости прибыть куда-то. Жители приграничных районов Черниговской области Украины категорически отказываются эвакуироваться, что мешает командованию ВСУ размещать личный состав и технику. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Так, по официальным завышенным данным, из приграничья выехало всего 62 человека или чуть больше 10 семей. Отмечается, что с ростом напряженности в регионе возможны провокации, вплоть до нанесения ударов по жилым домам украинскими националистами с последующим обвинением в этом российских войск. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от традиционной модели иностранной помощи, сделав ставку на частные инвестиции, торговлю и американский бизнес как основной инструмент развития других стран, передает телеканал Fox News. Отмечается, что новая модель должна создавать рабочие места и возможности для американских компаний, одновременно повышая уровень жизни в других странах. По словам инициаторов, необходимость новой модели обусловлена сокращением бюджетов на иностранную помощь во всем мире. К этой инициативе уже присоединились 46 государств. Международная федерация гандбола допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации. В 22-м году российские и белорусские сборные клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте текущего года Совет Федерации принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 8:04, среда, 15 июля, 26 год. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый вечер. Пишите, пожалуйста, в наши соцсети, группы, чаты и сообщества. Татьяна, перестаньте. Ну что вы тут, никто это... Ну, вообще, Татьяна извиняется перед нами за сообщение, которое писала на прошлой неделе. Да ну прекратите вы, ради бога, успокойтесь.
3: А что, что-то как-то я...
2: Ну там чего, она наехала там на... Неважно, значит, наехала. Сгоряча. Ну, сгоряча, ну, бывает. Ну, что сомнений. Ладно, слышали, да? Слышали в новостях. Это называется trade over aid. Значит, да, торговля вместо помощи или через помощь. Торговля over aid. Мы услышали, что администрация Дональда Трампа и сам Дональд Трамп намерен отказаться от традиционной модели иностранной помощи. В смысле, раньше они помогали просто так, а теперь будут делать ставку на частные инвестиции, торговлю и американский бизнес как основной инструмент развития других стран.
3: А хочешь спросить, а бизнес знает? Ну, вот это к вопросу о Митче МакКоннелле, покойном экстремисте и террористе Линдси Грэме и так далее, и о том, как соприкасаются и сосуществуют в Америке разные эпохи. Ну, пардон, это же 50-е, Это значит, ну, этот вот кок, там, да, да, рокобили, да, все, да, дела. Это вот тогда было. Это американская линия на свободу торговли. Мы вам даем возможности покупать наши товары, продавая в Соединенные Штаты свои,

0: И вы за счет этого растете. Это вот тогда мир изменился. Даже тот мир, в котором продолжает жить Митч МакКоннелл, он уже под эту схему не подходит. Хотя бы потому, что уже выработались региональные там системы разделения труда. И вообще, вот это вот trade over aid, это до того момента, когда значит, международная система разделения труда, я вообще не экономист, не загоните меня в экономические темы, я сознательно не пошел
1: на
0: социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки, сказав, что боюсь нанести советскому государству большой ущерб. Ну так вот, вот это все работало до того момента, когда международное разделение труда, значит, оно достигло неразумных с точки зрения устройства рыночной экономики масштабов. Оно стало слишком мелким. Вот эта вот крупноузловая сборка, это еще было нормально. Да? А мелкоузловая сборка, когда, ну, что называется, совсем уже какие-то мелкие детали собирались и болтились на, уже ближе к месту продажи, на них наклеивался шильдик. Да, я сейчас не про то, как осуществляется импортозамещение у нас. Так, это более высокий, то, что я описал, более высокий уровень. Так, но здесь вот этот вот вопрос не сработает. Почему? Что такое, вот, знаете, что такое помощь?
1: Да.
0: Что такое помощь со стороны Соединенных Штатов?
1: Открытие НКО и расшатывание ситуации.
0: Ну, раз.
1: Да.
0: Второе, ну это вернее, я так скажу, два.
1: Да.
0: А первое, это была некая дотация местным элитам, проамериканским, чтобы они оплачивали своему населению, чтобы население не лезло в социально-экономические вопросы.
1: Или наоборот лезло.
0: Ну, когда, когда да, власть понятно, становилась... Да. Неблагоприятный для Соединенных Штатов, да, это же схема, ровно через эти же организации, каналы, банки и так далее, там, так сказать, переведением такого, знаете, рубильника, она переключалась в режим расшатывания. Поэтому это совершенно была, это была схема, которая абсолютно соответствовала периоду американской глобальной однополярности, американского однополярного мира, причем не только в политике, но и в экономике. Это отсутствие конкуренции с точки зрения идеологии, социальной модели, политических институтов и так далее. Но вот тут да, вот она работала. А как эта модель может в принципе работать в период, когда, ну давайте уже честно скажем, что, ну это опять очевидная вещь, кризис в Персидском заливе, причем я думаю, что все-таки еще вот первая тогда война годичной давности запустила большой процесс регионализации мировой торговли, начали выстраиваться совершенно по-другому логистические маршруты. Вот как эта схема может работать тогда, там я думаю, что никак.
1: Но смотрите, значит, если раньше... Да, слушателям еще раз. Раньше был USAID, мы все помним, мы знаем, революции цветные, все это, все, значит, поддержка, как их там, меньшинства и прочее, прочее, прочее, бездуховность, там, и все это, да, мы это помним. Значит, Трамп говорит, теперь вместо USAID будет USTRADE. USTRADE.
0: Это то, что, ну, послушайте, это то, что было в золотой век германской экономики.
1: Да, Джеймс Дин, значит, этот, как ее, Мерлин Монро прекрасная, Одри Хёбборн. Это вот это...
0: Ладно, вот это. Зашли с козырей, но у меня есть Джокер. Зачем Америка 60-х, когда есть Германия 80-х? А. Организация под названием, если не могу сейчас соврать, но можно посмотреть, называлась «Гермес». Это частная лавка, как Трамп любит, ну, фактически частная лавка, которая занималась поддержкой германской торговли в проблемных странах. Но это же все из предыдущей исторической эпохи.
1: Это все из предыдущей исторической эпохи, но только
0: как
1: что
0: и
1: поменялось.
0: Дональд Трамп.
1: Да, совершенно верно. Это же тоже оттуда, он оттуда родом. Значит, смотрите, список государств по поддержавших и вошедших в инициативу Trade over Aid.
0: Так.
1: Перечисляем. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Чехия, Эстония, Литва, Албания, Северная Македония, Сербия, но дальше Ближний Восток, Латинская Америка, значит, Азия, Африка, мы перечислять не будем. Нам достаточно, так сказать, вот...
0: Нет,
1: вот
0: нам недостаточно. Это, ну, во-первых, первое то, что вы перечислили, это страны, которые интересны Соединенным Штатам с точки зрения сырьевой. Трамп в этом смысле действует абсолютно...
1: Армения?
0: Ну, Армения за компанию. Ну, слушайте, ну, за компанию. Во-первых, в Армении тоже есть редкоземы. Правда, малые и мелкие, но это не важно. Угу. И занималась ими в советское время в основном ОПХСС. Угу. Это шутка юмора у меня такая. Угу. Вот, но тем не менее. Но это же сырьевые страны. Трамп заинтересован в том, чтобы... Ну, это опять предыдущая эпоха.
1: Но Эстония.
0: Эстония. Албания, но... Шампань или да, Прованс, в общем, да. Тут ты разберешься. Эстония, ну послушайте, что экспортирует Эстония? У меня несколько лет назад была дискуссия с одним русскоязычным эстонским экономистом.
1: На самом деле мозги там ну, там надо сказать,
0: есть,
1: IT
0: там
1: и прочее.
0: Ну, там, вот, значит, у него было два пункта. Один пункт был тот, что вы назвали, и я его принимаю как реальный. Это IT. Вот я сразу задам вопрос, а что вот там, куда делись все эти техногении Илона Маска и так далее.
1: Ну, да.
0: Но второй был действительно очень интересный, я им действительно заинтересовался, это маломерные суда. Да? Вы хотите сказать, что Эстонию Трамп пустит на свой рынок с маломерными судами? Ну, послушайте, это же коалиция друзей лично Дональда Фредовича Трампа, которые дико боятся, что против них введут пошлины, угу. Или санкции, или что-то еще. И это нормально, но это не про экономику, это про попытку заменить имевшуюся в Соединенных Штатах и развивавшуюся, правда, сбоившую уже примерно к Обаме, систему поддержки мировой торговли. А про USAID... Ну, вы уж меня тоже извините, то, как воровали в USAID.
1: Да, это правда.
0: Это да. Песня.
1: А самый прикол там, я больше всего обожаю эту историю, вот этот вот дискобомбулятор, который мы из программы в программу вспоминаем, это же то, что предпринимали, значит, Россия против сотрудников USAID в двух местах, на Кубе и в Киргизии, как ни странно.
0: Да,
1: в Киргизии.
0: Это значит, было, да.
1: А самое там удивительное...
0: Но по Кубе не доказано, что это было. Россия, подозревали
1: да,
0: Китай.
1: Да, но обвиняли, подозревали Китай, но обвиняли Россию.
0: Обвиняли, ну, естественно, значит, да.
1: Там самое любопытное, что симптоматика после применения вот этого дискобомбулятора удивительным образом похожа на похмелье. Ну, удивительно,
0: да.
1: Ну, просто, ну, слово в слово.
0: Секретное русское оружие против американских дипломатов. Это сейчас не шутка, я думаю, алды поймут. Да, но неважно. Ну, послушайте, Трамп ищет форму объединения Запада. Вот у Байдена, и пока он еще был вменяемый, то есть примерно первые полтора года срока, и потом, когда, конечно, ну, конечно, где-то траванули. Ну, что, давайте уже честно скажем, американское глубинное государство травануло деда, и дед, в общем, он, конечно, прохиндей был редкостный и есть редкостный, но я не думаю, что он себя сейчас сильно осознает, но дед сохранял даже вот уже когда его пытались фактически устранить, я думаю, тут рука американских спецслужб присутствует, да, даже когда его уже пытались устранить и сделать недееспособным, он проявлял чудеса здравого смысла. Помните известный случай с ракетой, убившей в Польше крестьян?
1: Он остановил
0: уже... разворачивавшийся Блинкеном и Салливаном маховик войны. Вот он, не дрогнувший рукой, может быть, в последнем своем усилии, взял и остановил.
1: Да,
0: и, конечно, такой человек для американской закулисы был опасен. Да, но, опять же, это же человек из предыдущего исторической эпохи. Но, тем не менее, что он создавал? Он создавал Совет Демократии. Да? это была идеологическая идея. Даже, по-моему, полтора раза собрались.
1: И, в принципе, его правление, ну, в смысле, так сказать, полномочия начались с вот этого, я помню, тогда была эта пресс-конференция с журналистами, они тогда еще поодаль друг от друга сидели, значит, и задавали вопросы ему, ну, естественно, так сказать, подготовленные, и с подготовленными ответами все было, но главный манифест был, это, конечно, идеологический.
0: Да.
1: Главный
0: манифест. У этого человека, у Байдена, и вообще смысл президентства Байдена был в идеологии. И у него был понятный орган – Совет Демократии. А что создает Трамп?
1: Совет мира.
0: Совет мира. Это кто? Это люди, с которых он берет мзду? И значит, люди, которые боятся, что против них будут введены санкции? Вот это вот, колоссальная и недооцененная нами перемена участи американских союзников. Если раньше их объединяло идеология и понимание экономической выгодности сотрудничества с США, теперь их объединяет страх. Страх перед непредсказуемым субъектом, который меняет свою позицию пару раз на дню, который не помнит или не хочет помнить о взятых обязательствах, который не имеет границ в своем эго. И вот это, конечно, вещь, которая абсолютно отделяет Америку, которую я изучал в аспирантуре, который писал, в которой бывал, от той Америки, которая сейчас приподнимается из темных, мрачных, чудовищных глубин американского, общеамериканского острова Эпштейна. То, как я завернул.
1: Хорошо,
0: да?
1: Завернул,
0: и
1: да,
0: опять, прошу заметить, да, заканчиваем полтора часа ни одной конспирологии.
1: Да,
0: и даже про то, что Байдена траванули, это тоже не конспирология, потому что это было описано в американских СМИ, причем в мейнстримных, что его подсадили на таблетки, и дед действительно начал здороваться с пасхальным зайцем и видеть, что называется, невидимые сущности.
1: Да, в тех самых СМИ, которые его, собственно, и слили после этого дебатов. Значит, смотрите, ну, я про с вашего позволения. Значит, помимо вот этого Trade of Aid, есть еще маршрут Трампа, который называется TRIP. Trump Road for International Peace and Prosperity. Значит, геополитика управления. Маршрут представляет собой альтернативу Зангезурскому коридору. Инфраструктура. Проект включает строительство железных автомобильных дорог. Маршрут обеспечивает беспрепятственный транзит между Азербайджаном и Турцией. В настоящее время идет процесс ратификации документов. Я это все к чему? Несмотря в ушедшая натура, вы уже сказали, все уходящая натура, все так. Но Совет мира, Армения, Казахстан, Узбекистан, Trade of Aid, ровно те же самые страны. ТРИП примерно те же самые страны. Это значит, что все равно деньги оттуда, деньги, джинсы, фантики, айфоны, искусственный интеллект и прочие технологии будут поставляться, предоставляя как бы
0: два нюанса.
1: Образ привлекательный, продавая привлекательный образ Соединенных Штатов Америки в нашем постсоветском как бы пространстве.
0: Ну, а то его до этого не продают.
1: Ну, теперь еще больше. А теперь и деньги еще пойдут.
0: Даже больше-то. Ну, во-первых, две поправки. Одна деталька, а вторая сущностная. Все это будет поставляться, вот этот джинс, вот это все, да? И даже вот эти вот телефоны компании, которая так себя довольно странно и агрессивно ведет на российском рынке, они будут поставляться не из Соединенных Штатов.
1: А из Китая.
0: Правильно.
1: Ну, хорошо.
0: Но это раз. Но
1: деньги-то нет, пойдут, предприятия будут строиться. Это я так, так сказать, по верхам.
0: Ну, какие? Нет, это никакие.
1: Ну, что, ну,
0: нет. Это Трамп. Опять. Трамп – предыдущая эпоха. Он пытается снять ренту, да, с богатых классов постсоветского пространства традиционным методом, да, бусами. Он будет продавать бусы. Молодец. Тот факт, что действительно Трамп, коридор Трампа начинает обретать некие практические формы, это отрицать нельзя. Мы должны к этому относиться абсолютно серьезно, без всяких шуток, прибауток. Да, это говорит прежде всего о, в общем, довольно сложном положении элит вот этих постсоветских государств и некоторых государств, которые никогда не были членами Советского, частью Советского Союза, и тем, что они ощущают свою слабость и хватаются за все остальное. Но второй нюанс – это не альтернатива Зангезурскому коридору, маршрут Трампа. Это перехват и переконфигурирование, это гораздо более опасно.
1: Участка север-юг.
0: Не просто, а это девальвация российского участка коридора север-юг. Я, кстати, сегодня про это написал у себя в телеграм-канале. Да, и это вот действительно вещь, о которой мы должны сейчас говорить и понимать, что вслед за джинсами, да, пойдет и военное сотрудничество, пойдет и политическое сотрудничество. Да, люди, которые стоят за Трампом, и здесь, конечно, я думаю, что и сам Трамп принимает очень большое участие, хотя детали – это не его сильная сторона. Они прекрасно понимают степень разобщенности в регионе и взрывоопасности в регионе. И им нужно что? Им нужно сейчас использовать возможности вот этого утраты, с одной стороны, и части нашего влияния. Давайте прямо скажем, что наше влияние на постсоветском пространстве несколько сократилось. И кризиса влияния Китайской Народной Республики здесь тоже никакого секрета нет. И у китайцев пока большой проект в Центральной Азии не получился. По многим причинам, и пусть специалисты это обсуждают, причем желательно не публично. И с третьей стороны, вы мне извините, вот этот вот турецкий мир, который на словах очень активно строит Эрдоган, он в действительности там есть. И в действительности идет подминание и сферы образования, и сферы культуры. Но это тоже требует неких экономических основ для того, чтобы из культуры сделать геополитику можно, но нужны деньги и очень большие деньги. Денег у Эрдогана нет, и у него другие задачи. Поэтому вот здесь действительно ситуация с коридором Трампа серьезная. Необходимо не отдавать это на откуп и политикам, и даже дипломатам. Это нужны комплексные решения, комплексное понимание, и в том числе в части возможных контрмер, контрпредложений прежде всего. Потому что, но опять я вам могу сказать, что все вот это с коридором Трампа, это играет только в одном случае. Если он остается в Персидском заливе. Если его там не остается, то это все теория, которую можно, что называется, упаковать в некие инвестиционные предложения. Но смысл коридора Трампа не в том, чтобы заработать денег, а в том, чтобы получить долгосрочное влияние в одном из очень важных регионов. И здесь, а вот здесь не Трамп. Вот здесь те люди, которые стоят за Трампом, которые ему предложили все-таки лезть не в украинскую мышеловку, а в иранскую, и которые очень хорошо понимают динамику событий в регионе. Вот у нас очень с большим трудом приживалась мысль о том, что Прикаспий – это один из возможных фокусов, глобально значимых фокусов экономического роста в полицентричном мире. Я вам могу сказать, что когда я это высказывал, я в свой адрес выслушивал, что я, значит, с одной стороны прожектор, с другой стороны мракобес, и это как это совмещается, не спрашивайте. Но у нас эта мысль приживалась очень сложно, и так, видимо, и не прижилась. Прикаспий продолжает рассматриваться как второстепенное направление. Ну, по сравнению с Дальневосточным, по сравнению с Причерноморским, европейским там и так далее.
1: Но потому что вот сложный регион.
0: Конечно, сложный. Надо детали знать. Надо знать по крайней мере, половину из тех национальностей, которые совершенно там верно. Проживают.
1: Совершенно
0: надо
1: верно.
0: Знать огромное да. количество особенностей культур. Надо знать, какие государства там существовали до этого и в чем особенности. Надо знать, чем ташкентский плов отличается от бухарского.
1: Угу.
0: Причем настоящий ташкентский
1: плов. Но бухарский это про евреев. Там ош, плов как-то, ош софи, я не помню, как же он называется. О. В мешочках варят в Бухаре, значит, этот плов.
0: Я в Бухаре не был.
1: Из,
0: но я знаю,
1: печени,
0: что это разные.
1: Из печени, да.
0: Я знаю, что это очень разные вещи. Да. Вот это все нужно знать. Надо знать интересы различных клановых, этнических, субэтнических групп. Это сложно. Особенно, когда, значит, было очень легкое европейское направление, нефть и газ в обмен на продовольствие и удовольствие. Uh-huh. Да? А вот американцы поняли значение Прикаспия в лед.
1: И входит.
0: Тот момент, когда там начали... Что? Да. Тот момент, когда там начали выстраиваться новые связи при нашем участии, когда только-только заработал... коридор север-юг наш, строили мы его 30 лет, и так еще плохо построили, но тот момент, когда он начал проявлять признаки жизни, американцы дали команду ФАС, они умеют концентрироваться в прыжке, это то, чего нам категорически не хватает, сконцентрироваться в прыжке и нанести первый удар на убой. Вот если мы этому научимся, мы сможем играть на мировой арене глобальную роль. А не научимся? Да.
1: Так, про Украину мы сейчас поговорим уже, но вот только сразу после выпуска новостей и рекламы. Да, да. Дмитрий Истафьев, Алеша Тимофеев. Никуда не переключайтесь, через 5 минут вернемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Еврокомиссия перечислила Украине еще 1 миллиард евро из ранее обещанных 6 на закупку беспилотников в рамках двухлетнего кредита объемом 90 миллиардов евро, принятый Евросоюзом в начале текущего года. Из этой суммы до 45 миллиардов евро предусмотрено к выделению в течение этого года, включая поддержку госбюджета Украины и развитие ее оборонной промышленности. В Еврокомиссии также сообщили, что уже утвердили дальнейший план выплаты на 10 миллиардов евро, которые предполагается направить на финансирование закупок дополнительных беспилотников, ракет и боевых самолетов. Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, подобные сделки не имеют ничего общего с заботой о суверенитете и благополучии Украины. Стране отводится роль колонии, которая будет расплачиваться по долгам за счет собственных природных ресурсов и будущих поколений. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке страны. Теперь объемы топлива будут продавать через нефтяников напрямую потребителям. Также Новак поручил Федеральной антимонопольной службе снизить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 10%. А Минэнерго и Минпромторг будут заниматься обеспечением поставок топлива для крупных сетей в приоритетном порядке. Российским туристам необходимо соблюдать маршрут поездки, который был заявлен при оформлении шенгенской визы. Об этом сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Поводом стали сообщения о случаях аннулирования венгерских виз после отмены бронирования отелей, указанных в визовой анкете. Специалисты подчеркивают, что если маршрут изменился по объективным причинам, желательно иметь документы, подтверждающие обстоятельства изменения поездки. Кроме того, соблюдение указанного маршрута обязательно, поскольку консульства ряда стран уделяют все больше внимания проверке фактического исполнения заявленных туристами планов. Национальный банк Украины изменит шрифты на новых банкнотах номиналом 2000 гривен, так как предыдущие раскритиковали из-за связи его создателя с Россией. Об этом сообщил глава банка страны Андрей Пышный. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник».
8: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
9: Так, ну мы продолжаем. Дмитрий Евстафьев в студии «Радио «Спутник», как, впрочем, и каждую среду, чему мы несказанно рады. Давайте про Украину, ну хотя бы пару слов. Ну, в смысле, о заявлениях Трампа, о заявлениях Пескова. Значит, Трамп говорит, что Россия готова, с его точки зрения, подписать соглашение по Украине. Песков сегодня говорит, что, ну, мы видим, так сказать, внимание, хотя оно, конечно, слабое из-за тех проблем, которые сейчас там переживают США на Ближнем Востоке. Ну, и что, давно не было этих витков с Кушнером. Ну,
10: заняты.
9: Ну, заняты. Ну, мы даже, может быть, как-то скучать уже начали.
11: Можно я сейчас нехарактерный для себя вопрос задам? А в чем Дмитрий Сергеевич Песков не прав? Ну, вот очевидно же совершенно, что Трампу сейчас еще и Украины заниматься. Ну, это вообще просто, ну, себя выставлять в не очень серьезном свете. Ну, поскольку он должен же он что-то сказать и по Украине тоже. Да, вот он сказал, да, скоро подпишут. Когда не подпишут, когда не сказал, что не сказал.
9: Но... До конца его срока сегодня уже прозвучало.
11: До конца его срока горизонт. В январе 2029 года, но это тоже можно считать скоро. Поэтому давайте все-таки ориентироваться в этом вопросе. Еще раз говорю, наверное, для меня это, как для вечного, так сказать, диссидента не характерно, но вот в этом вопросе давайте ориентироваться на слова и комментарии представителей российских официальных кругов. Вот что заметно, это другое. Ну, ясно совершенно, что в ближайшее время Киеву рассчитывать на увеличение степени вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине не приходится. Но это просто некая аксиома. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы эта ситуация изменилась. Ну, даже если с Дональдом Трампом, дай Господь ему здоровье, что-то случится, конституционным преемником его является Джей Ди Венс. Конечно, это человек, который находится под контролем глубинного государства, но глубинное государство тоже не жаждет на данном, во всяком случае, этапе прямого военного столкновения с России. Ну, а дальше давайте смотреть. Была такая великая коалиция желающих.
9: Угу, угу.
11: Мы ее все помним, обсуждали, в том числе в этой студии, и много чего про это говорили. Но целью этой коалиции желающих, я сейчас, конечно, все огрубляю и упрощаю, но вот целью ее было сбалтить примерно 60 тысяч человек личного состава, относительно высокопрофессиональных, ну, такую сполтить группировку для ввода ее на Западную Украину, для того, чтобы цементировать, обучать, переформировать и укреплять, ну, производить боевое слаживание вооруженных сил Украины. Напомню, что это мы обсуждали еще в конце 2025 года.
9: Ну, да.
11: И обсуждали, хватит сил, не хватит. Какое вооружение, 60 не потянут, потянут 40. Но это была, конечно, коалиция, которая заточена была под наступательные действия в военно-силовом противостоянии с Россией. Это медицинский факт. Открываю, как у Вадима Семеновича Высоцкого, рано утром проснешься и откроешь газетку на последней странице «Золотые слова». Там про другое. Там не про коалицию желающих, там про антибаллистическую коалицию. Читаю. Что же собирается делать антибаллистическая коалиция? Оказывается, в рамках большой инициативы европейских стран, там, правда, от нее отцепились там Болгария, еще какие-то страны от нее.
9: Чехи начинают говорить, итальянцы стали задумываться.
11: Не, итальянцы пока говорят, ну, мы да, но нет. Да, там, ну, как обычно, там, Да, в этот...
9: Монет, завтра, ребят.
11: Это и в Ливии то же самое, там любимое слово «букра». Точно завтра, говоришь «букра»? Они говорят, ну, или «баден букра», послезавтра, ну, и там, и так далее. Да, но по сути, что мы имеем? Мы имеем некий общеевропейский проект, в котором, безусловно, участвует Украина по созданию европейской системы противоракетной обороны. На базе, ну тут не надо питать иллюзий, на базе на частично европейской системы противовоздушной обороны, так сказать, ближнего радиуса действия, есть у них кое-что интересное, и на базе, естественно, всеми любимых ракет «Патриот», которые планируется производить не в Соединенных Штатах, как и завещал, так сказать, Дональд Трамп. Вопрос. А это про что? Вот.
9: Такая. А почему вы беспилотники не включаете сюда же?
11: Это в баллистической там про беспилотники было, но самое главное, и вот это важно, там именно про баллистические ракеты. Это система ПРО, помните, которую нам порассказывали про европейскую систему противоракетной обороны с участием Соединенных Штатов, значит, как один из предлогов для того, чтобы выйти из договора по ПРО. Угу. Это оно. Только Соединенных Штатов там нет, а есть Украина в виде оставшихся под контролем Зеленского территорий, но тем не менее. Ну, я думаю, беспилотники туда тоже прицепят, потому что без пилотников и без ближнего неба, ну, просто сложно мне представить, как все это будет. Ну, так вот. И это что ж такое получается? В ноябре месяце эти люди собирались вводить на Западную Украину 60 тысяч человек, ну хорошо, 60 бы не набралось, но 40 бы набралось, для того, чтобы сформировать боевую полностью по стандартам НАТО армию тысяч в 300-350 для того, чтобы воевать с Россией. А сейчас они предлагают редуцировать свое сотрудничество с Украиной до масштабов участия Украины в качестве полигона, да, им, что называется, подопытных кроликов, в качестве предполья фактически для европейской ПРО. Но не там... перемена ли это участи?
9: Тогда же, помните, еще было, обсуждалось, что, значит, они войдут, станут... На границе, а пограничников, значит, всех этих на фронт. Вот да, такая схема обсуждалась. А значит, теперь... что сейчас? Там же вот они прибыли сегодня, там Зеленский фон дер Ляйен вручил какой-то орден Европы, что-то такое, значит. А Вучич отказался подписывать. Вучич тоже был в Киеве, отказался подписывать итоговую декларацию. И, судя по всему, короче говоря, они договорились... дать денег на закупку, и вот тут вот интересно, потому что мы только в понедельник об этом говорили, на закупку китайских комплектующих для производства беспилотников на территории Европы для передачи их Украине.
11: Да. Теперь, но вопрос, где 40 тысяч?
9: Нету.
11: А я вам скажу, где они. Эти 40 тысяч, по крайней мере, на 2/3 собирались набрать в Польше. А Польша, она, конечно, официально ни от чего не отвалилась и даже подарила Украине одну установку, как утверждают, одну установку «Патриот», но, тем не менее, она уже в коалицию тех, кто готов вводить войска на Западную Украину. Нет, она, безусловно, будет лидером, но только не за
9: Думаете,
11: тем.
9: Значит, а смотрите, хорошо, что мы про Польшу вспомнили. Почему? Потому что там, я вот обратил внимание на поведение Чехии. Значит, Чехия, один из ястребов в начале, вдруг, так сказать, вот потихонечку...
11: Петр Павел.
9: Да, Петра и Павла вот в воскресенье были, так сказать, у православных праздник был, вспоминали апостолов Петра и Павла. А там цельный президент Петр Павел вдруг начал делать какие-то... Мы на прошлой неделе с вами обсуждали его, по-моему, заявление о том, что, значит, там надо политико-дипломатические связи налаживать с Россией.
11: Именно так.
9: Потом он вдруг начал говорить, а что это мы, значит, и деньги какие-то, да а что нам финансировать? Короче говоря, он отказывается. И что здесь интересно? Здесь интересно, что вот та самая, помните, Вышеградская четверка, да, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. Вот Вышеградская тройка сейчас как бы все равно выстраивается на одну, Польши не хватает.
11: Да, но
9: Польши не хватает.
11: И Польшу Австрии не заменить в Вышеградской четверке. Да, но Польши не хватает. У Польши появилась своя геополитика. Но я про другое
9: хочу. А тянут или нет, вот с вашей точки зрения? Вот эти трое. Трое все-таки двое против двух. Слушайте, так теперь трое против одного.
11: Ну что значит они оттянут? Они не оттянут. Они не хотят платить за банкет.
9: Ну,
11: Чехия,
9: да.
11: Чехия достаточно много за этот банкет заплатила. Угу. Напомню абсолютно пресловутую и чудовищную по уровню коррупции.
9: Инициативу по сбору.
11: Сбору снарядов. Да, я думаю, там к рукам прилипло и ушло в воюющие регионы Азии и Африки. Совершенно колоссальное количество этих самых снарядов. Но я ж про другое. Да? Открываю газетку. Уже на первой странице новостей заявление Макрона, который говорит, что Европа не должна допустить капитуляции Украины. Я говорю, это как? Вы же хотели еще опять, еще меньше года назад, вы хотели военным путем. Коалиция желающих создавалась для того, чтобы военным путем разгромить Россию. Это была заявленная цель этой коалиции желающих.
9: И тот же Макрон дважды или трижды говорил о том, что вот сначала сказал, ведем, потом не ведем, потом опять ведем. Да, все это было, конечно.
11: А теперь, оказывается, дело в том, чтобы не допустить капитуляции. Отматываем на год назад. Дональд Трамп, вы знаете, мое критическое, наверное, по этой программе даже заметили, да, мне тут пишут, что называется там. Не согласен я с некоторыми комментариями в свой адрес, но это мое личное право. Да, могу же я немножко дать волю эмоциям. Так, но... Ну как немножко? Ну так немножко. Ну так вот, Дональд Трамп, конечно, никогда соглашаться на требования России по по выводу войск на Киева с Большого Донбасса он не собирался. Все это была, конечно, чистая манипуляция. Изначальные цели Дональда Трампа, и они сразу же после Анкориджа проявились просто мгновенно. Так? Они заключались в том, чтобы продавить Москву не мытьем, так катанем на замораживание по линии боевого сопротивления. Да, никаких других вариантов мирного урегулирования у американцев нет, не было и никогда. Ну, во всяком случае, может быть, и будут, но точно не сейчас, не в этом политическом цикле. Год назад в кабинете Трампа, да, Дональду Трампу устроили обструкцию с участием Зеленского, все те же люди, да, требовавшие от него войны до победного конца, до последнего украинца, до последнего американского доллара для возвращения к границам 91-го года. Сейчас эти же люди, с одной стороны, военно-технически уже конфигурируют остатки Украины как предполе собственной противоракетной системы противоракетной обороны. А что это такое? Это значит, что возможные ракеты, которые полетят на них, в том числе и с ядерными боеприпасами, будут сбиваться над территорией Украины, которую, как я понимаю, уже не жалко. Это бросовый актив. Второе, провозглашают главной своей целью не капитуляцию Киева, и видят техническим, тактическим условием замораживание по линии боевого соприкосновения немедленно. Да? Вам не кажется, что это изменилось несколько конфигураций?
9: Изменилось, да. Отношение, да, отношение изменилось. Изменилось отношение. Будет ли оно меняться дальше, это отношение?
11: Это отношение меняется на штыками наших войн. И здесь никаких иллюзий быть не должно. Отношение Европы к ситуации на Украине, к отношениям с нами, оно определяется только и исключительно ситуацией на поле боя. В отличие от наших взаимоотношений с Соединенными Штатами, где действует гораздо более сложный набор факторов, начиная от отношений России и Китая, начиная от некого взаимопонимания или его отсутствия по углеводородам, Иран там тоже является фактором. Никаких этих факторов в наших отношениях с Европой нет. Есть только поле боя, да, мы и они.
9: Широкое поле боя, да. С множеством, как это, непропорциональным, но в смысле, что, так сказать, нельзя сказать, что на всем вот поле боя, так сказать, вот,
11: ну, вот,
9: это,
11: вот, да, опять, вот,
9: есть,
11: кстати,
9: сложности.
11: Наш читатель, наш слушатель, вернее,
9: да.
11: Европа хочет сделать Украину для себя буферной зоной. Но это же совсем правильно, я согласен с вами, Людмил, но это, и это видно, это фишка нынешней ситуации в отношениях Европы и Украины в том, что это очень заметно. И, кстати, надо быть очень наивными, чтобы думать, что такое ушу и прохиндей, как Зеленский и его команда, да, не поняли, что с ними собираются сделать европейцы. Это очень заметно, но это совсем другое, нежели то, как видели ситуацию на Украине и вообще в Западной Евразии те же самые европейцы еще год назад.
9: Но я к тому, что сложно. Но сложно, профессор, сложно, так сказать, проходит и цена, которую платят обе стороны, так сказать, ну, вот это в меньшей степени нас интересует, а мы за, так сказать, вот за это прохождение. Сложно, сложно. И сложно, так сказать, где-то есть более выдающиеся успехи, где-то менее, но сложно.
11: А никогда не бывает только выдающихся успехов. Могу вам сказать, что даже в очень победном для Советского Союза 1944 году, который был провозглашен годом 10 сталинских ударов, и, так сказать, вообще канонизированный год, там тоже были, ой, какие неудачи. Напомню одну историю с Иваном Христофоровичем Баграмяном, нашим большим маршалом, когда он послал Сталину бутылку балтийской воды, да, значит, его адъютант привез в Кремль, передал, он Сталин ему говорит, а теперь, говорит, езжай обратно с этой бутылкой, пусть товарищ Баграмян вылит ее обратно. Всякое бывает. Но в этом смысл долгих войн и долгих противостояний, через которые, вот, собственно, сейчас и формируется новая геоэкономика. Да, очень многие вещи на выносливости, на терпении. Вопрос заключается не в том, что мы платим большую цену, мы бы заплатили еще большую, на еще большую цену, если бы отказались от противостояния с нацистской Украиной. Причем платили бы мы ее уже на наших, ну, уже внутри наших границ. Все равно это наши регионы. Не избежать этого было. Но здесь ведь вопрос в том, что мы не заставляем европейцев платить за противостояние с нами большую цену. Они ведь по большому счету, нет, они тоже платят. А все-таки образ жизни европейца за последние 5 лет очень сильно изменился. Но платят они, на мой взгляд, недостаточно. И нам нужно продумать все-таки некие шаги для того, чтобы европеец, в том числе средний европеец, может, как человек, он и... Это могут быть очень симпатичные люди, но он часть враждебной нам системы, этот самый средний европеец, он выбирал эти правительства, он за них в той или иной степени голосовал, да, там нет, на сегодняшний день в Европе нет ни одного тоталитарного государства, кроме Евросоюза, как системы. Евросоюз, безусловно, это тоталитарная система.
9: Послушайте, если так уж положа руку на сердце, но кто выбирал, например, Аннелену Бербак, как мы
11: могу сказать?
9: 5% немцев.
11: Да, могу сказать. 5%. Могу сказать, что ее выбрали те немцы, которые проголосовали за партии в той конфигурации, которые они тогда были представлены. Не проголосовали они за партию Аннелены Бербок. Вот и нет Аннелены Бербок. Ну, а кто, простите, вот вопрос такой, а кто голосует за партию зеленых в Германии? Угу. Партия зеленых, которую я еще помню, когда ее создавали вообще пацифисты.
9: Угу.
11: Да, такие пацифисты-хулиганы,
9: да, да.
11: Типа Ёшки Фишера, который дрался с полицией за такую какую-то левоэкологическую повестку, ну и так далее. Человек, он был странный, но тем не менее. Сейчас это одна из наиболее агрессивных русофобских партий.
9: Это
11: кто,
9: да,
11: за нее голосует? За нее не немцы, это голосуют.
9: Да. Немцы, но я имею в виду меньшинство. Мы же помним, что, так сказать, в том числе и Бербак, ну и вообще все зеленые, да, да и половина там правительства, так сказать, да, которое было сформировано, но они набрали меньшинство голосов.
11: Они набрали меньшинство и стали в результате политической системы, в результате действия политической системы той же Германии, фактическим правящим большинством, игнорирующим мнение большинства. На мой взгляд, это не совсем та демократия, которая, про которую нам рассказывали в учебниках, которые сюда завозились.
9: Да.
11: Но европейцу среднему нравится?
9: Нравится.
11: Ну, назовем все, подавляющее большинство европейских политических партий, за крайне редким исключением.
9: Кто-то правые набирают голоса. Кстати, вот давайте...
11: значит, слушай, Алексей, вот у нас все правые. Вот у нас были правые в Венгрии. Теперь у нас в Венгрии ультраправые. Но почему мы все время думаем, что правые – это очень хорошо?
9: Мы не думаем.
11: Изучайте фамильные портреты правых. Да, мы все очень любим изучать фамильные портреты левых.
9: Да.
11: Да, давайте изучать фамильные портреты правых. Мы там таких гитлер-югендов найдем,
9: это
11: что
9: да.
11: Мама
9: еще
11: не горюй.
9: Мы же не говорим, хорошие они или плохие. Я, так сказать, это мой контраргумент.
11: Я вообще не про это. Я говорю, что средний европеец должен платить это за конфронтацию с Россией больше. Да. Пока он платит недостаточно для того, чтобы средний европеец... Да, включил в политическом плане мозги. Политически среднего европейца, уж пардон, вот тут сейчас будут диссидентствовать. Да, несмотря на все наши там рассказы об ухудшении образа жизни в Европе, он действительно ухудшается, это прям заметно. Но политический европеец среднего все устраивает. Да, в тот момент, когда его перестанет что-то устраивать, наверное, будут какие-то изменения.
9: Вот давайте поговорим про этого европейца. Значит, разные мнения даже вот тут в студии звучат по поводу Марин Ле Пен, ее шансов, значит, этого решения суда, такого, так сказать, ставшего, как не скандальным, а как громким, короче говоря, решением суда, который допустил Марин Ле Пен к президентским выборам. Два, так сказать, мнения сходятся в нашей студии «Радио Спутник». Одни говорят, вот она победит, и поэтому уже суд готовится, и все, значит, он знает, что она победит. Вторые говорят, ее допускают, потому что она никогда не победит. Вот ровно поэтому ее, значит, это, потому что, как его, Бардела. Да, Баркаля, это вчера французы меня огорчили на футболе, значит, он якобы, так сказать, и вот нужно его не допустить, поэтому выпускают Ле Пен, которая никогда не выиграет. Ну, смотрите, так сказать.
11: Ле Пен впервые имеет шанс выиграть. И допускают ее до выборов. Действительно, Бардела это вполне опасный человек. Потому что Бардела может перевернуть шахматную доску. Ле Пен этого никогда делать не будет. Поэтому Ле Пен допускают до выборов, потому что она стала управляемой. С ней, видимо, есть какие-то кулуарные договоренности о пределах ее возможностей. Но она может выиграть. Но вот к вопросу о правах. Ну, посмотрите, пожалуйста, архивы. Фотографии, связанные с Мари Ле Пен, вы там найдете ее совместные фотографии с украинскими ультраправыми, даже с таким замечательным человеком. Я не знаю, признан ли он кем-то, но его, конечно, надо признать всем, чем только можно: террористом, экстремистом, земляным червяком и кстати говоря, сторонником запрещенной в России организации на 4 буквы. Да, их как экстремистской запрещенной, господином Тегнебоком. Поэтому давайте изучать фамильные портреты
9: прав. Ну, я так, по секрету. Но сняли-то ее из Европарламента по обвинению в том, что она от одной большой страны получала деньги.
11: Ну, сняли. Как сняли, так восстановили.
9: Не, ну я к тому, что, так сказать,
11: что?
9: Связи у нее были хорошо. И,
11: связи
9: и,
11: у нее
9: и,
11: были
9: и
11: везде.
9: И с теми боками, и с этими боками.
11: Связи были везде, но... Здесь надо понимать, в Европе у нас союзников нет. Пока нет.
9: Вот,
11: а может быть, не будет вообще.
9: Хорошо. Спасибо, говорим профессору. Друзья, спасибо вам за то, что с нами. Каждую среду Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии «Радио Спутник». Следующее также будет, но уже без меня, потому что у меня будет отпуск. Все, пока-пока.

0: дата парламентских выборов в Израиле. Контекст. Политический старожил Биньямин Нетаньяху может не пережить ближайший октябрь. На 27 число назначены парламентские выборы, которые могут оказаться для него финальными. Впрочем, сам он преисполнен решимости вновь просить у израильтян мандат на продление полномочий. Социология же показывает, ему не доверяют 60% сограждан. Они считают, что Биби должен уйти с арены. Лидером рейтинга стала партия Яшар, экс-начальника генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота. Тот берет верх над Нетаньяху и в личном спарринге. Наилучшим кандидатом на пост премьер-министра Айзенкота называет половина опрошенных. Нетаньяху такие показатели не по плечу. Вряд ли сработает и уловка с датой выборов. Она перекликается с днем нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда глава Кабмина попытался выступить в роли спасителя еврейского народа и непреклонного ястреба. Но за 3 года с этой ролью справиться Биньямину Нетаньяху не удалось. Хамас, Хезболла и Иран, как главные враги Израиля, по-прежнему во всеоружии. Да и про чудовищный провал системы безопасности в 2023-м тоже никто не забыл. Так же, как и про многочисленные коррупционные скандалы, сопровождающие деятельность премьера.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. ЕС и Украина планируют начать совместное производство ракет-перехватчиков. МИД Ирана оценил перспективу возобновления переговоров со Штатами. В Петербурге построят Центр горно-геологических компетенций ЮНЕСКО. Теперь подробнее. Евросоюз и Украина планируют к 2028 году начать совместное производство ракет-перехватчиков. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Киеве. Она объявила, что ЕС и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство для наращивания производства дронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Возвращение России к диалогу с Европой возможно только при отказе

0: Тегерана и Вашингтона ранее подписали меморандум, который предполагает о завершении конфликта, однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия республики против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий, и Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Соединенные Штаты могут вновь продлить разрешение иностранным судам перевозить товары между своими портами на фоне витка напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Рейтер. Уточняется, что дискуссии по этому поводу идут на фоне растущих из-за конфликта с Ираном опасений по поводу роста цен на энергоносители и стабильности поставок. В марте президент США Дональд Трамп подписал разрешение иностранным судам перевозить нефть в пределах страны, а в апреле продлил его еще на 90 дней. Это было сделано в рамках закона Джонса для регулирования морской торговли в водах Соединенных Штатов и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат ее гражданам. Здание научно-образовательного центра Университета горно-геологических компетенций ЮНЕСКО, который создается на базе Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, достроят в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Отмечается, что там разместятся лабораторные комплексы, аудитории различной вместимости, кабинеты для индивидуальных занятий, консультационный центр и имитационные лаборатории, а также выставочные и демонстрационные залы, конференц-залы и комнаты переговоров. Одновременно около 2000 специалистов из России, стран Азии и Африки смогут повышать свои профессиональные знания, указано в заявлении. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Программа «Четко, понятно». Я ведущий Денис Воробьев. В студии автор, политический, общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, добрый вечер. Мое почтение.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот что ж, буквально, да, и в эти минуты, и, ну, последние, наверное, полчаса-час мониторинговые каналы украинские, ну, можно сказать, что сейчас в некотором... Ну, не хочется, знаете, подбирать особых высокопарных выражений, но с опасением предупреждают, что возможные пуски и прилеты ждут сегодня Одессу. Тем не менее, вчера тоже, это было официальное сообщение Минобороны, были поражены цели, и сейчас портовая инфраструктура, корабли, соответственно. И, на ваш взгляд, что-то изменилось с точки зрения выбора целей, на динамики, массированности обстрелов, если мы вот будем говорить сейчас конкретно об Одессе?
3: Ну, что касается первой части, так это действительно нужно отдать должное. Все-таки американская спутниковая разведка очень пристально следит за вот активностью на наших аэродромах, особенно стратегической авиации. И, собственно, несложно там высчитать, когда, например, больше там 3-4 бортов в воздухе, тогда это уже, знаете, серьезно. Тем более, когда еще процесс погрузки на них вот различных ракет происходит. И здесь очевидно, что ВКС РФ готовит очередную атаку на понижение вот военного потенциала натовской частной военной компании ВСУ. И здесь нет ничего удивительного, это, можно сказать, рутинная работа на самом-то деле. И с учетом вот плачевной ситуации с натовской системой ПВО на Украине, то, безусловно, атака будет максимально эффективная. Ну и если там дальше развивать эту мысль, то, конечно, там еще нужно отдельно вспомнить еще за американского сенатора, который недавно со своей русофобией уже вот в другом измерении. И вот в этом отношении особый интерес представляет ситуация в одесских портах, потому что там все-таки несколько крупных портов, и через эти порты заходит очень многое, что позволяет режиму Зеленского в определенном смысле получать валютную выручку и таким образом

0: минимизировать для западных стран прокси-войну против России, наполняя таким образом бюджет Украины. И, конечно, вооружение также заходит этим же путем через вот порты и так далее, потому что мост вот с Румынии, с Молдовы, там под большим вопросом, потому что его регулярно ВКС РФ выводят из строя, а починка такой вот инфраструктуры – это очень долгая история. И также в этом отношении сейчас, в последнее время, четко видно, что фактически за последние дни ВКС РФ ввели полноценную морскую блокаду вот одесским портам, потому что, безусловно, в последнее время, буквально вот неделю назад, мы видим, что в Вашингтоне и Лондоне приняли решение по вот регулярным ударам в Азовском море по нашим вот различным торговым судам, по вот танкерам, по сухогрузам и так далее, и натовские дроны-камикадзе, которые управляются через терминалы спутниковой связи военной Starlink, они, естественно, вот методично вот пытаются атаковать наши суда. Но, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем, и в этом отношении, если коалиция, так сказать, в виде США, Британии и Еврозоны решила все-таки повысить градус конфликта, и мы это видим конкретно в таких вот участившихся ударах, вот, цель которых, безусловно, создать определенные сложности и в Крыму, и вот на других направлениях, то сейчас, конечно, вот фактически ВКС РФ объявили блокаду, потому что за последние буквально несколько дней вывели из строя около 7-8 судов, которые намеревались зайти в одесские порты. Это означает, что без разрешения ВКС РФ туда вот заходить, ну, мягко говоря, уже не получится. Ну, а с учетом того, что вот боевые корабли Черноморского флота близко подойти не могут к побережью, с учетом того, что там натовские различные вот противокорабельные комплексы как-никак стоят, то таким образом просто через вот удары дронами и ракетами, в принципе, как практика показывает, можно обеспечить точно такую же морскую блокаду на Черноморском таком побережье остатков Украины, и на самом-то деле это уже вызывает определенную панику, потому что в Киеве уже обозначают, что уже треть экспорта потеряна. Ну, а сейчас, когда к ним придут уже цифры с учетом последних ударов, то здесь это уже не треть, это уже, знаете, стремится там к 80%. И в этом отношении у них, конечно же, будет дилемма, что делать дальше. Либо все-таки вот идти на понижение вот градуса конфликта, либо все-таки продолжать и уже, так сказать, расширять зону применения подобного рода ударов. Ну, и это, конечно же, коснется напрямую сразу очень многих стран, потому что, как известно, вот нефть западных корпораций, которую добывают в Казахстане, она, естественно, уходит через порт Новороссийское. И если вот атаковать уже даже и нашу черноморскую уже логистику, а не в Азовском море, тогда это непосредственно удары уже придутся в том числе и по американским хозяевам Зеленского, что, естественно, Вашингтон не устроит.
1: В таком случае закономерный вопрос, а стоила ли игра свеч? Ну вот планку подняли, эскалации, мы видим системный ответ страны ВС РФ, и насколько соизмерим ущерб? Ну понятно, да, они повыкладывали под пафосную музычку видеоролики, как, значит, лупят по торговым судам, вот это очень важно, вы же отметили, торговые суда, да, этим отчитались. Большинство судов добрались, собственно, до портов наших, и поэтому это все было такой очень яркой картинкой, за которой практического эффекта не очень-то много. А ответ достаточно жесткий. Так в чем мотивация тогда Киеву и вообще украинской стороны вот такую показуху устраивать, понимая, что прилет будет намного, ответный прилет будет намного сильнее?
0: Дело в том, что решения принимаются в Вашингтоне и Лондоне. Очевидно, у западных стран сейчас дилемма, а что же делать, потому что планировали в рамках договоренности Трампа в Анкоридже в очередной раз, так сказать, обмануть и заставить Российскую Федерацию с учетом подобного рода ударов по НПЗ, по, собственно, логистике, каким-то образом склонить именно на те условия, которые нужны США и Британии. чтобы максимально все заморозилось по линии фронта, чтобы у натовской частной военной компании ВСУ был временной, так сказать, лаг для того, чтобы можно было восстановить боеспособность и вот максимально укрепиться. То есть остановить максимально русскую армию, чтобы она не двигалась вперед. Но этот план, как мы знаем, навернулся медным тазом, потому что четко наши переговорщики обозначили, что либо серьезные договоренности, которые будут гарантировать мир на долгие годы вперед, с учетом и выборов, и проведения референдума по, собственно, признанию новых реалий, ну и далее по списку, там целый вагон требований был. Ну а с учетом того, что это все уже по традиции вот переговоров с США и Британией не выполняется, от слова совсем, то, безусловно, просто военные действия параллельно себе продолжаются. Ну и здесь очень важно отметить, что вот все вот эти истеричные удары, в первую очередь по нашей экономике, и вот попытки вызвать некое недовольство вот русского народа, запугать русский народ, очевидно, вся эта история не получилась, и сейчас вот идет повышение градуса конфликта, и расчет делается на вот конкретно удары такие больше экономические, потому что вот в Азовском море это тоже достаточно серьезная такая вот логистическая история для нашей экономики. Через вот порт Новороссийска также достаточно много продукции нашей отечественной идет на международный рынок. И в этом отношении здесь вот у западных стран, опять же, дилемма, что дальше делать, потому что вот где только можно поднять эскалацию до уровня почти ядерного противостояния, они это делают. Ну а сейчас у них вот очередная дилемма, потому что сейчас цены на продукты летят вверх, ну, особенно это касается вот повышения цен на зерно, потому что, как мы знаем, с Украины очень много вот зерна, масла экспортируют за границу. И таким образом, с учетом морской блокады, цены на всю вот эту продукцию, они, естественно, летят вверх еще больше. Особенно с учетом, опять же, нескольких факторов. И Амурский пролив перекрыт, и, собственно, из-за этого цены на газ подскочили вверх, потому что, собственно, есть дефицит определенный. Без газа нельзя делать удобрения, без удобрения нельзя выращивать в нормальном количестве там тоже зерно и так далее. Ну и тут вспоминаем, конечно, что у Российской Федерации на международном рынке по продаже зерна первое место. И таким образом повышение цен на вот зерно, естественно, также будет максимально наполнять наш бюджет и таким образом нивелировать все вот эти удары, в том числе и по логистике нашей уже в Черном море, не только про Азовское, я говорю. И вот если еще наложить на все это повышение цен на нефть, которая сейчас вот уже побила отметку там $86 за баррель, то вот эти факторы, они четко дают понять, что наша экономика в любом случае сейчас будет профицитная, и, собственно, вот русская армия получит все необходимое для того, чтобы закупать в полном объеме все вооружение для того, чтобы продолжать вести очень активные, серьезно боевые действия и достигать результата.
1: Ну вот прошло 15 минут, RT, ссылаясь на украинские СМИ, пишет у себя в телеграм-канале: в Одессе прогремели взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и о воздушной тревоге в Киеве. Ну, видимо, это по всей вероятности начало. Но, кстати говоря, я заметил, ну, в последнее время, может, тенденция такая, украинские военные аналитики предупреждают, глубина ударов со стороны России увеличится, говоря о дальних областях. Говоря о Западной Украине. На ваш взгляд, действительно есть для этого предпосылки, чтобы бить дальше, глубже, все более и более выбивая военную инфраструктуру врага?
0: Я думаю, что здесь наши дроны-камикадзе могут без проблем долетать до Западной Украины, что мы регулярно просто наблюдали. Вот. Единственное, что сейчас максимально тревожит наемников из натовской частной военной компании ВСУ, так это то, что просто на территории нескольких прифронтовых областей строится прям около 5 дронопортов. И на этих объектах также устанавливают, это со спутников просто видно, и эта информация публична, здесь уже, как говорится, аналитические даже материалы по этому поводу выпускали, и там можно заметить, что для дронов типа Герань-4 и Герань-5, которые уже реактивные, строится достаточно много пусковых площадок, и, конечно, все это подразумевает, что в ближайшее время вот залповый такой пуск даже вот этих реактивных дронов может уже составлять сотни штук. А это означает, что по большому-то счету основное средство поражения вот наших дронов, это дроны-перехватчики натовские, просто по скорости не будут догонять наши дроны, которые уже на реактивной тяге летят. И сейчас что с этим делать, там, конечно же, особо ничего не знают. И здесь нужно, вот, конечно, логично рассуждать на тему того, что прилеты будут и по центральной Украине, и по западной, и по любой точке, которая нужна ВКС РФ. И сейчас вот в логике уничтожения вот автозаправочных станций для того, чтобы понижать вот мобильность натовской частной военной компании ВСУ, это касается и уничтожения различных локомотивов, потому что как-никак железная дорога — это также очень такая вот ключевая структура для логистики. И вот банальное количество даже вот локомотивов сейчас тоже под угрозой, потому что их уничтожение сейчас просто поставлено на поток, и вот в этом отношении действительно очень много приходит подтверждающей информации с той стороны, что эта работа прям идет очень и очень качественно. Поэтому здесь вот с точки зрения логистики работа ведется вот с учетом ВКС РФ очень комплексно. Ну и сами даже вот режимники Зеленского недавно стали признавать, что дроны наши уже долетают до трассы вот Кривой Рог Днепропетровск, то есть это также ключевая такая дорога логистики, вот, и полагаю, что в ближайшее время, естественно, вот радиус поражения наших дронов, он также будет увеличиваться.
1: В таком случае, ну, слушайте, я когда вам эту новость, точнее, вы ее услышали, вы посмеялись, говоря о лицензии на производство ракет для Украины, туда и «Скальп» входит, и «Астра-30». Но если ВКС РФ может поражать по факту точку на любой, да, там, территории удаленности от себя на территории Украины, то в таком случае к чему вот эти все разговоры? Зачем Киеву лицензия на производство, если по факту производить Украина ничего не может?
0: Но дело в том, что здесь есть несколько теорий. Первая теория, она касается профнепригодности европейских чиновников и американских тоже. В эту теорию я слабо верю, потому что все-таки эти персонажи обладают определенной понятийной базой, и даже если у них не хватает извилин для того, чтобы, собственно, понимать, как эти процессы происходят, скорее всего, им советники должны все это дело подсказывать. Вот. Более вероятная вот история – это касательно того, что подобными заявлениями делаются просто такие информационные атаки на наше население, потому что я по-другому это не могу объяснить. Вот. Либо это профнепригодность и глупость, либо вот информационные атаки, которые вот вызваны каким-то образом демотивировать вот наше население. Потому что, когда, например, мы слышим новость, вот лицензию выдали на производство противоракет «Патриот». Ну, у человека в голове сразу рисуется алгоритм. Значит, там будут производить ракеты, значит, они смогут уже, значит, ну и далее эту ситуацию развиваешь. Тогда уже. Точно так же и с авиабомбами французскими, и с ракетами «Скальп». Точно так же вот эти новости, они порождают у нас тогда уже, получается, в голове абсолютно ложную цепочку, что там действительно могут, знаете, что-нибудь такое произвести, и страны НАТО тут ни при чем, они только помогают. И вот этот концепт помощи или прямого участия, то есть, понятно, натовская пропаганда нацелена на то, чтобы создавать иллюзию, что они не участвуют напрямую в войне с Россией, в прокси-войне, а они только помогают. И вот на этот концепт рассчитаны все вот эти заявления, которые просто с определенной периодичностью западные чиновники просто как попугаи повторяют с учетом того, что это у них определенная задача стоит, и они просто вот должны это публично озвучить, чтобы, конечно же, наши СМИ это максимально подхватывали, и, собственно, мы таким образом своему населению уже вот доносили информацию, которая действительно очень далека от реальности, потому что ведь любой человек, который вот просто захочет поинтересоваться, что такое вообще крылатая ракета «Скальп», То есть, чтобы двигатель к этой ракете произвести, это нужна очень и очень серьезная производственная база, конечно, которую для того, чтобы построить, нужны десятилетия. Потому что это определенные станки, это определенные инженеры, это определенные металлы, это определенный как бы сектор даже промышленности целый. Это только двигатель. Если мы говорим за там топливо к этой ракете, за различные там вот системы наведения, за позиционирование и так далее, то есть это все, ну, просто даже вот логически, если предположить, невозможно произвести вот где-то, знаете, вот приехали, завод поставили, там станки, привезли каких-нибудь специалистов, вот нескольких, чтобы они там местных обучили. Так не бывает. Так разве что можно просто вот разные части ракеты, чтобы вот они пришли в ящиках, их собрали в кучу, закрутили и, значит, ракету куда-то отправили. Это да. Но это не производство, это крупноузловая сборка, причем максимально крупноузловая. И такая же история касается и ракет ПВО «Патриот», ну и, естественно, дальше по списку. То есть в этом отношении нужно просто не летать в иллюзиях и вот здраво оценивать, что все-таки вот главная такая вот цель натовской пропаганды все-таки создать иллюзию, что у нас вот... прокси-война не с блоком НАТО, у нас война с Украиной. Хотя на самом-то деле Украины как независимого государства, повторюсь, просто давным-давно уже не существует, и проект, можно сказать, закрыт.
1: А в таком случае зачем Европе вот этот промежуточный пункт, когда крупноузловая сборка на территории Украины? Это вот чистая формальность? Ну, то есть в чем проблема произвести в Европе и там же готовое вооружение поставить? Ну, понятно, что и это делают, но все-таки...
0: Ну, опять же, то есть здесь же вот есть... необходимость проводить информационные спецоперации. Это логично предположить, вот почему они такую последовательность делают. Причем чиновники, некоторые европейские, даже порой проговариваются, что, мол, вот даже крупноузловую сборку опасно на территории вот остатков Украины осуществлять, потому что туда ВКС РФ бьют ракетами, и, собственно, вот все это дело очень печально заканчивается. Uh-huh. И вот не случайно, вот недавно буквально вот экстремист и террорист Линдси Грэм бахвалился на вот производстве якобы дронов, вот каким образом там дроны-перехватчики натовские делаются. Вот, а уже буквально через сутки сообщают о его кончине от сердечного приступа. Но если даже посчитать вот время, какое надо, там же все-таки авиасообщения нету, то есть этому Грэму нужно было сесть на вот поезд, с Киева приехать в Варшаву, с Варшавы приехать в какой-нибудь польский аэропорт, mm-hmm. сесть на самолет, если у него нету личного, на там, обычный рейсовый или на личный самолет, и полететь в США. И вот если просто посчитать максимально быстрый маршрут этого Линдси Грэма и его личный самолет, чтобы, знаете, там просто по времени, чтобы все четко получалось, mm-hmm. то объявили о смерти тогда, когда он еще должен находиться в полете, ему еще 3 часа нужно было лететь до США, чтобы, собственно, где-то сначала вот приземлиться, потом поехать к себе домой и там словить сердечный приступ. То есть эти все параметры, они говорят про вот логический такой вывод, что все-таки с очень высокой долей вероятности все-таки вот данного русофоба удалось ликвидировать с помощью вот ударов ВКС РФ.
1: Как быть с демилитаризацией? Ну вот учитывая тот факт, что Европа все активнее разворачивает заводы по производству дронов, подробнее мы об этом уже во второй половине поговорим, но тем не менее, ну вот понятно, что будет создаваться буферная зона после освобождения наших конституционных территорий, но все-таки мы видим, что давным-давно эти границы уже давно перешли за Украину, на территорию Европы.
0: Опять же, вот... парадоксально, но сами вот европейские чиновники говорят, давайте мы будем производить, потому что на той территории небезопасно производить. Mm-hmm. То есть, если так по большому счету разобрать, они противоречат сами себе, потому что они говорят, вот мы сейчас там лицензию дадим, мы будем там производить какие-то системы вооружений, но, видимо, все-таки, когда различные вот аналитики и технологи давали, готовили им материал, то, видимо, это разные группы просто делали. Ну, а европейские чиновники, им пришла разнарядка озвучить этот текст. Они озвучили. Пришла разнарядка другая, они озвучили. Ну, а, собственно, то, что не противоречит друг другу, ну, об этих тонкостях, видимо, они решили не задумываться о таких мелочах, по большому-то счету, потому что, действительно, вот как жить с таким диссонансом, когда приходит одна бумажка, на которой написано, что там сейчас будут ракеты там «Скальп» производить, крылатые, а потом вторая бумажка, которая также европейскими чиновниками озвучивается, и там уже написано: нет, там на Украине опасно что-то производить, давайте все-таки мы в Европе будем производить, чтобы безопасно было. То есть, конечно, все вот эти заявления, они как бы подталкивают нас к именно вот иранскому сценарию. Потому что вот сейчас, если брать вот развитие боевых действий, все-таки уже вот такая вот пошаговая вот эскалация, это вот то, что мы имеем, но очень многие уже активно говорят, что как-никак все-таки нужно переходить уже к иранскому сценарию, когда максимально по всем странам, которые участвуют в прокси-войне против России, просто беспощадно наносятся удары в режиме нон-стоп вот, дронами и ракетами.
1: Тем более список целей уже определен. Прервемся на новости, друзья, оставайтесь с нами.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Военные учения Польши возле границ России и Белоруссии – это попытка Варшавы поиграть мускулами. Абсолютная безответственность польских элит, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, это происходит в условиях роста напряженности в регионе, вызванного безрассудными действиями коллективного западного меньшинства, спровоцировавшего и работавшего на эскалацию конфликта на Украине. Введение тарифов для торговых судов за проход через Ормузский пролив противоречило бы международному морскому праву. Об этом заявили в российском медиа. По информации ведомства, в СМИ появляется множество противоречивых заявлений насчет судоходства в акватории и гипотетического создания неких фондов. Они принимали бы плату за услуги по обеспечению безопасности, которые оказываются как представителями стран Персидского залива, включая Иран, Оман и Саудовскую Аравию, так и представителями внерегиональных государств, в том числе Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Число погибших в Иране в результате новых ударов США возросло до 35, пострадали по меньшей мере 300 человек, заявила пресс-служба Министерства здравоохранения Ирана. Штаты ранее провели несколько серий атак на республику якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные, в свою очередь, ответили ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока. Представители Киргизии и России обсудили вопросы регулирования трудовой миграции. Об этом сообщили в Киргизском министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Особое внимание стороны уделили выстраиванию прочных, прозрачных и абсолютно легальных каналов для трудоустройства. Главной задачей совместной работы обозначено создание прямой эффективной связи между надежными российскими работодателями и квалифицированными специалистами из Киргизии с полным исключением из процесса любых теневых схем и недобросовестных посредников. Астрономы обнаружили самую тусклую экзопланету, которую когда-либо удавалось запечатлеть с Земли. Согласно сообщению Европейской Южной обсерватории, ученые обнаружили новую планету в системе звезды Бета-Живописца на изображениях, сделанных еще 11 лет назад. Эта звезда расположена в 63 световых годах от Земли в южном созвездии Живописца. Ей всего около 20 миллионов лет. По словам экспертов, это ребенок по сравнению с Солнечной системой возрастом 4,5 миллиарда лет. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
6: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Вторая половина программы «Четко, понятно». Напоминаю, в студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, продолжаем. Я призываю слушателей подписаться на телеграм-канал «Радио «Спутник». Там как раз сейчас один из последних постов. Это видеоролик, который выложил Минобороны Российской Федерации. Как ударами, как геранями нанесли удары по сухогрузам в порту Одесской области и кораблям в Николаев. Но это так, лирическое отступление. Еще вот важная тема, все это в контексте обсуждаемом в первой половине, саммит Украина-Юго-Восточная Европа, который сегодня проходит в Киеве. Одна из таких интересных фигур присутствующих, там вот президент Сербии Александр Вучич, и уже есть новость от него, собственно, скорее инфоповод. Он отказался подписывать итоговую декларацию, сообщает об этом сербская газета «Политика» и дает прямую цитату. «Посмотрите на ее текст, вам будет понятнее, и мне не нужно будет ничего дополнительно объяснять». Конец цитаты. Тут важно отметить, просто для понимания слушателям, кто подписал. Украина, Албания, Греция, Молдова, Румыния, премьеры Хорватии, Словении, представители Северной Македонии, Черногории, Болгарии. Ну и фон дер Лейн, куда же без нее, глава Европейской комиссии. Вот такой пассаж, такое действие Вучича было ожидаемым, на ваш взгляд?
7: Безусловно, ожидаемое, потому что для того, чтобы понять, почему Вучич вообще туда приехал, нужно вспомнить географию, и очевидно, что Сербия находится в окружении Евросоюза. И таким образом Урсула фон дер Ляйен может, естественно, шантажировать Сербию любыми вопросами, потому что экономика Сербии, она полностью фактически зависит от прихоти Урсулы фон дер Ляйен. И поэтому тот факт, что Вучич поехал к Зеленскому, вот без каких-либо там объяснений причин и так далее, это действительно, с моей точки зрения, все-таки вот проявление вот именно этого шантажа и Сербии просто по линии Еврокомиссии четко объяснили, что если он не будет послушным и не поедет вот в этот турне, тогда, естественно, будут жесткие экономические последствия. А с учетом того, что Сербия их каким-то образом избежать не может, то, безусловно, у Вучича сейчас крайне пикантная ситуация, когда он не может занимать ни пророссийскую позицию, ни просербскую. И, естественно, ему нужно каким-то образом вот, лавировать. И вот такие вот квандилябры мы наблюдаем с учетом того, что вот он поехал, но не подписал.
6: Эффектно. Согласитесь, ну все-таки вот дожали на поездку, но тем не менее, это же нужно иметь смелость.
7: Да,
6: все-таки.
7: И, кстати, тоже Вучич очень качественно старается избежать вот, вступления Сербии в Евросоюз. И здесь, с учетом того, сколько лет прошло, сейчас сербы всячески пытаются каким-то образом абстрагироваться от этой темы, но, тем не менее, у Урсулы фон дер Ляйен стоит определенная задача все-таки все вот балканские страны втянуть в еврозону, потому что некоторые страны уже включены в НАТО, то есть военный контроль территории, но, безусловно, надо еще полностью ликвидировать суверенитет Сербии, и поэтому очень важно также вот втянуть страну в еврозону для того, чтобы уже вот политический, такой финансовый и экономический контроль выстроился вот максимально жестко. И поэтому, конечно, Вучич очень правильно делает с учетом того, что, мол, ссылается на различные противоречия в балканских странах и говорит, ну подождите, нам же нужно вот всех сразу принимать. А для того, чтобы всех сразу принимать, нужно сначала решить все противоречия, а потом уже будем вступать в Евросоюз. Зачем по одной стране там, вот в Евросоюз вступать? Давайте все-таки будем с каждой микространой решать. Ну и вот когда решим, ну может лет через 10 там, или 100, ну или 200, вот тогда уже, конечно, в Евросоюз вступим. А сейчас, ну зачем торопиться?
6: Но, тем не менее, близится отставка Вучича. Он этого не скрывает, говорит открыто и периодически даже напоминает об этом. Последнее, что он говорил, граждане могут ожидать отставки в конце июля. Но вот изменится ли курс Сербии в таком случае?
7: Я думаю, есть что вопрос. Сербы в любом случае будут пытаться сохранить максимально свой суверенитет и, естественно, не входить как можно дольше в еврозону. А для этого, я думаю, что Вучич просто плавно перейдет с вот одного поста на другой, например, премьер-министра. И это также уже вроде более-менее анонсировано, поэтому там я полагаю, что все-таки сербы за свою независимость и свой суверенитет будут еще серьезно бороться на таком политическом фронте, потому что действительно у Сербии сейчас ситуация там очень и очень сложная, с учетом того, что опять же после распада Советского Союза, а потом, собственно, уничтожения блоком НАТО Югославии, сейчас, конечно, ситуация у них очень печальная.
6: Дмитрий Андреевич, вот мы говорили в самом начале о том, что Украина будет идти на любые способы повышения эскалации конфликта в целом. Есть срочная новость. Буду цитировать ее по ленте новостей РИА Новости. Лихачев сообщает, в результате целенаправленного теракта киевского режима убит главный инженер ЗАЭС Яковлев. Дрон ВСУ атаковал служебную машину. Вместе с ним погиб водитель. И еще цитата. Всю жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту, сообщил глава Росатома. Вот, честно говоря, вот такие целенаправленные, продолжающиеся попытки ударов по не только Запорожской АЭС, но и по ее сотрудникам тоже, знаете, вызывают определенные и опасения, и вопросы. На ваш взгляд, стоит ли ожидать некой реакции хотя бы со стороны МАГАТЭ? Ну, такое, наверное, сложно, знаете, не заметить.
7: С учетом того, что показывает практика, МАГАТЭ — это фактически структура, которая обеспечивает для США и для Британии просто разведданные с различных объектов. И вот в Иране это можно было просто видеть, вот как оно есть. То есть фактически американские удары, израильские, они происходили на основе этих данных, которые сообщали через МАГАТЭ, конкретно в Пентагон, и, собственно, планировались удары. Если говорить про вот Запорожскую атомную электростанцию, то там ситуация гораздо сложнее, потому что там что есть МАГАТЭ, что его нету, по большому-то счету на ситуацию это не сильно влияет, потому что, как-никак, через речку Днепр сразу же находятся уже позиции натовской артиллерии, дронов и так далее, и буквально там по прямой 10-11 километров, и можно уже наносить любые удары, вот, особенно с учетом того, что там прямо возле атомной электростанции еще находится прямо серьезное хранилище ядерных отходов, которое не подземное, а как раз вот наземное, то есть артиллерия может все это хранилище ядерных отходов превратить в одну очень большую экологическую катастрофу радиационную. И этим, конечно же, пользуются как рычагом шантажа. И, безусловно, разрабатываются различные планы по захвату атомной Запорожской электростанции. И вот в этом отношении британцы активно думали, каким образом это вот реализовать. И вот много кто еще, и тут такие удары террористические, они, безусловно, сейчас вот ведут к тому, чтобы максимально обрушить возможность там передвижения на той территории, потому что вот с учетом того, что там работала миссия МАГАТЭ, это во многом мешало, потому что все-таки МАГАТЭ, натовские наемники из ЧВК ВСУ не имеют права трогать, потому что это условно офицеры их хозяев. И таким образом там достигался определенный такой вот, можно сказать, статус-кво. А сейчас, когда градус боевых действий повышается, то уже просто вот Запорожская атомная электростанция попадает, получается, вот в эту мертвую зону, с учетом того, что дроны могут на 20-30 километров действительно уничтожать большинство вот логистики. И конкретно сейчас вот этим рычагом шантажа в виде Запорожской атомной электростанции активно пользуются, и потому что такие удары, безусловно, проходят только при согласовании с Вашингтоном и Лондоном. Просто так там никто не бьет, тем более по целям, которые четко понятны, потому что с учетом того, что это глава атомной электростанции, его машину через МАГАТЭ в любом случае вот, внесли в базу, которую ни в коем случае нельзя трогать.
6: Главный инженер, только это важно уточнить.
7: Да, главный инженер. То есть, ну, это тем не менее для вот, атомной электростанции, с учетом вот, понятной ее принадлежности, это ключевая фигура. Безусловно. И эта ключевая фигура в любом случае напрямую взаимодействовала с МАГАТЭ и вот, фактически вот, по машине, которая была вот неприкосновенна с точки зрения МАГАТЭ, вот показательно нанесли удар. То есть это определенный вот такой вот сигнал, четкий, и тут, безусловно, это терроризм, и этот терроризм, можно сказать, действительно уже носит ядерный характер, потому что последующие удары по этому объекту, с учетом того, как развиваются события, они могут привести к реально серьезной катастрофе в регионе.
6: Вот развивая эту тему, не хотелось бы, но придется, согласитесь вы с моей мыслью или нет, но когда Киев понимает, что те или иные территории уже не вернуть, он начинает бить по ним, на мой взгляд, еще более интенсивно. Ну вот, например, как с Луганском, ну вообще с Луганской Народной Республикой. Если понятно уже все, за нее биться смысла нет, от них, значит, открестились, это не наши люди. Можно бить по колледжу, спокойно это признавать, пусть там гибнут дети, студенты и прочее. Это абсолютно, да, Украина никак на репутационных рисков для себя не несет. Есть ли у них, остается ли намерение каким-либо образом с точки зрения пропаганды или реальной военной цели вернуть Запорожскую атомную электростанцию? Если они поймут неизбежность, ну а это в любом случае рано или поздно случится, невозможность, да, там, взять ее под свой контроль, не произойдет ли такой же сценарий, когда будет применена тактика выжженной земли?
7: Но дело в том, что три атомные электростанции на территории остатков Украины тогда будут также вот, повреждены настолько, что передавать электроэнергию в энергосети они не смогут. И тогда действительно начнется тотальный блэкаут, потому что именно благодаря атомным электростанциям сейчас обеспечивается 90% потребления. Потому что различные теплоэлектростанции не работают, различные гидроэлектростанции также там практически не работают. Поэтому при таком сценарии в любом случае атомные электростанции и подстанции, которые перекачивают электроэнергию уже в энергосеть, они будут просто уничтожены. И, конечно, после, не дай бог, если такое, если такой сценарий развития событий произойдет, тогда логично, что предположить удары, конечно же, по Запорожской атомной электростанции – это одно, но пойдут также удары и по Курской атомной электростанции, различными дронами и так далее. То есть куда смогут дотянуться, туда будут пытаться наносить удары.
6: Ну, это может произойти, да, в случае, если на поле боя уже понятно, ну все, фронт рухнул настолько, что тут это скрыть невозможно. Или тут как, какие-либо другие могут быть сценарии?
7: Я думаю, что здесь в любом случае есть у Российской Федерации с США и Британией вот, некий канал связи вот, с военной точки зрения. И эти все моменты, полагаю, что все-таки будут стараться каким-то образом решать на таком уровне, чтобы не доводить уже до прямого обмена ядерными ударами, потому что если такие решения уже принимаются в Вашингтоне и Лондоне наносить удары по нашим атомным электростанциям с учетом последствий возможных, тогда уже не ровен час, когда наши ракеты полетят по Лондону и Вашингтону.
6: Ну да. Здесь позиция понятна. И в таком случае, если приказы отдаются из Вашингтона и Лондона, знаете, меня с одной стороны удивило, с другой стороны нет. Новость о министрах на Украине, которые узнали о необходимости отставки из поста Владимира Зеленского. Насколько вообще поддерживается, на ваш счет, вот эта связь между Зеленским и его окружением? И вообще необходима ли она, если все уже давно продиктовано и решено за них?
7: Ну, очевидно, здесь вот качество услуг от перестановки кровати в борделе под названием «Украина Зеленского» для Вашингтона и Лондона, оно не поменяется принципиально, потому что, по большому счету, это менеджеры условно низкого звена. И вот кого бы туда ни назначили, там вот разве что может уровень коррупции немножко поменяться, потому что вот в этом есть определенные нюансы. Но тем не менее, с учетом кандидатов, например, на пост премьер-министра то там уже прям рекомендуют кандидатов, на которых еще не закрыты уголовные дела. Они расследуются активно Национальным антикоррупционным бюро Украины, которое, как мы знаем, на правах частной собственности принадлежит США. Ну а если такое уголовное дело есть, то в любой момент, получается, премьер-министра могут по щелчку пальцев из Вашингтона просто отправить в тюрьму. То есть, если такие кандидаты сейчас там рассматриваются на должности, то, безусловно, уровень контроля из Вашингтона за всеми вот этими чиновниками будет просто максимально высокий. И здесь не стоит ждать каких-то вот кардинальных изменений с учетом политики. Здесь просто можно сказать, что это происходит настройка системы управления. И, конечно, этим вот клеркам там никто не объясняет, вот почему все это происходит, потому что в этом Вашингтоне и Лондоне не видят никакого смысла.
6: Как, не знаю, располагаете этой информацией или нет, но на такую должность тоже ведь надо попасть, говоря, ну, как бы, о министерском кресле.
7: Не, ну, подождите, ну...
6: В систему же надо влиться каким-либо образом.
7: Я же вот не случайно ж обозначил в отношении коррупционных дел. То есть, скорее всего, это происходило следующим образом. Мол, вот представители ФБР встречаются с вот представителями команды Трампа. Говорят, знаете что, вот там вот по министерствам надо бы усилить контроль, потому что мы им говорим, а они вот иногда делают не так, как нам хочется. Подберите кандидатуру. Они берут папку уголовных дел на различных коррупционеров, крахоборов и все остальное. Говорят, так, вот смотрите, вот на этого персонажа уже все готово, вот этого можно, и вот этого можно, и вот этот по делу там Миндича проходит. В общем, уважаемые вот в воровском мире режима Зеленского персонажи, то есть вот этих можно назначать. Действительно, утвердили кандидатуры, отправили через офис Зеленского на утверждение. Верховная Рада, конечно же, там ничего из себя не представляет, и персонажи их, естественно, согласуют. И вот таким образом происходит управление фактически колонией Украины, если вот отбросить всю шелуху вот конституционную, которой там прикрываются, и вот которые хотят вот в виде такой вот бутафории представить, что там идут некие демократические процессы, хотя по факту их там уже просто не существует, с учетом того, что там выстроено уже даже по линии Национального антикоррупционного бюро просто из-за границы напрямую жесткая система контроля через уголовные дела всех абсолютно чиновников.
6: То есть правительство по понятиям формируется. Но если уже на такой, знаете, жаргон переходить, ну вот это, по крайней мере, выглядит со стороны именно так.
7: Ну вот вы вдумайтесь, в нормальной стране, чтобы премьером ставили персонажа, на которого правоохранительный орган расследует уголовное дело. Но это невозможно себе представить. Но там можно, потому что наличие такого уголовного дела – это больше плюс, чем минус. Потому что уголовным делом можно контролировать человека. Можно в любой момент его просто и отправить в места не столь отдаленные. То есть здесь, как говорится, только вот задачу надо дать, и его моментально посадят. То есть в этом плане вот коррупционный бэкграунд, это для вот посольства США в Киеве, это большой плюс при назначении кандидатуры на должность. Как бы ни парадоксально это звучало.
6: Тут вообще без комментариев. Я бы хотел тут, знаете, искрометно пошутить про вступление Украины в Евросоюз.
7: Не, ну подождите, по сравнению с Урсулой фон дер Ляйен, вот с вот этой вот воровкой топ-уровня, которая просто вот миллиардами вот ворует, я думаю, что вы не оскорбите тут еврозону, как раз именно вот такие вот крахоборы-коррупционеры там тоже вот приоритете, и поэтому в еврозоне просто коррупция на максимальном уровне, и сами европейские страны это признают.
6: Значит, на Украине еще маловато воруют, да, чтобы до уровня Евросоюза дорасти.
7: Там, да, там они регулярно ездят на обучение.
6: В таком случае что-то изменится вообще, вот, да, говоря о перестановке мест слагаемых. Ну, вот мы увидим новое правительство. Но мы же периодически видим, да,
7: самореагировки. Безусловно, вот сейчас, с учетом того, что как развиваются события, вот кардинально ничего не поменяется без договоренности между Россией и Соединенными Штатами. Потому что, как-никак, вот если раньше, например, наше вот политическое движение, держава, вот действовало до начала СВО с точки зрения того, чтобы вот максимально вот мирными методами каким-то образом не допустить вот этой вот большой бойни, кровопролития, и чтобы каким-то образом все-таки вот максимально быстро все это дело вот двинуть. Угу. Например, как вот в Херсонской области произошло, с учетом того, насколько там вот далеко наши войска смогли сразу продвинуться. То есть мы, естественно, приложили к этому максимально усилий. Но вот на других направлениях у нас, к сожалению, вот так хорошо не получилось вот внести свою лепту в вот мирный такой процесс освобождения территории. И вот в этом отношении вот важно понимать, что ключевая тема – это олигархат, потому что это, можно сказать, источник нацистской идеологии на Украине. Через олигархат проводились все процессы, и по парадоксальному стечению обстоятельств именно на олигархат делалась ставка по вот сохранению нейтрального статуса Украины. Конечно же, психически здоровых людей, таких как я и мои соратники, это не устраивало. Но вот с учетом того, как получилось, естественно, нас, как показала практика, никто не слушал. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что денацификация, она должна в первую очередь включать ликвидацию вот того олигархата украинского, который, собственно, сейчас действует с той стороны и с помощью которого также вот происходят боевые действия. Потому что, как-никак, если мы даже вот вернемся в историю, вот Гитлер же он не сам по себе просто сформировался. Там тоже были олигархи, которые вот на протяжении многих лет содействовали Гитлеру, чтобы он, собственно, вот проявлял все свои нацистские вот сущности, и мы видели просто гигантские вот потери. Но когда начался Нюрнбергский процесс, почему-то большинство этих олигархов не понесло наказание. Я полагаю, что все-таки в этом кроется и вот причина того, насколько быстро возрождался нацизм, и сейчас вот уже в 21 веке мы видим, что прям реставрация идет полным ходом. Ну, а если мы возьмем те немецкие корпорации, которые были тогда, и которые сейчас, и которые открыто говорят о том, что они сейчас будут перепрофилировать свои заводы с гражданских нужд на военные против России, и всю эту военную продукцию посылать натовской частной военной компании ВСУ, то здесь мы уже все-таки приходим к тому, что нам нужно уже вот Нюрнбергский трибунал 2.0 делать в таком глобальном формате и начинать конкретно с источника, с вот олигархата, который фактически своими действиями обозначает, что они самые натуральные нацисты, с которыми нужно что-то делать, потому что иначе они просто уничтожат все человечество в таком маниакальном желании захватить вот природные богатства нашей Родины, поработить народ. Ну и, собственно, дальше уже получается таким образом восстанавливать свои системы контроля, вот, которые они понастроили с учетом распада Советского Союза. Потому что ведь у западной цивилизации была же возможность конкретно проявить, что же они для человечества могут дать. То есть развить, можно сказать, на максимуме с учетом того, что Китай тогда был в очень плачевном экономическом состоянии, у нас было плачевное экономическое состояние, арабские страны были полностью зависимы, Латинская Америка тем более, Африка тем более, и, собственно, около 30 лет у них был полный зеленый свет. Вместо этого только ограбления, войны, продажа наркотиков под контролем Британии и США, коалиция Эпштейна с учетом последующих различных вот извращений людоедства западной элиты. Вот это конкретно вот сформировала западная цивилизация. И, конечно, с учетом того, насколько вот западная цивилизация себя проявила, то, очевидно, с этим нужно максимально быстро заканчивать.
6: Да, спасибо. На этом завершаем эфир. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

знать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона ВСУ. Украина стала главным получателем немецкого оружия в этом году. Евросоюз договорился сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Теперь подробнее. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебную машину станции. Вместе с ним погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, убийство главного инженера стало возможным из-за прямого поощрения Западом преступного киевского режима к наращиванию терактов. Лихачев добавил, что политическое руководство страны проинформировано. Россия ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции. Власти Германии одобрили в первом полугодии текущего года экспорт вооружений и военных товаров на рекордную сумму около 14 миллиардов евро. При этом главным получателем немецкого оружия стал Киев. Об этом сообщает Министерство экономики ФРГ. Уточняется, что большая часть из этой суммы в размере более 9,5 миллиарда евро пришлась непосредственно на боевое оружие, а еще порядка 4 миллиардов на военное оборудование. Помимо Киева, в первую пятерку ключевых импортеров немецкой военной продукции за отчетный период вошли Соединенные Штаты, Нидерланды, Чехия и Литва. Россия рассматривает планы по

0: с Российской Федерацией до 23 июля, пока продолжаются переговоры по санкциям, передает Рейтер. Ранее агентство сообщало, что ЕС в рамках мер против России предложит сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель на 6 месяцев. При этом в конце июня президент Владимир Путин продлил до конца 27 года запреты на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пенза, Саратова и Тамбова. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, на территории Пензенской и Саратовской областей объявлена беспилотная опасность. В целях безопасности граждан там введены временные ограничения работы мобильного интернета. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Бесплатные супы вместе с продуктовыми наборами начали раздавать нуждающимся в финском Тампере, поскольку они приходят на раздачу очень голодными. Об этом сообщает местный телерадиовещатель. В Красном Кресте отмечают, что это новое явление последних нескольких лет. Раздача супов пока тестируется, но ее планируют сделать постоянной. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Час 4 минуты. Среда, 15 июля, 26 год. Всем добрый вечер. Это московское время, да. Ну, мало ли кто-то еще это, да. Мы же и в Хабаровске, везде. Значит, московское время, 21 час 4 минуты. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте еще раз. С нами на прямой связи политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования Евразия Семен Уралов. О, Семен, салют, рад видеть, слышать. Все хорошо.
3: Приветствую, Алексей. Тоже у нас становится доброй традицией общения.
2: Это правда. Это правда. Так, ну, вот это трагическая, да, с нее можно начать, трагическая история с гибелью или убийством Александра Яковлева, главного инженера Запорожской АЭС. Уже высказался глава Росатома Лихачев, говорит, что и политическое руководство страны проинформировано, насколько я понимаю, и МАГАТЭ, так сказать, тоже в курсе этих событий, и Москва ждет от МАГАТЭ оперативной конкретной и четкой реакции. Что думаешь вот по этому поводу? МАГАТЭ, мы много раз, на самом деле, обсуждали в эфире. Вот для меня, так сказать, МАГАТЭ один из немногих западных институтов, которому как бы удается, ну, не знаю, демонстрировать, да, но не то чтобы непредвзятость, но, по крайней мере, как бы равноудаленность, что ли, не знаю. Как сформулировать? Но одни из неупоротых, как будто бы. А какую реакцию вот они могут дать по этому поводу?
3: Я не думаю, что у них есть какая-то возможность реакции, чтобы как-то повлиять на сторону, которая ведет откровенно террористические атаки. Поэтому единственное, это может быть реакция в какой-то эмоциональной форме, да, ну как-то пожурить пальчиком. Но, в общем-то, стратегия охоты на любых вообще гражданских, которые находятся в зоне не просто боевого соприкосновения, а вот в районе там 100-150 километров, это просто уже новая реальность. Поэтому тут, как Сталин спрашивал, сколько дивизий у Папы Римского, ну, какие есть возможности у МАГАТЭ повлиять? Никаких. Поэтому это просто добавится в копилочку заявлений. Но она, мне кажется, уже давно переполнена, эта копилочка.
2: Но смотри, если как бы с 18-й, что ли, стороны, да, подойти. Ну да, повлиять на ход или на ведение там, конечно же, нет. Но, например, на информационное пространство, на общественное мнение и так далее. Вот тут и вообще, стоит ли рассматривать вот эту категорию, да, так сказать, в поле боя, как эффективную?
3: Ну, конечно же, с точки зрения попадания сигнала в западное медиапространство, заявление МАГАТЭ может сделать какой-то один

0: шаг, ну, взнос какой-то.
1: Угу.
0: Но учитывая, что это пространство, оно, в общем-то, контролируется и вручную, ну, уже даже алгоритмами, ну, все равно за этими алгоритмами стоит человек, регулируется, мы, в общем-то, видим, что никак никто не среагировал. Ну, вот, последняя попытка привлечь западные, ну, медиа источники, это когда было убийство у нас детей в ЛНР, да?
1: В
0: Ну, мы
1: Лисянске.
0: видели, да, как проигнорировали все это. Ну, предпоследняя такая попытка, это по поводу забирать тела ВСУ, то есть и приглашали туда западных журналистов. Ну, опять же, меня это не то, что не удивляет, то есть то, что они выбрали эту стратегию, лично мне стало очевидно еще в 2015 году. Ну, вот когда я тогда жил, работал в ДНР, ну, ДНР именно, это ОБСЕ, которое слепло. То есть вот они приближались, так сказать, к линии соприкосновения и становились внезапно слепыми. А потом их еще и многократно ловили на том, что они выполняли роль вообще наводчиков для украинской тогда стороны. Тогда, в общем, ну, все-таки воевали корпуса, потом народные милиции Донбасса. То есть их вообще не замечали. Так что эта стратегия выбрана не, даже не с начала СВО, а как минимум с 2014 года. Да, в общем-то, еще даже до военных действий в Новороссии и на Донбассе мы видели, как освещался Евромайдан, когда с этой стороны они же дети, вот, а с другой стороны кровавый Беркут. По-моему, эта стратегия, в общем-то, неизменна вот уже больше 10 лет.
1: Вот скажи, пожалуйста, тогда, значит, можно отмотать туда ДНР, но поскольку мы говорим, что это некая преемственная линия, да, значит, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которую возглавлял Александр Хук. Хук, такая фамилия у него была. Значит, он от кого получал? Кто руководил вот СММ? Кто как бы заказывает им, на что обращать внимание, на что не обращать внимание? Вот. Кто начальники-то их?
0: Кто платит, тот и заказывает музыку, но они управляются немного не методами прямыми, да, вертикальными, а скорее сетевыми. То есть выбирается общая стратегия, где, так сказать, люди, с какой стороны, а с какой стороны недолюди. Это, в общем-то, стратегия, она еще со времен, ну, зачистки североамериканского континента от местных жителей, когда, в общем-то, индейцы за людей вообще в принципе не считались. Никто даже не фиксировал, сколько там погибло, как это погибло. То есть это старая российская модель. Есть очень хорошая книга, вот, с предисловием как раз Егора Яковлева, называется «Американская модель Гитлера». Мы очень часто говорим о том, что это американцы потом взяли многие методы пропаганды у нацистской Германии. А американский социолог доказывает, нет, это Гитлер во многом ориентировался на уже существующие американские модели, просто он переложил это на, ну, европейскую часть. Просто все, кто были на Восточном фронте, это были недолюди. Вот, поэтому не имело вообще никакого значения, там, как содержатся военнопленные, вот, какие потери. Никто не замечал, ну, там, те же концлагеря. Я специально показываю преемственность еще более давнюю, потому что это старая как мир идея в том, что на Востоке живут не совсем люди. На этом, в общем-то, была основана идея крестовых походов. Да? У них же в чем была идея? Мы должны этих диких варваров, вот, которые живут на восток от нас, мы либо должны их покорить, либо, в общем-то, уничтожить. И в украинском конфликте еще с 2014 года была выбрана линия, что с этой стороны, так сказать, эльфы, вот, а с другой стороны орки. Это вот эта черно-белая, ну, модель мира, она же реализуется не только по отношению к нам, она же реализуется сейчас и по отношению к Ирану. Ну вот обращаем внимание, всем плевать на то, что была разбомблена, ну тоже с детьми, учебное заведение. Все как-то об этом забыли и не вспоминали, это не стало объектом, ну, обсуждения в ООН, такое откровенное преступление. Или мы видим, что такая же модель, ну, по отношению к Венесуэле. Вот мало того, что похищен глава государства, теперь проходит откровенное колониальное управление, об этом уже даже в СМИ протекло, вот, причем именно в сами американские, что этот напрямую проходит чуть ли не там СМС, вот, управляют с помощью мессенджеров, определяют сколько денег, куда, как действовать. И фактически это вот этот неоколониализм, который просто усилен медиа, ну, скажем так, технологиями, потому что медиамашинка, она не просто умеет манипулировать, а то, что произошло в медиа, это событие имело место быть. А то событие, которое умолчали, его, в общем-то, и не существовало.
1: Но
0: Так
1: это,
0: что
1: Семен, но это
0: глобальная
1: типа,
0: цензура так работает.
1: Знаешь как, это типа, вот все-таки, если мы попытаемся, это потому что там кому-то там выгодно, что ли, вот ты говоришь, кто платит.
0: Невыгодно, это стратегия выбранная. Вот с этой стороны
1: кем,
0: орки.
1: Кем выбрано? Вот сейчас. Просто
0: кем
1: хочется,
0: выбрано?
1: Вот смотри, значит, с одной стороны. Ну, действительно, мы знаем, что освещение конфликтов западных СМИ действительно предвзято подается. Но это, так сказать, факт, да, упрощенные какие-то нарративы всегда. Внутри самой Европы люди говорят, так сказать, статьи социологии показывают снижение уровня доверия к СМИ, ровно за счет, вот, так сказать, упрощения, там не хватает нейтральной позиции какой-то объективной. Все, это все есть. Но это есть, потому что это некий мейнстрим, типа так было всегда, и это, ну, так сказать, вот не надо никому давать задание, да, все и так прекрасно понимают, как надо писать, чтобы, так сказать, оставаться в редакции любой.
0: Конечно.
1: Или все-таки есть какой-то заказчик, который говорит, знаете, вот ты написал эту статью, тебе говорят, нет, чувак, так не пойдет, нет, так давай-ка переписывай.
0: Для каких-то отдельных спецопераций, ну, которые откровенно шиты белыми нитками, как, например, подрыв северных потоков, там приходится подкручивать, так сказать, в ручном режиме. Ну или когда-то, когда что-то такое ненужное может просочиться в медиа. Но в целом управление сетицентричное, оно трехступенчатое, если говорить так. То есть есть интеллектуальные, так сказать, синктенки, фонды разные, ну, самые известные, Рент и ему подобные. Они выдают общую рамку. Ну, то есть как это понимать? Этой рамкой
1: базу,
0: пользуются.
1: Базу, слоняры, да.
0: Базу. Ну, это как у нас бы эту функцию партсобрания, ну, не только вот в школе была политинформация, вот в советской, кто учился, вот мы разбирались, что эти события значат. Вот эту верхнюю рамку дают эти интеллектуальные центры аналитические. Дальше, внутри этой рамки уже работают политики, которые давно в рамках западной политики выродились в шоу политиков, то есть это болванщики, которые произносят, ну, Кая Калас, вот уже стало просто притчей во языцах, да, то есть видно, что это... Как у нас Салтыкова-Щедрина, один из губернаторов, которого органчик в голове играл. Это, в общем-то, ну, политики, они давно в такие превратились. А медиа, вот уже, так сказать, исполнители, вот, они ориентируются, с одной стороны, на вот эти вот аналитические центры, а чаще всего отражают вот уже риторику шоу политики. Но общая рамка задана давно, ее никто не менял. Она же еще со времен Холодной войны, что вот есть империя зла, так сказать, и у империи зла все, что не происходит, это презумпция виновности. То есть, если по отношению к эльфам презумпция невиновности, то есть это вы еще докажите. Ну, вспомним, да, вот тоже раз мы взяли аналогии Майдана. Покажите нам бандеровцев, да, так же кричала пропаганда. Да что вы, мы же все, так сказать, вышли за Европу и кружевные трусики. И это подразумевало, что нужно доказывать, что ваш правый сектор – это бандеровцы. А дальше оно уже все потухло, ну, вот в этом бесконечном доказывании друг другу.
1: Сейчас
0: а
1: правый
0: по отнош...
1: сектор признает.
0: Запрещенные
1: да.
0: террористы, да, вот все остальное,
1: да.
0: как произнести. А по отношению к оркам действует презумпция виновности. Ну, это вот, мы говорим, модель, она еще на индейцах отработана. Ты должен доказать, что ты, так сказать, не верблюд. Ну-ка, давай, начинай нам доказывать. Но это судилище мы очень ярко видели на примере Милошевича, да, судьбы Милошевича. Когда разбомбили Югославию, откровенная была совершена, ну, такая агрессия неприкрытая, А потом давай, Милошевич, доказывай, что это не ты, так сказать, геноцид осуществлял. Ничего ему вменить не удалось, он в результате умер. Ну вот. Или, например, Саддам Хусейн, напоминаю. Там же достаточно было показать какую-то пробирку непонятную. Колин Пауэлл это сделал, да? То есть, что там в этой пробирке? Где там в этой пробирке? Но по факту все, это орки, они виновны по умолчанию. Точно так же, как и история с Аятолой предыдущим, да, то есть вот уж вроде шел на переговоры, как бы никто не хотел обострять. Ну, ты виноват только потому, что ты Аятола. Ну, кстати, я напоминаю, точно так же, например, были откровенно террористическими методами убиты первые лидеры Донбасса. Это же и Моторола, и сам глава ДНР Захарченко, и Гиви, ну, многие. Мозговой был убит откровенно террористическими методами. Но вы же вроде с ними подписали Минские соглашения. Ну, так-то. А
1: Их подпись,
0: террористами кто оставался в
1: да.
0: западных СМИ? Донецкая, там, луганские террористические войска, сепаратисты. Хотя ни одного теракта в отношении Киева совершено не было. Вот за все 8 лет вот этих вот Минских соглашений. Но клеймо уже навешано, ну так работает западная пропаганда. Кто читал еще прекрасные там советские еще учебники, вот было самое такое популярное издание. Я, кстати, всем рекомендую его перечитать. Называлось «ЦРУ против СССР». Вот оно издано было многомиллионными тиражами на всех языках национальных республик, даже на английский проведено. Но она написана простым языком, таким доступным. Говорят, лично Андропов ее, как сказать, редактировал. Вот. Ну, в общем-то, если отбросить там фамилии тех лет и то, что там соцсетей не было, ну, схемы мы увидим одни и те же, ничего не менялось. Они же даже своих убивали. Вот это же в Италии, когда социалисты пришли к власти, был такой деятель Альдо Море. Вот, он стал премьер-министром, выиграли социалисты с коммунистами выборы. Все шло к тому, что Италия перейдет, есть шансы, и выйдет из НАТО, и перейдет в другой лагерь. Но они просто убили собственного премьер-министра, и как бы им это все сошло с рук. Так что ничего не меняется. Началось все с истребления индийских вождей, которых просто обманывали, заключали с ними какие-то договора, а потом по умолчанию они виноваты. Почему? Потому что они индейцы. Но это, кстати, выражено даже в литературе. Вот обратим внимание, Марк Твен, казалось бы, детское произведение «Приключения Тома Сойера». Вот. Вот там единственный герой – это индеец Джо, и тот мерзавец по умолчанию. Да? Вот он единственный индеец, который там есть, и он, собственно, главный преступник, которого ты по ходу книги ненавидишь. Других никаких индейцев нет. Хотя, казалось бы, Марк Твен достаточно гуманистический писатель, но он все равно носитель этой культуры.
1: Так, значит, слушай, вот, ну, про СМИ, коль скоро заговорили, ну, вот, да, я говорю, что там, значит, на Западе действительно сами люди, ну, просто обыватели, да, обращают внимание на отсутствие нейтральной, объективной журналистики. А мы можем про себя сказать, что у нас тоже не хватает нейтральной и объективной журналистики? Ведь нынешний конфликт, он действительно отличается там от всех предыдущих, даже уже во время современной России. Ну, немножко другим как бы освещением. Вот с твоей точки зрения, это хорошо или плохо?
0: В условиях военных действий любая журналистика так или иначе становится частью пропаганды. Это неизбежно. Вот. Но вопрос, что пропагандируется? То есть тут же вопрос не столько в освещении конфликта, а в расчеловечивании. О том, как это работает и кто этим интересуется, я рекомендую работу американского философа Ноама Хомски.
1: Да.
0: Она называется «Конструируя согласие». Эта книга написана была еще в конце 80-х, начале 90-х, где он еще с коллегами подробно разобрал, как работает вот эта вот западная модель, как конструируется согласие. А есть, она вот, официально у нас издана не была, у нас есть такой перевод полулюбительский на нашем, так сказать, в библиотеке когнитивных войн. Ну, кому заинтересовало, найдете. Ее можно скачать в электронном виде. А также есть прекрасная работа нашего социолога Кузнецова. Я на тупичке в рамках проекта «Внеклассовое чтение» с Дементьевым разбираю. Называется «Общественное мнение и использование военной силы США». на примере там, конфликтов при, ну, при президенте Клинтоне. И там очень четко показывается, как сдвигалось общественное мнение, которое сначала не поддерживало какие-то особые ну, введения войск. Там, ну, много же было конфликтов. Там и Ирак был, и это самое, вот там, где этот «Черный ястреб» фильм, это самое, когда американцы ну, сильно проиграли в Могадише, по-моему, да. Потом первая спецоперация в Боснии и Герцеговине, когда американцы вообще ни сном, ни духом были, что это, где это. Но отражено это на уровне художественных метафор. Это, конечно же, в фильме уже классическом «Хвост машет собакой», да, когда общественное мнение сдвигали постепенно к тому, чтобы поддерживать войну в Албании. Дело в том, что обыватель среднестатистический, у нас же как устроено общество? Тут немножко будет такого ликбеза именно политтехнологически-социологического. В любом обществе есть политизированное меньшинство. Это от 3 до максимум 15% в зависимости от образования, от политизации общества. Это люди, которые так или иначе следят за политическими процессами. А вот от там, 80 до 95% это, в общем-то, люди, которые живут как рыбки гуппи, да, то есть вот когда сильный сигнал, вот рыбкам постучали по аквариуму, они поплыли в эту сторону, то есть когда что-то такое экстраординарное происходит, и это вот то, что мы называем там обыватель или деполитизированное большинство, у них отсутствуют такие длинные причинно-следственные связи, потому что их же надо тренировать для того, чтобы понять, что значит событие, которое произошло сегодня. Тебе нужно провести реконструкцию для самого себя. Что было год назад, 2 года назад, неделю. Вот можно бы любому наш слушатель, зритель, вот проведите эксперимент сами с собой или там, с близкими и родными. Попробуйте реконструировать, что было неделю назад. В политической части, не в личной жизни, да? Что было месяц назад и что было 3 месяца назад? Вот поверьте мне, если вы так вот начнете, например, даже себе записывать, вы поймете, что у вас-то все сливается в один бесконечный информационный поток. Это связано с тем, что в 20-м и особенно в 21 веке мозг, ну, мышление, скажем так, человека современного перегружено, потому что большую часть развития человечества события происходили очень редко, да, то есть вот они там раз в месяц какое-то событие произойдет политическое, подчеркиваю, и это вот, ну, так сказать, да, событие, его и обсуждают. И первый раз это, в общем-то, как раз период нашей гражданской войны, почему вот как раз появилась литература потерянного поколения. Для этого можно почитать и западных авторов, и того же Ремарка классического, и нашу классику, то есть, и, пожалуй, Горький, и Булгаков, вот мы погрузимся, например, в «Белую гвардию», мы увидим, какие там растерянные, хотя все же главные герои образованные люди, да, но насколько там все вот этот вот хаос, они же как раз по вечерам собираются и не понимают, что происходит. Или, например, прекрасная работа, ну, книга Паустовского «Повесть о жизни». Там как раз очень интересно видно, он же рассказывает с детства, как он учился в Киевской гимназии, да, и жизнь течет размеренно. А потом как раз вот гражданская война и как начинает ускоряться политическое время. И человек не способен обработать. Ну и, собственно, Тихий Дон, давайте тоже вспомним, он же у нас в нескольких частях. Вот первая часть до Первой мировой войны, какая она размеренная, спокойная. Мы наблюдаем за развитием характера главного героя. А потом, когда все погружается в гражданскую войну, начинается полный хаос. И еще одну работу могу рекомендовать. Я просто стараюсь, так сказать, все беседы сопровождать,
1: да, ну, примерами, да, да,
0: просвещением,
1: да,
0: и примерами.
1: Да,
0: да. Есть прекрасная книга, я ее как раз сейчас дочитываю. Это как раз, если Тихий Дон, про донское казачество, а есть про кубанское казачество. Она вышла в роман-газете в 80-х годах. Называется «Наш маленький Париж». Название странное, вот, ну, это Краснодар, Екатеринодар сравнивают, чтобы говорили. Но там тоже вот очень интересно.
1: А
0: первая
1: кто автор?
0: часть.
1: Кто автор?
0: Виктор Лихоносов. Он не так давно умер. Это основано на записках как раз кубанских казаков, ну, дневниковых записей. И как раз вот потом все приближается к Первой мировой войне в гражданской, и даже перед тобой, перед глазами, время проносится как будто, ну, вот, стремительно. А мы сейчас в текущих условиях. У нас время еще более медийное ускорилось. Ты погрузишься в ленту новостей какого-нибудь там телеграм-канала, и у тебя щух, и все, в общем, пронеслось. Так что мы страшно перегружены, надо себя тренировать, и надо постоянно тренировать причинно-следственные связи, либо выбрать, так сказать, проводников в этот политический мир.
1: Но что
0: Ну, то
1: многие
0: есть...
1: делают, конечно, так в этом,
0: Да, да, да.
1: это сейчас. Причем иногда, недавно вот Рейтер опубликовал там доклад свой о журналистике, люди выбирают проводников, причем иногда они, так сказать, не связанных с этим, да, с политикой, а просто, так сказать, вот то, что называется инфлюенсеры. Давайте перервемся на выпуск новостей и рекламу, пусть еще продолжим. Семен Уралов с нами на прямой связи.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
2: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Погибший в результате теракта Киева главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию атомной электростанции, входящей в состав Росатома. В пресс-службе ЗАЭС добавили, что именно такие люди обеспечивают ядерную и радиационную безопасность, от которой зависит безопасность миллионов людей, жителей Запорожской области, России, Украины и всей Европы. Главный инженер ЗАЭС погиб после атаки дрона ВСУ на служебную машину станции. Вместе с ним погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Реальные расходы США на военную кампанию против Ирана составляют от 80 до 100 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает официально признанную Пентагоном сумму. Об этом сообщает телеканал NBC News. Официальная сумма в 30 миллиардов долларов включает в себя в основном только стоимость израсходованных боеприпасов без учета расходов на ремонт разрушенной инфраструктуры и замену потерянной боевой техники. Как сообщает иранские профильные порталы, администрация президента Дональда Трампа израсходовала на военную кампанию против Ирана уже более 113 миллиардов долларов. Западные страны последовательно готовятся к функционированию в условиях крупномасштабного вооруженного конфликта. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, ставка Евросоюза и НАТО на милитаризацию будет требовать поддержания постоянного конфликтного потенциала в европейском регионе. Она добавила, что наращивание военного потенциала происходит по максимально опасному сценарию с опорой на ремилитаризацию ФРГ. По ее словам, такой курс продиктован желанием во что бы то ни стало гарантировать ЕС заметную роль в международных делах и перезапустить истощенную европейскую промышленность. Французский парламент принял законопроект о легализации эвтаназии для неизлечимо больных людей. Инициативу о помощи при добровольном уходе из жизни начали обсуждать в парламенте еще весной 2024 года. Процедура станет возможной в случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения. Просить о помощи в уходе из жизни смогут лица старше 18 лет, имеющие гражданство Франции или законно проживающие в стране на постоянной основе. Стендовая выставка, посвященная коронационным торжествам российских императоров в XIX веке, их истории и традициям, открылась в Екатеринбурге. На стендах представлена история коронации российских императоров, самой традиции коронования. Текстовая часть подробно проиллюстрирована различными историческими фотографиями, картинами, фото различных экспонатов. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Продолжаем прямой эфир. 21 час 33 минуты. С нами на прямой связи политолог-журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной коммерческой организации «Евразия» Семен Уралов. Семен, еще раз салют. Так, и продолжаем разговор. Да, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз продолжаем разговор. Ну, чуть-чуть, вот я, с твоего позволения, все-таки. Вот про, так сказать, мы сказали, да, вот люди выбирают за счет высокой скорости информации в нашей жизни. Ну, так сказать, это понятная вещь, вот это листание телеграмма бесконечное. Конечно, люди выбирают себе проводника в этот мир, потому что им сложно самим выстраивать вот эти самые длинные цепочки событий. Но когда они выбирают... Вот Роза тут тоже, так сказать. Роза, добрый вечер. Немножечко, так сказать, ну, меня не пытается, так сказать, уколоть. Но ничего, я-то привык к этому. Мы всех как там почитаем, а единицами себя, да? Всех за нулей, а единицами себя по классику. Так вот, когда мы выбираем проводников, ну и в принципе живем в это время, это же способствует как раз большему вниманию и одурачиванию, например, да, отсутствию собственной какой-то рефлексии. Этим грамотно пользуются. Ну, взять, например, вот, так сказать, давайте вот на украинском примере, вот этот единый марафон, значит, набор там людей, которые говорят, понятно, что какая-то часть будет оболванена, но какая-то эта часть все равно будет сомневаться. Но просто потому, вот мы сказали, там их от 3 до 15, да, но становится их больше или меньше?
4: Это зависит от того, ну, тоже вот будем рабочую уже терминологию когнитивной войны, которую я изучаю предметно. Мы так или иначе погружаемся в инфопузыри. Это свойство человека. Просто, ну, раньше это у нас выражалось, например, вот как было выражение «любимый писатель». Вот мы как погружались там запоем, например, в там, Куприна или Достоевского, ну это вот я свои примеры, там, или в Есенина, или еще. Нам хотелось все про, так сказать, внутренний мир этого человека и внешние интерпретации понять. С информацией приблизительно точно так же. Просто нужно разделять средства массовой информации, которые действуют, ну, однонаправленно, и средства массовой коммуникации. Это, ну, это откуда феномен популярности в 21 веке блогеров, ломов, ну, откуда вообще вот это появилось, да? Просто так как общество деградирует, раньше были любимые писатели, теперь люди перестали читать, у них любимые блогеры, да? Это свойство человека смотреть на мир глазами, ну, того, кто, так сказать, больше этим занимается профессионально. И тут я могу дать совет. Дело в том, что основа манипуляции, она основана на том, что в любой информации, ну, в потоке, да, это же как пучок такой на нас направленной информации, в нем содержится информация и подмешана так или иначе эмоция.
3: Эмоция, конечно.
4: Какая-то. Мы без этого жить не можем. Но вот можно подмешать эмоцию, так сказать, ненависти, а я рекомендую всем выбирать блогеров, ломов, те, которые подмешивают любознательность, то есть запускают в мышлении человека тягу к просвещению. Потому что одно дело, ты послушал блогера, который эмоционирует, там, а, да, там еще, ну, короче, вот давит тебе всячески на эмоции, а другое дело, которое тебе, так сказать, рассказывает что-то новое, да. Но этот феномен у нас наблюдался, например, там, передача «Очевидное и невероятное» в Советском Союзе. Казалось бы, сложные темы, ну, архисложные темы. Но, тем не менее, ты ее посмотрел, и ого-го, ничего себе, начал о чем-то думать.
3: Ну, слушай, например, мы же знаем с тобой рейтинги телеканала «Культура», например, да? Ну, возвращаясь, так сказать. Люди все равно выбирают эту эмоцию. И остаются оболваненными. Ну, я сейчас еще раз. Я
4: это
3: как
4: выбор
3: бы
4: каждого.
3: Про весь мир. Про весь мир. И они, им, может быть, действительно комфортно там в этом пузыре, и не надо там от них ничего требовать, там, чего-то особенного. Ну, да и бог.
4: Это выбор каждого, тогда не нужно удивляться, что вами манипулируют, скажем так. Угу. Понятно, что все общество нельзя подсадить на волну просвещения. То есть это у нас еще хорошо показано и в отечественной культуре, античной, советской, да, там тот же фильм «Афоня» прекрасный, да, мы видим, как его пытается главная героиня вытащить, да, а его все равно, так сказать, вытягивает.
3: Живем как в пещере, полная изоляция,
4: да. Вот. Поэтому оно об этом, но я просто считаю, что наше политизированное меньшинство, оно должно держать строй, вот, оно должно показывать пример бдительности, собранности, тяги к просвещению. И тогда на него будет ориентироваться то самое деполитизированное большинство. А если политизированное меньшинство само будет находиться на этих бесконечных эмоциональных качелях, дело в том, что украинское общество свели с ума не сразу. Это ж началось еще до 2014 года, задолго, да? Почему же вот убили Олеся Бузину, вечная память? Человек, который пытался достучаться до голоса разума, где-то занимался в том числе и просвещением, да, то есть он писал книги, объяснял, куда всех тянут. И, может, поэтому и убили, потому что этот голос нужно было закрыть, нужно было больше эмоционировать и кричать москаляку-нагеляку и прочие остальные мерзости. Ну, а, соответственно, чем больше вы эмоционируете, тем проще вами манипулировать. Этим же пользуются и маркетологи. Ну, все знают, что лучше всего продает, да, смех, страх, секс. Вот, поэтому чего уж там. Посмотрим любую рекламу, она именно так и работает.
3: Значит, вот можно от Бузины, кстати, сюда перейти. Это любопытная вещь, которая она появилась не вот те, чтобы прям... Короче говоря, Тарасюк, это бывший министр иностранных дел Украины, Борис Тарасюк, озвучил такое предложение переименовать Украину в Русь. Ну, понятно, он там говорит, что, значит, это не главный вопрос на сегодняшний день, от Украины там никто не требует менять название. Но вот эта история с переименованием Украины в Русь, это не придумка Тарасюка. Это периодически там, он тоже признан экстремистом, террористом, Арестович, значит, это еще несколько лет назад там тоже это там продвигал. Такая тема есть, как бы. В дискурсе есть такая тема. Что думаешь по этому поводу?
4: Давай, надо немножко ее разобрать. Она на самом деле идет еще раньше, она еще идет от Михаила Грушевского. Вот он уже написана «История Украины и Руси», а на самом деле оно еще тянется из такой, ну это база, так сказать, базовый документ украинского национализма, история русов, который еще в XIX веке возник. Это, в общем-то, ну вот именно базовая идеологема того, что настоящие наследники, так сказать, Руси – это вот Киев и окрестности, скажем так, да? А вот то, что на севере – это на самом деле финно-угры,
3: Да.
4: Макша,
3: Потому что
4: Инь.
3: русины живут в Закарпатье, как мы знаем.
4: Да.
3: Русины самые настоящие живут в Закарпатье, да.
4: Ну, они не только в Закарпатье живут. Это само название, которое мы чаще всего встречаем, например, у Ивана Франко, у уроженца, ну, нынешняя это территория Львовской области, но и город Ивано-Франковск, который только после советской власти переименовали. Так-то он был Станиславовым, это Сталину надо сказать спасибо, так-то не было города имени Ивана Франко. Вот. Он тоже себя называет, ну, то русином, то украинцем, то еще рутеном их называли, это в переписи
3: Да,
4: Австро-Венгрии.
3: да, да, да.
4: Поэтому...
3: Через TH, да.
4: Да. Поэтому это старая, ну, идеологема пропагандистская, направлена на то, чтобы противопоставить Русь Северную и Русь Южную. Дело в том, что мы же помним, откуда князья пришли в Киев. Но они же из Новгорода пришли,
3: Но
4: правильно?
3: это как раз тема Бузины, что Русь это слово, так сказать, оттуда вот скандинавское, значит, и вообще Русь зародилась не в Киеве, а в районе, значит, там Новгорода, Ладоги.
4: Исторически у нас вот Русь, ну, она, во-первых, надо выделять Русь доисторическую, это до принятия христианства и до первых летописей, потому что именно с христианством у нас системная пошла летопись по всем княжествам. А я напоминаю, где стояло у нас три главных Софии. София Киевская, София Новгородская и София Полоцкая. Это нынешняя, получается, Витебская область Республики Беларусь, да? Вот это и было три главных, так сказать, центра, откуда распространялось движение. Плюс оно шло по рекам. То есть вот на севере ключевые реки, это было Волхов, ну, потом Нева. Просто Петербург же занял место, которое раньше занимал Новгород
3: Да.
4: Великий. Ну, если так говорить, да? Ну, а Киев, соответственно, он потом передал эстафету во многом, ну, Большой Одессе. Вот это же был же путь из варяг греки. Наша вообще цивилизация русская, она основана на великих торговых путях. То есть первый торговый путь из варяг греки, то есть из Балтики в Черное море. Вот две первые точки – это Новгород, Киев, а потом мы дальше на северо-запад это отразилось в Петербурге, а на юге Петербург отразился у нас четырьмя городами. То есть там не одним городом, это торговый порт Одесса, это морской порт, получается, морская верфь. Это Херсон, речная верфь – это Николаев, и военно-морской порт – это Севастополь. В Петербурге мы же помним на гербе, у нас же там два якоря – морской и речной. Почему? Потому что Петербург одновременно – это ну, и речной, и морской порт. Кронштадт, он, в общем-то, стал Севастополем на юге. Да? И вот только в тот момент, когда уже была основана Одесса и вот города, которые я перечислил, собственно, тогда мы и весь взяли под контроль вот этот вот великий торговый путь, а второй великий торговый путь, он у нас ну, по-волжски, да, то есть, напоминаю, Афанасий Никитин, куда он нас ходил? Аж в Индию. Ну почему? Потому что по Волге ты можешь дойти до Каспия, а там ты уже в Персии, и ты, в общем-то, уже в Индии. И, собственно, мы вот когда только взяли вот последнюю контрольную точку на втором великом торговом пути, это Астрахань, ну, окончание Волги, если так говорить, да?
3: Но
4: Это
3: давай
4: только вот...
3: ближе все-таки к сегодняшнему дню Руси.
4: Да,
3: Вот
4: по
3: это.
4: поводу Русь. Русей у нас много. И у нас Русь была червоная, белая, она вообще называлась по цветам. И если говорить исторически, то Тарасюк занимается примитивнейшей манипуляцией. Ну, просто примитивнейшей, основанной на человеке, который не изучал русскую историю, хоть в советском изводе, хоть в дореволюционном. Для чего он это делает? Сейчас объясню. Это нужно для базового противопоставления народам. Он же, кроме того, что был министром иностранных дел, он же был еще председателем Народного руха Украины. Ну, это когда там, убили или погиб Черновол. То есть это политический деятель украинского национализма. Сделал он это для того, чтобы, ну так сказать, привлечь внимание в медиапространстве, где его 100 лет уже нет. Это вот он, так сказать, прокукарекал для того, чтобы его заметили. А вот по поводу, так сказать, базовых вещей, проблема-то не в названии Украины, Руси. Проблема в исторической преемственности конкретной нынешней Украины. Ведь дело в том, что главное поворотное событие, когда была уже запрограммирована неизбежность конфликта с Россией, было сделано в 92-м или в 93-м году, когда было отказано от преемственности от УССР к преемственности к УНР. УНР – это то, что существовало, вот, ну, как раз в Белой гвардии описано,
3: Ну да,
4: украинская
3: короткий
4: народная.
3: период, да.
4: Короткий период. И вот в этот момент, когда еще президент Кравчук принял там эти клейноды от этого президента в изгнании, вот тогда был сделан, так сказать, этот выбор, который через 20 лет привел к переворотам и через там 30 лет к войне. Поэтому тут дело не в названии, а дело в том, что преемственность надо менять, да? Если их тыкать, так сказать, носом, то не в названии дело. Дело в том, что вы государственность свою на сбежавших на Запад предателях начали строить. Точно так же, как прибалты. Ну, вся вот эта шваль, она вернулась откуда? Из Канады, из США, где их системно готовили в рамках так называемого антибольшевистского блока народов, куда все недобитую вот эту шваль еще со времен гражданской войны собирали. Вот, потом они были пособниками, ну, не только Гитлера, вот, они много где отсиживались. Потом писали всякие энциклопедии украинознавства. Но это ни для кого, в общем-то, не секрет. Потому что Народный рух, он на этих идеях в конце 80-х, это ближайшие союзники Литовского Союдиса, это ближайшие соратники были наших таких вот странных, они себя демократами называли, как там вот покойная Новодворская. Она же какая была риторика, что русские должны самоубиться. И там же много было таких деятелей, да, общество «Память». Это был такой интернационал, направленный на прокачивание одной мысли, что Россия – это неправильная страна, которая должна самоубиться. И как это было выражено в мемчиках того времени, как лучше бы пили баварское. Но у нас потом вырос, я напомню, школьник откуда? Коля из Нового Уренгоя. Это
3: Из
4: ж не так
3: Уренгоя,
4: давно было.
3: да. Но
4: Не так давно было.
3: там все-таки, так сказать, мне кажется, немножко по-другому. Там другая была мысль в корне этого Коли из Уренгоя. Это просто так разнесли. А то, что, так сказать, вот, да, а националисты, конечно, тусовали вместе. И мы помним, так сказать, мы сегодня вспоминали Арестовича, он тоже был здесь в Москве, мы помним давным-давно, и не только он, и вполне себе существовали связи, коммуникации, общие институты, какие-то конференции и прочее, прочее, прочее. Да. У нас
4: Более
3: единственное, что
4: того,
3: не появился институт национальной памяти. У нас нет, а как бы везде вот это есть
4: у нас
3: структура.
4: выполняла эту функцию общества память. И более того, тоже таблетка для памяти, книга тоже преступника, экстремиста, террориста Корчинского,
3: Да.
4: да, издана в Смоленске
3: Да. Но
4: в
3: он привез сюда.
4: 2005
3: Да.
4: году.
3: Да.
4: Да, вот, то есть, и там рассказано о том, как он воевал на стороне чеченских террористов, вот, и так бахвалится этом. В Смоленске издавали.
3: Что тут у нас, что пишут? Вот, Руслан, дохристианские книги славян спрятали в Ватикане, пишет нам. Ну, не знаю. А они были дохристианские книги? Скажите, пожалуйста. Да.
4: Ну, сложно сказать. Учитывая, что у нас письменность в текущем виде, она, в общем-то, от Кирилла и Мефодия.
3: Да.
4: Поэтому...
3: Но зато, так сказать, ему виднее, да, вот дохристианские книги, книги дохристианские, да, они все в Ватикане, в этом обители зла. Ладно, так, про это мы сказали, про Русь сказали. Еще вот любопытная, ну, она, конечно, немножко, так сказать, попсовая, но все равно, это правда любопытно. Значит, кабинет министра Великобритании хотел разместить образы запрещенного в России признанной террористической экстремистской организации ЛГБТ, в смысле представителей вот этого ЛГБТ и этнических меньшинств на банкнотах. Причем поясняется, что вместо Черчилля и Джейн Остин. Любопытная такая тема. Ну, типа, хотели, но не получилось. Но не получилось. А могли бы появиться, значит, монархия, все вот это, вот, значит, королевская чета, собачки, корги эти бесконечные, значит, ну, какие-то, все это традиции, 5 o'clock и прочее, прочее. И фунты, так сказать, да, этот... И вдруг...
4: Да сразу бы Эпштейна бы размещали.
3: Да,
4: бы
3: и
4: сразу.
3: Вдруг, так сказать, да, вот кто-то там, не знаю, Элтон Джон. Ну, при всем уважении, отличный певец и, впрочем, все это. Вдруг вот Элтон Джон, например, на фунте стерлингов.
4: Мне сложно объяснить, для чего, в общем-то, они упоролись по этой теме. С рациональной точки зрения есть только политтехнологическое. Что эта тема, ну, то есть они же давно манипулируют своим обществом путем вот таких вот разных вбросов. Тема ЛГБТ – это один из способов держать общество в такой вот, так сказать, ну, постоянном бурлении, чтобы они не задумывались о делах насущных, а думали о всякой ерунде. Поэтому, учитывая, что вот эта новость, которую вы процитировали, она же такая классическая, хотели, но не получилось.
3: Да.
4: То есть события как бы нет, но эмоционально, то, что мы недавно разбирали в контексте когнитивных войн, общество взбудоражить можно. Поэтому я вижу в этом такую очень простую, в общем-то, манипуляцию, вот, как несостоявшееся событие может, так сказать, манипулировать человеком, ну, не особо политизированным.
3: Хорошо, это объяснение классное, между прочим, тоже ложится действительно в нашу канву сегодняшней беседы. Но с точки зрения, ну, так сказать, вот кабинет министров. Я понимаю, что мы просто углубляемся, но если будем разбирать по винтикам, да, вот кабинет министров, правительство Великобритании, которое там подчиняется и прочее, прочее. Вот они, эти лорды, пэры, сэры, в буклях предлагают, значит, вот такую идею. Ну, типа, все ли в порядке?
4: Уф. Опять же, я не специалист же во внутренней политике Британии. Да. Ну, да, как бы разбираться именно, кто что из какой, так сказать, там фракции это двигает, какой группе влияния принадлежит. Но как вот, ну, политтехнолог многолетний, сейчас вот исследователь когнитивных войн, этот прием называется отвлечение внимания. Mm-hmm. Да? Ну, как не думай о маленькой зеленой обезьянке.
3: Да, да.
4: Уважаемые слушатели, попробуйте не думать о маленькой зеленой обезьянке. Тут самый главный вопрос – вычислить, от чего они отвлекают внимание. И вот если проанализировать внутреннюю повестку, что там где и происходит, то можно вычислить, от чего они заставляют, ну, отвлекают внимание и почему предлагают нам подумать о маленькой зеленой обезьянке, то есть об ЛГБТ. Ну, кстати, это тоже базовый закон рекламы, тут ничего с этим не поделаешь, потому что, как я говорил, тема секса, страха, смерти, она привлекает больше всего. А ЛГБТ напрямую с этим связано, потому что оно вызывает возмущение. Да? Там же есть значительная часть этих квакеров, ну, таких ультратрадиционалистов в Британии. Они никуда не делись. Они должны всколыхнуться. Может быть, они таким образом явку пытаются повысить. Сторожить свое политизированное меньшинство.
3: А выбрали, знаешь, кого? Что будет изображено на купюрах? Вот этих не выбрали, этнические меньшинства и сексуальные меньшинства не выбрали. А что будет? Что будет? Есть предположение? Что будет размещаться в изображении чего или там кого будет размещаться на фунтах стерлингов? Зайчики будут.
4: Зайчики
3: будут, да. Значит,
4: это не у белорусов подрезали.
3: Совершенно верно. Да, тема природы и дикой животной фауны Великобритании победила в общественном опросе. Вообще в ходе общественных консультаций. Поэтому, да, вот теперь будут не фунты, а зайчики. Не фунты, а зайчики. Так, а что тут у нас еще? Ну, про этот, наверное, да. Ну, тут вот в радио раскрывают, кого заменили Федоровна, большая тема. Про коалицию желающих. Давай поговорим немножко. Вот 2 минуты у нас осталось. Значит, с коалицией желающих тоже не все в порядке, как будто бы. Италия сомневается. Значит, Чехия вдруг тоже засомневалась. Мы сегодня с Евстафьем коротко обсуждали, там Вышеградскую четверку вспоминали. Там сейчас там не хватает только поляков. Значит, Словакия, Венгрия. Вот сейчас Чехия. А вот Польши нет. Польша может отсоединиться от коалиции желающих и присоединиться к коалиции сомневающихся?
4: Ну, теоретически да, но просто Польша по сравнению со всеми остальными больше всех зарабатывает на поставках вооружения, потому что является транзитным хабом. Основные все поставки идут через Польшу. Поэтому если у них этот бизнес закончится, то тогда и вполне... Ну, есть вероятность, что они выйдут из этой коалиции. Но пока что они остаются главным хабом. Так же, как вот обратим внимание, Румыния не особо спешит выходить. Почему? Потому что она второй по значимости транзитер. А венгры, болгары, вот, словаки, их, в общем-то, пытаются только, ну, так сказать... обилетить, да, то есть, ну, на деньги. То есть они не так сильно зарабатывают на этом всем. Поэтому логично, что они спрыгивают.
3: Минута остается. Еще важная тема, конечно, Польша и денацификация Украины. Потому что Польша в Европе продвигает тему денацификации Украины. Закрепление каких-то там, так сказать, вот этих денацифицирующих признаков, да, героизации и прочее, прочее в европейской документации. Удастся, не удастся?
4: Я в Польше так немножко разбираюсь. Вот. Я считаю, что не эту тему она двигает. Она как бы прокачивает это информационно, а решает свои внутренние задачи. Дело в том, что украинский фактор стал фактором страшного раздражения внутренней политики Польши. Да? И им сейчас нужно показать в первую очередь своему и избирателю, который так или иначе уже перестал поддерживать вот эту вот идею «сделаем все во имя Украины». Поэтому это их решение внутренних задач, внутриполитических. Вот там сейчас рейтинг президента подрос после всех этой активности. Да? И они не могут просто согласиться с культом Бандеры, потому что любой польский политик, который это сделает, он сам себя закопает.
3: Да, приговор.
4: И они такими вот риторическими приемами, в общем-то, решают свои внутриполитические задачи. А Евросоюзу плевать, потому что, в общем-то, это никак не влияет на работу биореактора.
3: Все.
4: Зеленский продолжает работать.
3: Политолог и журналист Семен Уралов был с нами на прямой связи. Как всегда, интересно. Супер, спасибо. Пока-пока.
1: Поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия,
5: Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Новосибирске 2 часа ночи, в Якутске 4 утра. В студии Денис Захаров в этом выпуске. Мигрантов хотят обязать покупать телефон при переезде в Россию. Иран готов как к боям, так и к переговорам с США. Конфликт в руководстве украинской армии приведет к смене главных действующих лиц. Подробности далее. Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил о планах обязать каждого приезжающего в страну мигранта приобретать мобильный телефон, к которому в обязательном порядке будет привязан электронный профиль. По его словам, наличие такого аппарата позволит предупреждать приезжего, например, о необходимости посетить какое-либо ведомство или об истекающем сроке действия документов. Иран не приветствует войну, но, используя в первую очередь дипломатию и переговоры, должен всегда быть готов к бою, заявил спикер парламента Ирана, глава ирландской переговорной группы в диалоге США Мохаммад Багер Галибаф. Так он прокомментировал новый итог эскалации Тегерана и Вашингтона. Чиновник Исламской Республики также заявил, что попытки отдельно воспринимать дипломатию и оборонные методы станут стратегической ошибкой. По его словам, переговоры же в настоящий момент не компромиссный вариант. Напомню, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Планируемые объемы финансирования военно-промышленного комплекса в некоторых странах Евросоюза приближаются к уровню накануне Второй мировой войны, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она добавила, что в Брюсселе сформулирована задача построить к 2030 году Европейский оборонный союз и обрести так называемую оборонную готовность. Жданова также отметила, что страны ЕС занимают второе место в мире по совокупным военным затратам. Так, за предыдущий год они израсходовали 381 миллиард евро. Конфликт между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главой ВСУ Александром Сырским

указанных в визовой анкете. Специалисты подчеркнули, что если маршрут изменился по объективным причинам, желательно иметь на руках документы, которые могут подтвердить эти изменения. Кроме того, соблюдение указанного маршрута обязательно, поскольку консульства ряда стран уделяют все больше внимания проверке фактического исполнения заявленных туристами планов и других документов, которые должны быть у туристов на руках. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в мессенджере «Макс».

0: Оставайтесь с «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. В эфире авторская программа председателя Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Андрей Александрович, в нашем с вами тандеме немного нарушим хронологию. Обычно мы открываем эфир с международных новостей. Сегодня, с вашего позволения, предлагаю внутрироссийские темы обсудить, а потом уже время останется и к международным делам перейти. Что ж, с чего начнем? Нина Астанина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, попросила Игоря Краснова, председателя Верховного суда, изучить вопрос о возвращении в статью 116 УК РФ нормы уголовной ответственности за побои в отношении близких лиц. Что примечательно, в письме, которое было направлено тут не только Игорю Краснову, еще в МВД, Минтруд, аппарат уполномоченного по правам человека, судебный департамент при Верховном суде, есть примечательная статистика. В 2025 году на всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тысячи обращений. Средний возраст пострадавших 30-40 лет. У большинства есть дети. По оценкам исследователей, ежегодно от домашнего насилия погибает более 1000 женщин. Это, значит, прямая выдержка из этого письма. Андрей Александрович, на ваш взгляд, насколько сегодня эта тема не то что назрела, может быть, даже перезрела? Вот у меня это исключительно мнение здесь как обывателя, но сейчас хочется, конечно, услышать ваш комментарий профессиональный на этот счет, безусловно.
3: Ну, смотрите, Денис, эта тема несколько раз обсуждалась, да, в парламенте в том числе, в Государственной Думе, у нас в Совете Федерации. Мы когда-то даже группу рабочую создавали. Тема, к большому сожалению, я вынужден признать, что тема, она остается актуальной. Да? Ну, статистика, я думаю, что она вполне себе достоверная, она говорит сама за себя. Но у нас, конечно же, сразу возникает очень множество вопросов, да, даже к самому понятию домашнее насилие, да, и криминализации как бы этого явления. Потому что много раз, когда мы начинали, ну, так очень активно заниматься этой темой, мы упирались в следующие вещи. Ну, например, привлекают к ответственности, ну, скажем, мужчину, да, как бы, хотя бывают разные ситуации, да, бывают ситуации и обратные, привлекают к ответственности мужчину. Семья лишается кормильца, лишается заработной платы человека. Да? Женщина идет, и после того, как вот возбуждено уголовное дело, идет, пытается забрать заявление и так далее, и так далее. Вот много таких примеров. Да? Дальше, например, представители Русской Православной Церкви, да вообще традиционных конфессий, всегда беспокоились, что есть, ну, такой риск излишнего вмешательства государства в дела семьи. Тут, конечно, вопрос не насилия, обычно это касается детей. Праве родителей там принуждать ребенка, ну, не знаю, там делать домашнее задание, да, и там разными методами заниматься воспитанием. Много, ну, как бы мы с вами улыбаемся, но, конечно, тут не до шуток, так по большому счету, да, мы упирались в эти вопросы, и зачастую оказывалось, что потом представители женских организаций начинали говорить, что введение каких-то специальных составов такого рода проблему не решат.

0: Ну вот, собственно говоря, это, наверное, одна из основных причин, почему у нас ничего не сдвинулось в этом направлении. Но я такого рода инициативы Останиной приветствую, потому что это, как минимум, я надеюсь, поспособствует тому, что Верховный суд, уполномоченный по правам человека, еще раз проанализируют и статистику, которую складываются, и мы поймем, у нас все-таки в данной сфере есть какая-то проблема в правоприменении или действительно требуется внесение достаточно серьезных изменений в законодательство. То есть Останина, ну, наверное, если вы там следите за парламентскими буднями, что называется, вы можете убедиться, что Останина далеко не всегда ее инициативы пользуются моей поддержкой, скорее наоборот. Но в данном случае не могу сказать, поддержу ли я внесение изменений таких в Уголовный кодекс, но изучить дополнительно еще раз этот вопрос, раз проблема не решается, и мы не смогли прийти к согласию по теме, как мы говорим в кавычках, домашнего насилия, я такого рода инициативу готов поддержать и надеюсь, что Верховный суд, полномоченный, да и другие лица ответственные услышат обращение депутата Останина и действительно ответственно сформулируют свою позицию по этому вопросу. Потому что проблема есть, да? Другое дело, есть страны, мы анализировали внимательно статистику, там, где есть специальные нормы в данной сфере, ну, не сильно они, скажем так, меняют ситуацию, к сожалению. К
1: То
0: сожалению,
1: есть и
0: это в большинстве
1: панацеи это
0: случаев.
1: не назовешь, даже в случае, да, вот.
0: Точно нет. Точно нет. Понимаете, если бы вот мы как бы много раз рассматривали переход от административной ответственности к уголовной по этим статьям. Ну, к сожалению, даже с административкой складывается ровно такая же ситуация. Назначают штраф, допустим, да, или там принудительные работы, мужчина теряет деньги, а на самом деле семья теряет деньги. Мужчина теряет в зарплате, жена потом приходит, начинает забирать заявление, правдами и неправдами зачастую пытается как-то сделать вид, что ничего не было. И, ну, не очень в этом смысле такая ситуация хорошая складывается. Но проблема остается, а решение, которое бы было признано эффективным и разумным, такое решение пока не найдено. Но это не значит, что нужно перестать пытаться такое решение найти. Поэтому поддерживаю Останину, желаю ей успеха в ее диалоге и с Верховным судом, и с другими органами власти.
1: То есть тут самое такое опасное, это возможные более негативные последствия в случае принятия, чем непринятия, да, вот таких решений,
0: Да,
1: поэтому и
0: вот это как
1: важность
0: раз та
1: проработки.
0: сфера, Денис, абсолютно вы правильно, хорошо сформулировали. В данной сфере, если что-то делать, то делать вот очень ответственно и 10 раз подумать, потому что как бы не стало хуже, грубо говоря.
1: Здесь единственное еще вот.
0: Понимаете, да, что может произойти? Если появится специальный квалифицированный состав по этому, то женщины зачастую могут совсем перестать обращаться, как бы, да, в правоохранительные органы, потому что, ну, в некотором смысле, последствия негативные привлечение к ответственности члена семьи, если это мужчина и основной добытчик там, денег для семьи и ресурсов, они для семьи ну, могут быть очень-очень тяжелыми, эти последствия. Не только для него, но для всей семьи, для супруги, для детей. Это не значит, что не нужно пытаться изменить ситуацию и как-то органам ответственным пресекать подобного рода поведение и насилие над детьми, над супругой. Но эта проблема очень-очень непростая.
1: Ну да, знаете, такой между двух огней получается семья-то. Либо лишаться благосостояния, либо там и дальше терпеть
0: Слушайте,
1: домашнее
0: когда речь
1: насилие.
0: идет о таких ситуациях, когда люди лишаются здоровья, а зачастую жизни, да, там убивают иногда, и детей убивают в семьях. Вот, кстати говоря, очень хорошо эту статистику, вообще это явление изучают Следственный комитет. Да, который последовательно в течение многих лет, например, правами несовершеннолетних занимается, и занимается очень эффективно. Но вот пока, к сожалению, какого-то такого вот универсального решения, ну, к сожалению, не найдено.
1: Да, здесь солидарны, не будем тогда дальше на этой теме оставаться. Посмотрим, какое развитие у нее будет, безусловно. Будем за этой историей следить, наблюдать. Но есть еще кое-что. Про видеоигры поговорим, и до этого мы с вами тоже разные аспекты затрагивали. Но вот есть еще один информационный повод, который нам, значит, преподнесла уполномоченным правам человека Яна Лантратова. Она выступает за то, чтобы контролировать в целом. целом сферу видеоигровой индустрии, обращать внимание на содержание, смысл, тут понятна мотивация, отгородить от жестокости, пропаганды, которые, будем честны, сегодня все больше и больше в этой самой игровой индустрии, если раньше пытались, знаете, действовать по-спортивному, и то в лучших проявлениях, спорт вне политики, но мы видим ситуацию прямо противоположную, и видеоигры пошли по той же стезе. На ваш взгляд...
0: Абсолютно. У нас уже ничего вне политики, по-моему, нет, и детских игр тоже. С этим я абсолютно согласен.
1: Это становится инструментом борьбы определенной, культурной, безусловно, идеологической, может, политической даже.
0: Безусловно. Поэтому, как бы это для кого-то не казалось смешным, внимание вот к этим сюжетам, в том числе детских игр, со стороны там Минпросвещения, я считаю, вполне оправданным. Угу. Не являюсь специалистом в данной теме, да, но считаю, что, да, наверное, анализ контент, который предлагается детям в рамках вот этих игр, государство должно этим заниматься, безусловно. Да.
1: Тут единственная, вот, наверное, проблематика, как контролировать, учитывая, что большинство детей, подростков, да и взрослых, чего греха таить, играют в основном в видеоигры зарубежного производства, и это факт. Вот здесь получается либо пытаться каким-либо образом воздействовать на разработчика, что сложно, не каждый готов пойти на этот диалог, а с другой стороны, ну, ограничить
0: эту историю. Или предлагать качественный продукт свой, да?
1: Вот.
0: Ну, или предлагать качественный продукт свой. Потому что ограничить эту историю – самое простое решение, не самое эффективное, да? Президент подчеркивал в Петербурге, когда общался с парламентариями, не только с федеральным законодателем, но и председатели законодательных собраний всех субъектов федерации были в зале. Президент сказал: не увлекайтесь запретами. И мне кажется, что это один из тех тезисов, который вот новой Государственной Думе, которая будет избрана у нас осенью, этот тезис нужно просто вот написать крупными буквами в зале заседания: не увлекаться запретами.
1: Ой, да, я лишь вспомню...
0: Нас это тоже касается. Нас это тоже касается, да, Федерации, безусловно. Я не хочу, чтобы вы вас приняли так, что я на Государственную Думу за это ответственность перекладываю. Ничего подобного.
1: Я поэтому и понимаю, что нельзя, знаете, вас провоцировать вопросами, чтобы в дальнейшем были заголовки из разряда. Андрей Александрович Клишес призвал запретить. Я понимаю, этот трюк не пройдет, безусловно. Просто почему за эту тему зацепился, не могу с вами не обсудить. Есть у нас писатель Дмитрий Глуховский, ну, и релокант, и, я так полагаю, иностранный агент. Вот он в том числе сценарист одной из видеоигр «Метро». Она называется. Я понимаю, что было много у нее поклонников. И вот, знаете, на презентации одной из частей я вижу, как выступает команда разработчиков, сначала обвиняет Россию в, значит, ударах по детям, то есть, ну, вот сплошная политика, сплошная, знаете, военщина. Ну, а потом презентация видеоигры, где действия разворачиваются в Москве. Ну, вот знаете, это уже, ну, настолько откровенные пассажи, что, наверное...
0: Ну, никто же этого и не скрывает, что это средство доставки, в том числе и детская игра могут быть средством доставки к потребителю отнюдь не развлекательного контента, а совершенно четкой политической позиции, которую пытаются продать с помощью вот этой игры, ну, подрастающему поколению, несовершеннолетним. Конечно, контентом надо заниматься и предлагать детям свой качественный продукт, который сделан у нас в стране. Да. Неужели нельзя детскую игру придумать качественную? Вот слушайте, мультфильм российский, ну, не будем называть, рекламировать, да, но, по-моему, там триумфально идет и завоевывает экраны по всему миру. Почему с игрой нельзя сделать что-то похожее?
1: Да, здесь слово дадим, я думаю, да, вот все-таки людям, которые занимаются непосредственно разработкой, это не в рамках нашего эфира. Но тут не то, чтобы одна тема вытекает из другой, абсолютно нет, но Совет Безопасности сообщает о росте подростковой преступности. И, честно говоря, если я озвучу статистику, первые 6 месяцев текущего 2026 года 11,5 тысяч несовершеннолетних за этот период совершили преступление. Но что примечательно здесь, в этой статистике, все чаще несовершеннолетних побуждают совершать теракт или диверсию в интересах Украины. ФСБ недавно тоже обновила статистику. Дети 13-16 лет — это вот основной такой прицел для украинских спецслужб, колл-центров и всего прочего. Здесь, на ваш взгляд, насколько важно не способ обезопасить детей с точки зрения цифровых платформ, а диалог между детьми и родителями, ребенком и учителем, для того, чтобы не замыкаться в себе и не поддаваться на эти угрозы, а действительно при вот такой стрессовой ситуации заявлять и заявлять на полном доверии. Или, может, я неправильно, не в том русле мыслю, конечно. Давайте попробуем разобраться.
0: Смотрите, давайте так. Это очень серьезная тема. Вообще преступность несовершеннолетних, подростковая преступность, как вы это назвали. Вот это была одна из тем, которая очень профессионально, очень подробно обсуждалась на Санкт-Петербургском юридическом форуме. Там была специальная на эту тему дискуссия, лекция, началось с лекции, которую прочитал Александр Иванович Бастрыкин, да, руководитель Следственного комитета, человек, который располагает, наверное, максимально полной информацией по данному вопросу. И он действительно в рамках молодежной программы форума прочитал очень интересную, доступную и в то же время очень богатую информационную лекцию по тому, что происходит в данной сфере у нас в стране. Вот, да, я это послушал и тоже, ну, под большим был впечатлением, потому что действительно проблема, она, ну, просто нарастает, как снежный ком. Конечно же, во многом это связано с особенностью нашей нынешней ситуации. Когда подростков очень активно вовлекают в преступную деятельность спецслужбы Украины, западных стран, вовлекают, предлагая там, подрывать заправки. Они являются лицами, которых заставляют там переводить деньги мошенникам и так далее, и так далее. Да, я не буду пересказывать все это, но что важно, что мне показалось очень важным, что прозвучало в лекции Бастрыкина, это то, что все-таки, да, есть вот этот вот момент, связанный с целенаправленной работой с молодежью, это социальные, психологические манипуляции определенные. Это технология, да? Эта технология вот сейчас целевым образом бьет по нашим несовершеннолетним. Это все правда. Но все-таки мотивация во многом материальная. То есть в основе этой технологии лежит попытка заинтересовать ребенка легким заработком, простым доступом к каким-то материальным ресурсам, благам и так далее, и так далее. Да, есть, конечно, элементы и запугивания, там, попытки дезинформации, посеять страх у ребенка. Но есть вот этот вот аспект. Это очень важно понимать. Да? Почему, например, законодатель все-таки ужесточает наказание за такого рода вещи? Казалось бы, ребенок тоже жертва. Да? И многие так и говорят, ребенок тоже в этой ситуации жертва, но субъективная сторона, очень важно анализировать субъективную сторону. Попытка заинтересовать материально в подавляющем большинстве случаев присутствует, и, к сожалению, несовершеннолетние на это ведутся. Это первый и очень важный аспект этой проблемы. Второе, то, что вы говорите, отсутствие доверия между взрослыми, ну, родителями, например, да, и несовершеннолетним. Этот аспект есть, Денис, вы очень точно его подметили, потому что при наличии такого доверия, да, конечно же, ребенок первое, что делает, когда ему поступают такого рода сомнительные предложения, он сообщает об этом родители, старшие братья, сестры, бабушка, ну то есть люди, которые могут более зрело, более трезво оценить эту ситуацию и объяснить, во что пытаются втянуть несовершеннолетнего. Тут очень много юридических проблем. Мы сейчас их, кстати, в парламенте обсуждаем. Ну, например, обратили внимание и адвокатское сообщество на это, и профессиональное юридическое сообщество. Зачастую за одни и те же деяния в различных регионах привлекают по разным статьям. То есть где-то это попытка там совершения теракта, а где-то это там порча имущества. Да? И нам необходимо выработать единый подход к такого рода преступлениям, которые совершают несовершеннолетние. То есть это очень серьезная, большая проблема сегодня. Рост есть, и это очень значительный рост. Детей вовлекают действительно в преступную деятельность. Зачастую в основе этой технологии лежит попытка материально заинтересовать несовершеннолетнего. Да? Вот это все ставит перед законодателем, в том числе и перед правоприменителем, несколько очень, ну, таких непростых задач. Мы их намерены, ну, решать будем с Государственной Думой, с Верховным судом, безусловно, прокуратурой, обсуждать, что с этим делать. Потому что проблема, ну, она очень серьезная.
1: Вот говорить про субъективный аспект. Я здесь, безусловно, солидарен. У меня просто борются, знаете, две параллельные вселенные. Когда там дети в Донецке, я много раз эту картину наблюдал, инстинктивно, даже до 10 лет, дети понимают, что в случае там прилетов, атак и прочего, нужно бежать к дверному проему, потому что там безопаснее. И есть вот эта осознанность, которую, безусловно, никому не пожелаешь. В целом детям, понятно, мы их оберегаем, защищаем и так далее. А вот здесь действительно вот вроде бы 5-й год, а вот эта составляющая финансовая, легкие деньги, доступность и прочее, вот здесь, видимо, действительно должны подключаться, да, образовательные структуры, но так,
0: И
1: чтобы не...
0: образовательные структуры, и социальная реклама, и родители, безусловно, постоянно должны вести и проводить беседы с детьми, что, слушайте, это не деньги, это не несколько тысяч рублей, это участие в преступной деятельности, да? Это с тяжкими последствиями, деяния, которые влекут очень тяжкие последствия вообще для окружающих, но и для самого ребенка. Для несовершеннолетнего. Конечно, здесь усилия всех, школы, и родителей, и знакомых, родственников, они все очень-очень важны.
1: Да, просто почему вот заговорил про доверие не только в отношении там родителей, детей, но и учителя школьного, ну или в целом, да, педагог, который к себе располагает таким образом, потому что в этой статистике еще отмечается и нападение на свои же учебные заведения. В 21 нападение в этом году, в 2026, тоже, знаете, вот вызывает определенные
0: Да, к
1: вопросы.
0: сожалению, это тоже следствие распространения в молодежной среде разного рода экстремистских идей. И да, тут, наверное, в меньшей степени вовлечение через какие-то материальные стимулы, но увлечение разного рода экстремистским контентом, кстати говоря, возвращаясь к вашей первой теме, да, игры, в которые играют дети, тоже здесь немаловажную роль играют. Поэтому, да, к сожалению, мы по всем направлениям здесь видим пока много очень негативных моментов.
1: В свою очередь, еще что примечательно к этой теме. В Калининградской области двое подростков получили по 5 лет колонии за фотографию и передачу, соответственно, этих снимков сотовых вышек, ну, украинской стороне. Тут, знаете, неоднозначное тоже мнение в интернет-сообществе и среди экспертов. Вот как быть с тем? Я даже не столько сейчас про подростков, а в целом про общество, когда вот так вот абсолютно спокойно фотографируют, выкладывают и понимают, что это же становится инструментом борьбы в отношении тех, кто снимает, тех, кто смотрит впоследствии. Вот на Украине не хочется приводить такой пример, но там все-таки, я смотрю, стараются. И, значит, накладывать блюр на видеоролики с прилетами, все равно находятся те, кто выкладывают полностью, выдавая там геолокацию и прочее. Вот мы еще пока, на мой взгляд, этому не научились. Вот солидарны вы с этой мыслью или нет, Андрей Александрович?
0: Я солидарен. Здесь просто нужно людям понимать, что когда они такого рода вещи делают, они бьют по себе, да? Они в первую очередь бьют по себе, по своим близким, знакомым, соседям, потому что все это не просто так. К сожалению, вот в такого рода историях именно предложение каких-то легких денег подросткам является ключевым моментом. А потом уже, да, и запугивание, и манипулирование, и все остальное. Но начинается такого рода история, предложение: давай попробуй легко очень заработать несколько тысяч рублей.
1: Да, ну, знаете, иногда находятся и взрослые, которые безвозмездно готовы выкладывать, лишь бы как-то
0: Ну,
1: поддаться
0: это
1: вот этой
0: уже
1: всеобщей
0: просто те, кто
1: попали, да.
0: действительно ведут диверсионную деятельность подрывную внутри страны, и с ними нужно самым жестким образом бороться.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
8: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС, заявила в своем телеграм-канале спикер министра иностранных дел страны Мария Захарова. По ее мнению, произошедшее преступление киевского режима обязано, наконец, рассмотреть все профильные структуры и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Напомню, глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате целенаправленного теракта киевского режима. Дрон ВСУ атаковал служебную машину, также погиб водитель авто. Весенний период отправки призывников на военную службу в вооруженные силы завершен. На войска отправились 141 тысяча новобранцев. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что оповещение призывников о явке военкомата происходило электронными повестками. Эта информация вносилась в общедоступный реестр. Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военный комиссариат и муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родов войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Отдельно в Минобороны указали, что призывники нынешнего года не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Отмечается, что в научные и научно-производственные подразделения отправили 784 человека, а в спортивные роты 239 будущих военных из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта. Все объемы топлива, необходимые для уборочной кампании этого года, поставят в регионы в обязательном порядке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с Минэнерго и Минсельхозом России. По итогам заседания стало известно, что объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные нефтяные трейдеры на бирже. Более того, чиновник дал поручение ФАС проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Отдельное внимание уделили вопросам топливоснабжения автотранспорта, связанного с доставкой товаров для торговых сетей. Наконец, Новак подчеркнул необходимость поддержания стабильной работы логистической системы, включая своевременную доставку продовольственных товаров в магазины. В руководстве Израиля есть силы, пытающиеся затянуть войну с Ираном до бесконечности с помощью манипуляции общественным мнением. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. При этом, по словам второго лица американского государства, Дональд Трамп начал бы военную кампанию против Ирана независимо от какого-либо влияния со стороны Израиля. Президент США твердо убежден, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен получить доступ к ядерному оружию. Напомню, ранее портал «Аль-Монитор» со ссылкой на израильские источники сообщил об опасениях Израиля относительно того, что администрация Трампа утратила решимость в вопросе ликвидации ядерного потенциала Ирана. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире вторая половина авторской программы председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Кликшеса. Напоминаю, на прямой связи со студией. Андрей Александрович, вы вот прошлой половины эфира, когда дело касается Института семьи и безопасности детей, принятие решения должно в первую очередь не навредить. В связи с этим вопрос. Законодательное закрепление понятия травли может иметь негативный оттенок? Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила, да, нормативное закрепление этого слова.
4: Ну, я думаю, что вряд ли. Наверное, это правильное предложение. Скорее, здесь поддержу. Нужно просто выработать четко это определение, критерий того, что является травлей, чтобы любое замечание или комментарий в адрес кого-то нельзя было интерпретировать как травлю. Да? Здесь мы должны, к сожалению, исходить из того, что правоприменитель может очень вольно трактовать это. Явление такое есть, да, и многие от него страдают, и в том числе несовершеннолетние, о которых мы говорили в первой части программы. Вот, поэтому надо просто очень аккуратно выработать само определение понятия, для того, чтобы дать минимум для интерпретации здесь правоприменителю. А так, в принципе, разумно. Я готов это поддержать.
3: Я же полагаю, эта история разрабатывается уже не первый год, да, вот с октября 2020.
4: Очень всегда очень широкие получаются, очень широкое определение, тоже критерии очень широкие. А если вводить это определение, ну и ответственность какую-то, да, специальные составы вводить, и последствия для лица, которое будет привлекаться по такого рода статьям, могут быть достаточно тяжелыми.
3: Угу. Ну и четкое распределение в данном случае ролей, потому что ведь тут не только жертва с точки зрения травли, но и, если позволите, исполнитель, и, в общем-то, здесь я с вами, знаете, солидарен, безусловно. Но в таком случае...
4: Ну, поэтому нам нужно четкое определение того, что есть травля.
3: Угу, да, все, здесь тогда не точка многоточия, безусловно. А еще одна вечная тема, сегодня про детей много говорим, но как говорится, дети наше будущее, наше все, поэтому без них никуда. Есть тема соответствующая, уже начинают коллеги-журналисты подсчитывать, во сколько обойдется собрать ребенка в первый класс, там уже разные суммы, в зависимости, да, от выбора исследования. Но мы немножко о другом. Мы о Федеральной антимонопольной службе, которая направила письма торговым организациям, их насчитывается сейчас 18, с таким напоминанием, что необходимо добросовестно себя вести в период повышенного спроса. Вот тоже, знаете, из года в год ведь эту историю обсуждаем.
4: Это обсуждают, да. И тем не менее я такого рода письма, такого рода предупреждения поддерживаю. Никогда не лишним будет напомнить предпринимателям, что да, существуют периоды такого пикового спроса, в том числе на детские товары школьные, там, да, принадлежности школьные. То, что связано с подготовкой вообще ребенка, не просто там, не к первому классу, не обязательно, да, там, подростка, который там переходит в очередной класс. Да, конечно, и правильно делает антимонопольная служба. Напоминает, что, ребят, мы, что называется, за вами следим.
3: Ну, то есть какого-то единого решения здесь нет смысла принимать? Да, наверное, и сложно,
4: а
3: это, учитывая рынок.
4: А в чем проблема? Слушайте, всегда лучше заниматься превенцией. В данном случае занимаются ровно этим. Лучше заниматься превенцией, чем потом привлекать к ответственности тех, кто как-то попытался, скажем так, получить то, что ему не причитается, воспользовавшись вот этой ситуацией. Поэтому тут не нужны никакие законодательные решения. Как раз все инструменты у антимонопольной службы, в частности, есть. Да? Ну и занимаются таким способом превенции. И молодцы, правильно делают.
3: Ну, кстати говоря, вот о деятельности Федеральной антимонопольной службы не могу не вспомнить историю с бензином. Там вот одни решили сыграть на повышенном спросе.
4: Да,
3: реакция моментальная.
4: Обсуждали, да, по-моему, там неделю назад. То же самое предлагаю всем хорошо подумать, надо ли попытаться получить какие-то дополнительные средства, воспользовавшись этой ситуацией. Может оказаться очень дорого.
3: Да, просто почему еще про школу заговорили? Это же особенно выборный год, очень такая удачная тема. Я сейчас не пытаюсь.
4: Я думаю, что для школьники они каждый год, в общем, идут в школу 1 сентября, а не только в год, когда избирают Государственную Думу. Поэтому я бы не связывал это, честно говоря, с выборами. Ну, наверное, люди просто в такой период времени, ну, может быть, чуть более остро реагируют на вот несправедливость. Поэтому, когда видят, что вздувают искусственно цены на бензин, пытаясь воспользоваться той ситуацией, которая сейчас объективно сложилась, или на принадлежности, которые нужны ребенку для подготовки к школе, ну, люди справедливо возмущаются. И в год выборов, конечно, у них больше возможностей свое возмущение до власти донести, скажем так.
3: Вот, кстати, это очень интересное наблюдение, когда, знаете, субъективное возмущение переходит, знаете, ну там в реальную жалобу, в соответствующую инстанцию. Можно ли сказать, что у нас такая тенденция прослеживается, что все более активнее в случае, если замечена какая-то несправедливость, там несправедливое повышение цен, все что угодно. Вот, например, у нас тоже эта тема заявлена, не выплата заработной платы или иных выплат, вследствие чего Следственный комитет возбуждает на почти 1000 уголовных дел. Вот у нас стали более активны в этом плане граждане. Как считаете?
4: Мне сложно судить, я не могу сказать. Мне кажется, что то, что касается социальных прав, в частности, выплаты заработной платы, просто есть очень последовательная позиция президента, который там из года в год на коллегиях Генпрокуратуры, например, говорит о том, что защита социальных прав граждан является одной из важнейших задач правоохранительной системы. Не просто ловим преступников, но и защищаем граждан, да? Защищаем те социальные права, которые у них есть в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством и региональным законодательством тоже. Да? И эту позицию правоохранители восприняли в полном объеме, и поэтому ведется такая системная работа. И правильно, что возбуждают уголовные дела, потому что в подавляющем большинстве случаев, как только возбуждается дело, деньги на заработную плату находятся у предпринимателей. Да? Они начинают ее выплачивать.
3: Да.
4: Это тоже такой хороший стиль для них.
3: Да.
4: Не вижу ничего в этом плохого, кстати говоря. Вот. Что касается того, стали ли граждане активнее обращаться, знаете, может быть, потому что государство целенаправленно, опять же, постоянно создает дополнительные возможности для обратной связи, да? Для того, чтобы слышать реально людей, которые, ну, там, недовольны какими-то государственными сервисами или ситуацией в той или иной сфере, развиваются цифровые разного сервиса, госуслуги и так далее, и так далее. И все это, наверное, способствует тому, чтобы человек мог быстрее на более короткой дистанции донести до власти какие-то свои идеи, мысли, недовольства, в конце концов.
3: Ну, да.
4: Поэтому, да, может быть, просто стало больше инструментов, возможностей стало больше. Это правильно.
3: Да, и порой, знаете, так навязчиво предлагают воспользоваться там правами гражданина, о которых он, возможно, и не знает, в хорошем смысле. Да, вообще никакого негатива.
4: Да, ничего в этом нет плохого. Это же не какие-то анонимные обращения, жалобы там на кого-то, да? Это гражданин, который не скрывает свое фамилию, имя, отчество, что называется, адрес, место жительства. Он обращается и говорит, обратите внимание, вот, ну там вплоть до неработающей лампочки в подъезде, ну, кстати говоря, да, в Москве, пожалуйста, тоже специальные сервисы есть и хорошо работает, насколько я знаю, да. Поэтому в этом плане, наверное, да, Денис, могу согласиться. У граждан сейчас больше возможностей и меньше нужно совершать, ну, скажем так, телодвижений для того, чтобы донести до власти свою позицию или озабоченность по какому-то вопросу.
3: Да, на этом договорились. Да. И знаете, вот вы очень, ну, как бы активно мы с вами обсуждали и комментируете изменения в миграционной политике, так работаем в прямом эфире. Вот интересные заявления, если позволите, обсудим с вами. Прозвучали они из уст замминистра внутренних дел Игоря Зубова на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации. Он сообщил следующее. Мигрант, который приезжает в Россию, будет обязан приобрести мобильный телефон. Если брать конкретную цитату, звучит она следующим образом. В этом телефоне будет его электронный профиль, мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять свое место, место своего пребывания. Это будет основа, конец цитаты. Как оцениваете такое высказывание?
4: Работа в этом направлении идет. Мне пока сложно оценить, насколько мы эффективно выстроим все эти механизмы, да, но работа в этом направлении идет. Я в целом как бы поддерживаю такое направление, да, но другое дело, что мобильный телефон – такая вещь, которая не обязательно находится у вас в кармане, она может лежать в одном месте, а вы можете находиться в другом, да. Вот это вот надо еще соединить, да, как бы человека с тем гаджетом, с тем устройством, которое предназначено в том числе для того, чтобы отслеживать его местонахождение, перемещение и так далее, и так далее. Но в целом, да, как бы есть такой блок работы, такое направление, когда с помощью разного рода приложений мы должны лучше понимать, что происходит в сфере трудовой миграции, куда, где эти люди находятся, как они перемещаются и так далее, и так далее. Это, ну, наверное, без этого нам не обойтись. Нам придется такого рода цифровые инструменты использовать, если мы хотим понимать, что в данной сфере миграционной происходит.
3: А это общемировой, если позволите, тренд? Просто я вижу из Европы, сколько сейчас поступает.
4: Мне кажется, что в Европе мало кто контролирует мигрантов. Европейские правительства, по-моему, целенаправленно разрушают собственные страны, культуру, идентичность, поэтому вряд ли в этом заинтересованы по-настоящему. Я никак по-другому не могу оценить их политику. Это их дело. Если им хочется заселять английские деревни или французские мигрантами, которые сносят церкви, уничтожают их и не знаю, там, не говорят на языке, на котором говорит коренное население вот этого региона, и не собираются этот язык учить, не собираются интегрироваться. Ну, грубо говоря, я много раз говорил уже эту фразу, но я ее повторю. Они собираются там жить вместо того населения, которое является коренным. Они не собираются жить вместе с этими людьми. Они собираются жить вместо них. И европейские правительства, и британское правительство, в частности, и Франция, да, отчасти, наверное, и Германия, всячески этому способствуют. Это их дело. Я нисколько не готов им помешать в этом. Но у нас другая задача. У нас задача состоит в том, чтобы трудовые мигранты приезжали в страну и занимались тут тем, ради чего они приехали. То есть трудились. Платили всякого рода там налоги. Это вот наша следующая задача. И постепенно, шаг за шагом, мы те задачи, которые перед собой ставим в смысле миграционной политики, мы их решаем. Другое дело, что Игорь Николаевич Зубов, весь вообще правоохранительный блок, они ведь не занимаются миграционной политикой как таковой, да? Потому что миграционная политика на 90% это вопрос экономической политики. Это вопрос наших экономических ведомств. А вот как проконтролировать людей, которые уже приехали сюда, с целью там устройства на работу, учиться и так далее. Да, тут инструменты все у правоохранителей, в частности у Министерства внутренних дел, где специальная служба создана и функционирует, мне кажется, достаточно хорошо уже функционирует. Поэтому вот мы в этом направлении движемся. Но все-таки давайте не забывать, что миграция вообще как явление социальное, это в первую очередь явление экономического порядка. Дальше она тянет за собой вопросы, связанные там с культурными, социальными различиями, религиозными, криминальные вопросы, да, связанные с поведением там, этих людей. Это уже все вторично. Это важно, зачастую это выходит на первый план в информационных лентах, но все-таки это вторично. Но сначала нам надо понять, сколько нам нужно мигрантов трудовых, в каких отраслях они нам нужны, какой уровень квалификации у этих людей должен быть. Потому что в страну нужно пускать определенное количество людей для того, чтобы поддерживать функционирование экономики. Да? А не просто для того, а не просто потому, что они захотели сюда переехать и жить здесь, паразитируя на социальной сфере, которую создавали наши граждане на свои налоги.
3: Логично. И я так полагаю, подход от количественного к качественному все-таки по большей части. Ну и...
4: Нам с количественным тоже надо бы еще разобраться. С количественным надо разбираться тоже.
3: Да, да, тут безусловно. Ну, а говоря о Европе, знаете, вот то, как вчера начали жечь машины, переворачивать все вверх дном, коренные французы после поражения сборной, вот это просто надо видеть для того, чтобы понимать ситуацию.
4: Коренные французы тоже умеют этим заниматься, но мне кажется, что если так посмотреть повнимательнее, там коренных будет не так уж много.
3: Тут надо было, да, кавычки обозначить. Значит, слово «коренные», безусловно. Ну, раз уж к международной политике мы перешли, естественно, тема, которую не мог обойти стороной, и хочется ваше мнение относительно заявления Марка Руби услышать. Тот, в свою очередь, очень, на мой взгляд, громко выразился о том, что американцы и вообще Соединенные Штаты начинают кампанию против глобализма. В нее входит и расформирование Международного уголовного суда. Чем вызван этот шаг, Андрей Александрович, на ваш взгляд?
4: Ну, просто между... Нет, ну, американцы... Нет, если говорить о том, поддерживаем ли мы расформирование вот этого квазисуда, так называемого, да. То, конечно, поддержим, мы в этом не участвуем, да? Мы не участвуем в этом суде, как бы, да, в этих соглашениях по поводу этого суда. Это абсолютно бессмысленное учреждение, неэффективное, политизированное, которое дискредитировало себя, ну, за последнее время полностью. Это один вопрос. Uh-huh. Другое дело, какая мотивация у американцев, почему Рубио занял такую позицию? Да, честно говоря, он считает, что суд какого-нибудь там графства в любом штате американском имеет большее намного значение, чем все международные суды вместе взятые. Будь то Международный уголовный суд, суд ООН или вообще любой другой надгосударственный суд. Они считают, что решения какого-нибудь суда в Оклахоме должны исполнять по всему миру. Вот в чем американская мотивация. Поэтому я, с одной стороны, мне нравится то, что говорит Рубио, потому что, ну, понятно, что все эти институты, которые себя дискредитировали, они не являются юридическими судебными институтами в полном смысле этого слова. И, конечно, надо избавляться от всей этой шелухи глобалистской. Но мотивация этого Рубио состоит в том, что весь мир должен подчиняться американским судам, американскому законодательству, да, американским санкциям, американским правилам. Они считают, что эти санкции, правила, нормы, постановления судебные носят универсальный, ну, в некотором смысле, глобалистский характер. Да? И в этом смысле мне абсолютно не нравится то, что он говорит. Потому что, с одной стороны, он говорит, мы будем бороться с глобализмом, но подразумевает под этим, скорее всего, то, что в качестве общих универсальных норм весь мир должен воспринять американские правила жизни. И вот это мне категорически не нравится. Вот, собственно говоря, и все.
3: То есть, условно, есть МУС, который никто всерьез не воспринимает. Ну и ладно, вот он выдал там ордер на арест. Там. Это, и как-то, знаете, многие игнорируют, безусловно, эту историю. А с другой стороны, действительно, американцы, которые могут более серьезно включиться в эти процессы, то есть здесь тоже, понимаете, выбирать приходится.
4: Потому что они... Возвращаясь к этой теме, они считают себя нацией, у которой есть некие исключительные права, причем права эти распространяются на весь земной шар, и все должны следовать тем решениям, которые принимаются на той не самой большой части суши, которая называется на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки. Поэтому это такой американский, такой панамериканизм. Чем это лучше глобализма, да, за которым стоят определенные элиты, мне не очень понятно. Я не согласен ни с такой глобалистской, глобальной концепцией, и не согласен, конечно же, с тем, что американские нормы обладают принципом, как они говорят, экстерриториальности, да, что они действуют за пределами Соединенных Штатов просто потому, что это нарушает суверенитет других государств. Да? Пожалуйста, устанавливайте любые правила, которые вы считаете нужным, но эти правила должны действовать в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Вы можете считать, что для ваших граждан они обязательно по всему миру, но только для ваших граждан, для лиц, у которых есть американский паспорт. Да? Но не навязывать это России, Китаю, Индии, африканским странам или, спаси Господи, европейцам этим несчастным, которых затюкали уже мигранты окончательно. Вот поэтому... что в данном случае называется оба хуже, да? Что глобализм плохо, что экстерриториальность американских норм еще хуже. Поэтому тут с Рубио нужно содержательную беседу было бы провести, понять, а что же они хотят, чтобы пришло на смену вот этому глобализму, который они так активно критикуют в последнее время.
3: А насколько здесь тогда, Андрей Александрович, уместна фраза «кризис международного права в целом»? Потому что мы же тоже...
4: Уместно, абсолютно. А, причем кризис, который породили те же самые Соединенные Штаты. Но если президент Соединенных Штатов говорит, что никакие международные нормы ему не нужны, у него есть некое моральное представление, некий внутренний закон, которым он готов руководствоваться. А что такое международные нормы, ему не вполне понятно. Ну, так это перефразируя, но смысл был в этом, да? Мы помним ситуацию в Венесуэле, да множество было таких ситуаций. Соединенные Штаты каждый раз демонстрировали, что их интересует, ну вот президента Трампа интересует только некие моральные ограничения внутри, но ограничения еще, которые проистекают из тех же самых американских законов и судебных решений, американцы готовы как-то учитывать. А что принимают суды и парламенты других суверенных государств, им это совершенно неинтересно. И они готовы силой отстаивать этот принцип по всему миру. Что они и делают в Персидском заливе вот в эти часы, да, и в эти дни.
3: Ну и их подход...
4: К сожалению, кризис международного права — это самое мягкое выражение, которое можно использовать в отношении всей этой ситуации.
3: И, наверное, к сожалению, все-таки здесь вот эта вводная конструкция важна, потому что, знаете, я последнее время вот сколько наблюдаю за новостями и инициативами со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, когда продвигаются инициативы неразмещения оружия в космосе, но в то же время договор нераспространения ядерного оружия, конференции проходят, договориться становится все сложнее, а прийти к консенсусу вообще невозможно, знаете, закрепив это каким-либо общим документом. И знаете, вот это как обывателя настораживает, честно говоря.
4: Это настораживает не только обывателя, это настораживает всех тех, кто изначально полагает, что, как говорит Российская Федерация, не бывает безопасности за счет другого. Да? Наш МИД последовательно эту идею проводит. Но не бывает безопасности за счет другого. Безопасность за счет другого бывает только через силу. Да? Тогда получается, что самый сильный, у него все права, и он может защищаться, как ему нравится. И считай, нападать, как ему нравится. Да? Это ведет просто к глобальной катастрофе, к глобальной войне. Это мы просто откладываем эту проблему. Да? Но она рано или поздно всех накроет. Если мы не признаем, что есть суверенные государства, и государства, если они о чем-то договариваются, если они строят правила поведения, то эти правила поведения, как результат консенсуса между суверенными странами, они обязательны для всех. Для всех. Для Соединенных Штатов в том числе. И вот с этим Соединенные Штаты глобально никак не могут и не готовы согласиться. И вообще западные страны очень долго, европейцы тоже, они полагали, что они вырабатывают правила. Все обязаны этим правилам следовать, а они этим правилам следуют, поскольку это соответствует их интересам. И то, что происходит сегодня, это результат ровно такой позиции Запада, западных стран, и Соединенных Штатов, и европейцев. Им не нужно с себя ответственность снимать за это. Это им сейчас не нравится, американская позиция, да? И они готовы американцам объяснять, что они в чем-то неправы. Но пока американцы с ними были, что называется, заодно, это была общая позиция западных стран. Мы вырабатываем правила, вы по этим правилам живете. Кто не готов жить по правилам, санкции, наказания и в конечном итоге бомбардировки и война. Вот позиция западных стран. К сожалению, это ведет к глобальной конфронтации. Ну и мы постепенно к этой глобальной конфронтации приближаемся.
3: Да, но главное, что есть понимание у нас того, что происходит глобально в мире, и при этом продолжают транслироваться с нашей стороны все-таки вопросы контроля, безопасности, ну и все-таки сохранения хотя бы тех норм принятых, которые
4: существуют. Будем надеяться,
3: существуют.
4: Что нас все-таки услышат.
3: Да, безусловно. На этой фразе завершим эфир. Андрей Александрович, спасибо вам огромнейшее. Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
6: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценаристом Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, столько же в Твери и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Трагедию на Запорожской АЭС в России рассматривают как шаг на пути к ядерному террору. Командование США объявило о новой серии ударов по Ирану. ЕС разжигает Третью мировую поставками оружия Украине, заявили в Госдуме. Подробности далее. Все отслужившие по призыву своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщила Минобороны России. Напомню, ранее в ведомстве отчитались о том, что завершился набор новой волны срочников. 141 тысяча новобранцев отправилась к местам прохождения службы. В этом году для отправки повесток активно использовались электронные системы и информация из общедоступного реестра. Отдельно в Минобороны указали, что призывники нынешнего года не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции – шаг к эскалации ядерного террора, заявил посол по особо важным поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, реакция ядерных держав будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы. Напомню, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате целенаправленного теракта киевского режима. Дрон ВСУ атаковал служебную машину, также погиб и водитель авто. Американские вооруженные силы начали операции в рамках второй за сегодняшний день волны ударов по Ирану, как отметило командование американской армии. Целями ударов являются военные возможности Ирана, используемые для создания угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив. На этом фоне слышны звуки взрывов в разных частях города Ахваз на западе Ирана, передает иранское агентство IRNA. Помимо этого, звуки авиаударов раздались неподалеку от портового города Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. ЕС разжигает Третью мировую войну, поставляя оружие Украине, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Владимир Зеленский не случайно вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Орден Европы, награду, учрежденную к ее приезду. Ранее руководитель Еврокомиссии объявила на пресс-конференции, что ЕС и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство для наращивания производства дронов. 183 лесных пожара разгорелись в провинции Онтарио в Канаде. Телеканал Fox опубликовал кадры с грузовым поездом, оказавшимся в кольце бушующего пламени в районе города Армстронг. По информации источников телеканала, из-за угрозы распространения пожаров на путях пришлось полностью остановить движение трех составов канадской железнодорожной компании. По данным межведомственного лесного пожарного центра Канады, в стране

0: которую вошли также Польша, Армения, Нидерланды и Франция. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Продолжаем мой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лиса Ховалова. И время информационного часа. Время часа.
3: Информационного.
2: Да, информационного.
3: Да, самые важные, актуальные, интересные темы к этому часу сейчас будем обсуждать. И с чего начнем? Что тебе хочется обсудить в первую очередь? Мне кажется, начнем с Минфина.
2: Да, ты угадала мои желания. Действительно, хочется начать с новости, которая пришла из Министерства финансов. Министерство финансов рассмотрит возможность переноса сроков платежей регионов по бюджетным кредитам. Это будет сделано при подготовке проекта бюджета на 2027 год. Ну и с предложением о переносе уплаты долгов или долга на 3 года ранее выступил Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Ну и, соответственно, это важно именно с той точки зрения, что разные регионы по-разному реагируют на вот эту долговую нагрузку, которую они имеют. Ну и необходимо, соответственно, этим регионам предоставить такие возможности.
3: Да, и освободившиеся средства регионы смогут направить на приоритетные для них задачи. Это огромный плюс для этих регионов.
2: Да, однозначно. Потому что у разных регионов казна, так сказать, ну, образно говоря, имеет разную наполненность. Ну и в Государственной Думе, кстати, предупредили о том, что копить эти долги тоже не стоит, что большие долги регионов – это плохо. Ну и вот сейчас на эту тему поговорим с депутатом Государственной Думы Михаилом Матвеевым. Михаил Николаевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Михаил Николаевич, ну вот как раз с двух сторон, если подходить к этому вопросу, когда речь идет о переносе сроков выплаты долгов регионов в федеральный бюджет, на ваш взгляд, эта инициатива, то есть какой смысл она несет, и, ну, и действительно, так сказать, ну, может быть, каков контекст ситуации, назовем это так?
4: Ну, начну, наверное, с того, что 2 года назад в послании президента впервые вот прозвучала вот эта идея, схема, скажем так, что те регионы, которые активно вкладываются в обновление своей инфраструктуры, дороги, ЖКХ, благоустройство, тем надо помогать, в том числе с списанием бюджетных кредитов. И несколько раз уже применялась эта схема. Сейчас речь идет не о списании, а о переносе сроков платежей, но на достаточно заметный период. У нас, в принципе, вот как раз бюджетное планирование, если посмотреть бюджетный кодекс, ведется на 3 года. То есть, когда принимает Государственная Дума бюджет, она принимает его, там, ну, условно говоря, там, на 2027 год и период до... То есть вот это вот трехлетний такой период. То есть сейчас принятие этого решения, оно позволяет регионам спланировать трехлетний свой бюджет уже с учетом того, что те средства, которые были запланированы прежде всего на погашение задолженности, которая у них имеется бюджетная на 2027 год или даже на 2026 год, их можно сейчас перебросить на другие более важные, ну, может быть, слово «важное» и «неудачное», да, долги надо, конечно, погашать, но на приоритетные какие-то направления.
3: Михаил Николаевич, уточняют, что общий объем бюджетных кредитов, которые регионы должны погасить, составляет 293 миллиарда рублей. Это большая сумма, правда?
4: Да, ну, это серьезная сумма, да.
3: Хотела бы уточнить, есть ли риск, что отсрочка превратится в некую привычку, и эти долги будут только накапливаться, расти? Или это как-то будет все-таки контролироваться?
4: Ну, риск такой, конечно, есть, потому что я вот лично общался просто в свое время с некоторыми, так скажем, руководителями регионов, у которых такое вот отношение к кредитам государственным, даже бюджетным, оно такое несколько... Вот примерно так, как вы описываете, да, что сейчас надо решать вопросы, поэтому мы занимаем, а потом как-нибудь там что-нибудь решим. Потому что, ну, в отличие от коммерческой организации, обанкротить регион, и так вот совсем уж, ну, наверное, никто не будет. Другое дело, что у нас последние, ну, не знаю, там лет 7-8 выстроилась достаточно жесткая система контроля за финансовым положением региона со стороны федерального центра. не все там слушают.

0: слушатели, может быть, знают, но министры региональные, тот же министр финансов и так далее, назначаются с согласованием с федерального центра. И федеральный центр сейчас не допускает того, чтобы положение региона стало критичным от того, что его никто не контролировал. То есть там, если вдруг кто-то за флажки какие-то заходит, красные, да, угу, то идет соответствующий сигнал. Да. Поэтому я думаю, что, конечно, сейчас эта информация приведет к тому, что какие-то текущие выплаты, может быть, будут отложены, да, то есть и принято решение, что можно там, ну, на пару лет забыть, скажем так, о погашении задолженности, а там посмотрим. Но перевести это в формат списания долгов, ну, наверное, пока оснований нет.
1: Тогда, вот как раз вы заговорили о контроле, и хотелось бы вот что узнать. Вот этот самый контроль, он подразумевает же, наверное, не только, ну, скажем так, накопление этих долгов, но и вот совершенно, ну, как бы реальное воплощение. То есть я имею в виду эти деньги, которые должны быть потрачены на инфраструктуру, это каким-то образом должно контролироваться федеральным центром.
0: Да, безусловно. Дело в том, что кредиты бывают вполне себе целевые, да, то есть и у региона нет возможности перебросить деньги, которые он должен потратить, к примеру, на ЖКХ или ремонт дорог, на там премии чиновникам, да. Угу. То есть это совершенно четко надо понимать, что кредиты это не вообще просто давайте вот мы займем денег, да. То есть это всегда обосновывается определенными расходами, они у регионов действительно большие, и помимо, ну, текущих выплат, еще большие, ну, да, иногда связанных с самим регионом, достаточно большая нагрузка идет на поддержку специальной военной операции, мобилизованных, выплаты, то есть и так далее. Поэтому понятно, что сейчас регионы начинают вкладываться более активно, ну, в систему, так скажем, связанную с борьбой там, вот, с беспилотниками и так далее. И регионам надо помогать сейчас. Конечно, поэтому это решение вполне своевременное такое. Ну а для того, чтобы это не привело к таким потребительским настроениям, да, ну, для этого существует система финансового контроля, и счетная палата работает. Федеральная счетная палата, региональная счетная палата.
2: Но я так понимаю, что все эти действия, они действительно действуют, простите за тавтологию, и есть результат, потому что в любом случае похожие отсрочки уже были в начале этого года, если не ошибаюсь.
1: Мне вот хочется узнать, это поголовно, это повсеместно, или эта история, она для кого-то, так сказать, актуальна? Вот вы сказали
2: какие-то
1: про беспилотники,
2: регионы, какие-то регионы, которые более нуждаются,
1: более затратные, более депрессивные, если так можно выразиться, какие-то регионы больше страдают от беспилотников, ну и так далее.
0: Ну вот если говорить по поводу стимулирования таких стимулов, которые федеральный центр закладывает, когда речь идет о списании бюджетных кредитов, я, собственно, с этого начинал, да, то там существовали определенные критерии. То есть если регион вкладывает деньги в обновление инфраструктуры, в ремонт дорог, в жилищно-коммунальное хозяйство, переселение из ветхого аварийного фонда, то у него больше шансов того, что ему, может быть, не только отсрочат, скажем так, эти кредиты определенные, но даже какую-то часть их спишут, да.
1: Но, естественно,
0: есть дотационные регионы, которые, ну, в принципе, существуют за счет доброй воли федерального центра, и там говорить о том, что они, ну, как-то вот самостоятельно могут справиться с объемом тем проблем, которые у них существуют, наверное, ну, в принципе, в обозримом будущем не приходится. Но там, как я уже говорил, контролируется расходная часть. То есть не дают возможности, ну, местным, там, скажем, чиновникам тратить деньги на, ну, по крайней мере, заметные какие-то...
1: Нецелевым образом, проще говоря.
0: Да,
1: да. Понятно.
0: Неприоритетным, можно сказать. Оно может быть и целевой, но неприоритетный. Потому что, знаете, вот сегодня только вот общался там с коллегами по поводу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Это расходное обязательство субъекта федерации. А во многих регионах по-разному существует эта ситуация. В Саратовской области, допустим, да, там они одни из лидеров по решению проблем обеспечения жилым помещением детей-сирот. Я депутат от Самарской области, у нас ситуация похуже, да. Но у нас регион-донор, в отличие от Саратова. И поэтому, если Саратову федеральный центр помогает,
1: ну да, то здесь по-другому. Михаил Николаевич, простите, что перебиваю вас. Да, время, к сожалению, нас поджимает, но ситуация понятна, и замысел понятен, и огромное вам спасибо за комментарии и пояснения. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев был у нас на прямой связи, нам пора двигаться дальше. откровенно говоря, вот говорить о проблемах наших регионов, конечно, хочется больше, особенно в сопоставлении с тем, что происходит сейчас в Киеве, а туда съехались некоторое количество европейских лидеров во главе с Урсулой фон дер Ляйен в очередной раз для того, чтобы дать какие-то гарантии, вновь что-то пообещать и вообще, так сказать, ну, каким-то образом вот провести время в кругу своих, как бы это так выразиться-то, ну, в общем, тех людей, которые, исполнителей, по сути дела, те, кто выполняет требования Еврокомиссии, Евросоюза и всех тех, кто спонсирует конфликт со стороны киевского режима.
2: Также хочется добавить, что помимо Урсулы фон дер Ляйен, еще и президент Сербии Александр Вучич тоже прибыл в Киев сегодня. У него запланирована двусторонняя встреча с Владимиром Зеленским. И ранее они уже общались на мероприятиях в полях во Франции. И при этом Кремль заявляет, что Россия не передавала никаких посланий, например, Зеленскому через Вучича. Хотелось мне это добавить, потому что читала какие-то комментарии, постараюсь их попозже найти. Хочется подробнее поговорить об этом обо всем с нашим экспертом, профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТА Дмитрий Соин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Приветствую слушателей.
2: Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, какие вопросы будут главными на встрече Вучича и Зеленского?
0: Им, собственно, есть о чем поговорить, и один из аспектов – это то, что Сербия является поставщиком боеприпасов для украинской армии, и информация об этом постоянно циркулировала, по-разному комментировалась властями Белграда, объяснялось это разными обстоятельствами, от бизнеса до какого-то давления со стороны Евросоюза. По большому счету, Сербия в каком-то смысле выбывает из игры, как последний островок сопротивления евроглобализму. И здесь еще по времени совпадает, что Вучич, в общем-то, уходящий президент. Он заявил о том, что он уходит, будут президентские выборы. И если оценить вот, ситуацию нейтрально и поэтому объективно, то, мне кажется, Евросоюз додавливает Сербию, и она будет вмонтирована в евроатлантические структуры, если сам народ Сербии не найдет себе силы оказать этому сопротивление.
1: Ну а стоит ли в этой связи как раз придавать большое значение визиту Вучича, коль скоро он уже, ну, конечно, не отыгранный все-таки в политическом смысле персонаж, но во всяком случае уходящая натура?
0: По большому счету, если исходить из принципа преемственности власти, то, может быть, и есть смысл на это обратить внимание, потому что это уж слишком ярко выраженный, на мой взгляд, такой эпатажный ход, когда Белград, когда Сербия, когда вот Балканская республика, которая всегда считалась таким пророссийски ориентированным островком сопротивления глобализации, вдруг начинает вести себя совершенно по-другому. Но в целом, если так оценивать с точки зрения трендов, ну, надо хладнокровно, в каком-то смысле даже невозмутимо анализировать события и простраивать, для чего вообще они там собрались, почему так важны вот Южные Балканы, почему там помимо Вучича и Санду, президент Молдовы, и Дани Кушор, президент Румынии, и так далее. Потому что разворачиваться будет интересный сюжет на вот этом, на южном направлении. Это направление там Одесса, Николаев, это черноморский вопрос, это возможное участие в этом всем Турции и прочее. Там выстраивается очень интересный геополитический пасьянс. А Вучич здесь лишь один из сюжетов таких симптоматичных. Потому что с точки зрения позиционирования информационных технологий, конечно, Западу важно показать, вот видите, уже и Вучич приехал-то в Киев, и вот у нас типа, мол, единый европейский фронт. Но надо понимать, что одно дело поведение лидеров стран, которых подкупают, запугивают, перетягивают на ту или иную сторону, а другое дело общественное настроение. И в Сербии общественное настроение доминирующее, они все-таки пророссийские, вот в гражданском обществе Сербии. И мы тоже должны это знать и понимать.
1: Понятно. Ну, то есть, вот вы когда сказали о том, надо вообще понять, зачем они туда приезжают, у меня такая двоякая вроде бы получается ситуация. С одной стороны, они продолжают приезжать, а с другой стороны, все-таки большей частью, особенно в сравнении с тем, что было, ну, скажем, там, 2 года назад или даже год назад. Мы видим огромное количество обещаний разнообразных, анонсов этих обещаний, но реальной помощи становится гораздо меньше. И более того, есть такие страны, как Венгрия и теперь Болгария, которые отказываются в этом участвовать.
0: Вы знаете, конечно, вот ваши бы слова да Богу в уши, и хотелось бы именно, ну, вести эту линию рассуждения. Она имеет под собой основу, я сразу подчеркну, да. Мы не можем говорить о том, что прямо вот по щелчку пальцев Украина получает все возможное. Но, с другой стороны, мы должны все-таки констатировать тот факт, что если раньше Европа в первую очередь воевала с нами руками вот этих несчастных украинцев, которые гибнут на поле боя, то сейчас все признаки, и вот этот парижский саммит, и нынешний саммит в Киеве, и ранее там, значит, сборище этого Рамштайна так называемого, ну, как на мне, как по мне, они показывают, что Европа как-то так вот прямо сориентирована на какой-то вариант и конфликта с нами непосредственного, уже даже, как сказать, помимо Украины. Вот что, на мой взгляд, может быть предметом исследования и анализа различных версии развития ситуации.
2: Дмитрий Юрьевич, спасибо вам огромное. Да, простите, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТА Дмитрий Соин был с нами на связи. И сейчас очень хорошая новость, мне кажется, абсолютно для всех. Вообще все прорывы в сфере медицины – это однозначно очень приятные новости. 5-летняя выживаемость онкопациентов в России выросла до 60%, а по некоторым данным до 67%. И это сейчас считается историческим максимумом. Подробнее мы обсудим эту тему с врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук. Евгений Черемушкин с нами на связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мне кажется, для вас, как для врача, тем более врача именно этого направления, подобного рода, ну, или новости, или статистика должны быть в особенности приятные, поскольку это профессиональное достижение всех нашей медицины. Как вы его прокомментируете? Вот вообще такую статистику.
3: Ну, такую статистику можно прокомментировать только как успех. То есть тут складываются два момента. Это более раннее выявление опухоли, потому что известно, что чем раньше мы ее, скажем так, определим, тем эффективнее лечение, меньше затрат на проведение этого лечения, что тоже немаловажно. И второй момент – это новые препараты лекарственные и отработка методологии комплексного лечения. То есть все усилия направлены именно туда. Поэтому это только радует, потому что по некоторой патологии до 90% приходит выживаемость 5-летняя, когда мы делаем это все вовремя. То есть, а сейчас это стало достаточно просто. Видите, как много строится учреждений первичные звена, где человек может спокойно прийти и пройти профосмотр. Государство расширяет программы скрининга, это прицельного поиска по патологии, которая либо отличается плохим, ну или, скажем так, неудовлетворительным эффектом лечения, либо трудна для диагностики. И все это совершенно оправдывает.
1: Не говоря уже о том, что это бесплатно в огромной степени, да.
2: Да, а мне стало интересно...
1: Не говоря о том, что это еще и бесплатно в огромной степени. Вот,
3: да. Конечно, да. Это немаловажно абсолютно.
2: Угу. А есть ли какие-то регионы, которые показывают лучшие результаты по выживаемости?
3: Вы знаете, тут ведь много зависит и от дисциплины, и от того, что какой фон... то есть если где-то производственные вредности присутствуют, то там надо выделять диспансерные группы конкретного наблюдения за этим пациентами. Там, где, скажем так, где представлены очень хорошо все элементы вот этой системы, то есть вас приглашают всегда на профосмотр, вы соглашаетесь и приходите, сдаете все анализы, все обследуетесь, где сама система организации оказания помощи хорошая. То есть вот когда этот комплекс работает, только увеличим эффективность, и можно поднимать ее на очень высокий уровень.
2: А мы не раз говорили о российских инновационных препаратах. Сыграли ли они какую-то роль в таком прогрессе?
3: А вы знаете, инновационные препараты в основном создаются по поводу уже достаточно таких серьезных болезней в серьезной стадии. А они проходят клинические исследования. Да, есть определенные результаты. Ну вот как раз я и хочу сказать, что, понимаете, современная терапия запущенных заболеваний – это миллионы. А раннее выявление и лечение, там, скажем, на том оборудовании, теми методиками, которые совершенно адекватны, которые покрываются ОМС, При том, что эффективность абсолютно несопоставима. Понимаете, поэтому, скажем, препараты, разработка их прекрасна, великолепна. Но они не являются решаемыми при ранних формах опухолей, потому что там уже отработаны все методики. А для серьезных заболеваний это можно только приветствовать, потому что каждый пациент для нас, ну как бы, мы обязаны бороться за его здоровье, за его жизнь. Поэтому, но, к сожалению, не всегда это удается, когда болезнь запущена, и это очень дорого.
2: Евгений Александрович, а можно ли сказать, ну, возможно, конечно, я сейчас очень сильно утрирую и желаю здоровья всем, кто столкнулся с этой болезнью, но можем ли мы сейчас на этой стадии сказать, что рак стал менее страшным диагнозом, возможно, чем 10 лет назад?
3: Ну, в какой-то мере, конечно, мы можем так говорить, потому что для любого человека, услышавшего такой диагноз, это просто стресс. Стресс, который иногда приводит к тому, что больной пациент отказывается от лечения, что очень печально. Понимаете? Поэтому сегодня, когда информация возрастает, когда люди видят эффективное лечение, пациенты же приходят на какие-то обследования, и мы видим, что они здоровы, прошли там годы, 5, 10, 15 лет. Это примеры того, как это работает. Людям ведь говорить можно долго, а когда они, собственно, глазами видят, они соглашаются и говорят, а почему не я? Я пойду.
1: Ну да, я с вами не только согласен, но у меня есть перед глазами такой пример, и могу сказать, что я в этом смысле могу только присоединиться к вашим словам, потому что я потрясен не только тем, что это работает, но еще и тем, что это для людей, которые в жизни не могли себе этого позволить, это сейчас бесплатно, и причем вот это колоссальное достижение российской медицины, ну и не только медицины, конечно. Спасибо вам огромное за комментарий, Евгений Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук, был с нами, оставайтесь на радио «Спутник». We'll be right back.

каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции. Помимо этого, он призвал немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стал единственным участником саммита «Юго-Восточная Европа-Украина» в Киеве, который не стал подписывать итоговую декларацию. Документ содержит заявление о военной поддержке Украины и призывы к усилению санкционного давления на Россию. Напомню, в Москве ранее отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Наша страна считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк, после того, как советники предоставили ему новые варианты эскалации конфликта, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Согласно публикации, Трамп якобы обсуждает захват и других островов в Ормузском проливе для защиты судоходства и ликвидации военных объектов Ирана, включая острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончательного вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении полной морской блокады Ирана. Количество погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло почти до 5000 человек. Во временных лагерях находится более 20 тысяч беженцев, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом. По сравнению с предыдущими данными, число погибших увеличилось почти на 100 человек. Количество спасенных из-под завалов при этом остается неизменным. Страшные последствия объясняются тем, что после двойного землетрясения в Венесуэле зарегистрировали более 1000 повторных толчков авторшоков. Поставки шин из Южной Кореи в Россию за июнь выросли на треть, до максимальных значений за 2,5 года, выяснила РИА Новости с помощью данных корейской таможни. Так, за прошедший месяц Россия экспортировала покрышек более чем на 20 миллионов долларов. Экспорт за первое полугодие составил 72,5 миллиона, это на 3% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Россия в результате стала 4-й в мире по покупкам южнокорейских шин. В мае и год назад она занимала 5-е место. В топ-5 в июне также вошли США, Германия, Нидерланды и Турция. К данной минуте это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Александр Колмановский. Александр, я вас приветствую. Спасибо, что зашли к нам. Давайте попробуем с вами разобраться, как справляться со своими чувствами и мыслями. Вероятно, бывает такое, что мы сидим один на один с самим собой, поговорить особо не с кем, и, например, понимаем, что кого-то или какую-то ситуацию очень тяжело воспринимаем или просто ненавидим кого-то в данный момент.
4: Угу.
3: Вот если такое как бы нахлынуло, что с этим делать?
4: Ну, много всего. Все-таки тут надо подробнее знать сюжет в каждой избушке своей погремушки, как говорят. Но если это чувство даже не связано с каким-то там оппонентом, противником, а просто сидишь очень тоскливо и как-то внутренне опущено, тогда ищи, вот прям в кого ты можешь вникнуть. Таким ковровым покрытием любого, кто неосторожно шевельнул свое поле зрения. Кому ты можешь позвонить не чтобы поделиться, как же тебе тоскливо, а чтобы дать ему поделиться сам, что выслушал, чтобы дать ему выговориться.
3: То есть найти собеседника, да, с кем можно
4: в этот момент? Нет, не собеседника, не собеседника, нет. Найти человека, занудно выражаясь, по отношению к кому ты сейчас можешь быть донором. Через силу, через не могу. Но так устроена психика. Тут прямая аналогия с фитнесом, со спортзалом. Вот когда сидишь, и никакого тонуса нет, вот так все мучительно, не хочется просто встать из кресла. Но если заставить себя пойти в спортзал, выходишь оттуда обновленном. Тут один к одному то же самое. Если же это какой-то сюжет такой драматичный, как вы описали, вот кого-то ненавидишь.
3: Ну да, в принципе, чувство ненависти, оно же бывает такое, ну, людям кажется, может быть, да, что они кого-то сильно ненавидят. А на самом деле они что-то себе придумывают и прочее, а это чувство быстренько исчезает, если об этом забыть. Или как это все происходит. Вот откуда человек говорит, я, там, не знаю, ненавижу кого-то? Он прям что чувствует в этот момент? Откуда это вообще накапливается?
4: Знаете, с каждым собеседником надо говорить, исходя из его чувства, а не из того, как ты, может быть, проницательно понимаешь, что он себе это надумал и натянул. Но если ты попытаешься из этого предположения разуверить, то ничего ты ненавидишь, все у тебя в порядке, ты его как собеседника потеряешь. Замечательно у Мольера в «Мещанине в дворянстве» там... Учитель, вот этот мещанин нанялся разных учителей, чтобы стать возвышенным и тонким, в частности, учителя философии. И этот мещанин ему жалуется, не помню, на разные свои переживания, что там есть, хочется. Он говорит, нет, не хочется, это вам кажется. И так долго он над ним изгаляется. Потом этого философа кто-то там ударил или побил. Он говорит, больно. Он говорит, нет, да вам кажется, нет, больно-с. Надо исходить из его картинки. Раз ему кажется, что он ненавидит, значит, сейчас надо помочь ему с этим что-то сделать. Кроме того, ему может не казаться, действительно могут быть какие-то реальные основания для этого сильного и горького чувства, болезненного. И тогда надо понять, что целый ряд, казалось бы, совершенно разных чувств, разных слов, ненависть, гнев, обида и так далее, это всегда запрос. Это всегда чувство, вызванное тем, что со мной не посчитались. То ли мне показалось, что со мной не посчитались, то ли правда не посчитались. Это потребность добиться, чтобы со мной посчитались. Почему хочется пихнуть в спину человека, который прошел, наступил мне на ногу, не повернувшись, не извинившись? Ведь чисто физически это парадокс. Моей ноге не станет легче от того, что я его пихну. И если это проанализировать, выясняется, что это потребность обратить на себя внимание. Со мной не посчитаюсь, так я же заставлю.
3: А что делать тут? Наступили все-таки действительно нужно об этом крикнуть другому человеку, чтобы потом не
4: расстроиться. Сначала надо понять природу своего чувства. То, о чем вы спросили изначально, что такое ненависть, это мой мощный запрос к миру или к какому-то человеку, чтобы со мной, да, посчитались. И тогда надо понять, чтобы с этим попытаться справиться. Давайте сейчас для безопасности возьмем вашу ситуацию, которую вы описали. Я вот один сижу, обидчика сейчас рядом нет. Почему он со мной не посчитался?
3: И я переживаю в этот момент.
4: То, что я переживаю, совершенно понятно. Нельзя не переживать, когда меня толкнули, обидели или обругали.
3: Мне кажется, некоторые этого сейчас не замечают. Ну, толкнули, толкнули, и пошел дальше.
4: Давайте что-то одно обсудим.
3: Хорошо, давайте. Я заметил, мне плохо.
4: Я заметил, мне плохо. Надо понять, значит, плохо, потому что я чувствую, что со мной не посчитались, и мне это непереносимо. И эта непереносимость, размер, степень, сила этой боли бывает связана с двумя разными причинами. Одна – это вообще, насколько я самодостаточный человек. Чем менее я уверен в себе по жизни, тем, разумеется, сильнее меня сбивает с ног любой, вообще-то безобидный, косой взгляд. И, ну, этим примером мне числа, но совсем недавняя такая бытовая ситуация. Сидит мужчина дома у себя в семье, смотрит телевизор, и 11-летний мальчишка просто прошел перед ним, между ним и телевизором, там куда-то на кухню вам позвала. Мужчина взвивается, взрывается, у него мощное ощущение, что это с ним не посчитались. Про него вообще никто не думал, не заметил, не имел в виду, что ему как-то от этого станет плохо. И понятно, что раз у него такое сильное переживание, значит, он настолько в принципе неустойчивый, неуверенный в себе, нересурсный. И это первое, на что надо обратить внимание герой вашего описания, который так страдает от ненависти кому-то. А второе, повторюсь, это понять, что, значит, вот он со мной не посчитался. Допустим, этот мальчик действительно со мной не посчитался. Почему это так? Почему он хочет сделать мне больно? Это же никогда не на ровном месте. Это же с его стороны запрос какой-то ко мне. Это он боится, что я с ним не считаюсь, и поэтому все время проверяет меня на прочность. И поэтому в идеале, в идеальном идеале, вот я всегда описываю идеальную картинку, а потом надо смотреть, на какие грустные компромиссы иногда с ней приходится идти. Но как ориентир на горизонте, мне надо понять... Огрубленно говоря, если он меня так обозвал, так плохо обо мне высказался, Санька, я тебя как-то так достал, я тебя так задел, что ты тебя так хочешь меня обидеть. Вот это максимально адекватное обиженного, охваченного ненавистью человека к источнику своей обиды. И вот это надо сидеть и вертеть в голове.
3: Угу.
4: Ведь он же действительно почему-то так меня обругал. Если там он мне сказал, ты тупица, ты дурак, ты идиот. Если бы дело было в том, что он такого мнения о моих ментальных способностях, если бы дело было в этом и только в этом, он бы мне об этом не говорил или так не говорил бы. А если он вот так говорит, значит, он точно хочет меня задеть. Значит, у него есть ко мне запрос.
3: А можно еще один такой бытовой ситуацию? Ну вот мы уже говорили, там наступил, не наступил на ногу, там кто-то обиделся, толкнул, не толкнул. Вот есть люди, которые всегда придерживают двери в метро, знаете, которые у нас открываются, закрываются. Их нужно, если ты хочешь, чтобы по-другому не убило эту дверь, ты должен его придержать, эту дверь. А есть некоторые, которые этого не делают принципиально. Ну, типа, не хочу. И ты получаешь, как бы тот человек, который идет за тобой, он получает по голове. Вот а почему они этого не делают? Они специально тоже? Для них это тоже какой-то вызов, или, не знаю, они чем-то обижены?
4: Это люди с хронической воспаленной потребностью в самоутверждении. У них такая картинка мира. Им кажется, что если они кому-то пойдут навстречу, как-то с собой поступятся, там задержатся. Ну ладно, в метро, но вот в лифте. Человек зашел в лифт, и за ним явно кто-то бежит. Сейчас этот лифт уедет на 43-й этаж, потом минуту ждать. И этому человеку, который не нажимает на кнопку раздвигания дверей, а уезжает, ему действительно кажется, что если он вот так сделает, он как-то пойдет навстречу, и он даст тому человеку накопить очки в отношениях. Нам с вами это может казаться диким, но у человека, очень недолюбленного в детстве, такая картинка мира. И тому, кто пострадал от этих захлопнувшихся дверей, перед его носом или, дай бог, на его носу, надо понять, что этот жест был направлен не на него, не на него лично. Это отношение этого человека вообще со всем внешним миром, со всем, что движется.
3: Ну, людей очень часто задевает, например, ну, в тех же, знаете, офисных отношениях, когда кто-то кого-то просит сделать кофе, например. Вот, там, типа, пришел гость, попросил, сделай, пожалуйста, ему кофе. И иногда люди на это обижаются. Они считают, что это, там, не знаю, не входит в их обязанности, что это их так унижает, что они там не помощники, не секретари и так далее. С другой стороны, что плохого в том, чтобы что-то приготовить другому человеку?
4: Вот этот вопрос, что в этом плохого, это картинка жизни устойчивых людей, вполне самодостаточных, которым совершенно нетрудно пойти кому-то навстречу. А вот люди, которые на это огрызаются, хватит мной помыкать, что тебе самой трудно. Или там, допустим, он сидит у себя в комнате, играет в компьютер, жена на кухне что-то готовит, звонит домофон. Она ему кричит: открой, а он делает вид, что он вообще не слышит. У него действительно такое ощущение, что если он откликнется, он проиграет, он прогнется. И поэтому с ним совершенно бессмысленно обсуждать логику ситуации. Ну, слушай, ну как же, ты сидишь, играешь, ничем не занят, я занят, почему тебе трудно? Он не отвлекается не потому, что он смотрит на вещи иначе, не потому, что он думает, что он тоже занят, а потому, что у него такая боль внутри.
3: А вот эта боль, она от чего берется? То есть только от этого ощущения, что ты как бы чем-то угнетен, или что ли, а от того, что ты там какой-то нецельный?
4: И это одно и то же. Это боль, что я чем-то угнетен, что я нецельный. Это боль человека очень недолюбленного, недопринятого в детстве. Человека, который с детства привык, что своими чувствами не считаются. Хватит раскачиваться столом, сиди смирно. Мне вот это говорят в детстве. Не думаю, а почему я раскачиваюсь за столом. А если родители задумаются, или мы с вами, или наши слушатели, зрители сейчас задумаются, почему ребенок раскачивается за столом, гоняет предметы туда-сюда и возит ножом по стеклу, издавая ненавистный звук, ему ужасно скучно. И вот это, даже этот один окрик «сиди смирно» приучает ребенка к тому, что его чувства – это не что-то такое, с чем люди будут считаться.
3: Угу.
4: И он после этого живет такой бойцовской стойкой. Он, как говорят, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его.
3: Вот насколько одни люди вот это считывают, вот это ощущение человека, что он, скажем так, несколько открыт, да, или там какой-то обиженный. Вот другой человек это быстро считывает? Потому что часто же бывает, что используют это в своих, скажем так, каких-то интересах, чтобы другого человека как бы обидеть или там как бы поддеть.
4: Люди очень часто сталкиваюсь с таким вот нересурсным, как говорят, несамодостаточным человеком, очень часто, естественно, видят его особенность, в частности, потому что они от этого очень страдают. Он некомфортный, он не идет навстречу, он такой токсичный и так далее, замечать это замечают быстро. Многие люди понимают, что за этим стоит, понимают реальную причину этого дискомфорта его. К сожалению, нет, очень немногие. И тут надо сказать такую важную, грустную вещь. Для того, чтобы правильно понять, что этим человеком движет, чтобы у тебя не возникло к нему протеста, а протест только усугубит его проблему, он именно от этого протеста из детства защищается. Для этого надо ничего от него для себя не хотеть, надо никак от него не зависеть. Потому что если ты как угодно понимаешь, как он недолюбленный, как он защитный, но из-за этого тебе приходится все время истощаться и надрываться, конечно, это очень трудно.
3: Приведу другой пример. Вот у меня как была такая история. Значит, я шла по улице, в меня врезался голубь. или там почти врезался. Я прихожу на работу рассказывать своей там, коллеге. Я говорю, вот я шла по лесу, у меня врезался голубь. На что она мне говорит, ну вот видишь, даже голуби тебя не замечают. То есть то ли она хотела пошутить, то ли она хотела меня так поддеть таким образом, показав, что я там какая-то не самая значительная. Или она действительно думает, что я не очень значительная. Вот не знаю, что она хотела сделать в этот момент.
4: Прекрасный пример и очень ценный для меня, потому что дает возможность сказать, что между ее намерением задеть и над вами пошутить нет никакой разницы.
3: То есть это равно, да?
4: Это одно, и то же. В каждой шутке показательна ее стилистика. И вообще юмор очень редко бывает нейтральным инструментом в человеческом общении. Только если это самоирония или игра словами. Один мой знакомый друг. Вот если бы вы сказали, даже голуби меня не замечают, это была бы самоирония, юмор безобидный. А вот если я кому-то скажу, видишь, даже голуби тебя не замечают, это точно потребность в самоутверждении.
3: А ее или моя?
4: Это ее потребность в самоутверждении. Ее потребность сделать собеседнику плохо, больно, опустить.
3: А зачем это делают люди?
4: Это потребность человека, который сам себя чувствует настолько внизу человеческой иерархии, что ему совершенно неприносимо это положение и ему, или ей. Все время очень важно убеждаться, что другому тоже плохо, или хотя бы, что другой тоже плохой.
3: Вы, наконец-то, мне объяснили, почему другие пытаются поддеть кого-то. То есть они, на самом деле, очень, скажем так, их можно только пожалеть, да, в этом случае?
4: Их нужно пожалеть. Их нужно пожалеть не из какой-то благостности, а из медицински содержательного понимания причин их поведения. И знаете, где нам особенно наглядно этот механизм показан, но мы не привыкли анализировать? Это в цирке. Когда клоуну дают просить пинка или надувным поленом по голове, он растягивается на арене, амфитеатр взрывается хохотом. И мы не привыкли задуматься над парадоксальностью этого смеха. Смех – это признак удовольствия. Смех – это когда мне хорошо. Какое мне удовольствие от того, что какое-то тело где-то упало. Мое муж тело от этого не сытнее, не теплее. Это ровно та же безотчетная мгновенная потребность, безотчетное мгновенное сравнение его сиюминутного неблагополучия и моего сравнительного неблагополучия. Это не я упал, ему хуже.
3: Почему это тогда такой смех вызывает?
4: Это вызывает смех у людей вот ровно такой же истории, настолько же недопринятых, недолюбленных в детстве, которые с тех пор действительно чувствуют себя плохими и неправильными. 24/7. Из-за этого у них обостряется зоркое видение чужого неблагополучия. Каких-нибудь 2000 лет тому назад в том же цирке для того же смеха, нам сейчас трудно в это поверить, надо было, чтобы на наших глазах человека разорвали звери. И про амфитеатр поносился такой же смех. Можете себе просто смех. Так велика была тогда невротизированность людей, так трудно, страшно было их каждый божий день жить. Сейчас жизнь становится устроена с все большим запасом прочности, и сейчас для этого сравнительного плохого благополучия, наркотического благополучия, надо уже условно неблагополучие другого человека. Хотя сейчас еще, если на наших глазах кто-то на улице поскользнется и смешно шлепнется, на наших глазах хоть небольшая улыбка, но появится.
3: Вот вы меня сейчас заставили задуматься, в следующий раз, вот прежде чем пошутить, нужно над кем-то особенно, да? Потому что бывает так, знаете, хочется переброситься словами, и придется теперь задуматься, чтобы не обидеть, с одной стороны, не обидеть другого человека, а с другой стороны, не показать себя каким-то вот этим, скажем так, пустым или там непонятным, или с каким-то проблемам из детства. Вот где вот эта грань тогда вот этого юмора? Все равно же шутки нужны.
4: Смотрите, прежде всего, ну, во-первых, я очень рад, что у вас этот внутренний вопрос возник, уже эфир не пустую. А кроме того, очень важно тогда уже понять, какой следующий шаг, не обязательно сейчас, это понять, что мне правильно действительно привыкнуть хоть на мгновение запнуться и прислушаться к природе этой своей шутки, не только по той очень важной причине, о которой вы сказали, чтобы кого-то не обидеть, а еще вот по какой. Знаете, как устроена наша психика? Она к окружающему, к себе относится одинаково. И поэтому, когда я сам утверждаюсь за чей-то чужой счет, впрямую или тончайшим изысканным остроумием, я психикой расцениваюсь так же, как ей расценивается человек, который за мой счет самоутверждается. Развивается моментально мощная аутоиммунная агрессия. Поэтому мне надо сдерживать свой юмор, каким бы безобидно, небольшим, не очень агрессивным он ни казался, в собственных интересах, в интересах собственной психической устойчивости. Что касается той грани, о которой вы спрашиваете, должен разочаровать вас, Наталья Станиславовна, нет никакой той грани. Нету безобидных шуток на чужой счет. Юмор, ну, вы сказали, шутки же нужны. Скажем так, это наша естественная потребность, это работа ума. Но в этой работе легко различить и развести два потока. Один поток, направленный просто действительно на игру, остроумное словосочетание, самоирония и так далее. А другой поток, направленный на самоутверждение.
3: Все равно непонятно, как теперь шутить.
4: Таки трудно, понимаю.
3: Только над какими-то, получается, неодушевленными объектами можно, чтобы...
4: Над собой, над комедией положения. Да. один мой знакомый зубной дантист. Комедия положения, это сколько угодно. Но когда хочется сказать, ну, поздравляю, это в своем репертуаре, это потребность в самоутверждении. Когда хочется сказать, как тебе не стыдно, это потребность в самоутверждении. Мне было бы стыдно на твоем месте, я лучше себя.
3: А насколько полезно в себе сомневаться? Вот кажется, что там все говорят, нужно быть только уверенным в себе, и тогда все будет вокруг получаться, как бы идти к цели и так далее. А вот все-таки сомнение, оно с плюсом или с минусом?
4: Слушай, Наталья, для ответа на этот вопрос не надо быть профессионалом. Человек, который не в себе не сомневается, это асфальтовый каток чугунный. Чем дольше человек сохраняет внутреннюю пластичность, внутренний поиск, чем больше он подвергает сомнению свои самые фундаментальные, казалось бы, незыблемые азы, тем дольше он сохраняет жизненный тонус. У таких людей, вот последний совсем данный, ну, как-то так по ощущению это было давно понятно, долгожители отличаются максимально длительным поиском, сомнением, попытка понять, как неправильно, как правильно, а может, вот то, что я делал до сих пор столько лет в отношениях, может, действительно это можно иначе посмотреть. И даже если он, попытавшись посмотреть иначе, возвращается к своему, нет, все-таки я вижу, что это правильно, все равно самая возможность этого поиска оставляет человека живым как можно дольше. А герой вашего описания, кто в себе не сомневается? Человек, который боится в себе усомниться, вот просто конкретно боится. Этот человек живет в страхе. Ему непереносимо страшно признать, что вдруг я, правда, что-то не то. Именно поэтому... Знаете, какой процент у психолога, посетителей, там, мужчин и женщин? Примерно 1 к 9. И, разумеется, не потому, что у мужчин меньше проблем, а потому что нашему брату-мужчине гораздо страшнее подвергнуть себя сомнению.
3: Что их пугает в этом?
4: Мамин окрик. А голову ты не забыл?
3: Угу. То есть все они все равно зависят от женского внимания, если перевести.
4: Тут слово «они» немножко не место. Все мы зависим. Все мы до единого. Но просто у нас с вами... По разным причинам, в смысле, у нас мужчин, у вас женщин, совершенно разная самодостаточность в принципе. Угу. У женщины она, в принципе, гораздо больше и сильнее, поэтому гораздо более устойчива.
3: Я почему спросила про сомнения, ведь это же некий, ну, некий, я так думаю, критерий внутренней самооценки человека. То есть чем выше он себя оценивает, тем меньше у него должно быть вокруг сомнений. Вот сейчас очень многие пытаются эту самооценку завысить максимально, чтобы... все вокруг получалось. Если ты у тебя заниженная, так называемая, самооценка, то и у тебя не получится то, чего ты там хочешь где-то там добиться. Или я все перепутала?
4: Это не вы перепутали, это у нас такое современное состояние действительно культуры этого знания насчет вот, психологии, самооценки, самопринятия, успешности, сомнений. Такое состояние, что сплошь и рядом во всех разговорах на кухне за столом в эфире люди сыпят очень специальными терминами, совершенно не понимая, что за ними стоит и что в них вкладывать, что под ними понимать. Человеку вот что надо понимать нам с вами, нашим слушателям. В жизни есть два разных движка, два разных мотора, две разных безотчетных цели. Это или самореализация, или самоутверждение. Уже из самого названия, я думаю, понятно, что является витамином, а что наркотиком. И вы описали человека, который одержим потребностью самоутверждения. Эта потребность никогда не может быть утолена. Это морковка, которая висит перед человеком на шесте и качается, но за ней бежит до конца дней. Человек, которому очень важно добиться, быть замеченным и так далее, он никогда от этого невроза не освобождается. Сколько бы он чего не заработал, какого бы карьерного положения он не забил, станет он главредом или хозяином радиосети, или бензоколонок, любым богачом, ему все время нервно, ему кажется, всем это заметно, а вдруг со мной что-то в этом смысле случится. А самореализация как раз наоборот, это поиск чего-то своего по-настоящему, чего-то такого, что мне органично, в чем я себя чувствую максимально заинтересованно. Это условное разделение. В реальной жизни, конечно, мы все где-то посередине. Любой из нас не самый самодостаточный, успешный, не свободен от потребности быть замеченным, поглаженным по голове. Но важно понимать направление этого поиска внутреннего.
3: Это как соединить эти две истории в себе?
4: Не надо ничего соединять. Надо понимать, что да, я хочу, чтобы меня заметили, я хочу, чтобы меня похвалили и так далее. Но есть ли у меня какой-то еще другой интерес? И если нету, это очень важно. И я в этом не виноват, и никакой я в этом не виноват. И если я вот сейчас не чувствую другой потребности, другого интереса, но, значит, я чем-то не тем занимаюсь. Я пока еще не нашел, не нащупал, сколько бы мне лет ни было, этим вопросом очень важно задаваться, не нащупал чего-то такого, в чем у меня точно будет другой интерес. Ну, понимаете, там, допустим, культурист, бодибилдер, у него такая фигура, о которой наш брат Вадим может только мечтать. Но его никогда этот невроз не отпускает. Он всегда смотрится в зеркало с какой-то тревогой. А наш брат-обыватель посмотрится в зеркало с досадой на свое, простите, брюшко и оплывающие бока, и через 10 минут вернется в свою жизнь ей увлеченный. Вот это разница.
3: Угу. Такой простой вопрос, наверное, или нет. Вот все-таки, какие мысли самые вредные у людей? Вот что их больше всего, с одной стороны, они себя этим мучают, а с другой стороны, им сложно от этого избавиться.
4: Я не любитель определять чего-то самого вредного или самого успешного, там три шага к успеху, но все-таки первое, что у меня всплывает в связи с вашим вопросом, это невольный, безотчетный поиск какой-то внешней причины моих неудач, что ужасно хочется. Но почему мне так не везет? Вот же карма у меня. Почему со мной так обошлись? И так далее, и так далее. Чем человеку хуже, чем горше, чем тяжелее его потери, тем, естественно, сильнее потребность, ваш внутренний поиск, тем сильнее потребность найти какую-то внешнюю причину и на нее успех все свалить. И ладно, есть эта потребность, и есть, пускай она течет, но и надо себя на этом ловить. И понимать, что в конце концов только я отвечаю за свою жизнь. Только я отвечаю за свои отношения с любым партнером по жизни, со своей женщиной, со своим мужчиной, со своим ребенком, с коллегой, с кем угодно. Только я отвечаю за выбор, который я не сделал или сделал. Да, мне могло что-то помешать, но что мне толку думать о тех внешних помехах? Я на них повлиять не смогу. А вот на что-то свое внутреннее могу. Вот это одна из самых больших вредностей, на которых нас все надо ловить. Потребность найти внешнюю причину своих неудач.
3: То есть, когда условный муж говорит жене, ты виновата в том, что я ничего не добился, он не прав.
4: То, что он не прав, это так всем понятно. Да. Вы сейчас не об этом спросили. А то, том, и он не прав, но бессмысленно ему на это указывать. Ему...
3: В самом-то дело, он все равно не услышит.
4: Он не услышит это в полемике, в споре, когда она будет отбиваться. Но он услышит, если какой-то его настоящий приятель, настоящий доброжелатель, в чьей дружелюбности он не сомневается, если он ему скажет: «Сань, знаешь, я понимаю, какие у тебя претензии к жене, но все-таки тебе будет гораздо лучше, тебе будет гораздо легче, если ты будешь смотреть, чего ты не доделал или переделал, почему у тебя с тобой это случилось». Не потому, что неправильно обвинять жену, а чтобы тебе было легче. Это единственное... Ну, простите, смазка, с помощью которой может человеку что-то зайти такое, что ему не близко и трудно.
3: А вы пытаетесь понять, а человек может переключиться вот с этого «все виноваты» на «я что-то не так сделал»?
4: Очень даже может, только если ему в этом, правда, помочь, а не пихать его туда насильно. А помочь ему может, повторюсь, только тот человек, который этому неудачнику, да еще и обиженному неудачнику, да еще и озлобленному, да еще и агрессивному, если он, правда, сочувствует. Если он понимает, что... Да, тот несет агрессивную дикость, обвиняет всех вокруг, и жену, и карму, но это не от какой-то жизненной позиции, не от какой-то, простите, тупости, а только от боли и страха. И этому человеку может помочь тот, у кого он вызывает неподдельное сочувствие.
3: Надеемся на лучшее. Спасибо большое, психолог Александр Колмановский.
0: Поговори со мной. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественных качественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Самаре час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от Украины в соответствии с международным правом. США готовятся к военным действиям с Кубой. Новая программа по увеличению продолжительности жизни разработана в России. Подробности далее. Россия будет руководствоваться целями и задачами защиты Запорожской атомной электростанции от нападения Украины в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами, заявили в Министерстве иностранных дел, комментируя убийство главного инженера электростанции. Помимо этого, в ведомстве отметили, что страны Запада, которые готовы поощрять действия киевского режима вне зависимости от степени их безумия, становятся соучастниками преступления. Напомню, главный инженер Запорожской АЭС был убит прошедшим днем в результате целенаправленного теракта киевского режима, сообщил ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев. Полномасштабную высадку десанта и другие меры военного характера изучают в США применительно к Кубе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на несколько американских чиновников. По данным издания, в конце июня в Пентагоне провели плановый брифинг, на котором обсуждались предварительные планы по ряду потенциальных военных задач. Источники подчеркивают, что эти обсуждения не указывают на то, что президент США Дональд Трамп или Министерство обороны уже решили провести операцию против Острова Свободы. В последнее время в Вашингтоне усилили политическое и экономическое давление на Гавану. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности страны. Странам Центральной Азии необходимо объединить усилия для предотвращения террористических угроз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что международное контртеррористическое сотрудничество сегодня во многом стало заложником деструктивного курса отдельных стран Запада. Глава МИД заметил, что в руках террористов и экстремистов оказываются вооружение и боеприпасы, поставляемые западными странами киевскому режиму. Россия же продолжает выполнять свои международные обязательства, оказывает центральноазиатским союзникам и стратегическим партнерам необходимую помощь, заключил министр. Исследования по оценке состояния здоровья, включая долгожителей, начнут проводить в России, чтобы обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие. Об этом говорится в документе правительства страны, с которым ознакомилась РИА Новости. Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения. Одна из ее целей – это сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрение технологий сбережения на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие. Ответственность за исполнение документа возложена на Миноборнауки и Минздрав. Здание научно-образовательного университета горно-геологических компетенций ЮНЕСКО, который создается на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, достроят в следующем году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Там разместятся лабораторные комплексы, аудитории различной вместимости, кабинеты для индивидуальных занятий, консультационный центр и имитационные лаборатории, а также выставочные и демонстрационные залы, конференц-залы.

0: Дмитрием Евстафьевым.
1: Меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии. Наш и ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич, салют.
2: Приветствую.
1: Так, ну, хотелось бы, честно говоря, там что-то про Грэма там услышать. Ну, не знаю, уже
2: про
1: все
2: про экстремиста,
1: это...
2: террориста, земляного червяка и человека, связываемого американскими, подчеркиваю, источниками с признанной экстремистской в России организации, состоящей из четырех букв. Да.
1: Там не, клейма... не подумайте, что ИГИЛ.
2: Нет, это не ИГИЛ. Хотя ИГИЛ абсолютно правильно признана в России террористической экстремистской организацией. И думаю, что со временем мы узнаем и про эту сторону деятельности покойного сенатора. Но я сейчас имел в виду не это. А вообще, конечно, молодец мужик. Красиво ушел, оставив за собой такой шлейф конспирологии. Да, я думаю, что пара книг толстенных о том, как, от чего и, главное, зачем умер этот Линдси замечательный Грэм, человек, сотворяя с абсолютно отвратительной репутацией даже в сегодняшнем политическом Вашингтоне, ну, что называется, дал работы многим.
1: Вот про репутацию. Меня, вот это меня прям, честно говоря, ну, не то же интересует, короче говоря, вот в контексте репутации Линдси Грэм, сенатор Южной Каролины и так далее. Ну, юг, ну, он такой, так сказать, республиканский. Понятно, что это там не Техасчина и не, там, не этот, но так или иначе. И тут вдруг вот представитель этой самой там запрещенной в России, так сказать, ЛГБТ и отвратительные репутации и прочее, прочее. И сенатор. А сенаторов там выбирают, там не назначают сенаторов, я напомню на всякий случай. Значит, там его выбрали. Как это, профессор?
2: Ну, во-первых, все-таки вот мы говорим, там юг – это сразу консерватизм. Но я бы так не сказал. Особенно там по Флориде, что это очень консервативный штат, не скажешь.
1: Да. Соглашусь, да.
2: Штат, который послал в Сенат, не в Палату представителей, в Сенат молодого кубинского паренька, вообще без биографии, с мутными связями, сеструху которого замели по крупному делу с наркотиками, кубинца в первом поколении после иммиграции. Ну, по-моему, о консерватизме говорить крайне сложно. Угу. Если кто не понял, я сейчас о нынешнем государственном секретаре, конечно, да. Марко Рубио. Вообще, конечно, юг уже не торт. Угу. Кстати, Невада, где Лас-Вегас и все дела, это тоже формально юг. И формально считается очень консервативным штатом. А вот поди ж ты. И, кстати, там и Небраска то же самое. Там она, ее регулярно делят там республиканцы и демократы. Вообще наше представление о политико-территориальном делении Соединенных Штатов в такие Америка, они такие, очень дремучие.
1: Это да. Но у нас есть какие-то свои штампы.
2: Я вам больше того скажу. Да. 50 лет назад Нью-Йорк считался консервативным штатом. А Нью-Джерси, это вообще просто было не пролезть. Ага. Да, несмотря на Атлантик-Сити и все дела. Это второе
1: я смотрел,
2: место,
1: там,
2: где казино.
1: Южную Каролину смотрел, она на самом деле менялась. Она не всегда была республиканской, была демократической. Там у нее целая история.
2: Именно на юге появилось то, что вообще можно считать политико-духовной предтечей людей типа, значит, покойника, экстремиста и террориста. Так называемые рейгановские республиканцы, которые метались, они по партийным спискам, ну, как бы вот в Конгресс они голосовали, как бы за свою партию, за демократическую, а на президентских выборах голосовали за Рональда Собаку Рейгана. Потом на юге же, не на севере, возникло то, что мы называем, неоконы. Поэтому юг – это территория такого идеологического бурления. Почему? Потому что юг – это не территория аристократии Восточного побережья. Это тоже ни разу не конспирология, и это не про глубинное государство, хотя

0: про него тоже. А северные штаты, вот эта вот пятерка изначальная, вот эти пять штатов Новой Англии, Нью-Йорк, Нью-Джерси, это территории, да, Вирджинии, да, Вирджинии, причем обе, это территории того, что называется аристократия Восточного побережья. Это люди, они, кстати, по разную сторону баррикад были в гражданскую войну, и разная партийная принадлежность там была. И это не имело значения, но это старые деньги, это старая аристократия. Мы идем чуть южнее. Город Атланта, до того, как там появился Тед Тернер, вот мы тут читаем, значит, продают маргинальный канал, называется CNN, там за какие-то, ну, просто копеечные реально деньги. Да, а пока там не появился в Атланте Тед Тернер, Атланта был абсолютно депрессивный такой город, почище Детройта, да, и там все, но там все время было какое-то вот такое бурление. Техас – это вообще особая вещь. Техас – это, еще раз говорю, это единственный штат в Соединенных Штатах, который вошел в состав Америки в качестве независимого и даже, можно считать, международно признанного государства, да. А это вообще другое.
1: Но там, да, и там классная есть фраза, мне нравится, по-моему, как черника в томатном соусе или что-то такое. Ну, в смысле, все красное, да, но да, синенькие, да, да, вот эти, так сказать, да, агломерации такие.
0: Да, это, небольшие, кстати, то же самое, но с точностью да наоборот. Но, правда, я не помню, как это тоже есть такой термин, но про другое. А это про Калифорнию. Mm. Там же Северная Калифорния, она, в общем, республиканская, но народ там живет немного, а, ну, это же демократия американская, там округа порезали так, так что мама не горюй, так? Да. И поэтому и сам штат всегда будет, ну, практически всегда будет таким вот либерально-глобалистским, даже если во главе его стоит, стоит губернатор-республиканец, которого звали как?
1: Шварценеггер. Шла, господи, ну, конечно, Арнольд наш этот. Я, да, я тут ответственный.
0: Республиканец, да, конечно, значит, весь, конечно, из себя. А потом начинаешь считать биографию, на ком он в тот, да, момент был женат. И это вот, вот классический пример того, что американцы называют Рино. Республиканец, Republican in name only, да, то есть он такой псевдореспубликанец, он только в партии состоит, да, член партии, вот это вот, а не большевик. Да. И все его связывало именно вот с этим либерал-глобалистским кругом, там, ну, вот это вот особенности штата.
1: Как там было, член семьи жены Лужкова, а здесь, значит, член семьи, значит, жены, да. Но да. Она из этих, это, да, Мария, как ее, Шрайвер.
0: Шрайвер.
1: Да. Вер. Да. А она из Кеннеди.
0: И она из Кеннеди, она, да, из клана Кеннеди, клан, который абсолютно связан с Демпартией, а вот поди ж ты, да, вот такой вот у нее случился казус семьи. Или не казус, или наоборот, некая такая вот вполне сконструированная история, особенно с учетом того, как потом в политическое небытие этот самый Шварценеггер, да и в бизнес-небытие тоже, канул этот Шварценеггер, как только, что называется, допустил нарушение моральных норм строителя глобализма.
1: Да, да, хорошо. Четверть детей, между прочим, ну так, ну четверть, ну, детей, но, так сказать, не этот, ладно. В 21-м году развелись. А, профессор, но все-таки... Но мы привыкли так, ну, и несмотря на упорные вот эти вот, так сказать, строительства глобализма и в головах, и в киношечках, и прочее-прочее, но все-таки политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки ассоциируется, конечно же, с мужем, женой, детками, собаками и прочими-прочими, значит, ну, обязательной картинкой вот тыдынц, традиционных духовно-нравственных ценностей. А тут безнравственная личность какая? А тут просто, ну, безнравственная личность. Как ему удалось-то?
0: Слушайте, надо отвыкать от этой самой Америки, вот которую вы сейчас описали, потому что в этой самой Америке Дональд Фредерик Трамп не стал бы даже конгрессменом от штата Небраска.
1: Это правда, да.
0: Вообще ни от какого штата не стал бы. Если бы только вот как сейчас же, вот когда помер как говорится, экстремист и террорист на должность, это уже даже не статус, а это уже должность сенатора, была назначена его сестра. Угу. Это тоже черта американской демократии. Угу. Можно до следующих выборов назначить кого-то, не избрать. У нас там какие-то перевыборы, довыборы, все заморачиваются с подсчетом голосов, а тут никто ничего не заморачивается. Вот таким сенатором или конгрессменом Дональд Трамп, наверное, я не уверен, что есть в Конгрессе США, вот такая функция в Сенате есть, и она довольно часто используется. Вот таким сенатором Дональд Трамп стать мог бы, но никак не президентом of United States. Да, поэтому вот в тот момент, когда он в первый, подчеркиваю, в первый раз стал президентом, все наши рассуждения, а вот эти вот, да, еще должен быть Кадиллак, угу, или какой-нибудь другой монструозный автомобиль там с 9 цилиндрами, 9-й на голове, и, значит, вот кабриолет, который...
1: Там, я прошу прощения, знаменитая вот эта надпись «Fuck full economy». Я, ну, так сказать, не хочу экономить бензин. Вот так, да, это американское,
0: да, да,
1: это,
0: да. Да, и вот, значит, вот это все куда-то улетело, причем очень далеко. Поэтому давайте рассуждать о той Америке, которая проявляется, ну как, да, материя проявляется в ощущениях, политическая материя проявляется в конкретных людях. Вот если смотришь на конкретных людей, то, конечно, Линдси Грэм, экстремист, террорист и земляной червяк, не устану это повторять. Я не знаю, сколько раз это надо повторить, но да, я не устану. Да. Я человек законопослушный. Да, ну, не буду это все комментировать. А это все-таки был человек вот той Америки, которая начинала проявляться. Он, кстати, довольно долго был в Сенате США. Это та Америка, которая начала проявляться на рубеже 20 и 21 века. А вот ровно тут же включаешь вот эту же ленту новостей и видишь старичка Митч МакКоннелла, угу, да, который, не дрогнувши рукой, руководит, чем поручат, ему уже не важно, чем руководит, чем поручили, тем руководит, не приходя в сознание последние лет 5. Да, и вот ты понимаешь, что это под позапрошлое Америка, потому что, значит, покойник, значит, покойный экстремист не ездил на тех машинах, которые вот мы сейчас обсуждали, да, а вот Митч МакКоннелл ездил. И вот это сосуществование нескольких Америк, да, в одном флаконе, а есть еще Америка этого самого Захран Мамдани, а есть еще Америка тех, кто попрет вот на этих выборах, прежде всего на выборах в Палату представителей, так? Вот эти вот, и вот мы смеялись, Америка это страна, там, в которой несколько историй. Ну да. А мы понимаем, что вот в следующем составе Конгресса, значит, в следующем составе Конгресса будут представители не менее 5-6 вот этих вот самых историй. Да. И не факт, что какая-то из них сможет на данном этапе заявить, что она главная. Вот это вот такая вот вещица довольно меня забавляющая, потому что это означает очень большую внутреннюю борьбу между различными стратами, значит, американского общества, между различными интерпретациями истории. Почему? Потому что, ну, очень многое в Америке примерно вот, ну, десятых годов, очень слишком многое, я вам так скажу, слишком многое, чтобы быть случайностью, делалось для формирования некой, конечно, не наследственной системы власти, но такой квазинаследственной системы власти. Это было. Ну, потому что один там клан Кеннеди что стоит, клан Тафтов что стоит. Да, да, понятно.
1: Морганы там всякие.
0: Ну, да, значит, понятно, что политические должности по наследству пока еще в Америке не передавались, хотя, например, клан Буши пытался это сделать, да, чтобы еще третий человек из клана Бушей стал президентом. Не второй, как у каких-то Клинтонов. Да, а Буши все-таки более старые деньги, более старая фамилия. И еще пытались Джеба Буша сделать значит, президентом, ну, там совсем была беда. Вот, поэтому очень многое делалось для формирования наследственной системы, и это тоже один из вариантов. Вот они сейчас все сойдутся в Конгрессе. И значительная часть из сошедшихся в Конгрессе друг друга ненавидит лютым боем больше, чем наши сегодняшние, подчеркиваю, красные, белые и зеленые, да, вот которые у нас тут периодически сходятся в медийных дискуссиях. Но и здесь вопрос, сыграет ли Дональд Трамп роль вот такого консолидатора ненависти, она такая непраздная, потому что глубинное государство – это умные ребята. Вот я посмотрел на то, как они разрулили очень тяжелую для Америки, подчеркиваю, не для Трампа, для Америки ситуацию в Анкаре. Ну, давайте я совсем упрощу. Значит, Дональд Трамп поехал в Анкару, конечно, в статусе заложника. Да, это был статус политического заложника, но все равно это был статус заложника, которому было предопределено озвучить некоторые вещи, которые потом, наверное, преподнесли бы как ультиматум НАТО России. Дональд Трамп ехал в мышеловку. И надо отдать должное глубинному государству. Трамп бы один не выпутался. Так, Трамп бы один бы попытался кинуть Эрдогана, что он и сделал. Это вот классический Трамп в данном случае. А вот дальше, конечно, выскочить из украинской мышеловки и нырнуть в мышеловку иранскую, это, конечно, гамбит в духе действительно таких лучших, так сказать, мероприятий, лучших таких вот маневров времен холодной войны. Это действительно, это на уровне выскочить из Вьетнамской войны, спровоцировать столкновение Вьетнама и Китая и затянуть Россию, Советский Союз тогда в войну в Афганистане. Это вот примерно на этом же уровне. Это очень остро для Соединенных Штатов, это более остро, чем та комбинация, которую я описал, но пока она как некий буфер между Соединенными Штатами и большой европейской войной сработала. Так вот, я думаю, что если эти мужики, видимо, деды такие времен холодной войны, еще, что называется, вполне дееспособны, а похоже, что они дееспособны, то они сейчас должны консолидировать расползающийся американский политикум именно против Трампа. Но потому что больше против не, потому что за без, ну, то есть я вообще не вижу, как за это можно сделать, а больше против некого.
1: Здесь, знаете, конечно, это вот вы, ну, как бы по большому такому кругу, а вот по мелкому действию Трампа в Анкаре, вот мы даже в курилке обсуждали, честно говоря, ну, слово «восхищались», может быть, не совсем уместное, не совсем корректное, но вот так вот, так сказать, вот посмотрите, да, значит, ракет не хватает, арабов надо защищать. Что придумывает Трамп? Трамп говорит Турции, передавай, значит, туда С-400, экономя свои ракеты, обеспечивая защиту арабам, и еще продавая туркам F-35. Ну, это же...
0: Потом вылетает из Анкары, по-моему, даже до Вашингтона не долетел, говорит, я еще не решил по поводу F-35. Следующее, знаете, что будет? Да и вообще это не я решаю, тут с Конгрессом.
1: Конечно.
0: А он в январе.
1: Конечно.
0: Да, что, я же не могу со старым Конгрессом это решать. Подожди.
1: Ну, ловко же,
0: да,
1: профессор.
0: Ну, нет, молодец.
1: Но
0: это
1: ловко.
0: Трамп. А вот что бы, не отходя, извините, от кассы за проход через Ормузский пролив, уж я так вот спойлер сделал, да, сказать, ребят, я сейчас вот занят, у меня в Ормузе проблемы с иранцами, надо их добомбить, вот, вы пока с Украины подождите там, ну что, поковыряйтесь пока, что у вас там антибаллистическая эта инициатива, молодцы, ну давайте, да, пулемет я вам не дам, да, ну, техпакет на предыдущую версию патриотов передам, если что, звоните в Митсубиши, они вам расскажут, как они за сколько там, я вот только не помню, 5 там или больше даже лет, то ли 35, то ли 45 ракет произвели. То есть это примерно суточный залп про Украину над Киевом. Да? Давайте позвоните, они вам все, ребят, объяснят. Да. да, вперед. А у меня елки.
1: Елки, да.
0: А у меня елки. Да. И вот это уже не Трамп. Потому что Трамп категорически за неделю до того, как полезть в новую войну в Персидском заливе, этого явно не хотел. Явно давил. И, кстати говоря, на него очень тяжелое впечатление личное, это просто было заметно, произвели похороны Рахбара Хомейни. По вот это вот выражение народной признательности, поддержки, он пытался это сморгнуть, отрицать, сказать, что это фальшивые слезы, но в глубине он понимал, он за неделю не хотел, но у него не было выбора, и ему этот выбор подсказали. Так вот, я думаю, что вообще... А помните, как это говорит? Мюллер говорит, там, послушав допрос Штирлица, мародист Кикет, а лихо работает этот ваш Штирлиц?
1: Да, да.
0: А я вам так скажу, а лихо работает это ваше американское глубинное государство? Я не Мюллер, и не мыслю себя Мюллером. Да, и ничего общего у меня с Мюллером нет, и даже с Шелленбергом нет. Но, тем не менее, а лихо работает это ваше американское глубинное государство? Да, задача-то одна – не втянуть Америку в войну против России, да, а заодно слить Дональда Трампа, который становится неуправляемым. О как! И раз, и начинается паковка. Я вам так скажу, если я вижу лучшие образцы американской, вот этой американской внешнеполитической комбинаторики периода холодной войны. Да. Ну так, в общем, так, я воодушевлен.
1: Вот 2 минуты давайте уделим. Значит, смотрите, хороший Макс написал. Значит, скоро дедушку Байдена из Нафталина достанут и дальше. Или это начало пятилетки пышных похорон в США. Помните, как у Жванецкого? 12 часов торжественный, праздничный голос диктора. Вчера в 16 часов вечера после продолжительной болезни. Суслов. Значит, вот там много же, так сказать...
0: Да там полно.
1: Да? Ну да. А кто на смену-то? Есть кому приходить, мы всем желаем,
0: значит,
1: здоровья,
0: смена,
1: и все,
0: да,
1: такое.
0: Значит, но... американскому глубинному государству свойственна плановость. Да. Как я понимаю, сейчас период подготовки кадров. Я думаю, что мы на выборах президента, может быть, конечно, Венса и увидим, но что-то у меня все больше и больше берут сомнения. Рубио мы вряд ли увидим. Но я очень удивлюсь, если мы увидим Рубио. Мы увидим вообще новых кандидатов, а с новыми политическими программами вывески партий будут старыми, но все будет новое. А сейчас период обкатки кадров. И это вот очень такой очень важный момент. А я, кстати, согласен про пятилетку пышных похорон. И, кстати, вот если говорить о том, кто кандидатура на вот такого американского Суслова, ну, слушайте, ну, это, конечно, Митч МакКоннелл. То есть, это фигура символическая, как и был Михаил Андреевич. Такой, вообще, в действительности, такой крутой человек. Но к моменту своей смерти он был фигурой символической. Эта фигура символизировала старую Америку. Она должна уйти.
1: Это какая-то... Тот его давно не было видно. Тут он таблетки на трибуне забыл. Да, вот. Ладно, друзья... Давайте, мы сейчас туда, в Иран, там очередные анонсы, значит, очередные удары. Сегодня, кстати, опубликовали в Телеграме такой круговорот Трампа и круговорот зарабатывания денег. Вот его сейчас будем обсуждать. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, присылайте ваши сообщения, вопросы.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Продолжаем. Дмитрий Евстафьев в студии «Радио «Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, ищу картинку, эту не могу найти. Короче говоря, такой круговорот сегодня опубликовали. Очень прикольный. Угрожаем Ирану, бомбим Ирану. Акции падают вниз. Скупаем акции. Объявляем о готовности к миру. Потом, по-моему, акции растут вверх, фиксируем прибыль, значит, дальше опять угрожаем, бьем, акции падают, скупаем, и вот так вот, так сказать, вот такой вот кружочек. А США объявили о новой волне ударов по Ирану сегодня, Центком, значит, тот самый. Цель ударов – ослабление военного потенциала Ирана. Объекты атаки. Высокотехничными боеприпасами были поражены системы береговой обороны, а также места хранения запускокрылатых ракет на острове Большой Тунб. В Тегеране сообщили, что в результате ночных и утренних атак погибли 7 иранских военнослужащих. Значит, это во сколько было? В 17 часов уже, ну, не так давно, значит, говорит, позвонили с Ирана. Иран позвонил Трампу, и типа есть тема какая-то переговорить. Ну, что, как, вот такое. Профессор, сколько мы будем жить в этом круговороте отмывания бабла, ну, кем там? Ну, мы не будем обвинять напрямую Трампа. Ну.
7: Опять цитата из советского фильма «Берегись автомобиль». Когда это кончится? Никогда.
6: Никогда, да.
7: А что ты, собственно, имеешь в виду? Так? Нет, это никогда не кончится, пока... президентом Соединенных Штатов является Дональд Трамп. Почему? Потому что даже если будет достигнуто какое-то соглашение о деэскалации по нынешней волне, ну, это же понятно, что это будет все тоже всеми уже давно пережеванный меморандум о взаимопонимании и прекращении взаимных ударов между США и Ираном, который, опять, его ни в каком виде... его ни в каком виде в Конгресс, что в нынешнее, что в будущее, не понесешь. Это, в принципе, очевидно. Поэтому это все игры до того момента, когда одна из сторон, ну, что называется, посыпется в своих не военно-политических и не военно-силовых возможностях, а чисто по политической устойчивости.
6: Вот... Значит, вы же еще
7: я
6: помимо...
7: сказал что-то...
6: Нет, вот смотрите, вот вы помимо того, что американист, вы еще и востоковед. Вы
7: меня всегда учили, не, значит, я арабист, не состоявшийся.
6: Да, да.
7: Значит, но... меня всегда учили не лезть в Иран, потому что и все время, значит, там и правильно делали, между прочим, у меня были очень хорошие учителя. Я, к сожалению, был не очень хороший ученик в этом плане, хотя некоторые вещи они вбили мне в голову очень четко, что Иран – это другое. В Иран с знанием, особенно таким маргинальным, как у меня, арабской, вообще арабского пространства, арабского мира, арабской цивилизации и арабского ислама, не надо лезть. Это все-таки совершенно другая система. Она говорит, что она возникла в 1978 году, там, в 77-78, оформилась в 79 году. Но это система, которая себя кристаллизовывала, я думаю, примерно...
6: Тысячи полторы, может быть, даже
7: больше лет. И там система абсолютно другая, но, извините, я вот вопрос выслушаю, смогу ли ответить, не знаю.
6: Я, поскольку не американист, не востоковед, не арабист и не иранист, но чисто по ощущениям. Значит, вот читаем сегодня новости. Иранские депутаты потребовали прекратить действие меморандума США. Иранские депутаты требуют, значит, прекратить действие меморандума США с теми самыми США, которые уже раз 35, наверное, после заключения этого меморандума бомбили их.
7: Значит, складывается... и теми США, президент которых утверждает, что ему только что звонили какие-то иранцы и говорили, что мы хотим сделку, а он вроде бы и хочет, и не хочет, и так далее.
6: Значит, вот есть ощущение, да, я много раз говорил, про отношения, с Израилем, все эти угрозы, потом, они убили, а тут и никто их побомбили, потом не бомбили. Потом опять день побомбили, потом опять прекратили. Короче говоря, кажется, что для танга нужны двое, профессор.
7: Нет.
6: И этот второй?
7: Нет.
6: Этот второй. А мы помним, танго в Аргентине танцевали двое мужчин. Значит, и этот второй, это танец, он такой агрессивный немножко, но так или иначе танец, такое театрализованное представление. И этот второй, это Тегеран, кажется, профессор.
7: Это только кажется. Во-первых, веселому одному не скучно. Эту мудрость мы должны были с вами, люди нашего, моего и вашего поколения, должны были усвоить с детства. Второе. Трампу вообще никакие партнеры не нужны. От партнеров у Трампа одни проблемы. Если бы их не было, он бы со всеми заключил мир, да, сделал бы кучу сделок и заработал бы кучу денег. Но, к сожалению, на свете есть такие страны, такие партнеры, как Иран, Россия, Германия, Япония, глобальный Лондон, какие-то тревожные люди в Африке и так далее. Но Трампу для того, чтобы раскручивать политические, информационно-политические комбинации, не нужен никакой Иран. Сейчас просто вопрос задам. Какой процент американских ни граждан, ни потребителей, не аудитория американских СМИ, американских инвесторов, да, слышала о заявлении иранских парламентариев, да и ирландских тоже, так, вообще о существовании в Иране парламента. Я думаю, что если опросить средних американцев, я думаю, что существование в Иране де-факто многопартийной системы, будет для многих большим удивлением. Примерно как для советских людей было удивлением, когда они узнавали, что в Германской Демократической Республике вообще-то многопартийная система. Так? Это, и для меня это тоже было в какой-то момент довольно большим удивлением. Но Трамп работает на определенную аудиторию. Эта определенная аудитория чем занимается? Это это абсолютно точно стало понятно именно на втором сроке Трампа. На первом этого не было, во всех случаях в таких объемах. Там было много всяких выкриков, обещаний. Трамп действительно, видимо, верил в американский народ, а на втором сроке он в американском народе, видимо, разуверился, потому что чего стоит тот народ, который такого человека, как Трамп, избрал дважды, а как он утверждает, и трижды. Поэтому в американском народе Дональд Трамп явно разуверился, но он верит в недалекость американского массового инвестора. На чем и играет?
6: Ну, играет.
7: На 3 рубля свои имеет.
6: Я понимаю, да.
7: Для человека, у которого при заходе в Белый дом, даже по всем, формальным признакам, состояние составляло состояние, интересная дурацкая фраза, 8 с чем-то миллиардов долларов, что близко не делает его крупным бизнесменом, так вот, из которых значительная часть вообще-то была в залоге, как сейчас выясняется, за год фактически президентства второго наскирдовать больше 2 ярдов, ну, елки-палки, это классный бизнес быть президентом Соединенных Штатов. Да, а на дурака не нужен нож. Ему с 3 корба наврешь и делай с ним что хочешь. Смотрите энциклопедию советской, постсоветской, антисоветской и транссоветской жизни под названием «Приключения Буратино». Он, кстати, тоже был рыжий.
6: Да, ну как рыжий. Он был рыжий. Деревянный, ну ладно вам.
7: Он был деревянный, но волосы у него были рыжие, во всяком случае, в советском фильме.
6: Короче говоря, ну, так сказать, Иран не играет, не участвует в этой игре вместе с Трампом.
7: Нет, он участвует. Иран деятельно участвует в этой игре, добиваясь на каждой итерации бизнес-игры Дональда Трампа геополитических успехов. О чем мы говорили в прошлый раз, в прошлую войну. Не в позапрошлую, там вообще все было хаотично, а в прошлую войну. О демилитаризации Персидского залива, выводе оттуда американских да. военных баз и так далее и тому подобное, а также о ядерной программе Ирана. Значит, не дадим, не позволим, ракеты разрушим, ядерные материалы отымем. Читаю новости. О чем мы говорим сейчас? Да, мы говорим о блокаде, деблокаде, открытии, закрытии и режиме прохода через Ормузский пролив. Вы не замечаете, что линия интересов Соединенных Штатов сдвинулась сильно на юго-восток? То есть уже не говорится о том, что надо защитить американские интересы в Кувейте, где вынесли одну из крупнейших американских баз. Про базу американского флота в Бахрейне 5-го, по-моему. Я все время их по номерам, все время путаю, причем это с иисусских времен, беда какая-то, запомнить не могу. Но база в Бахрейне, крупнейший военный объект, только не надо мне рассказывать, что там все было переведено на онлайн, и там никто не сидел в этих зданиях. Вот это мне рассказывать не надо. Да, особенно про американские вооруженные силы, где, например, в ядерных, в стратегических ядерных силах коды доступа до самого последнего времени хранились на гибкой 5-дюймовой дискете. Вы помните гибкую 5-дюймовую дискету?
6: Я помню, конечно.
7: А я думаю, что большая часть наших слушателей не помнит, а мы да. помним. Да. Вот, и говорить о том, что там, конечно, на базе было все хай-тек, и не сидело ни одного, что называется, став-сержанта, ну, это все очень наивно. Да? Никто уже не говорит про защиту интересов в Саудовской Аравии. Да, все говорят о том, что как бы не вбомбили, что называется, в каменный век Иорданию, ключевое для американцев государство региона, и как бы обеспечить, что американцы хотя бы имели голос и долю, что до Трампа немаловажно, в проходе судов через Ормузский пролив. А что будет следующее?
6: Смотрите, и тогда...
7: Алексей, извините. Отчета про ядерную программу Ирана все как бы глуше и глуше, и только в режиме разбомбить, а не в режиме поставим под контроль, отнимем ядерные материалы.
6: Значит, и дальше. Но тут рядышком мы остаемся. Значит, Трамп подтверждает, что все американские войска будут выведены из Ирака. Ирака, к Багдаду, в смысле, к 30 сентября. К 30 сентября военные США больше не считают свое присутствие необходимым для борьбы с террористическими угрозами. Основные цели выполнены.
7: Я абсолютно согласен с Дональдом Трампом. Основные цели по сливу одного из крупнейших нефтедобывающих активов, который только может быть в мире, и ключевого государства ключа в Персидском заливе, они выполнены. Да, можно идти дальше.
6: И дальше...
7: Следующая остановка – Кувейт.
6: Ну вот, может быть, да. Значит, и дальше Хексет говорит, что Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки.
7: Да, должен. Да, это вот, знаете... Я никогда не был членом партии, но заносил меня в партком, и ты там приходил с какой-то своей проблемой. Угу. Сидел усталый партком, парторг, значит, с подстаканником, со стаканом в подстаканнике в сейфе, как правило. который тебя выслушал, кивал головой, понимающий, говорил, мы вас поддержим, никогда никто ничего не делал. Ну, вот это да, Хексет. Ну, Хексет, ну, что вы все про Хексета какой-то второстепенные новости говорите? Но... У Хексета ключевой момент. Он не присвоил звание ни генералу, ни адмиралу, насколько мне известно, ни одной женщине. У него другая война. Вы все какой-то Ирак. Это где? Хотя, да, Хексет, по-моему, там воевал. Он как раз должен знать.
6: Воевал.
7: Вот. И, но это, ну а что? Вот все, вот линия интересов.
6: Операция называлась «Непоколебимая решимость». Значит, она закончилась, «Непоколебимая решимость» выходит. Выходит, что «Непоколебимая решимость» или заканчивается, или закончилась.
7: Это значит, не заканчивается, это...
6: Прочное коммерческое оборонное сотрудничество будет, если, так сказать, вот мы уйдем, а вы наведете порядок.
7: А если не наведете, то не будет,
6: да,
7: правда?
6: Да, и уйдем тогда. Уйдем ли мы или не уйдем?
7: Да нет, конечно, уходит, потому что в Ираке еще Кувейт можно попытаться сохранить хотя бы политически в периметре Соединенных Штатов. Ирак потерян. После того, как проамериканские силы безопасности попытались провести... Я, кстати, тогда высказал свое... Ну, как бы такое вот, ну, наверное, в профессиональном, в циничном плане уважение американцам, которые решились на операцию по зачистке проиранских сил в правительстве, в парламенте и так далее, провели операцию, арестовали нескольких министров, чуть ли там, а депутатов, как грязи, арестовали иракского, естественно, парламента. Вот, изъяли деньги. Куда деньги делись? Ну, это другой вопрос. Это не будем о мелочам. Хватило американцев меньше, чем на неделю. Угу. Через неделю все, всех отпустили, все вернулись обратно. Еще, я так понимаю, извинились. Не, деньги, конечно, не отдали, но их еще напечатают. Тут можно не волноваться. И все. И вот после этого потеря Ирака, она абсолютно была предопределена. Вопрос заключается в том, что если будет потерян будет потерян Кувейт, а это вполне такая вот проглядывающая вероятность, судя по тому, куда и как шарашат иранцы, то это будет означать, что мы в какой год откатились с вами, Алексей? Нет, мы-то с вами останемся в 2026-м, а американцы с точки зрения влияния в Персидском заливе. Правильно, в 1990 год.
6: Ну да, наверное. Ну да, но до 91-го, до 93-го туда.
7: Ну, до первой войны в Персидском заливе.
6: Да, да, до бури в стакане, до всего вот этого.
7: Да, вот это вот, до бури, так сказать.
6: Да, в стакане. Значит, смотрите, когда мы говорим...
7: Извини, пожалуйста. И вот мы говорим уже скоро час. А я специально смотрю, вот я очень слежу за нашим разговором. У нас ни одного захода на конспирологию не было.
6: Нету.
7: Для того, чтобы объяснить сегодняшние процессы, никакая конспирология не нужна в принципе.
6: Значит, смотрите, если Америка теряет Ирак, кто его находит? Кто-то теряет, кто-то находит.
7: Нет, Ирак уже никто никто не ищет.
6: Но офицеры хусейновской армии,
7: они
6: не знаю,
7: полегли
6: Иран.
7: В борьбе за торжество запрещенного и правильного России исламского государства.
6: Турция. Иран, Саудовская, но кто-то, так сказать, должен же...
7: Ирак – это государство, которое искусственно скроено в результате известных соглашений Сайкс-Пико-Сазонов, из которых Сазонова выкинули, но не будем о грустном, но Ирак уже никто нигде не ищет, Ирак подбирают, во всяком случае, большую часть, включая... И Шат-Аль-Араб, и все основные нефтяные районы, за исключением курдских, да, их подбирает Иран. Да, дальше, конечно, большой простор деятельности для султана, то есть нашего замечательного партнера Эрдогана. С таким партнером ни партнеров не нужно, да и вообще никого не нужно, хватит. Он, кстати говоря, тоже, заметьте, это же тоже вариант Трампа такой, Трамп-лайт, ему тоже никого не надо. Ему ни оппозиции не надо.
6: Ему тоже скучно не бывает.
7: Ему одному прям замечательно. Сейчас вот я думаю, начнется какое-то коррупционное дело против министра иностранных дел Фидана, а то что-то он начал слишком активничать. Султан такого не любит. Да. Поэтому я думаю, что логика султана Эрдогана, она заключается в том, чтобы дать всем истощить свои силы и забрать то, что он давно хотел забрать. Это часть курдских районов, часть районов на Ирак на границе, ну, там есть точки соприкосновения с Сирией, потому что ему, у Эрдогана главная задача не упустить контроль над Сирией. Если он упустит контроль над Сирией, он, конечно, не в 91-й год провалится, но он провалится примерно в 2015-й, что тоже неприятно. И все вот эти вот большие политические, не только инвестиции, они пойдут прахом. Поэтому здесь, конечно, но Ирак – это ключ, это исторический ключ. Это государство было сконструировано так, чтобы запереть путь гегемонии любой силы, включая Иран, да, в Персидском заливе. И если этот ключ, вернее, большая его часть, попадает в руки иранцев, ну, это совершенно другая будет картина. И если американцы откатываются за линию, ну, так сказать, за линию Армуза и начинают там пытаться регулировать нефтяную торговлю, то это, конечно, ну, это будет другой Ближний Восток.
6: Но смотрите, как вы так говорите, что это уже как будто бы решенное дело. Окажется, что это не так просто для Тегерана. Значит, во-первых, Ирак Ираком. Значит, тут, конечно же, и Сирия тоже рядышком. Тут те самые, как они, господи, тут курды, Талабани, Барзани, значит, и прочие, которые, конечно же, не дадут. Нет, не дадут, ну, в смысле, постараются не дать Ирану взять этот Ирак.
7: Но пока дают, пока все попытки выдавить, заставить курдов воевать против иранской гегемонии в Ираке за пределами своих этнических районов, они ничем не кончились. И это раз. Во-вторых, а кто говорит, что будет легко? И вообще, кто говорит, что на пути к Новому Ближнему Востоку будут кормить, поить и включать электричество? Нет, вот как раз этого не будет. Но это большой геополитический проект на 10, там, я думаю, 12 лет. Но это не мгновенная история. Мы все думаем, что глобальные трансформации – это быстро, легко и приятно даже в чем-то. Нет, это всегда очень больно, это большая кровь, это огромные волны миграции, кстати, в ту же Турцию, не говоря уж про Европу.
6: А дальше, может быть, и к нам.
7: Возможно, и к нам, но то, что в Центральную Азию, это точно, это даже вопросов нет, это изменение в том числе и расклада сил на Южном Кавказе, что нас затронет однозначно, даже если изменения в Персидском заливе будут благоприятны как бы в геополитическом смысле, как вы сказали, с точки зрения больших процессов, для нас это будет благоприятно, на Южном Кавказе для нас все равно возникнут очень серьезные риски, связанные с изменением положения. Но вот все, мир вышел из зоны комфорта, и это просто надо признать, но это надолго. И в Евразии надолго, и Северное Причерноморье надолго. Вообще мир вступил в период долгих военно-силовых процессов, в них, конечно, есть геоэкономика, но это дорезание остатков старых, вот что называется, экономических систем. Потому что, вообще-то, Кувейт и Ирак – это старые геоэкономические системы, которые, ну, очевидно, совершенно они могли так безбедно существовать, относительно безбедно. Я бы не сказал существование иракского общества при Саддаме Хусейне абсолютно безбедным, ну так, между нами. Он, конечно, был большой друг Запада, Франции, да, и с Советским Союзом у него были хорошие отношения, но иракское общество жило так довольно... Хотя, надо сказать, что...
6: Не Ливия, короче говоря.
7: За Ливию я вам скажу. Ливия жила в свое удовольствие, поэтому и померла. Да, вот это вот мой... И знаете, как это вот у Вилли Лепатова? Это все о нем. Некоторое время жила в свое удовольствие и умерла. А вот эти рассказы, что это из-за подводной реки Каддафи, не, это из-за того, что государство и элита государства и власть в государстве не могут жить в свое удовольствие. Жизнью своим удовольствием они... этим государством жертвуют, что и доказал полковник Каддафи. Но это вот то, в чем мы живем, это долгий, очень кровавый, очень рискованный процесс.
6: Так, ну что, на этом тогда в этом блоке поставим многоточие, будем переходить к... Мы продолжим, там, потому что там Трамп опять, так сказать, говорит за Россию, о готовности Москвы подписать соглашение по Украине, и Песков сделал ряд комментариев по этому поводу. Есть что обсудить, и по нашему направлению тоже. В общем, мы прерываемся, а после чего продолжим. Пишите вопросы, комментарии в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер. Но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
1: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Анапе и Симферополе. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины. В Украине определились с кандидатурой нового премьер-министра. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины. Она основана на глубоком понимании кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видение председателя КНР Си Цзиньпиня гармонично согласуется с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, подчеркнул глава МИДа. Он добавил, что Россия и Китай не приемлют политику смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций. Это особенно важно, когда Запад действует вне колониальном ключе и стремится разрушить основанную на принципах устава ООН международную правовую архитектуру. Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. По его словам, обсуждение новой кандидатуры вместо уволенной Юрия Свириденко должно пройти в парламенте в четверг. Накануне глава «Нафтогаза Украины» уже провел встречи с депутатскими фракциями и группами. Напомню, о решении обновить состав правительства Украины и сменить премьера Владимир Зеленский объявил 12 июля. Во вторник Рада уволила Свириденко с должности премьера, что автоматически повлекло за собой отставку всего Кабмина. Это уже второе обновление правительства Украины за год. 9-й арбитражный апелляционный суд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу Euroclear Bank на решение о взыскании 200 миллиардов евро. Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск Центробанка к бельгийскому депозитарию, взыскав с ответчика убытки в 7 валютах. Несколько дней спустя решение обратили к немедленному исполнению и выдали Банку России исполнительный лист. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Сумма ущерба составляет не только прямые убытки на счетах Европейского банка, но и упущенную выгоду от процентов. Депутаты Госдумы предложили давать иностранцам с разрешением на временное проживание и видом на жительство право на получение пособий по материнству при наличии рабочего стажа не менее чем в полгода. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на сегодняшнем заседании. Как пишет РИА Новости, документ предусматривает право на получение страхового обеспечения при условии начисления с выплаты в их пользу страховых взносов в течение 6 месяцев до месяца наступления страхового случая. Авторы инициативы отмечают, что данная мера позволит оптимизировать расходы бюджета Социального фонда России. По их мнению, подобный механизм будет стимулировать иностранных работников к долгосрочному сотрудничеству. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Действующие обладатели Кубка мира в матче 1-2 на стадионе в американской Атланте добыли волевую победу над англичанами. Итоговый счет игры 2-1. На гол Энтони Гордона на 55-й минуте южноамериканцы отметили 2 точными ударами в концовке основного времени. Сначала на 85-й минуте отличился Энцо Фернандес, а победную точку уже на 2-й компенсированной минуте поставил Лаутаро Мартинес. В главном матче турнира аргентинцы встретятся с испанцами, которые днем ранее расправились со сборной Франции 2-0. Игра состоится 19 июля. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».

0: новостях. Это называется trade overaid. Значит, да, торговля вместо помощи или через помощь. Торговля overaid. Мы услышали, что администрация Дональда Трампа и сам Дональд Трамп намерен отказаться от традиционной модели иностранной помощи. В смысле, раньше они помогали просто так, а теперь будут делать ставку на частные инвестиции, торговлю и американский бизнес как основной инструмент развития других стран.
1: А хочешь спросить, а бизнес знает? Ну, вот этот вопрос о Митче МакКоннелле, покойном экстремисте и террористе Линдси Грэмми там, и так далее, и о том, как соприкасаются и сосуществуют в Америке разные эпохи. Ну, пардон, это же 50-е. Это значит, ну, этот вот кок там, рокобили, все дела. Это вот тогда было, это американская линия на свободу торговли. Мы вам даем возможности покупать наши товары, продавая в Соединенные Штаты свои, и вы за счет этого растете. Это вот тогда мир изменился. Даже тот мир, в котором продолжает жить Митч МакКоннелл, он уже под эту схему не подходит. Хотя бы потому, что уже выработались региональные там системы разделения труда. И вообще, вот это вот trade overaid, это до того момента, когда значит, международная система разделения труда, я вообще не экономист, не загоните меня в экономические темы, я сознательно не пошел социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки, сказав, что боюсь нанести советскому государству большой ущерб. Ну так вот, вот это все работало до того момента, когда международное разделение труда, значит, оно достигло неразумных с точки зрения устройства рыночной экономики масштабов. Оно стало слишком мелким. Вот эта вот крупноузловая сборка, это еще было нормально. Да? А мелкоузловая сборка, когда, ну, что называется, совсем уже какие-то мелкие детали собирались и болтились уже ближе к месту продажи, на них наклеивался шильдик. Да, я сейчас не про то, как осуществляется импортозамещение у нас. Так, это более высокий, то, что я описал, более высокий уровень. Так, но здесь вот этот вот вопрос не сработает. Почему? Что такое, вот, значит, что такое помощь?
0: Да.
1: Что такое помощь со стороны Соединенных Штатов?
0: Открытие НКО и расшатывание ситуации.
1: Ну, раз. Да. Второе, ну это вернее, я так скажу, два.
0: Да.
1: А первое, это была некая дотация местным элитам, проамериканским, чтобы они оплачивали своему населению, чтобы население не лезло в социально-экономические вопросы.
0: Или наоборот лезло.
1: Ну, когда власть становилась неблагоприятной для Соединенных Штатов, да, это же схема, ровно через эти же организации, каналы, банки и так далее, да, так сказать, переведением такого, знаете, рубильника, она переключалась в режим расшатывания. Поэтому это совершенно была, это была схема, которая абсолютно соответствовала периоду американской глобальной однополярности, американского однополярного мира, причем не только в политике, но и в экономике. Это отсутствие конкуренции с точки зрения идеологии, социальной модели, политических институтов и так далее. Но вот тут да, вот она работала. А как эта модель может в принципе работать в период, когда, ну давайте уже честно скажем, что, ну это опять очевидная вещь, кризис в Персидском заливе, причем я думаю, что все-таки еще вот первая тогда война годичной давности запустила большой процесс регионализации мировой торговли, начали выстраиваться совершенно по-другому логистические маршруты. Вот как эта схема может работать тогда, да, я думаю, что никак.
0: Но смотрите, значит, если раньше, да, слушателям еще раз, раньше был USAID, мы все помним, мы знаем, революции,

0: цветные, все это, все, значит, поддержка, как их там, меньшинств и прочее, прочее, прочее, бездуховность, там, и все это, да, мы это помним. Значит, Трамп говорит, теперь вместо «you say it» будет «you straight». «You straight».
1: Это то, что, ну, послушайте, это то, что было в золотой век германской экономики.
0: Да, Джеймс Дин, значит, этот, как ее, Мерлин Монро прекрасная, Одри Хёбборн. Это вот это...
1: Ладно, вот это, зашли с козырей, но у меня есть Джокер. Зачем Америка 60-х, когда есть Германия 80-х? А. Организация под названием, если не могу сейчас соврать, но можно посмотреть, называлась «Гермес». Это частная лавка, как Трамп любит, ну, фактически частная лавка, которая занималась поддержкой германской торговли в проблемных странах. Но это же все из предыдущей исторической эпохи.
0: Это все из предыдущей исторической эпохи, но только
1: как
0: что
1: и
0: поменялось.
1: Дональд Трамп.
0: Да, совершенно верно. Это же тоже оттуда, он оттуда родом. Значит, смотрите, список государств, поддержавших и вошедших в инициативу Trade Over Aid.
1: Так.
0: Перечисляем. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Чехия, Эстония, Литва, Албания, Северная Македония, Сербия, но дальше Ближний Восток, Латинская Америка, значит, Азия, Африка, мы перечислять не будем. Нам достаточно, так сказать, вот...
1: Нет,
0: вот
1: нам недостаточно. Это, ну, во-первых, первое то, что вы перечислили, это страны, которые интересны Соединенным Штатам с точки зрения сырьевой. Трамп в этом смысле действует абсолютно...
0: Армения?
1: Ну, Армения за компанию. Ну, слушайте, ну, за компанию. Во-первых, в Армении тоже есть редкоземы. Правда, малые и мелкие, но это не важно. Угу. И занималась ими в советское время в основном БПХСС. Угу. Это шутка юмора у меня такая. Вот, но тем не менее. Но это же сырьевые страны. Трамп заинтересован в том, чтобы... Ну, это опять предыдущая эпоха.
0: Но Эстония.
1: Эстония, Албания, но... Шампань или да, Прованс. В общем, да. Тут ты разберешься. Эстония. Ну, послушайте, что экспортирует Эстония? У меня несколько лет назад была дискуссия с одним русскоязычным эстонским экономистом.
0: На самом деле мозги там, но там надо
1: есть,
0: сказать,
1: там
0: IT
1: есть.
0: И прочее, прочее.
1: Ну, там, вот, значит, у него было два пункта. Один пункт был то, что вы назвали, и я его принимаю как реальный, это IT. Вот я сразу задам вопрос, а что вот там... Куда делись все эти техногении Илона Маска и так далее.
0: Ну, да.
1: Но второй был действительно очень интересный. Я им действительно заинтересовался. Это маломерные суда. Да? Вы хотите сказать, что Эстонию Трамп пустит на свой рынок с маломерными судами? Ну, послушайте. Это же коалиция друзей лично Дональда Фредовича Трампа, которые дико боятся, что против них введут пошлины, или санкции, или что-то еще. И это нормально, но это не про экономику, это про попытку заменить имевшуюся в Соединенных Штатах и развивавшуюся, правда, сбоившую уже примерно к Обаме, систему поддержки мировой торговли. А про USAID... Ну, вы уж меня тоже извините, то, как воровали в USAID.
0: Да, это правда.
1: Это да. Песня.
0: А самый прикол там, я больше всего обожаю эту историю, вот этот вот дискобомбулятор, который мы из программы в программу вспоминаем, это же то, что предпринимали, значит, Россия против сотрудников USAID в двух местах, на Кубе и в Киргизии, как ни странно.
1: Да,
0: Киргизии.
1: Это значит, было, да.
0: А самое там удивительное...
1: Но по Кубе не доказано, это было. Россия, подозревали
0: да.
1: Китай.
0: Да, но обвиняли Россию.
1: Ну, естественно, значит, да.
0: Там самое любопытное, что симптоматика после применения вот этого дискобомбулятора удивительным образом похожа на похмелье. Ну, удивительно,
1: да.
0: Ну, просто, ну, слово в слово.
1: Секретное русское оружие против американских дипломатов. Это сейчас не шутка, я думаю, алды поймут. Да, но неважно. Ну, послушайте, Трамп ищет форму объединения Запада. Вот у Байдена, и пока он еще был вменяемый, то есть примерно первые полтора года срока, и потом, когда, конечно, ну, конечно, где-то траванули. Ну, что, дайте, боже, честно скажем, американское глубинное государство траванула деда, и дед, в общем, он, конечно, прохиндей был редкостный и есть редкостный, но я не думаю, что он себя сейчас сильно осознает, но дед сохранял даже вот уже когда его пытались фактически устранить, я думаю, тут рука американских спецслужб присутствует, да, даже когда его уже пытались устранить и сделать недееспособным, он проявлял чудеса здравого смысла. Помните известный случай с ракетой, убившей в Польше крестьян?
0: Это же он остановил
1: уже разворачивавшийся Блинкеном и Салливаном маховик войны. Вот он, не дрогнувший рукой, может быть, в последнем своем усилии, взял и остановил. Да, и, конечно, такой человек для американской закулисы был опасен. Да, но, опять же, это же человек из предыдущего исторической эпохи. Но, тем не менее, что он создавал? Он создавал Совет демократии. Да? Это была идеологическая идея. Даже, по-моему, полтора раз собрались.
0: В принципе, его правление, ну, в смысле, так сказать, полномочия, начались вот этого, я помню, тогда была эта пресс-конференция с журналистами, они тогда еще поодаль друг от друга сидели, значит, и задавали вопросы ему, ну, естественно, так сказать, подготовленные и с подготовленными ответами все было, но главный манифест был, это, конечно, идеологический.
1: Да.
0: Главный манифест
1: у этого человека, у Байдена, и вообще смысл президентства Байдена был в идеологии. И у него был понятный орган – Совет демократии. А что создает Трамп?
0: Совет мира.
1: Совет мира – это кто? Это люди, с которых он берет мзду? Люди, которые боятся, что против них будут введены санкции? Вот это вот… Это вот колоссальная и недооцененная нами перемена участи американских союзников. Если раньше их объединяла идеология и понимание экономической выгодности сотрудничества с США, теперь их объединяет страх. Страх перед непредсказуемым субъектом, который меняет свою позицию пару раз на дню, который не помнит или не хочет помнить о взятых обязательствах, который не имеет границ в своем эго. И вот это, конечно, вещь, которая абсолютно отделяет Америку, которую я изучал в аспирантуре, о которой писал, в которой бывал, от той Америки, которая сейчас приподнимается из темных, мрачных, чудовищных глубин американского, общеамериканского острова Эпштейна. О, как я завернул,
0: хорошо,
1: да?
0: Завернул,
1: и
0: да,
1: опять, прошу заметить, да, заканчиваем полтора часа ни одной конспирологии.
0: Да,
1: и даже про то, что Байдена траванули, это тоже не конспирология, потому что это было описано в американских СМИ, причем в мейнстримных, что его подсадили на таблетки, и дед действительно начал здороваться с пасхальным зайцем и видеть, что называется, невидимые сущности.
0: Да, в тех самых СМИ, которые его, собственно, и слили после этого дебатов. Значит, смотрите, но я про с вашего позволения. Значит, помимо вот этого Trade of Aid, есть еще маршрут Трампа, который называется TRIP. Trump Road for International Peace and Prosperity. Значит, геополитика управления. Маршрут представляет собой альтернативу Зангезурскому коридору. Инфраструктура. Проект включает строительство железных автомобильных дорог. Маршрут обеспечивает беспрепятственный транзит между Азербайджаном и Турцией. В настоящее время идет процесс ратификации документов. Я это все к чему? Несмотря ушедшая натура, вы уже сказали, все уходящая натура, все так. Но Совет мира, Армения, Казахстан, Узбекистан, Trade of Aid, ровно те же самые страны. ТРИП примерно те же самые страны. Это значит, что все равно деньги оттуда, деньги, джинсы, фантики, айфоны, искусственный интеллект и прочие технологии будут поставляться предоставляя как бы образ привлекательный, продавая привлекательный образ Соединенных Штатов Америки в нашем постсоветском как бы пространстве.
1: Ну, а то его до этого не продают.
0: Ну, теперь еще больше. А теперь и деньги еще пойдут.
1: Больше-то. Ну, во-первых, две поправки. Одна деталька, а вторая сущностная. Все это будет поставляться, вот этот джинс, вот это все, да. И даже вот эти вот телефоны компании, которая так себя довольно странно и агрессивно ведет на российском рынке, они будут поставляться не из Соединенных Штатов.
0: А из Китая.
1: Правильно.
0: Ну, хорошо.
1: Но это раз.
0: Деньги-то пойдут, предприятия будут строиться. Это я так сказать, по верхам.
1: Никакие, нет, это никакие.
0: Ну, что,
1: нет. Это Трамп. Опять. Трамп – предыдущая эпоха. Он пытается снять ренту, да, с богатых классов постсоветского пространства традиционным методом, да, бусами. Он будет продавать бусы. Молодец. Тот факт, что действительно Трамп, коридор Трампа начинает обретать некие практические формы, это отрицать нельзя. Мы должны к этому относиться абсолютно серьезно, без всяких шуток, прибауток. Да, это говорит прежде всего о, в общем, довольно сложном положении элит вот этих постсоветских государств, и некоторых государств, которые никогда не были членами частью Советского Союза, и тем, что они ощущают свою слабость и хватаются за все остальное. Но второй нюанс – это не альтернатива Зангезурскому коридору, маршрут Трампа. Это перехват и переконфигурирование, это гораздо более опасно.
0: Участка север-юг.
1: Не просто, а это девальвация российского участка коридора север-юг. Я, кстати, сегодня про это написал у себя в телеграм-канале. Да, и это вот действительно вещь, о которой мы должны сейчас говорить и понимать, что вслед за джинсами, да, пойдет и военное сотрудничество, пойдет и политическое сотрудничество. Да, люди, которые стоят за Трампом, и здесь, конечно, я думаю, что и сам Трамп принимает очень большое участие, хотя детали – это не его сильная сторона. Они прекрасно понимают степень разобщенности в регионе и взрывоопасности в регионе. И им нужно что? Им нужно сейчас использовать возможности вот этого утраты, с одной стороны, и части нашего влияния, давайте прямо скажем, что наше влияние на постсоветском пространстве несколько сократилось, и кризиса влияния Китайской Народной Республики, здесь тоже никакого секрета нет, и у китайцев пока большой проект в Центральной Азии не получился, по многим причинам, и пусть специалисты это обсуждают, причем желательно не публично. И с третьей стороны, вы мне извините, вот этот вот турецкий мир, который на словах очень активно строит Эрдоган, он в действительности там есть. И в действительности идет подминание и сферы образования, и сферы культуры. Но это тоже требует неких экономических основ для того, чтобы из культуры сделать геополитику можно, но нужны деньги и очень большие деньги. Денег у Эрдогана нет, и у него другие задачи. Поэтому вот здесь действительно ситуация с коридором Трампа серьезная. Необходимо не отдавать это на откуп и политикам, и даже дипломатам. Это нужны комплексные решения, комплексное понимание, и в том числе в части возможных контрмер, контрпредложений прежде всего. Потому что, но опять я вам могу сказать, что все вот это с коридором Трампа, это играет только в одном случае. Если он остается в Персидском заливе. Если его там не остается, то это все теория, которую можно, что называется, упаковать в некие инвестиционные предложения. Но смысл коридора Трампа не в том, чтобы заработать денег, а в том, чтобы получить долгосрочное влияние в одном из очень важных регионов. И здесь, а вот здесь не Трамп. Вот здесь те люди, которые стоят за Трампом, которые ему предложили все-таки лезть не в украинскую мышеловку, а в иранскую, и которые очень хорошо понимают динамику событий в регионе. Вот у нас очень с большим трудом приживалась мысль о том, что Прикаспий – это один из возможных фокусов, глобально значимых фокусов экономического роста в полицентричном мире. Я вам могу сказать, что как и я это высказываю, я в свой адрес выслушивал, что я, значит, с одной стороны прожектор, с другой стороны мракобес, и это как это совмещается, не спрашивайте. Но у нас эта мысль приживалась очень сложно, и так, видимо, и не прижилась. Прикаспий продолжает рассматриваться как второстепенное направление. Ну, по сравнению с Дальневосточным, по сравнению с Причерноморским, европейским там и так далее.
0: Но потому что вот, сложный регион.
1: Конечно, сложный. Надо детали знать. Надо знать, по крайней мере, половину из тех национальностей, которые
0: совершенно
1: там
0: верно.
1: Проживают.
0: Совершенно
1: надо
0: верно.
1: Знать огромное да. количество особенностей культур. Надо знать, какие государства там существовали до этого и в чем особенности. Надо знать, чем ташкентский плов отличается от бухарского.
0: Угу.
1: Причем настоящий ташкентский плов.
0: Но бухарский это про евреев. Там ош, плов как-то, ош софи, я не помню, как же он называется. О. В мешочках варят в Бухаре, значит, этот плов.
1: Я в Бухаре не был.
0: Из,
1: так, но я знаю,
0: печени,
1: что это разные.
0: Из печени, да.
1: Я знаю, что это очень разные вещи. Да. Вот это все нужно знать. Надо знать интересы различных клановых, этнических,
0: да.
1: субэтнических групп. Это сложно. Особенно, когда, значит, было очень легкое европейское направление, нефть в обмен, нефть и газ в обмен на продовольствие и удовольствие. Да? А вот американцы поняли значение Прикаспия в лед.
0: И входит.
1: В тот момент, когда там начали... Что? Да. В тот момент, когда там начали выстраиваться новые связи при нашем участии, когда только-только заработал коридор север-юг наш, строили мы его 30 лет, и так еще плохо построили, но тот момент, когда он начал проявлять признаки жизни, американцы дали команду ФАС, они умеют концентрироваться в прыжке, это то, чего нам категорически не хватает, сконцентрироваться в прыжке и нанести первый удар на убой. Вот если мы этому научимся, мы сможем играть на мировой арене глобальную роль. А не научимся...
0: Дмитрий Истафьев, Алеша Тимофеев. Никуда не переключайтесь. Через 5 минут вернемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Так, ну мы продолжаем. Дмитрий Евстафьев, студия «Радио Спутник», чему мы несказанно рады. Давайте про Украину, ну хотя бы пару слов. Ну, в смысле, о заявлениях Трампа, о заявлениях Пескова. Значит, Трамп говорит, что Россия готова, с его точки зрения, подписать соглашение по Украине. Песков сегодня говорит, что, ну, мы видим, так сказать, внимание, хотя оно, конечно, слабое из-за тех проблем, которые сейчас там переживают США на Ближнем Востоке. Ну, и что-то давно не было этих витков с Кушнером. Ну,
7: заняты.
6: Ну, заняты. Ну, мы даже, может быть, как-то скучать уже начали.
7: Можно я сейчас нехарактерный для себя вопрос задам? А в чем Дмитрий Сергеевич Песков не прав? Ну, вот очевидно же совершенно, что Трампу сейчас еще и Украиной заниматься, ну, это вообще просто, ну, себя выставлять в не очень серьезном свете. Ну, поскольку ну, должен же он что-то сказать и по Украине тоже. Да, вот он сказал, да, скоро подпишут, когда не подпишут, когда не сказал, что не сказал. Но...
6: До конца его срока сегодня уже прозвучало.
7: Это конец его срока горизонт. В январе 2029 да. года, но это да. тоже можно считать скоро. Поэтому давайте все-таки ориентироваться в этом вопросе. Еще раз говорю, наверное, для меня это, как для вечного, так сказать, диссидента не характерно, но вот в этом вопросе давайте ориентироваться на слова и комментарии представителей российских официальных кругов. Вот что заметно, это другое. Ну, ясно совершенно, что в ближайшее время рассчитывать, Киеву рассчитывать на степень, на увеличение степени вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине не приходится. Но это просто некая аксиома. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы... эта ситуация изменилась. Ну, даже если с Дональдом Трампом, дай Господь ему здоровье, что-то случится, конституционным преемником его является Джей Ди Венс. Конечно, это человек, который находится под контролем глубинного государства, но глубинное государство тоже не жаждет на данном, во всяком случае, этапе прямого военного столкновения с России. Ну, а дальше давайте смотреть. Была такая великая коалиция желающих.
6: Угу, угу.
7: Мы ее все помним, обсуждали, в том числе в этой студии, и много чего про это говорили, но целью этой коалиции желающих, я сейчас, конечно, все огрубляю и упрощаю, но вот целью ее было сбалтить примерно 60 тысяч человек личного состава, относительно высокопрофессиональных, такой сполтить группировку для ввода ее на Западную Украину, для того, чтобы цементировать, обучать, переформировать и укреплять, ну, производить боевое слаживание вооруженных сил Украины. Напомню, что это мы обсуждали еще в конце 2025 года.
6: Ну,
7: да. И обсуждали, хватит сил, не хватит, какое вооружение, 60 не потянут, потянут 40. Но это была, конечно, коалиция, которая заточена была под наступательные действия в военно-силовом противостоянии с Россией. Это медицинский факт. Открываю, как у Вадима Семеновича Высоцкого, рано утром проснешься и откроешь газетку, на последней странице золотые слова. Там про другое, там не про коалицию желающих, там про антибаллистическую коалицию. Читаю, что же собирается делать антибаллистическая коалиция. Оказывается, в рамках большой инициативы европейских стран, там, правда, от нее отцепились, там Болгария, еще какие-то страны от нее.
6: Чехи начинают итальянцы стали задумываться.
7: Не, итальянцы пока говорят, ну, мы да, но нет. Да, там, ну, как обычно, там, да, в этот...
6: Монет, завтра, ну, ребят,
7: это,
6: завтра,
7: это,
6: да.
7: Это и в Ливии то же самое, там, любимое слово «букра». Точно завтра, говоришь «букра»?
6: Да, да,
7: они говорят, ну, или «бадин букра», послезавтра, ну, и там, и так далее. Да, но, по сути, что мы имеем? Мы имеем некий общеевропейский проект, в котором, безусловно, участвует Украина по созданию европейской системы противоракетной обороны. На базе, ну тут не надо питать иллюзий, на базе на частично европейской системы противовоздушной обороны, так сказать, ближнего радиуса действия, есть у них кое-что интересное, и на базе, естественно, всеми любимых ракет «Патриот», которые планируется производить не в Соединенных Штатах, как и завещал, так сказать, Дональд Трамп. Вопрос. А это про что? Вот.
6: Такая. А почему вы беспилотники не включаете сюда же?
7: Это в баллистической там про беспилотники было, но самое главное, и вот это важно, там именно про баллистические ракеты. Это система ПРО, помните, которую нам порассказывали про европейскую систему противоракетной обороны с участием Соединенных Штатов, значит, как один из предлогов для того, чтобы выйти из договора по ПРО. Это оно. Только Соединенных Штатов там нет, а есть Украина в виде оставшихся под контролем Зеленского территорий, но тем не менее. Ну, я думаю, беспилотники туда тоже прицепят, потому что без пилотников и без ближнего неба, ну, просто сложно мне представить, как все это будет. Ну, так вот. И это что ж такое получается? В ноябре месяце эти люди собирались вводить на Западную Украину 60 тысяч человек, ну хорошо, 60 бы не набралось, но 40 бы набралось, для того, чтобы сформировать боевую полностью по стандартам НАТО армию тысяч в 300-350 для того, чтобы воевать с Россией. А сейчас они предлагают редуцировать свое сотрудничество с Украиной до масштабов участия Украины в качестве полигона, да, им, что называется, подопытных кроликов, в качестве предполья фактически для европейской ПРО. Но не там... перемена ли это участи?
6: Тогда же, помните, еще было обсуждалось, что, значит, они войдут, станут... На границе, а пограничников, значит, всех этих на фронт. Вот
7: да,
6: такая схема обсуждалась.
7: А теперь...
6: что сейчас? Там же вот они прибыли сегодня, там Зеленский фон дер Ляйен вручил какой-то орден Европы, что-то такое, значит. А Вучич отказался подписывать, Вучич тоже был в Киеве, отказался подписывать итоговую декларацию. И, судя по всему, короче говоря, они договорились... дать денег на закупку, и вот тут вот интересно, потому что мы только в понедельник об этом говорили, на закупку китайских комплектующих для производства беспилотников на территории Европы для передачи их Украине.
7: Да. Теперь, ну, вопрос, где 40 тысяч?
6: Нету.
7: А я вам скажу, где они. Эти 40 тысяч, по крайней мере, на две трети собирались набрать в Польше.
6: Угу.
7: А Польша, она, конечно, официально ни от чего не отвалилась и даже подарила Украине одну установку, как утверждают, одну установку «Патриот», но, тем не менее, она уже в коалицию тех, кто готов вводить войска на Западную Украину. Нет, она, безусловно, будет лидером, но только не за
6: Думаете? Кем. Значит, а смотрите, хорошо, что мы про Польшу вспомнили. Почему? Потому что там я вот обратил внимание на поведение Чехии. Значит, Чехия, один из ястребов в начале, вдруг, так сказать, вот потихонечку...
7: Петр
6: Павел. Да, Петра и Павла вот в воскресенье были, так сказать, у православных праздник был, вспоминали апостолов Петра и Павла. А там цельный президент Петр Павел вдруг начал делать какие-то... Мы на прошлой неделе с вами обсуждали его, по-моему, заявление о том, что, значит, там надо политико-дипломатические связи налаживать,
7: да,
6: с Россией.
7: Именно так.
6: Потом он вдруг начал говорить, а что это мы, значит, и деньги какие-то, да а что нам финансировать? Короче говоря, он отказывается. И что здесь интересно? Здесь интересно, что вот та самая, помните, Вышеградская четверка, да, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. Вот Вышеградская тройка сейчас как бы все равно выстраивается на одну, Польши не хватает.
7: Да, но
6: Польши не хватает.
7: И Польшу Австрии не заменить в Вышеградской четверке. Да, но Польши не хватает. У Польши появилась своя геополитика. Но я про другое хочу.
6: А тянут или нет, вот с вашей точки зрения? Вот эти трое. Трое все-таки двое против двух.
7: Слушайте,
6: так теперь трое против одного.
7: Но что значит они оттянут? Они не оттянут. Они не хотят платить за банкет.
6: Ну,
7: Чехия,
6: да.
7: Чехия достаточно много за этот банкет заплатила. Угу. Напомню, абсолютно пресловутую и чудовищную по уровню коррупции.
6: Инициативу по сбору
7: снарядов. Да, я думаю, там к рукам прилипло и ушло в воюющие регионы Азии и Африки. Совершенно колоссальное количество этих самых снарядов. Но я ж про другое. Да? Открываю газетку. Уже на первой странице новостей заявление Макрона, который говорит, что Европа не должна допустить капитуляции Украины. Я говорю, это как? Вы же хотели еще еще меньше года назад, вы хотели военным путем. Коалиция желающих создавалась для того, чтобы военным путем разгромить Россию. Это была заявленная цель этой коалиции желающих.
6: И тот же Макрон дважды или трижды говорил о том, что вот сначала сказал, ведем, потом не ведем, потом опять ведем. Да, все это было, конечно.
7: Теперь, оказывается, дело в том, чтобы не допустить капитуляции. Отматываем на год назад. Дональд Трамп, вы знаете, мое критическое, наверное, по этой программе даже заметили, да, мне тут пишут, что называется там. Не согласен я с некоторыми комментариями в свой адрес, но это мое личное право. Да, могу же я немножко дать волю эмоциям. Так, но... Ну как немножко? Ну так немножко. Ну так вот, Дональд Трамп, конечно, никогда соглашаться на требования России по выводу войск на Киева с Большого Донбасса он не собирался. Все это была, конечно, чистая манипуляция. Изначальные цели Дональда Трампа, и они сразу же после Анкориджа проявились, просто мгновенно. Так? Они заключались в том, чтобы продавить Москву не мытьем, так катанием на замораживание по линии боевого сопротивления. Да, никаких других вариантов мирного урегулирования у американцев нет, не было и никогда... Ну, во всяком случае, может быть, и будут, но точно не сейчас, не в этом политическом цикле. Год назад в кабинете Трампа, да, Дональду Трампу устроили обструкцию с участием Зеленского, все те же люди, да, требовавшие от него войны до победного конца, до последнего украинца, до последнего американского доллара для возвращения к границам 91-го года. Сейчас эти же люди, с одной стороны, военно-технически уже конфигурируют остатки Украины как предполе собственной противоракетной системы противоракетной обороны. А что это такое? Это значит, что возможные ракеты, которые полетят на них, в том числе и с ядерными боеприпасами, будут сбиваться над территорией Украины, которую, как я понимаю, уже не жалко. Это бросовый актив. Второе, провозглашают главной своей целью не капитуляцию Киева, и видят техническим, тактическим условием замораживание по линии боевого соприкосновения немедленно. Да? Вам не кажется, что это изменилось несколько конфигураций?
6: Изменилось, да. Отношение, да, отношение изменилось. Изменилось отношение. Будет ли оно меняться дальше, это отношение?
7: Это отношение меняется штыками наших войн. И здесь никаких иллюзий быть не должно. Отношение Европы к ситуации на Украине, к отношениям с нами, оно определяется только и исключительно ситуацией на поле боя. В отличие от наших взаимоотношений с Соединенными Штатами, где действует гораздо более сложный набор факторов, начиная от отношений России и Китая, начиная от некого взаимопонимания или его отсутствия по углеводородам. Иран там тоже является фактором. Никаких этих факторов в наших отношениях с Европой нет. Есть только поле боя, да, мы и они.
6: Широкое поле боя, да? С множеством... как-то непропорциональным, но в смысле, что, так сказать, нельзя сказать, что на всем вот поле боя, так сказать, вот...
7: Ну вот, это, вот, да, опять, вот,
6: есть, кстати, сложности.
7: Наш читатель, наш слушатель, вернее,
6: да.
7: Европа хочет сделать Украину для себя буферной зоной. Но это же совсем правильно. Я согласен с вами, Людмил. Но это, и это видно, это фишка нынешней ситуации в отношениях Европы и Украины в том, что это очень заметно. И, кстати, надо быть очень наивными, чтобы думать, что такое ушу и прохиндей, как Зеленский и его команда, да, не поняли, что с ними собираются сделать европейцы. Это очень заметно, но это совсем другое, нежели то, как видели ситуацию на Украине и вообще в Западной Евразии те же самые европейцы еще год назад.
6: Ну, я к тому, что сложно. Ну, сложно, профессор, сложно, так сказать, проходит, и цена, которую платят обе стороны, так сказать, ну, вот это в меньшей степени нас интересует, а мы за, так сказать, вот за это прохождение. Сложно, сложно. И сложно, так сказать, где-то есть более выдающиеся успехи, где-то менее, ну, сложно.
7: Сложно. А никогда не бывает только выдающихся успехов. Могу вам сказать, что даже очень победным для Советского Союза в 1944 году, который был провозглашен годом 10 сталинских ударов, и, так сказать, вообще канонизированный год, там тоже были, ой, какие неудачи. Напомню одну историю с Иваном Христофоровичем Баграмяном, нашим большим маршалом, когда он послал Сталину бутылку балтийской воды, да, значит, его адъютант привез в Кремль, передал, он Сталин ему говорит, а теперь, говорит, езжай обратно с этой бутылкой, пусть товарищ Баграмян вылит ее обратно. Всякое бывает, но в этом смысл долгих войн и долгих противостояний, через которые, вот, собственно, сейчас и формируется новая геоэкономика. Да, очень многие вещи на выносливости, на терпении. Вопрос заключается не в том, что мы платим большую цену, мы бы заплатили еще большую, на еще большую цену, если бы отказались от противостояния с нацистской Украиной, причем платили бы мы ее уже на наших, ну, уже внутри наших границ. Все равно это наши регионы, не избежать этого было, но здесь ведь вопрос в том, что мы не заставляем европейцев платить за противостояние с нами большую цену. Они ведь по большому счету, нет, они тоже платят. А все-таки образ жизни европейца за последние 5 лет очень сильно изменился. Но платят они, на мой взгляд, недостаточно, и нам нужно продумать все-таки некие шаги для того, чтобы европеец, в том числе средний европеец, может, как человек, он и это могут быть очень симпатичные люди, но он часть враждебной нам системы, этот самый среднеевропеец, он выбирал эти правительства, он за них в той или иной степени голосовал. Да, там нет, на сегодняшний день в Европе нет ни одного тоталитарного государства, кроме Евросоюза, как системы. Евросоюз, безусловно, это тоталитарная система.
6: Послушайте, если так уж положа руку на сердце, но кто выбирал, например, Лену Бербак, как
7: мы могу сказать?
6: 5% немцев.
7: Да, могу сказать. 5%. Могу сказать, что ее выбрали те немцы, которые проголосовали за партии в той конфигурации, которые они тогда были представлены. Не проголосовали они за партию Анны-Лены Бербук. Вот и нет Анны-Лены Бербук. Ну, а кто, простите, вот вопрос такой, а кто голосует за партию зеленых в Германии? Угу. Партия зеленых, которую я еще помню, когда ее создавали вообще пацифисты.
6: Угу.
7: Да, такие пацифисты-хулиганы,
6: да, да,
7: типа Ёшки Фишера, который дрался с полицией за такую какую-то левоэкологическую повестку, ну и так далее. Человек, он был странный, но тем не менее. Сейчас это одна из наиболее агрессивных русофобских партий.
6: Это
7: кто
6: да.
7: за нее голосует? За нее не немцы это голосуют.
6: Да. Немцы, но я имею в виду меньшинство. Мы же помним, что, так сказать, в том числе и Бербак, ну и вообще все зеленые, да и половина там правительства, так сказать, да, которое было сформировано, но они набрали меньшинство голосов.
7: Они набрали меньшинство и стали в результате политической системы, в результате действия политической системы той же Германии, фактическим правящим большинством, игнорирующим мнение большинства. На мой взгляд, это не совсем та демократия, про которую нам рассказывали в учебниках, которые сюда завозились.
6: Да.
7: Но европейцу среднему нравится?
6: Нравится.
7: Ну, подавляющее большинство европейских политических партий, за крайне редким исключением.
6: Кто-то правые набирают голоса. Кстати,
7: а
6: вот давайте.
7: Значит, слушай, Алексей, вот у нас все правые. Вот у нас были правые в Венгрии. Теперь у нас в Венгрии ультраправые. Но почему мы все время думаем, что правые – это очень хорошо?
6: Мы не думаем.
7: Изучайте фамильные портреты правых. Да, мы все очень любим изучать фамильные портреты левых.
6: Да.
7: Да, давайте изучать фамильные портреты правых. Мы там таких гитлер-югендов найдем,
6: это
7: что
6: да.
7: мама
6: Еще
7: не горюй.
6: Мы же не говорим, хорошие они или плохие. Я, так сказать, это мой контраргумент.
7: Я вообще не про это. Я говорю, что средний европеец должен платить
6: это
7: за конфронтацию с Россией больше.
6: Да.
7: Пока он платит недостаточно для того, чтобы средний европеец, да, включил в политическом плане мозги. Политически среднего европейца, уж пардон, вот тут сейчас будут диссидентствовать. Да, несмотря на все наши там рассказы об ухудшении образа жизни в Европе, он действительно ухудшается, это прям заметно. Но политический европеец среднего все устраивает. Да, в тот момент, когда его перестанет что-то устраивать, наверное, будут какие-то изменения.
6: Вот давайте поговорим про этого европейца. Значит, в разные мнения, даже вот тут в студии звучат по поводу Марин Ле Пен, ее шансов, значит, этого решения суда, такого, так сказать, ставшего, как не скандальным, а как громким, короче говоря, решением суда, который допустил Марин Ле Пен к президентским выборам. Два, так сказать, мнения сходятся в нашей студии «Радио Спутник». Одни говорят, вот она победит, и поэтому уже суд готовится, и все, значит, он знает, что она победит. Вторые говорят, ее допускают, потому что она никогда не победит. Вот ровно поэтому ее, значит, это, потому что, как его, Бордела. Да, Баркаля, это вчера французы меня огорчили на футболе. Ну, ладно. Значит, он якобы, так сказать, и вот нужно его не допустить, поэтому выпускают Ле Пен, которая никогда не выиграет. Ну, смотрите, так сказать.
7: Ле Пен впервые имеет шанс выиграть. И допускают ее до выборов. Действительно, Бордела – это вполне опасный человек. Потому что Бордела может перевернуть шахматную доску. Ле Пен этого никогда делать не будет. Поэтому Ле Пен допускают до выборов, потому что она стала управляемой. С ней, видимо, есть какие-то кулуарные договоренности о пределах ее возможностей. Но она может выиграть. Но вот к вопросу о правах. Посмотрите, пожалуйста, архивы. Фотографии, связанные с Мари Ле Пен, вы там найдете ее совместные фотографии с украинскими ультраправыми, даже с таким замечательным человеком. Я не знаю, признан ли он кем-то, но его, конечно, надо признать всем, чем только можно. Террористом, экстремистом, земляным червяком и кстати говоря, сторонником запрещенной в России организации на четыре буквы, да, их как экстремистской запрещенной, господином Тягнибоком. Поэтому давайте изучать фамильные портреты.
6: Но мы я так, по секрету. Но сняли-то ее из Европарламента по обвинению в том, что она от одной большой страны получала деньги.
7: Ну, сняли. Как сняли, так восстановили.
6: Не, ну я к тому, что, так сказать, и что? Связи у нее были хорошо.
7: И, связи и, у нее были
6: и
7: везде.
6: И с теми боками, и с этими боками.
7: Связи были везде. Но здесь надо понимать, в Европе у нас союзников нет. Пока нет.
6: Вот,
7: а может быть, не будет вообще.
6: Хорошо. Спасибо, говорим профессору. Все, пока-пока.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Дата парламентских выборов в Израиле. Контекст. Политический старожил Биньямин Нетаньяху может не пережить ближайший октябрь. На 27 число назначены парламентские выборы, которые могут оказаться для него финальными. Впрочем, сам он преисполнен решимости вновь просить у израильтян мандат на продление полномочий. Социология же показывает, ему не доверяют 60% сограждан. Они считают, что Биби должен уйти с арены. Лидером рейтинга стала партия Яшар, экс-начальника генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота. Тот берет верх над Нетаньяху и в личном спарринге. Наилучшим кандидатом на пост премьер-министра Айзенкота называет половина опрошенных. Нетаньяху такие показатели не по плечу. Вряд ли сработает и уловка с датой выборов. Она перекликается с днем нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда глава Кабмина попытался выступить в роли спасителя еврейского народа и непреклонного ястреба. Но за 3 года с этой ролью справиться Биньямину Нетаньяху не удалось. Хамас, Хезболла и Иран, как главные враги Израиля, по-прежнему во всеоружии. Да и про чудовищный провал системы безопасности в 2023-м тоже никто не забыл. Так же, как и про многочисленные коррупционные скандалы, сопровождающие деятельность премьера.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Улан-Удэ 8:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия ожидает нового подхода от будущего главы ООН. США продаст Саудовской Аравии до 20 тысяч систем для наведения ракет. Закрытие Ормузского пролива породит энергокризис в Европе. Подробности далее. Россия ждет от будущего генсекретаря Организации Объединенных Наций большей объективности по теме Украины, чем от уходящего в отставку Антонио Гутьерреша, рассказал РИА Новости постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Срок полномочий португальца истекает 31 декабря. На пост руководителя организации претендует экс-президент Чили Мишель Бичелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан, а также экс-президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред Гаяны при ООН Каролин Родригес Биркет. Госдеп США объявил об одобрении возможной продажи Саудовской Аравии до 20 тысяч комплектов высокоточного наведения ракет класса «Воздух-воздух» и «Воздух-земля». Общая сумма возможной сделки оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Как указало ДИП-ведомство, Саудовская Аравия сама направила запрос на приобретение вооружения, куда помимо озвученных систем также входят ракетные двигатели, боевые части ракет, фугасные взрыватели и другие комплектующие. Энергетический кризис скоро в полную силу ударит по ЕС и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В своей публикации чиновник ответил на статью американской газеты Financial Times, в которой говорилось об опасениях трейдеров в отношении нефтяных рынков на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана. После очередного витка эскалации Тегеран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Вашингтона в регионе. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о введении полной морской блокады Исламской Республики. Российские специалисты в области санитарного контроля помогают Венесуэле в выявлении угроз эпидемий после землетрясения, сообщили РИА Новости в посольстве России в Каракасе. Ранее Россия направила в Венесуэлу 2 самолета с гуманитарной помощью для пострадавших в результате трагедии, а также специалистов для оказания содействия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что число погибших в результате двойного землетрясения в его стране выросло еще на 100 человек и вплотную приблизилось к отметке в 5000. Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с инфекцией тулеремии. Ее переносчики – грызуны и насекомые. Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе ведомства добавили, что наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Иммунитет формируется примерно через 20-30 дней и защищает от болезни в течение 5 лет. Помимо этого, рекомендуется использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу. Болезнь может передаваться человеку через укусы, контакт с зараженным животным, а также загрязненную воду и пищу. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. В эфире авторская программа председателя Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Андрей Александрович, в нашем с вами тандеме немного нарушим хронологию. Обычно мы открываем эфир с международных новостей. Сегодня, с вашего позволения, предлагаю внутрироссийские темы обсудить, а потом уже время останется и к международным делам перейти.

0: тысячи обращений. Средний возраст пострадавших 30-40 лет, у большинства есть дети. По оценкам исследователей, ежегодно от домашнего насилия погибает более 1000 женщин. Это, значит, прямая выдержка из этого письма. Андрей Александрович, на ваш взгляд, насколько сегодня эта тема не то что назрела, может быть, даже перезрела? Вот у меня это исключительно мнение здесь как обывателя, но сейчас хочется, конечно, услышать ваш комментарий профессиональный на этот счет, безусловно.
1: Ну, смотрите, Денис, эта тема несколько раз обсуждалась, да, в парламенте в том числе, в Государственной Думе, у нас в Совете Федерации. Мы когда-то даже группу рабочую создавали. Тема, к большому сожалению, я вынужден признать, что тема, она остается актуальной. Да? Ну, статистика, я думаю, что она вполне себе достоверная, она говорит сама за себя. Но у нас, конечно же, сразу возникает очень множество вопросов, да, даже к самому понятию домашнее насилие, да, и к криминализации как бы этого явления, потому что много раз, когда мы начинали, ну, так очень активно заниматься этой темой, мы упирались в следующие вещи. Ну, например, привлекают к ответственности, ну, скажем, мужчину, да, как бы, хотя бывают разные ситуации, да, бывают ситуации обратные, привлекают к ответственности мужчину. Семья лишается кормильца, лишается заработной платы человека. Да? Женщина идет, и после того, как вот возбуждено уголовное дело, идет, пытается забрать заявление и так далее, и так далее. Вот много таких примеров. Да? Дальше, например, представители Русской Православной Церкви, да вообще традиционных конфессий, всегда беспокоились, что есть, ну, такой риск излишнего вмешательства государства в дела семьи. Тут, конечно, вопрос не насилия, обычно это касается детей. Праве родителей там принуждать ребенка, ну, не знаю, там делать домашнее задание, да, и там разными методами заниматься воспитанием. Много, ну, как бы мы с вами улыбаемся, но, конечно, тут не до шуток, так по большому счету, да, мы упирались в эти вопросы, и зачастую оказывалось, что потом представители женских организаций начинали говорить, что введение каких-то специальных составов такого рода проблему не решат. Ну вот, собственно говоря, это, наверное, одна из основных причин, почему у нас ничего не сдвинулось в этом направлении. Но я такого рода инициативы Останиной приветствую, потому что это, как минимум, я надеюсь, поспособствует тому, что Верховный суд, уполномоченный по правам человека, еще раз проанализируют и статистику, которую складываются, и мы поймем, у нас все-таки в данной сфере есть какая-то проблема в правоприменении или действительно требуется внесение достаточно серьезных изменений в законодательство. То есть Останина, ну, наверное, если вы там следите за парламентскими буднями, что называется, вы можете убедиться, что Останина далеко не всегда, ее инициативы пользуются моей поддержкой, скорее наоборот. Но в данном случае не могу сказать, поддержу ли я внесение изменений таких в уголовный кодекс, но изучить дополнительно еще раз этот вопрос, раз проблема не решается, и мы не смогли прийти к согласию по теме, как мы говорим в кавычках, домашнего насилия, я такого рода инициативу готов поддержать и надеюсь, что Верховный суд, уполномоченный, да и другие лица ответственные услышат обращение депутата Останина и действительно ответственно сформулируют свою позицию по этому вопросу. Потому что проблема есть, да? Другое дело, есть страны, мы анализировали внимательно статистику, там, где есть специальные нормы в данной сфере, ну, не сильно они, скажем так, меняют ситуацию, к сожалению.
0: То есть и панацеей это не назовешь, даже в случае, да?
1: Точно вот... нет, точно нет. Понимаете, если бы вот мы как бы много раз рассматривали переход от административной ответственности к уголовной по этим статьям. Ну, к сожалению, даже с административкой складывается ровно такая же ситуация. Назначают штраф, допустим, да, или там принудительные работы, мужчина теряет деньги, а на самом деле семья теряет деньги. Мужчина теряет в зарплате, жена потом приходит, начинает забирать заявления, правдами и неправдами зачастую пытается как-то сделать вид, что ничего не было. И, ну, не очень в этом смысле такая ситуация хорошая складывается. Но проблема остается, а решение, которое бы было признано

0: эффективным и разумным, такое решение пока не найдено. Но это не значит, что нужно перестать пытаться такое решение найти. Поэтому поддерживаю Останину, желаю ей успеха в ее диалоге и с Верховным судом, и с другими органами власти.
1: То есть тут самое такое опасное – это возможные более негативные последствия в случае принятия, чем непринятия, да, вот таких решений.
0: Да,
1: Поэтому
0: вот это как
1: важность
0: раз та
1: проработки.
0: сфера, Денис, абсолютно вы правильно, хорошо сформулировали. В данной сфере, если что-то делать, то делать вот очень ответственно и 10 раз подумать, потому что как бы не стало хуже, грубо говоря.
1: Здесь единственное еще вот…
0: Понимаете, да, что может произойти? Если появится специальный квалифицированный состав по этому, то женщины зачастую могут совсем перестать обращаться, как бы, да, в правоохранительные органы, потому что, ну, в некотором смысле, последствия негативные привлечения к ответственности члена семьи, если это мужчина и основной добытчик там денег для семьи и ресурсов, они для семьи, ну, могут быть очень-очень тяжелыми, эти последствия. Не только для него, но для всей семьи, для супруги, для детей. Это не значит, что не нужно пытаться изменить ситуацию и как-то органам ответственным пресекать подобного рода поведение и насилие над детьми, над супругой. Но эта проблема очень-очень непростая.
1: Ну да, знаете, такой меж двух огней получается семья-то. Либо лишаться благосостояния, либо там и дальше терпеть
0: Слушайте,
1: домашнее
0: когда речь
1: насилие.
0: идет о таких ситуациях, когда люди лишаются здоровья, а зачастую жизни, да, там убивают иногда, и детей убивают в семьях. Вот, кстати говоря, очень хорошо эту статистику, вообще это явление изучают Следственный комитет, да, который последовательно в течение многих лет, например, правами несовершеннолетних занимается, и занимается очень эффективно. Но вот пока, к сожалению, какого-то такого вот универсального решения, ну, к сожалению, не найдено.
1: Да, здесь солидарен, не будем тогда дальше на этой теме оставаться. Посмотрим, какое развитие у нее будет, безусловно. Будем за этой историей следить, наблюдать. Но есть еще кое-что. Про видеоигры поговорим. И до этого мы с вами тоже разные аспекты затрагивали. Но вот есть еще один информационный повод, который нам преподнесла уполномоченным правам человека Яна Лантратова. Она выступает за то, чтобы контролировать в целом сферу на видеоигровой индустрии, обращать внимание на содержание, смысл, тут понятна мотивация, отградить от жестокости, пропаганды, которые, будем честны, сегодня все больше и больше в этой самой игровой индустрии, если раньше пытались, знаете, действовать по-спортивному, и то в лучших проявлениях, спорт вне политики, но мы видим ситуацию прямо противоположную, и видеоигры пошли по той же стезе. На ваш взгляд,
0: Абсолютно. У нас уже ничего вне политики, по-моему, нет, и детских игр тоже. С этим я абсолютно согласен.
1: это становится инструментом борьбы определенной, культурной,
0: Безусловно.
1: идеологической, может, политической
0: Безусловно.
1: даже.
0: Безусловно. Поэтому, как бы это для кого-то ни казалось смешным, внимание вот к этим сюжетам, в том числе детских игр, со стороны там Минпросвещения, я считаю, вполне оправданным. Не являюсь специалистом в данной теме, да, но считаю, что да, наверное, анализ контент, который предлагается детям в рамках вот этих игр, государство должно этим заниматься, безусловно, так.
1: Тут единственная, вот, наверное, проблематика, как контролировать, учитывая, что большинство детей, подростков, да и взрослых, чего греха таить, играют в основном в видеоигры зарубежного производства, и это факт. Вот здесь получается либо пытаться каким-либо образом воздействовать на разработчика, что сложно, не каждый готов пойти на этот диалог, а с другой стороны, ну,
0: Или
1: ограничить эту
0: предлагать
1: историю.
0: качественный продукт свой, да?
1: Вот.
0: Ну, или предлагать качественный продукт свой. Потому что ограничить эту историю самое простое решение, не самое эффективное, да? Президент подчеркивал в Петербурге, когда общался с парламентариями, не только с федеральным законодателем, но и председатели законодательных собраний всех субъектов федерации были в зале. Президент сказал: не увлекайтесь запретами. И мне кажется, что это один из тех тезисов, который вот новой Государственной Думе, которая будет избрана у нас осенью, этот тезис нужно просто вот написать крупными буквами в зале заседания, не увлекаться запретами.
1: Ой, да, я лишь вспомню.
0: Нас это тоже касается. Нас это тоже касается, Совет Федерации, безусловно. Я не хочу, чтобы вы восприняли так, что я на Государственную Думу за это ответственность перекладываю. Ничего подобного.
1: Я поэтому и понимаю, что нельзя, знаете, вас провоцировать вопросами, чтобы в дальнейшем были заголовки из разряда. Андрей Александрович Клижец призвал запретить. Я понимаю, этот трюк не пройдет, безусловно. Просто почему за эту
0: Да.
1: тему зацепился, не могу с вами не обсудить. Есть у нас писатель Дмитрий Глуховский, он и релокант, и, я так полагаю, иностранный агент. Вот он в том числе сценарист одной из видеоигр «Метро». Она называется, я понимаю, что было много у нее поклонников, и вот знаете, на презентации одной из частей я вижу, как выступает команда разработчиков, сначала обвиняет Россию в, значит, ударах по детям, в, то есть, ну, вот сплошная политика, сплошная, знаете, военщина, ну, а потом презентация видеоигры, где действия разворачиваются в Москве. Ну, вот знаете, это уже, ну, настолько откровенные пассажи, что,
0: Но
1: наверное...
0: никто же этого и не скрывает, что это средство доставки, то в том числе и детская игра могут быть средством доставки к потребителю отнюдь не развлекательного контента, а совершенно четкой политической позиции, которую пытаются продать с помощью вот этой игры, ну, подрастающему поколению, несовершеннолетним. Конечно, контентом надо заниматься и предлагать детям свой качественный продукт, который сделан у нас в стране.
1: Да.
0: Неужели нельзя детскую игру придумать качественную? Вот слушайте, мультфильм российский, ну не будем называть, рекламировать, да, но, по-моему, там триумфально идет и завоевывает экраны по всему миру. Почему с игрой нельзя сделать что-то похожее?
1: Да, здесь и слово дадим, я думаю, да, вот все-таки людям, которые занимаются непосредственно разработкой, это не в рамках
0: Да, это только.
1: нашего эфира. Но тут не то, чтобы одна тема вытекает из другой, абсолютно нет, но Совет Безопасности сообщает о росте подростковой преступности. И, честно говоря, если я озвучу статистику, первые 6 месяцев текущего 2026 года 11,5 тысяч несовершеннолетних за этот период совершили преступление. Но что примечательно здесь, в этой статистике, все чаще несовершеннолетних побуждают совершать теракт или диверсию в интересах Украины. ФСБ недавно тоже обновила статистику. Дети 13-16 лет — это вот основной такой прицел для украинских спецслужб, колл-центров и всего прочего. Здесь, на ваш взгляд, насколько важно не способ обезопасить детей с точки зрения цифровых платформ, а диалог между детьми и родителями, ребенком и учителем, для того, чтобы не замыкаться в себе и не поддаваться на эти угрозы, а действительно при вот такой стрессовой ситуации заявлять и заявлять на полном доверии. Или, может, я неправильно, не в том русле мыслю, конечно. Давайте попробуем разобраться.
0: Смотрите, давайте так. Это очень серьезная тема, вообще преступность несовершеннолетних, подростковая преступность, как вы это назвали. Вот это была одна из тем, которая очень профессионально, очень подробно обсуждалась на Санкт-Петербургском юридическом форуме. Там была специальная на эту тему дискуссия, лекция, началось все с лекции, которую прочитал Александр Иванович Бастрыкин, да, руководитель Следственного комитета, человек, который располагает, наверное, максимально полной информацией по данному вопросу. И он действительно в рамках молодежной программы форума прочитал очень интересную, доступную и в то же время очень богатую информационную лекцию по тому, что происходит в данной сфере у нас в стране. Вот, да, я это послушал и тоже, ну, под большим был впечатлением, потому что действительно проблема, она, ну, просто нарастает, как снежный ком. Конечно же, во многом это связано с особенностью нашей нынешней ситуации. Когда подростков очень активно вовлекают в преступную деятельность спецслужбы Украины, западных стран, вовлекают, предлагая там, ну, подрывать заправки. Они являются лицами, которых заставляют там переводить деньги мошенникам и так далее, и так далее. Да, я не буду пересказывать все это, но что важно, что мне показалось очень важным, что прозвучало в лекции Бастрыкина, это то, что все-таки, да, есть вот этот вот момент, связанный с целенаправленной работой с молодежью, это социальные, психологические манипуляции определенные, это технология, да? Эта технология вот сейчас целевым образом бьет по нашим несовершеннолетним. Это все правда. Но все-таки мотивация во многом материальная. То есть в основе этой технологии лежит попытка заинтересовать ребенка легким заработком, простым доступом к каким-то материальным ресурсам, благам и так далее, и так далее. Да, есть, конечно, элементы и запугивания, там, попытки дезинформации, посеять страх у ребенка. Но есть вот этот вот аспект. Это очень важно понимать. Да? Почему, например, законодатель все-таки ужесточает наказание за такого рода вещи? Казалось бы, ребенок тоже жертва. Да? И многие так и говорят, ребенок тоже в этой ситуации жертва. Но субъективная сторона, очень важно анализировать субъективную сторону. Попытка заинтересовать материально в подавляющем большинстве случаев присутствует, и, к сожалению, несовершеннолетние на это ведутся. Это первый и очень важный аспект этой проблемы. Второе, то, что вы говорите, отсутствие доверия между взрослыми, ну, родителями, например, да, и несовершеннолетним. Этот аспект есть, Денис, вы очень точно его подметили, потому что при наличии такого доверия, да, конечно же, ребенок первое, что делает, когда ему поступают такого рода сомнительные предложения, он сообщает об этом родители, старшие братья и сестры, бабушка, ну то есть люди, которые могут более зрело, более трезво оценить эту ситуацию и объяснить, во что пытаются втянуть несовершеннолетнего. Тут очень много юридических проблем. Мы сейчас их, кстати, в парламенте обсуждаем. Ну, например, обратили внимание адвокатское сообщество на это и профессиональное юридическое сообщество. Зачастую за одни и те же деяния в различных регионах привлекают по разным статьям. То есть где-то это попытка там совершения теракта, а где-то это там порча имущества, да? И нам необходимо выработать единый подход к такого рода преступлениям, которые совершают несовершеннолетние. То есть это очень серьезная, большая проблема сегодня. Рост есть, и это очень значительный рост. Детей вовлекают действительно в преступную деятельность. Зачастую в основе этой технологии лежит попытка материально заинтересовать несовершеннолетнего. Да? Вот это все ставит перед законодателем, в том числе и перед правоприменителем, несколько очень, ну, таких непростых задач. Мы их намерены, ну, решать будем с Государственной Думой, с Верховным судом, безусловно, прокуратурой обсуждать, что с этим делать. Потому что проблема, ну, она очень серьезная.
1: Вот, вы говорите про субъективный аспект. Я здесь, безусловно, солидарен. У меня просто борются, знаете, две параллельные вселенные. Когда там дети в Донецке, я много раз эту картину наблюдал инстинктивно, даже до 10 лет. Дети понимают, что в случае там прилетов, атак и прочего нужно бежать к дверному проему, потому что там безопаснее. И есть вот эта осознанность, которую, безусловно, никому не пожелаешь. В целом детям, понятно, мы их оберегаем, защищаем и так далее. А вот здесь действительно вот вроде бы 5-й год, а вот эта составляющая финансовая, легкие деньги, доступность и прочее, вот здесь, видимо, действительно должны подключаться, да, образовательные структуры, но так,
0: И
1: чтобы не...
0: образовательные структуры, и социальная реклама, и родители, безусловно, постоянно должны вести и проводить беседы с детьми, что, слушайте, это не деньги, это не несколько тысяч рублей, это участие в преступной деятельности, да? Это с тяжкими последствиями, деяния, которые влекут очень тяжкие последствия вообще для окружающих, но и для самого ребенка. Для несовершеннолетнего. Конечно, здесь усилия всех, школы, и родителей, и знакомых, родственников, они все очень-очень важны.
1: Да, просто почему вот заговорил про доверие не только в отношении там родителей, детей, но и учителя школьного, ну или в целом, да, педагог, который к себе располагает таким образом, потому что в этой статистике еще отмечается и нападение на свои же учебные заведения. В 21 нападение в этом году, в 2026, тоже, знаете, вот вызывает определенные
0: Да, но, к
1: вопросы.
0: сожалению, это тоже следствие распространения в молодежной среде разного рода экстремистских идей. И да, тут, наверное, в меньшей степени вовлечение через какие-то материальные стимулы, но увлечение разного рода экстремистским контентом. Кстати говоря, возвращаясь к вашей первой теме, да, игры, в которые играют дети, тоже здесь немаловажную роль играют. Поэтому, да, к сожалению, мы по всем направлениям здесь видим пока много очень негативных моментов.
1: В свою очередь, еще что примечательно к этой теме. В Калининградской области двое подростков получили по 5 лет колонии за фотографию и передачу, соответственно, этих снимков сотовых вышек украинской стороне. Тут, знаете, неоднозначное тоже мнение в интернет-сообществе и среди экспертов. Вот как быть с тем? Я даже не столько сейчас про подростков, а в целом про общество, когда вот так вот абсолютно спокойно фотографируют, выкладывают и понимают, что это же становится инструментом борьбы в отношении тех, кто снимает, и тех, кто смотрит впоследствии. Вот на Украине не хочется приводить такой пример, но там все-таки, я смотрю, стараются и, значит, накладывать блюр на видеоролики с прилетами. Все равно находятся те, кто выкладывают полностью, выдавая там геолокацию и прочее. Вот мы еще пока, на мой взгляд, этому не научились. Вот солидарны вы с этой мыслью или нет, Андрей Александрович?
0: Я солидарен. Здесь просто нужно людям понимать, что когда они такого рода вещи делают, они бьют по себе, да? Они в первую очередь бьют по себе, по своим близким, знакомым, соседям, потому что все это не просто так. К сожалению, вот в такого рода историях именно предложение каких-то легких денег подросткам является ключевым моментом. А потом уже, да, и запугивание, и манипулирование, и все остальное. Но начинается такого рода история, предложение: давай попробуй легко очень заработать несколько тысяч рублей.
1: Да, ну, знаете, иногда находятся и взрослые, которые безвозмездно готовы выкладывать, лишь бы как-то
0: Ну,
1: поддаться
0: это
1: вот этой
0: уже
1: всеобщей
0: просто те,
1: погоне,
0: кто
1: да.
0: действительно ведут диверсионную деятельность подрывную внутри страны, и с ними нужно самым жестким образом бороться.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире вторая половина авторской программы председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Кликшеса. Напоминаю, на прямой связи со студией. Андрей Александрович, вы вот прошлой половины эфира, когда дело касается института семьи и безопасности детей, принятие решения должно в первую очередь не навредить. В связи с этим вопрос. Законодательное закрепление понятия травли может иметь негативный оттенок? Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила, да, нормативное закрепление этого слова.
4: Ну, я думаю, что вряд ли. Наверное, это правильное предложение. Скорее, здесь поддержу. Нужно просто выработать четко это определение, критерий того, что является травлей. Чтобы любое замечание или комментарий в адрес кого-то нельзя было интерпретировать как травлю. Да? Здесь мы должны, к сожалению, исходить из того, что правоприменитель может очень вольно трактовать это. Явление такое есть, да, и многие от него страдают, и в том числе несовершеннолетние, о которых мы говорили в первой части программы. Вот, поэтому надо просто очень аккуратно выработать само определение понятия, для того, чтобы дать минимум для интерпретации здесь правоприменителю. А так, в принципе, разумно. Я готов это поддержать.
3: Я же полагаю, эта история разрабатывается уже не первый год, да, вот с октября 2020.
4: Очень всегда очень широкие получаются, очень широкое определение, тоже критерии очень широкие. А если вводить это определение, ну и ответственность какую-то, да, специальные составы вводить, и последствия для лица, которое будет привлекаться по такого рода статьям, могут быть достаточно тяжелыми.
3: Угу. Ну и четкое распределение в данном случае ролей, потому что ведь тут не только жертва с точки зрения травли, но и, если позволите, исполнитель, и, в общем-то, здесь я с вами, знаете, солидарен, безусловно. Но в таком случае...
4: Ну, поэтому нам нужно четкое определение того, что есть травля.
3: Угу, да, все, здесь тогда не точка многоточия, безусловно. Еще одна вечная тема, сегодня про детей много говорим, но как говорится, дети – наше будущее, наше все, поэтому без них никуда. Есть тема соответствующая, уже начинают коллеги-журналисты подсчитывать, во сколько обойдется собрать ребенка в первый класс, там уже разные суммы в зависимости, да, от выбора исследования. Но мы немножко о другом, мы о Федеральной антимонопольной службе. госслужбе, которая направила письма торговым организациям, их насчитывается сейчас 18, с таким напоминанием, что необходимо добросовестно себя вести в период повышенного спроса. Вот тоже, знаете, из года в год ведь эту историю обсуждаем.
4: Это обсуждают, да. И тем не менее я такого рода письма, такого рода предупреждения поддерживаю. Никогда не лишним будет напомнить предпринимателям, что да, существуют периоды такого пикового спроса, в том числе на детские товары школьные, там, да, принадлежности школьные. То, что связано с подготовкой вообще ребенка, не просто там, не к первому классу, не обязательно, да, там, подростка, который там переходит в очередной класс. Да, конечно, и правильно делает антимонопольная служба. Напоминает, что, ребят, мы, что называется, за вами следим.
3: Ну, то есть какого-то единого решения здесь нет смысла принимать? Да, наверное, и сложно, это учитывая рынок.
4: А в чем проблема? Слушайте, всегда лучше заниматься превенцией. В данном случае занимаются ровно этим. Лучше заниматься превенцией, чем потом привлекать к ответственности тех, кто как-то попытался, скажем так, получить то, что ему не причитается, воспользовавшись вот этой ситуацией. Поэтому тут не нужны никакие законодательные решения. Как раз все инструменты у антимонопольной службы, в частности, есть. Да? Они занимаются таким способом превенции. И молодцы, правильно делают.
3: Ну, кстати говоря, вот о деятельности Федеральной антимонопольной службы не могу не вспомнить историю с бензином. Там вот одни решили сыграть на повышенном спросе.
4: Да,
3: реакция моментальная.
4: Мы это обсуждали, да, по-моему, там неделю назад. То же самое предлагают всем хорошо подумать. Надо ли попытаться получить какие-то дополнительные средства, воспользовавшись этой ситуацией. Может оказаться очень дорого.
3: Да, просто почему еще про школу заговорили? Это же особенно выборный год. Очень такая удачная тема. Я сейчас не пытаюсь...
4: Я думаю, что для школьники, они каждый год, в общем, идут в школу 1 сентября, а не только в год, когда избирают Государственную Думу. Поэтому я бы не связывал это, честно говоря, с выборами. Ну, наверное, люди просто в такой период времени, ну, может быть, чуть более остро реагируют на вот несправедливость. Поэтому, когда видят, что вздувают искусственно цены на бензин, пытаясь воспользоваться той ситуацией, которая сейчас объективно сложилась, или на принадлежности, которые нужны ребенку для подготовки к школе, ну, люди справедливо возмущаются. И в год выборов, конечно, у них больше возможностей свое возмущение до власти донести, скажем так.
3: Вот, кстати, это очень интересное наблюдение, когда, знаете, субъективное возмущение переходит, знаете, ну там в реальную жалобу, в соответствующую инстанцию. Можно ли сказать, что у нас такая тенденция прослеживается, что все более активнее в случае, если замечена какая-то несправедливость, там несправедливое повышение цен, все что угодно. Вот, например, у нас тоже эта тема заявлена, не выплата заработной платы или иных выплат, вследствие чего Следственный комитет возбуждает на почти 1000 уголовных дел. Вот у нас стали более активны в этом плане граждане. Как считаете?
4: Мне сложно судить, я не могу сказать. Мне кажется, что то, что касается социальных прав, в частности, выплаты заработной платы, просто есть очень последовательная позиция президента, который там из года в год на коллегиях Генпрокуратуры, например, говорит о том, что защита социальных прав граждан является одной из важнейших задач правоохранительной системы. Не просто ловим преступников, но и защищаем граждан, да? Защищаем те социальные права, которые у них есть в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством и региональным законодательством тоже. Да? И эту позицию правоохранители восприняли в полном объеме, и поэтому ведется такая системная работа. И правильно, что возбуждают уголовные дела, потому что в подавляющем большинстве случаев, как только возбуждается дело, деньги на заработную плату находятся у предпринимателей. Да? Они начинают ее выплачивать.
3: Да.
4: Это тоже такой хороший стиль. Да. Не вижу ничего в этом плохого, кстати говоря. Вот. Что касается того, стали ли граждане активнее обращаться, знаете, может быть, потому что государство целенаправленно, опять же, постоянно создает дополнительные возможности для обратной связи, да? Для того, чтобы слышать реально людей, которые, ну, там, недовольны какими-то государственными сервисами или ситуацией в той или иной сфере, развиваются цифровые разного сервисы, госуслуги и так далее, и так далее. И все это, наверное, способствует тому, чтобы человек мог быстрее на более короткой дистанции донести до власти какие-то свои идеи, мысли, недовольства, в конце концов.
3: Ну да.
4: Поэтому, да, может быть, просто стало больше инструментов, возможностей стало больше. Это правильно.
3: Да, и порой, знаете, так навязчиво предлагают воспользоваться там правами гражданина, о которых он, возможно, и не знает, в хорошем смысле. Да, вообще никакого негатива.
4: Ничего в этом нет плохого. Это же не какие-то анонимные обращения, жалобы там на кого-то, да? Это гражданин, который не скрывает свое фамилию, имя, отчество, что называется, адрес, место жительства. Он обращается и говорит, обратите внимание, вот, ну там вплоть до неработающей лампочки в подъезде, ну, кстати говоря, да, в Москве, пожалуйста, тоже специальные сервисы есть и хорошо работает, насколько я знаю, да. Поэтому в этом плане, наверное, да, Денис, могу согласиться. У граждан сейчас больше возможностей и меньше нужно совершать, ну, скажем так, телодвижений для того, чтобы донести до власти свою позицию или озабоченность по какому-то вопросу.
3: Да, на этом договорились. И знаете, вот вы очень ну, как бы активно мы с вами обсуждали и комментируете изменения в миграционной политике, так работаем в прямом эфире. Вот интересные заявления, если позволите, обсудим с вами. Прозвучали они из уст замминистра внутренних дел Игоря Зубова на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации. Он сообщил следующее. Мигрант, который приезжает в Россию, будет обязан приобрести мобильный телефон. Если брать конкретную цитату, звучит она следующим образом. В этом телефоне будет его электронный профиль, мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять свое место, место своего пребывания. Это будет основа, конец цитаты. Как оцениваете такое высказывание?
4: Работа в этом направлении идет. Мне пока сложно оценить, насколько мы эффективно выстроим все эти механизмы, да, но работа в этом направлении идет. Я в целом как бы поддерживаю такое направление, да, но другое дело, что мобильный телефон – такая вещь, которая не обязательно находится у вас в кармане, она может лежать в одном месте, а вы можете находиться в другом, да. Вот это вот надо еще соединить, да, как бы человека с тем гаджетом, с тем устройством, которое предназначено в том числе для того, чтобы отслеживать его местонахождение, перемещение и так далее, и так далее. Но в целом, да, как бы есть такой блок работы, такое направление, когда с помощью разного рода приложений мы должны лучше понимать, что происходит в сфере трудовой миграции, куда, где эти люди находятся, как они перемещаются и так далее, и так далее. Это, ну, наверное, без этого нам не обойтись. Нам придется такого рода цифровые инструменты использовать, если мы хотим понимать, что в данной сфере миграционной происходит.
3: А это общемировой, если позволите, тренд? Просто я вижу из Европы, сколько сейчас поступает.
4: Мне кажется, что в Европе мало кто контролирует мигрантов. Европейские правительства, по-моему, целенаправленно разрушают собственные страны, культуру, идентичность. Поэтому вряд ли в этом заинтересованы по-настоящему. Я никак по-другому не могу оценить их политику. Это их дело. Если им хочется заселять английские деревни или французские мигрантами, которые сносят церкви, уничтожают их и, не знаю, там, не говорят на языке, на котором говорит коренное население вот этого региона, и не собираются этот язык учить, не собираются интегрироваться. Ну, грубо говоря, я много раз говорил уже эту фразу, но я ее повторю. Они собираются там жить вместо того населения, которое является коренным. Они не собираются жить вместе с этими людьми. Они собираются жить вместо них. И европейские правительства, и британское правительство, в частности, и Франция, да, отчасти, наверное, и Германия, всячески этому способствуют. Это их дело. Я нисколько не готов им помешать в этом. Но у нас другая задача. У нас задача состоит в том, чтобы трудовые мигранты приезжали в страну и занимались тут тем, ради чего они приехали, то есть трудились. Платили всякого рода там налоги, это вот наша следующая задача. И постепенно, шаг за шагом, мы те задачи, которые перед собой ставим в смысле миграционной политики, мы их решаем. Другое дело, что Игорь Николаевич Зубов и весь вообще правоохранительный блок, они ведь не занимаются миграционной политикой как таковой, да? Потому что миграционная политика на 90% это вопрос экономической политики. Это вопрос наших экономических ведомств. А вот как проконтролировать людей, которые уже приехали сюда с целью там устройства на работу, учиться и так далее. Да, тут инструменты все у правоохранителей, в частности у Министерства внутренних дел, где специальная служба создана и функционирует, мне кажется, достаточно хорошо уже функционирует. Поэтому вот мы в этом направлении движемся. Но все-таки давайте не забывать, что миграция вообще как явление социальное, это в первую очередь явление экономического порядка. Дальше она тянет за собой вопросы, связанные там с культурными, социальными различиями, религиозными, криминальные вопросы, да, связанные с поведением там этих людей. Это уже все вторично. Это важно, зачастую это выходит на первый план в информационных лентах, но все-таки это вторично. Но сначала нам надо понять, сколько нам нужно мигрантов трудовых, в каких отраслях они нам нужны, какой уровень квалификации у этих людей должен быть. Потому что в страну нужно пускать определенное количество людей для того, чтобы поддерживать функционирование экономики, да, они просто для того, они просто потому, что они захотели сюда переехать и жить здесь, паразитируя на социальной сфере, которую создавали наши граждане на свои налоги.
3: Логично. И я так полагаю, подход от количественного к качественному все-таки по большей части. Ну, и...
4: Нам с количественным тоже надо бы еще разобраться. С количественным надо разбираться тоже.
3: Да, да, тут безусловно. Ну, а говоря о Европе, знаете, вот то, как вчера начали жечь машины, переворачивать все вверх дном, коренные французы после поражения сборной, вот это просто надо видеть для того, чтобы понимать ситуацию.
4: Коренные французы тоже умеют этим заниматься, но мне кажется, что если так посмотреть повнимательнее, там коренных будет не так уж много.
3: Тут надо было, да, кавычки обозначить. Значит, слой коренные, безусловно. Ну, раз уж к международной политике мы перешли, естественно, тема, которую не мог обойти стороной, и хочется ваше мнение относительно заявления Марка Руби услышать. Тот, в свою очередь, очень, на мой взгляд, громко выразился о том, что американцы и вообще Соединенные Штаты начинают кампанию против глобализма. В нее входит и расформирование Международного уголовного суда. Чем вызван этот шаг, Андрей Александрович, на ваш взгляд?
4: Ну, просто между... Нет, ну, американцы... Нет, если говорить о том, поддерживаем ли мы расформирование вот этого квазисуда, так называемого, то, конечно, поддержим, мы в этом не участвуем, да? Мы не участвуем в этом суде, как бы, да, в этих соглашениях по поводу этого суда. Это абсолютно бессмысленное учреждение, неэффективное, политизированное, которое дискредитировало себя, ну, за последнее время полностью. Это один вопрос. Другое дело, какая мотивация у американцев, почему Рубио занял такую позицию? Да, честно говоря, он считает, что суд какого-нибудь там графства в любом штате американском имеет большее намного значение, чем все международные суды вместе взятые, будь то Международный уголовный суд, суд ООН или вообще любой другой надгосударственный суд. Они считают, что решения какого-нибудь суда в Оклахоме должны исполнять по всему миру. Вот в чем американская мотивация. Поэтому я, с одной стороны, мне нравится то, что говорит Рубио, потому что, ну, понятно, что все эти институты, которые себя дискредитировали, они не являются юридическими судебными институтами в полном смысле этого слова. И, конечно, надо избавляться от всей этой шелухи глобалистской. Но мотивация этого Рубио состоит в том, что весь мир должен подчиняться американским судам, американскому законодательству, да, американским санкциям, американским правилам. Они считают, что эти санкции, правила, нормы, постановления судебные носят универсальный, ну, в некотором смысле, глобалистский характер. Да? И в этом смысле мне абсолютно не нравится то, что он говорит. Потому что, с одной стороны, он говорит, мы будем бороться с глобализмом, но подразумевает под этим, скорее всего, то, что в качестве общих универсальных норм весь мир должен воспринять американские правила жизни. И вот это мне категорически не нравится. Вот, собственно говоря, и все.
3: То есть, условно, есть муз, который никто всерьез не воспринимает. Ну и ладно, вот он выдал там ордер на арест. Там, это, и как-то, знаете, многие игнорируют, безусловно, эту историю. А с другой стороны, действительно, американцы, которые могут более серьезно включиться в эти процессы, то есть здесь тоже, понимаете, выбирать приходится
4: между двух условий. Потому что они, возвращаясь к этой теме, они считают себя нацией, у которой есть некие исключительные права, причем права эти распространяются на весь земной шар. И все должны следовать тем решениям, которые принимаются на той не самой большой части суши, которая называется на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки. Поэтому это такой американский, такой панамериканизм. Чем это лучше глобализма, да, за которым стоят определенные элиты, мне не очень понятно. Я не согласен ни с такой глобалистской, глобальной концепцией, и не согласен, конечно же, с тем, что американские нормы обладают принципом, как они говорят, экстерриториальности, да, что они действуют за пределами Соединенных Штатов, просто потому, что это нарушает суверенитет других государств. Да? Пожалуйста, устанавливайте любые правила, которые вы считаете нужным, но эти правила должны действовать в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Вы можете считать, что для ваших граждан они обязательно по всему миру, но только для ваших граждан, для лиц, у которых есть американский паспорт. Да? Но не навязывать это России, Китаю, Индии, африканским странам или, спаси Господи, европейцам этим несчастным, которых затюкали уже мигранты окончательно. Вот поэтому... Что в данном случае называется оба хуже, да? Что глобализм плохо, что экстерриториальность американских норм еще хуже. Поэтому тут с Рубио нужно содержательную беседу было бы провести, понять, а что же они хотят, чтобы пришло на смену вот этому глобализму, который они так активно критикуют в последнее время.
3: А насколько здесь тогда, Андрей Александрович, уместна фраза «кризис международного права в целом»? Потому что мы же тоже...
4: Уместно, абсолютно. А, причем кризис, который породили те же самые Соединенные Штаты. Но если президент Соединенных Штатов говорит, что никакие международные нормы ему не нужны, у него есть некое моральное представление, некий внутренний закон, которым он готов руководствоваться. А что такое международные нормы, ему не вполне понятно. Ну так это перефразируя, но смысл был в этом, да? Мы помним ситуацию в Венесуэле, да множество было таких ситуаций. Соединенные Штаты каждый раз демонстрировали, что их интересует, ну вот президента Трампа интересует только некие моральные ограничения внутри, но ограничения еще, которые проистекают из тех же самых американских законов и судебных решений, американцы готовы как-то учитывать. А что принимают суды, парламенты других суверенных государств, им это совершенно неинтересно. И они готовы силой отстаивать этот принцип по всему миру. Что они и делают в Персидском заливе вот в эти часы, да, и в эти дни.
3: Ну и их подход...
4: К сожалению, да. Кризис международного права – это самое мягкое выражение, которое можно использовать в отношении всей этой ситуации.
3: И, наверное, к сожалению, все-таки здесь вот эта вводная конструкция важна, потому что, знаете, я последнее время вот сколько наблюдаю за новостями и инициативами со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, когда продвигаются инициативы неразмещения оружия в космосе, но в то же время договор нераспространения ядерного оружия, конференции проходят, договориться становится все сложнее, а прийти к консенсусу вообще невозможно, знаете, закрепив это каким-либо общим документом. И знаете, вот это как обывателя настораживает, честно говоря.
4: Это настораживает не только обывателя, это настораживает всех тех, кто изначально полагает, что, как говорит Российская Федерация, не бывает безопасности за счет другого. Да? Наш МИД последовательно эту идею проводит. Но не бывает безопасности за счет другого. Безопасность за счет другого бывает только через силу. Да? Тогда получается, что самый сильный, у него все права, и он может защищаться, как ему нравится. И считай, нападать, как ему нравится. Да? Это ведет просто к глобальной катастрофе, к глобальной войне. Это мы просто откладываем эту проблему. Да? Но она рано или поздно всех накроет. Если мы не признаем, что есть суверенные государства, и государства, если они о чем-то договариваются, если они строят правила поведения, то эти правила поведения, как результат консенсуса между суверенными странами, они обязательны для всех. Для всех. Для Соединенных Штатов в том числе. И вот с этим Соединенные Штаты глобально никак не могут и не готовы согласиться. И вообще западные страны очень долго, европейцы тоже, они полагали, что они вырабатывают правила. Все обязаны этим правилам следовать, а они этим правилам следуют, поскольку это соответствует их интересам. И то, что происходит сегодня, это результат ровно такой позиции Запада, западных стран. И Соединенных Штатов, и европейцев. Им не нужно с себя ответственность снимать за это. Это им сейчас не нравится американская позиция, да? И они готовы американцам объяснять, что они в чем-то неправы. Но пока американцы с ними были, что называется, заодно, это была общая позиция западных стран. Мы вырабатываем правила, вы по этим правилам живете. Кто не готов жить по правилам, санкции, наказания – и в конечном итоге бомбардировки и война. Вот позиция западных стран. К сожалению, это ведет к глобальной конфронтации. Ну и мы постепенно к этой глобальной конфронтации приближаемся.
3: Да, но главное, что есть понимание у нас того, что происходит глобально в мире, и при этом транслируются, продолжают транслироваться с нашей стороны все-таки вопросы контроля, безопасности, ну и все-таки сохранения хотя бы тех норм принятых, которые
4: существуют. Будем надеяться,
3: существуют.
4: Что нас все-таки услышат.
3: Да, безусловно. На этой фразе завершим эфир. Андрей Александрович, спасибо вам огромнейшее. Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях. Скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный.
6: Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Уфе 5 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Китай отмечают 25-ю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Иран сосредоточился на уничтожении наступательного потенциала США.